При поддержке слушателей Puffin Cafe. Алистер Рейнольдс. В Будакане. Где-то над Охотским морем пришел кошмарный сон. Я снова, как 5 лет назад, убегаю от свихнувшихся машин. Тогда они крушили все подряд, а теперь гонятся за мной все 4 с громким топотом по сужающемуся переулку. Они слишком велики, чтобы втиснуться в этот переулок, но податливая материя сна каким-то образом им это позволяет, и они постепенно догоняют меня, размахивая топорами и палками, а не огромными массивными гитарами и исполинскими барабанными палочками, как это было на самом деле. Я утыкаюсь в конец переулка и начинаю карабкаться по шаткой пожарной лесенке, которая превращается в крутые железные ступени. Я бегу, но мои конечности словно погружены в кисель. Тут один из роботов настигает меня, отрывает от лестницы стальными пальцами, такими большими, что ими можно гнуть балки, поднимает в воздух и разворачивает, стискивая, пока я не оказываюсь лицом к лицу с Джеймсом Хэтфилдом из «Металлики». «Ты подвел нас, Фокс», — говорит Джеймс. Голос его похож на рокот землетрясения, а лицо настолько широкое, что ударами такой головы можно разваливать небоскребы. «Ты подвел нас, подвел фанов, а больше всего ты подвел себя. Надеюсь, тебе стыдно, приятель». «Я не хотел», — жалобно оправдываюсь я, «потому что не хочу, чтобы робот, копия Джеймса Хэтфилда, сдавил меня насмерть». «Эй, приятель!» — он начинает трясти меня, держа в металлическом кулаке, как обмякшую тряпичную куклу. «Мне очень жаль, все должно было получиться иначе!» «Приятель!» Но это не Джеймс Хэтфилд. Это Джейк, мой партнер по Morbid Management. Он стоит возле кресла с бутылкой Джека Дэниелса в руке, а другой трясет меня, чтобы я проснулся, и смотрит сверху вниз на своего жалкого, всхлипывающего партнера. «Приятель, что, снова?» «Угадал. Старик, пора выкинуть это из головы. Никто не погиб, и уже никто не хочет тебя убить. Держи». Он протягивает бутылку, и я делаю большой глоток. «Где мы сейчас?» — спрашиваю я, еще не придя в себя. «Примерно в 3 часах полета. От посадки? От взлета! Нам лететь еще 8-9 часов, смотря какой будет ветер». Я возвращаю бутылку. «И ты разбудил меня? Не мог же я больше видеть, как ты мучаешься. Кто это был? Ларс?» «Джеймс, тебе надо успокоиться. Я разговаривал с ними на прошлой неделе». Джейк по-приятельски тыкает меня в плечо. «Они на тебя зла не держат. Кто старое помянет, тому глаз вон. Они даже попросили несколько контрамарок на шоу в Штатах, только чтобы мы обеспечили места, куда можно подъехать на колясках. Парням не терпится познакомиться с Дереком.

упускаешь мелочей, и ты выпутался из всех проблем». «Пожалуй». Я поерзал в кресле, разминая ноги. «Ты заглядывал к Дереку после шоу?» Джейк кивнул как-то подозрительно быстро. «Дерек в порядке, отстрелялся без промаха». «Что-то не так, только я не могу понять, что именно. Причем с того момента, как мы оказались в самолете. Как будто что-то не дает Джейку покоя, но он не хочет со мной поделиться». «Убойное шоу, по всем параметрам», — говорю я. «Лучшее за все гастроли. Все прошло как по маслу. Освещение, задняя проекция. И не только технически. Один из работяг сказал, что вымирание было исполнено изумительно». Джейк энергично кивает. «Так же изумительно, как всегда». «Нет, он имел в виду, что исключительно изумительно. То есть круче и лучше, чем во время любого предыдущего шоу». Улыбка на лице Джейка застывает. «Я это тоже слышал, приятель. Исполнено было прекрасно, четко, так как нам это нравится. А у меня создалось впечатление, что там было нечто большее, чем...» Я замолкаю, сам не знаю почему. «Ты уверен, что нам ничего не нужно обсудить?» «Абсолютно». «Ладно, я улыбаюсь, но между нами остается нечто нерешенное, какая-то напряженность». «Тогда я, пожалуй, схожу поглядеть, как дела у нашего большого парня». «Конечно, сходи». Я расстегиваю ремень и иду вдоль рокочущего и вибрирующего фюзеляжа Антонова. Это Ан-225, самый большой из когда-либо созданных самолетов, построенный 50 лет назад для советской космической программы. В мире их всего два, и обоими владеют Morbit Management совместно с Gladius Biomech. Шоу с Дереком настолько сложное, что мы проводим сборку одного сценического комплекта, когда второй еще в работе. Поэтому Антоновы и прыгают по всей планете под завязку, набитые сценическими лесами, батареями прожекторов и динамиков, стопками экранов, инструментами, 500 тонн всякой всячины для современного рок-концерта. Даже клетка с Дереком — лишь крошечная часть всего груза. Я прохожу мимо двух гитарных техников и работяг, играющих в карты, пересекаю проход между контейнерами, затем мимо складного столика, где Джейк развернул свой лэптоп, просматривая запись концерта. А чуть поодаль возвышается клетка. Она привязана, чтобы не сдвинулась при болтанке и местами оцарапана при погрузке. Мы закрашиваем царапины желтой краской перед каждым шоу, чтобы все блестело и выглядело как новенькое. Я провожу рукой по каркасу из стальных трубок. Даже странно теперь вспоминать, насколько я был поражен и испуган, когда Джейк впервые повернул выключатель. Сейчас впечатления другие. Я знаю Дерека намного лучше, чем тогда, и понимаю, что многое в его поведении – просто игра. Он такая лапочка, прирожденный шоумен. В том, что такое имидж и расчет времени – он смыслит больше любой рок-звезды, с которой мне доводилось работать. Дерек заканчивает обед. У него всегда хороший аппетит после концерта, а дорожки кокаина и несовершеннолетние фанатки его, к счастью, интересуют меньше всего. Он замечает мое присутствие и фиксирует меня злыми желтыми глазами. Вопросительно рычит, словно спрашивает, чем могу помочь. «Просто зашел тебя проведать, друг. Говорят, ты сегодня сорвал бурю аплодисментов, растрогал кое-кого вымиранием, да и с восходом млекопитающих тоже. Мы получили столько запросов на скачивание, что нам, может быть, даже придется брать за это плату, чтобы компенсировать накладные расходы». Дерек задумчиво рыкает, как будто никогда на эту тему не размышлял. «Вот я и решил, что надо тебе об этом сказать». И я постукиваю костяшками пальцев по клетке. Ну, вроде как, отдать должное тому, кто это заслужил. Дерек смотрит на меня еще несколько секунд, потом возвращается к еде. Джейк отыскал меня в самолете. Было это 5 лет назад, сразу после тех самых событий. Я набрал в зале ожидания 10 бутылочек водки и оприходовал их после взлета, надеясь оставаться без сознания, пока сверхзвуковой самолет не выпустит шасси, а между мной и тем хаосом в Лос-Анджелесе

0: Лесине окажется целый континент. Но мои надежды не оправдались. Стюарт все-таки разбудил меня и заставил выбирать между двумя вариантами обеда. Курицей со вкусом мамонта или мамонтом со вкусом курицы. «Принесите мне мохнатого слона», — решил я, — «и еще водки». «С водой и со льдом, сэр?» «Просто водки». Мамонт действительно оказался неплох. Наверняка не хуже, чем была бы курица. И я старался им насладиться, насколько позволяло мое состояние, когда в правом верхнем углу поля зрения появился символ входящего звонка. Секунду-другую я размышлял. Может, не отвечать? О чем со мной сейчас могли говорить, кроме как о кошмаре, который я оставил в Штатах, когда роботы сошли с ума? Но я все же ответил. У меня никогда не хватало решимости не отвечать на вызов. Скорее всего, это мой адвокат. Конечно, если у меня еще есть адвокат. Ладно, выкладывай. Кто пытается подать на меня иск? О какой сумме идет речь и что мне надо сделать, чтобы от них отделаться?
1: Фокс?
0: А кто же еще? Ты отыскал меня в списке пассажиров, да?
1: Это Джейк, старина. Я тут узнал о твоих недавних неприятностях.
0: В тот момент водка помогла мне сгладить удивление. «И ты, и весь мир». Джейк изобразил обиду.
1: «Ты хотя бы сделай вид, что рад меня слышать, приятель. Мы ведь давненько не общались».
0: «Извини, Джейк, последние несколько дней были не лучшими в моей жизни, понимаешь?»
1: «Рок-н-ролл, друг мой! Надо катиться дальше, и все неровности сгладятся. Разве не так мы всегда говорили?»
0: «Не помню. А мы так говорили?» Внутри меня закипело раздражение. «Знаешь, с того места, где я сейчас сижу, не очень-то заметно, что у нас когда-то было много общего».
1: «Язвишь, приятель. А я вот тебе звоню, чтобы сделать предложение, и это предложение может вытащить тебя из ямы, в которой ты оказался».
0: «Что такое?»
1: «Пора возродить Morbid Management».
0: Я быстро оценил перспективы. Morbid Management скончалась по веской причине. Мы исчерпали все возможности совместной работы. И что еще хуже, после разрыва у меня осталось очень скверное мнение о Джейке Эдисоне. Джейк всегда был хвостом, вертевшим конкретной собакой. И я всегда поддерживал его идеи. Но сам он не поверил в единственную за всю мою карьеру блестящую мысль. Мы начинали как обычные продюсеры рок-групп. Большинство из них мы создавали сами, с прицелом на имидж и продаваемость. Вся проблема с рок-группами в том, что у музыкантов начинают появляться собственные идеи. О творческой независимости, артистической достоверности, сольных карьерах, о том, что они во всем разбираются лучше нас. И раз за разом наши источники дохода разлетались, унесенные вихрем амбиций. Надо было придумать кое-что понадежнее. И мы сделали это. Упыри стали первой рок-группой мертвецов. Конечно же, вы о них слышали. А кто не слышал? И еще, должно быть, знаете, что мы по ночам выкапывали трупы и высасывали мозги у выходящих в тираж поп-исполнителей. Или что у нас играли зомби, управляемые гаитянскими жрецами Вуду. Стоит ли говорить, что это все полная чушь? Все было законно, основано на контрактах и юридически безупречно. Мы поддерживали тела живыми с помощью простых имплантов в стволе мозга. Благодаря той же технологии управляли рок-группой на сцене. Должен признать, что в парнях и девушках на сцене было нечто франкенштейновское. Мертвые глаза, добавленные для эффекта шрамы, хирургические швы, шаркающая походка. Но в этом и заключалась изюминка. Подростки сходили по ним с ума, продажи взлетели выше крыши и превратили Morbid Management в предприятие с оборотом в миллиард долларов. Но успех не мог длиться вечно. Роковой слабостью упырей была легкость клонирования. Любой, имеющий доступ к моргу и хорошему юристу, мог влезть в этот бизнес. Мы поняли, что надо двигаться дальше. И занялись роботами. Прежде чем уйти в менеджмент, мы с Джейком играли в хэви-метал и оставались в приятельских отношениях с Металликой. Группа все еще успешно гастролировала, да вот только музыканты не становились моложе. А тем временем целая толпа имитаторов удовлетворяла фанатский спрос на более молодую версию группы. Такую, какой она была лет 20 или 30 назад. Но как бы ни были хороши имитаторы, им никогда не добиться полной убедительности. Требовались и могли заполнить свободную нишу настоящие двойники, полностью неотличимые от прототипов и способные воспроизвести любой момент их карьеры. И никогда не уставать от этой работы, не требовать повышения гонораров. Вот мы их и сделали. Связались с лучшими японскими специалистами и изготовили различные инкарнации Металлики. Каждый робот был идеально точной копией одного из музыкантов в какой-то конкретный период его карьеры. После обработки тысяч часов концертных записей компьютерные программы заставили этих роботов вести себя с потрясающим реализмом. Они двигались как люди, они говорили как люди, они потели и дышали. И если не подойти вплотную и не посмотреть им в глаза, вы ни за что бы не догадались, что смотрите не на человека. Мы заказали достаточно роботов, чтобы перекрыть все рынки и отправили их в турне. Успех оказался бешеный. Настоящая Металлика на этом тоже хорошо заработала, а через несколько месяцев мы уже продавали лицензии на свой концерт. Мы не успевали подсчитывать барыши, но, помня о судьбе упырей, уже думали о будущем, о следующем проекте. Тогда-то меня и озарила та идея. Я опять куда-то летел, мне было скучно, я смотрел новости, показывали роботов, демонтирующих русскую атомную станцию, где в прошлом веке расплавился реактор. Эти роботы были размером с Годзиллу, но внешне довольно гуманоидные. А командовали ими с другого края планеты. Инженеры в костюмах телеуправления чувствовали себя так, как будто надели на себя этих роботов. И разбираемый реактор казался им чем-то вроде кукольного домика. В голове у меня вспыхнул образ. У нас уже есть Металлика из роботов, а что мешает сделать Металлику из гигантских роботов? Еще до приземления я выяснил все о компании. Регистрируясь в отеле, я уже знал, что они смогут, в принципе, выполнить заказ с требуемым реализмом. То есть нет никаких технических препятствий для создания Джеймса Хэтфилда или Ларса Ульриха ростом в 20 или в 30 метров. Технологии имеются. На следующее утро я изложил идею Джейку. Я полагал, что он поймет ее гениальность, признает необходимость выйти за рамки нашей нынешней модели бизнеса. Но Джейку идея не понравилась. Потом я часто гадал, почему он не согласился. То ли масштабирование уже сделанного показалось ему недостаточно радикальным, или у него хватило проницательности разглядеть возможность катастрофы, если роботы сломаются и сойдут с ума. Или просто потому, что это была моя идея, а не его. Не знаю. Уверенно могу лишь сказать, что именно тогда я понял, Morbid Management пришел конец. Если Джейк не захотел меня поддержать в тот единственный раз, когда у меня появилась собственная идея, я больше не смогу с ним работать. Поэтому я ушел, создал свою компанию, продолжил переговоры с производителями гигантских роботов и втихую договорился с Металликой о правах на использование копий большого размера. Ладно, это все плохо кончилось, но сама-то идея была хорошей, а стадион всегда можно отстроить заново.
1: «Ты еще на связи, приятель?»
0: «Да, слушаю». Я молчал так долго, что Джейк подумал, будто я прервал разговор. Пусть эта скотина немного поволнуется, почему бы и нет. Самолет завершал полет по баллистической траектории и с нарастающим ревом начал входить в атмосферу. «Через несколько секунд мы потеряем связь, говори».
1: «Не по телефону, а теперь слушай и запоминай».
0: И он назвал мне адрес, какое-то промышленное здание на окраине Хельсинки.
1: «Ты ведь летишь в Копенгаген? Садись на магнитку и к вечеру будешь в Хельсинки».
0: «Этого мало. Мне нужны подробности».
1: «Хочу познакомить тебя с будущим рок-н-ролла, Фокс. Со своим маленьким приятелем по имени Дерек. Вы друг другу понравитесь».
0: Этот гад все-таки подцепил меня на крючок. В Хельсинки была зима, холодный вечер наступил рано. От станции магнитной дороги я поехал на такси, прямо в промышленное захолустье. Угрюмый район бетонных складов и низких офисных блоков. Над огороженными погрузочными площадками и почти пустыми автостоянками сияли прожекторы. За линией складов в доках топали шагающие краны, подхватывая и перемещая грузовые контейнеры, словно те были цветными кубиками. Гигантские роботы. Я никак не хотел вспоминать об этих долбанных гигантских роботах, особенно сейчас, когда Интерпол мог в любой момент выписать ордер на мой арест. Но я сообразил, что здесь меня начнут искать не так уж скоро. На окраине Хельсинки, отпустив такси, я вообразил себя последним живым человеком, бредущим по безвоздушной улице какой-то огромной заброшенной лунной базы. Нужное здание было блокировано мощным барьером, установленным поперек въезда. Сквозь забор оно выглядело полузаброшенным. Заросли сорняков под стенами, в нескольких видимых окнах нет света. Уличные фонари вокруг то ли разбиты, то ли выключены. Может, какая-то подстава? Не в стиле Джейка. Да если б Джейк и хотел со мной за что-то поквитаться, то выбрал бы что попроще, а не заманивал в этот унылый район. Я нажал кнопку переговорника, почти не надеясь, что кто-то ответит, и не зная, как объяснить свое появление, если все же ответит. Но голос, раздавшийся из сетки переговорника, был знакомым и невозмутимым. «Рад, что смог приехать, старина. Заходи, присаживайся. Спущусь через минуту. Мне не терпится показать тебе Дерека». Барьер отъехал в сторону. Я прошел по мокрому бетону погрузочной площадки к служебному входу. Теперь, присмотревшись, я увидел, что это место не такое уж и заброшенное. Меня отслеживали камеры, бесшумно поворачиваясь под навесами от дождя и снега. Я спустился на ступеньку, толкнул дверь и очутился в некоем подобии вестибюля. За полуприкрытой противопожарной дверью в глубину здания уходил тускло освещенный коридор. Другого освещения не было, если не считать красного глазка кофейного автомата, побулькивающего рядом со столиком и несколькими стульями. Я налил себе чашку кофе и добавил ложку сливок. Когда глаза привыкли к полумраку, я разглядел на столике несколько глянцевых брошюр и узнал логотип «Гладиус Биомех» с меч-рыбой. Я слышал об этой фирме, то, чем они занимались, меня здорово пугало. Как только начинаешь играться с генетикой, мир превращается в ходячую, говорящую и отбивающую чечетку устрицу. Я погладил одну из анимированных картинок и понаблюдал, как кот поедает обед, сидя за столом на высоком стуле и держа в мохнатых человекоподобных лапках нож и вилку, а вокруг обедает вся семья. Теперь ваш домашний любимец может обедать вместе с вами гигиенично. Противопожарная дверь распахнулась, я торопливо положил брошюрку, устыдившись, как будто меня застукали с порнографическим журналом. В дверном проеме стоял Джейк, силуэтом на фоне тусклого света, в кожаной куртке до колен, волосы по-прежнему до плеч. «Мы собираемся заняться бизнесом с домашними животными?» — сухо и лаконично предположил я. «Не совсем, хотя в какой-то момент могут возникнуть варианты, и в этом направлении. А сейчас нас ждет все тот же рок-н-ролл», — он показал на дверь, через которую вошел. «Хочешь познакомиться с Дереком?» Я вылил остатки кофе в мусорную корзину. Наверное, не стоит заставлять его ждать. На этот счет не переживай, он никуда не денется. Я вышел в коридор следом за Джейком. За 2 года он изменился, но не сильно. Волосы чуть поседели и, пожалуй, поредели. Джейк так и не расстался с испаньолкой и тщательно поддерживал на щеках недельную щетину. Все так же ходил в ковбойских сапогах из змеиной кожи, не видя в этом ничего смешного. «Так в чем, собственно, дело?» «Я же сказал, новая возможность. Пора снова отправить в путь Morbid Management. Вопрос лишь в том, сможем ли мы поднять дело на новый уровень». Я улыбнулся. «Мы, как будто мы уже договорились». «Договоримся, когда увидишь Дерека». Мы подошли к боковой двери, сплошной листовой металл. Джейк прижал ладонь к считывателю, подставил глаз сканеру, потом толчком открыл дверь. Через проем хлынул резкий свет. «Эта дверь у тебя как в банковском сейфе, а с улицы я вошел свободно.
1: Дверь здесь не за тем, чтобы кого-то не пускать». В огромном зале без окон свободно разместился бы десяток грузовиков.
0: Вдоль низкого потолка из белых пластиковых плиток тянулись осветительные ленты. Стены почти сплошь были заставлены серыми металлическими шкафами, в которых я распознал промышленные морозильные камеры. Вдоль зала тянулись длинные ряды лабораторных столов с компьютерами, стеклянной аппаратурой и похожими на игрушки автоматическими приборами. Гудели центрифуги, пощелкивали и попискивали термостаты и хроматографы. Я увидел, как механическая рука быстро и четко опускает пипетку в стойку с пробирками, то ли беря образцы, то ли дозируя что-то в каждую. Я заметил логотип с меч-рыбой на корпусе робота. Гладиус Биомех. «Видимо, ты богаче, чем я думал», — сказал я. «Гладиус предоставил оборудование и технологии», — пояснил Джейк. «Для них это риск, но они рассчитывают на высокую прибыль». «И ты сам управляешься с биотехнологической лабораторией?» «Старина, да я с трудом могу рассчитать чаевые в баре. Это ты у нас можешь заменять калькулятор. Каждые несколько дней сюда приезжает кто-то из Гладиуса и проверяет, все ли в порядке. Но тут мало что приходится настраивать. Все автоматизировано. И это очень кстати. Чем меньше народу знает, тем лучше».
1: «Кажется, теперь я один из посвященных. Не хочешь показать, ради чего все это было затеяно? Или мне надо догадаться самому?»
0: «Сюда!» Джейк подошел к стоявшему отдельно белому кубу размером с домашнюю стиральную машину и с похожей панелью управления. Набрал на клавиатуре код и отодвинул крышку. «Давай!» — поманил он меня. «Загляни!»
1: Я заглянул внутрь и понял, что это какой-то инкубатор. Изнутри его освещали синие лампы. Я ощутил исходящее из инкубатора тепло. На дне, посередине подстилки из соломы и земли, лежали яйца. Большие, с футбольный мяч каждое, и одно из них слегка подрагивало.
0: «Кажется, один уже вот-вот вылупится», — заметил Джейк. «Для этого я здесь и сижу. Система предупреждает, когда детка готова появиться на свет. Несколько дней их надо кормить с рук, пока они не смогут питаться самостоятельно».
1: «Пока кто не сможет питаться самостоятельно?»
0: «Динозаврики, приятель, кто же еще?» Джейк вернул на место крышку и снова набрал код на клавиатуре. «Если конкретно, тирексы. Ел когда-нибудь тирекса?»
1: «Такие деликатесы не входят в мой ценовой диапазон».
0: «Тогда, поверь мне на слово, ты ничего не потерял. К тому же все становится на один вкус, когда польешь мясо соусом для стейков».
1: «Значит, мы теперь будем выпускать деликатесы из мяса динозавров? И ради этого ты меня сюда затащил?»
0: «Не совсем».
1: Джейк подошел к соседнему шкафу. Это был такой же белый инкубатор. Набрал код и сдвинул крышку. Снял с крючка на боку кухонную рукавицу, прихватку в цветочках, надел на правую руку и сунул ее в освещенный синим светом инкубатор. Я услышал писк и шуршание. Затем Джейк вытащил руку, аккуратно удерживая маленького динозаврика размером с пластиковую игрушку для ванны и даже такого же ярко-зеленого цвета, но, безусловно, живого. Он извивался, стараясь вырваться, размахивал хвостиком и дрыгал сильными задними ножками. Передние ручки тщетно царапали защищенной рукавицей большой палец Джейка, а уже пробившиеся зубки булавочки пытались его укусить. Глаза у малютки были широко расставлены, с белым ободком и очаровательно воинственные.
0: «Как видишь, он уже боец, хотя и маленький», — сказал Джейк, поглаживая головенку Рекса свободной рукой. «А эти зубки могут сильно укусить даже сейчас. Через пару недель он сможет тебе палец оттяпать».
1: «Мило, но я все еще не понимаю, в чем тут смысл и почему он такой зеленый».
0: «Я немного поигрался с пигментацией, вот и все. И еще сделал шкуру люминесцентной. Настоящие динозавры смотрятся скучновато, а это не очень хорошо для рекламы».
1: «Рекламы чего?»
0: «Господи, Фокс, посмотри на передние лапы, может, увидишь подсказку?»
1: Я посмотрел на передние лапы и ощутил дрожь. Сам не знаю от чего. Не совсем отвращение, не совсем трепет. Некая смесь и того, и другого. «Я не специалист по динозаврам», — медленно проговорил я, «и еще меньше по рексам, но разве у них должно быть четыре пальца и еще отставленный большой?»
0: «Природа такого не предусмотрела, но природа не думает о будущем», — Джейк снова погладил голову динозаврика. Тот вроде бы постепенно успокаивался.
1: «В Гладиусе мне сказали, что это довольно просто. Есть такие штуковины, они называются гены Хокс, которые встречаются практически у всех живых существ от дрозофил до обезьян. Они как большой набор переключателей, управляющих развитием конечностей вплоть до количества пальцев. Мы всего лишь щелкнули несколькими переключателями и получили динозавров с человеческими руками».
0: Руки напоминали изящные отливки, сделанные из того же зеленоватого пластика, что и все тело Рекса. На них даже виднелись крохотные ноготочки. «Ладно, это очень неловкий фокус», — согласился я, «хотя немного и отдает жутью, но я все равно не понимаю, в чем тут смысл».
1: «А смысл в том, приятель, что без таких пальчиков и большого пальца трудно играть на электрогитаре».
0: «Что за бред? Ты вывел этих тварей, чтобы они играли музыку?»
1: «Но до этого Рексу еще долго, сам понимаешь, и одними пальцами тут не обойтись. Видел когда-нибудь моторного гомункула, Фокс? Это карта функций человеческого тела, показывающая, какой объем мозга отведен под каждую задачу. Очень похоже на человечка с огромными руками. Все просто, для того, чтобы управлять парой рук, требуется намного больше мозговых клеток, чем ты можешь представить. Так вот, нет никакого смысла давать динозавру человеческую руку, если одновременно не снабдить ее необходимыми нейронными проводами. Поэтому начинать пришлось, как говорили древние, об ово, с яйца, манипулируя развитием мозга, вмешиваясь в его архитектуру на стадии зародыша, когда там все очень пластично. Этому малышу 2 недели, а число нейронов уже на 30% больше, чем у нормального Рекса. И уже начинается реальное иерархическое расслоение мозговых модулей. У среднего ящера мозг похож на арахис, а у этого уже постепенно развивается некое подобие лимбической системы, как у млекопитающих. Черт, да я бы испугался, если бы не проделывал это сам.
0: И ради такой благородной цели.
1: Вот только не вешай на меня мораль, приятель. Джейк вернул динозаврика в инкубатор. «Мы их едим, мы платим за то, чтобы войти в большой парк и стрелять по ним из противотанковых гранатометов, а я даю им шанс играть рок. Так что в этом плохого?»
0: «Наверное, это зависит от того, есть ли у динозавра возможность выбора».
1: «А когда ты заставляешь 5-летнего малыша учиться играть на пианино, у него есть выбор?»
0: «Ну, это совсем другое».
1: «Ну да, потому что заставлять кого-нибудь играть на пианино жестоко и необычно, согласен. А на электрогитаре — это же освобождение, дружище, это все равно, что вручить кому-нибудь ключи от космоса».
0: «Но это же чертовы рептилии, Джейк».
1: «Правильно, а ты заставлял музицировать трупы или гигантских роботов. Так в чем разница?»
2: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru
0: Тут он меня уел. И, судя по самодовольному лицу, это понял. «Ладно, я признаю, что у тебя есть маленький динозавр, который теоретически может играть на гитаре, если кто-нибудь сделает ему маленькую гитару. Но это же совсем не то, что реально на ней играть. Что ты собираешься с этим всем делать? Просто сидеть и ждать?»
1: «Мы его научим, так же, как учат собаку делать разные трюки. Медленно, по одному элементу, за маленькие вознаграждения, и создадим репертуар, одну вещь за другой. Ему совершенно не нужно понимать музыку, он лишь должен научиться издавать последовательность звуков. Думаешь, мы с этим не справимся?»
0: «Мне бы потребовался стимул».
1: «И ты его получишь. Динозавры живут ради мяса. Ему не нужно понимать, что он делает, ему нужно лишь ассоциировать одно с другим. Речь идет о тяжелом металле, а не о Рахманинове. Не такая уж трудная задача, даже для рептилии».
0: «Ты уже все продумал».
1: «Думаешь, Гладиус согласился бы вложиться, не будь у меня бизнес-плана? Это сработает, Фокс, все сработает, и ты будешь в этом участвовать. До победного конца!» «Мы будем продвигать рок-турне, в котором соло-гитаристом и вокалистом выступит настоящий хищный динозавр!»
0: Не стану отрицать, энтузиазм Джейка оказался заразительным. И всегда был таким. Но когда я так в нем нуждался, когда пришел к нему со своей большой идеей, он меня бросил. Даже сейчас я все еще чувствовал боль того предательства. «Может, как-нибудь потом», — сказал я, покачивая головой и как бы с сожалением улыбаясь. «В конце концов, впереди еще долгий путь. Не знаю, насколько быстро эти зверюги растут, но никого не потрясет выступление рок-звезды ростом по колено, даже если это хищник. Может, когда Дерек подрастет и действительно научится что-то играть...» Джейк как-то странно на меня взглянул. «Чувак, давай кое-что проясним. Ты еще не видел Дерека». Я посмотрел ему в глаза. «Тогда кто это и для чего все это?»
1: «Часть следующей волны. И с яйцами то же самое. В мире не хватит залов для всех, кто захочет увидеть Дерека. Поэтому мы сделаем много Дереков, пока рынок не достигнет насыщения».
0: «И ты думаешь, Дереку это понравится?»
1: «А его никто и спрашивать не станет». Джейк смерил меня взглядом, пытаясь решить, насколько мне можно доверять. «Итак, ты готов познакомиться с большим парнем?»
0: Я неопределенно пожал плечами. «Пожалуй, я уже созрел». Джейк остановился у другого шкафа, это оказался холодильник, и вытащил оковалок мороженого мяса толщиной с бедро.
1: «Понеси его пока, старина», — попросил он.
0: Я взял мясо в охапку, мы вышли из лаборатории через другую дверь, затем прошли коротким коридором до следующей, за которой оказалось темное и гулкое помещение. Что-то вроде ангара для самолетов.
1: «Жди здесь», — велел Джейк и отошел куда-то в сторону.
0: Я услышал глухой звук, как будто повернули большой пакетный выключатель, и под потолком одна за другой зажглось множество ламп. Хоть мне и пришлось щуриться, привыкая к яркому свету, мысленно я поаплодировал тому, как Джейк проводит презентацию. Он ведь знал, что я приеду, поэтому легко мог оставить все лампы включенными, но отрицать его талант импресарио я не мог. Кстати, это оказались необычные прожектора, а управляемые компьютером поворотные сценические софиты, способные менять цвет. Программу для компьютера Джейк ввел заранее. Теперь прожектора раскачивались и вращались, рисуя меняющиеся узоры на стенах, полу и потолке огромного ангара. Однако они до последнего момента не освещали то, что находилось в середине. Когда же лучи сошлись в этой точке, я почти представил, как в этот момент обезумеет толпа зрителей. Так будет открываться шоу, так оно должно открываться. Я смотрел на Дерека. Он стоял в ярко-желтой клетке размером с 4 грузовых контейнера, составленных в блок, и я был рад этой клетке и тому, что ее явно спроектировали с большим запасом прочности. В клетку толстыми питонами уходили электрические кабели. На крыше завращались оранжевые стробоскопы просто так, потому что они смотрелись круто. А в центре стоял Дерек. В детстве у меня был игрушечный Т-рекс, подаренный отцом. И я подсознательно ожидал, что Дерек будет стоять как та игрушка. Туловище расположено более или менее вертикально, а ноги и хвост образуют треугольник, принимающий на себя основной вес. На самом деле, рексы стоят совсем по-другому, как и все ныне возвращенные рексы. Дерек держал туловище почти горизонтально, уравновешивая хвостом переднюю часть тела и голову. Почему-то мне это всегда казалось неправильным. А две ручки при такой позе выглядели еще более жалкими и бесполезными. В отличие от давешнего детеныша, Дерек был не ярко-зеленым, а более привычного тускло-коричневого цвета. Фактически, если не считать человеческих ладоней и пальцев, внешне он ничем не выделялся. Просто еще один хищный динозавр. Дерек смотрел на нас, и я слышал его хрипловатое дыхание, напоминающее очень медленно работающие кузнечные меха. По отношению к общим размерам, глаза у него были намного меньше, чем у малыша, и уже не такие милые. Это был прирожденный хищник, настолько большой, что мог проглотить меня целиком. «Он гигантский».
1: «Вообще-то он довольно маленький», — возразил Джейк. «У рексов масса тела не увеличивается линейно. В детстве они растут быстро, потом держат вес около 2 тонн до возраста примерно 14 лет. Затем делают второй рывок и способны дорасти до 6 тонн. Конечно, на новых Дереках мы сможем этот процесс немного ускорить». Тут он взял у меня мясо и прошептал. «Следи за нейронным дисплеем. Мы напичкали Дерека имплантами, как только он вылупился. Мы ведь собираемся работать с его мозгом в реальном времени». Он повысил голос. «Эй, мясной мозг, смотри, что я тебе принес!»
0: Мясо Дерека откровенно заинтересовало. Голова отслеживала Джейка, когда тот подходил к клетке, а желтоватые глазки перемещались с плавной настороженностью камер слежения. Изо рта потекли струйки слюны. Ручки делали слабые хватательные движения, как будто Дерек не до конца осознавал, что между ним и мясом находится клетка и немало пустого пространства. Я увидел на нейронном дисплее розовое пятно.
1: «Включился режим «Охотник-убийца», — пояснил Джейк, ухмыляясь. «Он сейчас как самонаводящаяся ракета. Уже ничто не помешает ему добраться до еды, кроме разве что другого Рекса.
0: Может, его нужно почаще кормить?»
1: «Такого понятия, как сытый Рекс, не существует. Я его кормлю. Сам подумай, как иначе я заставлю его работать?»
0: Он снова повысил голос.
1: «Ты знаешь правила, здесь бесплатной еды не бывает».
0: Он положил мясо на пол и потянулся к предмету, которого я сперва не заметил. Свисающей на проводе желтой коробочки с крупными кнопками. Джейк нажал одну из них, и над нами, гудя моторами, заскользила по рельсам балка мостового крана. Она остановилась над клеткой и начала спускать свой груз. Ярко-красную электрогитару Гибсон, привинченную задней стороной корпуса к телескопической раме. Гитара опустилась в просвет на крыше клетки, небольшой, чтобы Дерек через него не выбрался, остановилась перед ним и чуть поднялась, оказавшись на уровне его рук. Одновременно спустился и микрофон, замерев на уровне пасти Дерека.
1: «Ладно, приятель, ты знаешь, что надо делать».
0: Джейк нажал другую кнопку, и из динамиков, спрятанных где-то в ангаре, хлынули быстрые рифы тяжелого металла. Мощность звука была не стадионного уровня. Это, наверное, привлекло бы слишком много внимания, но все же достаточно громкое, чтобы дать понять, как это все будет во время настоящего шоу. И тут Дерек начал играть. Он терзал пальцами струны, выдавая, ну, музыкой это назвать было нельзя, в основном шум, визжащие, судорожные взрывы скрежещущего металла, не имеющие никакой гармонической связи с тем, что исходило из динамиков. Но одного я не мог отрицать. Это работало. На фоне записанной музыки, светового шоу и того факта, что перед нами настоящий динозавр, играющий на электрогитаре Гибсон, можно было смириться с кое-какими шероховатостями. Черт, я даже не пытался это критиковать. Я был поражен, ошеломлен, причем еще до того, как Дерек разинул пасть и начал петь. Вообще-то его пение сводилось к непрерывному реву, от которого кровь стыла в жилах, но именно таким ему и полагалось быть, и оно стало идеальным контрапунктом к гитаре. Теперь осветились другие участки его мозга, а область «Охотник-убийца» стала гораздо менее яркой, чем прежде. И еще, сейчас, когда я заметил изменения на дисплее, в его исполнении появилось нечто большее, чем вызывающие мигрень визги гитары, прослоенные чудовищным ревом. Пусть Дерек не извлекал конкретных нот и аккордов, а вокализация не была структурной или музыкальной, но все его действие совпадало по ритму с остальной музыкой, басовыми и ударными вставками и сольными партиями второй гитары. Никакого случайного шума. Дерек подыгрывал, делал свой вклад, позволяя остальной группе делить с ним свет прожекторов. В рок-группах мне доводилось видеть фронтменов и похуже.
1: «Ладно, пока хватит», — решил Джейк, выключил музыку и нажимая другую кнопку, чтобы поднять гитару и микрофон. «Будем работать, Дерек, тебе еще пахать и пахать».
0: «А он хорош.
1: Это надо понимать как одобрение».
0: «Он может играть рок, сомнений нет».
1: «Он не просто играет рок», — сказал Джейк. «Он и есть рок».
0: Тут он повернулся и улыбнулся.
1: «Так что, старина, мы снова в бизнесе или как?»
0: «Да, — подумал я, — кажется, мы снова в бизнесе». Я возвращаюсь в пассажирский салон Антонова, размышляя о долгих часах до звукового полета, которые меня ждут. Снова прохожу мимо столика Джейка, и на этот раз нечто на экране старого потрепанного лэптопа из бывших военных моделей, все еще камуфлированного под песок пустыни, цепляет мой взгляд. На компьютере запущена какая-то стандартная программа редактирования видео, и в одном из окон я вижу стоп-кадр сегодняшнего шоу. Под окном шкала времени и звуковая дорожка. Я щелкаю по курсору на шкале и отвожу его влево, ближе к началу, наблюдая, как Дерек в ускоренном темпе терзает струны гитары. Список песен от выступления к выступлению не меняется, поэтому я точно знаю, на какой минуте он начнет играть «Вымирание». Я не испытываю вины за то, что пропустил концерт. Кому-то ведь нужно заниматься бухгалтерией. Ну а сейчас мы в воздухе, надо как-то убить время, а мне как минимум любопытно послушать его в спокойной обстановке. Что такого выдающегося было в сегодняшнем исполнении по сравнению с предыдущими шоу? И почему Джейк даже слышать не хотел о том, что «Вымирание» было сегодня сыграно изумительнее, чем обычно? Мне нужны наушники, чтобы расслышать хоть что-то на фоне гула шести моторов Антонова. Я тянусь за ними, но тут сзади нависает Джейк.
1: «А я думал, ты пошел проверить, как там наш большой парень».
0: Я оборачиваюсь, он все еще держит бутылку. Уже сходил и передал ему, что слышал, как он сегодня отлично поработал. А теперь хочу сам в этом убедиться. Никак не найду то место, откуда... Он наклоняется и убирает мою руку с компьютера.
1: «Ничего не надо искать, я уже все разметил».
0: Он сует мне виски, нажимает несколько клавиш, они настолько истерты, что букв и цифр почти не видно, и на экране опять появляется Дерек. По темно-красному оттенку света и фильму с врезающимися астероидами и свергающимися вулканами на сценическом экране, я понимаю, что это начало вымирания. «Так из-за чего такой восторг?»
1: «Надень наушники!»
0: Я надеваю наушники. Джейк прокручивает запись, пока не попадает на переход между вторым и третьим куплетами, и запускает воспроизведение на нормальной скорости. Ударные грохочут отбойными молотками, басы такие мощные, что вибрируют кости, и тут вступает Дерек, выпуская на волю шквал безумного звука. Шея выгнута дугой, глаза сужены до щелочек, он извергает раздирающий гортань рев чистой первобытной ярости. Начался третий куплет. Джейк нажимает паузу.
1: «Вот ты и увидел», — говорит он.
0: Я снимаю наушники. «Не совсем уверен.
1: Тогда тебе надо послушать предыдущее исполнение, и то, что было до него, и каждое чертово исполнение этой песни, записанное до сегодняшнего вечера».
0: «Ты так думаешь?»
1: «Да, вот тогда ты и поймешь».
0: И Джейк смотрит на меня с абсолютной серьезностью, как будто собирается раскрыть один из самых мрачных и таинственных секретов Вселенной.
1: «Сегодня все было иначе. Он вступил раньше, опередил свое обычное начало, а после этого играл дольше обычного и добавил этот вокальный выпендреж».
0: Я киваю, но все еще не вижу общей картины. «Ну ладно, он облажался, ну случается, надо плюнуть и забыть, сам же говорил, ведь шоу все равно было хорошим, все так говорят». Но Джейк качает головой.
1: «Ты не врубился, старина, это не ошибка, это намного хуже, это усовершенствование, его импровизация».
0: «Ты не можешь это знать наверняка».
1: «Могу».
0: Он нажал другую клавишу, и на экране появилось окно нейронной активности Дерека.
1: «Я это извлек из записи, сделанной во время концерта, примерно в тот момент, когда он начал отступать от сценария».
0: Его палец указал на три ярких пятна.
1: «Видишь эту активность? Эти пятна и раньше появлялись по одному или два, но еще ни разу одновременно».
0: «И что это означает?»
1: Он тычет пальцем по очереди в каждое из пятен. «Задняя премоторная зона коры, она активизируется, когда мозг планирует последовательность движений тела. Когда ты поскальзываешься на льду, именно эта часть мозга заставляет тебя размахивать руками, чтобы не упасть. Следующее пятно – передняя часть поясной извилины. Это твои базовые сложные решения, модуль их принятия. Погнаться мне за этим мясом или за другим?
0: палец перемещается к третьему пятну. Внутренняя лобная извилина или передняя премоторная зона. Тут мы уже глубоко в структуре мозга млекопитающего. У нормального Рекса здесь не было бы вообще ничего такого, что можно было хоть как-то назвать. Знаешь, когда активизируется эта зона у тебя и меня? Как ни странно, но я не невролог. Я тоже им не был, пока не занялся Дереком. Это очень крутое пятно, старик. Именно оно включается, когда ты слышишь речь или музыку. А когда все эти три зоны срабатывают разом? Это вообще уникальная сигнатура. Она означает, что он не просто играет музыку. Это значит, что он ее сочиняет на ходу. Несколько секунд я даже не знал, что и сказать. Я не сомневался в его правоте. Джейк знает Шоу и мозг Дерека наизусть. Он знает каждый момент, когда Дереку положено вступать и играть. Дерек, пропустивший такой момент или начавший раньше, такого просто не должно быть. А Дерек, каким-то образом сумевший отклониться от программы и сделать так, чтобы песня прозвучала лучше, это, мягко говоря, не совсем то, что нравится Джейку. «Не люблю я импровизации», — говорит он. «Это признак творческого беспокойства. Не успеешь опомниться и...» Контракты на сольные записи, непомерные райдеры и автобусы для частных экскурсий. «Я-то думал, что мы избавились от такого дерьма», — скорбно добавляет Джейк. «Но когда перешли на покойников, затем на роботов, затем на динозавров, а оно продолжает возвращаться, чтобы нас укусить, талант всегда верит, что знает, как сделать лучше. Может, так оно и есть?» «Это Тирекс знает?» «Ты дал ему достаточно ума, чтобы исполнять рок. К сожалению, этого уже более чем достаточно, чтобы не желать подчиняться приказам. Я делаю глоток из бутылки, но посмотри на светлую сторону. Что самое плохое из всего, что может случиться? Он вырвется на волю и сожрет нас. А еще? Не знаю, если он начал проявлять признаки креативности, то для нас это... полная окончательная задница, приятель. Нас на каждом концерте задолбают активисты по борьбе за права животных. А если мы просто дадим ему волю, позволим самому решать? Я что хочу сказать, дело ведь не в том, что он не хочет играть, верно? Ты же видел его на сцене, это ведь то, для чего он был рожден. Так какого черта на этом останавливаться? Ты же как раз для этого и снабдил его такими мозгами». «Хотел бы я разделить твой оптимизм». Я оглядываюсь на клетку, Дерек смотрит на нас, прислушиваясь к разговору, и я гадаю, много ли он способен понять. Возможно, гораздо больше, чем мы думаем. «Мы или сохраним над ним контроль, или не сохраним. В любом случае, мы сотворили чудо». Я протягиваю ему бутылку. «В основном ты, это ведь была твоя идея, а не моя». «Но чтобы ее запустить, понадобились мы оба», — говорит Джейк, прежде чем глотнуть из бутылки. «И черт, может, ты прав, это и есть самое великолепное в рок-н-ролле, его алхимия, священное пламя. Как только начинаешь его контролировать, это уже не рок-н-ролл. Так что нам сейчас есть что праздновать. До самой посадки». Я отбираю бутылку и поднимаю тост за Дерека, который все еще смотрит на нас. Трудно сказать, что происходит за этими глазами, но в одном я точно уверен – за ними не пустота. И на краткое и восхитительное мгновение меня охватывает счастье не только из-за того, что я просто живу, а живу во вселенной, где есть место для прекрасных монстров. И тяжелого металла, разумеется.

Фрэнк Герберт. Дюна. Контролируйте выпуск денег и суды. Все же прочее оставьте толпе. Так советует вам падишах император. И он же учит. Если хотите иметь прибыли, вы должны править. Да, в его словах есть правда. Но, спрашиваю я себя, кто есть толпа и кем правят? Принцесса и Рулан, Аракис пробуждающийся, приводится текст тайного послания Муаддиба Лансрааду. Джессике пришла нежданная мысль. Пауль, может быть, именно сейчас проходит испытание. Они хотели скрыть это от меня, но это же ясно. И Чани вот уехала по какому-то загадочному делу. Джессика сидела в покоях для отдыха. Выдалась тихая минутка между ночными уроками. Комната была уютная, хотя и не такая большая, как та, которую ей предоставили в Сиетче Табр, незадолго до того, как они бежали, спасаясь от погрома. Но и тут на полу лежали толстые ковры, мягкие подушки, под рукой низкий кофейный столик, многоцветные драпировки на стенах и плавающие лампы под потолком, льющие мягкий желтоватый свет. Разумеется, комната насквозь пропиталась едким кисловатым запахом фриманского сиетча. Только теперь этот запах ассоциировался у нее с безопасностью. И все-таки она знала, что эти стены никогда не станут родными для нее, что она никогда не сумеет преодолеть чувство отчужденности. Напрасно пытались ковры и драпировки скрыть суровость этих каменных стен. Из коридора доносились слабые, приглушенные стенами и расстоянием, звуки барабанов, металлическое бряцание, хлопки в ладоши. Это, знала Джессика, праздновали рождение ребенка. Скорее всего, родила Субия, по времени срок ее. И, конечно, скоро этого синеглазого ангелочка принесут к преподобной матери, к ней, для благословения. Кроме того, она знала, что ее дочь Илья, конечно, будет на праздник и ей подробно все расскажет. А для ночной поминальной молитвы время еще не пришло. Да никто бы и не начал праздник рождения ребенка обрядом оплакивания тех, кто был захвачен в рабство на Паритрине, на Белотейгезе, на Рассаке, на Хармантепе. Джессика вздохнула. Конечно, она понимала, что на самом деле старается сейчас отвлечься от мыслей о сыне и об угрожающих ему смертельных опасностях, ямах-ловушках с отравленными шипами, харконненских рейдах. Впрочем, в последнее время харконненские войска все реже отваживались на набеги. Фриманы поубавили им прыти с помощью данного Паулем оружия, навсегда оставив в пустыне довольно много и топтеров, и самих харконненских вояк. А еще были и естественные опасности пустыни — податели, жажда, пыльные провалы. Она хотела было велеть подать кофе, но остановилась, задумавшись над давно занимавшим ее парадоксом. Насколько фримены в своих сиетчах жили лучше, чем пионы грабинов. А с другой стороны, во время хаджров в пустыне фрименам приходится выносить куда больше, чем любому из рабов Харконненов. Занавеси подле нее раздвинулись, в образовавшуюся щель просунулась темная рука, поставила на столик чашку и исчезла. От чашки поднимался аромат кофе, щедро сдобренного пряностью. «С праздничного стола», — подумала Джессика. Она взяла чашку и принялась прихлебывать из нее, улыбаясь. «В каком другом обществе, во всей известной вселенной, — спросила она себя, — мог бы некто, занимающий столь же заметное положение, без опаски, пить неизвестно кем приготовленный и неизвестно кем поданный напиток? Теперь-то я, конечно, могла бы изменить внутри себя любой яд, но подавший мне кофе об этом не знает». Она допила кофе. Горячий вкусный напиток придал ей сил и бодрости. «И еще», — подумала она, — «ну в каком еще обществе так непринужденно и естественно оберегали бы ее покой и уединение?
Даритель лишь подал подарок, а сам и не показался. И сам подарок был послан ей с любовью и уважением, и лишь с крошечной толикой страха. Да, и еще одна сторона случившегося. Стоило ей подумать о кофе, и он тут как тут. Но телепатия здесь ни при чем. Это все Тау. Единство общины Сиетча. Компенсация за то, что пряность, пусть слабый, но все-таки яд. Большинству было недоступно просветление, сошедшее на нее благодаря пряности. Их этому не учили и к этому не готовили. Их разум отвергал то, что не мог понять. Но все же зачастую община вела себя как единый организм и ощущала себя таковым. Мысль о совпадениях им даже в голову не приходила. «Прошел ли Пауль испытание в песках?» — снова спросила себя Джессика. «Удалось ли ему? Он должен суметь. Но даже с лучшим может произойти несчастный случай. На то он и случай. Как же трудно ждать. Главное — это скука. Ждешь, ждешь, и постепенно тебя одолевает скука ожидания. А ожидание занимало в их жизни немало места».

черные волосы разделены посредине пробором, гладко зачесаны назад и смазаны маслом, точно над крылья какого-то жука. Хищное, словно вытянутое вперед, лицо напряженно нахмурено. За ней вошла Алия, девочка чуть старше 2 лет. Увидев дочь, Джессика, как часто бывало, поразилась сходству Алии с Паулем в том же возрасте. Тот же серьезный вопросительный взгляд, те же темные волосы, тот же упрямый рот, но были и отличия. Из-за них большинству взрослых становилось не по себе в присутствии Алии. Девчушка-малышка, не так давно начавшая даже ходить, вела себя со взрослым спокойствием и уверенностью. Взрослых шокировало, когда она смеялась над тонкой игрой слов, двусмысленными каламбурами, которыми перебрасывались мужчины и женщины. А иногда Алия своим шепелявым голоском, не всегда внятным, из-за неокрепшего еще мягкого неба, вставляла такие лукавые замечания, которые подразумевали жизненный опыт отнюдь не 2-летнего младенца. Хара, не без раздражения вздохнув, тяжело опустилась на подушки и с подлобья взглянула на девочку. «Алия, подойди», — поманила Джессика дочь. Та подошла к матери, тоже села на подушку, ухватила ее руку. Телесный контакт, как всегда, восстановил и контакт сознаний, существовавший между ними еще до рождения Алии. То были не общие мысли у обеих, не ТП, хотя и такое случалось, если Алия прикасалась к матери в момент, когда Джессика преобразовывала меланжевый яд для церемоний. Но это было нечто большее. Непосредственное восприятие другой живой искры, острое чувство единства на уровне нервной системы, делавшее их и эмоционально единым целым. Джессика в формальной манере, подобающей в обращении с домашними ее сына, обратилась к Харе. «Субахулька Хар-Хара, как чувствуешь ты себя этой ночью?» В том же традиционно формальном ключе та ответила: «Субахун-Нар. У меня все в порядке в эту ночь». Она произнесла приветственную формулу почти без выражения и снова вздохнула. Джессика почувствовала, что Алия смеется про себя. «Гханима моего брата мной недовольна», — объяснила она, слегка шепелявя. Джессика, разумеется, не могла не отметить, что Алия назвала Хару «Гханима». Так у фриманов называют добытый в бою трофей — причем обычно такой предмет, который более не использовался по первоначальному прямому назначению, так, безделушка и на память о победе. К примеру, наконечник копья, подвешенный к занавеске в качестве грузика. Хара метнула на девочку сердитый взгляд. «Не нужно меня оскорблять, дитя. Я свое место помню». «И что ты на этот раз натворила, Алия?» — спросила Джессика. За нее ответила Хара. Сегодня она не только отказалась играть с другими детьми, но и влезла куда... «Я спряталась за занавеской и смотрела на рождение ребенка Субии», — объясняла Алия. «Это мальчик. Он все кричал, кричал, но у него и легкие. Ну и когда я увидела, что он покричал достаточно...» «Она подошла и коснулась его», — возмущенно сказала Хара. «И он замолчал. А ведь всякий знает, что фрименский ребенок должен как следует выкричаться, если он всеедче, потому что он больше не должен будет кричать или плакать, чтобы не выдать нас во время хаджра». «А он и выкричался», — сообщила Алия. «Я только хотела прикоснуться к его искорке, ну, к жизни. Только и всего. А когда он ощутил меня, он больше не хотел плакать». «Разговоров прибавится», — пробурчала Хара. «Но ребенок Субии здоров?» — спросила Джессика. Она видела, что Хара чем-то сильно встревожена. «Здоровее не бывает», — ответила Хара. «И все знают, что Алия ему не повредила, и, в общем, не рассердились, что она его трогала. Тут другое». Хара пожала плечами. «Все дело в странности моей дочери», — спросила Джессика. «В том, что она говорит не как ребенок ее лет и знает вещи по возрасту ей неположенные, например, образы из прошлого». «Но откуда ей знать, например, как выглядел какой-то там ребенок на Беллот и Гейсе?»

0: «Так он же похож!» — возмущенно сказала Алия. «Мальчик Субии в точности, как сын Митхи, что родился перед самым уходом».
1: «Алия!» — строго сказала Джессика. «Я же тебя предупреждала».
0: «Но, мама, я же сама видела и...»
1: Джессика покачала головой. На лице Хары было написано сильное беспокойство. «Кого же я родила?» — спросила себя Джессика. «Она уже в миг рождения знала столько же, сколько я, даже больше. Все, что открылось с помощью преподобной матери в коридорах прошлого». «Дело не только в том, что она сказала», — мрачно проговорила Хара. «Тут и другое. Ее упражнение, например, сядет и уставится в скалу, и только один какой-нибудь мускул дергается возле носа или на пальце, или...»
2: «Бенегессеритские упражнения?» — кивнула Джессика. «Ты же знаешь про них, Хара. Надеюсь, ты не собираешься отказывать моей дочери в наследственности».
0: «Тебе известно, преподобная, что для меня такие вещи ничего особенного не значат», — ответила Хара. «Но люди-то шепчутся. Я чувствую опасность. Они говорят, что твоя дочь — демон, что другие дети отказываются с ней играть, что она...
2: У нее слишком мало общего с другими детьми», — сказала Джессика.
0: «Какой она демон? Просто она...»
2: «Конечно, она не демон». Джессика поразилась, с какой горячностью Хара сказала это. Она перевела взгляд на Алию. Девочка как будто совершенно ушла в свои мысли, как будто ждала чего-то. Джессика вновь обернулась к Харе.
1: «Я уважаю домашних моего сына», — сказала Джессика, а Алия пошевелилась у нее под рукой. «Ты можешь открыто говорить со мной обо всем, что тебя тревожит».
2: «Недолго мне быть в его доме», — ответила Хара. «Я ждала до сих пор ради своих сыновей, ради всего, чему они научились, как сыновья Усула. Это немного, но это все, что я могла им дать, ведь все знают, что я не делю ложе с твоим сыном».
1: Алия, теплая в полудреме, опять шевельнулась под рукой матери.
2: «Но, тем не менее, ты могла бы стать хорошей подругой и помощницей моему сыну», — сказала Джессика, и добавила про себя, потому что не переставала думать об этом. «Только не женой».
0: А от этой мысли было, конечно, недалеко и до другой, более важной, что как заноза постоянно мучила ее. Всеедчи уверенно говорили, что союз ее сына с Чани стал уже настоящим супружеством.
2: «Я-то люблю Чани», — подумала Джессика. И тут же напомнила себе, что любви, может быть, придется уступить дорогу политическим соображениям, вопросам короны. Монархи, как известно, редко женятся по любви.
1: «Думаешь, я не знаю, что ты готовишь для сына?» — продолжала Хара.
2: «Ты о чем?» — строго спросила Джессика.
0: «Ты хочешь объединить все племена под его рукой.
2: Разве это плохо?
0: Я вижу опасность для него, и Алия — часть этой опасности».
1: Алия теснее прижалась к матери. Теперь она открыла глаза и внимательно смотрела на Хару.
2: «Я же смотрела на вас», — сказала та.
0: «Как вы касаетесь друг друга. И Алия для меня — родная плоть, ведь она сестра тому, кто как брат мне. Я присматривала за ней и берегла ее с тех пор, когда она была совсем крошкой. С той самой Рызии, после которой мы укрылись здесь, и я многое видела».
1: Джессика кивнула. Она чувствовала, как в Алие нарастает тревога.
0: «Ты понимаешь, о чем я говорю», — продолжала Хара. «Как с первого дня она понимала все, что мы говорим ей, а разве знал свет другого ребенка, который бы в столь раннем детстве так знал и соблюдал водную дисциплину? И разве был, когда ребенок, чьими первыми словами к няньке было бы «Я люблю тебя, Хара»?»
1: Хара прямо посмотрела на Алию.
0: «Почему, как ты думаешь, я терплю все ее подковырки и оскорбления? Потому что знаю, что на самом деле она на меня худо не держит».
1: Алия подняла глаза на мать.
0: «Да, преподобная, я тоже умею думать», — сказала Хара. «Я сама могла бы стать соединой.
2: И что я видела, то видела.
0: Хара. Джессика пожала плечами. Я не знаю, что сказать. И она поразилась собственным словам, потому что это буквально была чистая правда. Она не знала, что сказать.
2: Алия выпрямилась, развернула плечики. Джессика поняла, время ожидания прошло. Алией владело сложное чувство, смесь решимости и грусти.
0: «Мы совершили ошибку», — сказала Алия. «Теперь нам нужна Хара».
2: «Это случилось во время обряда семени», — проговорила Хара. «Когда ты, преподобная, преобразовывала воду жизни, когда Алия еще жила, нерожденная в твоем чреве».
0: «Нам нужна Хара?» — удивленно повторила про себя Джессика. «А кто еще может поговорить с людьми? Помочь им хотя бы начать понимать меня?» — ответила девочка.
2: «И что ты хочешь, чтобы она сделала?» — спросила Джессика.
0: «Она уже знает, что ей делать».
2: «Я расскажу им правду», — сказала Хара, и ее лицо показалось вдруг им старым и грустным. Оливковая кожа собралась в хмурые морщинки на лбу, а в острых чертах проглянуло настоящее колдовство. Хара стала похожа на ведьму. «Я скажу им, что Алия только притворяется маленькой девочкой, а на самом деле и не была ею никогда».
0: Алия покачала головой. По ее щекам потекли слезы, и Джессика ощутила волну ее печали, как свою собственную печаль.
2: «Я знаю, что я урод», — прошептала Алия. Взрослые слова и интонации из детских уст прозвучали подтверждением горькой истины.
0: «Никакой ты не урод», — оборвала ее Хара. «Кто посмел сказать тебе такое?»
2: Джессика вновь поразилась яростной силе голоса Хары и готовности, с какой она бросилась на защиту Алии. И Джессика поняла, Алия рассудила верно, Хара им нужна. Племя поймет ее слова и чувства, ибо было очевидно, что она любит Алию как свое собственное дитя.
0: «Так кто это сказал?» — повторила Хара.
2: «Никто». Уголком материнской абы Алия вытерла слезы, разгладила смятый и промокший край ткани.
0: «Ну так и ты не говори такого!» — велела Хара.
2: «Да, Хара».
0: «Ну, а сейчас, — сказала Хара, — можешь все рассказать мне, чтобы я рассказала другим. Итак, что с тобой случилось?»
2: Алия сглотнула, подняла взгляд на мать. Джессика кивнула.
0: «Однажды я проснулась, — проговорила Алия. Это было как пробуждение ото сна. Вот только я не помнила, чтобы засыпала перед этим. Я была в каком-то теплом темном месте, и я испугалась».
2: Слушая шепелявящий голосок дочери, Джессика вспомнила тот день, огромную пещеру.
0: «Когда я испугалась, — продолжала девочка, — я попыталась выбраться из этого места, но выхода не было. Потом я увидела искорку, то есть не совсем увидела, эта искорка была прямо там, со мной, мы были вместе, и я ощутила эмоции, исходившие от нее, она меня утешала, успокаивала, обещала, что все будет хорошо, это была моя мать».
2: Хара вытерла глаза и ободряюще улыбнулась Лие, но все-таки глаза фрименки диковато поблескивали, хотя казалось, будто Хара хочет и глазами слушать рассказ Алии.
0: Что можем мы знать о том, что думает она, с ее уникальным опытом, воспитанием и наследственностью, подумала Джессика.
2: «Но как только я успокоилась и почувствовала себя в безопасности, рассказывала Алия, появилась еще одна искра, тут-то все и случилось, этой третьей искрой была преподобная мать. Она передавала маме многие жизни, все, что у нее было. И я была с ними и все видела, все-все. И потом все кончилось. И я была уже всеми ими, и еще другими, и самой собой, только мне пришлось очень долго искать себя. Там было слишком много других».
0: «Это было жестоко», — проговорила Джессика. «Никто не должен так пробуждаться к жизни».
2: «Но всего поразительнее то, что ты сумела принять все, что с тобой случилось».
0: «А что мне оставалось?» — пожала плечиками Алия.
2: Я не знала, как оттолкнуть все это, или спрятать свое сознание, или закрыть его, отгородиться. Все просто случилось, все это.
0: «Но мы же не знали», — пробормотала Хара. «Когда мы давали твоей матери воду, чтобы она изменила ее, мы не знали, что она уже носит под сердцем тебя».
2: «Не печалься об этом, Хара», — сказала Алия. «Да и мне себя жалеть не стоит. В конце концов, тут и порадоваться можно. Я ведь преподобная мать. У племени, значит, две пре...»
0: Она замолчала и, склонив голову, прислушалась. Хара, сидевшая на пятках рядом с ней, откинулась назад, пораженно уставилась на Алию, затем подняла взгляд на Джессику. «Неужели ты даже не подозревала?» — спросила Джессика.
3: «Шш!»
0: — поднесла палец к губам Алия. Из-за занавеси, отделявшей комнату от коридора Сиетча, доносился далекий ритмичный напев. Он стал громче. Теперь были слышны слова «Яй-яй-яум! Яй-яй-яум! Му-зейн-валлах! Яй-яй-яум! Му-зейн-валлах!» Хор приблизился, прошествовал мимо входа в Яли, голоса наполнили все комнаты. Постепенно звук удалился. Когда он почти затих, Джессика начала обряд, скорбно возвестив. То было в Рамадан, и апрель стоял на Белет-Эйгейзе. «Семья моя сидела в нашем бедном дворике», — подхватила Хара. «И воздух был умыт влажной пылью фонтанной струи, и простирала ветви дерева, и протегюли висели на них круглые и яркие. Только руку протяни. Стояла корзина, полная мишмиши и баклавы, и рядом кувшины с либаном, все доброе пищи и питье. Мир был над нашими садами и пастбищами, и мир в домах наших, и был мир по всей земле. И так полна счастья была жизнь, покуда не явились враги», — продолжила Алия. «Кровь стыла в жилах от криков друзей моих», — сказала Джессика, и почувствовала, как сквозь все жизни, влившиеся в ее память, приходят кровавые воспоминания. «Ла-ла-ла», — стенали женщины, — опять вступила Хара. «И вот ворвались в мой муштамаль налетчики и бросились на нас. Кровь капала с их клинков, и то была кровь наших мужчин». Снова была очередь Джессики. Они замолчали, как замолчали люди по всему Сиетчу, во всех его помещениях, вспоминая и не давая угаснуть давнему горю. Наконец Хара произнесла слова, завершавшие ритуал, и эти слова прозвучали так жестко, как Джессике не приходилось еще их слышать. «Никогда не простим и никогда не забудем». В задумчивой тишине, наставшей после этих слов, они услышали неясные голоса людей, шелест множества одежд. Джессика почувствовала, что за занавесью кто-то стоит. «Преподобная?» Женский голос. Джессика узнала его. «Тартар, одна из жен Стилгара». «В чем дело, Тартар?» — спросила Джессика. «Дурные вести, преподобная». У Джессики сжалось сердце от страха за сына. «Пауль!» — выдохнула она. Тартар развела занавеси и вошла. Прежде чем занавеси упали, Джессика успела заметить, что в передней толпится народ. Она посмотрела на Тартар. Невысокая смуглая женщина в черном с красными узорами платье. Ноздри раздуваются, открывая натертые носовыми фильтрами мозоли. Сплошь синие глаза в упор смотрят на нее. «Так что случилось?» — требовательно спросила Джессика. «Вести с песков», — ответила Тартар. «Усул сегодня встречается с подателем. Сегодня испытание». «Да, сегодня».
4: «Молодежь уверена, что он не может не справиться, и говорит, что еще до заката он станет наездником пустыни, и парни собираются на Раззию. Они поедут на север и встретят там Усула. Затем они собираются заставить Усула бросить вызов Стилгару и взять власть над всеми племенами.
0: Копить воду, засаживать дюны зеленью, медленно, но верно заменять свой мир. Всего этого им уже недостаточно, подумала Джессика. Маленькие набеги. Маленькие, но наверняка этого им больше недостаточно. Теперь, когда Пауль и я обучили их стольким вещам, они почувствовали свою силу и рвутся в бой. Тартар переступила с ноги на ногу, кашлянула. «Нам известно, как важно осторожное ожидание», — думала Джессика. «Но мы знаем и опасность, скрытую в слишком долгом ожидании. Можно потерять чувство цели». «Парни говорят, если Усул не вызовет Стилгара, он трус», — добавила Тартар и опустила глаза. «Вот, значит, как», — пробормотала Джессика и подумала. «Хорошо, что я видела, как это назревает, и Стилгар тоже». Тартар опять прочистила горло. «Даже мой брат Шуаб говорит то же самое», — сказала она. «Они не оставят Усулу выбора». «Значит, пришел этот час. И Паулю придется самому разбираться с этим. Преподобная мать не смеет вмешиваться в вопросы преемственности власти». Алия высвободила руку из пальцев матери и сказала: «Пойду с Тартар, послушаю парней. Может, можно сделать что-нибудь?» Джессика посмотрела на Тартар, но ответила дочери: «Ну, иди. Расскажешь все мне, как только сможешь». «Мы не хотим, чтобы так случилось, преподобная», — сказала Тартар. «Мы не хотим», — согласилась Джессика. «Племени нужны все его силы», — она взглянула на Хару. «А ты с ними пойдешь?» Хара ответила на непроизнесенную вслух часть вопроса. «Тартар не допустит, чтобы с Ильей что-то случилось. Она же знает, что скоро мы с ней обе будем женами одного человека. Мы уже поговорили, Тартар и я». Хара бросила взгляд на Тартар, опять посмотрела на Джессику. «Мы друг друга поняли». Тартар протянула Алие руку. «Поторопимся, парни уже выходят». Они вышли. Невысокая женщина вела ребенка за руку, но казалось, что это ребенок ведет ее. «Если Пауль Муаддиб убьет Стилгара, это не пойдет племени на пользу», — сказала Хара. «Конечно, раньше власть передавалась именно так, но теперь времена изменились». «Они и для тебя изменились», — заметила Джессика. «Не думаешь же ты, что я сомневаюсь в исходе такого поединка, случись он?» — спросила Хара. «Разумеется, Усул победил бы». «И я о том же», — кивнула Джессика. «А, ты думаешь, мои личные чувства вмешиваются в мои суждения?» Хара покачала головой, и водяные кольца у нее на шее звякнули. «Как ты ошибаешься? Может быть, ты думаешь, что я ревную к Чане из-за того, что не я избранница Усула?» «Ты выбираешь сама, как можешь», — ответила Джессика. «Я жалею Чане», — сказала Хара. Джессика напряглась. «Что ты имеешь в виду?» «Я же знаю, что ты думаешь о Чане. А думаешь ты, что она не может быть женой твоему сыну?» Джессика откинулась назад на подушке, расслабилась. Пожала плечами. «Может быть». «Возможно, ты и права», — продолжала Хара. «И если ты права, то удивительного найдешь ты союзника, саму Чани. Она хочет лишь того, что лучше всего для него». Джессика сглотнула. У нее неожиданно перехватило горло. «Чани очень дорога мне», — проговорила она. «Она не могла бы...» «Грязные какие ковры тут у тебя?» — перебила Хара и опустила глаза к полу, избегая взгляда Джессики. «Оно и понятно, вон сколько народу топчется тут все время. Почаще бы надо их чистить».
3: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: рамках ортодоксальной религии избежать влияния политики невозможно. Борьба за власть пронизывает все – обучение, воспитание и правила жизни в ортодоксальной общине. И из-за этого давления руководители такой общины или общества рано или поздно неизбежно встают перед не имеющим альтернатив выбором или скатиться к окончательному оппортунизму ради сохранения своей власти, или же быть готовыми пожертвовать даже и собственной жизнью во имя ортодоксальной этики. Принцесса и Рулан. Муаддиб. Вопросы религии. Пауль стоял на гребне песчаного моря, чуть в стороне от линии движения гиганта-подателя. «Я не должен ждать его как контрабандист, с нетерпением, дрожа от возбуждения и страха», — напомнил он себе. «Я должен быть частью самой пустыни». Теперь червь был всего в нескольких минутах от него, наполняя утренний воздух шипением и скрежещущим шелестом расступающегося перед ним песка. Чудовищные зубы в подобном пещере провале пасти походили на лепестки невероятного цветка. Запах пряности затопил все вокруг. Десятикомб он теперь ощущал как свою вторую кожу, да и о носовых фильтрах и лицевом клапане-респираторе почти не думал. Сказывалась школа Стилгера, утомительные тренировки в песках. Насколько надо отступать от линии хода подателя, считая по его радиусу на гравийном песке? Спрашивал Стилгер. Пауль ответил правильно. Полметра на каждый метр диаметра, то есть на расстояние радиуса. Зачем? Чтобы не затянуло в песковорот при его прохождении, и в то же время, чтобы успеть добежать до червя и вскочить на него. Ты уже ездил на меньших, тех, которых выращивают для получения семени и воды жизни. Но во время испытания ты будешь иметь дело с настоящим диким червем, со стариком пустыни. Такой требует к себе уважения. Теперь стук манка почти заглушался шелестом и скрежетом приближающегося червя. Пауль глубоко дышал. Горьковатый запах песка пробивался даже через фильтры. Дикий червь, податель, старик пустыни, Шайхулут уже возвышался над ним, надвигался, казалось, прямо на него. Вздымающиеся передние сегменты отбрасывали песчаную волну, вот-вот она захлестнет Пауля по колено. «Иди, иди сюда, дивное чудовище», — думал он, — «иди, ты услышал мой зов, иди, иди ко мне». Волна песка мягко приподняла его, поднятая с поверхности пыль обдала с ног до головы. Пауль устоял. Весь мир был теперь сосредоточен для него в этой движущейся мимо изогнутой стене, окутанной пылью в составленной из сегментов ползущей скале. Разделявшие сегменты линии отчетливо виднелись на боках гигантской твари. Пауль поднял крючья, примерился, изогнувшись, сделал бросок. Почувствовал, что крючья взяли червя и держат. Тогда он прыгнул вперед, уперся ногами в эту нависшую над ним стену, перенеся вес на крючья. Это был самый ответственный момент, пик испытания. Если он вонзил крючья правильно, в передний край кольцевого сегмента, так, чтобы оттянуть его, червь не может перекатиться и раздавить его. Червь замедлил ход. Он прошел там, где только что стоял манок. Стук прекратился. Затем, медленно, червь развернулся так, чтобы раздражающие его колючки оказались наверху, как можно дальше от песка, оберегая открывшуюся нежную оболочку. Теперь Пауль оказался на самой спине червя, на самой высокой точке. Он ощутил возбуждение, почувствовал себя владыкой, оглядывающим свою империю. Он подавил не без труда желание подпрыгнуть, а лучше развернуть, например, червя, чтобы показать, что он, Пауль, повелитель гиганта. Он понял в этот момент, почему Стилгар как-то предупреждал его не уподобляться тем зарвавшимся, чересчур лихим парням, которые затевали игры с этими чудовищами, делали на спине червя стойку на руках, выдергивали оба крючка и снова вонзали их, прежде чем червь успевал сбросить дерзкого наездника. Оставив один крюк воткнутым, Пауль отцепил второй и перенес его ниже. Когда он надежно закрепил его и проверил, он перенес первый еще ниже второго. Червь снова извернулся и одновременно повернул, и, вздымая облако тонкой песчаной пыли, направился туда, где ждали все остальные. Пауль увидел их, бегущих к червю, карабкающихся вверх с помощью крючьев. Они теперь не захватывали края сегментов, пока не поднимались на самый верх. Наконец, весь отряд выстроился позади Пауля в три ряда, держась крючьями за кольца панциря. Стилгар, лавируя между ними, подошел к Паулю, проверил, как держат крючья, взглянул на улыбающееся лицо своего ученика. «Что, сделал, а?» — крикнул Стилгар, перекрывая скрип и шелест песка. «Ты так думаешь? Все в порядке, да?» Он выпрямился. «Только вот что я тебе скажу. Так себе сделал. Мальчишка 12 лет, и тот лучше справился бы. Ты что, не видел? Слева от того места, где ты встал, были барабанные пески. Поверни червь, и тебе было бы некуда отойти». Улыбка исчезла с лица Пауля. «Я видел барабанные пески». «Так что же ты не дал нам сигнала, чтобы кто-нибудь встал на подхвате?» «Это и на испытании допускается». Пауль сглотнул, повернулся лицом к ветру. «Обиделся, что я сказал об этом?» — спросил Стилгар. «Это мой долг. Я обязан думать о том, как ценна твоя жизнь для всего племени. Если бы ты ступил на барабанные пески, червь повернул бы на звук». Как ни был сердит Пауль, он понимал, что Стилгар прав. Все же ему понадобилось не меньше минуты и вся подготовка, полученная от матери, чтобы вернуть себе спокойствие. «Извини», — сказал он наконец, — «этого не повторится». «Если место не очень удобное, всегда бери помощника, чтобы он взял подателя, если тебе самому это не удается», — наставительно сказал Стилгар. «Помни, мы всегда работаем вместе. В этом наша сила. Когда мы вместе, мы можем быть уверены в успехе». «Так вместе, а?» Он хлопнул Паулю по плечу. «Вместе», — согласился Пауль. «Ну а теперь...» Голос Стилгара сразу стал жестче. «Покажи, как управляешься с подателем. На какой мы стороне?» Пауль взглянул на чешуйчатую поверхность кольца под ногами, оценил форму и размер чешуй, заметил то, как справа они увеличивались, а слева уменьшались. Он, разумеется, знал, что червь, как правило, передвигается одной и той же стороной вверх. А с возрастом эта сторона становилась практически постоянной спиной червя. Нижние пластины чешуи укрупнялись, становились толще, темнее, тяжелее. На крупном черве спинные пластины можно было отличить по одному только размеру. Перебросив крючья, Пауль передвинулся левее. Он дал знак стоявшим с краю открывать сегменты червя, чтобы тот, поворачиваясь спиной кверху, не свернул с курса. Когда же червь извернулся, Пауль махнул рулевым. Те вышли из ряда и заняли свои места впереди. «Аш! Хай-йо!» — издал он традиционный клич. Левый рулевой приоткрыл сегмент со своей стороны. Податель, поискав величественную дугу, развернулся, стараясь уберечь обнажившуюся нежную плоть. Завершив круг, червь оказался головой к югу. Тогда Пауль скомандовал: «Гейрат!» Рулевой отпустил крюк, и червь продолжил движение по прямой. «Очень хорошо, Пауль Муаддиб», — похвалил Стилгар. «Из тебя выйдет еще наездник, если потренируешься как следует». Пауль нахмурился. «Разве не он первым вскочил на червя?» Позади кто-то рассмеялся, и весь отряд принялся скандировать, несколько раз подбросив к небу имя Пауля. «Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб!» От хвостовых сегментов донесся стук. Заработали стрекалами погонщики. Червь начал набирать скорость. и одежды ездоков захлопали на ветру. Скрежет, сопровождавший движение червя, усилился. Пауль обернулся, оглядел свой отряд, нашел Чани и, не отрывая от нее взгляда, спросил Стилгера: «Так что, я теперь наездник пустыни или нет, Стил?»
1: «Хал-Яум, воистину ты наездник отныне, и я могу сам выбирать курс, таков обычай».
0: «И отныне я также фриман, родившийся сегодня здесь, в Эрге-Хаббанье. До этого дня я не жил, я был ребенком до этого дня».
1: «Ну, не то чтобы совсем ребенком», — возразил Стилгар, подтягивая уголок капюшона, который дергал и оттопыривал встречный ветер.
0: «Но словно какая-то пробка отгораживала от меня мир, и вот она выдернута».
1: «Да, этой пробки больше нет».
0: «И я пойду на юг, Стилгар, за 20 манков. Я хочу видеть землю, которую мы создаем, землю, которую доселе я видел лишь чужими глазами. И я увижу своего сына и всю свою семью», — подумал он. «Мне нужно время, чтобы обдумать будущее, что подобно прошлому для моей памяти. Подходит буря, и если я не буду в той точке, из которой сумею управлять ею и успокоить ее, придет хаос».
1: Стилгар окинул его спокойным оценивающим взглядом. Пауль продолжал смотреть на Чани, видя, как растет интерес в ее глазах и как возбуждение от его слов охватывает весь отряд. «Но люди хотели бы сходить с тобой в набег на один из харконненских поселков во впадине. Это всего в одном манке отсюда», — возразил Стилгар.
0: «Федайкины не раз уже ходили со мной в набеги», — ответил Пауль. «И будут ходить со мной в бой, пока хоть один из харконненов дышит ракийским воздухом».
1: Стилгар внимательно смотрел на него. И Пауль понял, что вождь видит происходящее через призму воспоминаний о том, как возглавил сперва свой сие Чтабр, а потом, после гибели Лиет Кинеса и совет вождей. «Ему уже доложили о волнениях среди молодых фрименов», — подумал Пауль.
2: «Хочешь собрать всех вождей?» — спросил Стилгар.
0: У молодых парней, стоявших позади, засверкали глаза. Покачиваясь на ходу, они внимательно следили за беседой. Пауль заметил и беспокойство в глазах Чани, то, как она переводит взгляд со Стилгара, приходившегося ей дядей, на Пауля, своего мужчину.
2: «Ты не догадываешься, чего я хочу», — проговорил он, подумав. «Я не могу отступать. Я должен взять их всех в свои руки».
1: «Сегодня ты мундир отряда наездников», — сказал Стилгар, и в его голосе прорезалась ледяная официальность. «Как ты собираешься распорядиться этой властью?»
0: «Нам нужно время расслабиться и спокойно все обдумать», — подумал Пауль.
1: «Идем на юг», — ответил он.
2: «Даже если я прикажу повернуть на север, когда закончится день?»
0: «Идем на юг», — повторил Пауль.
1: Стилгара охватило чувство неизбежности. Он с достоинством запахнул плотнее свой плащ.
2: «Сход будет», — объявил он. «Я разошлю гонцов».
1: «Он решил, что я хочу бросить ему вызов», — решил Пауль. «И он знает, что против меня ему не выстоять». Пауль опять повернулся к югу и, подставляя неприкрытые лицевым клапаном скулы встречному ветру, думал о том, как необходимость воплощается в принятые решения. Им не понять, каково это. Но он знал, что никакие соображения не заставят его свернуть с пути. Он обязан оставаться там, куда придется центр бури, которую он видел в будущем. Придет момент, когда эту бурю можно будет усмирить, если он будет находиться вблизи центрального узла, чтобы разрубить его в нужный миг.
0: «Если только это возможно. Я не стану вызывать его», — думал Пауль, «если есть другой способ избежать дороги к джихаду».
1: «Сделаем вечером привал для ужина и молитвы в птичьей пещере, что в хребте Хаббанья», — сказал Стилгар. Он одним крюком вцепился в шкуру червя, чтобы удержаться на колышущемся теле гиганта, а свободной рукой указал на встающий на горизонте невысокий скальный барьер. Пауль посмотрел в ту сторону. Каменные складки барьера напоминали застывшие волны. Ни клочок зелени, ни цветок не смягчали суровый пейзаж. А дальше начинался путь в южную пустыню. Эта дорога занимала не меньше 10 дней и ночей. Подателя быстрее двигаться не заставишь. 20 манков. Этот путь уводил далеко за пределы мест, где можно было встретить харконненские патрули. Пауль знал, как они доберутся до цели. Он не раз видел это во сне. Однажды наездники заметят, что горизонт окрашен как будто немного другим цветом. Изменение настолько небольшое, что можно подумать, что желаемое выдаешь за действительное. А потом перед ними появится и новый Сиеч. «Устраивает ли мое решение Муаддиба?» — перебил Стилгар мысли Пауля. Нотка сарказма в его голосе была едва заметна, но уши фрименов, привыкшие различать малейшие оттенки птичьих голосов или сообщений, звучащих в писке Сейлаго, отметили этот сарказм, и теперь все ждали реакции Пауля. «Стилгар слышал, как я поклялся в верности ему, когда фидайкины проходили посвящение», — проговорил тот. «Мои воины-смертники знают, то была честная клятва». Или Стилгар сомневается в ней? В голосе Пауля звучала настоящая боль, и, слыша ее, Стилгар опустил глаза. «Усул, мой товарищ по Сиетчу, и в нем я не усомнюсь никогда», — ответил наконец он. «Но ты также Пауль Муаддиб, герцог Атрейдис, и ты Лисан Аль-Гаиб, глаз из внешнего мира. А этих людей я даже не знаю». Пауль отвернулся от него к встающему из-за пустынного горизонта хребту Хабани. Червь под ними был все еще силен и бодр. Он мог пройти вот так вдвое большее расстояние, чем любой другой, когда-либо оседланный фрименами. Пауль знал это. Ни одна история из тех, что рассказывают детям, не могла быть достойным описанием этого старика пустыни. «Это начало новой легенды», — подумал Пауль. Сильная рука сжала его плечо. Пауль взглянул на руку, потом на ее обладателя. На него глянули темные глаза Стилгара, обрамленные капюшоном и маской. «Тот, кто стоял во главе Сиетча Табр до меня, — сказал Стилгар, — был мне другом. Мы делили с ним многие опасности. Много раз спасал я его жизнь, а он — мою». «И я друг тебе, Стилгар», — ответил Пауль. «Никто в этом не сомневается». Стилгар убрал руку, пожал плечами. «Но так уж повелось». «Стилгар, — понял Пауль, — был фрименом до мозга костей. Настолько, что иного пути он не видел. У фрименов новый вождь либо принимал бразды правления из мертвых рук своего предшественника, либо убивал сильнейшего противника из людей своего племени, если старый вождь погибал в пустыне. Так стал наибом и сам Стилгар». «Сойдем с подателя на глубоком песке», — сказал Пауль. «Да», — кивнул Стилгар, — «отсюда мы дойдем до пещеры и пешком. Мы достаточно долго ехали на нем, так что он зароется в песок и будет день-два отдыхать и дуться на нас». «Ты мудир этой поездки», — ответил Стилгар. «Скомандуешь, когда мы...» Он замолчал, глядя на небо на востоке. Пауль резко обернулся, проследил за взглядом Стилгара. Пряность окрасила его глаза синевой, и небо казалось темным сквозь нее, и на фоне глубокой лазури отчетливо мерцала ритмически вспыхивающая точка. «Орнитоптер».
2: «Небольшой топтер, один», — отметил Стилгар.
1: «Разведчик, возможно», — предположил Пауль. «Как ты думаешь, они нас увидели?»
2: «На таком расстоянии мы для них просто идущий по поверхности червь», — Стилгар махнул рукой. «Прыгаем и рассыпаемся по песку». Наездники начали спускаться со спины гиганта.
1: спрыгивали и тут же укрывались с головой плащами, исчезали, сливаясь с песком. Пауль приметил, где спрыгнула Чани. Наконец, на спине червя остались только двое — Пауль и Стилгар. «Кто первым вскочил на червя, прыгает последним», — сказал Пауль. Стилгар кивнул, соскользнул вниз, подстраховываясь крючьями, спрыгнул в песок. Пауль подождал, пока червь отойдет на достаточное расстояние от места, где сошли остальные наездники, и освободил крючья. С червем, который сохранял еще достаточно сил, это был особенно опасный момент. Гигант, почувствовав, что крючья истрекало больше не беспокоят его, начал уходить в песок. Пауль легко побежал по его широкой спине к хвосту и, тщательно выбрав момент, прыгнул. Приземлился в беге, пробежал, как учили, по склону дюны, вызвав песчаный оползень, и, укрывшись плащом, дал песку засыпать себя. Теперь оставалось только ждать. Осторожно повернувшись, Пауль через щелочку в складках плаща взглянул на небо. То же самое, знал он, сделали сейчас все его спутники. Сначала он услышал мерное биение крыльев и только потом увидел топтер. Негромко свистя турбинами, машина промчалась над ними и по пологой дуге ушла в сторону хребта. «Никаких опознавательных знаков», — отметил Пауль. Топтер скрылся за хребтом Хабанья. Над песками раздался птичий крик, затем еще один. Стряхнув песок, Пауль встал, поднялся на гребень дюны. Его отряд растянулся в цепочку. Пауль сразу увидел Стилгара и Чани. Стилгар махнул в сторону хребта. Отряд собрался и, ломая ритм, двинулся скользящими шагами, которые не привлекут внимания червя. Стилгар подошел к Паулю, быстро скользя по уплотненному ветром песчаному склону. «Это контрабандисты», — сказал он. «Похоже», — подтвердил Пауль. «Только вот для контрабандистов они слишком уж глубоко забрались в пустыню». «Патрули и контрабандистам мешают», — пожал плечами Стилгар. «Но если они забрались сюда, они могут залететь еще глубже». «Пожалуй». «Нехорошо, если они увидят то, что можно увидеть, залетев слишком глубоко в пустыню. Контрабандисты приторговывают и информацией». «Они, наверное, ищут пряность», — предположил Стилгар. «А значит, где-то неподалеку их ждут краулер и крыло», — сказал Пауль. «Пряность у нас есть, она и будет наживкой. Распыляем ее по песку и ловим контрабандистов, сколько попадется». Они должны усвоить, что здесь наша земля. Кстати же, нашим бойцам надо осваивать новое оружие.
3: «Вот это слова Усула!» — ухмыльнулся Стилгар. «Усул? Он думает, как настоящий фриман».
1: Но Усулу придется уступить дорогу. Не ему принимать решения, соизмеримые с ужасным предназначением, — подумал Пауль. Буря приближалась. Когда закон и долг сливаются в единое целое, соединенные религией, тогда человеку не дано действовать с полным осознанием себя. Он становится чем-то чуть меньшим, чем личность. Принцесса Ирулан, Муаддиб, 99 чудес Вселенной. Грузолет-матка с меланжевым комбайном контрабандистов на подвеске в окружении нескольких топтеров вынырнул из-за дюнной гряды, словно пчелиная царица со своим роем. Они шли к одному из скальных хребтов, встававших из песков миниатюрными копиями барьерной стены. Недавняя буря начисто смела песок с каменных склонов. В прозрачном пузыре рубки краулера Гурни Халлик склонился вперед, подстроил масляные линзы бинокля и оглядел местность внизу. За грядой он заметил темное пятно. Оно вполне могло оказаться меланжевым выбросом, поэтому он послал орнитоптер на разведку. Топтер покачал крыльями, подтверждая получение приказа, оторвался от роя, подлетел к пятну и закружил над ним, опустив детекторы к самому грунту. Почти сразу, хлопнув крыльями, он сделал бочку и описал круг. сигнал экипажу комбайна, что пряность обнаружена. Гурни Халик убрал бинокль в футляр. Он знал, что сигнал разведчика замечен. Хорошее местечко. Хребет — это все-таки защита. Конечно, здесь глубокая пустыня, и засада маловероятна. И все-таки. Халик приказал пролететь над хребтом и осмотреть его сверху. Распорядился, чтобы топтеры сопровождения баражировали вокруг выброса не слишком высоко, чтобы сделать их менее заметными для харконненских детекторов. Впрочем, он сомневался, что патрули забираются так далеко на юг. Здесь все еще были владения фрименов. Гурни проверил вооружение и в очередной раз ругнул судьбу, которая исключала здесь использование щитов. Следовало всеми силами избегать того, что может привлечь червя. Потирая лиловый шрам от чернильника на скуле, он осматривал местность. Пожалуй, безопаснее повести разведывательную партию через скалы. Проверка с высадкой — самый надежный вариант. Когда харконненские войска и фримены рады всякому случаю вцепиться друг другу в глотку, лишних предосторожностей не бывает. Здесь-то его больше беспокоили фримены. Они были не прочь продать вам столько пряности, сколько вы могли купить, но если вас угораздит попасть туда, где, по их мнению, вам было не место, они становились настоящими дьяволами, а в последнее время проявляли и поистине дьявольскую хитрость. Хитрость, коварство и ловкость этих туземцев в ведении войны в последнее время сильно беспокоили Халика. Они проявляли такое искусство, с каким ему редко приходилось сталкиваться, а ведь его учили лучшие бойцы во Вселенной, и потом еще закаляли битвы, в которых выживали лишь лучшие из лучших. Гурни окинул взглядом пустынный ландшафт. Откуда же это беспокойство? Может, его причина — виденный ими червь? Но то было по другую сторону хребта. В рубку просунулась голова. Капитан фабрики — одноглазый старый пират с густой бородой, синими глазами и молочно-белыми зубами. Такая необычная белизна зубов тоже была характерна для употреблявших пряность. «Кажется, месторождение богатое», — сообщил капитан. «Я сажаю грузолет». «Да, у самого подножия хребта», — распорядился Халик. «Я высажусь со своими людьми, а вы пойдете на гусеницах к выбросу. Мы должны осмотреть скалы». «Ясно». «В случае чего, — добавил Халик, — спасайте фабрику. Мы всегда сможем воспользоваться топтерами». «Слушаюсь, сэр», — козырнул капитан комбайна и скрылся в люке. Гурни вновь оглядел горизонт. Приходилось считаться с возможностью того, что фримены поблизости и заметят нарушителей своих владений. Фримены с их суровостью и непредсказуемостью действительно серьезно беспокоили его. Но уж слишком хорошо вознаграждался риск. Отсутствие наблюдения в воздухе и вынужденное радиомолчание тоже спокойствия не прибавляли. Грузолет с краулером повернул, делая заход на посадку. Гусеницы мягко коснулись песка у подножия хребта. Гурни откинул прозрачный колпак, отстегнул привязные ремни. В тот миг, когда огромная машина остановилась, он уже выскочил наружу, захлопнул за собой крышку, перелез через гусеничный блок и сетчатое ограждение. За ним из носового люка спустились 5 человек из его личной гвардии. Остальные кинулись отсоединять транспортные крепления. Оставив фабрику на песке, грузолет взмыл вверх и принялся кружить над ней на малой высоте. В ту же минуту краулер рванулся вперед к темному пятну меланжевого выброса на песке. По крутой дуге спустился и сел рядом топтер, за ним другой, третий. Из них высыпал взвод бойцов Гурни, а машины тут же поднялись и зависли невысоко над песком. Гурни потянулся, проверил, как слушаются мышцы затянутого в десятикомп тела. Фильтр-маску он не надел, она так и болталась сбоку. Конечно, так при дыхании терялась влага, зато ничто не заглушало голос. Вдруг понадобится отдать приказ крикнуть. Он начал подниматься на скалы, осматривая местность и примечая все — скатанную ветром гальку и гравийный песок под ногами, и запах пряности в воздухе. «Вот где базу бы устроить на крайний случай», — подумал он. «Может, прямо сейчас спрятать тут кое-какие припасы?» Он глянул назад. Его люди, следуя за ним, рассыпались в цепь. Хорошие бойцы и славные парни, даже те новые, которых он не успел еще проверить в бою. Хорошие, да. Во всяком случае, им не надо было все время объяснять, что делать. И, конечно, ни над кем не дрогнет воздух, преломленный силовым полем. Среди них нет трусов, готовых навесить на себя щит даже в пустыне и приманить червя, который отнял бы у них пряность. С высоты Гурни увидел в полукилометре от скал пятно выброса и краулер, подходящий к его границе. Он посмотрел на прикрывающие его топтеры и грузолет. Все правильно, высота не слишком большая. Он кивнул сам себе и продолжил подъем. И в этот миг хребет словно превратился в действующий вулкан. 12 огненных стрел, 12 ревущих огненных струй ударили снизу в топтеры и грузолет. Со стороны краулера донесся скрежет раздираемого металла, а на скалах вокруг неведомо откуда возникло множество воинов в капюшонах, и они уже вступили в бой. Гурни успел подумать только: «Рогами Великой Матери клянусь, ракеты! Они осмелились применить ракеты!» А в следующий миг перед ним уже оказался пригнувшийся для броска человек в капюшоне и с крисом в руке. Еще двое стояли на скалах слева и справа. Гурни мог видеть только глаза противника. Лицо закрыто капюшоном и лицевым клапаном бурнуса песочного цвета, но поза, то, как он изготовился к бою, выдавали опытного и хорошо обученного бойца. А глаза — сплошная синева, глаза Фримена из глубокой пустыни. Гурни, не отрывая взгляда от криса противника, потянулся к собственному ножу. Раз они отважились на ракеты, у них наверняка есть и другое оружие дальнего боя, стрелковое, например. Надо было быть осторожнее. Судя по звуку, по крайней мере, часть его воздушного прикрытия сбита, а сзади слышалось тяжелое дыхание людей, звуки боя. Глаза противника Гурни проследили движение руки бывшего приближенного герцога к ножу и вновь столкнулись с его взглядом. «Оставь клинок в ножнах, Гурни Халлик», — велел Фриман. Гурни замер. Даже приглушенной маской голос казался странно знакомым.
4: «Ты знаешь мое имя?»
1: «Со мной тебе нож не нужен, Гурни», — продолжал Фриман. Он выпрямился и вернул свой крис в спрятанные под бурнусом ножны. «Прикажи своим людям прекратить бессмысленное сопротивление». С этими словами Фриман отбросил назад капюшон и отстегнул лицевой клапан. Гурни взглянул на лицо противника и окаменел. В первый момент ему показалось, что перед ним стоит призрак герцога Лета. Чтобы понять, наконец, кто же это, ему потребовалось некоторое время.
4: «Пауль!» —
1: прошептал он, потом повторил уже громче.
4: «Это в самом деле Пауль?»
5: «Не веришь своим глазам», — усмехнулся Пауль.
4: «Но ведь говорили, что вы... что ты погиб!» — выдохнул Гурни, делая шаг вперед.
1: «Прикажи своим сдаться», — велел Пауль, махнув в сторону скал, где кипел бой. Гурни повернулся. Ему было трудно отвести взгляд от лица Пауля. Он увидел, что лишь кое-где продолжалось сопротивление. Укрытые капюшонами пустынники, казалось, были всюду. Краулер неподвижно застыл на песке, и на нем тоже стояли фримены. Ни одного орнитоптера над ними не было.
4: «Прекратить сопротивление!» — закричал Халлик. Он вдохнул поглубже, сложил ладони рупором. «Эй! Это Гурни Халлик! Всем прекратить сопротивление!»
1: Сражавшиеся медленно, неохотно остановились, удивленно поворачиваясь к нему.
4: «Это друзья!» — крикнул Гурни. «Ничего себе, друзья!» — отозвался кто-то. «Да они половину наших перебили!» «Это ошибка!» — крикнул в ответ Гурни. «Хватит! Не усугубляйте ее!»
1: Он вновь повернулся к Паулю, взглянул в синие на синем глаза юноши. Губы Пауля тронула улыбка, но в ней была жестокость, сразу напомнившая Гурни

0: Бросили одного, заставили поверить, что его юный герцог, его друг, погиб. Других извинений от этого молодого фримена не дождешься. Осталось ли в нем хоть что-то от мальчика, которого он когда-то учил искусству боя? Но Пауль шагнул к Гурне. У него вдруг защипало в глазах. Гурни! Все произошло словно само собой. Они обнимались, хлопали друг друга по спине. Действительно, живое тело, не призрак. «Ах, мальчик, мальчик!» — повторял Гурни, и Пауль вторил ему. «Гурни, старина, мой Гурни!»
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Наконец они разжали объятия, опять принялись жадно разглядывать друг друга. Гурни глубоко вздохнул. «Тот-то я смотрю, фримены развоевались. Я мог бы и догадаться, отчего так возросло их военное искусство. Они все время действуют так, словно я сам помогал им планировать операции. Если бы я только знал...» Он потряс головой. «Если бы ты как-нибудь дал мне о себе знать, мальчик, меня бы ничто не остановило. Я бы бегом прибежал и...» Взгляд Пауля, жесткий, взвешивающий взгляд, остановил его. Гурни снова вздохнул. «Ну да, я понимаю. Кое-кто, конечно, заинтересовался бы, с чего это Гурни Халик вдруг сорвался и побежал куда-то, а кое-кто не ограничился бы вопросами и захотел бы доискаться ответов». Пауль кивнул, оглядел замерших в ожидании фрименов. Его фидайкины смотрели на происходящее с любопытством и одобрением. Затем он вновь повернулся к Халику. В этой встрече со своим учителем фехтования он видел доброе предзнаменование, знак, что он на верном пути и все будет хорошо. «Да, теперь, с Гурни рядом со мной, я смогу». Пауль перевел взгляд вниз на контрабандистов. «За кого твои люди, Гурни?»
2: «Они контрабандисты», — пожал плечами Халик. «Где выгода, там и они».
0: «С нами-то особо не разживешься», — задумчиво протянул Пауль. В это мгновение он увидел, что Гурни подает ему едва заметный знак пальцами правой руки, знакомый с детства кодовый сигнал. Среди контрабандистов были люди, которых следовало опасаться и которым не стоило доверять. Пауль потянул себя за губу, словно в задумчивости. Понял. Посмотрел наверх, на скалы, где стояли на страже фримены. Там был и Стилгар. Пауль сразу же вспомнил, что эту проблему еще предстоит решать, и радость его несколько поубавилась. «Стилгар», — сказал он, — «это Гурни Халик, о котором я тебе не раз рассказывал. Он заведовал вооружениями в доме моего отца. Он один из моих наставников в фехтовании и старый мой друг, и на него можно положиться во всем».
2: «Я слышал», — коротко ответил Стилгар. «Ты его герцог».
0: Пауль вгляделся в темный силуэт Стилгара, стоявшего на скале над ним. Что заставило его произнести эти слова «ты его герцог»? И вот эта почти незаметная интонация, словно на самом деле Стилгар хотел сказать что-то иное, это совсем не похоже на Стилгара, вождя фрименов, который привык говорить то, что думал.
2: «Мой герцог», — повторил про себя Гурни и по-новому взглянул на юношу. «Да, раз Лето мертв, титул переходит к Паулю».
0: Вся картина фрименской войны на Аракисе выглядела теперь совершенно по-другому для него.
2: «Мой герцог».
0: Гурни почувствовал, как в нем оживает нечто давно умершее и похороненное. Поэтому он лишь частью сознания воспринял приказ Пауля разоружить контрабандистов до допроса.

0: голоса. Однако, услышав, что те начали протестовать, Гурни вспомнил о своих обязанностях командира. Он резко повернулся.
1: «Вы что, оглохли?» — рявкнул он. «Это законный герцог Аракийский, правитель планеты. Повинуйтесь ему!»
0: Ворча, контрабандисты подчинились. Пауль наклонился к Халику и шепнул. «Вот бы никогда не подумал, что ты можешь попасться на эту удочку, Гурни!»
1: «По делом мне!» — отозвался Гурни. — Могу поспорить, что слой пряности здесь не больше песчинки толщиной, просто наживка.
0: — Ты выиграл, — ответил Пауль, наблюдая за разоружением контрабандистов. — Среди них есть еще люди моего отца?
1: — Нет. Нас далеко разбросало. Притом только немногие присоединились к свободным торговцам. Большинство предпочло заработать, сколько нужно для оплаты дороги и убраться с Аракиса.
0: Но ты остался.
1: Я остался.
0: Потому что здесь Раббан, утвердительно сказал Пауль.
1: Я решил, что у меня не осталось ничего, кроме мести, проговорил Гурни.
0: Необычно звучащий отрывистый крик раздался с вершины скалы. Гурни взглянул наверх и увидел Фримена, размахивающего шейным платком. «Податель идет», — сказал Пауль. Он поднялся на одну из скал. Гурни шел за ним. Повернулся к юго-востоку. На полпути к горизонту двигался продолговатый холм. Червь. За ним над песком поднимались облака пыли. Гигант шел через дюны прямо к скалам.
1: «Довольно большой», — заметил Пауль.
0: Фабрика «Краулер» внизу, лязгая, развернулась на гусеницах, словно огромный жук, поползла в скалы. «Жаль, грузолет сохранить не удалось», — вздохнул Пауль. Гурни посмотрел на него, перевел взгляд назад, где дымились обломки сбитых фрименскими ракетами топтеров и грузолета. Он вдруг с болью подумал о погибших людях, своих людях, и сказал:
1: «Отец твой сильнее сожалел бы о том, что не смог спасти людей».
0: Пауль жестко взглянул на него и опустил глаза. Спустя несколько секунд он произнес: «Да, Гурни, они были твоими товарищами, я понимаю. Но пойми и ты, для нас это были нарушители границ наших владений и чужаки, которые могли бы увидеть лишнее».
1: «Я это понимаю достаточно хорошо», вздохнул Гурни. «Но теперь мне интересно посмотреть, что же такого лишнего мы могли бы тут увидеть».
0: Пауль поднял глаза и увидел хорошо памятную ему усмешку, напоминавшую волчий оскал, натянувшую кривой лиловый шрам на челюсти. Гурни кивком указал на пустыню под ними. Повсюду видны были фримены, занятые какими-то своими делами. Как ни странно, никто не казался обеспокоенным приближением червя. С дюн, за полосой присыпанного меланжей песка, послужившего приманкой для контрабандистов, раздался ритмичный стук. Казалось, он отдается в ногах, передаваясь по земле. Гурни увидел, что фримены мгновенно рассыпались по песку вдоль пути, которым шло к скалам чудовище. Червь скользил, словно гигантская песчаная рыба. Он поднимался над песками и вновь уходил под сыпучие волны. Кольца его перекатывались, огромное тело струилось. А в следующий миг Гурни, стоя на своей скале, увидел и то, как фримены ловят червя. Крюковой ловко прыгнул вперед, гигант повернул, а затем весь отряд забрался наверх по его крутым, поблескивающим чешуей бокам. Вот, например, одна из тех вещей, которые вы не должны были видеть, — заметил Пауль.
1: Ходили, конечно, слухи, легенды, — пробормотал Гурни. «Но эта штука не из тех, в которые легко поверить с чьих-то слов, не увидев своими глазами».
0: Он покачал головой.
1: «Все живущие на Аракисе страшатся этих чудовищ, а для вас черви — верховые животные?»
0: «Помнишь, как отец говорил о силе пустыни?» — спросил Пауль. «Так вот она. Вся планета наша. И ни буря, ни зверь, и ничто другое не преграда для нас».
1: «Для нас», — подумал Гурни. «Для него мы — это фримены. И он говорит о себе, как об одном из фрименов».
0: И Гурни вновь посмотрел в глаза Пауля, залитые глубокой фрименской синевой. Собственные глаза Халика тоже тронула синева, но контрабандистам были доступны инопланетные продукты, и по глубине синей окраски можно было судить о положении контрабандиста среди вольных торговцев. Чем она бледнее, тем богаче человек. По отношению же к слишком отуземившимся контрабандистам употреблялось выражение «помечен пряностью» с несколько неодобрительным оттенком. «Было время, мы не рисковали ездить на податели при свете дня в этих широтах», — продолжал Пауль. «Но теперь у Раббана не так много авиации, чтобы отслеживать каждое пятнышко в песках». Он взглянул на Гурни. «И твои топтеры были для нас большой неожиданностью, можно сказать, потрясением».
1: «Мы для нас».
0: Гурни потряс головой, отгоняя непрошенные мысли.
1: «Ну, не столько мы для вас, сколько вы для нас», — ответил он.
0: «А что говорят о действиях Раббана в деревнях и впадинах?» — поинтересовался Пауль.
1: «Ну, например, что Раббан так укрепил поселение в Грабинах, что вам не удастся нанести им серьезный урон. Что им надо лишь сидеть внутри своих укреплений, пока вы не растратите все силы на бесплодные попытки атак.
0: Иначе говоря, они связаны, загнаны за свои стены.
1: В то время как вы свободны в своих передвижениях».
0: «Разве не этому ты меня учил?» — усмехнулся Пауль. «Они потеряли инициативу. А кто потерял инициативу, тот проиграл войну». Гурни, понимающий, улыбнулся. «Наши враги там, где я и хочу их видеть», — Пауль посмотрел на Халика.
1: «Ну, Гурни, присоединишься ты ко мне, чтобы нам вместе завершить эту войну?»
2: «Присоединюсь?» — изумился Халик. «Милорд, я никогда и не покидал свою службу. Это вы... Ты покинул меня, покинул одного, заставив поверить в свою смерть. И я, оказавшись один, позволил себе некоторую передышку. Ждал, когда смогу продать свою жизнь за подходящую цену. За жизнь Раббана».
0: Пауль молчал, смущенный порывом старого друга. К ним по камням взбежала женщина. Ее глаза, которые только и виднелись в щели между капюшоном и лицевым клапаном, метнулись от Пауля к его спутнику и обратно. Она остановилась перед юным Атрейдисом, и Гурни не мог не заметить, что стоит она чересчур близко к Паулю и держит себя так, будто имеет на него особые права. «Чани», — представил Пауль, — «это Гурни Халик, помнишь, я рассказывал?» Она бросила еще один взгляд на Халика. «Помню». «Куда поехали наши нападатели?» — спросил Пауль. «Никуда, просто отвели его в сторону на время, чтобы мы успели спасти оборудование». «Ладно, тогда...» — Пауль замолчал, принюхиваясь к воздуху. «Поднимается ветер», — кивнула Чани. Со скалы окликнули.
3: «Эй, внизу! Ветер идет!»
0: Гурни заметил, что фримены заторопились. Чего не сумел червь, сделал ветер, спугнул их. Краулер въехал на пологий каменный склон. Перед ним вдруг открылся проход в скалах. А когда машина скрылась внутри... Камни вновь сошлись так плотно, что никто и не угадал бы, здесь замаскированные ворота.
1: «И много у вас таких тайников?» — полюбопытствовал Гурни.
0: «Много и еще столько, да полстолько, да четверть столько», — ответил Пауль рассеянно и обернулся к Чане. «Отыщи корбу. Скажи, Гурни предупреждает, что некоторым в команде контрабандистов верить нельзя». Она снова посмотрела на Гурни, потом на Пауля, кивнула и побежала вниз, прыгая с камня на камень с ловкостью газели. «Это твоя женщина?» Гурни не спрашивал. «И мать моего первенца», — улыбнулся Пауль. В доме Атрейдис появился новый Лето. Гурни только глаза раскрыл. Пауль критически озирал суету вокруг. Южное небо затянуло бурой пеленой, время от времени налетали порывы ветра, закручивая пыльные карусели вокруг людей. «Застегнись», — бросил Пауль, надевая маску и затягивая капюшон. Гурни подчинился. «Отличная все-таки вещь, эти фильтры». Через маску голос Пауля звучал глухо. «Так кому из своих людей ты не доверяешь, Гурни?»
2: «Да есть у меня там новички», — ответил Халик. «Инопланетники».
0: Он на минуту замолчал, осознав вдруг, как легко назвал он их этим словом «инопланетники». «Ну-ну», — подбодрил Пауль.
2: «Так вот, это необычные искатели удачи, какие приходят к нам», — сказал Халик. «Какие-то слишком жесткие, крепкие, злые».
0: «Харконненские шпионы», — предположил Пауль.
2: «Нет, милорд, я думаю, не на Харконненов они работают. По-моему, это люди императора. Солус и Секундус от них несет. Вот что».
0: Пауль метнул на него острый взгляд. «Сардаукары?» Гурни пожал плечами.
2: «Возможно. Впрочем, они хорошо замаскированы».
0: Пауль кивнул. Как, однако, легко Гурни стал прежним верным вассалом дома Атрейдис. Хотя нет, не совсем прежним. Аракиса его обломал. Два фримана в затянутых капюшонах появились из-за разбитой скалы, стали подниматься по склону. Один из них нес на плече большой сверток.
2: «Где сейчас мои люди?» — спросил Халик.
0: «В безопасности, прямо под нами», — ответил Пауль. «Тут у нас пещера, называется Птичья. После бури решим, что с ними делать». Сверху позвали. «Муаддиб!» Пауль повернулся на голос и увидел, что фриман караульный машет рукой, подзывая его. Гурни, изменившись в лице, уставился на Пауля.
4: «Так это ты, Муаддиб? Это ты, неуловимый ветер песков?»
0: «Ну да, так меня называют фримены», — подтвердил Пауль. Гурни отвернулся. Его охватили недобрые предчувствия. Половина его людей легла в песках, остальные взяты в плен. До подозрительных новичков ему дела нет, но там есть и неплохие люди, даже друзья. Он чувствовал ответственность за них. «После бури решим, что с ними делать», — Пауль так и сказал. «То есть Муаддиб». Гурни вспомнил, что рассказывали про Муаддиба, про этого их Лисан Аль-Гаиба. Велел заживо содрать кожу с захваченного харконненского офицера и натянуть ее на барабан. Его окружают бойцы-смертники, фидайкины, бросающиеся в бой с песней смерти на устах, которого зовут просто он. Два фримана поднялись, наконец, к ним и легко вскочили на уступ рядом с Паулем. Один из них с совсем темным лицом доложил: «Все в порядке, Муаддиб. Нам теперь тоже лучше спуститься в пещеру». «Хорошо». Гурни обратил внимание на тон темнолицего. Это был полуприказ полупросьбы. Видимо, это Стилгар, еще один герой новых фрименских легенд. Пауль взглянул на сверток в руках второго фримена. «Что здесь, Корба?» Вместо него ответил Стилгар.
2: «Мы нашли это в краулере. На нем инициалы твоего друга, а внутри него балисет. А ты не раз рассказывал, какой искусный музыкант твой Гурни Халик».
0: Гурни изучал лицо Стилгара, примечая бороду, немного выбившуюся из-под маски, ястребиный взгляд, тонкий нос.
2: «Твой товарищ умеет думать, мой господин. Спасибо, Стилгар».
0: Стилгар кивнул Корби, тот передал сверток Халику и сказал: «Благодари своего господина герцога. Мы принимаем тебя только потому, что он за тебя». Гурни принял сверток. Жесткие нотки в словах Стилгера озадачили его. Фримен вел себя почти вызывающе. Ревность? В самом деле, вот явился некий Гурни Халик, знавший Пауля еще до Аракиса. В круг тех старых друзей Стилгеру уже не войти никогда. «Я хотел бы, чтобы вы двое стали друзьями», — произнес Пауль.
1: «Имя Фримена Стилгера славится широко», — поклонился Гурни. «Почту за честь иметь среди друзей всякого, кто несет гибель Харконненам».
0: «Пожмешь ли ты руку моему другу Гурни Халику, Стилгер?» — спросил Пауль. Стилгер медленно протянул руку, стиснул мозолистую от рукояти меча ладонь Гурни. «Немногие не знают имени Гурни Халика», — улыбнулся он и отпустил руку. Затем обернулся к Паулю. «Сейчас ударит буря». «Идем», — ответил Пауль. Вслед за Стилгером они двинулись через скалы по прихотливо изогнутой тропке, прорезанной в камне. Наконец они вошли в затененную нависающими скалами расщелину, откуда через низкий проход попали в пещеру. Фримены поспешно затянули за ними входной клапан. В свете плавающих ламп открывался широкий подземный зал с куполообразным потолком, приподнятый над полом платформой у одной из стен и ведущим с нее куда-то вглубь проходом. Пауль вскочил на нее и повел Гурни прямо в этот проход. Остальные покинули первый зал через другой проход, прямо напротив. А Пауль и Гурни миновали комнату, которую можно было назвать прихожей, и из нее попали в следующую, со стенами, задрапированными темно-бордовой тканью. «Тут мы сможем немного поговорить наедине», — сказал Пауль. «Фримены не будут нам». В этот миг снаружи донеслись тревожные удары гонга, затем крики и лязг оружия. Пауль метнулся наружу, через прихожую к подиуму большого зала. Гурни, выхватив нож, кинулся за ним. В пещере кипела схватка. На миг Пауль замер, оглядывая дерущихся, отличая бурнусы и бурки фрименов от одежд их противников. Выглядели они вполне обычно для контрабандистов, но оборонялись, разбившись на тройке, спина к спине. Такая манера боя — это просто-таки клеймо императорских сардуукаров. Один из фидайкинов заметил Пауля, и боевой клич прогремел под сводами пещеры. «Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб!» Но не только этот фидайкин заметил Пауля. В юношу метнули тяжелый черный нож. Пауль уклонился, нож лязгнул о камень за его спиной. Кинув взгляд через плечо, Пауль увидел, что Гурни подобрал нож. К этому времени фримены уже заметно потеснили тройки сардуукаров. Гурни показал Паулю на извив тончайшей желтой линии, имперский цвет, на золотого увенчанного льва и фасетчатый глаз на яблоке рукояти. Да, сомнений нет, сардуукары. Пауль выступил вперед на край площадки. К этому моменту внизу осталось лишь трое сардуукаров. Тела остальных и тела нескольких фрименов лежали на полу грудами окровавленного тряпья. «Стойте!» — крикнул Пауль. «Герцог Пауль Атрейдис приказывает вам остановиться!» Сражающиеся замерли в нерешительности. «Вы сардуукары!» — обратился Пауль к уцелевшим противникам. «По чьему приказу угрожаете вы законному правителю планеты, правящему герцогу Аракийскому?» И тут же, видя, как стягивается кольцо фрименов вокруг сардуукаров, «Стоять, я сказал!» Один из окруженной тройки выпрямился. «Кто сказал, что мы сардуукары?» — спросил он. «Вот этот нож!» Пауль взял у Гурни нож и высоко поднял его. «Тогда кто подтвердит, что ты и есть правящий герцог?» — настаивал боец. Пауль обвел рукой своих фидайкинов. «Они! А кроме того...» «Твой же император даровал управление Аракисом дому Атрейдис. Я — это дом Атрейдис!» Сардуукар замолчал, беспокойно озираясь. Пауль рассматривал его. Высокий, плосколицый, с белым шрамом на левой щеке. В его поведении сквозили ярость и смущение. Но в нем видна была и та самая гордость, без которой любой сардуукар показался бы голым. С нею же он выглядел бы одетым даже и без единой нитки на теле. Пауль посмотрел на одного из командиров фидайкинов. «Корба, как случилось, что они сохранили оружие?»
5: «У них были спрятаны ножи в потайных карманах за спиной», — виновато объяснил тот.
0: Пауль обвел глазами убитых и раненых на полу пещеры и вновь посмотрел на Корбу. «Говорить было нечего и незачем», — Корба потупился. «Где Чани?» — спросил Пауль. Затаив дыхание, он ждал ответа.
5: «Стилгар увел».
0: Корба кивнул на второй выход и тоже посмотрел на тела на полу.
5: «Я виноват, Муаддиб».
0: «Сколько было сардаукаров в Гурне?» — обратился к нему Пауль.
5: 10.
0: Пауль легко спрыгнул с подиума на пол, прошел к отвечавшему ему сардаукару и остановился на расстоянии удара. Фидайкины подобрались. Они очень не любили, когда он вот так подвергал себя опасности, ибо фримены желали сохранить мудрость Муаддиба. Не оборачиваясь, Пауль спросил: «А наших сколько пострадало?»
5: 4 ранены, 2 убиты, Муаддиб», — ответил Корба.
0: Позади сардаукаров появились Чани и Стилгар. Пауль вновь повернулся к старшему из противников и посмотрел ему в глаза, глаза чужака-инопланетника, глаза с неприятно белесыми белками. «Как твое имя?» — резко произнес он. Сардаукар напрягся, посмотрел вправо, влево. «И не пытайся», — покачал головой Пауль. «Мне ясно, что тебе приказали найти и уничтожить Муаддиба. Уверен, что именно вы предложили поискать пряность в глубокой пустыне». Сзади раздался изумленный вздох Халлика. Пауль улыбнулся краешком губ. Кровь бросилась в лицо сардаукару. «Но ты нашел больше, чем просто Муаддиба», — продолжал Пауль. «7 твоих людей убиты, у нас лишь 2. 3-1 недурно, во всяком случае против сардаукаров, а?» Сардаукар приподнялся на носках, но фримены качнулись вперед, и он снова замер. «Я спросил, как твое имя?» — повторил Пауль и приказал, пользуясь голосом. «Назови свое имя!»
6: «Капитан Арамшам, императорский сардаукар!»
0: — отрапортовал тот. Челюсть его изумленно отвалилась. Он в смятении смотрел на Пауля. Теперь пещера уже не казалась ему укрывищем варваров, и всю спесь с него как рукой сняло. «Ну-ну, капитан Арамшам», — проговорил Пауль, — «дорого дали бы Харконнены, чтобы узнать то, что теперь знаешь ты, а император, чего бы он только не дал за сведения об Атрейдисе, уцелевшем вопреки его предательству». Капитан вновь огляделся по сторонам, на 2 оставшихся бойцов. Пауль почти видел, как ворочаются мысли в его голове. Да, сардаукары не сдаются, но император должен знать об этой угрозе. Все еще используя голос, Пауль велел: «Капитан, сдавайтесь». Сардаукар, стоявший по левую руку от капитана, без предупреждения ринулся на Пауля, но его остановил сверкнувший в руке его же собственного командира нож. С ножом в груди нападавший рухнул на пол. Капитан повернулся ко второму бойцу. «Только мне здесь решать, что лучше отвечает интересам его величества», — объявил он ясно. Плечи его подчиненного поникли. «Бросай оружие», — приказал капитан. Сардаукар подчинился. Капитан вновь повернулся к Паулю. «Я убил ради тебя своего друга», — произнес он. «Не забудь это». «Вы мои пленники», — ответил Пауль. «Вы сдались, живые или мертвые, неважно». Он жестом приказал взять сардаукаров и поманил к себе Корбу, обыскивавшего пленных. Когда фримены увели пленных сардаукаров, Пауль склонился к Корбе.
5: «Муаддиб», — проговорил тот, — «я подвел тебя. Я... Вина тут моя, Корба», — не дал ему закончить Пауль.
0: «Надо было предупредить тебя, что и где искать. Запомни этот случай на будущее. Тебе еще придется, я думаю, обыскивать сардаукаров. И вот еще что. Следует помнить, что у каждого из них есть 1-2 фальшивых ногтя на ноге. В сочетании с другими деталями, замаскированными на теле, они составляют достаточно эффективный передатчик. Фальшивые зубы у них тоже есть. В волосах у них наверняка спрятан кусок шагокорда, такого тонкого, что его почти невозможно нащупать, не зная о нем. Но он достаточно прочен для того, чтобы не только удушить человека, но и отрезать ему голову этой удавкой. Когда обыскиваешь Сардуукара, осмотри его, просвети его, изучи все тело в отраженных и проникающих лучах, сбрей каждый волосок на голове и на теле, и все-таки можешь не сомневаться, всего ты не обнаружишь. Он посмотрел на Гурни, который подошел поближе. «Тогда, наверное, лучше их просто прикончить», — предложил Корба. Пауль, не отводя взгляда от Гурни, покачал головой. «Нет, я хочу, чтобы они бежали».

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Гурни непонимающе уставился на него. «Ну, сир! Пауль!»
2: «Да?»
1: «Твой человек прав. Убейте их немедленно. Уничтожьте все следы. Вы же опозорили императорских сурдбукаров. Если император узнает об этом, он не успокоится, пока не разорвет вас на мелкие кусочки и не развеет пепел по ветру».
2: «Положим, это императору навряд ли удастся», — неторопливо и холодно ответил Пауль. «Во время разговора с капитаном что-то изменилось внутри него, оформились некоторые мысли».
1: «Гурни», — обратился он к другу, — «много ли гильдиеров вокруг Раббана?» Тот выпрямился, прищурил глаза.
3: «Это вопрос не...»
1: «Так много ли их?» — резко повторил Пауль свой вопрос.
3: «Да, Аракис просто кишит агентами гильдии. Скупают пряность так, словно во всей вселенной нет ничего дороже. А иначе почему бы мы сунулись так далеко?»
2: «Это и есть самая большая ценность вселенной», — отрезал Пауль. «Для них, по крайней мере». Он посмотрел на подходящих Стилгара и Чани. «И мы ее хозяева, Гурни».
3: «Ее хозяева Харконнены», — возразил Гурни.
2: «Настоящий хозяин ценности — тот, кто может ее уничтожить», — изрек Пауль и, жестом остановив Халлика, который хотел сказать что-то еще, кивнул Стилгару и Чани. Левой рукой Пауль подал Стилгару сурдукарский нож.
1: «Ты живешь ради блага племени», — начал он. «Смог бы ты выпустить вот этим ножом кровь моей жизни?»
3: «Ради блага племени?» «Да», — проворчал Стилгар.
2: «Ну так возьми этот нож и сделай это».
3: «Ты что, вызываешь меня?» — резко спросил Стилгар.
2: «Когда бы я бросил тебе вызов, — ответил Пауль, — я бы встал перед тобой без оружия и дал бы тебе убить меня». Стилгар резко, коротко втянул в себя воздух. «Усул!» — воскликнула Чани. Она взглянула на Халлика, потом опять на Пауля. Пока Стилгар думал, что ответить, Пауль снова обратился к нему. «Ты, Стилгар, ты воин. Но вот когда сардаукары устроили тут драку, ты не был в первом ряду сражавшихся. Ты прежде всего подумал о том, чтобы защитить Чани».
3: «Она моя племянница», — огрызнулся Стилгар. «Но если бы я хоть на миг усомнился в том, что твои фидайкины способны расправиться с этими подонками...»
2: «Так почему ты в первую очередь подумал о Чане?» — настаивал Пауль.
3: «Не о ней».
2: «Вот как?»
3: «О тебе», — признался Стилгар.
2: «И ты думаешь, что мог бы поднять на меня руку?» — мягко спросил Пауль. Стилгар задрожал.
3: «Таков обычай», — пробормотал он.
2: «Но есть и другой обычай», — напомнил Пауль. «Принято убивать пойманных в пустыне чужаков-инопланетников и забирать их воду, как дар Шаи-Хулуда. А ты вот как-то нарушил его, сохранил жизнь двум таким чужакам, моей матери и мне». Стилгар молча глядел на Пауля. Его сотрясала дрожь. Подождав ответа, Пауль сказал: «Обычаи меняются, Стил. Ты, как видишь, и сам их менял». Стилгар опустил взгляд на желтую эмблему на ноже в своей руке. «Когда я займу свой престол в Аракине, когда я буду там герцогом и Чани будет со мной, неужели ты думаешь, у меня найдется время вникать в дела сие Чатабр? Ты вот, к примеру, разве забиваешь себе голову семейными делами каждого яли своего сиетча?» Стилгар упорно продолжал рассматривать нож. «Или ты думаешь, что я хочу отсечь свою правую руку?» Стилгар медленно поднял взгляд. «Так что же!» — почти крикнул Пауль. «Ты думаешь, что я хочу лишить племя твоей силы и твоей мудрости?» Стилгар тихо сказал:
3: «Юношу моего племени, которого я знаю по имени, я мог бы, будь на то воля Шаи-Хулуда, сразить в поединке. Но как я могу поднять руку на Лисана Аль-Гайба? И ты знал это, когда вручал мне нож».
2: «Знал»,
3: — согласился Пауль. Стилгар разжал пальцы, нож лязгнул о каменный пол. «Обычаи меняются», — повторил он. «Чани», — распорядился теперь Пауль, — «отправляйся за моей матерью и привези ее сюда. Нам понадобится ее совет». «Но ты же говорил, что мы все едем на юг», — возразила Чани. «Я был неправ», — ответил Пауль. «Харконненов на юге нет, и война ждет нас в ином месте». Чани только глубоко вздохнула, принимая новость, как подобает дочери пустыни, принимающей все, что приходится принимать в этой жизни, неразрывно сплетенной со смертью. «Передашь ей, и только ей, известие. Стилгар признает меня герцогом иракийским, но надо сделать так, чтобы и молодежь приняла это и не полезла в драку». Чани взглянула на Стилгара. «Делай, как он велит», — буркнул Стилгар. «Мы-то с тобой знаем, что в поединке он бы меня одолел, да я и не смог бы поднять на него руку, даже для блага племени». «Я вернусь вместе с твоей матерью», — сказала Чани. «Нет, пришли ее одну», — возразил Пауль. «Инстинкт Стилгара не подвел. Я сильнее, когда знаю, что ты вне опасности, так что ты останешься в Сиетче». Чани начала было протестовать, но умолкла. «Сихая моя», — нежно произнес Пауль, а, повернувшись направо, встретился с горящим взглядом Гурни. С того момента, как Пауль упомянул о своей матери, Гурни перестал воспринимать разговор юноши со старшим Фрименом. «Тогда, в ночь набега, Айдаха спас нас», — задумчиво проговорил Пауль. Его мысли были о предстоящей разлуке с Чани. «Теперь мы...»
1: «А что случилось с самим Дунканом, милорд?» — перебил Гурни. «Но он сейчас думал не о Дункане, а Айдаха. Погиб. Он ценой своей жизни выиграл для нас время». «Так значит, ведьма жива», — думал он. «Одна из тех, кого я поклялся уничтожить даже ценой своей жизни. Она жива, и герцог Пауль явно не подозревает, какое чудовище дало ему жизнь. Что за дьявольская злоба? Выдать Харконненам его отца!»
3: Пауль прошел мимо него, вспрыгнул на подиум. Оглянувшись, он увидел, что убитых и раненых уже унесли. «Вот и еще одна глава в легендах о Муаддибе», — с горечью подумал он. «Я даже не обнажил свой крис. Но по всей пустыне пойдут рассказы о том, как я один одолел 20 сардуукаров». Гурни, не чувствуя пола под ногами, вышел вслед за ним и Стилгаром. Пещера, залитая желтоватым светом плавающих ламп, не существовала более для него. Только ярость.
1: «Проклятая ведьма еще жива. А кости тех, кого она предала, засыпаны в тесных могилах? Нет. Прежде чем я убью ее, Пауль должен узнать всю правду о ней».
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Саймон Грей. Настоящая любовь. Возможно, где-то есть такая легенда. Возможно, ее нет. Возможно, отцы рассказывают ее своим детям по достижении нужного возраста. А возможно, это всего лишь фантазия автора, перепившего пиво и вспомнившего неизвестно что. А может, и известно, но лишь самому автору. Сколько можно писать о разных сказочных королевствах? Скажем так, оно было. И жил там принц. Да, не удивляйтесь, самый обыкновенный принц. Не очень жестокий, не очень добрый. В меру капризный, немного внимательный, в общем, самый обыкновенный принц. И по достижении сурового возраста 18 лет он решил найти настоящую любовь. Его отец – настоящий король, какой решайте сами, и его мать – настоящая королева, какая, додумайтесь сами, были серьезно озабочены этим вопросом. Как же так? Во-первых, особым голубой крови не полагается искать своих суженых самим. Это, можно сказать, государственное дело. Во-вторых, поиски настоящей любви наносят сильную психическую травму детскому, ну, то есть уже, конечно, не детскому, но недалеко от этого ушедшему сознанию. В-третьих, это все может кончиться появлением во дворце какой-нибудь оборванки. И, наконец, в-четвертых, настоящая любовь — это нонсенс. Ее же не бывает. Так что, согласитесь, поводы для волнения у бедных родителей были, и они немедленно принялись принимать меры. Для начала, во все соседние королевства, где были принцессы подходящего возраста, были разосланы приглашения. Мало ли что, а так, глядишь, и дипломатический брак обеспечен. Даже к заклятым врагам, с которыми воевали уже никто не помнит сколько лет, послали гонцов. Потом во дворец свезли всех хорошеньких девушек из благородных семей. Чуть попозже махнули рукой и привезли девушек из не очень благородных семей. И под конец был устроен грандиозный бал. Вот только принц не оценил этой заботы. То есть он оценил, конечно. Все-таки он был хорошим сыном своих родителей. Он познакомился со всеми симпатичными девушками, потанцевал, погулял под луной с некоторыми. Простите за подробности, не только погулял. Но все же в один прекрасный день пришел к родителям и твердо заявил, что пойдет искать настоящую любовь. Горе родителей было неизмеримо. Отец даже сказал, что лишит принца всех его прав, но тот стоял на своем, и королю с королевой пришлось смириться. Так принц опоясался мечом и со своим верным оруженосцем отправился в путь. Естественно, его сопровождали толпы телохранителей. Где это видано, чтобы особо благородной крови путешествовали в гордом одиночестве? Но сам принц об этом не знал. Или делал вид, что не знал. Так что мы тоже об этом умолчим. Прошло время. Обеспокоенные родители следили за своим непутевым дитятей путем многочисленных шпионов, а сам принц тем временем развлекался вовсю. Он гонял чудовищ, распугал почти всех разбойников, но спасал кучу невинных девушек, хотя, если честно, невинных девушек было очень мало. Так, штуки две, ну такие страшные. Но его поиски никак не могли подойти к своему логическому концу, ибо настоящая любовь не находилась. Упорно. Так и колобродил принц по всему королевству. Пока не заехал в один небольшой городок на границе. Что такое небольшой городок, стоящий неподалеку от границы королевства и рядышком с дорогой, объяснять, я надеюсь, не нужно. Я сам себе это плохо представляю. Скажем так, остановился принц в одной таверне. Заказал эля, еды и принялся все это задумчиво поглощать. Его оруженосец ушел в конюшню позаботиться о лошадях. Телохранители и соглядатые попрятались по углам, да так, что их не видно было. Так что наш герой оказался предоставлен сам себе. И подсела к нему служаночка, симпатичная, умненькая. И не заметил принц, как оказался с ней в комнате, в одной кровати. А спустя еще немного времени он рассказал ей свою историю.
1: «А как ты ее себе представляешь?» — спросила она, выслушав принца.
0: «Кого?» — не понял он.
1: «Ну, свою настоящую любовь».
0: Принц задумался. «Не знаю», — наконец сказал он. «Думаю, когда я ее увижу, я узнаю».
1: «Ты думаешь, любовь с первого взгляда есть настоящая любовь?»
0: «Наверное», — неуверенно пробормотал принц.
1: «Дурачок», — нежно произнесла она и взъерошила ему волосы.
0: «Но почему?» Возмутился было принц, но тут она прижала его к себе, и некоторое время им было
1: не до разговоров. А утром он попытался вернуться к этой теме.
0: «Так почему?» — спросил он, прыгая по комнате и натягивая штаны.
1: «Ну вот ты, к примеру», — начала объяснять она, грустно улыбаясь. «Наверняка благородных кровей».
0: Принц покраснел. Во-первых, все он ей не рассказал, а во-вторых, уж никак не ожидал, что его так легко раскроют.
1: «Бегаешь по королевству, ищешь настоящую любовь», — продолжила она, сделав вид, что ничего не заметила. «А сам не знаешь, что это такое. Начитался книжек и думаешь, что спасешь принцессу, и все, вот она, хватай. Пожалуйста, вот тут неподалеку дракон живет. В прошлом месяце дочку барона спер. Иди, спасай. Только запомни одну вещь. Настоящая любовь — это не есть спасение симпатичной девушки из лап злодея. Это не одаривание ее подарками и не кувыркание с ней в кровати. И даже если ты без нее будешь сохнуть, как цветок без воды, это тоже еще не настоящая любовь. А настоящая любовь — это быть сильным, когда нужно, а иногда и чуть-чуть слабым. Это потакать маленьким капризам и пресекать большие. Это сидеть рядом, когда она болеет, и держать ее за руку. Это доверие, нежность и умение выслушать, когда необходимо. Это готовность принести себя в жертву ради нее, всего себя».
0: Но тут она заметила, что принц ее не слушает. Ибо, как и все люди, он услышал только одно. И тогда она опять грустно улыбнулась и пожелала ему удачи. «Спасибо», — сказал принц, нежно чмокнул ее в щечку и выскочил за дверь. И когда дверь закрылась, служаночка тихо заплакала, ибо он ей очень понравился, но, скорее всего, она его больше не увидит. А принц, как вы уже догадались, отправился на битву с драконом. Неделю через две он, наконец, выехал к старому замку, где, по слухам, обреталась эта страшная рептилия. Оглядев место предстоящего сражения, наш герой подъехал к немного покосившимся воротам, которые, надо сказать, были в довольно неплохом состоянии, и громко постучал.
2: «Кто нарушил мой покой?» — прозвучал громкий рычащий голос.
0: «Здесь проживает дракон», — спросил нагло принц.
2: «Ну, здесь», — ответил голос.
0: «Тогда я пришел правильно, ибо хочу сразить его и освободить прекрасную деву, томящуюся в заключении». Произнося эту фразу, наш герой немного волновался, так как все это было ему в новинку. Да и сама фраза была из книжки про героев, которую принц читал в детстве. В ответ никто ничего не сказал, лишь донесся какой-то спор, причем если один голос принадлежал дракону, то второй был явно девичий. Впрочем, принц не успел об этом задуматься ввиду того, что из-за ворот послышался звук шагов. Шагало что-то большое. И не успел принц отъехать от ворот, как оттуда показался дракон. Вышагивая на задних лапах, блестя на солнце темно-зеленой чешуей на спине и золотой на животе, развернув крылья и выдыхая небольшие язычки огня, он был настолько великолепен, что принц застыл на месте.
2: «Ты будешь сражаться один, или вы все вместе накинетесь на меня?» — презрительно спросил дракон.
0: Принц обернулся. За ним выстроился отряд телохранителей. «Я один!» — гордо воскликнул он.
3: «Но ваше величество!» — донеслось сзади.
0: Но принц уже не слушал. Закрыв забрало и пришпорив коня, он несся к дракону. И дракон пошел. Нет, побежал. Нет, полетел. Нет, нет слов, чтобы описать то, как движется атакующий дракон. И они встретились. Скажем честно, принц бы погиб. Погиб бы быстро или медленно, мучительно или безболезненно, но в любом случае. Какой-то там рыцарь на коняшке. Это для драконов даже не завтрак, а консерва какая-то. Это знал дракон. Это знал капитан стражи, приставленный смотреть за принцем. Но этого не знал сам принц. Но капитан не был дурак, иначе не был бы капитаном королевской стражи, и в дракона полетели стрелы и арбалетные болты. И дракон споткнулся и оступился. И принц на всем скаку вогнал копье прямо ему в грудь. Не будем усложнять себе жизнь и вычислять, что стало с принцем, когда он на такой-то скорости, при такой-то массе, встретился с такой-то массой и т.д. и т.п. Скажем лишь, что когда принц поднялся, потряс головой и, наконец, доплелся до головы дракона, он увидел только одно — усталость, боль, обреченность, горечь. Все это было в драконьих глазах. А еще там было презрение. А потом раздался крик.
1: тонкий, пронзительный и тоскливый. Принц обернулся. От ворот бежала девушка. Небольшого роста, симпатичная, но некрасивая, чуть бледноватая. Она бежала, путаясь в длинном платье. Бежала к поверженному дракону. А когда принц обернулся, дабы посмотреть на поверженного противника, он увидел окровавленного юношу. Может, чуть постарше его самого, в когда-то красивом камзоле, теперь уже совсем испорченном. А девушка бросилась к нему, упала на колени и нежно прижала к себе. Слезы катились по щекам. На платье капала кровь, а она лишь крепче прижимала к себе мертвого юношу и тихонько плакала. А затем подняла голову и спросила:
4: «За что?»
1: И принц стоял и смотрел. Смотрел и не знал, что ответить, потому что начал понимать. А девушка лишь прижимала к себе мертвого юношу, плакала и смотрела на принца. И были в ее глазах боль, ненависть, горечь и презрение. А еще там была настоящая любовь. Любовь к умершему дракону. А затем девушка достала маленький кинжал. Такой маленький-маленький. Им бы фрукты чистить. И вонзила себе в грудь. И упала рядом с мертвым юношей. И только тогда принц бросился вперед. Вот только зачем? Все уже кончилось. Дракон мертв. Дочь барона спасена. Вот только в жизни все происходит так, как мы просим, а не так, как нам хочется. Вот, собственно, и все. Нет, почти все. Павшего дракона и его возлюбленную похоронили там же на поле. И на их могиле выросли два дерева, стройные и прекрасные. Говорят, что возлюбленные, проведя ночь под их листвой, никогда не расстаются. Или расстаются сразу, ибо чувствуют настоящую любовь. А принц поехал домой, в замок, но не доехал, и, развернувшись, вернулся в тот приграничный городок, к девушке, и сделал ей предложение, а она согласилась. Король и королева были немного расстроены, но, видя принца и его состояние, все-таки дали согласие на свадьбу, тем более невестка пришлась им по нраву. Все-таки хорошие родители были у этого принца. Кстати, с тех пор в том королевстве пошел обычай, когда принцы и принцессы отправлялись искать инкогнито себе половинку. Главное, чтобы половинка не знала до последнего, чья она половинка. Вот такая легенда. Возможно, она есть, возможно, ее нет. А возможно, это всего лишь фантазия автора.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

11-й год, а ведь это возраст, когда мальчишки склонны считать слово «невозможно» бессмысленным и просто звукосочетанием. Тем не менее, Порджи отдавал себе отчет в том, что трудно взобраться по гладкой, как стекло, поверхности, отвесно вздымающейся более чем на 1000 футов. Вот почему он подолгу наблюдал за полетом орлов. Этим утром Порджи, как всегда, в школу опоздал. Он замешкался, отыскивая на до отказа забитой подставке, куда бы пристроить свое помело, и когда с виноватым видом шмыгнул в класс, прошло уже ровно 6 минут урока. Сперва ему подумалось, что все обойдется. Старый мистер Уикинс стоял к нему спиной и мелом чертил на доске пентаграмму. Но едва Порджи стал примащиваться на свое местечко, как учитель обернулся и произнес, растягивая слова: «Насколько я понимаю, мистер Милс решил, в конце концов, присоединиться к нам». Весь класс грохнул, а Порджи покраснел. «Что же случилось с вами на этот раз, мистер Милс?» «Я на орла глядел», — неловко сказал Порджи. «Как, должно быть, приятно было этому орлу! И что же он такое делал?» «Он парил на ветру, и крыльями не махал, и ничего не делал. Над каньоном, который упирается в восточную стену. Там ветер ударяет в стену и поднимается вверх. И этот орел просто плавал себе кругами, и каждый раз все выше, выше. Знаете, мистер Уикинс, на спор могу идти, что если наловить орлов целую стаю, привязать к ним веревки, так они человека прямо на край стены могут поднять». «Ну, это вполне вероятно», — согласился мистер Уикинс. «Если бы только ты смог изловить этих орлов. А теперь, с твоего позволения, я продолжу урок. Когда мы имеем дело со стихиями пятого порядка, — обратился он к классу, — нужно быть осторожным с...» На втором уроке мистер Уикинс дал классу задачку по практической астрологии. Порджи никак не мог сосредоточиться. Ничего у него не получалось, а когда он обнаружил, что еще в самом начале нечаянно поменял местами пару знаков зодиака, то окончательно сдался и стал рисовать схемы силков для орлов. Сначала он нарисовал одну такую схему, решил, что ничего не выйдет, принялся за вторую. «Порджи!» Он подскочил. Мистер Уикинс возвышался прямехонько над ним. Учитель протянул руку и взял лист бумаги, на котором Порджи чертил свои схемы. Затем он ухватил Порджи за плечо и выдернул его из-за парты. «Ступай ко мне в кабинет!» Выходя из дверей, Порджи услышал, как мистер Уикинс сказал: «Класс свободен до моего возвращения». Мальчишки всех калибров, высокие мальчишки среднего роста и совсем малыши, неудержимой лавиной хлынули из класса. Когда орава эта неслась мимо Порджи, его двоюродный брат Гомер резко затормозил и как будто нечаянно заехал ему локтем под ребра. Гомер, которого прозвали «бульдожкой», за вечно дрочливое выражение широкого, словно топором вырубленного лица, был годом старше Порджи и к старшинству своему относился серьезно. «Вот погоди, расскажу про все отцу. Схлопочешь вечером». Мистер Уикинс отпер дверь своего кабинета и жестом предложил Порджи войти. Затем он закрыл за ним дверь и тщательно запер ее. «Чем ты занимался, вместо того, чтобы выполнять задания?» Порджи не отвечал. Мистер Уикинс сузил глаза. Длинный ореховый прут, что покоился на книжном шкафу рядышком с чучелом совы, легко взмыл в воздух, проплыл через всю комнату и лег ему в руки. «Ну?» — спросил мистер Уикинс, хлопая прутом по столу. «Силки для орлов», — признался Порджи. «Я силки для орлов рисовал. А что я могу

0: поделать. Это меня стена заставила. Продолжай. Порджи мгновение колебался. Прут снова хлестнул по столу. «Я хочу поглядеть, что там с другой стороны», — выпалил Порджи. «Раз нет такого колдовства, чтобы меня туда перенести, значит, я должен еще чего-нибудь придумать».
1: «Я чувствую в тебе сомнение».
0: «Сомнение — это зло, Порджи, зло. Есть пути, которые открыты людям, и пути запрещенные. Вспомни, что черный человек еще не приходил за тобой, но он пришел когда-то за твоим отцом. А теперь наклонись». Прут опустился со всего маху, но на стол. «Встань!» — устало сказал мистер Уикинс. «Я пытался вколотить кое-что тебе в голову, а также и воздействием на противоположную часть твоего тела, но один его конец оказался столь же невосприимчивым, как и другой». Он указал в окно на вздымающуюся в отдалении поверхность стены со всех сторон окружающий мир. «Пусть тебя не волнует, что находится там за ней. Может быть, там живут ангелы, а может быть, демоны. Ни одно наше помело не может подняться столь высоко. У нас недостаточно сильны заклинания. Нам нужно получше овладеть ведовством, лучше понять невидимые силы, что окружают нас. Во времена моего деда даже на самом лучшем помеле нельзя было подняться в воздух выше, чем на сотню футов. Но знающие в Великой Башне трудились и трудились, и вот теперь, когда облака опускаются низко, мы можем летать уже прямо среди облаков. И наступит день, когда мы сможем взмыть и к самой вершине стены». «А почему не сейчас?» — упрямо спросил Порджи. «С помощью орлов». «Потому что мы не готовы», — резко ответил мистер Уикинс. «Возьми, к примеру, обмен мыслями на расстоянии. Всего 30 лет назад были выработаны магические формулы, и даже сейчас лишь немногие обладают способностью разговаривать друг с другом за несколько миль, просто произнося слова в уме. Время, Порджи. На все это требуется время. Нас поселили здесь, чтобы мы познали путь, и все, что могло бы отклонить нас от этого — зло. Человек не в состоянии идти сразу в двух направлениях. Если он попытается, он разорвется на две части».
1: «Может и так», — сказал Порджи. «Но вот птицы летают же над стеной, а они никаких заклинаний не знают. Послушайте, мистер Уикинс, если все колдовство, то почему же тогда с его помощью нельзя сделать все, что хочешь? Вот, например...» Он вынул из кармана сверкающий, обкатанный кусочек кварца и положил его на стол. Слегка подталкивая камешек пальцем, он сказал: «Каменное око, поднимись высоко, выше облака ходячего, дальше солнца горячего». Камешек не двинулся. «Видите, сэр, если слова влияют на помело, они и на камни также должны действовать».
0: Мистер Уикинс уперся в камешек взглядом. Внезапно тот затрепетал и подпрыгнул в воздух.
1: «Так это ж другое дело», — сказал Порджи. «Вы его подняли усилием мысли. Со всякими мелкими вещами это хоть кто может. А мне вот хочется узнать, почему слова сами по себе ничего сделать не могут».
0: «У нас еще просто не хватает знаний», — нетерпеливо сказал мистер Уикинс. Он отпустил камешек, и тот с мелодичным стуком упал на стол. «С каждым годом мы узнаем немного больше. Может быть, ко времени, когда у тебя будут дети, мы узнаем заклинание, которым можно будет поднять все, что угодно». Он презрительно фыркнул. «Да и для чего тебе, спрашивается, чтобы камни летали по воздуху? У мальчишек достаточно неприятностей, даже когда они ими просто швыряются».
1: Порджи нахмурил брови. Это же не одно и то же, когда заставляешь какую-нибудь вещь что-то сделать, например, если я поднимаю ее рукой или мыслью, а когда нашепчешь наговор, и она уже сама все выполняет. Вот как помело.
0: Каждый из них задумался о своем, и в кабинете повисло долгое молчание.
1: — Не хочется мне ворошить неприятное прошлое, Порджи, — сказал в конце концов мистер Уикинс, — но было бы полезно вспомнить, что произошло с твоим отцом. К нему сомнения пришли позже, чем к тебе. Некоторое время он был моим самым способным учеником, но сомнения эти были столь же сильны.
0: Он выдвинул ящик стола, покопался в нем немного и извлек пачку пожелтевших от времени листов бумаги.
1: Вот сочинение, которое его погубило. Исследование неколдовских методов левитации. Он написал это, когда выступал на соискание степени младшего знающего.
0: Мистер Уикинс швырнул всю пачку на стол перед Порджи таким движением, словно уже одно прикосновение руки к этим листкам могло осквернить человек.
1: Порджи потянулся было к ним, не прикасаясь. «Они полны богохульства!» — загремел мистер Уикинс.
0: Порджи отдернул руку. Он посмотрел на лист, который лежал сверху, и увидел аккуратный рисунок чего-то, что напоминало птицу. Разве только крыльев было две пары, одна впереди, а другая сзади.
1: Мистер Уикинс убрал бумаги в ящик.
0: «Если ты желаешь пойти по стопам своего отца...» Учитель упорно не сводил с Порджи своего цепкого, неодобрительного взгляда. «Никто из нас не сможет тебе помешать!»
1: Голос его поднялся и окреп. «Но есть один, кто может!»
0: «Помни о черном человеке Порджи, ибо поступь его ужасна. В его глазах пламень, и никакой заговор не защитит тебя от него». Когда он пришел за твоим отцом, день обернулся тьмой и стенанием, и когда солнце засияло снова, они уже исчезли. А куда? Об этом и помыслить нельзя.
1: Мистер Уикинс покачал головой, словно бы сраженный этим воспоминанием, и указал на дверь.
0: «Думай, Порджи, прежде чем что-либо сделать. Хорошенько думай».
1: Порджи и думал, выходя из кабинета, но не столько о черном человеке, сколько о наброске в сочинении отца. Этот ящик из-под апельсинов с двумя досками поперек вместо крыльев отдаленно напоминал отцов рисунок, но внешность оказалась обманчивой. Порджи сидел на ступеньках крыльца, искренне жалея себя и потирая два чувствительных местечка своего тела. Место пониже спины зудело у него в результате слишком свободного приложения дядиной руки. Распухший же нос явился следствием воздушной катастрофы. Несколько раньше он взгромоздил свою трудолюбиво созданную машину на крышу дровяника и кинулся в ней в воздушный простор. Теперь Порджи страшно жалел, что пригласил бульдожку в свидетели своего триумфа, ибо вся эта история немедленно стала известна дяде с обычными последствиями. Чтобы уж совсем быть уверенным в том, что урок вколочен как надо, дядя на неделю отобрал у него помело, а чтобы Порджи не улизнул потихоньку, он, прежде чем запереть помело в чулане, заговорил его.
0: Ведь вся их компания собиралась сегодня вечером лететь к Красным скалам, погоняться там за летучими мышами.
1: Ребята снизились и начали кружить над домом, криками вызывая его и бульдожку. Они гудели и свистели, кричали и улюлюкали, пока мист Гомер не присоединился к ним, вылетев из окошка своей спальни. «Порджи не может!» — прокричал он. «Его вздули, и па спрятал его помело. Пошли, ребята!»
0: Бульдожка был у них заводилой с тех самых пор, как получил взрослое помело. Он мог взмыть на 500 футов, повиснуть на помеле вниз головой, пропустив его под коленями, а затем отцепиться и полететь вниз. Он падал камнем, вытянув руки и изогнув тело, как будто нырял ласточкой, и вдруг, когда до земли оставалась какая-нибудь сотня футов, подзывал помело, и оно стрелой мчалось к нему. Показуха. Пробормотал Порджи и захлопнул дверь дровяника, чтобы больше не видеть удаляющихся ребят. На верстаке стояла небольшая модель из бумаги и лучинок, с которой и начались все его беды. Он взял ее в руки и резко опустил в воздух. Она нырнула было к полу, но затем, набрав скорость, задрала нос к потолку и описала в воздухе изящную петлю. Выровнявшись, модель внезапно вильнула влево и врезалась в стену. Одно крыло раскололось. Порджи подошел и поднял модель. «Может быть, то, что получается на маленьких моделях, на больших не удается», — подумалось ему, «потому что тот ящик из-под апельсинов с досками на перекрест был таким точным подобием этой маленькой модели, какой он только мог сделать». Равнодушно положил он снова модель на верстак и вышел во двор. А может быть, они все правы, и мистер Уикинс, и дядя, и все остальные? Может, только и есть один путь, по которому надо следовать? Что же он будет поступать, как они требуют? Но ведь никаких причин, по которым он не мог бы немного подхлестнуть события. Ожидание, покуда его внуки выдумают что-то, не перенесет через стену его самого. Завтра после уроков он начнет разрабатывать свою новую идею и на этот раз, может быть, найдет правильный путь. На кухне дядя и тетка спорили о нем. Порджи остановился в прихожей и прислушался. — Ты думаешь, мне доставляет удовольствие пороть ребенка? Да мне еще больнее, чем ему. Я обратила внимание, что после этой порки ты-то сидеть мог, — сухо заметила тетя Ольга. Ну а как я еще мог поступить? Мистер Уикинс, правда, не пришел и не сказал об этом прямо, но все же намекнул, что ежели Порджи не перестанет мечтать черти о чем, его могут исключить из школы. Гром меня разрази, Ольгой, я делаю для парнишки все, что и для собственного сына. Ты что, хочешь, чтобы я отступился и предоставил ему кончить, как кончил твой братец? Ты брата не трогай. Что бы Порджи ни делал, ты не смеешь его бить. Он еще всего-навсего мальчонка. Раздалось громкое фырканье. На случай, если ты запамятовала, дорогая, в марте ему уже стукнуло 13. Очень скоро он станет совсем взрослым. Тогда что же ты не поговоришь с ним, как мужчина с мужчиной? Да разве я не пробовал? Ты же знаешь, что всякий раз происходит. Он начинает сыпать этими своими сумасшедшими вопросами и идеями. Я выхожу из себя, и вот мы уже там, где начали. Дядя воздел руки. Ума не приложу, что с ним делать. Дядя встал. Пойду в гостиную, почитаю газетку. Порджи уже был там, с самым прилежным видом перелистывая свои учебники. Дядя опустился в кресло-качалку, развернул газету и раскурил трубочку. Он протянул руку к пепельнице положить обгоревшую спичку, и, как обычно, пепельницы на месте не оказалось. «Порджи?» «Да, дядя верил. Принеси-ка мне пепельницу из кухни, ладно?» «Запросто», — сказал Порджи. И зажмурился. Он стал думать о кухне, пока вся ее обстановка не выступила в его мозгу с необычайной яркостью и точностью. Помятая медная пепельница стояла возле раковины, где тетка оставила ее, сполоснув. Он скосил свой внутренний глаз, уперся взглядом в медную чашу пепельницы и прошептал: «Пепельница, брысь! Лети, не кувыркнись!» Пепельница задрожала и медленно взмыла в воздух. Порджи быстренько представил себе дверь из кухни, коридорчик и повел пепельницу к комнате. «Порджи!» — послышался сердитый возглас дяди. Порджи подскочил, а в коридоре раздался шум падения. Пепельница грохнулась об пол. «Сколько раз я тебе говорил, не занимайся левитацией в доме. Если тебе так уж трудно дойти до кухни, скажи мне, я схожу сам». «Я просто тренировался», — оправдываясь, промямлил Порджи. «Вот и тренируйся на улице. Ты все стены исцарапал, стукая об них вещи. Знаешь ведь, что тебе пока рано баловаться с телекинезом за пределами прямой видимости». «Вот она, дядя», — сказал Порджи, внося пепельницу в комнату. «Извините». Дядя взглянул на его несчастное лицо, вздохнул, протянул руку и любовно потрепал племянника по вихрам. «Держи хвост пистолетом, Порджи. Мне жаль, что давеча пришлось тебя вздуть, но это было для твоей же пользы. Ты же знаешь, что люди у нас здесь думают насчет всяких машин». Он поморщился, словно ненароком ругнулся. «Одно только запомни, Порджи. Если тебе что-то хочется узнать, ничего не затевай сам. Приди ко мне и спроси, и мы поговорим с тобой, как мужчина с мужчиной». Лицо у Порджи просветлело. «Вот есть одна штука. Я над ней все думаю последнее время». «Ну-ну», — поощрительно сказал дядя. «Сколько нужно орлов, чтобы поднять человека до вершины стены?» Дядя Вирил сосчитал до 10 очень медленно. На следующий день Порджи отправился в публичную библиотеку и по лестнице поднялся в зал главного абонемента. «Маленьким сюда не полагается», — сказала ему библиотекарша, — «детское отделение внизу». «Но мне нужна книжка для дяди», — запротестовал Порджи, — «про то, как летать. Есть у вас книжки про то, как заставить всякие вещи летать по воздуху?»
1: «Какие вещи?»
0: «Ну вот, птицы. Птиц не приходится заставлять летать. Они такими родятся».
1: «Я не про настоящих», — объяснил Порджи. «Я про тех, которых, если сам сделаешь».
0: «О, оживление! Секундочку, дай-ка я представлю». Она закрыла глаза, и картотечный каталог на другой стороне комнаты принялся один за другим выдвигать и снова задвигать свои ящики.
1: «Ага. Вот, возможно, то, что он ищет», — прошептала библиотекарша через минуту и снова сосредоточилась. Большущая в окованном латунью переплете книга вспорхнула с кучи других и легла перед ней на стол. Она вытащила контрольную карточку из бумажного кармашка и протянула ее Порджи. «Запиши вот здесь фамилию твоего дяди». Порджи так и сделал, а затем, прижимая книгу к груди, со всей возможной расторопностью выбрался из библиотеки. К тому времени, когда Порджи продрался через 3/4 книжища, он был близок к тому, чтобы в отчаянии сдаться. Это все было колдовство для взрослых. Каждый встретившийся ему свод инструкций либо использовал неведомые ему слова, либо требовал таких ингредиентов, которые достать было совершенно невозможно, вроде измельченного рога единорога и крови рыжих девственниц. Он не знал, что такое девственница. Все, что дядина энциклопедия могла поведать ему по этому вопросу, так это только то, что девственницы — единственные, кто может удержаться верхом на единороге. Но одну рыжую девчонку по имени Доротти Бокс он знал. Она жила чуть дальше, по улице. У Порджи было, однако, предчувствие, что ни она сама, ни родители этой рыжей не отнесутся тепло к тому, кто попросит выделить 2 кварты ее крови. Кварта — англосаксонская мера емкости для жидких и сыпучих тел, равная 1,14 литра. Поэтому он продолжил поиски в книге. Уже почти в самом конце он нашел свод правил, которым, как ему думалось, он мог бы последовать. У него ушло 2 дня, чтобы собрать все снадобья. Единственное, что причинило ему затруднение, так это поиски жабы. Остальные ингредиенты, хотя по большей части противные и дурно пахнущие, он достал без особых хлопот. Число месяца и точное время эксперимента были делом важным, и Порджи
0: удивил мистера Уикинса своим внезапным интересом к его предмету — практической астрологии. Наконец, после трудоемких вычислений, Порджи решил, что пора. В ночной тишине Порджи выбрался через раскрытое окошко и пересек двор, направляясь к дровянику. Очутившись внутри, он аккуратно проследил, чтобы все окна были завешены. Затем зажег свечку. Приподняв одну из досок пола, он извлек свою книжку и запасенные зелья. Сначала нужно было из глины, которую он взял с кладбища, слепить грубое подобие птицы. Затем, воткнув ей в бока несколько белых перьев от курицы, которую тетка готовила в прошлое воскресенье, он смазал свое творение заранее приготовленной ядовитой смесью. Луна как раз садилась за стену, когда он начал читать заклинание. Пламя свечи трепетало на страницах старого фолианта, а Порджи медленно и тщательно выговаривал трудные слова. Когда настала минута подключить к делу жабу, у Порджи едва хватило духу продолжать начатое, но он напряг волю и сделал все необходимое. Затем, морщась от боли, проткнув булавкой кожу на указательном пальце, медленно уронил 3 капли крови на грубое глиняное тельце и прошептал: «Глина с кладбища, куриное перо, жабий глаз, подымайтесь враз». Порджи наклонился поближе, напрягшись в ожидании. Внутренним оком видел себя строящим гигантскую птицу, крылья которой достаточно сильны, чтобы поднять его над стеной вокруг мира. Проходили минуты, и Порджи, наконец, увидел все как есть. Просто вонючий кусок грязи с торчащими из него перышками. Слезы навернулись на глаза, когда он поднял тельце мертвой жабы и тихо сказал ей: «Прости меня». Его сломанный планер все еще стоял там, где он оставил его, на дальнем конце верстака. Он подошел и поднял его. «Ты, по крайней мере, летаешь сам», — сказал он. «И чтобы тебя сделать, мне не приходится убивать бедных маленьких жаб». Ему пришло на ум, что, возможно, деревянные крылья того большого планера из ящика были слишком тяжелы. «Может, если бы я достал несколько длинных тонких жердочек, — подумал он, — и материи, чтобы обтянуть крылья?» В течение 3 последующих месяцев мысли Порджи были заняты лишь одним — машиной, которую он строил в просторной старой пещере на вершине длинного холма. В результате он все больше и больше запускал школу. Он сидел на траве перед входом в пещеру, дожидаясь темноты. Крохотные мигающие огоньки внизу обозначали деревни, которые одна за другой тянулись по равнине на добрые 40 миль. Охватывая их словно в кольцо рук, простиралась темная и угрожающая масса стены. Куда бы он ни взглянул, она повсюду вздымалась навстречу ночи. Порджи следил взглядом за ее изгибом, покуда не сделал полный оборот, после чего погрозил стене кулаком. «Я еще через тебя переберусь», — яростно шептал он, поглаживая нескладную массу машины, покоившейся рядышком с ним в траве. «Вот эта старушка-орлиха перенесет меня». Старушка-орлиха являла собой странное сооружение, походившее на коробчатого змея. Порджи прикинул, что он сможет управлять полетом, болтая ногами. Если он подаст их вперед, то переместившийся центр тяжести отклонит нос машины вниз. А откинув ноги назад, можно заставить орлиху задрать свой клюв к небу. Мальчик пару раз сделал глотательное движение в тщетной попытке смочить пересохшее горло и бросился вперед, отчаянно стараясь сохранить равновесие по мере того, как его вихляющая рысь все убыстрялась и убыстрялась. Стремглав еще и еще быстрее мчался Порджи, и шаги уже стали прыжками, когда поверхности крыльев постепенно начали принимать на себя его вес. Пальцами ног он скользнул по высокой траве, и вот уже ноги его свободно болтались в воздухе. Он взлетел. Не решаясь двинуть даже головой, он скосил глаза налево и вниз. Земля быстро скользила в дюжине футов под ним. Медленно и осторожно он откачнул ноги назад. Нос планера поднялся. Выше, все выше летел Порджи, пока вдруг не ощутил внезапное замедление скорости и какую-то неуверенность движения орлихи. Почти инстинктивно он снова подался вперед, направив нос планера вниз в быстром нырке, чтобы снова набрать скорость. Ко времени, когда Порджи поравнялся с подножием холма, он был уже на высоте 150 футов. Для эксперимента он немного отклонил ноги влево. Планер чуть просел и развернулся, скользя над рощицей. Порджи внезапно почувствовал, что подымается. Это его подхватил восходящий поток воздуха. Планер набрал высоту 10, 20, 30 футов, а затем снова медленно начал снижаться.

0: слушайте радио фантастики.
1: Приземлиться оказалось нелегко. Благодаря скорее удаче, чем умению, Порджи опустился в высокую траву луга, отделавшись всего несколькими царапинами. С минуту он сидел и отдыхал, а голова у него шла кругом от волнения. Он летал, как птица, без помела, не произнося ни единого слова заклинания. Значит, кроме колдовства есть и другие пути. Его радужное настроение внезапно померкло, когда он осознал, что хотя планировать вниз и было так здорово, путь через стену лежит вверх. Кроме того, и это было сиюминутно важно, от пещеры его сейчас отделяло полмили, а одному ему нечего было и думать втащить Орлиху обратно на холм. А люди плохо относятся к машинам и к тем, кто их строит. Помело, решил он в конце концов, имеет известное преимущество. Оно не может летать очень высоко, но после полета, по крайней мере, не приходится топать домой пешком. «Эх, будь у меня сейчас большущее взрослое помело», — подумал Порджи, — «я бы поднял им Орлиху и отвез ее в пещеру». Он вскочил. «Это могло получиться». Он помчался вверх по склону со всей быстротой, на которую был способен, и, наконец, сильно запыхавшись, подбежал ко входу в пещеру. Не дожидаясь, пока успокоится сердце, он оседлал помело и полетел вниз к своему оказавшемуся на мели планеру. 5 минутами позже он отступил назад и сказал: «Помело, лети! По небу мети! Выше облака ходячего! Дальше солнце горячего». Оно никуда не полетело. Порджи ведь привязал его к раме Орлихи. Но когда мальчик поднял планер, то оказалось, что 0,9 веса машины исчезли, уравновешенные подъемной силой помела. Он с тоской поглядел в небо. Было позднее, чем он думал. Ему давно пора было быть дома, в постели, но когда он вспомнил о том ощущении могущества, которое испытал в полете, все выше и выше поднимался он, выше, чем когда-либо удавалось любому помелу. Когда он пошел на снижение, это, надо сказать, оказалось уже не так весело. Дважды его увлек нисходящий поток и едва не прижал к земле, прежде чем Порджи смог освободиться от засасывающего ветра. Лишь подъемная сила помела позволила ему остаться в воздухе. Принимая на себя большую часть веса, она так облегчала Орлиху, что едва заметного шевеления воздуха оказалось достаточно, чтобы ее снова понесло вверх. Он посадил планер на расстоянии брошенного камня от входа в свою пещеру. «Завтра ночью», — взволнованно подумал он, отвязывая помело, — «завтра ночью». Была и завтрашняя ночь, и еще много ночей. Орлиха ловила крыльями любую восходящую струйку, и Порджи мало-помалу обнаружил, что может часами оставаться в воздухе, перелетая от одного теплого потока к другому. Дату своего 14-го дня рождения он обвел красным и ждал. У него были причины ждать. В мире внутри стены 14 лет. Это граница между маленькими и большими, между детьми и мужчинами. И самое главное, это день, когда именинника отводили в великую башню, где жили знающие и где ему вручали полноценное помело, движимое самым сильным из заклятий, помело, которое могло подниматься на целых 600 футов. Порджи было необходимо взрослое помело, дополнительная сила, чтобы он смог преодолеть обширное пространство плоской равнины, отделявшее его от каньона, где Орлиху ждал могучий ветер. Полдень его 14-го дня рождения застал Порджи сидящим на ступеньках парадного крыльца в ожидании, когда выйдет из дома дядя. Вышел бульдожка и сел рядом с ним. «Наша компания устраивает сегодня ночью шабаш», — на вершине старушки лысой, — сказал бульдожка. — Жалко, что ты не полетишь. —
2: Полечу, если захочу, — сказал Порций.
1: — Это как? — спросил бульдожка и тихо заржал. — Отрастишь крылья и полетишь? Старушка лысая высотой в 500 футов, а ваши детские метелки так высоко не летают.
2: — Сегодня у меня день рождения.
1: — Думаешь, тебе дадут новое помело? Порджи кивнул. — А вот и нет. Я слышал, как мама с отцом говорили. Отец с ума сходит от злости, что ты завалил алхимию. Он говорит, что тебе надо преподать урок.
2: Порджи почувствовал, как внутри у него все оборвалось. — А мне все равно, — сказал он. — Если захочу, все равно прилечу на шабаш. Вот погоди, сам увидишь.
1: Бульдожка хохотал во все горло, когда вскочил верхом на свое помело и полетел вдоль улицы. Порджи прождал час, но дядя все не появлялся. Он вошел в дом. До самого ужина никто и словом не обмолвился насчет его нового помела. Затем дядя призвал его в гостиную и объявил, что помела ему не будет.
2: Но дядя верил, вы же обещали.
1: Это было обещание с условием, Порджи. С ним было одно большое «если». Помнишь, насчет чего?
2: Порджи опустил глаза и принялся пальцем ноги выводить узоры на потертом ковре. Я старался.
1: В самом деле, сынок? Глаза у дяди смотрели сурово, но с состраданием. Может быть, ты как раз старался, когда заснул сегодня на уроке?
2: Я пробовал и говорить с тобой, и пороть тебя. Ничего не помогает. Так, может, хоть это подействует.
1: А теперь поспеши-ка наверх и займись уроками. Когда сможешь показать мне, что твои отметки исправлены, тогда и потолкуем насчет нового помела, а до тех пор и старое сойдет.
2: Порджи лежал ничком на кровать, зарывшись лицом в подушку, когда услышал в окне какое-то шипение. Он поднял голову и увидел бульдожку, сидящего на своем помеле и злорадно ухмыляющегося.
1: — А я только что видел мистера Уикинса. Он выходил из старой пещеры за шахтой Арнета. Могу спорить, он хочет привести черного человека.
2: — Ничего мне не известно про эту пещеру, — сказал Порджи, сев на постель.
1: — Еще как известно, я тебя однажды выследил. У тебя там машина. Я сказал про это мистеру Уикинсу, и он дал мне четвертак.
2: Порджи сорвался с постели и бросился к окну. — Я тебя убью!
1: Бульдожка отплыл в сторону ровно настолько, чтобы Порджи не мог до него дотянуться. Отпустил еще какую-то шпильку и унесся на лысую гору к утехам шабаша.
2: Дядя Вирил только собрался пойти на кухню и приготовить себе сэндвич, как у входной двери прозвенел звонок. Ворча, он вышел в прихожую. В дверях стоял мистер Уикинс. Он прошел в дом и теперь моргал и щурился от света. Казалось, он не знает, как начать.
3: — У меня для вас плохие новости насчет Порджи, — сказал он. — Жена еще не спит? — Будет лучше, если она тоже это услышит.
1: Когда они вошли в гостиную, тетя Ольга отложила вязание.
3: — Поздненько вы, мистер Уикинс.
2: Мистер Уикинс помялся, кашлянул и, наконец, выговорил низким приглушенным голосом.
3: — Порджи построил машину.
2: Черный человек сказал мне, что сегодня ночью придет за мальчиком.
1: Дядя Вирил ринулся вверх по лестнице за Порджи.
2: Мальчика в комнате не было.
1: Луна стояла высоко. Порджи, словно днем, ясно видел весь мир, проносящийся под ним. Вдали слева он различил мельтешение огоньков на вершине старушки лысой, где ребята устроили свой шабаш. Он подавил было искушение, но затем поддался ему, заставив орлиху парить кругами над небольшой рощицей, ждал, пока сильные восходящие течения не вынесли его почти на высоту стены. Тогда Порджи крутнулся всем телом и взял курс на красные огни далеких костров. Несколькими минутами позже мальчик безмолвно скользнул над ними на высоте в 800 футов, нащупывая воздушные течения вокруг скал. На дальнем конце лысой горы было мощное нисходящее течение, и когда Порджи вплыл в него, оно внезапно подхватило планер, но Порджи тотчас отвернул, и прежде чем орлиху увлекло слишком далеко вниз, сумел найти спокойный воздух. По другую сторону горы, ближе к каньону, он встретил то, что искал — сильный вздымающийся поток, который, казалось, шел до самого неба. Он твердо запомнил его расположение и затем начал кругами снижаться над шабашем. Вскоре он уже был так близко от ребят, что стал различать отдельные фигурки, сидящие у маленьких костров. «Эй, бульдожка!» — закричал он во все горло. Коренастая фигура вскочила и ошарашенно стала оглядываться в поисках источника этого призрачного зова. «Да здесь я, наверху!» Порджи сунул руку в карман, достал оттуда небольшой камешек и кинул его вниз. Тот с треском ударился о выступ скалы в 4 футах от бульдожки. Двоюродный брат Порджи издал испуганный вопль. Остальные ребята тоже повскакали и, закинув головы, уставились в темное небо, ничего не видя из-за слепящего пламени костров. «Я же сказал тебе, что смогу прилететь к вам на шабаш, если захочу!» — закричал Порджи. «Только мне теперь не хочется, у меня нет времени на детские забавы. Я лечу через стену!» На последнем проходе над вершиной он был на высоте не больше 30 футов. Когда он перегнулся через раму, в свете костров стало ясно видно его лицо. Приставив большой палец к носу, он оскорбительно пошевелил пальцами и пропел: «Кис-кис-кис! Вам меня не поймать!» Ноги его едва не касались земли, когда он спланировал над обрывом. Секунда прошла в беспокойном ожидании, а затем он ощутил на крыльях крепкий и неуклонный напор восходящей струи. Он почувствовал, как на высоте 300 футов исчезла подъемная сила его помела. Орлиха стала неловкой и тяжелой, но силы потока еще хватало, чтобы медленно нести его вверх. Фут за футом поднимался он к краю стены. Была минута, когда он потерял драгоценные 100 футов. Эта спираль вынесла планер из потока, и ему пришлось снова искать его. Клок облака свисал с края стены, и когда Порджи вошел в него, то на мгновение его охватила паника. В один миг не стало ни левого, ни правого, ни верха, ни низа. Только белая мокрить. У него было такое ощущение, будто орлиха отказывается слушаться управления. Но Порджи крепко держался, полагаясь на то чувство воздуха, которое он приобрел во время многочисленных тренировочных полетов. Найтовы совсем ослабли. Всей силы его рук не хватало, чтобы удержать крыло от дрожи. Он изо всей мочи боролся за то, чтобы не потерять контроль над кораблем и над собой, не уступить огромному искушению поддаться вперед и бросить орлиху в отлогую кривую спуска, которая снова приведет его в нормальный и безопасный мир. Он уже почти сдался, как вдруг с театральной неожиданностью планер выскользнул из облака в ясную, тронутую лунным светом ночь. Первый раз в его жизни стена не закрывала путь взору, в первый раз не стало этой огромной черной линии, протянувшейся сквозь ночь. Он был над ней. Оглядываться не было времени. С громким звоном одна из веревок лопнула, и обшивка кромки переднего крыла отчаянно захлопала под напором воздуха. Планер начал то рыскать из стороны в сторону, то заваливаться носом, но если ему суждено упасть, он упадет на ту сторону. По крайней мере, оставит в дураках мистера Уиткинса и черного человека. Теперь он был прямо над стеной. Она протянулась под ним, как широкая дорога, сверкая в лунном свете гладкой черной поверхностью. Повинуясь мгновенному импульсу, он яростно подал все тело вперед и вправо. Нескладный аппарат наклонил нос и нырнул к черной поверхности. Вниз. Он перенес свой вес назад, круто вздыбив нос орлихи. Падение прервалось лишь на одну драгоценную секунду, покуда еще держались крылья. Затем с огромным треском переднее крыло заломилось назад и ударило его по лицу. Мгновение слепого беспорядочного падения и сокрушительный удар, погрузивший его в темноту. Поджи осторожно отполз на четвереньках по скользкой мокрой поверхности, пока не добрался до середины стены. Здесь он сжался в комок и стал дожидаться утра. Порджи открыл глаза и сел. Кто-то звал его. Казалось, что этот голос исходит с высоты и откуда-то издалека. Голос приближался, приближался, и внезапно Порджи увидел в темноте черную фигуру, кружащуюся над стеной, подобно огромной вороне. Ближе слетала она, еще ближе и еще. Человек в черном, с вытянутыми руками и длинными, похожими на когти, пальцами. Порджи вскочил и побежал, скользя по мокрой поверхности. Он оглянулся через плечо. Черная фигура была уже над ним. Порджи в отчаянии метнулся в сторону и поскользнулся. Он чувствовал, что со страшной скоростью скользит по краю стены. Он цеплялся ногтями, ища бугорка, неровности, и не мог остановиться. Была секунда, когда он почувствовал, как ускользает из-под него холодная влажная поверхность стены. Падая, он медленно переворачивался. Сначала под ним были облака, потом они пропали, и на их месте появилось усыпанное звездами небо. Он чувствовал, как время несет его в мягких ладонях. Ужаса не было. Не было ничего. Ничего, пока внезапно небо над ним не исчезло, закрытое падающей стремглав черной фигурой, похожей на ястреба. Порджи отчаянно пинался. Один удар пришелся почему-то твердому, и на мгновение Порджи почувствовал себя свободным, но тотчас же сильные руки обняли его сзади, и из пустоты забвения он был возвращен в мир падения и страха. Что-то внезапно надавило ему на грудь, и вслед за тем он почувствовал, как его поднимают. Потом его осторожно опустили на верхушку стены. Он стоял с вызывающим видом, высоко поднял голову, смело глядя на черную фигуру. «Я ни за что не вернусь. Вам не заставить меня вернуться». «Тебе не нужно возвращаться, Порджи». Под капюшоном ему не видно было лица, но голос казался странно знакомым. «Ты заслужил право увидеть, что находится с другой стороны», — сказал этот голос. Капюшон был сброшен. В ярком лунном свете Порджи увидел мистера Уиккинса. Учитель приветливо кивнул. «Верно, Порджи, я и есть черный человек. Несколько неожиданно, правда ведь? Я с той стороны. По-моему, меня можно назвать своего рода наблюдателем». «Наблюдателем?» — переспросил Порджи. «С той стороны?» «Именно. Оттуда, где ты проведешь ближайшие несколько лет. Не думаю, что жизнь там покажется тебе лучше, но не думаю, что она будет и хуже. А вот то, что она будет другой, это я, пожалуй, могу обещать твердо». Он довольно засмеялся. «Ты помнишь, я сказал тебе в тот день в своем кабинете, что человек не может идти сразу в двух направлениях, что мозг и природа обязательно столкнутся. Это и правда, и неправда. Человек может владеть и тем, и другим, но для этого нужны два мира. На той стороне мир машин. Это тоже хороший мир, но люди, живущие в нем, уж очень давно поняли, что они платят за это, что контроль над природой означает пренебрежение возможностями мозга, поскольку машина — это продукт логики и здравого смысла, а чудеса нет. Еще нет. Поэтому люди и построили стену, поселили внутри людей и дали им такие книги и такие законы, которые обеспечивали бы развитие сил мозга. По крайней мере, они надеялись, что так получится. И так получилось. «Но зачем же стена?» — спросил Порджи. Уикинс вытащил из кармана связку ключей. «Подними-ка их». Порджи уставился на связку, покуда она накрепко не запечатлелась в его мозгу, и затем стал мысленно поднимать ключи, пока вся связка не повисла высоко в воздухе. Затем он снова уронил их в ладонь мистеру Уикинсу. «Люди с той стороны так не умеют», — сказал учитель. «И сознательно телепатировать, вы называете это разговаривать мыслями, тоже не могут. Они не могут делать этого, так как не верят по-настоящему, что такие вещи возможны. Люди с внутренней стороны стены верят, потому что они живут в атмосфере колдовства. Но как только все эти вещи будут отработаны, и овладение ими станет просто вопросом тренировок и метода, тогда больше уже не понадобятся все эти ритуалы, заклинания и глубокая вера в существование сверхъестественных сил. И стена рухнет. Но до тех пор...» Он сделал паузу и нахмурился с шутливой суровостью. «Черный человек всегда будет поблизости и присмотрит за тем, чтобы люди с этой стороны стены не разрывались посредине пути, пытаясь сразу идти в двух направлениях». В глазах у Порджи светилось томительное сомнение. «Но ведь вы летали без всякой машины?» Черный человек распахнул балахон и показал небольшой блестящий диск, прикрепленный у него на груди. Он постучал по нему. «Это машина, Порджи, такая же, как твой планер, только в другом роде и много лучше. Она почти так же хороша, как и левитация. Мозг и природа. Они в конечном счете сойдутся». Он снова запахнул балахон. «Здесь холодно. Пошли. Завтра у нас будет достаточно времени, чтобы посмотреть, что же там, с той стороны стены, вокруг мира». «А мы не можем подождать, пока облака поднимутся?» — с тоской в голосе спросил Порджи. «Мне бы, понимаете, хотелось увидеть все сначала именно отсюда». «Можем, конечно», — ответил мистер Уикинс. «Но есть один человек, которого ты не видел уже очень давно и который ждет тебя там, внизу. Если мы останемся здесь, он будет волноваться». Порджи растерянно уставился на него. «Я никого не знаю на той стороне. Я...» Он внезапно умолк. Он почувствовал, что у него вот-вот разорвется сердце. «Это мой отец? Ну, а кто же еще?» Он выбрался легким путем. «А ну, давай двигаться. Покажем ему, каким мужчиной вырос его сын. Ты готов?» «Я готов», — сказал Порджи. «Тогда помоги-ка мне перетащить твое сооружение к другой стороне стены, чтобы мы могли сбросить его внутрь. Когда утром люди увидят эти обломки, они будут знать, как поступает черный человек с теми, кто строит машины, вместо того, чтобы заниматься своим делом. На бульдожку и на других это окажет благотворное влияние». Двое стояли молча, бок о бок, глядя, как орлиха падает на своих сломанных крыльях. Когда она исчезла в темноте внизу, мистер Уикенс обнял Порджи и уверенно ступил на внешний край стены.
3: «Подождите немножко», — сказал Порджи, вспоминая кабинет учителя и ореховый пруд, который послушно плыл по воздуху. «Если вы с той стороны, то как же вы можете поднимать вещи?»
1: Мистер Уикенс широко улыбнулся. «О, я родился внутри. Первый раз я перешел на ту сторону, когда мне было чуть больше, чем тебе сейчас».
3: «На планере?» — спросил Порджи.
1: «Нет», — ответил черный человек с совершенно серьезным лицом. «Я пошел и наловил полдюжины орлов».

0: Classique.
1: Глава шестая. Выйдя из башни, я остановился, засунул руки в карманы. Постоял, глядя на бьющие в небо лучи прожекторов, на освещенную будочку пропускного пункта. Только две вещи я не понимал в той игре, что вели сейчас дозоры, точнее, руководство дозоров. Ушедший в сумрак, кто он был? На чьей стороне? Предупреждал меня или запугивал? Мальчик Егор. Случайно или нет наша встреча? Если не случайно, то что в ней? Узел судьбы или очередной ход Завулона? Про сумеречных обитателей я не знал почти ничего. Может быть, и сам Гессер не знал. А вот о Егоре можно подумать. Он не сданная карта в игре. Пусть даже шестерка, но козырная, как все мы. А мелкие козыри тоже бывают нужны. Егор уже побывал в сумраке, первый раз пытаясь увидеть меня, вторично спасаясь от вампирши. Нехороший расклад, если честно. Оба раза его вел страх, и что там говорить, его будущее почти предрешено. Он может еще несколько лет продержаться на грани между человеком и иным, но дорога ведет его в темные. Правде лучше смотреть в глаза. Скорее всего, он темный, и не играет никакой роли, что покамест Егор обычный хороший мальчишка. Если я выживу, мне еще предстоит при встрече требовать у него документы или предъявлять свои. Скорее всего, Завулон может на него воздействовать. Направить в ту же точку, где нахожусь и я. Это подводит к мысли, что и мое месторасположение он прекрасно чувствует. Но к этому я готов. Вот только был ли смысл в нашей случайной встрече? Учитывая сказанное оператором, район ВДНХ пока не прочесывают, был. Мной могла овладеть шальная мысль использовать мальчишку, затаиться у него дома или послать за помощью. Я мог направиться к его дому. Верно? Слишком сложно. Чрезмерно. Меня легко взять и так. Что-то я упускаю. Что-то самое главное. Я шел к дороге, уже не оглядываясь на башню, вместившую на сегодня бутафорский штаб темных, почти забыв об изувеченном теле мага-охранника, валяющемся сейчас где-то у ее подножья. Чего от меня хотят? Чего? Начнем с этого. Послужить приманкой. Попасться дневному дозору. Да еще и так попасться, чтобы сомнений в вине не оставалось. И это фактически произошло. А дальше не выдержит Светлана. Мы можем защитить ее саму и ее родных. Мы лишь не в силах вмешаться в ее собственные решения. И если она начнет спасать меня, выдергивая...

0: Я остановился. Он ведь темный, не так ли? Кто у нас убивает темных? Слабых, неумелых, не желающих развивать себя? Еще один навешанный на меня труп? Ну какой смысл? Не знаю. Но то, что мальчишка обречен, и что встреча в метро была не случайной, я знал абсолютно ясно. Ко мне то ли опять пришлют предвидение, то ли очередной фрагмент головоломки встал на отведенное место. Егор погиб. Я вспомнил, как он смотрел на меня на перроне, насупившись, одновременно желая и спросить что-то, и обругать, в очередной раз выкрикнуть ту правду о дозорах, которая пришла к нему слишком рано, как повернулся и побежал к поезду. Вас ведь защитят? Ваш дозор?
1: Попробует?
0: Конечно, попробует. Будет до последнего искать дикаря. Вот он и ответ. Я остановился, сжимая голову ладонями. Свет и тьма. Как же я глуп. Как непроходимо наивен. Пока дикарь жив, капкан не захлопнут. Мало выдать меня за психопата-охотника, за браконьера от светлых. Важно еще и уничтожить настоящего дикаря. Темные, или, по крайней мере, Завулон, знают, кто он. Более того, умеют им управлять, подбрасывают добычу тех, от кого не видят особого проку. Сейчас у дикаря не просто очередное героическое сражение с тьмой. Он с головой ушел в схватку. Темные валятся на него со всех сторон. Вначале женщина-оборотень, потом темный маг в ресторане, сейчас мальчик. Наверное, ему кажется, что мир сошел с ума, что близится апокалипсис, что силы тьмы захватывают мир. Не хотел бы я оказаться на его месте. Женщина-оборотень была необходима, чтобы заявить нам протест и продемонстрировать, кто под ударом. Темный маг, чтобы обложить меня полностью и иметь право на формальное обвинение и арест. Мальчик, чтобы наконец-то уничтожить сыгравшего свою роль дикаря. Вмешаться в последний момент, взять над трупом, убить, пресекая побег и сопротивление. Он же не понимает, что мы воюем по правилам. Он никогда не сдастся, не отреагирует на приказ неведомого дневного дозора. После смерти дикаря у меня не останется никакого выхода. Либо соглашаться на выверт памяти, либо уходить в сумрак. В любом случае Светлана сорвется. Я поежился. Холодно. Все-таки холодно. Мне показалось, что зима умерла насовсем, только показалось. Скинув руку, я остановил первую же машину, заглянул водителю в глаза и приказал: «Поехали». Импульс был достаточно силен, он даже не спросил, куда надо ехать. Мир близился к концу. Что-то сдвинулось, стронулось, шевельнулись древние тени, прозвучали глухие слова забытых языков, дрожь сотрясла землю. Над миром всходила тьма.

Максим стоял на балконе, курил, краем уха слышал ворчание Лены. Оно не прекращалось вот уже несколько часов, с того мига, когда спасенная девушка выскочила из машины у метро. Максим услышал о себе все, что только мог представить, и немножко того, что представить был не в состоянии. То, что он дурак и бабник, готовый подставляться под пули из-за смазливой мордочки и длинных ног, Максим воспринял спокойно. То, что он наглец и сволочь, кокетничающий при жене с затасканной и некрасивой проституткой, было чуть оригинальнее, особенно учитывая, что с неожиданной пассажиркой он обменялся лишь парой слов. Теперь в ход пошла полная чушь. Вспоминались неожиданные командировки, те два случая, когда он заявлялся домой пьяным. Действительно пьяным. Делались предположения о количестве его любовниц, они проходили.

0: необходимой тупости и мягкотелости, мешающих служебному росту и хоть маломальски приличной жизни. Максим покосился через плечо. Лена ведь даже не накручивала себя, что странно. Сидела на кожаном диване перед здоровенным телевизором Panasonic и говорила. Говорила почти искренне. Она и впрямь так думает, что у него толпа любовниц, что он спас незнакомую девушку из-за красивой фигурки, а не из-за свистящих в воздухе пуль, что они плохо, бедно живут. Они, купившие 3 года назад прекрасную квартиру, обставившие ее как игрушку, на Рождество ездившие во Францию. Голос жены был уверенный. Голос был обвиняющий. Голос был страдающий. Максим щелчком отправил сигарету вниз, посмотрел в ночь. Тьма. Тьма надвигается. Он убил там, в туалете, темного мага. Одно из самых отвратительных порождений вселенского зла. Человека, несущего в себе злобу и страх, выкачивающего из окружающих энергию, подминающего чужие души, превращающего белое в черное, любовь в ненависть. Как обычно, один на один с целым миром. Вот только раньше такого не случалось. 2 дня подряд наталкиваться на эти дьявольские отродья, либо они вылезли из своих зловонных нор, либо его зрение становится лучше. Вот и сейчас. Максим смотрел с высоты 10-го этажа и видел не ночной город в россыпи огней. Это для других, для людей слепых и беспомощных. Он видел сгусток тьмы, болтающийся над землей. Невысоко, на уровне 10-го, 12-го этажа, пожалуй. Максим видел очередное порождение тьмы. Как всегда, как обычно. Но почему так часто? Почему подряд? Уже третий за сутки. Тьма мерцала, колебалась, двигалась. Тьма жила. А за спиной Лена усталым, несчастным, обиженным голосом перечисляла его грехи. Встала, подошла к балконной двери, словно сомневаясь, что Максим слышит. Хорошо, пусть так, хоть детей не разбудит, если, конечно, они спят. Почему-то Максим сомневался. Если бы он действительно верил в Бога, по-настоящему. Но той слабой веры, что согревала Максима после каждой акции очищения, уже почти не осталось. Не может быть Бога в мире, где процветает зло. Но если бы он был, или хотя бы в душе Максима оставалась настоящая вера, он упал бы сейчас на колени, на грязный, крошащийся бетон, вскинул руки к сумрачному ночному небу, к небу, где даже звезды горели тихо и печально, и закричал бы: «За что? За что, Господи? Это выше моих сил, выше меня! Сними с меня этот груз, прошу тебя, сними! Я не тот, кто нужен! Я слаб!» Кричи, не кричи. Не он возложил на себя этот груз, не ему и снимать. Пылает, разгорается впереди черный огонек. Новые щупальцы тьмы. «Лена, извини», — он отстранил жену, шагнул в комнату. «Мне надо уехать». Она замолчала на полуслове, и в глазах, где только что стояло лишь раздражение и обида, мелькнул испуг. «Я вернусь». Он быстро пошел к двери, надеясь избежать вопросов. «Максим! Максим, подожди!» Переход от ругани к мольбе был молниеносным. Лена кинулась вслед, схватила за руку, заглянула в лицо. Жалко, заискивающе. «Ну, прости, прости меня, я так испугалась. Прости, я глупостей наговорила, Максим!» Он смотрел на жену, мгновенно утратившую агрессивность, капитулировавшую, готовую на все, лишь бы он, глупый, развратный, подлый, не вышел из квартиры. Неужели что-то появилось в его лице, что-то испугавшее Лену сильнее, чем бандитская разборка, в которую они встряли? «Не пущу! Не пущу тебя никуда! На ночь глядя!» «Со мной ничего не случится», — мягко сказал Максим. «И тише. Дети проснутся. Я скоро вернусь». «Не думаешь о себе, так подумай о детях. Обо мне подумай. Лена молниеносно сменила тактику. «А если номер машины запомнили? А если сейчас явятся ту стерву искать? Что мне делать?»
1: «Никто не явится. Максим почему-то знал, что это правда. А если вдруг дверь крепкая? Кому звонить, ты тоже знаешь. Лен, пропусти».
0: Жена застыла поперек дверей, распростерши руки, запрокинув голову, почему-то зажмурившись, будто ожидая, что он сейчас ударит.
1: Максим осторожно поцеловал ее в щеку и отодвинул с дороги. Вышел в прихожую, сопровождаемый совсем уж растерянным взглядом. Из комнаты дочери слышалась неприятная тяжелая музыка. «Не спит». Магнитофон включила, лишь чтобы заглушить их злые голоса. Голос Лены.
0: «Не надо!» — умоляюще прошептала жена вслед.
1: Он накинул куртку, мимолетно проверив, все ли на месте во внутреннем кармане.
0: «Ты о нас совсем не думаешь!»
1: Будто по инерции, уже ни на что не надеясь, сдавленно выкрикнула Лена. Музыка в комнате дочери стала громче.
0: «А вот это неправда», — спокойно сказал Максим.
1: «Как раз о вас я и думаю.
0: Берегу».
1: Он спустился на один пролет, не хотелось ждать лифта, прежде чем его догнал выкрик жены, неожиданный. Она не любила выносить ссор из избы и никогда не ругалась в подъезде.
0: «Лучше бы ты любил, чем берег!»
1: Максим пожал плечами и ускорил шаг. «Вот здесь я стоял, зимой. Все было так же. Глухая подворотня, шум машин за спиной, слабый свет фонарей, только холоднее гораздо. И все казалось простым и ясным, как для молоденького американского полицейского, вышедшего в первое патрулирование. Охранять закон, преследовать зло, защищать невиновных. Как было бы здорово, оставайся все и всегда таким же простым и ясным, как в 12 или 20 лет. Если бы в мире и впрямь было лишь два цвета, черный и белый. Вот только самый честный и простодушный полицейский, воспитанный на громких звездно-полосатых идеалах, рано или поздно поймет, на улицах есть не только тьма и свет, есть еще договоренности, уступки, соглашения, информаторы, ловушки, провокации. Рано или поздно приходится сдавать своих, подбрасывать в чужие карманы пакетики с героином, бить по почкам аккуратно, чтобы не оставалось следов. И все ради тех самых простых правил – охранять закон, преследовать зло, защищать невиновных. Мне тоже пришлось это понять. Я прошел по узкой кирпичной кишке, поддел ногой обрывок газеты, валявшейся у стены. Вот здесь истлел несчастный вампир. Действительно несчастный, виновный лишь в том, что позволил себе влюбиться. Не в вампиршу, не в человека, а в жертву, в пищу. Вот здесь я плеснул из чекушки водкой, обжигая лицо женщины, которую мы же, ночной дозор, отдали на пропитание вампирам. Как они темные любят говорить «свобода». Как часто мы объясняем себе самим, что у свободы есть границы. Все это, наверное, абсолютно правильно. Для тех темных и светлых, что просто живут среди людей, превосходя их по возможностям, но ничем не отличаясь по стремлениям. Для тех, кто выбрал жизнь по правилам, а не противостоянию. Но стоит лишь выйти на рубеж, тот незримый рубеж, где стоим мы, дозорные, разделяя тьму и свет. Это война. А война преступна всегда. Всегда, во все времена, в ней будет место не только героизму и самопожертвованию, но еще и предательству, подлости, ударам в спину. Иначе просто нельзя воевать. Иначе ты заранее проиграл.
0: Да что же это такое, в конце концов? За что стоит драться? За что вправе я драться, когда стою на рубеже, посредине, между светом и тьмой? У меня соседи вампиры. Они никогда, во всяком случае Костя, никогда не убивали. Они приличные люди с точки зрения людей. Если смотреть по их деяниям, они куда честнее шефа или Ольги. Где же грань? Где оправдание? Где прощение?
1: Я не знаю ответа. Я ничего не в силах сказать, даже себе самому. Я уже плыву по инерции, на старых убеждениях и догмах. Как могут они сражаться постоянно, мои товарищи, оперативники дозора? Какие объяснения дают своим поступкам? Тоже не знаю. Но их решения мне не помогут. Тут каждый сам за себя, как в громких лозунгах тьмы. И самое неприятное, я чувствовал, что если не пойму, не смогу нащупать этот рубеж, я обречен. И не только я один. Погибнет Светлана. Ввяжется в безнадежную попытку спасти ее шеф, рухнет вся структура московского дозора. От того, что в кузнице не было гвоздя. Я еще постоял, опираясь рукой о грязную кирпичную стену, вспоминал, кусая губы, пытаясь найти ответ. Не было его. Значит, судьба. Пройдя уютным тихим двором, я вышел к дому на ножках. Советский небоскреб вызывал какое-то подспудное уныние, совершенно неоправданное, но яркое. Похожее чувство я иногда испытывал, когда проезжал в поезде мимо заброшенных деревень или полуразрушенных элеваторов. Неуместность, слишком сильный замах, кончившийся ударом по воздуху. «Завулон», — сказал я. «Если ты слышишь...» Тишина. Обычная тишина позднего московского вечера. Рев машин, кое-где музыка из окон и безлюдье. «Ты все равно не мог рассчитать все», — произнес я в пустоту. «Никак не мог. Всегда есть развилки реальности. Будущее не определено, ты это знаешь. И я тоже знаю». Я пошел через дорогу, не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на машины. Я ведь на задании, верно? Сфера отстранения. Звякнул, застывая на рельсах трамвай. Машины сбавили ход, объезжая пустоту, в центре которой был я. Все перестало существовать. Только здание, на крыше которого мы вели бой 3 месяца назад. Темнота, проблески энергии, невидимой человеческим взором. И эта мощь, которую дано узреть немногим, нарастала. Здесь был центр тайфуна, я не ошибся. Меня вели именно сюда? Прекрасно. Я пришел. Завулон, ты все-таки помнишь, что маленькое постыдное поражение? Не можешь не помнить, как получил пощечину в присутствии своих же рабов. Помимо всех высоких целей, я понимаю, что для него они высоки, в нем кипит еще одно желание, бывшее когда-то простой человеческой слабостью, а ныне неизмеримо усиленное сумраком — отомстить, расквитаться, переиграть бой заново, помахать кулаками после драки. Во всех вас, великих магах, и светлых, и темных, есть эта черта — присыщенность обычной схваткой, стремление победить изящно, унизить противника. Вам скучны простые победы, они в прошлом. Великое противостояние выродилось в бесконечную шахматную партию. Как для Гессера, великого светлого мага, что с таким удовольствием издевался над Завулоном, приняв чужой облик. Для меня противостояние еще не стало игрой. Может быть, в этом и скрыт мой шанс. Я достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. Вдохнул глубоко-глубоко. Будто готовясь нырнуть. Пора. Максим чувствовал, что в этот раз все решится быстро. Не будет ночного бдения в засаде, долгого выслеживания тоже не будет. Озарение в этот раз пришло слишком яркое, и не только ощущение чужого, враждебного присутствия, а еще и четкая наводка на цель. Он доехал до перекрестка улицы Галушкиной и Ярославской, остановился во дворе многоэтажного здания, посмотрел на тлеющий черный огонек, медленно перемещающийся внутри здания. «Темный маг, ты там!» Максим уже воспринимал его реально, почти зримо. «Мужчина, слабые способности. Ни оборотень, ни вампир, ни инкуб. Именно темный маг. Учитывая невысокую силу, проблем не будет. Проблема в другом. Максим мог только надеяться и молиться, что это не будет происходить так часто. День за днем уничтожать порождение тьмы тяжело не только физически. Есть еще и тот самый страшный миг, когда кинжал пронзает сердце врага. Миг, когда все вокруг начинает дрожать, балансировать, краски тускнут, звуки меркнут, движения замедляются. Что он сделает, если однажды ошибется? Если не врага рода человеческого ликвидирует, а убьет обычного человека? Он не знал. Но ведь нет выхода, раз только он в целом мире способен отличить темных от простых людей. Если только в его руки вложено Богом, судьбой, случаем, оружие. Максим достал деревянный кинжал, посмотрел на игрушку с легкой тоской и смятением. Не он выстругивал когда-то этот кинжал. Не он дал ему громкое звучное имя «Мизерикорд». Им было тогда по 12 лет, ему и Петьке, его лучшему и, пожалуй, единственному в детстве, да что уж скрывать, единственному в жизни другу. Они играли в какие-то рыцарские баталии, недолго, правда. В их детстве было много развлечений и без всяких компьютеров дискотек. Играли всем двором, одно единственное недолгое лето, выстругивая мечи и кинжалы, рубясь вроде бы в полную силу, но осторожно. Хватало ума понять, что и деревяшкой можно выбить глаз или порезаться до крови. Странное дело. С Петькой они всегда оказывались в разных лагерях. Может быть, потому что тот был чуть младше, и Максим слегка стеснялся юного друга, глядящего на него восторженными глазами и ходящего следом молчаливым влюбленным хвостиком. И это было совсем обыденно, когда в очередной баталии Максим выбил из рук Петьки деревянный меч, тот ведь почти не отбивался от него, и закричал: «Ты пленен!» Только потом случилось что-то странное. Петька молча протянул ему этот кинжал и сказал, что доблестный рыцарь должен покончить с его жизнью этим мизерикордом, а не унижать пленение. Это была игра. Конечно же, игра. Вот только что-то дрогнуло в Максиме, когда он ударил, изобразил удар деревянным кинжалом. И был нестерпимо короткий миг, когда Петька смотрел то на его руку, остановившую игрушечное оружие у замызганной белой футболки, то ему в глаза, а потом вдруг буркнул: «Оставь, это тебе трофей будет». Максим принял деревянный кинжал с удовольствием, без колебаний, и как трофей, и как подарок. Вот только почему-то никогда не брал с собой в игру. Хранил дома, старался забыть, словно стеснялся неожиданного подарка и собственной слюнявости. Но помнил, всегда помнил. И даже когда вырос, женился, когда стал подрастать собственный ребенок, не забыл. Игрушечное оружие валялось вместе с детскими фотоальбомами, конвертиками с прядками волос, прочей сентиментальной ерундой. До того дня, когда Максим впервые почувствовал присутствие в мире тьмы. Тогда деревянный кинжал будто позвал его и обернулся подлинным оружием, беспощадным, безжалостным, непобедимым. А Петьки уже нет. Их развела юность. Разница в один год велика для детей, но для подростков это настоящая пропасть. Потом развела жизнь. Они улыбались друг другу при встрече, жали руки, несколько раз хорошенько выпили вместе, вспоминая детство. Потом Максим женился, переехал, связь почти прервалась. А этой зимой совершенно случайно донеслось известие. Сказала мать, которой он регулярно, как положено хорошему сыну, звонил по вечерам: «А Петю помнишь? Вы с ним такими друзьями были в детстве, не разлей вода». Он помнил. И сразу понял, к чему такое вступление. Разбился насмерть. Упал с крыши какого-то высотного здания. И зачем его туда понесло посреди ночи? Может быть, хотел покончить с собой? Может быть, напился, только врачи говорят, что трезвым был. А может быть, убили? Работал-то в какой-то коммерческой организации. Получал немало, родителям помогал, на хорошей машине ездил. наркотиков обкурился», — жестко сказал тогда Максим. Так жестко, что мать даже не решилась спорить. «Обкурился. Он всегда странноватый был». И сердце не ёкнуло, не сжалось. Вот только вечером он сам почему-то напился. А потом пошел и убил женщину, чья темная сила вынуждала окружающих бросать любимых и возвращаться к законным женам. Убил немолодую ведьму, сводницу и разлучницу, которую безрезультатно выслеживал уже 2 недели. Петьки нет. Много лет нет того мальчика, с которым он дружил, и 3 месяца как нет Петра Нестерова, которого он видел раз в год, а то и реже. А подаренный кинжал остался. Наверное, не зря она была, их неловкая детская дружба. Максим поиграл в ладони деревянным кинжалом. Ну почему? Почему он один? Почему нет рядом друга, способного снять хотя бы часть тяжести с плеч? Так много тьмы вокруг и так мало света. Почему-то вспомнилась последняя, вдогонку выпаленная фраза Лены. «Лучше бы ты любил, чем берег». «А это не одно и то же?» — мысленно отпарировал Максим. «Да нет, наверное, не одно». Только вот что делать человеку, для которого любовь — сражение, который бьется против, а не за, против тьмы, а не за свет, не за свет, а против тьмы.

0: «Я страж», — сказал Максим. «Самому себе, в полголоса, будто стесняясь говорить вслух. Это шизики сами с собой разговаривают. А он не шиз, он нормальный. Он более чем нормален. Он видит древнее зло, ползущее в мир. Ползущее или давным-давно здесь поселившееся? Это сумасшествие. Нельзя, никак нельзя сомневаться. Если он потеряет хотя бы часть своей веры, позволит себе расслабиться или искать несуществующих союзников, ему конец. Деревянный кинжал не обернется светоносным клинком, изгоняющим тьму. Очередной маг сожжет его колдовским огнем, ведьма зачарует, оборотень разорвет в клочки. Страж и судья. Он не должен колебаться». Клочок тьмы, болтающийся на девятом этаже, вдруг пополз вниз. Сердце зачастило. Темный маг шел навстречу своей судьбе. Максим выбрался из машины, бегло осмотрелся. Никого, как обычно, что-то скрытое в нем разгоняет случайных свидетелей. Освобождает поле боя. Поле боя? Или эшафот? Страж и судья? Или палач? Да какая разница? Он служит свету. Знакомая сила наполняла тело, будоражила. Держа руку за отворотом пиджака, Максим шел к подъезду навстречу спускающемуся в лифте темному магу. Быстро. Все надо сделать быстро. Все-таки еще не совсем ночь, могут увидеть. А никто и никогда не поверит в его рассказ. В лучшем случае светит психушка. Окликнуть? Назваться? Выхватить оружие? Мизерикорд. Милосердие. Он страж и судья. Рыцарь света. Вовсе не палач. Этот двор — поле боя, а не эшафот. Максим остановился перед дверью подъезда, услышал шаги, щелкнул замок. И ему захотелось взвыть от обиды и ужаса, закричать, проклиная небеса, судьбу и свой небывалый дар. Темный маг оказался ребенком. Тоненький, темноволосый мальчишка. Самый обычный внешне. Вот только Максиму был виден дрожащий вокруг ореол тьмы. Но почему? Еще никогда такого не случалось. Он убивал женщин и мужчин, молодых и старых, но никогда еще не попадались дети, продавшие душу тьме. Максим даже не задумывался об этом, то ли не желая признавать саму возможность подобного, то ли заранее отказываясь принимать решение. Может быть, он остался бы дома, зная, что его будущей жертве всего 12 лет. Мальчик стоял в дверях подъезда, недоуменно глядя на Максима. На какой-то миг ему показалось, что пацан сейчас развернется и бросится назад, захлопнув тяжелую кодовую дверь. «Но беги же, беги!» Мальчик сделал шаг вперед, придержал дверь, чтобы не хлопнуло слишком сильно. Посмотрел в глаза Максиму, чуть насупившись, но без всякого страха. Совсем непонятно. Он не принял Максима за случайного прохожего. Он понял, что его поджидали, и сам идет навстречу. Не боится? Уверен в своей темной силе? «Вы светлый, я вижу», — сказал мальчишка. Негромко, но уверенно. «Да». Слово далось с трудом, вылезло из горла неохотно, упираясь и отводя глаза. Проклиная себя за слабость, Максим протянул руку, взял мальчишку за плечо. «Я судья». Он все равно не испугался. «Я видел сегодня Антона». «Какого Антона?» Максим промолчал, недоумение отразилось в глазах. «Вы из-за него ко мне пришли?»
1: «Нет, из-за тебя».
0: «Зачем?» Мальчишка держался чуть вызывающе, будто у него был когда-то с Максимом долгий спор, будто Максим в чем-то виноват и обязан сознавать свою вину.
1: «Я судья», — повторил Максим. Ему захотелось повернуться и убежать. Все складывалось не так, неправильно. Темный не мог оказаться ребенком, ровесником его собственной дочери. Темный маг должен был обороняться, нападать, убегать, но не стоять с обиженным видом, будто он имеет на это право, будто что-то может служить ему защитой.
0: «Как тебя зовут?» — спросил Максим.
2: «Егор».
0: «Мне крайне неприятно, что так получилось». Максим говорил искренне.
1: и никакого садистского удовольствия от оттягивания убийства не испытывал. Черт возьми! У меня дочка твоих лет. Почему-то это обижало больше всего. Но если не я, так кто же? О чем вы? Мальчик попытался сбросить его руку. Это придало решимости. Мальчик, девочка, взрослый ребенок. Какая разница? Тьма и свет. Вот все различия.
0: Я должен спасти тебя, сказал Максим. Свободной рукой. Он достал из кармана кинжал.
1: Должен. И спасу.

0: Глава 7. Вначале я узнал машину, потом вышедшего из нее дикаря. Накатила тоска, тяжелая, беспросветная. Это был мужчина, спасший меня, когда в облике Ольги я бежал из Магараджи. Должен я был догадаться. Наверное, будь больше опыта, больше времени, больше хладнокровия. Женщина, что ехала с ним, всего-то, посмотреть ее ауру. Светлана ведь описала ее очень подробно. Я мог узнать женщину, а значит и дикаря. Мог закончить все еще в машине. Вот только как закончить? Я нырнул в сумрак, когда дикарь посмотрел в мою сторону. Кажется, это сработало. Он двинулся дальше к подъезду, в котором я когда-то сидел у мусоропровода и мрачно беседовал с белой совой. Дикарь шел убивать Егора. Все, как я и думал. Все, как рассчитывал Завулон. Капкан был передо мной, туго растянутая пружина начинала сжиматься. Оставалось сделать шаг и порадовать дневной дозор успешным завершением операции. «Где же ты сам, Завулон?» Сумрак давал мне время. Дикарь все шел и шел к дому, неторопливо переставляя ноги, а я озирался, выискивал вокруг тьму. Хотя бы след, хотя бы дыхание, хотя бы тень. Напряжение магии вокруг было чудовищное. Здесь сходились нити реальности и рвущихся в будущее. Перекресток 100 дорог, точка, в которой мир решает, куда он пойдет. Не из-за меня, не из-за дикаря, не из-за мальчика. Все мы часть капкана, все мы статисты. Одному велено сказать «кушать подано», другому изобразить падение, третьему с гордо поднятой головой ступить на эшафот. Вторично эта точка Москвы становилась ареной незримой битвы. Но я не видел иных, ни темных, ни светлых, только дикарь. Но он даже сейчас не воспринимался иным, лишь на груди его искрился сгусток силы. Вначале я подумал, что вижу сердце. Потом понял, что это оружие, то самое, которому он убивает темных. Да что же такое, Завулон? Меня охватила обида, нелепая обида. Я пришел. Я ступаю в твою ловушку. Смотри, нога уже занесена. Сейчас все произойдет. Где же ты? Или темный маг прятался так искусно, что мне не по силам было его обнаружить. Или его здесь вообще не было? Я проигрывал. Проигрывал еще до развязки, потому что не мог понять замысел врага. Здесь должна быть засада. Темным ведь надо уничтожить дикаря, едва тот убьет Егора. Как убьет? Ведь я уже здесь. Я объясню ему все происходящее. Расскажу о дозорах, которые следят друг за другом, о договоре, что заставляет нас хранить нейтралитет, о людях и иных, о мире и сумраке. Расскажу ему все, как рассказывал Светлане, и он поймет. Поймет ли? Если он и в самом деле не умеет видеть свет. Мир для него — серая безмозглая овечья отара, темные волки, что кружат вокруг, выхватывая барашков пожирнее, а он сам — сторожевой пес, не способный увидеть пастухов, ослепленный страхом и яростью, кидающийся из стороны в сторону, один против всех. Он не поверит, не позволит себе поверить. Я бросился вперед к дикарю. Дверь подъезда уже была открыта, и дикарь говорил с Егором. Почему он вышел так поздно, в ночь, этот глупый пацан, уже прекрасно знающий, какие силы правят нашим миром? Неужели дикарь способен подманивать свои жертвы? Говорить бесполезно. Напасть из сумрака, скрутить и только потом объяснять. Сумрак взвизгнул на тысячу раненых голосов, когда на бегу я врезался в невидимый барьер. В трех шагах от дикаря, уже занося руку для удара, я ударился о прозрачную стену, распластался на ней и медленно сполз на землю, тряся звенящей головой. Плохо. Ой, как плохо. Он не понимает сути силы. Он маг-самоучка. Он психопат от добра. Но когда идет на дело, закрывается магическим барьером. непроизвольно, но мне от этого не легче». Дикарь что-то сказал Егору и вытащил руку из-за отворота пиджака. Деревянный кинжал. Что-то я слышал про эту магию, одновременно наивную и могучую, но сейчас не время вспоминать. Я выскользнул из своей тени, вошел в человеческий мир и прыгнул на дикаря со спины. Максима сбили с ног, когда он занес кинжал. Мир вокруг уже окрасился серым. Движения мальчишки стали замедленными. Он видел, как неторопливо опускаются ресницы в последний раз перед тем, как широко распахнуться от боли. Ночь превратилась в сумрачный подиум, где он привык вершить суд и выносить приговор, который ничто не могло остановить. Его остановили. Сбили, швырнули на асфальт. В последний миг Максим успел подставить руку, перекатился, вскочил. На сцене появился третий персонаж. Как Максим его не заметил? Как тот подкрался к нему, занятому важной работой, всегда огражденному от зрителей и лишних участников, самой светлой в мире силой, что вела его в бой? Мужчина. Молодой, чуть младше Максима, пожалуй. В джинсах, свитере, с сумкой через плечо. Сейчас он небрежно ее сбросил, шевельнув плечом. С пистолетом в руке. Как нехорошо. «Остановись», — сказал мужчина, словно Максим собирался куда-то бежать. «Выслушай меня». «Случайный прохожий, принявший его за банального маньяка? А пистолет? А та ловкость, с которой он подкрался незамеченным? Спецназовец в штатском? Такой стрелял бы или добил, не дал подняться с земли». Максим вгляделся в незнакомца, обмирая от страшной догадки. «Если это еще один темный, ему никогда не доводилось сталкиваться сразу с двумя. Тьмы не было. Вот не было, и все. Вовсе». «Кто ты?» — спросил Максим, почти забывая о мальчишке-маге. Тот медленно отступал к неожиданному спасителю. «Дозорный. Антон Городецкий, ночной дозор. Выслушай меня». Свободной рукой Антон поймал пацана и задвинул за спину. Намек был вполне прозрачен. «Ночной дозор?» Максим все пытался уловить незнакомца дыхание тьмы. Не находил, и это пугало еще больше. «Ты из тьмы?» Он ничего не понимал. Пытался зондировать меня. Я чувствовал этот свирепый, неукротимый и в то же время неумелый поиск. Даже не знаю, возможно ли было закрыться. В этом человеке или ином, тут годились оба понятия, чувствовалась какая-то первобытная сила, безумный фанатичный напор. Я и не закрывался. «Ночной дозор? Ты из тьмы?» «Нет. Как тебя зовут?»
1: «Максим». Дикарь медленно подходил ближе, вглядывался, будто чувствовал, что мы уже встречались, вот только я имел другой облик. «Кто ты?»
0: «Работник ночного дозора. Я все объясню. Выслушай меня. Ты светлый маг». Лицо Максима дрогнуло, окаменело. «Ты убиваешь темных. Я знаю это. Сегодня утром ты убил женщину-оборотня. Вечером в ресторане прикончил темного мага».
1: «Ты тоже?»
0: «Может быть, мне показалось? Может быть, в его голосе и вправду дрогнула надежда?» Я демонстративно засунул пистолет в кобуру. «Я светлый маг. Не очень сильный, правда. Один из сотен в Москве. Нас много, Максим». У него даже глаза расширились, и я понял, что попал в цель. Он не был безумцем, вообразившим себя суперменом и гордящимся этим. Наверное, ничего он так сильно не хотел в жизни, как встретить соратника. «Максим, мы не заметили тебя вовремя», — сказал я. «Неужели удастся решить все миром, без кровопролития? Без безумной схватки двух белых магов. Это наша вина. Ты принялся воевать в одиночку, ты наломал дров. Максим, все еще исправимо. Ты ведь не знал о договоре». Он не слушал меня. Ему плевать было на неведомый договор, то, что он не один, было для него главным. «Вы боретесь с тьмой?»
2: «Да».
0: «Вас много?»
2: «Да».
1: Максим опять посмотрел на меня, и вновь пронизывающее дыхание сумрака сверкнуло в его глазах. Он пытался увидеть ложь, увидеть тьму, увидеть злобу и ненависть, то, что только и дано было ему видеть. «Ты ведь не темный», — почти жалобно сказал он. «Я вижу, я не ошибался никогда». «Я дозорный», — повторил я. Оглянулся — никого. Что-то отпугивало людей. Наверное, это тоже было частью способности дикаря. «Этот мальчик тоже иной», — быстро ответил я. «Еще не определившийся. Либо он станет светлым, либо...» Максим покачал головой. «Он темный». Я взглянул на Егора. Мальчишка медленно поднял глаза. «Нет», — сказал я. Аура была видна отчетливо. Яркая, чистая радуга, переливающаяся, обычная для совсем маленьких детей, но не для подростков. Своя судьба, несформированное будущее. «Темный», — Максим покачал головой. «Ты не видишь?» «Я не ошибаюсь никогда. Ты остановил меня и не дал уничтожить посланника тьмы». Наверное, он не врал. Ему дано немногое, зато в полной мере. Максим умеет видеть тьму, выискивать самые крошечные ее пятна в чужих душах. Более того, как раз такую, зарождающуюся тьму, он видит лучше всего. «Мы не убиваем всех темных подряд».
0: «Почему?»
1: «У нас перемирие, Максим».
0: «Как может быть перемирие с тьмой?»
1: Меня пробил озноб. В его голосе не было ни тени сомнения. «Любая война хуже мира».
0: «Только не это!» Максим поднял руку с кинжалом. «Видишь, это подарок моего друга. Он погиб, и, может быть, из-за таких, как этот мальчик. Тьма коварна».
1: «Ты мне это говоришь?»
0: «Конечно. Может быть, ты и светлый?» Его лицо скривилось в горькой усмешке. «Только тогда свет ваш давно потускнел. Нет прощения злу. Нет перемирия с тьмой».
1: «Нет прощения злу? Теперь и я был зол. Еще как! Когда ты заколол в туалете темного мага, почему бы тебе было не остаться еще на 10 минут? Не посмотреть, как будут кричать его дети, как будет плакать жена? Они не темные, Максим. Они обычные люди, у которых нет наших сил. Ты выхватил из-под пуль девушку». Он вздрогнул, но лицо его все равно не утратило каменного спокойствия. «Молодец! А то, что ее готовы были убить из-за тебя? Из-за твоего преступления. Этого ты не знаешь?»
0: «Это война. Ты сам породил свою войну», — прошептал я.
1: «Ты сам ребенок со своим детским кинжалом. Лес рубят, щепки летят, да? Все дозволено в великой борьбе за свет».
0: «Я борюсь не за свет», — он тоже понизил голос. «Не за свет, а против тьмы. Но это все, что мне дано, понимаешь? И не думай, для меня это не лес и не щепки. Я не просил этой силы, я не мечтал о ней. Но если уж она пришла, я не могу иначе».
1: «Да кто же его упустил? Почему мы не нашли Максима сразу, как только он стал иным? Из него вышел бы прекрасный оперативник. После долгих споров и объяснений, после месяцев обучения, после годов тренировок, после срывов, ошибок, запоев, попыток покончить с собой, в конце концов, когда не сердцем, ибо это ему не дано, а своим холодным, бескомпромиссным разумом он понял бы правила противостояния. Законы, по которым свет и тьма ведут войну, законы, по которым нам приходится отворачиваться от оборотней, преследующих жертву, и убивать своих, не сумевших отвернуться. Вот он, стоит передо мной. Светлый маг, за несколько лет уложивший больше темных, чем оперативник со столетним стажем работы. Одинокий, затравленный, умеющий ненавидеть и не способный любить. Я повернулся, взял Егора за плечи. Тот так и стоял, тихо, не высовываясь, напряженно слушая наш спор. Вытолкнул вперед перед собой и сказал. «Он темный маг? Наверное. Я боюсь, что ты прав. Пройдет несколько лет, и этот мальчик ощутит свои возможности. Он будет идти по жизни, а вокруг него поползет тьма. С каждым шагом ему будет все легче и легче жить. Каждый его шаг оплатит чужая боль. Помнишь сказку про русалочку? Ведьма дала ей ноги, она шла, а в ступни, словно вонзались раскаленные ножи. Так это про нас, Максим. Мы всегда идем по ножам, и к этому не привыкнуть. Только Андерсон не все рассказал. Ведьма могла сделать и по-другому. Русалочка идет, а ножи колют других. Это путь тьмы.
0: «Моя боль со мной», — сказал Максим. И безумная надежда, что он способен понять, вновь коснулась меня.
1: Но это не должно, не вправе ничего менять.
0: «Ты готов его убить?» Я качнул головой, показывая на Егора.
1: «Максим, скажи, я работник дозора, я знаю грань между добром и злом. Даже убивая темных, ты можешь плодить зло. Скажи, ты готов убить?»
0: Он не колебался. Кивнул, посмотрел мне в глаза, умиротворенно, радостно.
1: «Да, не только готов. Я никогда не отпускал порождение тьмы. Не отпущу и сейчас». Невидимый капкан щелкнул.

0: far sì che...
1: Я не удивился бы, увидев сейчас рядом Завулона, вынырнувшего из сумрака и одобрительно похлопывающего Максима по плечу, или насмешливо улыбнувшегося мне. А в следующий миг я понял, что Завулона здесь нет. Нет и не было. Поставленный капкан не нуждается в наблюдении, он сработает и сам. Я попался. Причем у любого работника дневного дозора есть на этот момент безупречное алиби. Либо я позволяю Максиму убить мальчика, который станет темным магом, и превращаюсь в пособника со всеми вытекающими последствиями, либо я вступаю в схватку, уничтожаю дикаря, все-таки наши силы несравнимы, своей собственной рукой ликвидирую единственного свидетеля и, мало того, убиваю светлого мага. Максим ведь не отступит. Это его война, его маленькая Голкова, на которую он себя тащил несколько лет. Либо он победит, либо погибнет. И зачем Завулону самому лезть в схватку? Он все сделал правильно. Вычистил ряды темных от балласта, подставил меня, нагнал напряжение, даже изобразил движение, постреляв мимо. Вынудил меня кинуться навстречу дикарю, а сейчас Завулон далеко, может быть, и не в Москве. Возможно, что он наблюдает за происходящим, существует достаточно и технических, и магических средств, позволяющих это. Наблюдает и смеется. Я влип. Что бы я ни совершил, меня ждет сумрак. Злу вовсе не обязательно уничтожать добро своими руками. Куда как проще позволить добру самому вцепиться в себя. И единственный шанс, который у меня еще оставался, был исчезающе крошечным и чудовищно подлым. Не успеть. Позволить Максиму убить мальчишку? Да нет, не позволить, просто не суметь помешать. После этого он успокоится. После этого он пойдет со мной в штаб ночного дозора, выслушает, поспорит, стихнет, задавленный железными аргументами и беспощадной логикой шефа. Поймет, что совершил, сколь хрупкое равновесие нарушил, и сам отдастся трибуналу, где у него есть, пусть исчезающий маленький, но все-таки есть шанс быть оправданным. Я ведь не оперативник. Я сделал все, что мог. Даже сумел понять игру тьмы, комбинацию, придуманную кем-то неизмеримо более мудрым. Мне просто не хватило сил, времени, реакции. Максим взмахнул рукой с кинжалом. Время вдруг стало тягучим и медленным, будто я вошел в сумрак. Вот только краски не поблекли, даже ярче стали, и сам я двигался в том же ленивом кисельном потоке. Деревянный кинжал скользил к груди Егора, меняясь, то ли обретая металлический блеск, то ли окутываясь серым пламенем. Лицо Максима было сосредоточенным, лишь закушенная губа выдавала напряжение, а мальчишка вообще ничего не успел понять, даже не пытался отстраниться. Я откинул Егора в сторону. Мышцы не повиновались, им не хотелось совершать столь нелепое и самоубийственное движение. Для него, маленького темного мага, взмах кинжала был смертью, для меня — жизнью. Всегда ведь так было, есть и будет. Что для темного жизнь, для светлого смерть, и наоборот, не мне менять. Я успел. Егор упал, влетев головой в дверь подъезда, плавно осел. Я толкнул слишком сильно, мне важно было спасти, а не беспокоиться об ушибах. Во взгляде Максима мелькнула почти детская обида, и все-таки он еще способен был разговаривать. Он враг. Он ничего не совершил. Ты защищаешь тьму. Максим не спорил, кто я, темный или светлый. Он все-таки умел это видеть. Просто он сам был белее белого. И перед ним никогда не стояло альтернативы, кто должен жить, а кто умереть. Взмах кинжала уже не на мальчишку нацеленного, а метящего в меня. Я уклонился, нашел взглядом тень, потянул, та послушно метнулась навстречу. Мир посерел, звуки стихли, движения замедлились. Ворочающийся Егор стал совсем неподвижен. Машины неуверенно ползли по улице, рывками проворачивая колеса. Ветви деревьев забыли о ветре. Только Максим не замедлился. Он шел вслед за мной, сам того не понимая, соскользнул в сумрак с той же непринужденностью, с которой человек ступает с дороги на обочину. Сейчас ему было все равно. Он черпал силы в своей убежденности, в своей ненависти, светлой-пресветлой ненависти, в злобе белого цвета. Он даже не палач темных. Он инквизитор, куда более грозный, чем вся наша инквизиция. Я вскинул руки, растопыривая пальцы в знаке силы, простом и безотказном. Ах, как смеются молодые иные, когда им впервые показывают этот прием — пальцы веером. Максим даже не остановился. Его чуть шатнуло, он упрямо склонил голову и снова пошел на меня. Уже начиная понимать, я отступал, лихорадочно вспоминая магический арсенал. Агапе — знак любви, он не верит в любовь. Тройной ключ, порождающий веру и понимание. Он не верит мне. Опиум, сиреневый символ, дорога сна. Я почувствовал, как смежаются мои собственные веки. Вот как он побеждает темных. Его неистовая вера, замешанная на скрытых способностях иного, работает словно зеркало. Возвращает нанесенный удар. Подтягивает до уровня противника. А вместе со способностью видеть тьму и дурацким магическим кинжалом почти дарует неуязвимость. Нет, конечно, все ему не отразить. Удары возвращаются не сразу. Знак Танатоса или белый меч, скорее всего, сработает. Вот только убив его, я убью и себя. Отправлю единственной дорогой, что всем нам суждена, в сумрак, в тусклые сны, в бесцветное наваждение, в вечный мглистый холод. Мне не хватит сил признать его врагом, тем врагом, каким он так легко счел меня. Мы кружили друг против друга. Иногда Максим делал выпады, неумелые. Он толком и не сражался никогда. Он привык убивать свои жертвы быстро и легко. И где-то далеко-далеко я слышал насмешливый смех Завулона. Мягкий, вкрадчивый голос. «Решил сыграть против тьмы? Играй. Тебе дано все». Враги, друзья, любовь и ненависть. Выбирай свое оружие. Любое. Ты ведь все равно знаешь итог. Теперь знаешь. Может быть, я сам придумал этот голос? А может быть, он и вправду звучал? «Ты же и себя убиваешь!» — крикнул я. Кобура колотила по телу, словно напрашиваясь, предлагая выхватить пистолет и послать в Максима рой маленьких серебряных ос. С той же легкостью, как в сторону собственного тезки. Он не слышал. Ему это было не дано. «Света, ты так хотела узнать, где наши барьеры? Где граница, на которой мы должны остановиться, сражаясь с тьмой? Почему тебя нет сейчас здесь? Ты бы увидела и поняла». Только нет никого вокруг, ни темных, которые вдоволь насладились бы дуэлью, ни светлых, что могли бы помочь навалиться, скрутить Максима, прервать наш смертельный сумеречный танец. Только неуклюже поднимающийся мальчишка, будущий темный маг и неумолимый палач с окаменевшим лицом, непрошенный паладин света, причинивший зла не меньше, чем дюжина оборотней или вампиров. Я сгреб холодный туман, струящийся сквозь пальцы, позволил ему всосаться в пальцы и влил чуть больше силы в правую руку. Белый огненный клинок вырос из ладони. Сумрак шипел, сгорая. Я поднял белый меч, простое и безотказное оружие. Максим замер. Добро, зло. Какая-то новая кривая ухмылка появилась на моем лице. «Иди ко мне. Иди, и я убью тебя». Ты можешь быть трижды светлым, но суть-то не в этом. На другого это подействовало бы. Наверняка. Я представляю, что это такое. Впервые увидеть возникающий из ничего огненный клинок. А Максим пошел ко мне. Он так и прошел, разделявший нас 5 шагов. Спокойно, не хмурясь, не глядя на белый меч. А я стоял, все повторяя про себя то, что так легко и уверенно

умереть. Светлане некого будет спасать. Она пройдет свой путь, долгий и великий, хотя и ей однажды предстоит войти в сумрак навсегда. Гессер, может быть, ты это знал? На это и надеялся? Мир обрел краски, темные ночные краски. Сумрак недовольно выплюнул меня, отверг. Я полусидел, полулежал, зажимая кровоточащую рану. «Почему ты еще жив?» — спросил Максим. Снова была обида в его голосе. Он разве что губы не надул. Мне захотелось улыбнуться, но боль мешала. Он поглядел на кинжал и неуверенно занес его снова. В следующий миг Егор оказался рядом. Встал, заслоняя меня от Максима. Вот тут боль не помешала мне засмеяться. Будущий темный маг спасал одного светлого от другого. «Я жив, потому что твое оружие лишь против тьмы», — сказал я. В груди нехорошо булькало. Кинжал не достал до сердца, но разорвал легкое. «Не знаю, кто тебе его дал, но это оружие тьмы. Против меня оно не более чем щепка, хоть и это больно». «Ты светлый», — сказал Максим. «Да». «Он темный». Кинжал неторопливо нацелился на Егора. Я кивнул. Попытался оттащить мальчишку в сторону. Тот упрямо мотнул головой и остался стоять. «Почему?» — спросил Максим. «Ну почему, а? Ты светлый, он темный». Впервые за все время и он улыбнулся, пускай и не весело. «А кто тогда я? Скажи!» «Полагаю, будущий инквизитор», — раздалось из-за моей спины. «Почти уверен в этом. Талантливый, беспощадный, неподкупный инквизитор». Я скосил глаза и сказал: «Добрый вечер, Гессер». Шеф участливо кивнул мне. Светлана стояла за его спиной, лицо у нее было белее мела. «Ты потерпишь минут пять?» — спросил шеф. «Потом я займусь твоей царапиной». «Конечно, потерплю», — согласился я. Максим посмотрел на шефа, остановившимся полубезумным взглядом. «Полагаю, тебе не стоит бояться», — обращаясь к нему, произнес шеф. «Да, обычного браконьера трибунал казнил бы. Слишком много на твоих руках темной крови, а трибунал обязан беречь равновесие. Но ты великолепен, Максим. Такими не разбрасываются. Ты станешь над нами, над светом и тьмой, и даже не важно будет, с какой стороны ты пришел. Только не обольщайся, это не власть. Это каторга. Брось кинжал». Максим швырнул оружие на землю, словно оно жгло ему пальцы. «Вот что такое настоящий маг. Не мне чета». «Светлана, ты выдержала», — шеф посмотрел на девушку. «Что я могу сказать? Третий уровень по самоконтролю и выдержке, вне всяких сомнений». Я оперся на Егора и попытался подняться. Мне очень хотелось пожать шефу руку. Он опять сыграл по-своему. Использовал всех, кто подвернулся под руку, и обыграл таки Завулона. Как жалко, что тот не присутствует. Как бы я хотел увидеть его лицо, лицо демона, превратившего мой первый весенний день в бесконечный кошмар. Но Максим попытался что-то сказать, замолчал. На него тоже свалилось слишком много событий. Мне вполне были понятны его чувства. «Я был уверен, Антон, абсолютно уверен, что и ты, и Светлана справитесь», — мягко сказал шеф. «Самое страшное для волшебниц такой силы, какая дана ей, — потеря самоконтроля, потеря критериев в борьбе с тьмой, излишняя поспешность и, наоборот, нерешительность, и этот этап обучения никак нельзя затягивать». Светлана наконец-то сделала шаг мне навстречу, осторожно подхватила под руку, взглянула на Гессера, и на миг ее лицо исказилось яростью. «Не надо», — сказал я. «Света, не надо. Он ведь прав. Я сегодня это понял, впервые понял. Где граница в нашей борьбе? Не сердись. А это...» — я отнял ладонь от груди. «Всего лишь

0: царапина. Мы же не люди, мы гораздо прочнее.
1: — Спасибо, Антон, — сказал шеф. Перевел взгляд на Егора. — И тебе, малыш, спасибо. Очень неприятно, что ты встанешь по другую сторону баррикад, но я был уверен, что за Антона ты все-таки вступишься.
0: Мальчик сделал было шаг к шефу, и я сжал его плечо. Вот только не надо, чтобы он чего-нибудь ляпнул. Он же не понимает всей сложности этой игры. Не понимает, что все, совершенное Гессером, лишь ответный ход. «Я об одном жалею, Гессер», — сказал я. «Только об одном, что здесь нет Завулона, что я не увидел его лица, когда вся игра провалилась».
1: Шеф ответил не сразу. Наверное, ему было трудно это сказать, вот только и я не рад был услышать. А Завулон здесь ни при чем, Антон. Ты уж извини, но он действительно совсем ни при чем. Это полностью операция ночного дозора».

История третья. Исключительно для своих. Пролог. Человечек был маленький, смуглый, узкоглазый. Желанная добыча для любого столичного милиционера. Улыбка виноватая, растерянная. Взгляд наивный, бегающий. Несмотря на смертную жару, темный костюм старомодный, но почти не ношенный, а в довершение всего древний советских времен галстук. В одной руке раздутый обшарпанный портфель, с каким в старых фильмах ходили агрономы и председатели передовых колхозов. В другой – длинная азиатская дыня в авоське. Человечек вышел из плацкартного вагона, непрестанно улыбаясь, проводнице, попутчикам, толкнувшему его носильщику, парню, торгующему сладка лимонадом и сигаретами. Человечек поднял глаза, с восторгом поглядел на крышу, закрывающую Казанский вокзал. Человечек побрел по перрону, временами останавливаясь и перехватывая дыню поудобнее. Может быть, ему было 30 лет, может быть, 50. На взгляд европейца понять трудно. Парень, покинувший через минуту купейный вагон того же самого поезда «Ташкент-Москва», пожалуй, одного из самых грязных и разбитых поездов мира, выглядел его полной противоположностью. Тоже восточный тип, пожалуй, ближе всего к узбекам. Но одет он был скорее по-московски. Шорты и футболка, темные очки, на поясе кожаная сумочка и сотовый телефон. Никаких вещей. Никакого налета провинциальности. Он не смотрел по сторонам, не искал заветную буковку «М», быстрый кивок проводнику, легкое покачивание головы в ответ на предложение таксистов. Шаг другой, он вступил в толпу, скользнул между суетящимися приезжими, лицо окрасило легкая неприязнь и отстраненность. Через миг он стал органичной и незаметной частью толпы. Врос в ее тело еще одной клеткой, здоровой и жизнерадостной, не вызывающей вопросов ни у фагоцитов-милиционеров, ни у соседних клеточек. А человечек с дыней и портфелем пробирался сквозь толпу, бормоча бесчисленные извинения на не очень чистом русском, втягивая голову в плечи, осматриваясь вокруг. Он прошел мимо подземного перехода, покрутил головой, направился к другому, остановился у рекламного щита, где было меньше давки, вытащил, неловко прижимая вещи к груди, какую-то мятую бумажку и погрузился в ее изучение. На лице азиата не отражалось даже тени подозрения, что за ним следят. Троих, стоявших у стены вокзала, это вполне устраивало. Красивая, яркая, рыжая девушка в плотно облегающем тело шелковом платье, панковатого вида молодой паренек с неожиданно скучными и старыми глазами, мужчина постарше, длинноволосый, прилизанный, с манерами голубого. «Не похож», — с сомнением сказал паренек с глазами старика. «Все-таки не похож. Я видел его давно и недолго, но...» «Может, прикажешь уточнить у Джору?» — насмешливо спросила девушка. — Я вижу. Это он. — Принимаешь ответственность? Паренек не выказал ни удивления, ни желания спорить, просто уточнил. — Да. Девушка не отводила взгляда от азиата. — Идем. Брать в переходе. Первые их шаги были неторопливыми и синхронными. Потом они разделились. Девушка продолжала идти прямо, мужчины ушли в стороны. Человечек сложил бумажку и неуверенно двинулся в переход. Москвича или частого гостя столицы удивило бы неожиданное безлюдие. Как-никак самый удобный и короткий путь из метро на перрон вокзала. Но человечек не обратил на это внимания. Как люди останавливаются за его спиной, будто наткнувшись на невидимый барьер, и идут в другие переходы, он не заметил. Как то же самое происходит с другой стороны перехода внутри вокзала, он видеть вообще не мог. Навстречу ему вышел улыбающийся, слащавой внешности мужчина. Со спины догонялись симпатичная молодая девушка и небрежно одетый парень с серьгой в ухе и рваных джинсах. Человечек продолжал идти. — Постой-ка, отец! —
— миролюбиво сказал слащавый. Голос у него был под стать внешности, тонкий и манерный. — Не спеши. Азиат, улыбаясь, закивал, но не остановился. Слащавый повел рукой, будто проводя черту между собой и человечком. Воздух задрожал, дыхание холодного ветра пронеслось по переходу, где-то на перроне заплакали дети, взвыла собака. Человечек остановился, задумчиво глядя перед собой, сложил губы трубочкой, подул, хитро улыбнулся стоявшему перед ним мужчине. Тонко зазвенело, будто билось невидимое стекло. Лицо слащавого исказилось от боли, он отступил на шаг. «Браво, Дивона!» — сказала девушка, останавливаясь за спиной азиата. «Но теперь тебе точно не следует торопиться». «Мне спешить надо? Ой, надо!» — скороговоркой сказал человечек, покосился через плечо. «Хочешь дыньку, красавица?» Девушка улыбалась, разглядывая азиата. Предложила: «А пойдем с нами, уважаемый. За дастарханом посидим. Съедим твою дыньку, чайку попьем. Мы давно тебя ждем, нехорошо сразу убегать». На лице человечка отразилась напряженная работа мысли. Потом он закивал: «Пойдем, пойдем». Первый же его шаг сбил с ног манерного. Будто перед азиатом теперь двигался невидимый щит. Стена, нематериальная, скорее из бушующего ветра. Мужчину волокло по полу, длинные волосы развивались, глаза щурились, из горла рвался беззвучный крик. Похожий на панка парень взмахнул рукой, и блики алого света ударили в человечка. Ослепительно яркие, едва срываясь с ладони, они начинали тускнеть на полпути и достигали спины азиата едва видимым мерцанием. «Ай-ай-ай!» — не останавливаясь, сказал человечек. Подергал лопатками, будто на спину уселась надоедливая муха. «Алиса!» — выкрикнул парень, не прекращая своего бесполезного занятия. Пальцы его шевелились, комкали воздух, зачерпывали из него сгустки алого цвета и бросали в человечка. «Алиса!» Девушка наклонила голову, вглядываясь в уходящего азиата. Что-то тихо шепнула, провела рукой по платью. В ладони невесть откуда появилась тонкая прозрачная призма. Человечек ускорил шаг, метался влево и вправо, смешно пригнул голову. Слащавый тип продолжал катиться перед ним, но кричать уже не пытался. Лицо его было изодрано в кровь, конечности изломаны и безвольны, будто не 3 метра по ровному полу он прокатился, а 3 километра его волочило по каменистой степи, то ли безумным ураганом, то ли за пришпоренной лошадью. Девушка посмотрела на человечка сквозь призму. Вначале азиат замедлил шаг, потом застонал, разжимая руки, дыня с хрустом раскололась о мраморный пол, мягко и тяжело шмякнулся портфель. «Ох!» — сказал тот, кого девушка назвала Дивоной. «Ох, хо!» Человечек оседал, уже в падении съеживаясь. Ввалились щеки, заострились скулы, руки стали по-стариковски тонкие и обтянулись сеткой вен. Черные волосы не посидели, но подернулись серой пылью, поредели. Воздух вокруг него задрожал, невидимые жаркие ручейки потекли к Алисе. «Данное не мной будет моим отныне», — прошипела девушка. «Все твое мое». Ее лицо наливалось румянцем столь же стремительно, как усыхал человечек. Губы причмокивали, шептали глухие, странно звучащие слова. Панк поморщился, опустил руку. Последний алый луч ударил в пол, заставив камень потемнеть. «Крайне легко», — сказал он, — «крайне». Шеф был очень недоволен. Пряча призму куда-то в складке платья, сказала девушка. Улыбнулась. Лицо ее дышало той силой и энергией, что порой появляется у женщин после бурного сексуального акта. «Легко, но нашему Коленьке не повезло». Пан кивнул, глядя на неподвижное тело длинноволосого. Особого сочувствия у его тусклых глазах не было, как, впрочем, и неприязни. «Вот уж точно», — сказал он. Уверенным шагом пошел к сохшемуся трупу, провел над ним ладонью, тело рассыпалось в прах. Следующим движением парень превратил в липкую кашу расколотую дыню. «Портфель», — сказала девушка. «Проверь портфель».
взмах ладони, потертый кожзаменитель треснул, портфель развернулся, будто жемчужная раковина под ножом умелого ныряльщика. Вот только, судя по взгляду парня, ожидаемого перла там не оказалось. Две пары застиранного белья, дешевое хлопчатобумажное трико, белая рубашка, резиновые тапочки в полиэтиленовом пакете, пенопластовый стаканчик с сухой корейской лапшой, футлярчик с очками. Парень сделал еще несколько пасов, заставляя стаканчик лопнуть, одежду расползтись по швам, футлярчик раскрыться. Выругался. «Он пустой, Алиса! Совсем пустой!» На лице ведьмы медленно проступило удивление. «Стасик, но ведь это Диона. Курьер не мог доверить груз никому». «Значит, смог», — вороша ногой прах азиата, — сказал парень. «Я ведь предупреждал, Алиса. От светлых всего можно ожидать. Ты взяла ответственность. Я, может быть, и слабый маг, но опыта у меня больше твоего, на полсотни лет». Алиса кивнула. Растерянность уже ушла из ее глаз. Рука вновь скользнула по платью, отыскивая призму. «Да», — согласилась она мягко. «Ты прав, Стасик. Но через полвека мы сравняемся в опыте». Панк засмеялся, присел возле трупа длинноволосого, начал быстро обшаривать карманы. «Думаешь?» «Уверена». «Зря ты настоял на своем, Стасик. Ведь я предлагала проверить и остальных пассажиров». Парень обернулся слишком поздно, когда жизнь десяткам невидимых горячих нитей стала покидать его тело.

0: вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
1: Вы слушаете радио «Фантастики».
2: Глава первая. Олдсмобиль был древний, чем мне и нравился. Вот только от жары, безумной жары, на раскаленной за день трассе, открытые окна не спасали. Тут нужен был кондиционер. Или я, вероятно, придерживался того же мнения. Он вел машину, придерживая руль одной рукой, поминутно оглядываясь и заводя разговоры. Я понимал, что маг его уровня видит вероятности минут на 10 вперед, и никакого столкновения не произойдет, и все-таки становилось не по себе. «Собирался поставить кондиционер», — виновато сказал он Юле. Девочка от жары страдала больше всех, а лицо у нее пошло нехорошими красными пятнами, глаза мутнели. Как бы не стошнило. «Но это же всю машину уродовать! Ну, не предназначена она для того!» Ни кондиционеров, ни мобильников, ни бортовых компьютеров.
3: — Ого, — сказала Юля. Слабо улыбнулась.
2: Вчера у нас была зоопарка, спать никто не ложился, сидели до 5 утра, потом заночевали прямо в офисе. Свинство, конечно, заставлять 13-летнюю девочку вкалывать наравне со взрослыми. Но ведь сама хочет, никто ее не неволит. Светлана, сидящая спереди, тревожно посмотрела на Юлю. Потом крайне неодобрительно на Семена. Под ее взглядом невозмутимый маг едва не поперхнулся явой. Вдохнул, кружащий по машине сигаретный дым втянулся в его легкие, щелчком выкинул окурок. Ява и так была уступкой общественному мнению. Еще недавно Семен предпочитал полет и прочие чудовищные сорта табака. «Закройте окна», — попросил Семен. Через минуту в машине стало стремительно холодать. Запахло морем, солоновато, зыбко. Я даже понял, что это ночное море. И не слишком-то далекое, обыкновенное крымское побережье. Йод, водоросли, тонкая нотка полыни. Черное море. Коктебель.
3: «Коктебель?» — спросил я.
2: «Ялта», — коротко ответил Семен. «Сентябрь. 10-е число, 1972 год. Ночь около 3 часов. После легкого шторма». Илья завистливо цокнул языком. «Ничего себе! И такой букет ты до сих пор не истратил?» Юля виновато посмотрела на Семена. Консервация климата давалась нелегко любому магу, а истраченный сейчас Семеном букет ощущений мог украсить любую вечеринку.
3: «Спасибо, Семен Павлович». Перед ним девочка почему-то робела, словно перед шефом, и звала по имени-отчеству.
2: «Да мелочь», — спокойно ответил Семен. «У меня в коллекции есть таежный дождь 913-го, есть тайфун 40-го, есть весеннее утро в Юрмале 56-го, кажется, есть зимний вечер в Гаграх». Илья засмеялся. «Зимний вечер в Гаграх, фиг с ним. А вот таежный дождь... «Меняться не буду», — сразу предупредил Семен. «Я твою коллекцию знаю. Равноценного у тебя ничего нет». «А если на 2? Нет, на 3!»
3: «Могу подарить», — предложил Семен.
2: «Пошел ты!» — дергая руль, обиделся Илья. «Чем я отдарю за такое?»
3: «Тогда позову на расконсервацию».
2: «И на том спасибо».
3: Он, конечно, надулся. На мой взгляд, они были почти равны по способностям, может быть, даже Илья посильнее. Но у Семена было чутье на тот момент, который достоин магического запечатления. А еще он умел не тратить коллекцию по пустякам. Конечно, с чьей-то точки зрения, совершенный им только что поступок был расточительством. Скрасить последние полчаса поездки по жаре таким ценным набором ощущений. «Вечером бы за шашлычком такой нектар вдыхать», — сказал Илья. Иногда он отличался потрясающей толстокожестью. Юля напряглась. «Помню, однажды оказался я на Востоке», — вдруг сказал Семен. «А вертолет наш... Ну, в общем, пошли пешком. Технические средства связи погибли. Магические применить все равно, что по Гарлему расхаживать с плакатом «Бей черномазых». Двинулись пешком по пустыне Хадрамаут, и оставалось идти до местного резидента всего ничего, километров 100, ну, 120. А сил уже никаких нет, воды нет. И тут Алешка, хороший паренек, сейчас он в Приморье работает, говорит: «Ну не могу я, Семен Павлович, у меня ведь дома жена и двое детей, я вернуться хочу». Ложится на песок и расконсервирует заначку. У него там ливень оказался, проливной, минут на 20. Мы и напились, и фляги наполнили, и вообще сил прибавилось. Хотел я ему морду начистить за то, что раньше не сказал, но пожалел.
2: От такой долгой речи в машине на минуту наступила тишина. Семен редко озвучивал факты своей бурной биографии столь красочно. Первым опомнился Илья. «А чего ж ты свой таежный дождь не использовал?»
3: «Сравнил», — фыркнул Семен.
2: «Коллекционный дождь образца 13-го года и серийный весенний ливень, причем набранный в Москве. Он бензином вонял, веришь?»
3: «Верю. То-то и оно. Всему свое время и место. Вечерок, что я сейчас вспомнил, приятный, но не выдающийся. Под стать твоему драндулету».
2: Светлана тихо засмеялась, а легкое напряжение, повисшее было в машине, разрядилось. Всю неделю ночной дозор лихорадил. А вроде бы и происшествий особых по Москве не случалось, обычная и рутинная работа. Над городом повисла жара, неслыханная для июня месяца, и сводки происшествий упали до минимума. Ни светлым, ни темным это не пришлось по вкусу. Около суток наши аналитики обрабатывали версию, что неожиданно жаркая погода вызвана готовящейся акцией темных. Наверняка дневной дозор в это время исследовал, не поработали ли с климатом светлые маги. Когда обе стороны убедились в естественных причинах погодных неурядиц, заниматься стало совершенно нечем. Темные притихли, будто прибитые дождем мухи. По городу, вопреки всем прогнозам врачей, упало число несчастных случаев и естественных смертей. Светлым тоже было не до работы. Маги ссорились по пустякам, простейшие документы из архива приходилось ждать по полдня. Аналитики на предложение рассчитать прогноз погоды зло изрекали: «Темна вода в облацех». Борис Игнатьевич бродил по офису совершенно ошалевшим. Даже его, совсем богатым восточным прошлым и происхождением, московская версия жары подкосила. Вчера утром, в четверг, он созвал личный состав, приказом по дозору назначил себе в помощь двух добровольцев, а остальным велел выметаться из столицы, куда угодно. На Мальдивские острова, в Грецию, к дьяволу в преисподнюю, там все равно комфортнее. За город на дачу. Раньше, чем в понедельник к обеду, в офисе велено было не появляться. Подождав ровно минуту, пока на всех лицах не расплылись счастливые улыбки, шеф добавил, что неожиданное счастье хорошо бы отработать ударным трудом, чтобы не пришлось потом стыдиться бесцельно прожитых дней. Что классики не зря сказали: понедельник начинается в субботу. И, получив 3 дня отдыха, мы обязаны всю рутинную работу выполнить в оставшееся время. Вот мы и выполняли. Некоторые почти до утра. Проверили тех темных, кто оставался в городе и находился на особом контроле. Вампиров, оборотней, инкубов и суккубов, действующих ведьм, прочую беспокойную шушуру из низших разрядов. Все было в порядке. Вампиры сейчас жаждали не горячей крови, а холодного пива. Ведьмы пытались наколдовать не порчу на ближнего, а легкий дождик над Москвой. Зато теперь мы ехали отдыхать. Не на Мальдивы, конечно. Шеф несколько переоценивал щедрость бухгалтерии. Но и 2-3 дня за городом – это прекрасно. Бедные добровольцы, оставшиеся с шефом в столице, бдить и охранять.
3: «Мне домой надо позвонить», – сказала Юля. Она явно ожила, когда Семен сменил царившую в машине жару на морскую прохладу. «Света, дай трубку».
2: Я тоже наслаждался прохладой. Поглядывал на машины, которые мы обгоняли,
3: В большинстве стекла были опущены, а на нас смотрели с завистью, беспочвенно подозревая старый автомобиль в наличии мощной климатической установки. — Скоро сворачивать, — сказал я Илье. — Да помню. Я однажды ездил тут. — Тихо! — страшным голосом прошипела Юля и затараторила в трубку. — Мамочка, это я. — Да, уже доехали. — Конечно, хорошо. Тут озеро. Нет, мелкое. — Мамочка, я на минутку. Мне Светин папа свой сотовый дал. — Нет, больше никого. — Свете? — Сейчас. Светлана вздохнула, взяла у девочки трубку. Мрачно посмотрела на меня, и я попытался придать лицу серьезное выражение. — Здравствуйте, тетя Наташа, — тонким детским голосом сказала Светлана. — Да, очень рады. — Да. — Нет, со взрослыми. — Мама далеко. Позвать? — Да, я передам. — Обязательно. До свидания. Она выключила телефон и сказала в пространство. — Девочка, а что будет, когда твоя мама спросит у настоящей девочки Светы, как вы провели выходные? А Света ответит, что хорошо провели. Светлана вздохнула, посмотрела на Семена, будто ища поддержки. Использование магических способностей в личных целях приводит к непредсказуемым последствиям, — казенным тоном произнес Семен. — Помнится, однажды... — Каких еще магических? — искренне удивилась Юля. Я ей сказала, что на тусняк с ребятами поехала, и попросила отмазать. Светка поохала, ну и согласилась, конечно. Илья за рулем хихикнул. «Нужен мне тот тусняк?» Явно не понимая, что его развеселило, возмутилась Юля. «Пусть там человеческие детишки забавляются. Ну что вы все смеетесь, а?» «У каждого из нас, дозорных, работа отнимает большую часть жизни. Не потому, что мы восторженные трудоголики. Кто в здравом уме не предпочтет труду отдых? Не потому, что работать уж очень интересно, большая часть нашей деятельности — это скучное патрулирование или просиживание штанов в канцеляриях. Нас просто мало. Дневной дозор комплектуется гораздо легче. Любой темный рвется к возможности властвовать. У нас ситуация совсем другая. Но помимо работы у каждого из нас есть свой маленький кусочек жизни, который мы не отдадим никому, ни свету, ни тьме. Это только наш. Тот кусочек жизни, который мы не прячем, но и не выставляем на показ, который остался от прежней, человеческой сущности. Кто-то при малейшей возможности путешествует, Илья, например, предпочитает нормальные туры, а Семен — банальный автостоп. Он в свое время проехал без копейки денег от Москвы до Владивостока за какой-то рекордный срок. Но регистрировать достижения в Лиге вольных путешествий не стал, так как в пути два раза пользовался магическими способностями. Игнат, да и не только он один, не воспринимает отдых иначе, как сексуальные приключения. Через этот этап проходят почти все. Жизнь позволяет иным гораздо больше, чем людям. То, что к иным, даже не желающим того, люди испытывают неосознанное, но сильное влечение, известный факт. Очень много среди нас коллекционеров. От безобидных собирателей перочинных ножиков, брелоков, марок и зажигалок до коллекционеров погоды, запахов, аур и заклинаний. Я когда-то собирал модели автомобилей, просаживал огромные деньги за редкие экземпляры, составляющие ценность лишь для нескольких тысяч идиотов. Сейчас вся эта коллекция свалена в две картонные коробки. Надо как-нибудь вытащить их на улицу и вывалить в песочницу, к радости малышей. Количество охотников и рыболовов тоже велико. Игорь и Гарик увлекаются экстремальным парашютированием. Милая девочка Галя, наша ненужная программистка, занимается выращиванием бонсаев. В общем, весь богатый запас развлечений, накопленный человечеством, нами востребован. А вот чем увлекается тигренок, к которому мы сейчас ехали, я даже не предполагал. Мне было интересно узнать это почти в той же мере, как и вырваться из городского пекла. Обычно, побывав у кого-то дома, сразу понимаешь его маленький бзик. «Долго еще ехать?» — с капризной ноткой воскликнула Юля. «Мы уже свернули с трассы и отмотали километров 5 по грунтовке мимо маленького дачного поселка и мелкой речушки. Почти приехали». Сверившись с образом дороги, оставленным для нас тигренком, ответил я. «То есть совершенно совсем приехали», — сказал Илья и бросил машину в сторону, прямо на деревья. Юля ойкнула, закрывая лицо руками. Светлана отреагировала более спокойно и все-таки вытянула вперед руки в ожидании удара. Машина, промчавшись сквозь густой кустарник и непроходимый бурелом, врезалась в стоящие сплошной стеной деревья. Но удара, конечно, не было. Мы проскочили сквозь морок и оказались на отличной асфальтированной дороге. Впереди поблескивало зеркальце маленького озера, на берегу которого стоял двухэтажный кирпичный дом, обнесенный высоким забором. «Что меня поражает в оборотнях, — сказала Светлана, — так это их тяга к скрытности. Мало того, что мороком прикрылась, так еще и забор». «Тигренок не оборотень, — возмутилась девочка, — она маг-перевертыш». «Это одно и то же», — мягко сказала Света. Юля посмотрела на Семена, видимо, ожидая поддержки. Маг вздохнул. «По сути, Света права. Узкоспециализированные боевые маги — те же самые оборотни, только с другим знаком. Будь тигренок чуть в другом настроении, впервые войдя в сумрак, она превратилась бы в темную, в оборотня. Очень мало людей, у которых все определено заранее. Как правило, идет борьба, подготовка к инициации». «А со мной как было?» — спросила Юля. «Я же рассказывал», — буркнул Семен. «Довольно легко». «Легкая реморализация учителей и родителей», — посмеиваясь, сказал Илья, останавливая машину у ворот. «И маленькая девочка сразу преисполнилась любви и доброты к окружающему миру». «Илья!» — одернул его Семен. «Он был наставником Юли, наставником достаточно ленивым, практически не вмешивающимся в развитие юной волшебницы. Но сейчас ему явно не понравилось излишнее ерничание Ильи. Юля была девочкой талантливой, и дозор возлагал на нее серьезные надежды. Но все же не такие, чтобы прогонять ее по лабиринтам моральных головоломок в таком темпе, как Светлану, будущую великую волшебницу. Наверное, эта мысль пришла нам со Светой одновременно. Мы посмотрели друг на друга, посмотрели и разом отвели глаза в сторону. Давила нас незримая стена, давила, разводя в разные стороны. Я навсегда останусь магом третьего уровня, Светлана вот-вот перерастет меня, а через какой-то короткий срок, очень короткий, ибо это считает необходимым руководство дозора, станет волшебницей вне категорий. И тогда все, что нам останется, дружеские рукопожатия при встрече и открытки на день рождения и Рождество. «Заснули они там, что ли?» — возмутился Илья, который подобными проблемами не терзался. Высунулся из окна, в машину сразу потянуло жарким, пусть и чистым воздухом. Помахал рукой, глядя в объектив телекамеры, закрепленной над воротами. Просигналил. Ворота стали медленно открываться. «Вот так-то лучше», — фыркнул маг, заводя машину во двор. Участок оказался большим и густо засаженным деревьями. Удивительно, как возводили особняк, не повредив этих исполинских сосен и елей. Кроме маленького цветника, вокруг неработающего фонтанчика, никаких грядок, конечно же, не наблюдалось. На бетонной площадке перед домом уже стояло 5 машин. Я узнал старую Ниву, которой из патриотизма пользовался Данила, спортивный автомобиль Ольги, как она на нем добралась по грунтовке. Между ними стоял обшарпанный фургончик, на котором ездил Толик. Еще 2 машины я встречал у офиса, но чьи они не знал. «Нас не дождались», — возмущался Илья. «Идет гульба, все веселятся, а лучшие люди дозора тащатся по проселочным дорогам». Он заглушил мотор, и в этот миг Юля радостно взвизгнула. «Тигренок!» Легко перемахнула через меня, открыла дверцу и выскочила из машины. Семен коротко выругался и неуловимым движением последовал за ней. Вовремя. Где эти собаки прятались, не знаю. Во всяком случае, они себя никак не демаскировали до того момента, как Юля покинула машину. Но как только ее ноги коснулись земли, со всех сторон беззвучно метнулись палевые тени. Девочка взвизгнула. Ей хватило бы способности справиться с волчьей стаей, не то что с 5-6 собаками. Вот только в настоящей схватке бывать не доводилось, и она растерялась. Честно говоря, и я не ожидал нападения здесь, и уж тем более такого. Собаки вообще не атакуют иных. Темных они боятся, светлых любят. Надо очень серьезно поработать с животным, чтобы задавить в нем природный страх перед ходячим источником магии. Светлана, Илья, я, мы рванулись наружу, но Семен нас уже опередил. Одной рукой он подхватил девочку, другой провел в воздухе черту. Я решил, что он воспользуется отпугивающей магией, или уйдет в сумрак, или спалит собак в пепел. Обычно на рефлекс подвешивают самые простые заклинания. А Семен провел фриз, темпоральную заморозку. Двух собак она настигла в воздухе, окутанные синим сиянием, тела повисли над землей, вытянув вперед узкие оскаленные морды. Сорвавшиеся капли слюны сверкающим голубым градом падали с клыков. Те три пса, которых заморозило на земле, выглядели менее эффектно. Тигренок уже подбежала к нам. Лицо у нее побелело, глаза расширились. Секунду она смотрела на Юлю. Девочка продолжала визжать, но уже затихая, по инерции. «Все целы?» — наконец произнесла она. «Твою налево!» — пробормотал Илья, опуская магический жезл. «Ты что за зверей разводишь?» «Они бы ничего не сделали», — виновато сказал тигренок. «Да?» — Семен вынул из подмышки Юлю, поставил на землю. Задумчиво провел пальцем по оскальному клыку зависшего в воздухе пса. Упругая пленка заморозки пружинила под его рукой. «Клянусь!» — тигренок прижал руку к груди. «Ребята! Света, Юленька! Простите! Я не успел их остановить! Псы натренированы сбивать и удерживать незнакомых!»
2: «Даже иных?»
3: «Да».
2: «Даже светлых?»
3: В голосе Семена появилось непритворное восхищение. Тигренок потупилась и кивнула. Юля подошла к ней, прижалась и сказала довольно спокойно. «А я не испугалась. Растерялась только».
2: «Хорошо, что и я растерялся», — мрачно заметил Илья, пряча оружие. «Жареная собачатина — слишком экзотическое блюдо».
3: «Тигра, но ведь меня-то твои псы знают».
2: «Тебя они и не тронули бы».
3: Напряжение спадало медленно. «Разумеется, ничего страшного не произошло бы. Лечить друг друга мы умеем. Но пикник накрылся бы медным тазом».
2: «Простите», — еще раз сказала тигренок. Обвела нас умоляющим взглядом.
3: «Слушай, а зачем тебе это?» Света взглядом указала на псов.
2: «Ну, объясни ты мне, зачем?
3: Твоих способностей хватит отбиться от взвода зеленых беретов. Зачем эти ротвейлеры?»
2: «Это не ротвейлеры. Это стаффордширские терьеры».
3: «Какая разница?
2: Они однажды грабителя поймали. Я же здесь бываю дня два в неделю. Каждый раз из города не наездишься».
3: Объяснение было не слишком убедительным. Простое отпугивающее заклинание, и никто из людей сюда близко бы не подошел. Но сказать об этом никто не успел. Тигренок обезоружила нас.
2: Характер такой.
3: «А долго собаки провисят?» По-прежнему прильнув к ней, спросила Юля. «Я хочу с ними подружиться. Иначе у меня останется скрытый психологический комплекс, который неизбежно отразится на характере и сексуальных предпочтениях».
2: Семен фыркнул. Своей репликой, интересно лишь насколько непосредственной, а насколько расчетливой, Юля погасила конфликт.
3: «К вечеру оживут.
2: Хозяйка, в дом позовешь?»
3: Оставив псов висеть, стоять вокруг машины, мы двинулись к дому.
2: «Тигренок, а у тебя здорово», — сказала Юля. Она уже напрочь игнорировала нас, приклеившись к девушке.
3: Похоже, волшебница была ее кумиром, которой прощалось все, даже чересчур бдительные псы. Интересно, вот почему фетишем всегда становятся недоступные способности?
2: Юля — великолепная волшебница-аналитик, способная раскручивать нити реальности, находить скрытые магические причины, казалось бы, обыденных событий. Она умница, ее в отделе обожают, и не только как маленькую девочку, но и как боевого товарища, ценную, а порой незаменимую сотрудницу. Но кумир ее — тигренок, волшебница-оборотень, боевой маг. Нет бы ей подражать доброй старушке Полине Васильевне, подрабатывающей в аналитическом наполовину ставке, или влюбиться в начальника отдела, импозантного пожилого ловеласа Эдика. Нет. Кумиром стала тигренок. Я начал что-то насвистывать, идя в хвосте процессии, поймал взгляд Светланы, легонько качнул головой. Все нормально. Впереди целые сутки ничего не делания,
3: Никаких темных и светлых, никаких интриг, никакого противостояния. Купаться в озере, загорать, есть шашлыки, запивая их красным вином, вечером в баню. В таком особняке баня должна быть неплохой. Потом с Семеном взять бутылку-другую водки, банку соленых грибов, забраться куда-нибудь подальше от остальной толпы и напиться до умопомрачения, глядя на звезды и ведя философские разговоры на возвышенные темы. Здорово. Хочу побыть человеком. Хотя бы сутки. Семен остановился и кивнул мне. Возьмем две бутылки. Или три. Еще кто-нибудь подойдет. Удивляться не стоило, возмущаться тем более. Мои мысли он не читал, просто его жизненный опыт был куда больше. Договорились, кивнул я. Светлана вновь подозрительно покосилась на меня, но промолчала. «Тебе проще», — добавил Семен. «Мне очень редко удается стать человеком». «А это надо?» — спросила тигренок, уже останавливаясь у двери. Семен пожал плечами. «Нет, конечно. Но хочется». И мы вошли в особняк. 20 гостей, пожалуй, было многовато даже для этого дома. Будь мы людьми, другое дело, а так от нас слишком много шума. Попробуйте собрать вместе 20 детей, перед этим несколько месяцев прилежно учившихся, дайте им в руки полный ассортимент магазина игрушек, разрешите делать все, что угодно, и понаблюдайте за результатом. Пожалуй, лишь мы со Светой оставались чуть в стороне от этих шумных забав. Прихватили с фуршетного столика по бокалу вина и уселись на кожаном диванчике в углу гостиной. Семен с Ильей все-таки схлестнулись в магическом поединке. Очень культурном, мирном и для окружающих поначалу приятном. Видимо, в машине Семен задел самолюбие друга. Теперь они по очереди меняли в гостиной климат. Мы уже ощутили и зиму в подмосковном лесу, и осенний туман, и лето в Испании. На дожди и ливни тигренок решительно наложила запрет, но вызывать буйство стихии магии не собирались. Они, видимо, ввели какие-то внутренние ограничения на изменение климата и соревновались не столько в редкости запечатленного природного мига, сколько в его адекватности минуте. Гарик, Фарид и Данила играли в карты. Самые обычные, без затей. Вот только воздух над столом искрился от магии. Они использовали все доступные способы магического шулерства и защиты от него. Тут уже было неважно, какие карты выпали на руки и что в прикупе. У открытых дверей стоял Игнат, окруженный девчонками из научного отдела, к которым прибились и наши горе-программистки. Очевидно, наш сексофил ухитрился потерпеть поражение на любовном фронте и теперь зализывал раны в узком кругу. «Антон», — вполголоса спросила Света, — «как ты полагаешь, все это по-настоящему?» «Что именно?» «Веселье. Ты же помнишь, что сказал Семен?» Я пожал плечами. «Когда нам будет по 100 лет, вернемся к этому вопросу?» «Мне хорошо. Просто хорошо. Что никуда не надо бежать, ничего не надо рассчитывать, что дозоры высунули языки и прилегли в тенечек». «Мне тоже хорошо», — согласилась Светлана. «Но ведь нас здесь только 4 таких, молодых или почти молодых. Юля, тигренок, ты и я. Что с нами будет через 100 лет? Через 300? Увидим. Антон, ты пойми». Света легонько коснулась моей руки. «Я очень горжусь тем, что вошла в дозор. Я счастлива, что моя мама снова здорова. Я живу теперь лучше. Тут даже спорить смешно. Я даже могу понять, почему шеф подверг тебя тому испытанию. Не надо, Света». Я взял ее за руку. «Даже я его понял, а мне пришлось тяжелее. Не надо об этом». «Да я и не собираюсь». Света глотнула вина, отставила пустой бокал. «Антон, я вот о чем. Я не вижу радости».
4: «Где?»
3: «Наверное, иногда я бываю потрясающим тугодумом». «Здесь, в ночном дозоре, в нашей дружной компании. Ведь каждый день у нас это какая-то битва, то большая, то маленькая, со спятившим оборотнем, с темным магом, со всеми силами тьмы разом. Напряжение сил, выпеченные подбородки, выпеченные глаза, готовность прыгнуть грудью на амбразуру или голой жопой на ежа. Я фыркнул от смеха.
2: Света, ну что ж здесь плохого? Да, мы солдаты, все до единого, от Юли до Гессера. На войне не очень-то весело, конечно, но если мы отступим, что тогда?
3: Вопросом ответила Света. Придет апокалипсис? Тысячи лет силы добра и зла воевали, рвали друг другу глотки, встравливали человеческие армии, все ради высших целей. Но скажи, Антон, разве люди за это время не стали лучше?
2: Стали.
3: А со времен, когда началась работа дозоров? Антон, милый, ты мне столько всего говорил, да и не ты один, что главный бой ведется за души людей, что мы предотвращаем массовые побоища. Мы предотвращаем. Люди сами убивают друг друга. Куда больше, чем 200 лет назад.
2: Ты хочешь сказать, что наша работа во вред?
3: Нет. Света устало покачала головой. Не хочу. Нет у меня такого сомнения. Я одно хочу сказать. Может быть, мы и впрямь свет. Вот только...
2: Знаешь, в городе появились в продаже фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости от них никакой.
3: Короткий анекдот она произнесла совершенно серьезно и не меняя тона. Заглянула мне в глаза. Понимаешь?
2: Понимаю.
3: Да, наверное. Темные стали приносить меньше зла, сказала Светлана. Это наши взаимные уступки, доброе дело за злое дело. Лицензии на убийство и исцеление можно оправдать, верю. Темные приносят меньше зла, чем раньше. Мы не несем зла по определению.
2: А люди?
3: Причем здесь люди? Да все при том же. Мы их защищаем, самозабвенно и неустанно. Вот только почему им не становится лучше? Они ведь сами делают работу тьмы. Почему?
2: Может быть, мы что-то утратили, Антон?
3: Ту веру, с которой светлые маги посылали на смерть армии, но и сами шли в первых рядах. Умение не только защищать, но и радовать. Чего стоят крепкие стены, если это стены тюрьмы? Люди забыли о настоящей магии. Люди не верят в тьму. Но ведь они не верят и в свет.
2: Антон, мы солдаты, да. Но армию любят лишь, если идет война.
3: Она идет.
2: Кто об этом знает?
3: Мы не совсем солдаты, наверное, сказал я. Отступать со своей же насиженной позиции всегда неприятно, но выхода не было. Скорее, гусары. Трам-пам-пам.
2: Гусары умели улыбаться, а мы почти уже нет.
3: Тогда скажи, что надо делать.
2: Я вдруг понял, что, обещавший стать прекрасным, день стремительно катится под откос, в темный и вонючий овраг, заваленный старым мусором.
3: Скажи, ты великая волшебница, или скоро ею станешь, генерал нашей войны, а я простой лейтенант. Отдай мне приказ, и пусть он будет верен. Скажи, что делать?
2: Я только теперь заметил, что в гостиной наступила тишина, что слушает лишь нас. Но было уже все равно.
3: Скажи, выйти на улицу, убивать темных, я пойду. Я плохо умею это делать, но я буду очень-очень стараться. Скажешь улыбаться и дарить людям добро, я пойду. Только кто ответит за зло, которому я открою дорогу? Добро и зло, свет и тьма, да, мы твердим эти слова, стирая их смысл, вывешиваем как флаги и оставляем гнить на ветру и дожде. Тогда дай нам новое слово, дай нам новые флаги, скажи, куда идти и что делать.
2: У нее задрожали губы, я осекся, но было уже поздно. Светлана плакала, закрыв лицо руками.
3: «Да что же я делаю? Или и впрямь мы разучились улыбаться даже друг другу? Пусть я 100 раз прав, но что стоит моя правда, если я готов защищать весь мир, но не тех, кто рядом? Смиряю ненависть, но не дозволяю любовь?» Я вскочил, обнял Светлану за плечи, поволок из гостиной. Маги стояли, отводя глаза. «Может быть, они видели такие сцены не раз?» Может быть, они все понимали?
2: Антон, тигренок, возникла рядом абсолютно беззвучно, подтолкнула, отворила какую-то дверь.
3: посмотрела на меня со смесью укоризны и неожиданного понимания и оставила нас вдвоем. —

0: Helsinki.
1: Минуту мы стояли неподвижно. Светлана тихо плакала, зарываясь мне в плечо. А я ждал. Поздно теперь говорить. Уже все ляпнул, что только мог. Я попробую.
2: Вот этого я не ожидал. Чего угодно, обиды, ответного выпада, жалобы. Только не этого.
1: Светлана отняла ладони от мокрого лица, встряхнула головой, улыбнулась. Ты прав, Антошка, совершенно прав. Я пока только жалуюсь и протестую. Ною, как ребенок, ничего не понимаю, а меня тычут носом манную кашу, разрешают потрогать огонь и ждут, ждут, пока я повзрослею. Значит, это надо. Я попробую. Я дам новые флаги.
2: Света.
1: Ты прав, отрезала она. Но и я чуть-чуть права. Только не в том, что распустилась перед ребятами, конечно. Они как умеют, так и веселятся. Как умеют, так и сражаются. У нас сегодня выходной, и нельзя его портить остальным. Договорились?
2: И я снова почувствовал стену. Невидимую стену, которая всегда будет стоять между мной и Гессером, между мной и чинами из высшего руководства. Ту стену, что время возводит между нами. Сегодня я своими руками уложил в ней несколько рядов холодных хрустальных кирпичей.
1: «Прости меня, Света», — прошептал я. «Прости».
2: «Забудем», — очень твердо сказала она.
1: «Давай забудем, пока еще можем забывать».
2: Мы наконец-то огляделись. «Кабинет?» — предположила Света. «Книжные шкафы из моренного дуба, тома под темным стеклом, здоровенный письменный стол, на нем компьютер».
1: «Да. Тигренок ведь живет одна».
2: «Не знаю», — я покачал головой. «У нас не принято расспрашивать».
1: «Похоже, что одна. Во всяком случае, сейчас». Светлана достала платочек, стала осторожно промакивать слезы. «Хороший у нее дом. Пойдем? Всем ведь не по себе».
2: Я покачал головой. «Да они наверняка почувствовали, что мы не ругаемся».
1: «Нет, не могли. Тут барьеры между всеми комнатами. Не прощупать».
2: Посмотрев сквозь сумрак, я заметил скрытое в стенах мерцание. «Теперь вижу. Ты с каждым днем становишься сильнее».
1: Светлана улыбнулась, чуть напряженно, но с гордостью. Сказала: «Странно. Зачем строить барьеры, если живешь один?»
2: «А зачем их ставить, когда ты не один?» — спросил я. В полголоса, чтобы не требовалось ответа. И Светлана не стала отвечать. Мы вышли из кабинета обратно в гостиную. Обстановка была не совсем кладбищенская, но близкая к тому. То ли Семен, то ли Илья постарались, в комнате царила пахнущая болотом сырость. Игнат, стоя в обнимку с Леной, тоскливо взирал на окружающих. Он предпочитал веселье во всех его проявлениях. Любые ссоры и напряги были ему как ножом по сердцу. Картежники молча смотрели на одну единственную карту, лежащую на столе. Под их взглядами та дергалась, извивалась, меняла масть и достоинство. Надувшаяся Юля о чем-то тихо расспрашивала Ольгу.
1: «Нальете выпить?» — спросила Света, держа меня за руку. «Не знаете, что для истеричек лучшее лекарство — 50 граммов коньяка?»
2: Тигренок, с несчастным видом стоявшая у окна, торопливо пошла к бару.
1: «Она что, нашу ссору на свой счет записала?»
2: Мы со Светой взяли по рюмке коньяка, демонстративно чокнулись и поцеловались. Я поймал взгляд Ольги. Не обрадованный, не опечаленный, а заинтересованный. И чуть-чуть ревнивый. Причем ревность эта никак не связана была с поцелуем. Мне вдруг стало нехорошо. Как будто я вышел из лабиринта, где брел долгие дни и месяцы. Вышел, чтобы увидеть вход в следующие катакомбы.

0: Станислав Лем. Рассказы о пилоте Пирксе. Рассказ Пиркса. Фантастика?
1: Люблю, а как же, но только плохую. То есть не то, что плохую, а не похожую на правду. На корабле у меня всегда что-нибудь такое найдется, почитать в свободную минуту, хотя бы из середины, а потом отложить. С хорошими книгами все по-другому, те я читаю только на земле. Почему? Толком и сам не знаю. Не задумывался над этим. Хорошие книги всегда правдивы, даже если речь в них о том, чего никогда не было и не будет. Правдивы в другом смысле. Если в них говорится, скажем, о космонавтике, то ты узнаешь эту тишину, так не похожую на земную. Это спокойствие абсолютное, неподвижное. О чем бы в них ни рассказывалось, они всегда говорят об одном. Там человек никогда не будет у себя дома. На земле все такое случайное. Какое попало? Дерево, стена, сад. Вместо одного всегда может быть что-то другое. За горизонтом другой горизонт, за горой долина. А там все совершенно иначе. На земле людям никогда не приходит в голову, до чего это жутко, что звезды не движутся. Лети на полной тяге хоть год, не заметишь никаких изменений. Здесь, на земле, мы летаем, ходим, и кажется нам, будто мы знаем, что это такое пространство. Словами этого не передашь. Помню, возвращался я как-то из патрульного рейса, где-то в районе арбитра, услышал далекие разговоры. Перебранку из-за того, кому приземляться первым. И случайно увидел другую возвращающуюся ракету. Тот парень думал, что он один. Он швырял свой бочонок, так словно бился в припадке. Все вы знаете, как это бывает. Через несколько дней на тебя вдруг находит такая безумная охота что-нибудь сделать, все равно что, дать пол.

Ну и тягу разогнаться, порулить на большом ускорении, чтоб язык вылез. Раньше я думал, что это как-то нехорошо, не должен человек давать себе столько воли, но это в сущности только отчаяние, только желание показать вот этот самый язык космосу. Ведь космос не поменяешь местами с чем-то еще, как дерево. Потому-то, должно быть, мы перед ним так беспомощны. И вот хорошие книги именно об этом и говорят. А так как умирающий не станет читать об агонии, то и мы все, чуточку, что там ни говори, побаиваясь звезд, не хотим, летя среди них, слышать о них правду. Тут, конечно, годится все, что отвлекает внимание, а для меня лучше всего вот эти приключенческие и космические истории, потому что в них все-все, даже космос такое добропорядочное. Конечно, это добропорядочность для взрослых, поэтому есть там и катастрофы, и убийства, и прочие ужасы. Но и ужасы тут добропорядочные, невинные, потому что выдуманные с начала до конца. Тебя пугают, а ты только посмеиваешься. История, которую я расскажу, как раз такая. Она случилась со мной в действительности, но это не важно. Дело было в год спокойного солнца. Как обычно, в такое время устраивали большую околосолнечную уборку, подметали и выметали массу железок, которые кружат на уровне орбиты Меркурия. За 6 лет, что ушли на строительство в его перигелии большой космической станции, в пустоте побросали целую кучу старых ненужных ракет, потому что работы велись тогда по системе Леманса. И вместо того, чтобы сдавать ракетные трупы на слом, их использовали в качестве строительных лесов. Леманс был хорошим экономистом, но плохим инженером. Правда, станция обошлась втрое дешевле обычной, но хлопот с ней было столько, что после Меркурия никто уже на такую экономию не польстился. Тогда Леманса осенила новая мысль. Перетащить эту покойницкую на Землю, чего, мол, ей без пользы кружить до второго пришествия, если можно переплавить ее в Мартенах. Но чтобы затея окупилась, для буксировки пришлось взять ракеты немногим лучшие, чем ракетные трупы. Я тогда был патрульным пилотом, отлетавшим положенные часы, то есть пилотом лишь на бумаге, по первым числам, когда выдавали получку. А летать мне хотелось так, что я согласился бы и на железную печку, только бы давал хоть чуточку тяги. Ясное дело, я явился в бразильскую контору Леманса, едва прочитал его объявление. Не стану утверждать, что экипажи, набиравшиеся Лемансом, вернее, его агентами, были чем-то вроде иностранного легиона или шайки головорезов. Не стану, потому что головорезы вообще не летают. Но теперь мало кто отправляется в космос в поисках приключений. Их там нет. Во всяком случае, как правило, нет. Многие решаются на это от безысходности. А то и просто случайно. Это самый негодный материал. Ведь наша служба требует большей закалки, чем морская, и тем, кому все едино, не место на корабле. Я тут не развожу психологию, а только хочу пояснить, почему уже после первого рейса я потерял половину команды. Пришлось уволить механиков, потому что их споил телеграфист, маленький такой мексиканец, метис, изобретавший просто гениальные способы протаскивать на борт спиртное. Этот субъект играл со мной в прятки. К примеру, запускал полиэтиленовые кишки в канистры. Ну да ладно. Пожалуй, он засунул бы виски в реактор, если бы смог. Представляю, как возмутили бы такие истории пионеров астронавтики. И почему это они верили, что выход на орбиту вдруг превратит человека в ангела? Может, у них в голове, помимо сознания, застряло это голубое райское небо, которое так быстро кончается во время старта? Впрочем, чего я к ним привязался? Тот мексиканец родом был, собственно, из Боливии, приторговывал марихуаной, а изводил меня, потому что это его забавляло. У меня бывал народ и похуже. Леманс, как и положено важной персоне, не вдавался в детали, а только установил своим агентам финансовые лимиты. И мне не только не удалось набрать экипаж, но еще приходилось дрожать над каждым киловаттом тяги. Никаких тебе резких маневров. После каждого рейса уранографы проверяли, как бухгалтерские книги, чтобы, упаси Боже, не улетучился куда-нибудь десяток долларов, превращенных в нейтроны. Тому, что я тогда делал, меня нигде не учили. Что-то похожее творилось, пожалуй, 100 лет назад на старых трампах, курсировавших между Глазго и Индией. Впрочем, я не жаловался, а теперь вспоминаю об этом, стыдно сказать, с умилением. Вы только представьте себе, «Жемчужина ночи», что за название? Корабль понемногу разваливался, навигация на нем сводилась к поискам всевозможных протечек и замыканий, и каждый старт и каждое приземление совершались вопреки всем законам, не только физическим.
Кажется, у агента Леманса были знакомства в порту Меркурия, иначе любой инспектор немедленно опечатал бы все от рулей до реактора. В общем, мы выходили на лов в перигелий, искали радаром старые остовы ракет, а потом сгребали их в кучу и формировали поезд. У меня было тут сразу все: скандалы с механиками, выкидывание спиртного в пустоту, там и теперь еще кружит уймище лондонского сухого джина, и чудовищная математика. Управление кораблем заключалось в отыскивании приближенных решений задачи многих тел. Но больше всего, как обычно, было пустоты. В пространстве и во времени. Я запирался у себя в каюте и читал. Автора не помню, какой-то американец. В заглавии было что-то о звездном песке или что-то похожее. Не знаю, какое там было начало. Я читал с середины. Герой находится в камере реактора, разговаривает по телефону с пилотом, и тут слышит крик: «Метеорит-то за кормой!» До этой минуты тяготения не было. И вдруг он видит, как громада реактора, сверкая желтыми глазищами циферблатов, наезжает на него все быстрее. Это двигатели дали тягу, и корабль рванулся вперед, а он, вися в воздухе, сохранил прежнюю скорость. К счастью, он как-то оттолкнулся ногами, но ускорение вырвало у него из рук трубку. Он повис на телефонном шнуре, потом упал, распластавшись, трубка болталась прямо над ним, а он делал нечеловеческие усилия, чтобы ее поймать. Но, понятно, весил целую тонну, не мог пальцем пошевелить, однако как-то схватил ее зубами и отдал команду, которая их спасла. Эту сцену я хорошо запомнил. А еще больше понравилось мне, как они проходили через метеоритный рой. Облако пыли затянуло, обратите внимание, третью часть неба. Только самые яркие звезды просвечивали сквозь пелену, но это еще ничего. Потому что затем герой вдруг видит на экранах, что из этого желтого тайфуна к нему устремляется бледно светящаяся полоса с черным ядром. Не знаю, что это такое было, но я прям проследился от смеха. Как он все это прелестно вообразил. Эти тучи, тайфун, эта трубка. Так и видишь, как парень болтается на телефонном шнуре. Ну а что в каюте его ждала женщина неописуемой красоты, уж это само собой. Она была тайным агентом какой-то космической тирании, а может, боролась против этой тирании, не помню уж. Во всяком случае, насчет красоты у нее было все в порядке. Почему я столько распространяюсь об этом? А потому что та книжка была моим спасением. Метеориты? Да ведь я остовы ракет по 20, по 30 тысяч тонн искал неделями, и даже половины не разглядел на радаре. Летящую пулю и ту легче увидеть. Как-то мне пришлось взять за шиворот моего метиса, когда мы шли без тяги. Это, небось, потруднее, чем поймать телефонную трубку. Ведь оба мы плавали в воздухе, хотя и не так эффектно. Похоже, я заболтался, знаю. Однако история развивалась именно так. Двухмесячная охота закончилась. Я тянул на буксире 120 или, может, 140 тысяч тонн мертвых железок и шел в плоскости эклиптики к Земле. Вопреки правилам? Ну да. У меня не было топлива на маневры, я же сказал. Приходилось тащиться без тяги 2 с лишним месяца. Тут-то и грянула катастрофа. Нет, не метеориты, это ведь был не роман. Свинка. Сперва механик реактора, потом оба пилота сразу, потом остальные. Физиономии распухли, глаза будто щелки, температура высокая, о вахтах и речи нет. Какой-то бешеный вирус занес на борт Нгея, негр. Он был на жемчужине ночи коком, стюардом, интендантом и неведомо кем еще. Он тоже болел, а как же. Делают ли в Южной Америке прививку от свинки? Не знаю. Короче, я вел корабль без команды. Остались телеграфист и второй инженер. Телеграфист с утра уже за завтраком был пьян. А, собственно, даже не пьян. То ли голова у него была такая крепкая, то ли прикладывался он понемногу. Во всяком случае, на ногах он держался совсем неплохо. Особенно, если отсутствовала сила тяжести. То есть почти все время, если не считать мелких поправок курса. Но алкоголь был у него в глазах, в мозгу. И всякое поручение, всякий приказ мне приходилось тщательно контролировать. Я мечтал о том, как набью ему морду, когда мы уже прилетим. На борту я не мог себе этого позволить. Да и как ударишь пьяного? В трезвом виде это была типичная крыса, серая, пришибленная, немытая. И еще он имел премилую привычку, сидя за столом в кают-компании, кого-нибудь материть морзянкой. Да, он выстукивал азбукой Морзе по столу и несколько раз чуть не доходило до мордобоя. Ведь все понимали морзянку. А он, припертый к стене, все твердил, что это у него такой тик, нервный. Дескать, само так выходит. Я велел ему держать локти прижатыми к телу. Так он выстукивал ногой.
или вилкой. Артист, да и только. Единственным совершенно здоровым и нормальным человеком был инженер. Да, но он, видите ли, оказался инженером-дорожником. Нет, правда. С ним подписали контракт, потому что он согласился на полставки, и агенту этого было вполне достаточно. А я не додумался устроить ему экзамен, когда он явился на борт. Агент лишь спросил, разбирается ли он в механизмах, в машинах. Он ответил, что да, в машинах он разбирался. В дорожных. Я велел ему нести вахту. Он не отличал звезду от планеты. Теперь вы уже имеете представление, каким образом Лиманс проворачивал большие дела. Правда, и я мог оказаться штурманом подводных лодок. И если бы это было возможно, пожалуй, даже прикинулся бы им. Заперся бы в каюте. Но я не мог. Агент не был сумасшедшим. Он рассчитывал, если не на мою порядочность, то на мой инстинкт самосохранения. Я ведь хотел вернуться. 100 000 тонн в пустоте все равно ничего не весят. Отцепив их, я не увеличил бы скорость даже на миллиметр в секунду. А я не был столь зловреден, чтобы сделать это просто так. Хотя и такие мысли приходили мне в голову. Когда я с утра разносил по каютам вату, минеральное масло, бинты, спирт, аспирин, единственным отдыхом была для меня та книжка о любви в пустоте среди метеоритных тайфунов. Некоторые места я перечитал 10 раз. Там были все кошмары, какие только возможны. Взбунтовавшиеся электрические мозги, радиопередатчики, встроенные в черепа агентов космических пиратов, красотка, родом из другой солнечной системы. Ну а свинки? Я не нашел ни слова. Тем лучше для меня, разумеется. Свинкой я сыт был по горло. Иной раз мне даже казалось, что космонавтикой тоже. В свободные минуты я пробовал выследить, где этот чертов телеграфист прячет свои запасы. Не знаю, может, я его переоцениваю, но, похоже, он выдавал кое-какие свои тайники нарочно, когда они уже истощались, просто чтобы я не отчаялся окончательно и не махнул рукой на его пьянство. Потому что мне до сих пор неизвестно, где был его главный тайник. Или он успел проспиртоваться настолько, что основной запас носил прямо в себе. Как бы то ни было, я сновал по ракете, как муха по потолку. Плавал по корме, по центральному отсеку, как это порой бывает во сне, и чувствовал себя одиноким, как перст. Вся команда лежала с распухшими физиономиями по каютам. Инженер торчал в рулевой рубке и учил с лингофоном французский. Тишина, будто на зачумленном корабле. И лишь иногда через вентиляционные шахты доносился плач или пение того боливийского мексиканца. К вечеру его разбирало, и он проникался тоской бытия. Со звездами я дела почти не имел, если не считать той книжки. Некоторые места я знал наизусть, к счастью, теперь они уже выветрились у меня из головы. Я все ждал, когда свинка кончится. Такая Робинзонова жизнь изводила меня чем дальше, тем больше. Дорожного инженера я избегал, хотя, по-своему, он был парень вполне приличный, и все клялся мне, что если б не ужасные денежные передряги, которые впутали его жена с Шурином, он ни за что не подписал бы контракт. Но он был из породы людей, которых я не выношу, раскрывающих душу без всяких ограничений и тормозов. Не знаю, только ли ко мне он испытывал такое исключительное доверие. Навряд ли, потому что есть вещи, говорить о которых не повернется язык. А он мог рассказывать обо всем. И я просто не знал, куда деться. Хорошо еще, что жемчужина ночи была достаточно велика, 28 тысяч тонн массы покоя, было где спрятаться. Вы, конечно, догадываетесь, что это был мой первый и последний рейс у Лиманса. С тех пор я уже не позволял так себя одурачить, хотя много чего повидал. Я бы не стал рассказывать об этом, в общем-то, не самом почетном эпизоде моей биографии, не будь он связан с той несуществующей стороной космонавтики. Я ведь сразу сказал, помните, что это будет история, почти как из той книжки. Метеоритное предупреждение мы получили, когда пересекали орбиту Венеры. Но телеграфист спал, а может, просто не принял его. Во всяком случае, я узнал об этом лишь наутро из выпуска новостей, которые передавала космонавигационная станция Луны. Честно сказать, в первую минуту это показалось мне просто невероятным. Дракониды давно прошли, пространство было чистым. Метеоритные раи ходят, в конце концов, в положенные сроки. Правда, Юпитер с его возмущениями любит подстраивать всякие шутки, но к этой шутке он не имел отношения. Радиант был совершенно другой. Впрочем, предупреждение было всего лишь 8-й степени, полевое, плотность роя крайне мала, процент крупных осколков ничтожный, правда, ширина фронта значительная. Посмотрев на карту, я понял, что мы торчим в этом так называемом рое уже не меньше часа, а то и двух.
Экраны оставались пусты. Я не очень-то беспокоился. Необычным было лишь второе, дневное сообщение. Телезондирование показало, что рой внесистемный. Это был второй такой рой за всю историю космической навигации. Метеориты — это остатки комет. И перемещаются они по вытянутым эллипсам, привязанные гравитацией к Солнцу, будто игрушки на нейлоновых нитках. Внесистемный рой, то есть залетевший к нам из просторов большой галактики, просто сенсация. Правда, скорее для астрофизиков, чем для пилотов. Конечно, и для нас есть разница, хотя чаще всего небольшая, в скорости. Системные рои не имеют больших скоростей. Их скорость не может превышать параболическую или эллиптическую, а рой, приходящий извне, может иметь и обычно имеет гиперболическую скорость. Но на практике особенной разницы нет. Так что в волнение приходят метеорологи и астроболистики, а не мы, пилоты. Известие о том, что мы залетели в рой, не произвело на телеграфиста ни малейшего впечатления. Я сказал об этом за обедом, включив, как обычно, двигатели на малую тягу. Так мы корректировали курс, а заодно слабое тяготение облегчало нам жизнь. Не приходилось сосать суп через соломинку или выдавливать из тюбика баранину, переработанную в зубную пасту. Я всегда стоял за нормальные человеческие обеды и завтраки. Зато инженер перепугался ужасно. То, что о рое я говорил будто о летнем дождике, он склонен был счесть признаком помешательства. Я терпеливо ему втолковывал, что, во-первых, рой полевой и очень разряженный, а вероятность встречи с достаточно крупным осколком меньше, чем вероятность погибнуть под люстрой, упавшей в театре. Во-вторых, все равно ничего не сделаешь. Жемчужина не способна выполнить маневр расхождения. Наконец, по чистой случайности, наш курс почти совпадает с траекторией роя. Так что опасность столкновения уменьшается еще в несколько сот раз. Похоже, я не очень-то его убедил, но мне уже надоела эта психотерапия. Надо было заняться телеграфистом и отрезать его от тайников со спиртным хотя бы на пару часов. В конце концов, во время роя он был нужнее, чем прежде. По-настоящему я боялся лишь одного сигнала СОС. Кораблей здесь хватало. Мы уже пересекли орбиту Венеры, и движение, не только грузовое, заметно оживилось. Держа телеграфиста под рукой, я до 6 часов по корабельному времени, то есть 4 часа с лишним, сидел у приемника и слушал эфир. К счастью, обошлось без сигналов тревоги. Рой был так разряжен, что приходилось буквально часами вглядываться в экраны радара, чтобы различить какие-то микроскопические, почти незаметные точечки. И я бы не поручился, что эти зеленые привиденницы не были просто обманом зрения, утомленного пристальным всматриванием. Тем временем не только радиант, но и всю траекторию этого гиперболического роя, который по имени звезды радианта уже окрестили Канопским, рассчитали на Луне и на Земле, и стало известно, что он, не достигнув Земли, уйдет за пределы Солнечной системы, вдали от планет-гигантов, которые как раз находились на другой стороне от Солнца. Как он вынырнул, так и канет в бездны галактики, чтобы к нам уже не вернуться. Дорожный инженер все не мог успокоиться и поминутно заглядывал в радиорубку, а я его гнал оттуда, требуя, чтобы он присматривал за рулями. Разумеется, это было чистейшей фикцией, мы шли без тяги, а без тяги нет управления. К тому же он не смог бы выполнить даже простейший маневр, которого, впрочем, я никогда бы ему не доверил. Но надо же было чем-то его занять, а себя избавить от его нескончаемого нытья. Он все допытывался, случалось ли мне уже проходить через рой, и сколько раз, приводило ли это к авариям, и насколько серьезным, и много ли шансов спастись в случае столкновения. Вместо ответа я дал ему основы космической навигации и космодромии Крафта. Он взял книгу, но, кажется, даже не заглянул в нее, ведь ему хотелось задушевных признаний, а не сухой информации. Все это происходило, напоминаю, на корабле, лишенном силы тяжести. В таких условиях движения людей, даже вполне трезвых, выглядят довольно комично. Постоянно надо помнить о какой-нибудь привязи, о страховке, иначе, нажав карандашом на бумагу, можно вспорхнуть под потолок, а то и набить себе шишку. Телеграфист, однако, держался другой системы. Он набивал карманы чем попало, какими-то гирьками, гайками, ключами, и если ему случалось зависнуть над полом, просто лез в карман и швырял в первый попавшийся предмет, чтобы отплыть в противоположную сторону. Этот метод действует безотказно и всякий раз подтверждает правильность ньютоновского закона действия и противодействия. Однако он не слишком удобен, особенно для окружающих. Брошенная вещица рикошетом отскакивает от стен, и такой беспорядочный полет твердых
и способных прибольно стукнуть предметов может продолжаться довольно долго. Я упоминаю об этом, чтобы обогатить колорит того путешествия еще одной краской. В эфире тем временем делалось тесно. Многие пассажирские корабли на всякий случай и в соответствии с правилами меняли курс. У Луны с ними было немало работы. Автоматические передатчики, передающие морзянке орбитальные и курсовые поправки, которые рассчитываются большими стационарными вычислителями, строчили целыми сериями, слишком быстро, чтобы принять сигналы на слух. Радиофон был тоже полон голосов. Пассажиры за немалые деньги сообщали встревоженным семьям, что чувствуют себя превосходно и ничего им не угрожает. Луна астрофизическая передавала свежие данные о зонах сгущения роя, результаты спектрального анализа его состава. Словом, программа была насыщенной, и особенно скучать у приемника не приходилось. Мои космонавты со свинкой, уже дознавшиеся, конечно, о гиперболической туче, то и дело звонили в радиорубку, пока я не отключил их аппараты, заявив, что о пробоине в борту и разгерметизации они легко догадаются по отсутствию воздуха. Около 11 я пошел в кают-компанию перекусить. Телеграфист, который, видать, только того и ждал, исчез, словно в воду канул. А я слишком устал, чтобы не то что его разыскивать, но даже думать о нем. Инженер закончил свою вахту. Выглядел он заметно спокойнее и снова сокрушался главным образом из-за Шурина. А уходя к себе, зевал он уже как кошелот, сказал, что левый экран радара должно быть неисправен. Там в одном месте светится что-то зеленоватое. С этими словами он ушел. Я доедал холодную говядину из консервной банки. И вдруг, воткнув вилку в неаппетитно застывший жир, замер. Инженер разбирался в изображении на радаре, как я в дорожном асфальте. Этот его неисправный экран. Мгновение спустя я мчался в рулевую рубку. Впрочем, это только так говорится. На самом деле я двигался не быстрее, чем это возможно, когда все ускорение получаешь, цепляясь за выступы стены потолка или отталкиваясь от них ногами. Рулевая рубка, когда я наконец до нее добрался, была словно выстужена. Индикаторы пультов погашены, контрольные лампочки реактора едва тлели, как сонные светлячки, и лишь экраны радаров пульсировали неустанным кружением поисковых лучей. Уже с порога я глядел на левый экран. В нижнем, правом квадранте светилась неподвижная точка. Собственно, даже, как я увидел, подойдя совсем близко, пятнышко размером с монетку, приплюснутое наподобие линзы совершенно правильной формы. Оно светилось зеленоватым фосфорическим светом, как крохотная, лишь с виду неподвижная рыбка в пустом океане. Если бы ее заметил нормальный вахтенный, но не теперь, а полчаса назад, он включил бы автоматический позиционный передатчик, известил бы меня, запросил у того корабля данные о курсе и назначении, но у меня не было вахтенных. Я опоздал на полчаса, я был один и делал право все сразу. Запросил данные для опознания, зажег позиционные огни, включил передатчик, запустил реактор, чтобы в любую минуту включить тягу. Реактор был холоден, как давно окоченевший покойник. Ведь минуты бежали. Я даже успел включить ручной полуавтоматический вычислитель, и оказалось, что у того корабля курс почти совпадает с нашим. Разница составляла доли минуты. Вероятность столкновения, и без того в пустоте невообразимо малая, равнялась почти нулю. Вот только корабль этот молчал. Я пересел на другое кресло и принялся посверкивать ему морзянкой корабельного лазера. Он шел за нами примерно в 900 километрах, то есть неслыханно близко. И, честное слово, я уже видел себя в космическом трибунале, разумеется, не за действия, приведшие к катастрофе, а просто за нарушение параграфа 8 Космонавигационного кодекса в результате ОС, опасного сближения. Думаю, даже слепой увидел бы мои световые сигналы. И вообще, этот корабль упорно торчал у меня в радаре и не желал отвязаться, а напротив, постепенно приближался к жемчужине, потому что шел с ней почти одинаковым курсом. Наши пути были почти параллельны. Он шел уже по краю квадранта, потому что мчался вдвое быстрее. На глаз я оценил его скорость как гиперболическую. И верно, два замера с интервалом в 10 секунд показали, что он проходил 90 км в секунду, а мы каких-нибудь 45. Он не отвечал и приближался. Выглядел он уже внушительно, даже слишком внушительно. Зеленовато светящаяся линза, видимая сбоку, острое веретенце. Я посмотрел на радарный дальномер, уж больно это пятнышко выросло. Расстояние 400 км. Я заморгал.
С такого расстояния любой корабль выглядит как запятая. Ох уж это мне жемчужина ночи, подумал я, все тут не как у людей. Переключил изображение на вспомогательный малый радар с направленной антенной. Оно осталось неизменным. Меня взяла оторопь. Может, это тоже какой-нибудь поезд Леманса, вроде того, на котором я машинист? Штук 40 ракетных остовов один за другим, отсюда эти размеры. Но откуда сходство с веретеном? Радароскопы работали, автоматический дальномер все тикал и тикал, 300 километров, 260, 200. Я еще раз начал рассчитывать курсы по Гарельсбергеру. Прохождение могло оказаться слишком уж близким. Известно, когда на море начали применять радар, все почувствовали себя в безопасности, а суда по-прежнему тонут. И снова вышло, что корабль пройдет перед носом жемчужины в каких-нибудь 30-40 километрах. Я проверил оба передатчика, автомат, вызывающий по радио, и лазерный. Оба работали, но чужак продолжал молчать. До этой минуты совесть была у меня не вполне спокойна, ведь мы летели вслепую, пока инженер жаловался на Шурина и желал мне спокойной ночи, а я выковыривал из банки говядину, потому что команда слегла, и все навалилось на меня одного. Но теперь я словно прозрел. Во мне вскипело праведное негодование. Истинного виновника я видел уже в этом глухом немом корабле, который на гиперболической скорости гнал через сектор и даже не считал нужным отвечать на мои настойчивые запросы. Я включил радиофон и начал его вызывать. Я требовал сразу всего, чтобы он включил позиционные огни и пустил сигнальные ракеты, чтобы сообщил свои позывные, название, место назначения, судовладельца. Все это, конечно, условными сокращениями. А он преспокойно летел себе молча, ни на волос не меняя ни курса, ни скорости, и был уже в 80 километрах от нас. До сих пор он держался чуть левее и сзади, но все заметнее нас обгонял. Каждую секунду он проходил вдвое больше, чем мы. Вычислитель не учитывал угловую поправку, и я знал, что сближение будет меньше расчетного на несколько километров. Меньше 30 наверняка, а может всего только 20. Я должен был тормозить. Такое сближение недопустимо, но тормозить я не мог. За мной тянулись чуть ли не 1500 тонн ракетного кладбища. Всю эту рухлядь пришлось бы сперва отцепить. Один я не справился бы, а экипаж боролся со свинкой, так что о торможении не приходилось и думать. Скорее тут пригодилась бы философия, чем космодромия. Стоицизм, фатализм, и даже если вычислитель вдруг невероятно ошибся, кое-что из эсхатологии. На расстоянии 22 километра тот корабль уже явно стал обгонять жемчужину. Теперь дистанция предстояла лишь увеличиваться, так что все вроде было в порядке. До этой минуты я не сводил глаз с траектометра. Расстояние было важнее всего. И лишь теперь перевел взгляд на радароскоп. Это был не корабль, а летающий остров. Впрочем, не знаю что. В 20 километрах он был размером с мои два пальца. Идеально правильное веретено превратилось в диск, нет, в кольцо. Вы давно уже, конечно, подумали, что нам повстречался корабль пришельцев, раз уж в длину он имел 10 миль. Легко сказать, но кто же верит в корабли пришельцев? Первым моим побуждением было пуститься вдогонку. Ей-богу, я схватился за рычаг главной тяги, но не перевел его. У меня на буксире тащилась груда ракетного лома. Ничего бы не вышло. Я вскочил с кресла и по узкой лифтовой шахте поднялся в астрономическую каюту, встроенную в наружный панцирь над рулевой рубкой. Там прямо под рукой было все, что мне требовалось. Подзорная труба и ракеты. Я выстрелил в сторону того корабля 3 штуки, одну за другой, так быстро, как только мог. И когда первая вспыхнула, начал его искать. Он был огромен, как остров, но нашел я его не сразу. Вспышка ослепила меня. Пришлось терпеливо ждать, пока глаза опять начнут видеть. Вторая ракета сгорела далеко в стороне, без всякой пользы, а третья выше. В ее неподвижном белом-белом свете я увидел того чужака. Я видел его каких-нибудь 5, ну, может быть, 6 секунд. Ракета, как это порой бывает, вспыхнула сильнее и погасла. Но за эти мгновения я в ночную 80-кратную трубу разглядел освещенную сверху довольно слабо, призрачно, но целиком темную громаду металла. Я видел ее как бы в нескольких сотнях метров. Она едва умещалась в поле обзора. В самом центре отчетливо светились несколько звезд, словно там она была прозрачной, словно это был отлитый из темной стали, летящий в пространстве пустой в середине туннель.
но в последней вспышке ракеты я успел разглядеть нечто вроде приплюснутого цилиндра, свернутого в кольцо, как очень толстая автомобильная шина. Я мог смотреть сквозь пустой центр, хотя он лежал не точно по оси моего взгляда. Этот колосс был повернут ко мне углом, как стакан, который слегка наклонили, чтобы медленно вылить содержимое. Понятно, я не стал размышлять над увиденным. Опустил еще несколько ракет. Две так и не загорелись, третья быстро погасла, четвертая и пятая осветили его в последний раз. Потому что теперь, пересекший курс жемчужины, он уходил все быстрее. Он был уже в 100, в 200, в 300 километрах. Визуальное наблюдение стало невозможным. Я немедленно вернулся в рулевую рубку, чтобы как следует рассчитать элементы его движения. Затем я собирался поднять на всех диапазонах такую тревогу, какой еще не знала космическая навигация. Я уже представлял себе, как по намеченному мною пути бросятся целые своры ракет, чтобы вцепиться в этого гостя из бездны. Я, собственно, был уверен, что он пришел с галактическим роем. При определенных условиях глаз вполне сравним с фотокамерой, и картину, увиденную в ярком свете хотя бы на долю секунды, можно долго не только припоминать, но даже анализировать во всех подробностях, почти как реальную. А я в последней судорожной вспышке ракеты увидел сооружение просто огромное. Его растянувшиеся на целые мили бока были не гладкими, а изрытыми, почти как лунный грунт. Свет растекался по шероховатостям, бугоркам, кратерообразным впадинам. Должно быть, он летел миллионы лет, темный и мертвый, входил в пылевые туманности, столетия спустя выходил из них, а метеоритная пыль десятками тысяч ударов грызла его и разъедала вакуумной эрозией. Я бы не смог ответить, откуда во мне эта уверенность, но я знал, что там нет ни единой живой души, что это мертвый, миллиардолетний остов, а может, мертва уже и создавшая его цивилизация. Размышляя об этом, я в четвертый, пятый, шестой раз для большей надежности на всякий случай рассчитывал элементы его движения, и каждый промежуточный результат ударом клавиши посылал в записывающее устройство. Было жаль терять даже секунду, потому что он был уже только зеленоватой фосфорической запятой, спокойным светлячком в крайнем секторе правого экрана в 2000, 3000, 6000 километров. Когда я окончил расчеты, он уже исчез. Но мне-то что? Он был мертв, не способен к маневрированию и не мог никуда скрыться. Правда, он летел с гиперболической скоростью, но его легко догнал бы любой корабль с достаточно мощным реактором. А имея так точно рассчитанные элементы движения, я открыл кассету записывающего аппарата, чтобы вынуть бумажную ленту и пойти с ней в радиорубку, и словно громом пораженный застыл, оторопевший, уничтоженный. Металлический барабан был пуст. Лента давно уже, может, за несколько часов до того, а может, и дней кончилась. Новую никто не вставил. И все результаты я посылал в никуда. Они пропали все до единого. Не осталось ни корабля, ни его следа. Ничего. Я метнулся к экранам. Потом, ей-богу, хотел отцепить этот проклятый балласт, бросить добро Лиманса ко всем чертям и пуститься. Куда, я и сам толком не знал. Ну да, направление примерно на созвездие Водолея, но какая же это цель? Или все-таки, если сообщить по радио сектор, пусть в приближении и скорость? Это следовало сделать. Это было моей обязанностью, первейшей из первых, если у меня вообще оставались хоть какие-нибудь обязанности. Я поехал на лифте в центральный отсек, в радиорубку, и уже намечал очередность действий вызвать Луну главную и потребовать права первенства для дальнейших моих сообщений, так как речь идет об информации величайшей важности. Тогда сообщение будет принимать не автомат, а, скорее всего, дежурный диспетчер Луны. Я доложу, что заметил чужой корабль, который пересек мой курс с гиперболической скоростью и, вероятно, пришел с галактическим роем. Диспетчер немедленно потребует сообщить элементы его движения. Мне придется ответить, что я, правда, их рассчитал, но ими не располагаю, потому что барабан аппарата по недосмотру был пуст. Тогда он потребует, чтобы я назвал опознавательный код пилота, первым заметившего этот корабль. Но кода такого тоже нет, потому что вахту нес инженер-дорожник, а не космонавт. Затем, если уже это не покажется ему подозрительным,
Он спросит, почему я не приказал радисту немедленно передавать результаты замеров в эфир. Мне придется объяснить, что телеграфист не нес службы, потому что был пьян. Если он и после этого еще пожелает вести со мной разговор через разделяющие нас 368 миллионов километров, он полюбопытствует, почему телеграфиста не заменил кто-нибудь из пилотов. А я отвечу, что у всего экипажа свинка и высокая температура. И если до этой минуты он все еще будет испытывать сомнения, тут он окончательно убедится, что человек, который среди ночи ошарашивает его новостями о корабле пришельцев, либо не в своем уме, либо пьян. Он спросит, остались ли у меня какие-либо документальные подтверждения, скажем, фотографии, сделанные при свете сигнальных ракет, ферромагнитные ленты с записями радарных наблюдений или хотя бы записи всех радиовызовов, с которыми я к нему обращался. Но у меня нет ничего, решительно ничего. Я слишком спешил. Я не думал, что понадобятся какие-то там фотографии, раз уж земные корабли вскоре настигнут необычную цель, и все записывающие устройства были отключены. Тогда он сделает то, что сделал бы я на его месте. Прикажет мне отключиться и спросит все корабли в моем секторе, не заметил ли кто-то из них что-нибудь подозрительное. Так вот, ни один корабль не мог увидеть галактического гостя, в этом я был уверен. Сам я встретил его лишь потому, что летел в плоскости эклиптики, хотя это строжайше запрещено. Здесь всегда полно пыли, перемолотых временем метеоритов и кометных хвостов. Я нарушил этот запрет, иначе мне не хватило бы топлива для маневров, или Манс не разжился бы 140 тысячами тонн ракетного лома. Значит, пришлось бы сразу предупредить диспетчера Луны, что встретились мы в запрещенной зоне. И тогда не миновать неприятные беседы в дисциплинарной комиссии космического трибунала. Конечно, обнаружение того корабля значило больше, чем нагоняй на комиссии, а хоть бы даже и наказание, однако лишь при условии, что его в самом деле догонят. Но именно это казалось мне совершенно немыслимым. Пришлось бы потребовать, чтобы в зону двойной опасности, плоскость эклиптики, через которую к тому же проходит гиперболический рой, бросили на поиски целую флотилию кораблей. Диспетчер Луны хотя бы даже и захотел, не имел права этого сделать. А если я расшибусь в лепешку и до утра буду вызывать земной КосНАВ, Международную комиссию по исследованию пространства и черт знает кого еще, начнутся совещания и заседания, и если они пойдут в молниеносном темпе, через каких-нибудь 3 недели решение будет принято. Но, как я рассчитал еще в лифте, той ночью мне действительно думалось очень быстро, к тому времени чужак будет в 190 миллионах километров от места встречи, то есть уже за Солнцем, мимо которого пройдет достаточно близко, чтобы оно изменило его траекторию, и пространство, в котором придется его искать, возрастет до 10 с лишним триллионов кубических километров, а то и 20. Так это выглядело, когда я добрался до радиорубки. Я сел и попробовал еще прикинуть, велики ли шансы обнаружить корабль при помощи большого радиотелескопа Луны, самой мощной радиоастрономической установки во всей Солнечной системе. Однако Земля с Луной как раз находились на противоположной от нас и от того корабля стороне орбиты. Радиотелескоп был мощный, но не настолько, чтобы на расстоянии 400 миллионов километров заметить тело длиной в несколько миль. На этом вся история и закончилась. Я порвал листки со своими расчетами, встал и тихо пошел в каюту с таким чувством, будто совершил преступление. К нам залетел гость из космоса. Такой визит случается, как знать, раз в миллионы лет, в сотни миллионов лет. И вот из-за свинки, Леманса, его железной рухляди, пьяного метиса, инженера с его Шурином и моих упущений, он прошел у нас сквозь пальцы, чтобы растаять, как призрак в бесконечном пространстве. С той ночи я жил в каком-то странном напряжении 12 недель. За это время мертвый корабль должен был войти в зону планет-гигантов и уже навсегда оказаться для нас потерянным. Я, сколько было возможно, не уходил из радиорубки, в надежде, все более слабой, что кто-то порасторопнее, чем я, или просто удачливей, его обнаружит. Но ничего такого не произошло. Понятно, я никому не сказал об этом. Человечеству не часто выпадают такие оказии. Я чувствую себя виноватым не только перед ним, но и перед тем другим человечеством. И я не дождусь даже Геростратовой славы,
Теперь, через столько лет, никто мне, к счастью, уже не поверит. Я и сам-то порой сомневаюсь, а может, и не было ничего, кроме холодной, невкусной говядины.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Взрыв Будды. Не было слов, не было мыслей. Только образ, меняющаяся картина из оттенков темного и светлого. Пятна завихрения, все кружилось, перетекало, и не было этому ни причины, ни конца. Темное стремилось укрыться в светлом, раствориться в нем, а светлое убегало, увлекая за собой. Время родилось от того, что кто-то, еще не осознающий своего существования, устав от бессмысленного кружения, уставился в одну точку. И он заметил, что иногда среди пятен и узоров появляется как будто один и тот же рисунок. Приглядевшись попристальнее, вспомнил. Вспомнил, откуда взялся этот образ. Каменная статуя Будды на окраине Пандалая. Сомнений быть не могло. Она была последней, что он видел среди беснующейся войны.

ушах заскрежетало, и жуткая боль обожгла правый бок. Граната. У него еще оставалась граната. Артиллерия маренов забрасывала снарядами окраину города с военным складом. Вместо звуков взрыва он слышал лишь сухой треск, напоминавший о зубах бульдога, грызущего пластиковую бутылку. Укрывшись от ливня осколков за обломком каменной стены, всем телом ощутил, как зашевелился асфальт, словно там, под землей, заворочился гигантский червь. Взрывная волна вырвала из руки винтовку, и тут же тело само бросилось в узкий переулок. Сквозь завесу пыли и гари, превозмогая боль, рвущую на куски правую половину тела, задыхаясь, выполз по груди керамических обломков в место, которое до обстрела, вероятно, могло быть садом. Рядом с развороченным деревом из-за пелены пылевого тумана возникал сам Гаутама. Он восседал в позе лотоса на фоне розоватого решетчатого забора. Серая маскировочная куртка бойца с правого боку была разорвана, и края ткани окрасились в грязно-малиновый цвет. «Ублюдки, гадство, зацепили твари!» — кричал он, не слыша собственного голоса, полулежа прислонившись спиной к стволу поверженного дерева, прижимая локоть к мокрому боку, он рычал от боли. Прикрытые глаза грязно-серого каменного Будды, тонкий нос, маленький рот, застывший в полуулыбке, все было изъедено трещинами, выщерблено выглядело древним. Правая кисть Будды лежала на колене и едва не касалась земли, левая перед собой ладонью внутрь и вверх. «Призывающий землю в свидетели, Пхуми Спарша, так, кажется, зовут этого Будду в памяти о его победе над злым демоном Марой, сеющим помехи на пути к нирване». Богиня Земли, узнав о подвиге избранного, выжала воду из своих волос и смыла поверженное зло прочь. «Ты сидишь неподвижный, недоступный, а я лежу растоптан. Я умираю. Я Мара, потерявший свое табельное оружие, с дырой в боку. У меня еще есть граната, но что она против иллюзорного мира?» Камнерез не затронул твою холодную душу, Гаутама. Он лишь изменил форму поверхности. Ты всегда был камнем, из которого выросла земля. Но скоро я приближусь к твоей истине. Ведь умирая, Мара тоже становится холодным и безразличным, как камень. Он превращается в Будду.

0: без отчета военного эксперта. Причиной взрыва в операционной полевого госпиталя послужила граната, которая находилась в брюшной полости бойца, доставленного из сектора 34. При ее извлечении произошла детонация.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Николас разжег небольшой костер в углу каменоломни, поближе к выходу, и разделил упаковку сухого пайка на три части. Они запили сладкие таблетки концентрата свежей водой из фляги. Костер отбрасывал призрачные тени на стены каменоломни, и мир вокруг казался еще темнее. Когда Казадой, устроившийся в нише на стене, издал протяжный крик, он отдался таким жутким эхом, что Роэн вздрогнула и невольно придвинулась поближе к спутнику. «Интересно, знает ли Таита в ином мире о наших догадках?» — сказала она. «У меня есть чувство, что он начинает беспокоиться. Мы разгадали первую часть головоломки, а наш мудрец наверняка считал, будто мы и на это не способны. Надо забраться на дно пруда. Вот тогда мы действительно начнем догонять старого черта. Как ты думаешь, что мы там найдем?» «Боюсь облекать мысли в слова», — ответил Роэн. «Боюсь испытывать судьбу». «Я не суеверен. Ну, по крайней мере, не настолько. Можно я попробую?» — предложил Харпер, и его собеседница со смехом кивнула. «Мы надеемся найти вход в гробницу фараона Мамуса. Никаких больше намеков, загадок и хитростей. Только настоящая гробница». Роэн скрестила пальцы. «Твои слова бы богам в уши!» — она снова посерьезнела. «А как ты расцениваешь наши шансы? Я имею в виду найти гробницу в целости». «Я отвечу на этот вопрос», — отозвался Николас, пожав плечами, — «когда мы доберемся до дна бассейна». «А как мы собираемся сделать это? Ты ведь исключаешь использование акваланга?» «Не знаю», — признался Харпер. «Пока просто не знаю. Может быть, удастся забраться туда в подводных костюмах с полноценными шлемами?» Роэн помолчала, думая о практической невыполнимости стоящей перед ними задачи. «Не грусти», — Николас обнял ее за плечи, а она и не подумала вырываться. «Есть одно утешение. Если Таита создал нам такие трудности, он создал их и всем остальным. Полагаю, что если гробница и в самом деле в реке, то никакие другие грабители могил туда не добрались. Если вход находится на дне заводи, то описания в свитках были специально неверными. Сведения сначала исказил Таита, потом Дурайт, а потом и Уилбур Смит. Придется искать правду в море дезинформации». Они опять умолкли, а затем Роэн мечтательно улыбнулась в свете костра. «О, Ники, это такая увлекательная задача!» — она понизила голос. «Но есть ли способ? Можно ли добраться туда?»
1: «Мы все узнаем».
0: «Когда?»
1: «Со временем.
0: Я не продумал еще до конца. Я уверен только в одном — понадобится тщательное планирование и чудовищное количество тяжелой работы». «Значит, ты не сдаешься?» Роэн искала поддержки со стороны Харпера, понимая, что одна не справится. «Тебя не пугают трудности?»
1: «Признаюсь», — рассмеялся Николас, — «я не думал, что Таита устроит такую свистопляску. Я ждал, что мы просто ворвемся в каменные ворота и найдем искомое, как Говард Картер, обнаруживший могилу Тутанхамона. Но если ответить на твой вопрос, да, объем работы пугает, но, черт подери, ничто не остановит меня. Я уже чувствую аромат славы и вижу блеск золота».
0: Пока они говорили, Тамра свернулся клубочком в пыли по другую сторону костра, накрыв голову шаммой. Видимо, ему что-то снилось, поскольку он дергался и вздыхал. «Интересно, что происходит внутри этого бедного сумасшедшего паренька?» — прошептал Роэн. «Тамра говорил, что видел Иисуса здесь, в каменоломне, и я думаю, он искренне верит в это». Их голоса становились все более сонными. Костер догорал, и прежде чем уснуть на плече у Николаса, Роэн пробормотала. «Если гробница фараона Мамоса ниже уровня реки, то не будет ли она повреждена водой?»
1: «Не верю, что Таита построил плотину и истратил 15 лет труда, как он сам рассказывает в свитках, на то, чтобы затопить все и испортить мумию правителя», — отозвался Николас, чувствуя, как волосы Роэн щекочут ему щеку.
0: «Нет, подобное помешало бы воскрешению фараона в другом мире и свело бы все труды строителя на нет. Думаю, Таита принял это в расчет». Она придвинулась ближе и удовлетворенно вздохнула. «Спокойной ночи», — проговорил Харпер через некоторое время, но Роэн не отозвалась, а тихо и спокойно дышала. Николас улыбнулся и нежно поцеловал ее в лоб. Николас не понял точно, что его разбудило. Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, где он находится. Харперу не сразу удалось сообразить, что они все еще в каменоломне. На небе не было луны, но звезды, похожие на спелый виноград, казалось, висели очень низко.
1: В их свете англичанин заметил Роэн, соскользнувшую с его плеча и прикорнувшую на земле. Николас, осторожно, стараясь не потревожить ее сон, поднялся и отошел подальше от угасшего костра, чтобы опустошить мочевой пузырь. Ночь стояла тихая, не кричали птицы, не было звуков других ночных существ. От камней исходило тепло предыдущего дня. Неожиданно повторился звук, который его и разбудил. Дальний и слабый треск, отдающийся эхом от скал. Так что Харпер даже не смог оценить, с какой стороны звук пришел.

будет ли новых выстрелов. Роэн заворочилась, когда на небе появились первые лимонные и оранжевые полосы рассвета. Пока они завтракали сухим пайком, Николас рассказал Роэн о шуме, разбудившем его ночью. «Как ты думаешь, это мог быть Борис?» — спросила она. «Он мог догнать Майка и Тесса?» «Очень сомневаюсь. Наш русский друг ушел несколько дней назад, и теперь далеко за пределами слышимости даже самого тяжелого оружия». «Тогда кто?» «Понятия не имею. Но мне это не нравится. Надо как можно скорее возвращаться в лагерь, как только еще раз осмотрим каменоломню. На этом этапе мы ничего больше не можем сделать. Надо возвращаться домой». Как только достаточно рассвело, Николас отснял целую пленку в каменоломне. Для масштаба Роэн встал рядом со стеной, в которой оставались невырубленные блоки. Входя во вкус роли модели, она начала дурачиться. Роэн забралась на самый высокий камень и принялась позировать перед объективом, закинув руку за голову в стиле Мерлин Монро. Когда они, наконец, отправились вниз по долине к монастырю, оба были окрылены успехом и болтливы от радости. Николас и Роэн оживленно разговаривали, разрабатывая дальнейшие планы использования удивительных открытий. К розовым скалам в конце каньона они добрались уже поздним утром. Там они встретили небольшую группу монахов из монастыря. Даже с большого расстояния стало ясно, что в их отсутствии случилось что-то ужасное. От печальных забываний монахов у Роэн мурашки побежали по коже. Это был общий для всех африканцев звук выражения скорби, предвестник смерти и несчастий. Приблизившись, они увидели, что монахи поднимают пригоршни пыли с дороги и посыпают ею головы, продолжая завывать и сетовать. «Что случилось, Тамре?» — спросила Роэн у мальчика. «Узнай, пожалуйста». Вот побежал к братьям-монахам. Они остановились посредине тропы и принялись рассказывать что-то, плача и взмахивая руками. Тамре бросился обратно к своим друзьям. «Случилось что-то ужасное в лагере. Ночью приходили плохие люди. Многие слуги мертвы!» — закричал он. Николас схватил Роэн за руку. «Скорей!» — крикнул он. «Надо выяснить, что здесь происходит». Последнюю милю до лагеря они пробежали, и, оказавшись в его пределах, увидели группу монахов, собравшихся возле кухни. Николас прорвался вперед и в ужасе остановился. На его лице выступил холодный пот. В синем облаке мух лежали забрызганные кровью тела повара и трех других слуг. Перед тем, как прострелить головы в упор, им связали руки за спиной, а потом заставили встать на колени. «Не смотри», — предупредил Николас подходящую Роэн, — «зрелище не самое приятное». Она не обратила внимания на Харпера и встала рядом. «О, Господи! Они уничтожили их, как скот на бойне!» Ее голос оборвался. «Это объясняет выстрелы, которые я слышал вчера ночью», — мрачно заметил Николас, подходя, чтобы осмотреть покойных. «Али с Кифом здесь нет. Где они?» Он обратился к толпе и заговорил громче по-арабски. «Али, где ты?» Охотник выступил вперед. «Я здесь, эфенди». Голос его дрожал, а лицо осунулось. На рубашке засохла кровь. «Как это случилось?» Николас схватил Али за руку, не давая упасть. «Ночью пришли люди с ружьями. Шуфта. Они ворвались в дома, где мы спали. Нас даже не предупредили, сразу начали стрелять». «Сколько их было? И кто они?» «Не знаю, сколько их было. Стояла ночь, я спал. И как только началась стрельба, бросился бежать. Это были шуфта, бандиты, убийцы. Настоящие шакалы и гиены, у них не было причин так поступать. Наши люди были моими братьями, моими друзьями». Али начал всхлипывать, по лицу заструились слезы. Роэн в полном ужасе отвернулась. Она отправилась в свою хижину и остановилась на пороге. Все разграбили. Сумки вытряхнули на пол. Постель переворошили, а матрас швырнули в угол. Словно в кошмаре. Она подошла к холщовой сумке, где лежали бумаги, перевернула и потрясла ее. Она оказалась пуста. Спутниковые фотографии и карты, снимки Стеллы, включая полароидные, все исчезло. Роэн собрала постель и застелила ее, а потом села, пытаясь собраться с мыслями. Она была потрясена и подавлена. Образы окровавленных, пробитых пулями тел, лежащих возле кухни, стояли у нее перед глазами. Сосредоточиться и думать ясно оказалось почти невозможно. В хижину ворвался Николас и быстро огляделся по сторонам. Они сделали то же самое со мной. Разграбили весь дом. Ружье исчезло, а вместе с ним и бумаги. Хорошо, что я держал паспорта с дорожными чеками в рюкзаке и таскал с собой. Он заметил пустую холщовую сумку. Они забрали... Да,

0: передела его Роэн. Весь наш исследовательский материал, даже полароиды. Слава богу, что ты еще не вынул непроявленную пленку из фотоаппарата. Случившееся со мной и Дурайдом повторилось. Мы не можем быть в безопасности нигде, даже здесь, даже в самом отдаленном буше. В голосе Роэн звучала настоящая истерика. Она вскочила с кровати и бросилась навстречу Николасу. «О, Ники! Что бы случилось, окажись мы в лагере прошлой ночью?» Она обняла его и прижалась всем телом. «Мы бы лежали на солнце, в крови и облепленные мухами». «Спокойно, милая, не будем спешить с выводами. Может быть, это обычное нападение бандитов?»
1: «Тогда зачем они украли наши бумаги? Зачем обыкновенным Шуфта наши снимки и полароиды? Они охотились за нами, Ники, я уверена. Хотели уничтожить нас, как Дурайда. И могут вернуться в любой момент, ведь мы не вооружены и беззащитны.
0: Ладно, я согласен, что положение у нас не из лучших. Будет мудро убраться отсюда как можно скорее. Все равно оставаться дальше смысла нет. Мы ничего не сделаем на этом этапе подготовки».
1: Харпер обнял Роэн и нежно потряс. «Соберись. Мы вытащим все, что сумеем из этой неразберихи, и немедленно двинемся обратно к машинам». «А как насчет погибших?» Роэн отступила на шаг, с трудом сдержала слезы и взяла себя в руки. «Сколько людей выжило?»
0: Алис, Алиму и Кифе удалось сбежать. Они выскочили из домиков, как только началась стрельба. Я велел им немедленно готовиться к отъезду. Еще поговорил с одним из старших священников. Они позаботятся о погребении погибших и сообщат властям. Но все согласны, что нападение было нацелено на нас. Мы еще в опасности, и лучше отсюда убраться как можно скорее».
1: Через час они были готовы к выходу. Николас решил оставить снаряжение для лагеря и личные вещи Бориса в монастыре у Джали-Хоры. На мулов возложили легкую поклажу, собираясь идти быстрым маршем. Аббат предоставил им эскорт из монахов, чтобы проводить путешественников до самого верха ущелья.
0: «Только настоящий безбожник нападет на вас, пока вы под защитой креста», — пояснил он.
1: Николас обнаружил в мастерской череп и высохшую шкуру Дик-Дика, скатал ее в сверток и прикрепил к одному из мулов. Потом он отдал приказ поредевшему каравану тронуться в путь. Тамре сумел прокрасться в ряды провожающих монахов. Идя по дороге, он держался рядом с Роэн. Всю первую милю путников провожали причитания и прощание монашеского сообщества. В середине дня воцарилась неимоверная жара. Воздух оставался недвижим, не было ни дуновения ветерка, и ничто не спасало поднимающихся по крутому склону путников от палящего солнца. Пот мгновенно высыхал на такой жаре, оставляя разводы соли на коже и одежде. Напуганные погонщики мулов задали очень высокий темп, подгоняя животных острыми палками и вынуждая всех двигаться быстро. К середине дня они повторили утренний путь и оказались возле места предполагаемой плотины Таиты. Николас и Роэн потратили несколько минут на то, чтобы окунуть головы в реку и смыть пот с лица и шеи. Потом они постояли над водопадом, прощаясь с каньоном, в котором покоились их надежды и мечты.
0: «Когда мы вернемся?» — спросила она. «Мы не можем позволить себе медлить», — сказал Николас.
1: «Скоро пойдут большие дожди, а гиены подхватили след и приближаются. Теперь у нас на счету каждый день. Каждый потерянный час может иметь решающее значение». Роэн заглянула в пропасть и тихо проговорила: «Ты еще не победил, Таита. Игра идет». Они отвернулись и последовали за мулами по дороге, ведущей наверх. Вечером путники остановились не на традиционном месте у реки, а прошли еще несколько миль, пока не пришлось прекратить движение из-за темноты. Они даже не пытались устроить удобный лагерь. Поужинали инжером и уатом, захваченными с собой монахами. После этого Николас и Роэн развернули коврики на каменистой земле, подложив под головы тюки, и погрузились в усталый сон без сновидений.
0: На следующее утро, пока нагружали мулов в предрассветной темноте, странники выпили по чашке крепкого эфиопского кофе, а потом сразу двинулись по дороге. Когда поднимающееся солнце осветило отвесные стены ущелья, которые казались так близко, что можно коснуться рукой, Николас заговорил с Роэн, быстро шагавшей рядом с ним. «Такими темпами мы к вечеру доберемся до подножия скалы, и есть неплохой шанс заночевать в пещере за водопадом».
1: «Значит, мы сократим путь на пару дней и завтра дойдем до машин?»
0: «Нельзя исключать этого», — сказал Харпер. «Я буду рад выбраться отсюда».
1: «Да, слишком похоже на ловушку», — согласилась Роэн, глядя на каменистую, изломанную землю, простирающуюся вокруг и, казалось, загоняющую их к Дандере. «Я вот что подумала, Ники.
2: Интересно послушать твои выводы».
1: «Никаких выводов, только тревожные мысли. Предположим, кто-то в Пегасе, способный разобраться в наших записях, заполучил снимки и все материалы. Как они поведут себя, поняв, насколько мы продвинулись в поиске?»
2: «Действительно, не самые приятные мысли», — согласился Николас. «С другой стороны, мы ничего не можем с этим поделать, пока не вернемся к цивилизации. Разве что держать глаза открытыми и не забывать применять мозги по назначению. Черт подери, у меня нет даже малютки Ригби. Мы буквально стая сидящих на воде птиц».
1: Али, погонщики мулов и монахи, видимо, придерживались того же мнения, поскольку не замедляли шаг. Первую передышку устроили после полудня, чтобы выпить кофе и напоить мулов. Пока люди разжигали костры, Николас вынул из тюка бинокль и полез на скалу. Забравшись не очень высоко, он обернулся и увидел, что за ним карабкается Роэн. Харпер подождал ее.
2: «Тебе следовало бы отдохнуть», — сурово сказал англичанин.
1: «Перегрев в сочетании с утомлением — серьезная опасность». «Я не могу отпустить тебя одного. И мне интересно, что ты затеял».
2: «Небольшая разведка. Нам стоило бы выслать вперед несколько людей, а не топать по дороге прямо так. Если я верно помню, впереди лежит самый опасный участок. Бог знает, на что мы можем там напороться».
1: Они продолжили подъем, но до гребня добраться не смогли, дорогу преградил непреодолимый скальный выступ. Николас выбрал наблюдательную позицию чуть ниже и принялся изучать долину, лежащую впереди. Он правильно запомнил местность. Впереди находилось подножие стены ущелья, и земля становилась еще более неровной. Она напоминала накатившую на берег океанскую волну, которая приподнялась в последний раз, чтобы разбиться о сушу. Дорога проходила рядом с рекой. Над берегом нависали утесы, превращенные ветром в странные пугающие фигуры, похожие на укрепление замка злой феи из старого мультфильма «Диснея». В одном месте над тропой высился козырек из красного песчаника, а сама дорога становилась такой узкой, что трудно было провести мула, не столкнув его в воду. Николас тщательно изучил долину в бинокль. Он не заметил ничего подозрительного или неуместного, поэтому поднял голову и осмотрел утесы. В этот момент снизу донесся голос Али, отдаваясь эхом. «Торопитесь, эфенди, мулы готовы идти!» Николас помахал ему рукой, но все же еще раз осмотрел землю впереди. Неожиданно его внимание привлекла вспышка, яркая, как сигнал гелиографа. Харпер обратил особое внимание на место, где заметил ее. «Что такое? Что ты увидел?» — спросил Роэн.
2: «Скорее всего, ничего», — ответил Николас, не опуская бинокль.
1: «Это может быть отражение от металлической поверхности другого бинокля или от дула снайперской винтовки», — подумал он. «С другой стороны, осколок слюды или горного хрусталя может точно так же отражать солнце. Кроме того, у алоэ и многих других растений блестящие листья». Он понаблюдал за подозрительным местом еще пару минут, а потом снова раздался голос Али. «Эфенди, скорее, погонщики мулов не будут ждать!» Англичанин поднялся. «Ладно, ничего, идем». Он взял Роэн за руку и помог спуститься по неровному склону. В тот же миг Харпер услышал шорох камней выше по склону, остановился, призывая к тишине. Они ждали, внимательно наблюдая за гребнем. Неожиданно там показалась пара витых рогов, а следом голова старого быка Куду с ушами-раструбами и развивающейся на горячем ветру шерстью на мохнатой груди. Он остановился на вершине скалы, под которой притаились путешественники, но не заметил их. Поворачивая голову из стороны в сторону, Куду уставился туда, откуда пришел. Солнце блеснуло в его глазу. По напряженной позе можно было понять, что-то напугало животное. Куду стоял так, все еще не замечая Николаса и Роэн, а потом всхрапнул и неожиданно умчался прочь, скрывшись за гребнем. Вскоре стук копыт растворился в тишине. Что-то зверски напугало его. «Что?» — спросил Роэн. «Что угодно, например, леопард», — ответил Николас и, заколебавшись, посмотрел вниз. Караван из мулов и монахов уже тронулся в путь и двигался по дороге вдоль берега реки. «Что будем делать?» — спросил Роэн. «Следовало бы разведать, что впереди, если бы, конечно, у нас было время, а его нет». Караван быстро удалялся. «Если немедленно не последовать за ним, то они могут остаться позади. Одни, безоружные». У Харпера не было никаких конкретных подозрений, а решение принимать следовало немедленно. «Идем». Баронет снова взял Роэн за руку, и они спустились по склону. У дороги им пришлось бежать, чтобы нагнать караван. Теперь, когда они снова присоединились к колонне, Николас мог обратить более пристальное внимание на местность. Нависающие скалы наполовину закрывали небо. Река, бурлящая слева, заглушала почти все звуки.

0: На самом деле Николас не был особенно встревожен. Он гордился своим умением предугадывать опасность загодя, особым шестым чувством, не раз спасавшим ему жизнь. Англичанин называл это чувство своей сигнализацией, но сейчас она молчала. Существовала масса объяснений блеску, увиденному с гребня, да и поведению самца Куду. Как бы то ни было, Харпер все же слегка нервничал и внимательно осматривал скалы над ними. Он увидел, как с вершины сорвалось какое-то пятнышко и полетело вниз. Сухой лист, несомый теплым попутным ветром. Предмет был слишком мал и ничтожен, чтобы представлять опасность, однако Николас из любопытства проследил за ним взглядом. Бурый лист летел по спирали и, в конце концов, легонько коснулся его щеки. Англичанин рефлексивно поднял руку и поймал его. Он потер лист между пальцами, ожидая, что тот с хрустом раскрошится. Вместо этого предмет оказался толстым и мягким, с гладкой, почти маслянистой поверхностью. Николас разжал ладони и посмотрел на свою добычу более внимательно. Он увидел, перед ним не лист, а полупрозрачный кусочек жирной коричневой бумаги. Неожиданно шестое чувство забило тревогу. Мало того, что в столь отдаленной местности материализовался кусок бумаги. Англичанин узнал текстуру особенного вида, поднес к лицу и понюхал. В нос ударил едкий азотистый запах. «Гелигнит!» — громко воскликнул Николас, немедленно опознав его. Взрывчатый гелигнит редко используется для военных целей, в дни пластиковой взрывчатки, но все еще широко применяется в горнодобывающей промышленности. Обычно нитрожелатин в деревянной оболочке и с основанием из нитрата натрия оборачивает именно в эту коричневую промасленную бумагу. Перед тем, как в такую штуку воткнуть детонатор, уголок бумаги надрывают, обнажая взрывчатку цвета патоки. Николасу приходилось достаточно пользоваться такими штуками раньше, чтобы навсегда запомнить запах. В голове Харпера бешеным потоком понеслись мысли. Если кто-то поджидает их и заминировал скалу гелигнитом, то виденный блеск — это, скорее всего, отражение солнца от медной проволоки, проведенной между камней к взрывчатке. Коли так, то оператор наверняка лежит скрытый в скалах, готовясь замкнуть электрическую цепь и обрушить поток камней. Тогда Куду испугался присутствия человека. «Али!» — проревел Николас, идущему во главе каравана охотнику. «Останови всех! Поворачивайте!» Харпер побежал к голове каравана, но в одно мгновение понял, что слишком поздно. Если кто-то сидит наверху, то этот человек наблюдает за каждым шагом Николаса. Он не сумеет добежать до начала колонны, развернуть мулов на узкой дороге и вывести их из-под удара. Баронет остановился и посмотрел на Роэн. «Ее жизнь прежде всего!» Англичанин схватил Роэн за руку. «Быстрее! Надо убираться!» «Что случилось, Ники? Что ты делаешь?» Она попыталась вырвать руку. «Объясню потом!» — отрывисто бросил Николас. «Верь мне!» Они вместе помчались обратно. Не успели они отбежать и 50 ярдов, как скала взлетела в воздух. Их ударила такая взрывная волна, что беглецы пошатнулись, почувствовав мощный удар по черепу. У Харпера и Роэн едва не лопнули барабанные перепонки. Потом над ними сдетонировал основной заряд, и грохот от взрыва, похожий на раскаты грома, длился, казалось, вечность. Это так ошеломило беглецов, что они столкнулись и потеряли ориентацию. Николас схватил Роэн, чтобы не дать ей упасть, и обернулся. На вершине холма прогремело еще несколько взрывов. Высокие фонтаны грязи, пыли и мусора взлетали в воздух один за другим, словно адские балерины по указке невидимого режиссера. Даже в этот жуткий момент англичанин оценил, что гелигнит был мастерски заложен. Поработал специалист. Потоки булыжников обрушились вниз, оставив тонкую пыль в голубом небе. Целое мгновение казалось, что на этом разрушения закончены. Потом очертания утеса начали меняться. Сначала каменная стена подалась вперед, в поверхности появились трещины, раскрывшиеся, как ухмыляющиеся рты. Широкие полосы камней заскользили вниз, напоминая шелковую юбку, приседающей в реверансе великанши. Камень застонал, затрещал и начал валиться в реку. Николаса захватило жуткое зрелище, а мозг, казалось, онемел от взрыва. Ему потребовалось сделать огромные усилия, чтобы заставить себя думать и действовать. Эпицентр пришелся на голову каравана, где находились Али и Тамре. Они с Роэн оказались в конце. Подрывник явно ждал, пока они придут в ловушку, но, заметив их бегство, поспешил захлопнуть капкан. Совсем сбежать не удалось. Боковые потоки камней уже неслись в их сторону. Все еще держа Роэн за руку, Николас уставился на падающую скалу, делая отчаянные прикидки. На дорогу впереди обрушился сильный поток падающих камней, уносивший с собой людей и мулов, сбрасывающих их с края обрыва в реку. Поток глотал несчастных, слизывая, будто гигантское чудище языком и жуя алыми каменными клыками. Даже за диким грохотом можно было услышать испуганные крики людей и животных, погребенных под камнями. Волна разрушения понеслась и туда, где стояли Харпер с Роэн. Окажись они в эпицентре взрыва, шансов выжить у них было бы так же мало, как у остальных, но взрыв уже терял свою разрушительную силу. С другой стороны, Николас понимал, что сбежать они не успеют, а то, что выпадет на их долю, все еще смертельно опасно. Времени объяснять Роэн, что надо делать, не было. На действие оставались буквально считанные секунды. Подхватив ее на руки, Николас спрыгнул с берега к реке. Он почти сразу же потерял равновесие, и оба упали, покатившись по склону. В 30 футах внизу был каменный выступ размером с дом. Ударившись об него, они остановились. Беглецы были наполовину оглушены, но англичанин потащил Роэн под прикрытие уступа. Там была маленькая ниша, куда они забились и прижались как можно плотнее к стене. Когда полетели первые обломки утеса, оба вздрогнули. Огромные глыбы подскакивали в воздух, словно резиновые, набирали скорость и, наконец, врезались в их укрытие с такой силой, что огромный камень, за которым они спрятались, задрожал и загудел, как соборный колокол. Один гигантский каменный снаряд перелетел над головами путешественников и упал в реку, подняв волну, метнувшуюся на берег. Это был всего лишь предвестник бури, обрушившейся следом. Казалось, на них валится половина горы. Когда очередной снаряд разбивался об укрытие, в воздух летели осколки, поднималась пыль и пахло серой от кремниевых искр. Обломки скалы пролетали над головами или скапливались спереди, сверху сыпался дождь из мелких камешков и пыли. Николас прикрыл Роэн собственным телом. Его ударило одним из обломков по голове, да так, что в ушах зазвенело. Однако англичанин сжал зубы и поборол порыв поднять голову и посмотреть, что происходит. По коротким волосам над правым ухом что-то заструилось, как живое существо, но только когда струйка добралась до уголка рта, оставив металлический привкус, Харпер осознал, что это кровь. Каменная пыль сыпалась на беглецов, раздражая горло. Она заставляла их кашлять в два голоса, забивалась в глаза, вынудив плотно закрыть ресницы и не пытаться оглядываться. Один кусок камня размером с фургон подпрыгнул в воздух и упал совсем рядом. Земля столь яростно содрогнулась, что Роэн, сверху которой лежал Николас, получила сильный удар по животу и диафрагме. Некоторое время она не могла дышать, казалось, будто сломанные ребра. Постепенно поток земли и камней начал редеть. Столкновения огромных валунов с их укрытием стали более редкими, пыль потихоньку оседала, грохот и рев делались все тише. Слышались шорохи оседающего грунта и шум реки внизу. Николас осторожно поднял голову и попробовал поморгать, чтобы прочистить глаза от песка. Роэн зашевелилась под ним. Тогда Харпер отполз назад и сел. Они уставились друг на друга. Их лица превратились в маски японского театра кабуки, а волосы напоминали парики французской аристократии XVIII века. «У тебя кровь течет», — прошептал Роэн голосом хриплым от пыли и пережитого ужаса. Николас поднес к лицу руку и, отняв, увидел, что она покрыта пастой из земли и крови. «Царапина», — заявил он. «А ты как?» Кажется, вывихнуло колено. Что-то сдвинулось, пока я падала. Вряд ли это серьезно. Почти не болит.
1: «Тогда нам просто неприлично повезло», — сообщил англичанин. «Обычно людям не удается пережить такое».
0: Роэн попыталась встать, но Николас остановил ее, положив руку на плечо. «Подожди. Весь склон покрыт разбитыми камнями, они еще не слежались. Некоторое время сверху еще будут сыпаться обломки». Он развязал бандану и протянул спутнице. «Кроме того, мы не хотим...» На середине предложения Харпер передумал и замолчал. «Что ты собирался сказать?» — дрожащим голосом спросил Роэн, вытирая лицо. «Кроме того...»
1: «Кроме того, мы не хотим сообщать этим ублюдкам, что пережили их маленькую вечеринку в нашу честь. Иначе они нагрянут сюда, стремясь перерезать нам горло. Пусть лучше считают, что мы сдохли, как и предполагалось».
0: «Ты хочешь сказать, что они все еще там и поджидают нас?» —
1: Роин в ужасе уставилась на Николаса.
0: «Можешь на это рассчитывать», — мрачно ответил он. «Они там вне себя от радости, что наконец избавились от конкурентов. Не надо показываться прямо сейчас и разочаровывать их».
1: «Как ты догадался, что произойдет?» — спросил Роин. «Если бы ты не схватил меня...» Она умолкла.
0: Харпер в нескольких словах объяснил про обрывок обертки от гелигнита. «Самая простая вещь в мире — выбрать узкую часть тропы и заминировать скалу».
1: Николас умолк, потому что донесся слабый, но легко узнаваемый звук мотора вертолета, собирающегося взлетать. «Быстро!» — скомандовал он. «Забирайся как можно глубже под навес».
0: Харпер прижал Роин спиной к валуну. «Лежи тихо!»
1: Она повиновалась без лишних слов. Баронет сам лег рядом и навалил на них камней.
0: «Не двигайся!»
1: «Что бы ни случилось, не двигайся!» Они лежали и слушали звук приближающегося вертолета, кружившего рядом. В один момент он завис прямо над их укрытием. До беглецов долетели волны воздуха от винтов.
0: «Ищут выживших», — мрачно проговорил Николас.
1: «Не шевелись. Они пока что не заметили нас». «Если они наблюдали за нами до взрыва, то должны подлететь прямо сюда. Видимо, запутались.
0: Скорее всего, из-за пыли, оползня и обрушившейся скалы нас потеряли. Не знают, где мы залегли».
1: Звук вращающихся лопастей двинулся вверх по реке, и Николас заявил: «Я рискну выглянуть на секунду. Хочу убедиться, что это работа Пегаса, хотя вряд ли в округе много вертолетов».
0: «А ты лежи и не шевелись».
1: Он медленно и осторожно поднял голову. Буквально одного взгляда хватило, чтобы подтвердить подозрение. Примерно в полумиле вверх по течению над водой висел знакомый джет-рейнджер. Он медленно удалялся от них, так что Николас не смог разглядеть рубку. В этот миг мотор заревел по-другому, пилот поменял высоту и увеличил скорость. Вертолет начал вертикально подниматься и повернул на север. Тут-то Николас и успел бросить взгляд на пассажиров. На переднем сиденье рядом с пилотом сидел Джейк Хелм, а позади него — полковник Ного. Оба смотрели на долину реки, но через пару секунд вертолет исчез за хребтом в направлении верха ущелья. Вскоре шум моторов смолк. Николас выполз из-под камня и помог Роин подняться на ноги.
0: «Сомнений не осталось. Теперь мы знаем, с кем имеем дело». В вертолете сидели Хелм и Ного. Хелм почти наверняка закладывал гелигнит, а Ного возглавлял людей, напавших вчера на лагерь. Каждый из них делает, что умеет. Итак, наша версия подтвердилась. Владелец Пегаса и есть тот урод, что стоит за всем происходящим. Хелм и Ного всего лишь марионетки.
1: «Но ведь Ного — офицер эфиопской армии», — запротестовал Роин.
0: «Добро пожаловать в Африку», — Николас и не думал улыбаться.
1: «Здесь все имеет цену, включая членов правительства и офицеров армии». «Так, теперь наша главная забота — выбраться из ущелья к цивилизации».
0: Харпер поднял голову. Дорогу напрочь засыпало.
1: «Там мы не пройдем», — сказал он и взял женщину за руку. Но когда Роин встала на ноги, то ойкнула и быстро перенесла вес на правую ногу. «Мое колено!» Она храбро улыбнулась. «Все будет в порядке». Однако при спуске к реке Роин сильно хромала, постоянно опасаясь, что вызовет оползень неосторожным шагом. В конце концов они зашли по пояс в воду. Роин встала рядом с Николасом и смыла кровь и пыль с его раны на виске. «Все не так плохо», — заявила она. «Швов класть не нужно».
0: «У меня есть тюбик бетадина в сумке», — сообщил англичанин.
1: Роин выудила лекарство и смазала рану коричнево-желтой мазью. Потом перевязала ее банданой.
0: «Готово?»
1: — она похлопала англичанина по плечу.
0: «Хвала Господу за мою поясную сумку», — заметил Николас, застегивая ее.
1: «По крайней мере, самое необходимое у нас есть. Теперь надо поискать выживших».
2: «Тамре!»
1: — воскликнула Роин. Они заковыляли вдоль берега. Река была забита камнями и землей, прилетевшими с утеса. В самых глубоких местах они погружались в воду до подмышек, и Николас нес сумку над головой на вытянутой руке. Камни под ногами предательски скользили, когда друзья пытались вылезти, чтобы поискать других членов каравана. Они нашли двух монахов, наполовину засыпанных камнями, и даже не стали пытаться их выкапывать. Из другой груды булыжников торчала нога мула, а все остальное было погребено под обломками. Рядом валялся раскрывшийся тюк, откуда выпали различные вещи. Николас подобрал шкуру и череп Дик-Дика, пристегнул их к своей сумке.
0: «Так тяжелее нести», — предупредила его Роэн.
1: «Фунт или два, не больше», — отозвался Харпер.
0: Они подошли к месту ниже точки, где в последний раз видели Тамра и Али. Но хотя они проискали их почти час, не обнаружили даже следов. Склон над ними превратился в месиво. Разбросанная земля, огромные камни, кусты и деревья, вырванные с корнем и расщепленные. Роэн залезла так высоко, как только позволила раненая нога, и, сложив ладони рупором, закричала: «Тамре! Тамре! Тамре!» Эхо подхватило ее голос.
1: «Боюсь, ему пришел конец. Беднягу завалило», — сказал спутница Николас.
0: «Мы уже потеряли час и не можем позволить себе тратить больше времени, если хотим выбраться. Придется оставить его здесь». Она не обратила на баронета внимания и продолжала двигаться вдоль каменной гряды, скользящей под ее ногами. Харпер видел, что нога Роэн подгибается от боли в колене. «Тамре, ответь!» — закричала она по-арабски. «Тамре, где ты?»
1: «Роэн, довольна. Ты еще больше повредишь колено, к тому же ты подвергаешь нас обоих риску. Хватит!»
0: В этот момент оба услышали тихий стон выше по склону. Роэн немедленно полезла наверх, соскальзывая и скатываясь обратно. Наконец она издала крик ужаса. Николас отшвырнул сумку и бросился за ней. Добравшись до верха, он тоже опустился на колени. На земле лежал Тамре, засыпанный грудой обломков. Его трудно было узнать, ободранное рваное лицо, лишившееся половины кожи. Роэн положила голову мальчика себе на колени, рукавом вычистила пыль и грязь из ноздрей, чтобы ему стало легче дышать. Из уголка рта струилась кровь, и когда Тамре застонал, хлынул свежий поток. Роэн принялась вытирать ее, размазав по подбородку. Нижняя половина тела послушника была засыпана. Николас попытался скинуть с него камни, но быстро осознал бесполезность своей затеи. На мальчике лежала глыба размером с бильярдный стол. Она весила много тонн и, несомненно, сломала позвоночник, одновременно раздробив кости таза. Ни один человек не поднял бы эту громадину в одиночку, и даже если бы это получилось, то результатом стали бы лишь новые страдания и без того жестоко израненного Тамра.
1: «Сделай что-нибудь, Ники», — прошептал Роэн.
0: «Мы должны сделать что-нибудь для него». Николас посмотрел на нее и покачал головой. Глаза Роэн наполнились слезами, заструившимися по щекам. Они падали каплями дождя на лицо Тамры, разводя его кровь до цвета розового вина. «Мы не можем просто сидеть здесь и смотреть, как он умирает», — запротестовал Роэн. При звуке ее голоса мальчик открыл глаза.
1: Прошептал он. Улыбка осветила его грязное разбитое лицо.
0: «Ты моя мама. Ты такая добрая. Я люблю тебя, мамочка». Слова оборвались, и все тело мальчика содрогнулось. На лице отразилась агония. Он издал тихий, придушенный крик и обмяк. Плечи перестали быть напряженными. Голова скатилась на бок. Роэн сидела, держа голову Тамры и тихо плача, пока Николас не коснулся ее руки и не сказал: «Он мертв, Роэн».
1: «Знаю», — кивнула она.
0: «Он продержался столько, чтобы попрощаться со мной». Харпер дал ей еще немного погоревать, а потом сказал: «Надо идти, милая».
1: «Ты прав. Но так тяжело оставлять его здесь. Он был так одинок и назвал меня мамой. Полагаю, Тамра и правда любил меня».
0: «Конечно», — заверил Николас, снимая голову мертвого мальчика с коленей Роэн и помогая ей подняться. «Подожди немного, я похороню его так, как смогу». Николас сложил руки Тамры на груди и сжал его пальцами серебряное распятие, висевшее на шее. Потом положил на труп груду камней, особенно на голову, чтобы до нее не добрались вороны и грифы. Спустившись к Роэн, ждавшей у воды, Харпер перекинул сумку через плечо.
1: «Мы должны пойти», — сказал он Роэн.
0: Та вытерла слезы с лица тыльной стороной руки и кивнула: «Я готова». Они пошли вверх по реке, борясь с течением. Камнями завалило половину русла, и вся вода сочилась сквозь оставшийся разрыв. Когда они добрались до берега за пределами оползня, то вылезли из реки и, поднявшись по крутому берегу, выползли на уцелевшую часть дороги. Здесь путники передохнули и огляделись. Река за оползнем стала красно-коричневой от глины. Даже если монахи в монастыре не слышали взрывов,
1: Поток грязной воды, несомненно, встревожит их. Они отправятся выяснить, что случилось, найдут тела, заберут их с собой и похоронят достойно. Эта мысль несколько утешила Роэн, пока они ковыляли по дороге. Впереди ждало еще 2 дня пути. Роэн сильно хромала, но всякий раз, когда Николас предлагал помощь, отказывалась. Все в порядке, она просто плохо сгибается. Роэн не дала баронету осмотреть колено и упорно шагала по дороге впереди него. Почти весь день они прошли в молчании. Николас уважал горе Роэн и был благодарен за сдержанность. Он восхищался ее способностью молчать, не отгораживаясь от окружающих. Они поговорили только после полудня, расположившись на отдых рядом с тропой.
0: Единственное утешение. Теперь Пегас поверит, что мы надежно похоронены под камнями и не будет нас искать. Мы можем двигаться, не тратя времени на изучение дороги впереди, проговорил Николас.
1: Они расположились на ночлег под стеной ущелья, там, где тропа начинала подниматься вверх. Николас отвел Роэн в сторонку к заросшей лесом лощине и разжег маленький костерок, который не было видно с основного пути. Здесь она, наконец, позволила осмотреть колено. Оно распухло и посинело, стало горячим.
0: «С таким нельзя ходить», — сказал Харпер.
1: «А у меня есть выбор?» — спросил Роэн.
0: Англичанин ничего не мог сказать в ответ.
1: Он намочил бандану водой из фляги и замотал ногу туго, как мог, не нарушив при этом циркуляцию крови. Потом Николас нашел бутылочку брюфена в сумке и заставил Роэн принять 2 противовоспалительные таблетки.
2: «Мне уже лучше», — заявила она.
1: Они доели последнюю упаковку сухого пайка из сумки, а затем сели, сгорбившись у огня. Беглецы тихо беседовали, все еще подавленные и потрясенные произошедшим.
2: «И что мы будем делать, когда доберемся до верха?» — спросил Роэн.
1: «Будут ли грузовики на месте? Охраняют ли их по-прежнему люди Бориса? Что случится, если мы снова столкнемся с Пегасом?»
0: «У меня нет ответов. Давай решать проблемы по мере поступления».
2: «Я мечтаю об одном. Когда мы доберемся до Адис-Абебы, я сообщу об убийстве Тамры и остальных эфиопской полиции. Я хочу, чтобы Хелм и его шайка заплатили за свои преступления».
1: Помолчав, Николас ответил.
0: «Не думай, что это хорошая идея».
2: «Что ты имеешь в виду? Мы были свидетелями убийства. Нельзя позволять им избежать правосудия».
0: «Помни, мы хотим вернуться в Эфиопию. Если сейчас устроим большой переполох, то все ущелье будет кишмя кишеть войсками и полицией. Это может положить конец нашим попыткам разгадать тайну Таиты и отыскать гробницу Мамоса».
2: «Об этом я не подумала», — задумчиво проговорил Роэн. «И все же это убийство. А Тамры...»
0: «Знаю, знаю», — утешил ее Николас. «Но есть более действенные способы отомстить Пегасу, чем попытаться сдать его эфиопскому правосудию. Подумай о том, что Нога работает на Хелма. Мы видели его в вертолете. У Пегаса есть подкупленный полковник армии. А кто еще работает на них? Полиция? Глава армии? Члены парламента? Пока мы не знаем».
2: «Об этом я тоже не подумала», — признала Роэн.
0: «Тогда давай будем думать как африканцы и возьмем пример Стоиты и его свитков. Будем хитрыми, как он. Не стоит торопиться обвинять, кого попало. Лучше всего выбраться из страны тихонечко. Пусть все думают, что мы похоронены под камнями. К сожалению, это нам, скорее всего, не удастся, но теперь надо быть сверхвнимательными и осторожными. Этого просто требует обстоятельства».
1: Роэн долго смотрела на танец языков пламени, потом вздохнула и спросила.
2: «Ты сказал, что есть лучший способ отомстить Пегасу?
1: Что ты задумал?»
0: «Все просто. Я собираюсь похитить у них из-под носа сокровища Мамоса».
1: Впервые за этот длинный ужасный день она рассмеялась.
2: «Да, ты прав.
1: Тот, кому принадлежит Пегас, настолько стремится захватить клад, что готов пойти на убийство. Будем надеяться, что исчезновение вожделенного предмета причинит ему столько же страдания, сколько он причинил нам».

0: Оба так устали, что проснулись, когда наполовину рассвело. Роэн попыталась встать и немедленно опустилась обратно со стоном. Николас подошел к ней, и она не стала возражать, когда он положил ее голую ногу себе на колени. Развязав бандану, англичанин нахмурился. Колено распухло почти вдвое, а синяк стал цвета сливы или спелого винограда. Харпер снова смочил ткань, перевязал колено и заставил Роэн выпить две последние таблетки брюфена. Потом он помог ей подняться. «Как нога?» — с волнением спросил Николас. Роэн проковыляла несколько шагов и храбро улыбнулась ему. «Все будет отлично, как только я разойдусь». «Уверена». Харпер посмотрел на стену ущелья. Снизу подъем казался короче, чем был на самом деле, но англичанин помнил, как непроста дорога. Они спускались целый день. «Ну, разумеется», — ободряюще улыбнулся Николас и потянул ее за руку. «Обопрись на меня, будем идти как в парке». Они тащились вверх все утро. Дорога становилась круче с каждым шагом. Роэн ни разу не пожаловалась, но побелела, будто полотно. По ее лицу катился пот. К полудню они еще не добрались до водопада, и Николас заставил ее остановиться передохнуть. Есть было нечего, но Роэн жадно попила воды из фляги. Ограничивать спутницу англичанин не пытался, хотя сам сделал только один глоток. Когда Роэн попыталась подняться и пойти дальше, Николасу пришлось поддержать ее, чтобы она не упала. «Черт, черт, черт!» — горько выругалась Роэн. «Нога одеревенела!» «Ничего», — жизнерадостно проговорил Николас, выкидывая из поясной сумки все, кроме самого необходимого. Однако он оставил шкуру Дик-Дика, скатав ее в тугой комок и запихнув обратно. Харпер снова застегнул пояс вокруг талии и жизнерадостно подмигнул Роэн. «Такая худышка, как ты, весит, наверное, немного. Прыгай мне на спину». «Ты не сможешь нести меня вверх». Она в ужасе посмотрела на дорогу, крутую, как лестница. «Это единственный поезд, отправляющийся с этой станции», — сказал Николас, подставляя спину. Роэн заползла на нее. «Не стоит ли тебе бросить шкуру Дик-Дика?» — спросила она. «Забудь об этом», — отозвался англичанин и двинулся вверх. Продвигались они медленно и с большим трудом. Через некоторое время говорить стало не о чем. Николас шагал в полной тишине, его рубашка пропиталась потом, но ни теплая влага, намочившая одежду насквозь, ни сильный мужской запах не казались Роэн противными. Напротив, они успокаивали и внушали надежду на лучшее. Каждые полчаса Харпер останавливался и опускал ее на землю. После этого он ложился рядом, закрыв глаза, пока не восстанавливалось дыхание. Потом открывал глаза и улыбался спутнице. «Хей, хо, Сильвер!» Николас поднимался на ноги и наклонялся. Роэн залезала ему на спину. День шел, и шутки становились все более вымученными и неестественными. Ближе к вечеру путники уже не шли, а брели. В самых трудных местах Харпер останавливался и собирался с силами перед тем, как сделать шаг. Роэн пыталась помогать ему, слезая со спины и держась за плечо на самых тяжелых участках пути. Но даже несмотря на эти передышки, силы у баронета были на исходе. Обогнув очередной поворот и увидев струящийся водопад, закрывающий дорогу белым пологом, ни один из них не осознал, что это означает. Потом Николас, шатаясь, вошел в пещеру за жемчужной пеленой воды и опустил свою ношу на пол. Затем он повалился навзничь и лежал как мертвый. Когда Харпер отдохнул настолько, что смог открыть глаза и сесть, уже стемнело. Пока он спал, Роэн принесла дров из кучи, запасенной монахами, и разожгла небольшой костер. «Хорошая девочка», — сказал англичанин. «Если ты когда-нибудь захочешь работать домоправительницей, не искушай меня». Роэн, хромая, подошла к нему, и я смотрела рану на голове. «Хорошая чистая короста», — сообщила она, и вдруг неожиданно прижала его голову к животу, гладя пыльные, жесткие от пота волосы. «О, Ники, как я смогу отблагодарить тебя за то, что ты сделал сегодня?» На язык просился легкомысленный ответ, но даже в таком ослабленном состоянии у Николаса хватило ума подавить его. Он был в неподходящем состоянии, чтобы добиваться большей близости. Поэтому Харпер лежал в объятиях Роэн, наслаждаясь прикосновением ее тела, но не шевелясь, чтобы не отпугнуть ее. Наконец она нежно отпустила его. «Я очень сожалею, сэр, что домоправительница не может предложить копченого лосося и шампанского на обед. Как насчет горной воды, чистой и освежающей?» «Есть идеи получше». Он вынул из сумки фонарик на батарейках и нашарил на полу круглый камень размером с кулак. Зажав его в правой руке, Харпер поднял фонарь левой и провел лучом по своду пещеры. Немедленно послышались шелест крыльев и тревожное воркование пещерных голубей, гнездившихся среди камней. Николас слепил птиц фонарем. Одним ударом ему удалось сбить двух, рухнувших списком на пол пещеры, а остальная стая улетела в ночь, громко хлопая крыльями. Николас прыгнул на упавших птиц и ловким движением свернул им шеи. «Как насчет сочного куска жареного голубя?» — спросил он. Роэн лежала, опершись на локоть, а Харпер сидел напротив нее, скрестив ноги. Оба ощипывали винно-бордовые и серые перья птиц. Даже когда дело дошло до такой грязной работы, Роэн не привередничала, как могли бы поступить другие женщины. Это в сочетании со стоическим поведением во время пути по горе еще более улучшило мнение баронета о спутнице. Она много раз доказала, как отважна и изобретательна. Чувства Николаса к Роэн росли и укреплялись с каждым днем. Сосредоточенно выдергивая тонкие щетинки из груди птицы, она заметила: «Теперь нет сомнений, что материалы, украденные из нашего лагеря, находятся у Пегаса». «Я думал о том же», — кивнул Николас. «И мы знаем, что в их базовом лагере есть антенна, а значит и спутниковая связь. Можно быть уверенными, вся информация уже переправлена боссу. Кто бы он ни был. Значит, у него есть все сведения со стелы на могиле Тануса. Также в его руках находится седьмой свиток. Если он сам не египтолог-эксперт, то у него в штате есть такие, согласен?» «Я полагаю, что иероглифы он читать умеет. Наверняка это страстный коллекционер, знаю подобных. У них увлечение превращается в манию». «Я тоже знаю. Один из таких субъектов находится довольно близко ко мне». «Туше!» — засмеялся Николас, поднимая руки кверху. «Но я отделался легкой разновидностью этой болезни по сравнению с теми, кого несложно назвать. Двое из них значились в списке Дурайда. Питер Уолш и Готхольд фон Шиллер», — сказал Роэн. «Эти двое одержимые коллекционеры», — подтвердил Харпер. «Уверен, что любой из них пошел бы на убийство ради шанса целиком заполучить сокровища фараона Мамоса. Судя по тому, что я о них знаю, оба миллиардеры, по крайней мере, в долларовом эквиваленте». «Деньги не имеют к этому ни малейшего отношения, неужели ты не понимаешь? Заполучив добычу, они бы не продали ни единого артефакта, а заперли бы все в подземном хранилище. Они не позволили бы ни одной живой душе увидеть сокровища, а смотрели бы на них в одиночестве. Это ненормальная страсть, схожая с онанизмом». «Какое странное слово для описания такого явления», — заметил Роэн. «Оно очень точное, уверяю тебя. Это сексуальное чувство, навязчивое, как у маньяка-убийцы. Я люблю египетские вещи, но даже представить не могу, как можно стремиться к ним настолько сильно. Вспомни, что речь идет не об обычных людях. Богатство позволяет им удовлетворять любую прихоть. Все нормальные человеческие желания уже закончились, наступило пресыщение. Они могут получить все, что хотят. Любого мужчину или женщину. Любую вещь, любое извращение, неважно, легальное или нет. В конце концов, такие люди начинают искать то, чего нет ни у кого больше. Это единственное, что может еще завораживать». «Значит, кто бы ни стоял за Пегасом, мы имеем дело с ненормальным?» «Не просто ненормальным», — поправил Николас. «С невероятно богатым и могущественным маньяком, который в своем безумии не остановится ни перед чем». Утром они пощипали на завтрак холодные тушки жареных голубей. Потом, пока другой тактично удалялся в другой конец пещеры и отворачивался, каждый из них, раздевшись, искупался под водопадом. После жары в ущелье вода казалась ледяной и била по коже с силой пожарного шланга. Роэн попрыгала на здоровой ноге, вскрикивая под ударами прозрачных струй. Она вылезла из-под водопада, покрытая гусиной кожей и стуча зубами от холода, и все же это хорошо освежило ее. Даже в грязной, пропитанной потом одежде Роэн была готова к последнему подъему. Перед тем, как выйти из пещеры, они осмотрели раны друг друга. Голова Николаса заживала быстро и хорошо, но колено Роэн не стало выглядеть лучше. Синяки начали приобретать неприятный красно-коричневый цвет разлагающейся печени, и опухоль нисколько не уменьшилась. Англичанин не мог ничего с этим поделать, он только снова замотал рану банданой. Харпер понимал, что и сам находится на пределе физических возможностей. Наконец Николас признал поражение и оставил свою поясную сумку и шкуру Дик-Дика. Как нелегки все эти предметы, а разница в фунт могла определить, дойдут они до вершины или сломаются на полпути. Англичанин оставил только 3 непроявленных пленки в пластиковых футлярах. Это была единственная запись иероглифов на стеле в могиле Тануса. Харпер ни за что не хотел потерять их, поэтому положил в карман рубашки и застегнул на пуговицу. Потом он затолкал сумку и шкуру в трещину в задней стене пещеры, полной решимости вернуться за ними позже. Так начался последний, самый трудный участок пути. Сначала Роэн шла самостоятельно, опираясь на плечо Николаса, однако уже через час колено заболело настолько, что она не выдержала и опустилась на придорожный камень. «Я ужасная обуза, правда?»
1: «Добро пожаловать на борт, леди. Для такой малышки место найдется всегда».
0: Взвалив Роэн на спину, Николас двинулся вверх. Больная нога молодой женщины неуклюже торчала впереди. Увы, шли они еще медленнее, чем вчера. Англичанину приходилось все чаще и чаще останавливаться и отдыхать. На участках попроще Роэн слезала и прыгала на одной ноге, держась за плечо спутника. Потом бедняжка неизменно падала. Харпер поднимал ее на ноги и снова взваливал на спину. Путь превратился в сплошной кошмар, и оба совершенно утратили чувство времени. Часы ужасных мучений слились в один ком непрекращающейся агонии. В конце концов они легли рядом на тропу. Обоих мутило от жажды, усталости и боли. Вода во фляге закончилась час назад, и на этом участке тропы не было ни одного источника. До самой вершины, где им снова встретится Дандера. «Иди и оставь меня здесь», — хрипло прошептал Роэн. Николас немедленно сел и в ужасе посмотрел на нее. «Не говори чепухи! Ты нужна мне для балласта».
2: «До вершины, наверное, недалеко», — настаивала она. «Ты сможешь вернуться с людьми Бориса».
0: «Если они еще там, а тебя не отыщет первым Пегас». Николас с трудом поднялся на ноги. «Забудь об этом, ты поедешь до самого конца». Он поднял Роя на ноги. Англичанин велел ей считать вслух его шаги. На каждом сотом он останавливался и отдыхал. Потом начиналась следующая сотня, и Роэн тихонько шептала Харперу на ухо, держась обеими руками за шею. Вся вселенная сузилась до полоски земли прямо под ногами. Баронет уже не видел скалу с одной стороны и бездну с другой. Когда Николас покачивался или встряхивал Роэн, невольно причиняя ей боль, она закрывала глаза и старалась не выдать страдания голосом, продолжая считать. Отдыхая, Николас прислонялся к каменной стене, неуверенный, что сможет подняться, если сядет. Он не снимал со спины Роэн, зная, его сломит попытка поднять ее снова. Силы совсем закончились. «Уже почти темно», — прошептала она. «Ты должен остановиться на ночь. На один день довольно, ты вгоняешь себя в могилу, Ники».
1: «Еще 100 шагов», — пробормотал он.
0: «Нет, Ники, поставь меня на землю».
1: Вместо ответа... Харпер оттолкнулся от каменной стены плечом и побрел вперед. «Считай».
0: 51. 52, послушалась Роэн. Наклон тропы изменился так резко, что англичанин едва не упал. Дорога выровнялась, а он как пьяный искал ступень, которой не было. Николас пошатнулся, но устоял. Он находился на краю обрыва и вглядывался в темноту, поначалу не веря собственным глазам. В сумраке горели огни, и Харпер решил, что начались галлюцинации. Потом раздались голоса, и, покачав головой, англичанин вернулся к реальности. «О, Боже! Ты сделал это! Мы наверху, Ники! Там стоят машины! Ты справился, Ники! Ты справился!» Он попытался что-то сказать, но язык не слушался. Николас рванулся вперед к огням, а Роэн закричала: «Помогите нам! Пожалуйста, помогите!» Сначала на английском, потом на арабском. «Пожалуйста! Помогите!» Раздались ответные возгласы и топот ног. Николас медленно опустился на тонкую горную траву, а Роэн соскользнула у него со спины. Их окружили темные фигуры, переговаривающиеся на амхарском. Дружеские руки подхватили путников и наполовину понесли, наполовину потащили к свету. Потом на лицо Николаса упал свет фонаря, и раздался очень английский голос. «Привет, Ники. Какой сюрприз. А я приехал из Адис-Абебы искать твое тело. Слышал, что ты мертв?» «Немного преждевременные слухи, не правда ли?»
1: «Привет, Джеффри. Спасибо, что беспокоишься обо мне».
0: «Осмелюсь сказать, тебе не помешала бы чашка чаю. Ты выглядишь немного утомленным», — проговорил Джеффри Теннант. «Я и не знал, что в твоей бороде есть рыжие и седые пряди. Классная щетина. Очень модно, тебе идет». Николас осознал, какое зрелище является собой. Оборванный, небритый, грязный
1: и осунувшийся от усталости. «Ты помнишь доктора Альсимма? У нее немного болит колено, не мог бы ты о ней позаботиться?» В этот миг ноги Харпера подогнулись, но Джеффри Теннант подхватил его, не дав упасть. «Спокойно, старик!» Он подвел баронета к брезентовому складному стулу и заботливо усадил. Другой стул принесли Роэн. «Лето чайхапа!» — издал Джеффри универсальный призыв англичанина в Африке и через пару минут дал им кружки с горячим, переслащенным чаем. Николас отсалютовал Роэн своей чашкой. «За нас! Таких, как мы, больше нет!» Оба принялись жадно пить, обжигаясь. Кофеин и сахар влились в кровь, подобно электрическим зарядам. «Теперь я знаю, что буду жить», — вздохнул Николас. «Не хочу показаться назойливым, но не мог бы ты мне объяснить, что за чертовщина здесь происходит?» — попросил Джеффри. «Может, ты начнешь?» — отозвался его друг. Ему требовалось время, чтобы оценить ситуацию. «Что знает Джеффри и кто ему это рассказал?» Теннант немедленно приступил к рассказу. «Сначала мы услышали, что твоего приятеля, белого охотника Брусилова, выловили из реки возле суданской границы, изрешеченного пулями. Крокодильщики и сомы закусили его лицом, так что приграничная полиция опознала русского лишь по документам в поясе». Николас бросил взгляд на Роэн и нахмурился, призывая ее быть осторожной. «Последний раз, когда мы его видели, он отправился в разведывательную экспедицию в одиночку», — объяснил он. «Должно быть, столкнулся с тем же отрядом Шуфта, что напал и на наш лагерь 4 ночи назад. «Да, об этом мы тоже слышали. Полковник Ного сообщил в Адис-Абебу». Они не узнали Ного в толпе людей. Только когда он вышел в круг света от походных ламп, Роэн выпрямилась с таким выражением ненависти на лице, что Николас протянул руку и взял ее за запястье, дабы удержать от ненужных слов. Через мгновение она расслабилась, и лицо стало спокойным. «Я с большим облегчением вижу вас здесь, сэр Квентон Харпер. Вы заставили нас беспокоиться», — проговорил Ного. «Прошу прощения», — отозвался Николас. «Пожалуйста, сэр, я не хотел вас обидеть. Просто мы только что получили доклад от Pegas Exploration Company, что вы с доктором Альсимма попали под взрыв пород. Я присутствовал, когда мистер Хелм из этой компании предупреждал вас, что они производят взрывы в ущелье. Но вы...» Яростно вспыхнула Роэн, а Николас опять сильно сжал ее руку, веля умолкнуть. «Вероятно, это была наша неосмотрительность, как вы и говорите. Тем не менее, доктор Альсимма ранена, и мы оба сильно потрясены происшедшим. Еще важнее, что много других людей. Охотники, прислуга и монахи из монастыря погибли во время нападения Шуфта и в ходе взрыва. Как только мы вернемся в столицу, я сделаю полное заявление властям. Надеюсь, что никакой вины...» Начал Ного. Николас оборвал его. «Разумеется, нет. Вы совсем не виноваты. Нас предупреждали об опасности Шуфта в ущелье. Кроме того, вы там не присутствовали и ничего не могли поделать, верно? Я полагаю, что вы примерно выполнили свой долг». Полковник с облегчением вздохнул. «Большое спасибо за такие слова, сэр Квентон Харпер». Николас внимательно посмотрел на него. Казалось, перед ним обаятельный молодой человек, в очках с металлической оправой, такой обеспокоенный, так готовый услужить. Ему даже пришло в голову, не ошибается ли он. Может быть, в джет-рейнджере сидел кто-то другой, кружа как хищная птица над заваленным камнями склоном, разыскивая их мертвые тела. Англичанин заставил себя дружелюбно улыбнуться. «Я был бы благодарен, окажи вы мне услугу, полковник». «Разумеется», — немедленно согласился Ногу. «Все что угодно. Я оставил сумку и один из моих охотничьих трофеев в пещере под водопадом Дандеры. Там находятся наши паспорта и дорожные чеки. Будет хорошо, если вы отправите одного из ваших людей забрать их». Объясняя полковнику, как отыскать вещи, Николас испытывал немного извращенное удовольствие от того, что дает этому убийце такое тривиальное задание. Потом Харпер отвернулся к своему другу, дабы Ного не заметил яростного блеска у него в глазах. «А как ты сюда добрался, Джеффри? Легким самолетом до Дебре-Мариам?» «Там есть запасное летное поле. Нас встретил полковник Ного и провез остаток пути на армейском джипе», — объяснил Теннант. «Пилот и самолет ждут нас в поселке». Джеффри отвернулся и приказал что-то на плохом амхарском слугам, а потом снова обратился к Николасу. «Я только что приказал приготовить для вас обоих горячую ванну. После этого еда и долгий ночной сон сотворят с вами чудеса. Завтра мы полетим в Адис-Абебу. Не вижу, почему бы не оказаться там самое позднее завтра вечером». Теннант погладил Роэн по плечу, пряча свой чувственный интерес к ней за добродушной отеческой улыбкой. «Должен сказать, что я рад избежать спуска в ущелье Абая за вами, ребята.

сяду спереди. Это невежливо, но я страдаю морской болезнью. Ха-ха», объяснил Джеффри Роэн, пока они ждали, когда трое ребятишек прогонят с летного поля в Дебре-Мариам-Кос. Тем временем Николас запихивал шкуру Дик-Дика под заднее пассажирское сиденье. Один из слуг Нога ночью спустился в ущелье, и за завтраком им принесли сумку и трофей. Нога отсалютовал самолету, пока они разгонялись в клубах пыли. Николас улыбнулся и помахал ему рукой, пробормотав: «Чтоб тебя, приятель, скрючило». Когда маленькая Сесна наконец оторвалась от узкой полосы травы, горизонт над ущельем Абая напоминал поле космических грибов. Грозовые тучи тянулись вверх, в стратосферу. Воздух под ними оказался бурным, как штормовое море, и на задних местах их швыряло из стороны в сторону. Впереди Джеффри чувствовал себя ничуть не лучше. Он молчал и не проявлял ни к чему интереса. За весь прошлый вечер у Николаса с Роэн так и не выдалось возможности поговорить наедине, поскольку Джеффри и Ного оставались недалеко. Теперь же, сидя рядом, заглушаемые шумом моторов, они вполне могли придумать полную версию произошедшего. Тем более, что Джеффри был занят собственным недомоганием. Николас и Роэн ясно поняли, что британский посол в Адис-Абебе совсем не рад возникшим из-за них неудобствам. Видимо, с тех пор, как они пропали, из Уайт-Холла просто посыпались факсы. Кроме того, их собирался допросить комиссар эфиопской полиции. Надо было во что бы то ни стало избежать обвинения Мека Нимура в убийстве Бориса Брусилова и в то же время не встревожить Пегас. Очевидно, что реакция соперников будет мгновенной и, скорее всего, смертельной, если те заподозрят, что Николас с Роэн знают о других игроках в партии Таиты. Но самое главное, следовало избежать ссоры с эфиопскими властями, не дать предлога отменить их визы и объявить нежелательными иностранцами. Друзья договорились разыгрывать невинность, попавшую в ситуацию, которой никак не ждали и ничего в ней не понимающую. К моменту приземления в Адис-Абебе они подготовили историю и тщательно ее отрепетировали. Как только Сесна остановилась перед зданием аэропорта, Джеффри снова ожил и, хотя оставался немного зеленым, даже помог Роэн спуститься по трапу самолета. «Разумеется, вы будете жить в резиденции», — заявил он. «Отели здесь слишком ужасны, чтобы даже говорить о них, а у его превосходительства вполне приличный повар и терпимый винный погреб. Я поищу для вас одежду. У моей супруги примерно тот же размер, что и у вас, доктор Альсимма, а Ники чудесно влезет в мои костюмы. Слава богу, у меня есть запасной смокинг. Господин посол немного склонен к формальностям». Резиденция британского посла была построена во время правления старого императора Хайле Селасия до вторжения Муссолини в 1935 году. Расположенная на окраине города, она являла собой блестящий пример колониальной архитектуры с крышей из пальмовых листьев и широкими верандами. За газонами ухаживала целая армия садовников. Широкие зеленые пространства лужаек резко контрастировали с ярко-малиновыми поинсеттиями. Особняк пережил революцию и последовавшую за ней освободительную войну. У парадного входа Джеффри передал своих спутников эфиопскому дворецкому в длинной, безукоризненно белой шамме, проводившему их к соседним спальням на втором этаже. Лежа в собственной ванне, полной до краев, и потягивая виски с содовой, поигрывая пальцем ноги кранами, Николас слышал, как льется вода в ванной Роэн. Потом из-за соседней двери донесся голос доктора, осматривавшего ее колено. Смокинг Джеффри оказался Харперу широк в талии, а рукава коротковатые, ровно как и штанины брюк. Туфли жали, и кроме того, не мешало бы постричься, подумал Николас, разглядывая себя в зеркало. «Ничего не поделаешь», — обреченно подумал он и постучался в дверь Роэн. «Боже мой!» — воскликнул Николас, когда дверь открылась. Сильвия Теннант одолжила молодой женщине платье для коктейлей, лаймово-зеленого цвета, изумительно оттеняющего оливковую кожу Роэн. Она вымыла голову и распустила волосы по плечам. Пульс Николаса убыстрился, как у подростка на первом свидании. «Ты выглядишь потрясающе», — честно сказал он. «Спасибо, сэр», — рассмеялась в ответ Роэн. «Вы тоже неплохо смотритесь. Позволите опереться о вашу руку? Я надеялся понести вас. Я успел привыкнуть к этому». «Эти дни прошли», — заявил Роэн, взмахнув резной тростью из слоновой кости, которой ее снабдил дворецкий, и оперлась на нее со стороны больной ноги. Двигаясь по длинному коридору, она спросила шепотом, «Как зовут нашего хозяина?» «Посол Ее Величества Королевы Великобритании, сэр Оливер Брэдфорд, Римг», —

0: «Это значит рыцарь орденов имени святого Михаила и святого Георгия?» — спросила она. «Нет, это значит рекомендую именовать меня Господом». «Ты ужасен!» — захихикала Рой, она затем снова стала серьезно. «Ты послал факс, миссис Стрит?» Он прошел с первой попытки, и она подтвердила получение. «Шлет тебе салямы, обещает как можно скорее отыскать информацию по Пегасу». Ранним вечером сэр Оливер встретил гостей на открытой веранде. Джеффри поспешил представить Николаса и Роэн. У посла были густые белые волосы и красное лицо. Путешественников заранее предупредили о характере дипломата и его отношении к туристам, создающим трудности местной администрации. Однако недружелюбное выражение лица сэра Оливера начало меняться при виде Роэн. Помимо Джеффри и Сильвии Теннант, на обеде присутствовала еще дюжина гостей, и сэр Оливер взял Роэн под руку и повел ее вдоль сидящих, представляя всем. Николас тащился следом, смирившись с тем, какое впечатление его подруга производит на большинство мужчин. «Позвольте представить вам генерала Обейда, комиссара полиции», — проговорил сэр Оливер. Глава полиции Эфиопии был высок и темен лицом, очень учтив и элегантно смотрелся в синей форме. Он склонился к руке Роэн. «Насколько мне известно, завтра у нас назначена встреча. Я буду ждать ее с нетерпением». Она вопросительно посмотрела на сэра Оливера. Ей ничего не говорили об этом. «Генерал Обейд хотел бы услышать от вас и сэра Николаса побольше о произошедшем в ущелье Абая», пояснил посол Ее Величества. «И я позволил себе вольность приказать моему секретарю назначить эту встречу». «Разумеется, мы сделаем все возможное, чтобы помочь», вежливо сказал Николас. «Когда мы должны приехать к вам?» «Насколько я помню, в 11, если это удобно». «Очень подходящее время», — согласился Николас. «Мой водитель заедет за вами в 10:30 и отвезет в Центральное управление полиции», — пообещал сэр Оливер. За обедом Роэн усадили между сэром Оливером и генералом Обейдом. Она была само очарование, и оба мужчины проявляли к ней повышенный интерес. Николас осознал, что ему пора привыкнуть делить ее общество с другими людьми, он слишком долго общался с ней один на один. Со своей стороны Николас находил общество леди Брэдфорд на другом конце стола не слишком приятным. Она была второй женой посла, на 30 лет моложе мужа, с сильным лондонским выговором и еще более заметными дурными манерами. Леди обладала гривой крашеных светлых волос и огромным бюстом, норовящим выпасть из декольте. «Стариковская причуда», — сделал вывод Николас. Оказалось, что леди Брэдфорд является настоящим экспертом по генеалогии английской аристократии, иными словами, сущим снобом. Она подробно расспросила Харпера о предках на несколько поколений назад. После продолжительного разговора леди Брэдфорд сообщила супругу: «Сэру Николсу принадлежит Квентон Парк. Ты знал это, милый?» И снова обернулась к гостю: «Мой муж неплохой стрелок». На сэра Оливера произвели впечатление слова жены. «Так значит, Квентон Парк. Я только недавно читал статью в Shooting Times. У вас есть гон, который называется «Высокие буки», верно?» «Высокие лиственницы», — поправил его Николас. «Лучшие птицы во всей Британии. Вот как о нем говорят», — пришел в восторг сэр Оливер. «Не знаю, как насчет лучших», — скромно сказал гость, «но мы и правда ими гордимся. Приезжайте пострелять в следующий раз, когда будете дома. Разумеется, как мой гость». С этого момента отношение сэра Оливера к Николасу совершенно изменилось. Посол стал приветливым и предупредительным. Он даже дошел до того, что послал дворецкого за бутылкой лафита 1954 года. «Ты произвел хорошее впечатление», — прошептал Джеффри. «Его превосходительство не тратит вино 54-го года ни на кого, кроме избранных». Николасу удалось сбежать от гостеприимной хозяйки и лишить сэра Оливера и генерала Обейда общества Роэн только после полуночи. Он взял ее под руку, и, не обращая внимания на понимающий и лукавый взгляд Джеффри Теннанта, они двинулись прочь, пока не одолели первый пролет лестницы. «Ну, ты была настоящей звездой вечера», — сказал Харпер. «Леди Брэдфорд мурлыкала, словно кошка», — высказалась в ответ Роэн, и Николас с радостью услышал в ее голосе нотки ревности. «Значит, он не один такой». У своей двери Роэн решила все моральные проблемы баронета, подставив щеку для поцелуя. «Это грудь», — прошептала молодая женщина. «Надеюсь, она не привидится тебе в кошмарах». И с этими словами Роэн закрыла дверь. Николас бодро направился в свою комнату, но стоило открыть дверь, как он увидел лежащий на полу конверт. Видимо, во время обеда один из слуг подсунул его под дверь. Англичанин быстро разорвал обертку и вытащил лежащие внутри листы. Прочитав их, он изменился в лице, вышел из спальни и вновь постучал в дверь Роен. Та приоткрыла щелочку и выглянула наружу. Николас прочел в ее глазах удивление и поспешил усыпить подозрение. «Ответ на мой факс». Он взмахнул листами бумаги. «Ты прилично одета?»
1: «Минуточку».
0: Роен закрыла дверь и открыла только через несколько секунд. «Входи». Она указала на графин, стоящий в горке. «Хочешь выпить?» «Думаю, мне не помешает». «Итак, теперь мы знаем, кто управляет Пегасом».
1: «Говори»,
0: — приказала Роен. Но Харпер принялся, не торопясь, наливать скотч, а потом улыбнулся. «Ты будешь содовую?»
2: «Черт тебя подери, Николас Квентин Харпер!» Она топнула ногой. «Не смей мучить меня! Кто это?»
0: «Когда я познакомился с тобой, ты была послушной арабской девушкой, хорошо понимавшей превосходство мужского пола над женским. А теперь только поглядите».
2: «Да, боюсь, я тебя совсем испортил».
0: «А я боюсь, что ты играешь с огнем». Роен попыталась подавить улыбку. «Ну скажи мне, Ники, садись». Велел он, опускаясь в кресло напротив собеседницы, неторопливо разворачивая факс и поднимая голову. «Миссис Стрит быстро работает. В своем факсе я предложил ей позвонить моему биржевому маклеру. Мы находимся в другом часовом поясе, поэтому она, должно быть, застала его прежде, чем он ушел из офиса. Как бы то ни было, миссис Стрит получила всю информацию, которую я запросил».
2: «Перестань, Ники,
0: а то я разорву одежду на груди, закричу и устрою скандал. Говори». Харпер пошуршал страницами и принялся читать. «Пегас Exploration зарегистрирован на Сиднейской фондовой бирже в Австралии со стартовым капиталом 20 миллионов.
1: Не надо подробностей», — взмолилась Роен. «Назови имя».
0: «65% акций Пегаса принадлежат Valhalla Mining», — спокойно продолжал он. «А оставшиеся 35% — Anaconda Metals of Austria». Она перестала просить Николаса сократить речь и наклонилась вперед в кресле, не сводя с него взгляда. «Valhalla и Anaconda полностью субсидируются HMI, Hamburg Manufacturing Industries. Все акции HMI принадлежат семейному тресту фон Шиллеров, а единственные его собственники — это Готхольд Эрнст фон Шиллер и его жена Ингмар».
1: «Фон Шиллер», — тихо проговорила Роен, не сводя с Харпера глаз.
0: «Был в списке потенциальных спонсоров Дурайда. Должно быть, он тоже прочел книгу Уилбура Смита. Ее переводили на немецкий, я точно знаю. Скорее всего, Шиллер связался с Дурайдом, как и ты. Но убедить его так просто не получилось».
2: «Я тоже так думаю», — кивнул Николас.
0: «Совсем нетрудно поразнюхать в Каирском музее и выяснить, что вы с Дурайдом работаете над чем-то очень важным. Остальное нам известно даже слишком хорошо».
1: «Но как Пегас умудрился так быстро отправиться в Эфиопию?» — спросила Роен.
0: «Фон Шиллеру просто повезло. Дьявольски повезло. Джеффри говорит, что Пегас получил концессию на поиски меди от президента Менгисту 5 лет назад, до того, как его свергли. Так что фон Шиллер был здесь, когда еще ничего не знал о свитках. Все, что ему потребовалось, это переместиться с севера, где велись работы, на край ущелья Абая и быть готовым воспользоваться подходящим моментом. Скорее всего, Джейк Хелм – один из его главных подручных, которых Шиллер отправляет по всему миру, туда, где возникают какие-нибудь проблемы. Очевидно, что и ногу у фон Шиллера в кармане, а мы сами отправились к нему в руки».
1: Роен задумалась.
0: «Звучит логично. Как только Хелм доложил хозяину о нашем прибытии, фон Шиллер приказал ему организовать налет Шуфта на лагерь. О, боже мой, как я его ненавижу. Я никогда не видела его, но ненавижу так, как и не подозревала, что умею».
2: «Теперь мы, по крайней мере, знаем, с кем имеем дело».
0: «Не совсем», — возразила она. «Фон Шиллер связан с кем-то в Каире, с кем-то изнутри».
2: «Как зовут вашего министра?» — спросил Николас.
0: «Нет», — немедленно запротестовала Роен, — «только не Аталана Бусин. Я знаю его всю жизнь, он сама честность».
2: «Знаешь, удивительно, как взятка в 100 000 долларов может подействовать на основании самой надежной башни», — тихо заметил англичанин, и она потрясенно замолчала.
0: Завтракали Николас и Роен вдвоем.
1: Сэр Оливер час назад уехал в офис, а леди Брэдфорд еще не поднялась навстречу ясному, прохладному горному утру. Я почти не спала вчера, все думала про Аталана. О, Ники, я даже не могу подозревать, что он связан с убийством Дурайда. Прости, что лишил тебя сна, но мы должны учитывать все возможности. Попытался утешить собеседницу Харпер, а потом сменил тему. Довольно терять время. Теперь мы оставили Пегасу чистое поле. Надо возвращаться домой и начинать подготовку к собственной экспедиции. Хочешь, я позвоню в авиакомпанию и закажу билеты? Немедленно поднялась Роэн. Пойду поищу телефон. Сначала позавтракай. Я уже съела все, что хотела. Она направилась к двери, а Николас сказал ей вслед. Неудивительно, что ты такая худая. Говорят, что нервная анорексия не доводит до добра. Он намазал еще один тост мармеладом. Роэн вернулась через 15 минут. Завтра в 3:30 кенийские авиалинии до Найроби, а оттуда тем же вечером прямой рейс британских авиалиний в Хитроу. Молодец. Николас вытер рот салфеткой и поднялся. Нас ждет машина, чтобы отвезти в Центральное управление полиции для разговора с твоим новым поклонником генералом Обейдом. У входа Харпера и Роэн встретил офицер, который провел их в здание через служебный вход. Он представился инспектором Галлой и, проводя в кабинет комиссара, обращался с ними с величайшей вежливостью. Стоило им войти, как генерал Обейд поднялся из-за стола и пошел навстречу. Он был обходителен и дружелюбен, особенно носился с Роэн, проводя их в отдельную приемную. Когда они сели, инспектор Галла принес по неизбежной чашечке крепкого черного кофе. Немного поговорив ни о чем, генерал перешел к делу. «Как я и обещал, не буду вас задерживать слишком надолго. Инспектор Галла запишет ваши показания. Сначала я хочу поговорить об исчезновении и смерти майора Брусилова. Я полагаю, вы знаете, что он был офицером в русском КГБ?» Разговор длился куда дольше, чем они ожидали. Генерал Обейд скрупулезно их расспрашивал, хотя оставался неизменно вежлив. Наконец их показания напечатала секретарша. После того, как они прочли и подписали их, генерал проводил гостей до двери к ожидающей машине. «Если я могу для вас что-нибудь сделать, все что угодно, не колеблясь, обращайтесь. Было очень приятно познакомиться с вами, доктор Альсимма. Возвращайтесь к нам в Эфиопию как можно скорее». «Несмотря на наше маленькое приключение, мне очень понравилось в вашей чудесной стране», — улыбаясь, проговорила она. «Может быть, вы увидите нас раньше, чем полагаете?» Генерал вежливо кивнул. «Какой очаровательный человек», — заметила Роэн, пока они усаживались на заднее сиденье Роллс-Ройса сэра Оливера. «Он мне очень понравился». «Твои чувства взаимны», — отозвался Николс. Слова Роэн о новой встрече с полицией казались пророческими. На следующее утро они получили совершенно одинаковые конверты, спустившись утром к завтраку. Заказав кофе у официантов Шамми до щиколоток, Николас открыл свой, и выражение его лица изменилось. «Вот это да!» — воскликнул он. «Мы произвели еще большее впечатление на мальчиков в синем, чем полагали. Генерал Обейд опять хочет меня видеть». Он зачитал вслух. «Вы должны появиться в Центральном управлении полиции не позднее полудня». Николас присвистнул. «Очень сухо написано. Никаких «пожалуйста» или «спасибо». «Мое точно такое же», — сказал Роэн, рассматривая текст на официальном бланке. «Что это значит?» «Скоро выясним», — пообещал ей Николас. «Но звучит довольно угрожающе. Кажется, любовь прошла». На сей раз, по прибытии в полицейское управление, их никто не встречал. Охранник у служебного входа отправил их к основному, где пришлось долго объясняться с офицером, который почти не знал английского. По своему опыту пребывания в Африке, Николас знал, что лучше не злиться и не показывать раздражение. Наконец, после долгого разговора по телефону с кем-то, охранник махнул рукой в сторону деревянной скамейки у дальней стены. «Ждите, за вами придут». Следующие 40 минут путешественники делили скамью с красочным собранием других просителей, ходатаев, жалующихся и мелких преступников. Пару людей были в крови после бандитского нападения, другие сидели в наручниках. «Кажется, наша звезда закатывается», — заметил Николас, поднимая к носу платок. Было очевидно, что некоторые из их соседей давно не видели воды и мыла. Никакого вип-сервиса. Через 40 минут инспектор Галла, столь предупредительный с ними вчера, высокомерно поманил Харпера и Роэн за собой. Он не обратил внимания на протянутую руку Николаса и провел их в одну из задних комнат. Не предложив сесть, полицейский холодно обратился к англичанину. «Вы виноваты в утрате оружия, находившегося в вашей собственности. «Верно. Как я и говорил вчера, утрата оружия по небрежности», — перебил его инспектор Галла, — «это серьезное преступление».
2: «С моей стороны не было небрежности», — возразил Николас.
1: «Вы оставили оружие без охраны. Не заперли его в железном сейфе. Это небрежность».
2: «Со всем уважением должен заметить, инспектор, что в ущелье Абая наблюдается прискорбная нехватка железных сейфов».
1: «Небрежность», — повторил Галла, — «преступная небрежность. Как мы можем узнать, что оружие не попало в руки лиц, выступающих против правительства?»
2: «Вы хотите сказать, что некий неизвестный может свергнуть правительство при помощи ружья Ригби?» — улыбнулся Николас.
1: Инспектор Галла не обратил внимания на насмешку и извлек два документа из ящика стола. «Мой долг — выдать эти приказы о депортации вам и доктору Альсимма. У вас есть 24 часа на то, чтобы покинуть Эфиопию, и с этих пор вам обоим запрещен въезд сюда».
2: «Доктор Альсимма не теряла оружие», — спокойно заметил Николас. «И, насколько я знаю, никогда не проявляла небрежности за всю свою жизнь».
1: Ему снова не ответили.
2: «Пожалуйста, подпишитесь здесь, дабы удостоверить, что вы получили и поняли приказ».
1: «Я хочу поговорить с генералом Абейдом, комиссаром полиции», — заявил Николас.
2: «Генерал Абейд уехал сегодня утром с инспекцией на северные границы. Он не вернется в Аддис-Абебу еще несколько недель».
1: «А мы к этому времени уже будем в Англии».
2: «Именно так»,
1: — в первый раз улыбнулся инспектор Галла, неприятно растягивая тонкие губы.
0: «Что случилось?» — спросила Роэн, когда водитель открыл дверь Роллс-Ройса, и она устроилась на сиденье рядом с Николасом. «Сначала все нас любили, а теперь буквально сбрасывает с лестницы».
1: «Хочешь мою догадку?» — спросил Николас и продолжил, не дожидаясь ответа.
2: «Ного не единственный, кто куплен Пегасом. Вчера вечером генерал Абейд связался с фон Шиллером и получил от него приказ».
0: «Ты понимаешь, что это значит, Ники? Это значит, что мы не сможем вернуться в Эфиопию, и могила Мамаса оказывается вне досягаемости».
1: Роэн подняла на Харпера большие темные глаза, полные отчаяния.
2: «Насколько я помню, когда мы с Дурайдом посещали Ирак и Ливию, никто из нас не получал пригласительных писем от Саддама и Каддафи».
0: «Почему ты так радуешься перспективе нарушить закон?» — обвиняющий спросила Роэн. «И чему улыбаешься?»
2: «В конце концов, это всего лишь эфиопский закон», — заметил Николас. «А его не стоит воспринимать слишком серьезно».
1: «Тебя бросят в эфиопскую тюрьму, это придется воспринимать всерьез. Тебя тоже», — ухмыльнулся он.
2: «Если поймают».
1: «Можешь быть уверен, что его превосходительство уже отправил официальную жалобу президенту», — сказал Джеффри, везя друзей в аэропорт на следующее утро. «Он крайне расстроен произошедшим. Приказ о депортации и все такое неслыханно».
2: «Не беспокойся, приятель», — сказал Николас.
1: «Что касается нас, то ничего страшного не случилось. Мы все равно не собирались возвращаться, поэтому неважно».
2: «Дело в принципе. С видными британскими подданными обращаются как с простыми преступниками, ни малейшего уважения».
1: Теннант вздохнул.
2: «Иногда я жалею, что не родился 100 лет назад.
1: Нам не пришлось бы терпеть такое. Просто отправили бы в военный корабль».
2: «Ты совершенно прав, Джеффри. Но, пожалуйста, не расстраивайся».
0: Теннант носился с уезжающими приятелями, как кошка с котятами, пока они регистрировались у стойки кенийских авиалиний. У них была только ручная кладь, две дешевых нейлоновых сумки, купленных утром на рынке. Шкуру Дик-Дика Николас свернул и завернул в вышитую шаму, приобретенную на том же рынке. Джеффри ждал, пока не объявили их рейс, и махал рукой, когда они проходили через барьер, изливая свое дружелюбие в большей степени на Роэн, нежели на Николаса. Они разместились сзади, возле крыла, и молодая женщина устроилась у окна. Самолет кенийских авиалиний завел моторы и медленно поехал мимо здания аэропорта. Николас спорил со стюардессой, которая убеждала его засунуть драгоценного Дик-Дика в контейнер над головой, а Роэн глядела в иллюминатор, надеясь бросить прощальный взгляд на Аддис-Абебу во время взлета. Неожиданно Роэн застыла на месте и, не отрывая взгляда от окна, схватила Николаса за руку.
1: «Смотри», — прошипела она так яростно, что Харпер наклонился к ней, посмотреть, что вызвало эмоции.
0: «Пегас!» — воскликнула Роэн, указывая на представительский реактивный самолет «Фалькон», подъехавший и остановившийся у здания аэропорта. Маленькое изящное воздушное судно было раскрашено зеленым, а на хвосте горцевала стилизованная красная лошадь. Пока они глядели через окно, в самолете открылась дверь. По взлетной полосе двинулись встречающие,
1: радостно приветствуя пассажиров, ступающих на трап. Первым из них оказался маленький человек в кремовом тропическом костюме и белой соломенной шляпе. Несмотря на небольшой рост, он излучал атмосферу властности и силы. Лицо человечка было белым, словно он прилетел из страны, где царит вечная зима, и поэтому смотрелось неуместно в солнечных лучах. Выступающая челюсть, тонкий нос и похожие на черных жучков глаза дополняли его облик. Николас узнал прилетевшего. Он много раз видел этого человека на аукционах Сотби и Кристи. Такого человека нелегко забыть. «Фон Шиллер!» — вскрикнул Харпер, когда немец обвел встречающих властным взором.
3: «Похож на боевого петуха», — пробормотал Роэн. «Или на атакующую кобру».
1: Фон Шиллер приподнял панаму и легкой походкой сбежал по трапу самолета. «Сложно поверить», — заметил Николас, — «что ему уже 70».
3: «Он двигается как 40-летний», — согласилась молодая женщина. «Должно быть, красит волосы и брови, смотри, какие они темные».
1: «Вот это да!» — поразился Николас. «Смотри, кто его приветствует». Солнце блеснуло на наградах и знаках отличия встречающих. От толпы отделилась высокая фигура в синей форме и коснулась кожаного козырька фуражки перед тем, как сердечно пожать руку фон Шиллера. «Твой бывший поклонник, генерал Абейт. Неудивительно, что он не смог встретиться с нами вчера. Он был слишком занят».
3: «Смотри, Ники», — выдохнула Роэн. Она уже не разглядывала пару людей внизу трапа, которые жали друг другу руки, оживленно беседуя. Роэн сфокусировала все внимание на двери самолета, откуда появился еще один, более молодой человек. На нем не было головного убора, и Николас заметил желтоватую кожу и густые темные волосы.
1: «В жизни его не видел». «Кто это?» — спросил Николас.
3: «Нахуд Гудаби, помощник Дурайда из музея. Теперь он занял его место».
1: Когда Нахуд начал спускаться по трапу, их собственный самолет покатился по бетону, потом свернул на главную рулевую полосу, и собрание у самолета «Пегаса» скрылось из виду. Путешественники откинулись на сиденье и долго смотрели друг на друга. Николас первым обрел голос. «Шабаш ведьм. Сборище негодяев. Нам повезло, что мы увидели его. Теперь никаких тайн. Мы твердо знаем, кто нам противостоит».
3: «Фон Шиллер — настоящий кукловод», — согласилась Роэн, тяжело дыша от ярости и ужаса. «А Нахуд Гудаби — его охотничий пес. Наверняка именно он нанял убийц в Каире и натравил их на нас».
1: «О, Господи, Ники! Видел бы ты его на похоронах, как он разглагольствовал о своем восхищении Дурайдом! Грязный, кровожадный лицемер!»
3: Оба молчали, пока самолет не взлетел и не набрал полетную высоту. Затем Роэн выговорила. «Разумеется, ты был прав насчет Абейда. Он тоже у фон Шиллера в кармане.
1: Твой бывший поклонник мог действовать просто как представитель эфиопского правительства. Он ведь встречает одного из основных владельцев компании, который может найти огромные залежи меди в их нищей стране и сделать всех богатыми».
3: Роэн покачала головой.
1: «Если бы все было так просто, его встречал бы представитель кабинета министров, а не комиссар полиции». «Нет, от Абейда так и разит предательством, в точности как от Нахута». Увидев во плоти убийц мужа, Роэн почувствовала, как открылись полузажившие раны ее души. Боль и горечь вспыхнули внутри с новой силой, как торфяной огонь. Николас знал, что не в силах угасить этот пламень и может только отвлечь ее на некоторое время.
3: Он тихо беседовал с Роэн, постепенно уводя прочь от мрачных мыслей в сторону загадки Таиты и затерянной гробницы.
1: В Найроби они пересели на другой самолет, а приземлившись следующим утром в Хитроу, уже набросали план действий по возвращению в ущелье Нила и исследованию заводи Таиты в расщелине. Однако, хотя внешне Роэн снова казалась спокойной и жизнерадостной, Николас чувствовал, что боль потери терзает ее изнутри. Они прибыли в Хитроу так рано, что умудрились пройти через паспортный контроль без особой очереди. А поскольку багажа у них не было, не пришлось играть в традиционную для путешественников игру в рулетку, потерялся багаж или нет. Неся в одной руке шкуру Дик-Дика в сумке, а другой, поддерживая хромающую и опирающуюся на трость Роэн, Николас прошел через зеленый коридор таможни, невинный, как херувим со свода Сикстинской капеллы.
3: «Ты просто бесстыдник», — прошептала молодая женщина, когда они спокойно удалились.
1: «Если ты так убедительно лжешь на таможне, как я могу тебе доверять?» Им везло и дальше.
3: Не оказалось очереди на такси, и чуть больше, чем через час после приземления, шофер высадил их возле собственного дома Николаса в Найтсбридже. Было 8:30 утра понедельника. Пока Роэн принимала душ, Николас сходил в угловой магазин, чтобы прикупить еды. Вернувшись, Харпер разделил с Роэн обязанности по приготовлению завтрака. Она сделала тосты, а он свое фирменное блюдо – омлет со специями. «Ты уверен, что тебе не понадобится помощь специалистов после возвращения в ущелье Абая?» – спросила Роэн, намазывая горячие тосты маслом. «У меня есть человек на примете. Приходилось работать с ним и раньше. Он служил в армии инженером. Эксперт по подводным сооружениям. Отошел от дел и живет в маленьком коттедже в Девоне. Подозреваю, что у него не слишком хорошо с деньгами, да и изобретательному уму скучно. Скорее всего, он уцепится за такую возможность». Как только они позавтракали, Николас сказал: «Я займусь посудой, а ты отнеси в проявку пленки со Стеллой. В отделении магазина Бутс есть моментальная печать». «Это называется справедливым распределением обязанностей», заметила Роэн со страдальческим видом. «У тебя есть посудомоечная машина, а снаружи опять льет». «Хорошо», — рассмеялся Харпер. «Чтобы подсластить пилюлю, я одолжу тебе свой плащ. А пока ты ждешь в проявке пленок, можешь сходить в магазин и купить одежду взамен утраченной под камнями. Мне же надо сделать несколько важных телефонных звонков». Как только она ушла, Николас сел за стол с блокнотом в одной руке и телефоном в другой. Первым делом он позвонил в Квентон Парк, и миссис Стрит постаралась не выказывать слишком большой радости от его возвращения. «На вашем столе скопилось примерно 2 фута почты, в основном счета». «Радужные новости, верно? Меня замучили юристы, а мистер Маркхэм из Ллойда звонит каждый день. Не говорите им, что я вернулся. Будьте другом». Николас знал, чего все они хотят – денег. Но в данном случае это были не 500 гиней за просроченный счет портному, а 2,5 миллиона. «Пожалуй, будет лучше, если я останусь в Йорке, а не приеду в Квентон», – сказал он миссис Стрит. «В квартире они меня не найдут». Баронет постарался временно не думать о долгах, а заняться стоящей перед ним задачей. «Карандаш и бумага наготове?» — спросил Николас. «Тогда вот что мне требуется». Понадобилось 10 минут, чтобы закончить диктовать указания, а потом миссис Стрит перечитала их вслух. «Хорошо, возьмитесь за дело, будьте добры. Мы вернемся сегодня вечером. Доктор Альсима останется на неопределенный срок. Попросите домоправительницу приготовить 2-ю спальню в квартире». Следом Харпер позвонил в Девон, и пока телефон гудел, представлял себе коттедж бывшего служащего береговой охраны на скале над серым штормовым морем. Дэниел Уэбб, должно быть, в мастерской на заднем дворике возится с Ягуаром 1935 года выпуска, самой большой любовью его жизни. Или ставит удочки на лосося. Рыбная ловля была 2-й страстью Уэбба, благодаря которой они и познакомились. «Алло?» — подозрительно сказал Дэниел. Николас представил, как он держит трубку волосатой, испещренной шрамами рукой, а другой почесывает веснущатую, лысую, как колено, голову. «Сапер, у меня есть работа. Готов?» «Куда двинем, начальник?» Хотя с их последней встречи прошло 3 года, Уэбб немедленно узнал голос Николаса. «Солнечный климат и танцующие девочки. Оплата, как в прошлый раз». «Хорошо. Где встречаемся?» «На квартире. Если ты помнишь с прошлого раза. Завтра. Привези логарифмическую линейку». Николас знал, что Дэниел не доверяет новомодным карманным компьютерам. «Ягуар все еще в хорошей форме. Я рано выйду и буду у тебя к ланчу». Николас повесил трубку, а потом сделал еще 2 звонка в банке в Джерси и на Каймановых островах. На обоих счетах осталось немного денег, а бюджет для экспедиции, разработанный с Роэн, составлял 230 тысяч. И как все на свете бюджеты, он был предельно оптимистичен. «Всегда добавляй 50%, напомнил себе Николас. «Это значит, что по завершении операции под матрасом не останется денег. Будем надеяться, что ты не шутишь с нами, Таита». Харпер назвал пароли в банках и распорядился перевести средства на счет, с которого можно было быстро снять деньги. Оставалось сделать еще 2 звонка перед тем, как отправиться в Йорк. Успех всей операции зависел от них, а контакты эти были в лучшем случае тонкие, а в худшем – призрачные. Первый номер оказался занят. Он позвонил еще 5 раз, слыша все тот же противный сигнал, и решил сделать последнюю попытку. Наконец ему ответили с приятным западным акцентом. «Добрый день, посольство Британии. Я могу вам помочь?» Николас бросил взгляд на часы. 3 часа разницы? Разумеется, в Адис-Абебе уже вечер.
0: Это сэр Николас Куэнтон Харпер из Британии. Я могу поговорить с мистером Джеффри Теннантом, военным атташе?
3: Джеффри взял трубку.
0: А, друг мой, значит, ты добрался домой?
3: Везет некоторым.
0: Я хотел тебя успокоить. Знал, что ты не спишь по ночам.
3: Как поживает очаровательный доктор Альсимма?
0: Шлет воздушный поцелуй.
3: «Ах, кто бы тебе поверил!» — грустно вздохнул Джеффри.
0: «Я хочу попросить об одолжении, Джефф. Ты знаешь полковника Мариама Кидана в Министерстве обороны?»
3: «Первоклассный парень», — подтвердил собеседник.
0: «Отлично знаю. Играл с ним в теннис в прошлую субботу. Великолепная подача.
3: Пожалуйста, попроси его связаться со мной как можно скорее».
0: Харпер продиктовал Джеффри номер телефона на квартире в Йорке. «Скажи ему, что это в связи с редким видом эфиопской ласточки для музея».
3: «Опять за старые Ники. Не хватило того, что тебя вывели из Эфиопии за ухо? Теперь занимаешься редкими птицами. Наверняка из первого раздела Красной книги. Вымирающие виды».
0: «Ты сделаешь это для меня, Джефф?»
3: «Разумеется. Служи и победишь, Ники. Как нечего делать. Я в долгу у тебя. Еще бы».
0: Следующий звонок оказался менее успешным. Международная справочная дала номер на Мальте. После первой попытки раздались ободряющие длинные гудки.
3: «Возьми трубку, Джанни», — молил Николас шепотом, но на 6-м звонке включился автоответчик.
0: «Вы позвонили в главный офис Africa Air Services. К сожалению, ваш звонок не могут принять. Пожалуйста, оставьте имя, номер телефона и короткое сообщение после сигнала. Мы свяжемся с вами, как только сможем. Спасибо».
3: Акцент Джанни Баденхорста было невозможно ни с чем спутать.
0: «Джанни, это Николас Куэнтон Харпер. Твой старый Герк еще летает?»
3: «Будет чудесная работа. И что еще лучше, неплохие денежки. Свяжись со мной.
0: Никакой особой спешки, хотя лучше это было сделать вчера.
3: Или позавчера».
0: Стоило Николасу положить трубку, как Роэн позвонила в дверь, и он сбежал вниз.
3: «Ты точна, как часы», — сказал он, глядя, как она входит с розовым от холода носом, встряхивая капли с одолженного плаща.
0: «Проявила пленку?»
3: Она вытащила из кармана пальто желтый пакетик и триумфально взмахнула им.
0: «Ты хороший фотограф», — сообщил Роэн.
3: «Все вышло чудесно.
0: Я могу прочитать все символы на стеле невооруженным глазом. Мы снова в игре».
3: Они разложили блестящие фотографии на столе и стали радостно их рассматривать.
0: «Ты сделала копии? По одной на каждого? Чудесно», — одобрил Николас.
3: «Негативы отправятся в банк. Нельзя во второй раз лишиться их».
0: Роэн изучила отпечатки через увеличительное стекло и выбрала по самому четкому снимку каждой стороны стелы. «Это будут наши рабочие копии. Не думаю, что утрата карандашного снимка помешает. Фотографии вполне хватит». Она прочитала выдержку из одного из блоков иероглифов. «Кобра развивает кольца и капюшон из драгоценных камней. Звезды утра светят в ее глазах. Трижды ее черный скользкий язык целует воздух».
3: Роэн зарделась от возбуждения. «Интересно, что хотел Таита сказать этими строками?
0: О, Ники, как чудесно снова разгадывать тайны!»
3: «Оставь их в покое», — строго велел Николас.
0: «Я тебя знаю, стоит начать, и ты будешь сидеть над иероглифами всю ночь. Давай загружать рейндж-ровер. Нас ждет длинный тяжелый путь в Йорк, а на дорогах гололед. Небольшое отличие местной погоды от ущелья Бая».
3: Роэн выпрямилась и собрала фотографии в аккуратную стопку.
0: «Ты прав. Я иногда действительно увлекаюсь». Она поднялась. «Можно я позвоню домой?»
3: «Под домом ты имеешь в виду Каир?»
0: «Прости, да, в Каир, семья Дурайда».
3: «Пожалуйста, нет нужды ничего объяснять.
0: Вот телефон, звони. Я буду ждать внизу на кухне, чтобы не мешать. Нам обоим не помешает чашка чаю перед тем, как заняться делами».
3: Она вернулась в кухню через полчаса с виноватым видом и сразу заявила.
0: «Боюсь, что опять причиню тебе неудобства. Мне надо кое в чем признаться».
3: «Давай», — подбодрил ее Харпер.
0: «Мне надо вернуться в Каир», — пояснил Роэн, и Николас удивленно уставился на нее.
3: «Только на несколько дней», — торопливо продолжила она. «Я поговорила с братом Дурайда, мне надо закончить некоторые его дела».
0: «Мне не нравится, что ты собираешься отправиться туда в одиночку», — покачал головой англичанин.
3: «После твоего предыдущего опыта».
0: «Если наша теория верна и угрозу представлял Нахут Гудаби, то он сейчас в Эфиопии, а я в безопасности».
3: «И все равно мне это не нравится. Ты ключ к игре Таиты».
0: «Большое спасибо, сэр», —
3: — с притворной яростью заявил Роэн. «Это единственная причина, по которой ты не хочешь, чтобы меня пришили?»
0: «Загнанный в угол, я вынужден признать, что изрядно привык иметь тебя поблизости».
3: «Я вернусь, ты и заметить не успеешь. Кроме этого, и без моего присутствия дело у тебя хоть отбавляй».
0: «Полагаю, тебя не остановить», — проворчал Николас.
3: «Когда ты уезжаешь?»
0: «Сегодня вечером есть самолет».
3: «Неожиданно».
0: «Я хочу сказать, мы только что вернулись». Он в последний раз попытался протестовать, но сдался.
3: «Я отвезу тебя в аэропорт».
0: «Нет, Ники, хитро у тебя не по пути. Я поеду на поезде».
3: «Я настаиваю».
0: Вечером понедельника движение было относительно спокойным, и когда они выехали за пределы жилых кварталов, то покатили по шоссе довольно быстро. Путь скрасил рассказ Харпера о телефонных звонках, сделанных в ее отсутствии. «Через Мариама Киданы я надеюсь связаться с Мэком Нимуром. Мэк – ключ ко всему плану, без него мы не сможем сделать даже шага на доске Таиты для Бао».
3: Николас высадил Роэн перед зоной вылета в Хитроу.
0: «Позвони завтра утром из Каира и подтверди, что с тобой все в порядке. И сообщи, когда ты возвращаешься. Я буду в квартире».
3: «Платить за разговор будешь ты», — предупредила она, подставляя щеку для поцелуя. Потом скользнула по сиденью и захлопнула за собой дверцу.
0: Отъезжая, Харпер посмотрел на ее одинокую фигуру в зеркало заднего вида и переполнился тоской и чувством утраты. Кроме того, у Николаса засосало под ложечкой. Завыла внутренняя сигнализация. Происходило что-то нехорошее. Вернее, произойдет, когда Роэн доберется до Египта. Еще один опасный зверь сбежал из клетки и крадется в темноте, ожидая возможности броситься. Но ни его форму, ни цвет пока разглядеть не удавалось.
3: «Пожалуйста, пусть с ней ничего не случится», — громко сказал Николас, не зная, к кому обращается.
0: Он подумал, не вернуться ли и не заставить ее остаться. Но никаких прав на подобные действия у Харпера не было, да и Роэн бы не послушался. Ей не удастся навязать чужую волю, разве что физической силой. Придется отпустить.
3: «Но мне это совсем не нравится», — снова повторил баронет.
4: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Виктор Никитин. Автоматика. Мамаев не доварил пельмени. Выловил, как только они начали всплывать, залил майонезом и достал из холодильника ледяное пиво. По телевизору началась битва экстрасенсов. Мамаев с тарелкой в одной руке и бутылкой пива в другой плюхнулся в кресло, расслабился. Выходные начались неплохо. Автоматика проигнорировала Мамаева. Дмитрий Сергеевич играл с внучкой. Девчонка расшалилась, бегая по коридору и кружась как юла. В какой-то момент старику показалось, что она вот-вот запнется. Он резко наклонился, чтобы подхватить, и в пояснице кольнуло, да так, что не разогнуться. Дмитрий Сергеевич попытался успокоить внучку. «Анечка, тише, тише, пойдем лучше сказку почитаем». «Хочу мультики!» – выкрикнула девчонка и побежала в зал. Автоматика прервала отслеживание. Антон устал от спора. «Мама, у меня своя жизнь, не вмешивайся, пожалуйста», — сказал он, не боясь, что его слова разлетаются по всему подъезду. «Не лезь в наши отношения». Он хлопнул дверью и побежал вниз по лестнице. Нина Гавриловна осталась в квартире одна. В груди сдавило, перехватило дыхание, перед глазами запрыгали черные точки. Автоматика отправила сообщение. Запрос на корректировку для К-2417. Аналитический модуль отозвался. В корректировке отказано. Боль отступила. Нина Гавриловна бросилась в комнату, распахнула окно и крикнула идущему через двор сыну: «Я тебе дам не лезть! Жизнь у него! Нашел себе какую-то прошманде, а на маму что, плевать? Мама жизнь прожила!» Леша сидел на набережной, смотрел на мелкие волны реки и думал о глубине. На ресницах висели слезы. Он вспоминал врача в холодном коридоре больницы. Врач мялся и повторял: «Сделали все возможное, трое врачей, все, что могли, понимаете, вы держитесь». Держаться Леше было не за что и не за кого. Вот только что была жена, и ее короткое «Леша, началось, рожаю». И вот ты уже один. С кладбища на набережную. Пустота. Внутри и снаружи. Такой огромный мир, так много людей в нем. Но так пусто, и замечаешь только мелкие волны глубокой реки. Автоматика ожила. Запрос на корректировку для К-6204. Аналитический модуль ответил. Корректировка согласована. Что-то ткнулось в ногу, дернуло за штанину. Леша посмотрел вниз, и слезы сорвались с ресниц.
1: У его ног сидел подслеповатый щенок. Крошечный кутенок дрожал, жался к Леше.
0: «Ты как тут?» Он взял щенка на руки, встал и огляделся. Вокруг ни души. «Ты чей?» Щенок качнул головой и уткнулся мужчине в шею, словно ответил. «Твой». Автоматика продолжала отслеживание, периодически подавая запросы и получая ответы от аналитического модуля. Чаще всего вмешательство не требовалось. Тысячи капсул гибернации издавали еле слышный гул. Тысячи спящих колонистов проживали бесконечное количество жизней в долгом, очень долгом путешествии по Вселенной.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: золотые яблоки солнца.
1: «Юг», — сказал командир корабля.
0: «Но», — возразила команда, — «здесь в космосе нет никаких стран света».
1: «Когда летишь навстречу солнцу», — ответил командир, «и все становится жарким, желтым, полным истомы, и есть только один курс». Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул. «Юг». Медленно кивнул и повторил. «Юг». Ракета называлась «Кола де Ора», но у нее было еще два имени — «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки 2000 бутылок кисловатого лимонада и 1000 бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара. Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты. «Золотые яблоки солнца? Иец! Не бойся солнечного жара! Шекспир, конечно! Чаша золота? Стейнбек! Кувшин золота? Стефанс! А помните горшок золота у подножия радуги? Черт возьми, вот название для нашей орбиты. Радуга. Температура 400 градусов Цельсия». Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, солнце. Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира. Долететь, коснуться солнца и навсегда унести частицу его тела. Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный скупой расчет.

«Падаем», — подумал командир. «Падаем, подобно снежинке в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа. 1200 градусов Цельсия». Под снегом стонали моторы. Охлаждающие жидкости со скоростью 15 тысяч километров в час струились по белым змеям трубопроводов. 1600 градусов Цельсия. Полдень, лето, июль. 2000 градусов. И вот командир корабля спокойно, за этим спокойствием миллионы километров пути, сказал долгожданное. «Сейчас коснемся солнца». Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото. 2800 градусов. Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно. «Который час?» — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись. Ибо здесь существовало лишь солнце и еще раз солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники. В нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг. Оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках. «Смотрите, командир!» Бретон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте. Белым цветком расцвело облачко замерзшего пара. Тепло человека, его кислород, его жизнь. «Живей!» Пластмассовое окошко в шлеме Бретона уже затянулось изнутри бельмом хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом. «Брак в скафандре, командир. Он мертв». Замерз. Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. 400 градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую. По ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы», — думал он. «Человек спасается от огня и гибнет от мороза». Он отвернулся. «Некогда. Времени нет. Пусть лежит. Как тяжело поворачивается язык. Температура?» Стрелки подскочили еще на 1600 градусов. «Смотрите! Командир, смотрите!» Летящая сосулька начала таять. Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина воспоминания далекого детства. Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголочки капает точно белое вино, прохладное, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что на миг становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! Будто пробили куранты.

вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение. Лед тает. Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо. «Где неисправность?» «Да не стой!»

«Стойте так, черт возьми, не мешкайте!» Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем. Его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля. Видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крики ртами. Космос. Черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх. «Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться». Люди суетятся, словно муравьи в горящей коробочке. Корабль превратился в кипящую лаву, вихри пара, ничто. «Командир, кошмар развеялся. Здесь?» Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом. «А, черт!» Командир дернул кабель. «Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль, жаркая молния, и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, неслышимые никем, в безбрежном пространстве, словно горсть земляники, брошенной в топку. Только мысли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ». «Черт!» Он ударил по насосу отверткой. «Господи!» Командир содрогнулся. «Полное уничтожение!» Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми!» — думал он. «Мы привыкли умирать не так стремительно, минутами, а то и часами, даже 20 секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудище, которому не терпится нас сожрать. Командир, сворачивать или продолжать? Приготовьте чашу. Теперь сюда. Заканчивайте. Живей!» Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами. «Ближе, ближе». Металлическая рука погрузила золотую чашу в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть солнца. «Миллион лет назад», — быстро подумал командир, направляя чашу, «обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь головню и защищая ее телом от дождя, торжествующе ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года». Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались. Так огонь стал достоянием людей. «Командир!» 4 секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь. «И вот сегодня мы снова на тропе», — думал командир. «Тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?» Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос. «Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабосильны, атомная бомба немощна и мала. Лишь солнце ведает то, что мы хотим знать. Оно одно владеет секретом. К тому же это увлекательно, это здорово. Прилететь, осилить и стремглав обратно. В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом. А ведь справились. Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами, назовите их как хотите, которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знания о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители.
Пусть сей огонь согреет вас, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, леденящий ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. И так мы протягиваем руку за даянием. О! Чаша погрузилась в солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови вселенной, пламенные мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии. «Теперь осторожно», — прошептал командир. «Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...» «Бог ведает», — ответил командир. «Насос в порядке, командир. Включайте». Насос заработал. «Закрыть чашу крышкой. Теперь подтянем. Медленно. Еще медленнее». Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотно закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца. Командир закрыл наружный люк. «Готово!» Все замерли в ожидании. Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом на борту. Холодная кровь металась по жестким жилам. Вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево. Командир медленно вздохнул. Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять. «Теперь обратно». Корабль сделал полный поворот и устремился прочь. «Слушайте». Сердце корабля билось тише, тише. Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно. «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого, лети навстречу холоду и мраку». Через 20 часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя. Они летели домой. Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бретона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад. «Порой мне солнце кажется горящим древом, его плоды золотые реют в жарком воздухе, как яблоки, пронизанные соком тяготенья, источенные родом человеческим, и взор людей исполнен преклонения, им солнце кажется неопалимым древом,

Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно», — думал он. «И я счастлив. Я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков». «Так», — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами. «Так, куда же мы летим теперь? Куда?» Он знал, что все его люди тут рядом, что страх прошел, и они дышат ровно, спокойно. После долгого-долгого путешествия к солнцу, когда ты коснулся его, подразнил, ринулся прочь, куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, каков твой курс? Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном слове. И они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого. «Теперь для нас в космосе есть только один курс», — сказал он. Они ждали. Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак. «Север», — буркнул командир. «Север». И все улыбнулись. Точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

0: цветном раю увидеть сон. За окном стучала костями метель. Низкое окно залепило снегом, и в комнате стало сумрачно. Прохор Сергеевич согрел чайник, налил большую пол-литровую кружку кипятку, добавил заварки и чуть-чуть сахару, сел в кресло, устроил кружку перед собой на письменном столе, щелкнул выключателем торшера. Как всегда, в непогоду заныли руки. Левая сильнее от кисти до предплечья, правая едва ощутима. Прохор Сергеевич сидел, отпивая чай маленькими глотками. Напиток получился хорошим, крепким, как раз чтобы поднять давление. И почему оно у него падает? Сразу и руки начинают побаливать, и голову затягивает каким-то туманом. Скверное ощущение. «Чему ты удивляешься?» — сказал он себе. «Ты старик, вот и все». И сам же себе возразил. «У других стариков гипертония, а ты маешься от пониженного давления. Ну, значит, я необычный старик. Старик наоборот». Прохор Сергеевич допил чай, поднялся и прошел в кухню. Ополоснул чашку, убрал ее в настенный шкафчик. Придирчиво осмотрел помещение. «Когда у тебя хозяйки нет, надо самому следить за порядком». В кухне было чисто, и Прохор Сергеевич успокоился. Вынул из пачки папиросу, не спеша выкурил ее, аккуратно стряхивая пепел в баночку. После чая и папиросы давление пришло в норму, и Прохор Сергеевич ощутил прилив бодрости. С энтузиазмом выстирал и развесил над плитой носки, подмел пол в прихожей, позвонил сыну Антону и даже немного посмотрел телевизор. За хлопотами миновало полдня. Метель за окнами улеглась. Солнца, конечно, не было, но в целом погода нормализовалась. Поблескивал снег на малолюдных тротуарах, термометр показывал -7. И Прохор Сергеевич решил пройтись. Тем более вчера вышел весь хлеб, да и к ужину можно взять 200 граммов колбасы. Он неторопливо переоделся из домашнего, обул, покряхтывая сапоги, натянул пальто и пристроил на лысеющее темя шапку. На улице было хорошо. Свежо, морозно и тихо. Лишь из соседского двора доносились звонкие возгласы. Там огольцы сражались снежками. Прохор Сергеевич дошел до гастронома, купил колбасы, хлеба и папирос. Не спеша двинулся обратно. Далеко он уйти не успел. У снежного вала, разделяющего тротуар и проезжую часть, остановилась заляпанная легковая машина. Через заднюю дверь выбрался крупный человек в черной куртке, попытался преодолеть снежный завал, увяз, чертыхнулся, потом все же перелез на тротуар и обратился к Прохору Сергеевичу. «Подскажите, как на улицу Славы проехать?» Прохор Сергеевич объяснил. Мужчина в куртке, не поблагодарив, вернулся обратно к машине и исчез в салоне. Автомобиль, пробуксовывая, взял с места. Долетел до соседнего перекрестка, не снижая скорости, но в последний момент вспыхнул рубиновым стоп-сигналами, резко вильнул в сторону. Прохор Сергеевич продолжал стоять. Сдвинулся с места он только когда в правый борт легковушки врубился тупым носом громадный грузовик. Раздался звон и металлический скрежет. Легковушку протащило несколько метров, развернуло и отбросило на фонарный столб. Прохор Сергеевич поспешно зашагал в сторону аварии. Почти бегом. Тотчас появилась одышка, и ему пришлось сбавить ход. «Несчастье-то какое, надо же!» — вполголоса сказал Прохор Сергеевич. «И куда он несся, обалдуй!» Больше ничего Прохор Сергеевич не сказал, потому что от морозного воздуха, а больше от торопливого шага у него перехватило дыхание. Когда он добрался до перекрестка, здесь уже было несколько человек. Пацаны из ближайших дворов и две немолодые женщины с кульками. Дамы охали. Легковушка выглядела паршиво. Развороченный борт, вылетевшие стекла, прогнувшаяся крыша. Водитель грузовика суетливо бегал вокруг разбитой машины. Целым левым боком она уперлась в снежный отвал, а с правой стороны двери заклинило. Прохор Сергеевич поспешил на помощь, хотя спасатель из него сейчас был аховый. Кололо в груди и отдавалось в предплечье. Он кое-как подобрался к разбитой машине, оценил ситуацию. Водитель явно уцелел. Он шевелился и несвязно что-то бормотал. Скорее всего, матерился. Хуже было с пассажирами. Во-первых, салон был в крови. Во-вторых, переднего пассажира сильно прижало вдавленной дверью, а заднего, того, что спрашивал дорогу, отбросило к противоположному борту. Прохор Сергеевич сунулся через разбитое окно к нему и только теперь заметил шевеление. Сперва ему показалось, что ворочается сам пострадавший. Оказалось же, что это из-под крупного, неподвижного тела пытается выбраться, придушенно сопя, кто-то маленький. Прохор Сергеевич обернулся к охающим женщинам, рявкнул на них, чтобы не стояли столбами дуры, а вызывали скорую. Вновь влез по плечи в салон разбитой машины, зацепился за острую кромку, порвал пальто. На секунду стало жалко одежды, пальто-то хорошее, 8 лет ему уже, а все еще крепкое и чистое. Потом он забыл думать о порванном рукаве. Из-под неподвижного пассажира раздался слабый голос. Прохор Сергеевич изо всех сил потянул на себя крупную тушу. Тотчас отозвалось болью в предплечьях. Тело в салоне поддалось, и из-под него выкарабкался, извиваясь, мальчик. Прохор Сергеевич удивленно крякнул. Мало того, что он не ожидал увидеть вместе с этими громилами в машине ребенка, так еще и одет мальчишка был совсем неподходяще. Легкая рубашка с короткими рукавами и совершенно несерьезные цветастые штаны по колено. Прохор Сергеевич отпрянул от окна, и мальчишка сразу же полез наружу, отталкивая ногами бездвижного пассажира. Живой водитель заметил это и забеспокоился. Мат стал отчетливей. Мальчишка, не обращая внимания, карабкался наружу, кое-как протиснулся в искореженный оконный проем и вывалился на снег. Ко всему прочему, он оказался еще и босиком. Прохор Сергеевич, содрогаясь, подхватил ребенка на руки. Содрогался он от предчувствия того, что будет со злосчастными руками. Они и сейчас ныли, как последние сволочи. А что с ними случится от такой нагрузки, это и представить страшно. Мальчик обхватил Прохора Сергеевича ручонками и забормотал над ухом. Что он там говорил, Прохор Сергеевич не очень понял, но как-то так получилось, что они оказались уже далеко от места аварии, почти возле дома. Руки болели, но терпимо. Прохор Сергеевич опомнился. «Куда я его несу? Зачем? Я что же, похитил чужого ребенка?» Но тут мальчишка снова зашептал что-то, вроде бы даже разборчиво, на русском, но ни одного слова от чего-то было не разобрать. Смысл, впрочем, Прохор Сергеевич уловил и послушно вошел в подъезд, поднялся на 2-й этаж и умудрился попасть в квартиру, не выпуская мальчишку. Здесь он, не разуваясь, прошел в комнату, усадил мальчика на койку, дал ему плед. И тотчас с него упало оцепенение. Прохор Сергеевич охнул от боли, чудовищно скрутило в груди, волны покатились по рукам. В полуобморочном состоянии он избавился от пальто и обуви, доковылял до кресла и рухнул в него, предчувствуя инфаркт. Тело колотило, глаза застилала мутная пелена. «Ох, бля!» — простонал Прохор Сергеевич. «Малец, найди в шкафу корвалол!» «Старик!» — мысленно обругал себя Прохор Сергеевич. «Беспомощный, полудохлый старик! Но как же сердце-то прихватило, а? Чаю бы сейчас, горячего чаю с капелькой коньяка и корвалол!»
1: «Вот это?» — мальчик стоял перед ним с пузырьком.
0: «На кухне найди сахар», — попросил Прохор Сергеевич. «Насыпь пол чайной ложки и туда 20 капель накапай. Или 25».
1: После лекарства полегчало. Не сразу. Минут через 20. Но отпустило.
0: «Надо бы Антону позвонить», — подумал Прохор Сергеевич. «А то помру здесь, да так и буду лежать, пока соседи не почуют».
1: Он кое-как поднялся. Прошел в кухню, поставил чайник, обессиленно сел на табурет, закурил папиросу. На душе было пустовато. Через приоткрытую дверь заглянул маленький найденыш. Осторожно прошлепал по линолеуму, взобрался на буфет, подтянул колени, обхватил их руками. Искоса глянул на Прохора Сергеевича.
0: «Вот так», — сказал ему старик. «Вот такие дела. Вроде не хочется еще помирать, а уже намекают, что пора».
1: «Кто намекает?» — спросил мальчик.
0: «Болезни всякие».
1: Прохор Сергеевич вздохнул. Мальчик почему-то тоже вздохнул. Так они сидели, вздыхая по очереди, пока не засвистел чайник.
0: «Там, в машине, это кто был? Твой отец?»
1: — поинтересовался Прохор Сергеевич, разливая кипяток по чашкам. Мальчик отрицательно покачал головой и вдруг спросил.
2: — «Вы меня им не отдадите?»
0: — «Кому?»
2: — «Ну, им».
1: Прохор Сергеевич вопросительно приподнял бровь. Мальчик снова вздохнул. Сполз с табуэта, отошел к двери. Поднял руку, положил ладонь на ухо, повел ее вниз. У Прохора Сергеевича поплыло перед глазами, он оперся о столешницу.
0: Мальчика не было.
1: Стоял в кухне давешний человек в серой куртке. Сперва молча, потом сказал.
0: «Подскажите, как на улицу Славы проехать?»
1: И исчез.
0: Прохор Сергеевич закашлялся. Отвернулся к окну, а когда повернулся обратно, мальчик вновь сидел на табурете, обхватив колени руками.
1: «Тебе сколько лет?» — спросил Прохор Сергеевич, чтобы не молчать.
2: 11. А вам?»
0: «Мне-то 72».
1: Больше они ничего не говорили. Пили чай. Колбаса и хлеб остались возле разбитой машины, так что пришлось доставать печенье. Антон когда-то принес. Так и лежала. Вот теперь пригодилось. Пока чаевничали, за окном начало смеркаться. Мальчик стал клевать носом. То ли от тепла, то ли устав от каких-то своих переживаний. Прохор Сергеевич сходил в комнату, разложил кровать, отвел найденыша к постели.
2: «А вы как же?»
0: «А я не хочу спать».
1: Мальчик торопливо разделся. Чего там раздеваться-то с его-то одеждой? Странная одежда для зимы. Нырнул под одеяло и, кажется, моментально уснул. А через полчаса в дверь позвонили. Прохор Сергеевич пошел открывать. Вспомнил слова мальчика.
2: «Вы меня им не отдадите?»
1: Остановился. Постоял и зашаркал тапками обратно. В дверь позвонили снова. Настойчивей. Мальчик уже не спал. Сидел встревоженно, напружинившись, поверх скомканного одеяла. С молчаливым вопросом взглянул на Прохора Сергеевича. Тот отвел глаза, кашлянул, сказал себе под нос. «Пойти нечто открыть?»
2: «Не надо!»
1: Мальчик резко вскинулся, подался вперед. «А глаза у него, как кипяток, того гляди, ошпарят!» — подумал Прохор Сергеевич. — Боится, малец. А чего ему бояться? Непонятно.
0: Ну-ну, успокаивающе бормотнул Прохор Сергеевич и пошел открывать. За дверями стоял почтальон.
1: «Сегодня же 8-е число», — сообразил Прохор Сергеевич. «Пенсию принесли, а я и забыл».
0: Когда он вернулся в комнату, мальчика на кровати не было. Уже одетый, он сидел в кресле, тер кулаками мокрые глаза.
1: «Ты это чего?» — спросил Прохор Сергеевич. «Зачем плачешь? Не надо».
2: «Я же просил, не открывайте!» — звонко отозвался найденыш. «А если бы это за мной пришли?»
1: «Эва! Ну и пришли бы, что с того? Ты у меня жить собираешься разве что? Родителям давай позвоним, пусть забирают тебя».
2: «Вы не понимаете!»
0: — прошептал мальчик. Прохор Сергеевич утомленно вздохнул. Свалилась забота на голову. И зачем он мальца к себе приволок? Затмение какое-то случилось, не иначе. В милицию позвонить? Пусть приезжают, с мальцом разбираются. Так и сделаю. Прохор Сергеевич зашаркал к телефону. Снял с синего пластмассового аппарата трубку, завертел диск. За спиной у него раздался невнятный звук. Прохор Сергеевич обернулся и выронил трубку. В темноватом коридоре стоял, глядя из-под лобья, он, невысокий, кряжистый, в своем обычном френче, постукивая носком сапога покрашенным половицам.
2: «Ёптина муха!»
0: — беззвучно сказал Прохор Сергеевич. Из телефонной трубки доносилось возмущенно-требовательное кваканье. Человек в коридоре знакомым жестом пригладил усы, сделал шаг вперед и исчез. Вместо генералиссимуса в коридоре теперь был босой мальчик в цветастых штанах по колено.
2: — Не звоните, — сказал он с ноткой отчаяния. — Пожалуйста!
0: Прохор Сергеевич непослушными руками нашел телефонную трубку, уложил ее на аппарат, медленно развернулся и на ватных ногах ушел в кухню. Достал из холодильника маленькую, налил полстакана и торопливо проглотил водку. Переведя дух, он спросил мальчика, стоящего теперь в дверном проеме:
1: «Как ты это делаешь, паршивец?»
2: «Не знаю», — отозвался малец, — «само получается».
0: «И что, в кого угодно можешь превратиться?» Мальчик кивнул.
1: «Откуда ты знаешь, как человек выглядит?»
0: Теперь мальчик пожал плечами. Неуверенно сказал:
2: «Наверное, они все у меня здесь», и постучал себя пальцем по темечку.
0: Прохор Сергеевич представил, потом, испугавшись, уточнил:
2: «Все?»
0: «Все», — подтвердил мальчик.
1: 6 миллиардов». — подумал Прохор Сергеевич. — Это только те, кто сейчас живет. А тех других, их сколько?
0: — Да, — подумал он, — будь у нас такой мальчик, холодную войну мы бы не проиграли. Понятно теперь, кто такие они, которых пацан так боится. А вот мне теперь не сдобровать. Но эта мысль мелькнула и исчезла. Прохор Сергеевич судорожно вздохнул. Спросил, стараясь, чтобы голос звучал небрежно: «А меня можешь?» Мальчишка взглянул настороженно, а потом вдруг улыбнулся впервые за все время. Залихватски ответил: «А то!» И превратился в Прошку. Того самого, с белобрысым чубом и стриженным под ноль затылком, в мешковатых штанах с пузырями на коленях. 43-й год. Балхаш. Их с мамой эвакуировали из Гусь-Хрустального, а отец еще был жив. Он погиб в 44-м. Прохор Сергеевич смотрел на себя. На Прошку. На тощего пацана в драной фуфайке. А Прошка ясным, живым взглядом смотрел на Прохора Сергеевича.
2: из 1943 года, через расстояние в 60 с лишком лет, смотрел непонятно, то ли с сочувствием, то ли с жалостью. Прохор Сергеевич прикрыл глаза, а когда он поднял веки, Прошки уже не было. Исчез он, вернулся в свой 43-й, на берег горячего озера Балхаш, растворился во времени, как будто его никогда и не было. Вместо него остался лишь старик в чистой, но бедненькой кухне, с крашенными стенами, с послевоенными шкафчиками на стенах, с капающей из крана водой и с носками на натянутых над плитой тесемках. Остался старик, и с ним здесь был мальчик. Странный ребенок, знающий всех людей. По морщинистой щеке поползла непрошенная стариковская слеза. И Прохор Сергеевич торопливо убрал ее. Стер пальцами, как стирают воспоминания. Подумал, не попросить ли мальчишку превратиться в Алену. И не стал. Тяжело это будет. Жена умерла 8 лет назад, и воскрешать ее на пару минут — только душу травить. — Чего ж ты боишься? — спросил Прохор Сергеевич пацана. — С твоим умением от кого угодно сбежать, расплюнуть. — Не, я ж не могу надолго. 5 минут, ну или 10, больше нельзя.
3: — Почему?
2: Так ведь я ж не только снаружи другим делаюсь. Мысли-то тоже чужие. И чем дольше, тем больше привыкаешь.
3: То есть, если ты полчаса пробыл бы мной, то остался бы Прошкой навсегда?
2: Угу.
3: Вот так-так, — подумал Прохор Сергеевич.
1: И тут в дверь снова позвонили длинным, требовательным звонком. Прохор Сергеевич встретился взглядом с мальчиком. Тот смотрел испуганно, а потом обреченно опустил голову.
2: «Неужели вычислили? Так быстро! Те дамы с кульками видели, водитель еще!
3: Но как адрес так быстро нашли? А что теперь делать? Открывать? Отдать мальчишку? Ох, не будет ему там счастья! Или затаиться, не отпирать дверь?» «Выломают!»
1: «Героем ты никогда не был», — подумал Прохор Сергеевич. «Да и где тебе было геройствовать? В строительно-монтажном управлении? Или на БАМе? Вот ведь жизнь-то вроде и прошла, а так ты и не узнал, что это такое — идти наперекор власти. На старости лет попробовать уже поздновато. Отдай им мальчишку».
0: Звонок затрещал снова. Прохор Сергеевич поднялся, щелкнул выключателем старенького радиоприемника. Из динамика раздался знакомый всей стране хриплый голос.
1: Как назло. «Все позади», — пел погибший много лет назад актер. «Уже сняты. Все отпечатки, контрабанды не берем». Звонок звенел непрерывно, и теперь в дверь стучали, похоже, что ногами. Как херувим, стерилен ты, а класс второй, не высший класс, зато с бельем.
2: «Что ж тебе делать, старик?» — подумал Прохор Сергеевич. «Что ты можешь, бессильный, никчемный старикан, драться? Смешно. Бежать тебе только и бегать. 100 метров до инфаркта».
1: Дверь начали ломать. Она трещала, но пока еще держалась. Прохор Сергеевич подошел к мальчишке, прижал его к себе, спокойно спросил. «Зовут-то тебя как?» Мальчик поднял голову, уткнулся острым подбородком в тощую стариковскую грудь. Глаза у него поблескивали. Он улыбнулся и негромко, так что Прохор Сергеевич едва мог расслышать, ответил. «Иван». Дверь сдалась. Пошла наружу, выдирая язычок замка. За ней на лестничной площадке матерились. «Жаль, не успел Антону позвонить», — подумал Прохор Сергеевич. Прислушался к радиоприемнику. «Итак, прощай,
3: звенит звонок, счастливый путь, храни тебя от всяких бед, а если там, превращайся в меня, — приказал Прохор Сергеевич, — в сегодняшнего. Мальчишка быстро взглянул на старика. — Давай! — прикрикнул Прохор Сергеевич. — Давай, Ваня! Иван отскочил, мокрыми глазами отчаянно глянул на Прохора Сергеевича, и на кухне стало два одинаковых старика. «Ему придется пробыть мной дольше, чем 10 минут», — подумал Прохор Сергеевич, «но это все, что я могу сделать. Он справится». Прохор Сергеевич дернул раму. Окно распахнулось. Морозный воздух ворвался в кухню. Второй этаж, всего-то второй этаж. Но как это много, когда тебе 70. Хорошо, что окно выходит во двор. Сразу не заметят. Главное, чтобы Ванька справился. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет. Переваливаясь через подоконник и несуразно падая на мерзлую заснеженную землю, Прохор Сергеевич успел подумать, что все не так уж плохо. Привет он передал, если, конечно, там и вправду Бог.

0: Глава четвертая. Контакт. «Какие шутки, Эдик!» Стечкин проводил взглядом еще пятерых бойцов, торопливо движущихся к дегазационной, бряцая оружием. «Кто мог такое сделать? В Балтийске нет людей, в Приморске и Янтарном тоже. Само собой, в Дивном нет. Да вообще нет нигде, кроме нас, Пятого форта и Пионерского».
1: «Ну а эти откуда взялись, по-твоему?»
0: Развел руками Шестаков. «Да мне почем знать?» Павел раздраженно пожал плечами. «По морю пришли».
1: «По морю?»
0: усмехнулся прапорщик.
1: «Это по нашему-то морю?»
0: «Ну не по воздуху же, Эдик. Лодка пионерцев ведь прошла как-то. И это в те годы, когда все хуже было и с воздухом, и осадками».
1: «Так может, они...»
0: «Эдик, я знаю тамошних лидеров. Они нормальные, вменяемые люди. Даже лучше, чем самохинские. Не они это».
1: «Надо бы языка взять, вот он и расскажет».
0: «Я тоже думаю об этом. Очень надо взять. А пока оборона. Птица, эй!» По коридору послышался топот и возник Скворцов. На сей раз не в своем музыка, а в повседневном облачении бункера. Камуфляж, портупея с флягой, гвардейский значок и висящий на груди погон лейтенанта.
2: «Товарищ гвардии майор, два БТРа готовы, люди тоже».
0: «Отлично. Садись и дуй на всех парах в Калининград. Пятый форт. Сообщи им, что тут происходит. Желательно, чтобы Самохин своих бойцов в твои коробочки погрузил. И сюда, на подмогу. Неизвестно, сколько нам гостей ждать. Там должны по-любому знать, что на нашу землю враг пришел. Понял?» Скворцов сделал удивленное лицо.
2: «Павел Васильевич, я думал, что нам...
0: Оборона и без тебя выстоит, герой. Твоя задача не менее важна. Выполнять приказ.
2: Есть!
0: Стой!
2: Да?
0: Рации рабочие на коробочках.
2: «Были, да, но ведь не использовались».
0: «Короче так, убедись, что рабочая. Если что, возьми другую. Дробот сейчас внешнюю антенну подключит. По карте ты ориентируешься хорошо, так что имей в виду, от Кумачева или от заброшенного аэродрома Дунаевка должна ловить. Позывные помнишь?»
2: «Конечно».
0: «Ну все, с Богом, и давай все по-быстрому». Скворцов бросился к выходу. «Так, Эдик, на тебе внутренняя безопасность».
1: «Ты меня совсем в старики записал?»
0: — покачал головой Шестаков. — «Дружище, давай не сейчас, а? Времени мало!» — досадливо поморщился Стечкин.
1: — «Ну ладно, говори!»
0: — «Короче так, как только мы выйдем, закрыть все наглухо, причем внутренние гермодвери по всему бункеру тоже задраить, и чтобы все были на своих местах. Дальше. Мы пробудем там минимум 4 часа, даже если никто не придет. Если все будет спокойно, я начну отпускать по одному отделению в час. Возьми листок». Стечкин протянул бумагу. «Тут последовательность цифр. У любого, кто придет с поверхности, запросить эту последовательность. Если не назовут, шли к чертовой матери или пристрели. Если начнется бой, и кто-то вернется раньше, чем через 4 часа, то это только раненые. Вторая строчка цифр — медслужба, их пароль. Понял? И еще. Мы выключим ветряки, так что без электричества будете. Только аккумуляторы у дробота для рации. Мачты они, конечно, все равно заметят, но если лопасти не будут крутиться, то, возможно, не привлекут внимания стрелков. Иначе побьют ветряки».
1: «Что-то ты краски сгущаешь!»
0: — нахмурился Шестаков, разглядывая строчки цифр на листке. «Лучше подготовиться, ждать и не дожидаться, чем не подготовиться, взять и облажаться». Стечкин вышел в слабо освещенный коридор с невысоким потолком и двинулся в сторону выхода. У дегазационной уже стояло 30 человек. Облаченных в УЗК и с оружием в руках. Капитан Колесников еще не натянул маску и капюшон и все еще держал в руках штурмгевер.
3: «Ты с ним, что ли, воевать собрался?» — усмехнулся Стечкин.
2: «Калашников лучше! А куда этот трофей девать?
0: Отдай пока Менделееву! Так, бойцы, вы все поняли?»
2: «Так точно!»
0: — хором гулко отозвались маски противогазов.
2: «Комоды, руководите отделениями и занимайте оборону! Марш!»
0: Строй повернулся направо и цепочкой кинулся к выходу. К майору подошел химик и протянул его свернутый ОЗК. Стечкин торопливо принялся одевать защиту. Откинув в сторону противогаз, он произнес.
2: «Дай мне респиратор».
0: «Респиратор?» — удивился Менделеев.
2: «Да, но...» «Не тяни время, дай респиратор, говорю. В противогазе из СВД стрелять неудобно».
3: «А если туман? Глаза ведь выезд».
2: «Туман в Балтийск утянуло». «Да что встал-то? Бегом за респиратором!»
0: Сухой валежник и мертвый кустарник ломались под широкими колесами двух бронетранспортеров. Тратить время на поиски оптимального пути сейчас было неуместно, и бронемашины рвались напролом, наполняя мрачный лес, застланный мертвыми зарослями прошлого и странными растениями настоящего, рокотом двигателей и хрустом. Скворцов торчал из командного люка, одной рукой придерживая у горла ларингофон, а другой держался за сам люк, стараясь избежать ушибов от движения таким темпом и по такой местности. Велико было искушение сорвать ко всем чертям маску. Кот заливал стекла, и командир группы постоянно тряс головой.
1: «Левее! Еще! Так!»
0: — произнес он, прижимая к шее ларингофон.
1: «Понял!»
0: — ответил механик-водитель. БТР нырнул в какую-то топь, и мощный фонтан вырвался из-под бронированного корпуса. Капли грязной воды разметались колесами. Второй транспортер обогнал его. Водитель стал выводить машину из топи. Сначала это удавалось, но потом сзади показалось облако пара, и машина, несмотря на то, что ревела все громче, двигалась при этом все медленнее.
1: «Что такое, Дима?» — закричал лейтенант.
0: «Завязли, командир!
1: Как-то завязли, это же вездеход! И что, не вертолет ведь? Сели мы на брюхо! Сдай назад!
0: Сейчас попробую!» Скворцов наклонился и взглянул на колеса. Двигатель ревел, из-под утонувшего в грязной жиже корпуса вырывался пар. Колеса крутились, как бешеные, рассеивая грязь и воду. Но машина не двигалась.
1: «Черт, Дима, не мучь двигатель! Разматывай лебедку!»
0: Тем временем второй бронетранспортер развернулся и подкатил к ним.
1: «Командир!»
0: — крикнул сержант Михеев, высунувшийся из люка второй машины.
1: «Мы сейчас вас вытянем! Времени нет, мы на брюхе, а ты еще на ходу! У меня на этот счет четкие инструкции! Вали в пятый форт, да побыстрее, мы нагоним!» «Только поменьше следов оставляй, а то эти и туда доберутся быстро!»
0: «Я понял, не пуха! К черту!» Второй БТР сдал назад, развернулся и помчался по заданному маршруту. Тем временем водитель скворцовского транспортера открыл крышку в носовой, и лейтенант потянул на себя лебедку.
1: «Нейтральное положение поставь, не тянется!» — крикнул он.
0: «Сейчас! Готово!» Трос стал разматываться, Скворцов тянул, навалившись всем телом, и продолжая проклинать свою маску, затопленную потом. До ближайшего дерева, казавшегося достаточно крепким, чтобы обхватить его тросом лебедки и способного выдержать почти 14-тонную машину, было еще 10 метров. Но эти чертовы 10 метров надо было пройти, растягивая непослушный трос. Справа в кустах показалось какое-то шевеление. Лейтенант снова тряхнул головой. Сквозь влажные стекла ему показалось, что там скрытно приближается несколько людей, и у одного из них в руках...
1: «Твою мать!»
0: Скворцов швырнул трос и бросился обратно к бронетранспортеру.
1: «Дима, автомат! Возьми автомат!»
0: «Что?» Водитель высунулся из своего люка и оттянул рукой резинку противогаза возле уха, чтобы лучше слышать.
1: «Стреляй! У них Фауст!»
0: В кустах раздался хлопок, и огромное облако дыма заволокло то место, где скрывались неизвестные. Тут же яркая вспышка озарила броневик и раздался взрыв, безжалостно швырнувший лейтенанта в грязь. Он взвыл от боли и страшного жжения в правой ноге. Рука в трехпалой резиновой перчатке тщетно пыталась нащупать ногу. Ее не было. Скворцов, наконец, сорвал с себя противогаз и сделал глубокий вдох сырого прелого воздуха с кисловатым запахом.
1: «Господи!»
0: Выдохнул он, видя, что его нога лежит рядом с передним колесом броневика. Боковой десантный люк был разворочен, а его нижнюю секцию вообще оторвало. Похоже, ее осколком Борису и срезала конечность.
1: «Не может быть!»
0: Он сбросил с ладони перчатки и, крича от боли, перевернулся на живот, а потом пополз к своей ноге. В кустах затрещали ветки под чьими-то шагами. Раздались искаженные масками голоса. Это было что угодно, но не родная для слуха лейтенанта речь. Скворцов запустил руки под себя в сумку с фильтрами противогаза. Там были две гранаты.
1: «Что с Димой? Где он?»
0: Тем временем к нему приблизились трое на полусогнутых ногах. Одеты они были, как и тот, которого подстрелил у моря Стечкин. У двоих МП-44, у одного пулемет МГ-42 с барабаном типа «Кулич».
1: «Где твой зальдат, Рус?»
0: — крикнул тот, что с пулеметом.
1: «Убей его!»
0: — раздался возглас второго на немецком.
1: «Немцы?»
2: полубреду простонал Скворцов.
4: «Что за ерунда?»
2: Он приподнял голову и увидел плывущим от болевого шока взглядом свастики на рукавах комбинезонов.
4: «Фашисты, я понял. Это дурной сон. Мы ведь вас давно побили, собаки! Вас?»
2: Пулеметчик наклонился. Лейтенант перевернулся на спину и раскинул руки.
4: «Получите!»
2: Слитно прогремели взрывы. Двоих нашпиговало осколками так, что они упали уже мертвыми. Второй свалился в грязь и принялся орать, держась за распоротый живот. Тем временем водитель БТРа осторожно выглянул из люка. Тут же раздались выстрелы. Пули лязгнули по броне, и Дима снова скрылся в машине. К броневику бежали еще четверо, на ходу поливая его свинцом. От собственной стрельбы они не расслышали гул мотора справа от себя. А когда заговорил КПВТ, было уже поздно. Пули калибра 14,5 мм разнесли в мелкие ошметки голову одному и оторвали руку второму. Второй БТР-80 продолжал двигаться, ведя огонь из своего главного калибра. Двое врагов кинулись бежать, но очередь тут же перечеркнула их фигуры. Последний замахнулся в развороте, чтобы кинуть в машину гранату, но очередная порция крупнокалиберной смерти отбросила эту самую руку в сторону и разворотила человеку грудную клетку. Броневик еще минуту вертел башней в поисках целей, но таковых больше не нашлось. Сержант Михеев выскочил из транспортера и бросился к телу лейтенанта. Не мешкая, добил выстрелом из автомата все еще кричащего раненого врага. «Скворцов! Летеха! Черт!» Он склонился над трупом товарища, лишенного одной ноги и обеих рук. «Митя, ты где? Кошевой!» Водитель первого броневика осторожно выбрался из пробоины. Михеев ошарашенно уставился на него. «Дима, какого хрена ты противогаз снял? Меня вырвало, черт!» Кошевой уставился на мертвого командира и вдруг заплакал. «Михей, я струсил! Застрели меня, я обгадился! Струсил!» Сержант подскочил к водителю и врезал по лицу. «Успокойся, возьми себя в руки! Что с коробочкой? А? Что с БТРом? Броня пробита справа, колесо одно пробито, кажется, а так цел! Михей!»

0: по сторонам. Может, еще кто в кустах есть? Да, я сделаю!» Ветер шуршал в кронах изуродованных деревьев. Свистел между замерзших лопастей трех мачт ветрогенераторов, которые торчали, закрепленные за стену полуразрушенного здания общежития. Гонял опавшие сухие листья, заставляя высокую траву тереться друг от друга. Вечерело. Спускающееся к морю солнце подсвечивало землю сквозь пену плывущих облаков, то и дело выныривая в просветах и обжигая зрение. Стечкин рассредоточил своих бойцов вокруг ангаров и входа в бункер. Сделал он это так, чтобы каждый боец мог видеть ближайших и обмениваться по цепочке информацией посредством жестов. В трех местах скрытно сосредоточены по одному бронетранспортеру. Стечкин то и дело поглядывал с холма, на котором выбрал себе позицию, в сторону каждого из них, желая еще раз убедиться, что сухой кустарник и свисающие ветки надежно маскируют технику. «Зараза! Еще минут пять, и солнце будет светить в прицел!» — проворчал майор после того, как светило в очередной раз подмигнуло в разрыве облаков.
1: «Что?»
0: — шепнул Колесников, повернувшись к нему. «Мне бленда нужна подлиннее на прицел, иначе засветим зайчиком так, что все равно, как с оркестром, встречать и шариками!» Борис снял свою перчатку и принялся орудовать ножом. Уже через пару минут он надел на оптический прицел СВД командира цилиндр, скрученный из резины этой самой перчатки.
1: «Так лучше? Ты на кой хрен вещь казенную испортил?»
0: «Казенную?» Борис тихо засмеялся в маску.
1: «Ну ты шутник, Васильич, да ничего, гостей положим тут костьми, я у них возьму. У них они пятипалые».
0: «Вот было бы занятно, если шестипалые, да?» Ухмыльнулся майор и тут же затих, вслушиваясь в далекий звук.
1: «Ты слышал это, капитан?»
0: «Что?»
1: «Да сними ты капюшон. Взрыв не слышал?»
0: «Нет, кажись. Я подумал про шестипалую ладонь и...» Стечкин заметил, что один из бойцов, лежавший в кустах на склоне, чуть повернул голову в том направлении. «Значит, тоже услышал. Значит, не показалось.
1: Хреново дело. Туда ведь конвой Скворцова отправился. И взрыв.
0: Ты думаешь, что...»
1: «Боюсь даже думать».
0: Они замолчали, вслушиваясь в шелест ветра и любые иные звуки, которые могли пронзить влажный воздух янтарного края.
1: «Вот!»
0: — громко шепнул Борис.
1: «Точно, еще взрыв! И даже два сразу!»
2: «Тише ты!
1: Твой шепот в наморднике слышно почище этих взрывов!»
2: «Ребята в засаду попали!»
1: «Это очевидно! Тихо!»
0: «Стреляет! О! КПВТ!»
1: «Так, стихло все!»
2: «Последним стрелял, кажись, КПВТ!»
1: «Именно! Значит, наши засаду перебили. Надеюсь. Так, все, ползи на свое место. Дальше только жестами».
2: «Слушай, Васильич...»
1: «Ну чего еще?
2: Может, в самом деле зря ты того на пляже положил?»
1: «Ну да, я пойду извинюсь, а?»
0: Раздраженно бросил Стечкин.
2: «Да нет, но...»
1: «Они пришли к нам. Скрывали свою численность, идя след в след. Пришли с оружием, открыли по нам огонь. Мы им что, должны были выставить ноту протеста, подставить другую щеку, задницу и уступить территорию?»
2: «Ты слышал про инстинкт указательного пальца?»
1: «Чего? Какого еще к хренам пальца?»
2: «Ну, ты всю жизнь военный. На твоих глазах мировая война прокатилась, а ты так никого и не убил. И тут возможность. Оружие, палец на спусковом крючке, есть в кого пострелять. Убиваешь и находишь этому обоснование».
1: «Слышь, Колесников, ты часом желтый мох не куришь? Как эти в пятом форте, а? Инстинкт указательного пальца, говоришь? А про эффект отбитого копчика ты не слышал?
2: Да чего ты кипятишься, командир?
1: Вали на свою позицию. Тоже мне, Махатма Ганди».
2: «Кто?
1: Пошел отсюда, я сказал».
2: «Ухожу, ухожу».
0: Проворчал Колесников и перекатился на 15 метров вниз по правому склону. На левом склоне боец снял с руки перчатку и поднял кулак. Это означало внимание. Боец сигнализировал далее по цепи, что ему передают информацию. Разжал кулак и указал ладонью в сторону. Значит, в том направлении. Поднял четыре растопыренные пальца. В том направлении четыре человека. Снова сжал кулак и указательным пальцем сделал стреляющее движение. Значит, эти четверо вооружены. Стечкин прильнул к окуляру прицела. Вскоре четверку, вышедшую из зарослей, заметил и он. Оказавшись на открытом пространстве,

0: известные присели, оставаясь в пределах подступающего к территории базы кустарника. Долго оглядывались, всматриваясь в следы ПТСки. Решиться выйти из скрывающего леса было непросто, и противник долго этого не делал. Его явно смущал большой холм над бункером и остатки зданий. Тот самый холм, на вершине которого расположился Стечкин, а по склонам несколько его подчиненных. Однако едва ли заметят. К тому же их маски сильно ухудшали видимость. Впрочем, как и противогазы обороняющейся стороны. Наконец противник стал осторожно выдвигаться. Теперь стало очевидно, что чужаков не четверо, а минимум пара десятков. Движение неприятеля было слаженным. Причем, когда они приседали, распределяя сектора обстрела своим оружием, другие тут же начинали двигаться на некоторое расстояние. Потом приседали они, и роли менялись. Майор заметил, что одеты они так же, как и убитый им, включая свастики на левом рукаве комбинезона. На правой руке тоже были повязки. У одних черные, у других белые. Так, ясно. Это первые и вторые номера. Первые присели, вторые идут. И наоборот. Так, а кто командует ими? После недолгого наблюдения Павел заметил, что у двоих черные перчатки. Тогда как у остальных они серые, под цвет комбинезонов. И именно эти двое подают руками какие-то знаки. Ясно, это командиры. Стечкин сжал кулак. Затем приподнял этой рукой свою перчатку и осторожно покачал перед собой. После этого опустил ее и средним и указательными пальцами три раза постучал себе по плечу, словно показывая на погон, которого, конечно, на УЗК не было. Это был сигнал остальным — обратить внимание на перчатки. У кого они отличные от остальной массы, тот командир. А значит, приоритетная цель для огня на поражение. Однако пока никто не стрелял. Бойцы знали, что первый выстрел сделает командир, а уж потом... Но Стечкин медлил. Указательный палец поглаживал спусковой крючок снайперской винтовки. «Хренов Боря», — думал майор. «Пацифист, етить твою». И было отчего. Он вдруг ясно ощутил колебания в своем всегда холодном и всегда трезво оценивающем обстановку разуме. Теперь он думал о том, что сказал Колесников. Может, не стоит сейчас стрелять на поражение? Может, предупредить для начала? Вдруг они просто не поняли друг друга? А то убийство на пляже было именно убийством, а не актом самообороны. Ведь впервые за долгие годы в мире, где не было никого, кроме общины Пятого форта, Красноторовской колонии, Блок-6 и несчастных пионерцев с их бесполезной теперь лодкой, появился кто-то еще. И первое, что произошло при этом контакте, перестрелка и убийство. Он допустил ошибку, роковую ошибку. Может быть, сейчас крикнуть, дескать, стойте, давайте поговорим, опустите оружие или стреляем? А эти свастики? Просто свастики. Древние символы, не имеющие никакого отношения к нацистам, принесшим столько горя его народу и родине. Но нет. Первое, что сделали неизвестные, ступив на эту землю, водрузили свой флаг на первом встречном здании, на Пуре. Свой флаг. Это демонстрация своих намерений. Они объявили эту землю своей, даже не удосужившись разобраться, есть ли тут выжившие, и что они по этому поводу думают. Нет, сомнений никаких быть не должно. Перед ним в прицельной шкале СВД агрессоры, захватчики, враги. Рука твердо обхватила рукоять. Холодный ствол бесстрастно уставился на первого обладателя черных перчаток. Палец плавно начал ход, давая винтовке понять, что пришел ее черед выполнить свою прямую обязанность — лишать жизни. Она исполнила предначертанное ей создателем безукоризненно. Выстрел, подобный удару плетки, разорвал ветренную тишину, и пуля влетела в голову цели. Подчиненные Стечкина тут же открыли огонь. Эффект неожиданности сделал свое дело. Первые секунды положили 8 человек. Остальные бойцы, что высматривали другие направления на случай, если враг берет это место в кольцо, в бойне не участвовали, терпеливо дожидаясь своей очереди. Ждать долго им не пришлось. Пока авангард, встреченный огнем, защитников блока 6 стал спешно отступать в заросли, со стороны бывшего города Янтарной начался шквальный обстрел из автоматического оружия. Впрочем, Стечкин предусмотрел подобное развитие событий. Все-таки офицером он был не просто так. Выбранные им для стрелков позиции не были чрезмерно оголены с правого фланга, откуда начался обстрел второй группы пришлых. Бойцы, ответственные за этот сектор, отметили для себя места дислокации противника по вспышкам выстрелов в зарослях и открыли ответный прицельный огонь, сдабривая порции свинца посылочками из подствольных гранатометов. Враг явно не ожидал такого горячего приема, и на перегруппировку и смену тактики ему потребовалось значительное время, которое он нес потери. Но спустя некоторое время ситуация стала меняться. На склон упало две гранаты, затем справа возникла стена огня. Огненное облако врезалось в правый склон, разбрызгивая капли пламени и поджигая сухую траву и кустарник. «Отходим!» — заорал Колесников. Четверо бойцов и он сам бросились к вершине, чтобы найти укрытие за холмом. УЗК одного из них горел. Тут же ожесточилась пальба из штурмовых винтовок врага. Перед боем Стечкин проинструктировал своих. Если что-то пойдет не так, то обороняющиеся должны сменить позиции по линии общежития, штаб, казарма, ангары, холм. А резерв отходит на тыловую территорию, где раньше был автопарк. То, что враг принялся метать гранаты и использовать огнемет, было сигналом, что пошло не так. Неизвестные не отступали и не были перебиты, как ожидалось. Они продолжали теснить оборону. Следовательно, работаем по наихудшему варианту. Не дожидаясь команды, бойцы принялись отходить на новые рубежи. В это время в бой вступил скрытый боевой резерв, занявший позиции на нижних, уцелевших этажах общежития и казарменного здания. Они прикрывали отход. Правило было простое. Поток свинца, льющийся на врага, не должен иссякать даже во время отступления. Убедившись, что горящего бойца потушили, и последняя группа, прикрывающая правый фланг и возглавляемая Борисом, успешно отходит на новый рубеж, майор стал замыкать отступление. Теперь надо срочно закрепиться на новом рубеже и открыть огонь, в то время как боевой резерв, что сейчас поливает заросли свинцом, начинает отходить к автопарку. Далее просто высота, стратегическая точка. Значит, удобная позиция для ведения огня и уничтожения огневых точек в зданиях, до которых сейчас огнеметом не достать и гранату не докинуть. Противник должен это понимать. Он непременно будет штурмовать высоту и займет ее. Вот тогда в дело вступит главный аргумент. Он так и не надел противогаз, просто забыл о нем. И то, что во рту сейчас чувствовалась горечь, а делать вдохи стало больно, ему об этом не напомнили. Некогда. Он только сейчас остановил бронетранспортер. Дмитрию показалось, что помимо рычания двигателя, он слышит что-то еще. Он высунулся из люка и прислушивался к звукам боя. «Ты слышишь, командир?» Обратился он к мертвому телу Скворцова, лежащему на сиденье у левого борта. «Они все-таки напали на нашу базу!» «Ничего, командир, ничего!» Он снова нырнул в люк и, не закрывая его, рванул бронетранспортер с места. «Сейчас мы им покажем! Сейчас мы им отомстим за тебя, командир!» Весь рваный, бугристый и ухабистый рельеф местности, по которой мчался бронетранспортер, колеса машины обрисовывали с каким-то ожесточением, вбивая с каждым своим оборотом в судорожно сжимающий руль ладони Дмитрия. «Сейчас, командир! Поможем нашим, успеем! И за тебя они нам заплатят с процентами!» Теперь звуки боя становились уже отчетливыми, и рев двигателя броневика не перекрывал их. Впереди замаячили клубы черного дыма. БТР был все ближе к родной базе. Расчет себя оправдал. Неприятель действительно спешно пытался занять оставленную защитниками высоту. Однако надо отдать должное и пришельцам. Часть из них продолжала рассредоточение по зарослям и не пыталась сжать всю свою живую силу в одном месте, рискуя быть уничтоженными одним ударом. Собственно, Стечкин не думал, что они все как один ринутся в ловушку. Уж если эти неизвестные сумели в нынешних условиях добраться до Калининградского побережья неизвестно откуда, то в их мозгах должны присутствовать понятия о боевом рассредоточении сил и чем это отличается от боевого сосредоточения. В данный момент было главным то, что все тяжелое вооружение они стянули на высоту. Пулеметы для эффективного кругового огня, огнемет для большей площади покрытия горящей смерти. Еще двое тащили на плече по здоровенной трубе каждый. У труб были слегка выгнутые стальные щитки со смотровым застекленным окошком. Конечно, первое, что пришло в голову военному человеку при виде этих предметов...
1: «Панцершрек, командир! У них панцершреки!»
0: — дернул за локоть Стечкина Борис. «Панцершрек? Боря, какого хрена? Может, у них и панцероосел?» Зло огрызнулся Павел.
1: «Ты не понял, гранатометы!»
0: «Твою мать, я понял, что это гранатометы! Так и говори, гранатометы, а не шреки эти, черт тебя дери!»
1: «Да я...»
0: «Хорош трындеть, Боря! Их достаточно на холме! Давай карусель! Живо!»
1: «Есть!»
0: Колесников выхватил из поясной кобуры ракетницу, и красная ракета с хлопком взметнулась над полем брани. Три БТР-80, плюнув дымом из выхлопных труб, вырвались из своих секретов и, быстро заняв круговые позиции вокруг холма, направили на вершину стволы КПВТ. Бронемашины начали эту самую карусель. Двигаясь с одинаковой скоростью вокруг холма хороводом, они поливали вершину огнем, перемалывая с грунтом и кустарником всех тех, кто пытался там закрепиться.
1: «Внимание! Отсечь тех, что по кустам от коробочек! Свинца не жалеть!»
0: Защитники продолжали вести огонь. Однако был сектор, недосягаемый для прикрытия. Поняв, что те их товарищи, что на холме обречены, враг стал отступать в глубину леса. Однако при этом агрессоры стекались в одну зону, которую прикрывал от огня с базы тот самый холм. Когда в этой зоне стал проезжать один из бронетранспортеров, они прекратили отступление и принялись его обстреливать. Оказалось, что броня БТР-80 хорошо держит удар патронов штурмгевера МП-44. К тому же, помимо стрелка главного калибра, за броней сидело еще несколько бойцов, ведущих огонь из автоматов через бортовые бойницы. Тогда в руках двух нападавших возникли песочного цвета предметы, похожие на какие-то колотушки. Длинная рукоять и здоровенная балда на одном конце. Это были фауст-патроны. Выстрел, удар по корпусу, взрыв. БТР остановился. Однако КПВТ продолжал вести огонь по вершине. Тем не менее, стволы Калашниковых в бойцах с пробитого борта замолчали.
1: «Что там такое?» — крикнул Стечкин. «Кажись, коробочку подбили, Паша!»
0: — воскликнул Колесников.
1: «Твою, Боря! Давай швейную машинку в бой! Четвертое отделение за мной!»
0: Майор сменил СВД на АК-74М и кинулся в сторону холма. Справа от него что-то взревело. И Стечкин краем глаза заметил, что появился еще один бронетранспортер. «Откуда?» Бортовой номер 113 говорил о том, что это машина Скворцова. Не сбавляя темп, броневик заскочил на холм. Он закрыл своим корпусом подбитую машину, и теперь все внимание врага переключилось на него.
1: «Все, командир, приехали!»
0: Заорал Кошевой, быстро перебираясь с места механика-водителя к башне с главным оружием, стараясь при этом не задеть тело погибшего Скворцова.
1: «Сейчас я им!»
0: Загрохотал пулемет, разнося сухой кустарник, наполненный врагом, в мелкие щепки. Ударил фауст-патрон. Звон в ушах. Дмитрий продолжал вести огонь и орал, широко открыв рот. Еще удар из фауст-патрона. Рассудок помутнел. Все слышимое стало каким-то далеким и глухим. КПВТ перестал реагировать на желание контуженного стрелка вести огонь. Из быстро раскрытых ворот одного из ангаров, свистя двигателем, выскочила швейная машинка. Это была бронированная ЗСУ «Шилка» со счетверенными стволами «Амура» калибра 23 мм.

0: Кошевой тряс оглушенной головой. Он как мог быстро выбрался из первой пробоины в своем броневике и принялся стрелять от бедра из автомата в сторону, где, по его предположению, был враг. Видеть он уже ничего толком не мог. Не то от контузии, не то от отравления воздухом, не то от слез и шока. «Скоро свидимся, командир!» — пробормотал Дмитрий, обращаясь к мертвому Скворцову. Десятки пуль штурмовых винтовок врага стали кромсать его тело еще до того, как опустел рожок Калашникова. Последнее, что увидел боец, как в разрыве облаков ему напоследок мигнуло солнце. Кошевой сделал последний хриплый вздох и упал в сухую траву на горячие гильзы. Шквал огня из четырех стволов Шилки буквально срезал вершину холма с остатками противника на ней. Когда же боевая машина заехала за холм к двум пораженным БТРам, она принялась просто выкашивать лес впереди себя вместе с теми, кто там был. Последний в этом бою выстрел из фауст-патрона перебил Шилки гусеницу и остановил машину. Однако не остановил огонь. Видимо, средства борьбы с бронетехникой у врага иссякли. Поскольку один из отчаянных солдат противника подполз к Шилке, оказавшись недосягаемым для четырех скорострельных пушек «Амур». Он привстал перед машиной, пытаясь забросить на обхват грохочущих и обжигающих волной раскаленного воздуха вперемешку с пороховыми газами стволов сумку с взрывчаткой. В этот момент прямо перед ним распахнулся люк механика-водителя. Показались сдвоенные стволы обреза охотничьего ружья. Выстрел дуплетом в упор, и люк захлопнулся одновременно с падением мертвого врага, нашпигованного картечью.
1: «Гвардия!»
0: — заорал, сорвав с себя противогаз Колесников.
1: «За мной! В атаку!»
0: Со стороны холма раздалось громкогласное «Ура!», и вся рота, что держала оборону, двинулась добивать агрессора, ведомая Стечкиным и Колесниковым, и прикрываемая двумя уцелевшими бронетранспортерами.

0: Глава 5. Если долго всматриваться в бездну.
1: Да ты садись, подкрепись с дороги. Чего сопишь-то, как лошадь загнанная?
0: Самохин указал на стул и миску с мелкими картофелинами, источающими парой аромат.
1: Хочешь, шило налью?
0: Некогда нам, товарищ майор, отрезал гвардии старший сержант Андрей Михеев. Свой ОЗК и противогаз, как и оружие, он оставил на первом внутреннем посту 5-го форта и теперь стоял в кабинете главы общины в комбинезоне песочного цвета с черным ромбом и изображенным в нем танком на груди. «Нам помощь нужна!» Майор уставился в низкий сводчатый потолок из красного кирпича и, вздохнув, покрутил пальцами пропитанную копотью стеклянную колбу настольной керосиновой лампы, разглядывая зловещую тень от своей руки на потолке.
1: «Слушай, а у вас там на складе электрокабелей нет хороших? До сих пор электричество к себе в кабинет провести не могу. Не солидно как-то».
0: Самохин, прищурившись, усмехнулся.
2: «Товарищ майор, да вы что, не слушаете меня, что ли?»
0: Воскликнул 40-летний, коротко стриженный Михеев.
1: «Ты чего голос повышаешь, сержант?»
0: Комендант форта слегка нахмурился.
1: «Я все прекрасно слышал. А чего Стечкин сам не приехал?»
2: «Так он обороной командует!»
1: «Ну да, ну да!»
0: Самохин покачал головой и съел картофелину.
1: «Напали, значит, на вас?»
2: «У нас уже потери есть! Лейтенант Скворцов, который со мной сюда ехал, на засаду напоролся!»
1: «Да ты говорил, ага!»
0: Тот снова покачал головой, изображая наигранное участие.
1: «А все началось с того, что Стечкин кого-то на пляже застрелил, да?»
2: «Так он первый огонь открыл!»
1: «Да это понятно. И вы, значит, просите десяток стрелков?»
2: «Хотелось бы и больше, но один БТР вернулся на базу. А еще тяжелую технику. У вас же есть оставшиеся от 7-го полка два танка Т-72 и БМП».
1: «Вот как? Хм. А топливо? У них на один марш горючки. Дефицит, знаешь ли. Вот я про кабели спрашиваю. Сколько можно топлива керосинками жечь? А мои разведчики только короткие куски все находят. Толку от этих скруток?
2: Да возместим мы вам топливо с лихвой. У нас в пределах досягаемости топливное хранилище инженерного батальона и Балтийской базы. Переславка недалеко опять-таки с ее хранилищами. Все возместим. И кабель найдем, хоть на 1000 метров, на шкиперских складах. Только помогите».
1: «Ну, сам понимаешь, такие вопросы с кондачка не решаются. Все-таки боевые действия. Кому помирать охота, когда такое пережили?
2: Так ведь общая угроза».
1: «Ой ли!» — усмехнулся Самохин. «Мы ведь никого на пляже не убивали».
2: «Что вы хотите этим сказать?» — насторожился Михеев.
1: «Да ничего, я говорю, надо совет общины собрать. Я же не могу единолично принимать решение. Это только в Красноторовской колонии за всех думает Стечкин. А тут хреново демократия, знаешь ли».
2: «Я что-то не понял».
1: «Да ты просто устал в дороге и от перенапряжения».
0: Улыбнулся Самохин, вставая.
1: «Ты пойди, вот мой адъютант тебя и водилу твоего на отдых определит. А мы тут решим. Не бойся, затягивать с ответом не будем».
0: Майор выдвинул ящик стола, извлек оттуда колокольчик и потряс им несколько раз. Дверь приоткрылась, и в проеме показалось рыжее, почти без бровей лицо Борщева.
1: «Проводи товарища его мехвода на отдых. Покорми. Умыться им воды дай».
3: «Понял, товарищ майор»,
0: — кивнул Борщев. Загорский все-таки дошел до этого места. Причем один. Сжимая всю волю в кулак и отгоняя чертов страх перед темнотой и подземельем, который поселился в его душе в тот последний поход с друзьями. Посветил кругом фонариком. Да. Тот же бетонный прямой коридор шириной около 3 метров и высотой всего 2, либо чуть больше. Крепление для кабеля в левом углу. Справа широкий проем и площадка парапета. Винтовая лестница из ниоткуда в никуда. Вода в колодце. Вот и окурок самокрутки с желтым мхом, что курили Чел и Марля. Александр извлек из рюкзака и поставил на пол лампу-коптилку, сделанную из 23-миллиметровой гильзы и подаренную когда-то Тиграном. Поджег промасленный фитиль, зажатый в ней.
2: Благо, соседство и добрые отношения с разведчиком позволяли ему не только заиметь такой светильник, но и регулярно пополнять свои запасы топлива для горелки. Тигран мог прийти с похода на поверхность ни с чем, но обязательно приносил слитое с какой-нибудь разбитой машины в городе топливо либо масло. А еще он обязательно нес из своего рейда красивую открытку. Даже самый бесплодный поход не огорчал его, если он приносил открытку с цветами или красивыми пейзажами, или умиляющимся своим видом зверушками. Иногда казалось, что на самом деле у него где-то жилище, тайник, с сотнями или даже тысячами этих открыток, и он достает по одной на выход, выдавая за найденную в городе. Может быть, так оно и было. Недаром ведь про Тиграна вообще не шутку говорили. Кто хитрее из армян, это братец Баграмян. Открытки он приносил соседке, обаятельной брюнетке Рите Гжель. Она являлась врачом общины. Не единственным, но одним из самых опытных. Училась ведь своему врачебному ремеслу не здесь, в так называемой провинции, а в престижном училище города Москвы, откуда и была родом, оказавшись в Калининграде прямо накануне всемирного апокалипсиса. Ни для кого не было секретом, что Тиграну Рита нравилась, и, скорее всего, даже больше, чем нравилась. Он и сам этого не скрывал. Старался красиво ухаживать. Настолько красиво, конечно, насколько это позволяли нынешние условия. Вот, например, посредством дарения по одной открытке после каждого своего похода в город. А еще частенько сказывался больным, чтобы оказаться у нее на приеме. Конечно, она на него в таких случаях ругалась, но тем и отличалась Рита Гжель от многих других женщин, что даже ругала кого-нибудь изящно и ласково. Однако сей факт никак не успокаивал Александра Загорского, которому еще предстоял неприятный разговор с Ритой насчет избитого марли. Во-первых, медичка жалела даже такого никчемного торчка. Во-вторых, он и торчок теперь своим полутруповым состоянием обязывал ухаживать за ним и тратить на него материальные ресурсы медицинского отдела общины. Не то чтобы добрая и отзывчивая Рита не хотела ухаживать за больным. Просто зачем калечить друг друга, доставляя без того загруженным работой медикам новых хлопот? Ведь здоровье у людей при такой жизни в сырости и подземелье и без того оставляло желать и желать лучшего. А еще угрозы внешнего мира и прочие радости выживания долгие годы за гранью всемирной катастрофы. Загорский тяжело вздохнул, глядя в черный колодец, ставший последним пристанищем сгинувшего наркомана чела. Потом достал динамо-фонарь и посветил в воду. Ни дна, ни тем более тела еще недавно живого и крайне бестолкового спутника видно, конечно, не было. Вода была черна. То есть, конечно, прозрачно, но бездна колодца давала ей эту беспроглядную мглу, недавно поглотившую человека без следа. Александр еще какое-то время вглядывался в эту безмятежную бездну, ощущая запах сырости с привкусом копоти от гильзы лампы. И вдруг он ощутил какое-то легкое беспокойство от своего пристального взгляда в колодец. Водяная мгла словно стала его манить, нашептывая глубинам подсознания безумную идею наклониться над бездной как можно сильнее и просто нырнуть туда. Загорский отпрянул. «Тьфу, черт!» — выдохнул он. «Вот же! Как там говорится, если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя? Ну точно, мать ее!» Разговор с самим собой немного успокоил и помог упорядочить мысли. Растворив эту грызущее сознание безумную идею, как соль растворяется водой. Крот стер выступавший на лбу холодный пот и, порывшись в своей наплечной сумке, извлек оттуда увесистое кольцо магнита от какого-то разбитого динамика. К магниту заблаговременно была крепко привязана бечевка. Примерно через каждый метр на ней красовался узел, позволявший судить о глубине. Осторожно подсев к краю колодца, Загорский снова посветил на воду. Как ни странно, на стенках колодца были свежие влажные следы, словно вода колыхалась, пока он на нее не смотрел. Хотя, может, это следы от всплесков, вызванных падением в колодец чела? Такой сырости они будут еще, наверное, долго. Просто он их не сразу приметил. Главное, что то подлое наваждение, шепчущее мерзкое «занырни», больше не подкатывало. Александр сел у самого края и стал неторопливо стравливать бечевку, опуская магнит в воду. Если не удастся отыскать нож Тиграна, который упер покойный идиот Чел, то хотя бы узнать глубину колодца стоило. Бечевка ушла на метр. Он продолжал стравливать, подсвечивая фонарем. 2 метра, дна еще нет. 3 метра, дна нет. 4, 5.
4: Черт, какая же здесь глубина?
2: 10 метров. Но ведь бечевка не бесконечна. Там осталось еще всего-то... И тут Саша Загорский вздрогнул. Бечевка резко натянулась. Но ведь если бы магнит, выступавший в качестве груза, достиг дна, то веревка, наоборот, должна была ослабнуть. Крот стал резко вытягивать бечевку обратно, чувствуя, как участился пульс и похолодела спина.
4: «Блин, чего это я?»
2: — выдохнул Загорский и замер.
4: «Чего это я в самом деле? Там, небось, железяка какая-то. Вот она тянулась из-за магнита. Ну точно!»
2: Он уже собрался снова стравливать бечевку, продолжая поиск дна, как вдруг веревка резко дернулась, разгоняя круги по воде. И снова натянулась, дернулась и потянула вниз.
4: «Да что же это такое, а?»
2: Александр отложил фонарь и стал быстро выбирать бечевку 2 руками. К счастью, ее больше ничто не тянуло вниз. Но нервы крота все равно были напряжены до предела. Вот уже мокрая веревка наматывается на руки, и эта влага напрягает еще сильнее, заставляя думать о Челе, которого она убила. О том, насколько эта вода бездонна. И, конечно, о том, что какая-то чертовщина тянула вниз. Александр сопел от неприятного чувства, что веревки он стравил куда меньше, чем приходилось сейчас выбирать из этой заколдованной воды. И, конечно, он смотрел вниз, в этот черный бездонный колодец. Теперь к холоду на спине и учащенному пульсу прибавились мириады волосков по всему телу, которые зашевелились, стали топорщиться, словно пытаясь пронзить одежду и сделать человека похожим на перепуганного ежа. Ужас волнами проходил по всему телу, ведь оттуда, из темной бездны, стал неясно проглядывать какой-то серый силуэт. Вот уже смутно различимо жуткое лицо, большое, круглое, с огромными провалами несуществующих глаз, устремивших свой потусторонний взор прямо на него, сидящего на краю бездны. И взгляд этот казался еще более бездонным, чем этот жуткий колодец. Загорский судорожно схватил лежащий на холодном полу фонарь, нажал на рычаг, вызывая спасительный свет диодов, и направил луч в воду. Там действительно что-то было, и оно медленно поднималось из бездны.
4: «Мама!»
2: — заорал Александр и буквально отпрыгнул от края колодца. Сел на горящую гильзу, в одно мгновение обжегся и потушил ее своим телом. Выпустил бечевку, которая устремилась в воду. Выронил фонарь, который тут же погас, перестав получать импульсы на рычаг. Кромешная тьма окутала человека. По памяти он бросился в сторону родной общины. Туда, где есть свет и люди, и нет этого дьявольского колодца. Но темнота сделала закованный в бетон подземный мир совершенно неузнаваемым. Уже через несколько шагов Загорский споткнулся обо что-то и упал, больно ударившись предплечьем. А еще ему показалось, что в момент своего бега, среди звуков собственного громкого, прерывистого дыхания и барабанной дроби сердечного ритма, он услышал сильный всплеск воды. Загорский прижался к стене и замер, сильно зажмурившись. Хотя зачем? Даже закрытые веки не дадут той темноты, которая окружала его сейчас. А уж каким подспорьем мраку был этот жуткий страх?
4: «Стоп, стоп, стоп, стоп!»
2: — мысленно зашептал себе Александр. «А чего это мы в таком предобкаканном состоянии, а?
4: Ну да, магнит притянуло к железке, может, к той же винтовой лестнице. А потом стал всплывать труп этого тупорылого укурка Чела. Все логично. Так чего я, собственно, испугался? Всплеска?» Но ведь я слышал только собственный страх. Сопел с перепугу, как больной насморком слон. Шуршал ногами по бетонной крошке. Что я мог услышать там? Ну а если и был всплеск, то, быть может, эта гильза упала в воду. Или фонарь. Или и то, и другое. Блин, хреново фонарь потерять.
2: Он судорожно полез в свою сумку и нащупал охотничьи спички. Извлек их, но зажигать торопиться не стал. затаился, даже поджав губы, чтобы не дышать. Нет, все тихо. Тогда Крот, наконец, дрожащими руками зажег спичку и поднялся на ноги. Осторожно двинулся вдоль стены, вышел к расширению колодца. Вот и край колодца, вон в полумраке винтовая лестница из ниоткуда в никуда. Вот и гильза, вот и фонарь, лежат у края. Загорский осторожно подошел к гильзе, схватил ее. Черт, горячая еще. Обжигая пальцы, сунул лампу в отдельный карман сумки. Поднял фонарь, пока спичка не потухла. Не хотелось терять источник света. Только после того, как нажатие на рычаг вызвало свечение диодов, он отбросил догорающую спичку и посмотрел в сторону колодца. Несмотря на страх, Саша ощущал жгучее желание заглянуть в него снова. Он осторожно приблизился к краю, медленно присел на корточки. Вода колыхалась. Снова приступ страха. Однако никакого страшного лика с кромешным взглядом и трупа чела тоже не видно. Также исчезла и бечевка, которая, естественно, ушла вслед за утонувшим магнитом. Значит, тут больше 15 метров глубины. Но насколько больше? Хотя сейчас не это главное. Главное, что нет тут ничего страшного. Просто черная, колышущаяся вода, лениво облизывающая стены колодца. Но почему она колышется, черт бы ее побрал? Загорский отступил от края на пару шагов и осмотрелся, сопровождая свой взгляд лучом фонаря. Метрах в четырех дальше, у дальнего края колодца, он увидел то, что напугало его не меньше привидевшегося жуткого лика в воде. Это были мокрые пятна на сухом бетоне коридора. И пятна эти были ничем иным, как следами, уходящими дальше, в недра подземелья, куда Крот, да и вообще никто из общины, еще не ходил. Александр готов был поклясться, что когда он явился сюда полчаса назад, никаких следов не было. Кто-то выбрался из воды только что и ушел туда, где сам дьявол чертей своих не пас. Получив резкого и безжалостного пинка от собственного разрываемого ощущением безграничного страха разума, Саша Загорский бросился бежать к своей общине. Василий Борщев относился к тому типу людей, которым было недоступно взросление. Прошло немало лет после того, как он был призван в армию, и случилось то, что так не позволило ему вернуться домой. Домом ему стало подземелье 5-го форта, а единственным родителем — майор Самохин, водителем которого он давным-давно являлся по штатному расписанию. Рядовой Борщев так и завис в своем 20-летнем возрасте солдата-срочника. Где-то в глубинах сознания ожидавшего дембеля и озабоченного безграничной преданностью своему начальнику. Последнего он не только возил на давно утерянном УАЗике, но и попутно докладывал ему абсолютно все, что происходило в подразделении. Еще тогда он понимал, что его ненавидят за это. Но главное, что это ценит хозяин. И именно эта собачья преданность держала его на плаву всегда. До катаклизма, охватившего обезумевший мир, и после него. Ведь пока есть хозяин, существует и он. Сжимая в руке факел, Борщев присел, чтобы протиснуться под обвалившимися конструкциями. 4 метра неудобства и борьбы с клаустрофобией. Затем снова коридор, который кончался стеной с массивной дверью. Несколько лет назад долгие месяцы ушли на то, чтобы оживить этот массивный стальной монолит двери и вновь заставить открываться. За дверью тоже был завал, глухой и непролазный. Еще год ушел на его разную установку подпорок. Потом выяснилось, что дальше начинается коридор с множеством ответвлений. Какие-то помещения. Возможно, склады или бывший архив, возможно, секретный. В этой паутине знаменитый на всю общину Диггер Крот и нашел тот коридор, исследованию которого посвятил с недавних пор все свое время. Правда, начало этих исследований ознаменовалось не очень хорошими событиями. Один помощник Крота погиб, а второй получил от Загорского такую порцию люлей, что сейчас валялся в прескверном состоянии в лазарете. История была мутная, но до сих пор Самохин озадачивал себя совершенно другими вопросами. И только сегодня, после визита бронетранспортера из Красноторовской колонии, В приоритетах товарища майора, видимо, что-то изменилось.
1: «Вася, Борщев!»
4: «Да, товарищ майор!»
1: «Что там наши гости?»
4: «Ну, апартаменты, как велели, я им выделил. Покушать там всякое...»
1: «Ты, надеюсь, не забыл, что им нужно было подмешать?»
4: «Конечно! Порошок из желтого мха. Они сейчас оба в отрубе. Не скоро в себя придут. Как велели!»
1: «Молодец, Вася! Это то, что нужно!» «У меня к тебе еще одно ответственное поручение».
4: «Слушаю».
1: «Этот придурок Загорский опять пошел в тот коридор, где недавний инцидент случился. На сей раз один. Нагони его и верни. Мне он нужен очень срочно. И постарайся, чтобы он оттуда явился сразу ко мне. Есть одно крайне важное дело, в решении которого я рассчитываю на него».
4: «Понял, товарищ...»
1: «Не торопись в стойку вставать, Борщев! Я не договорил. Сделай это без лишней суеты, чтобы ни одна душа. Ты понял? Не надо за ним отправлять никого. Я знаю, что многие мои поручения ты местами никчемным молодым задротом поручаешь. А это выполнишь сам, лично. Понял?»
4: «Так точно.
1: Смотри у меня. Все, я жду с нетерпением. Ты еще здесь?»
2: И вот теперь Борщев шел уже за той массивной дверью, факелом освещая себе путь в хитросплетениях коридоров и помещений. Заблудиться здесь можно в два счета. К счастью, Крот пометил стены стрелками, рисуя их постельными мелками и добавляя над каждой последовательность цифр, что еще больше облегчало ориентирование в этом лабиринте. Василий неторопливо ступал, морщась от хруста штукатурки под ногами. А еще пол был устлан обломками каких-то деревянных тар и битыми лампами накаливания. Даже пара обрывков газет попалась. Подняв один такой обрывок, Василий ничего не понял. Все на непонятном немецком языке. Можно было разобрать только дату. Вроде как январь 1945 года. Он отбросил клочок пожелтевшей бумаги, старой настолько, что она готова была рассыпаться, как пересушенный гербарий. Очередная стрелка, над ней цифра 52. Дальше. Стрелка 53. Дальше. Кажется, выходим на финишную прямую. Действительно, стрелки больше не приглашали свернуть за угол. Они вели вперед по одному длинному коридору, в котором все реже попадались боковые ветки и помещения. А теперь они и вовсе пропали. Только длинная прямая с заметным уклоном вниз. Стрелка номер 86. Впереди уже замаячила еще одна массивная дверь, слегка приоткрытая. Петли ее заржавели настолько, что заставить дверь шевелиться так и не удалось. Но, видимо, и не особо пытались, учитывая, что в зазор может протиснуться человек. Подойдя к чернеющей щели проема, Борщев остановился. Оттуда из темноты слышался какой-то ритмичный нарастающий звук. Василий прислушался. Точно. Приближающийся топот и какое-то жуткое мычание, подпевающее этому топоту. Что же это такое? Борщев попятился, выставив перед собой факел. А топот был все ближе. Дыхание совсем сперло. Казалось, он глотал бетонную пыль, и протестующие против такого ритма и страха легкие выльются сейчас вместе с подкатывающей к горлу рвотной массой. Его не смутил маячивший впереди свет в щели, который, по идее, должен быть черным. Он просто не думал об этом свете. Все мысли поглотил страх того, что позади. Колодец. Лестница из ниоткуда в никуда. Страшный взгляд из-под воды. Всплеск и мокрые следы. «К черту все! Вперед! Подальше от этого всего!» Загорский влетел в дверную щель, больно ударяясь о кромку массивной и ржавой железной двери. Сумка зацепилась за поручень, и лямка оторвалась. Крот машинально подхватил падающую сумку рукой, и... Яркий свет, жар, жуткий крик чего-то мягкого, во что он врезался. Они повалились на крошку осыпавшейся штукатурки этого коридора. Кто-то испуганно вопил совсем рядом. Александр размахнулся и силой саданул сумкой его по голове. «Крот, падла, это ты?» — взвизгнул кто-то. «Какого хрена ты творишь, урод?» Диггер замер и уставился на распластавшегося человека, сжимающего в дрожащей руке горящий факел. Это был Василий Борщев.
4: «Что?»
2: — заорал Загорский.
4: «Это я тебя спрашиваю, придурок чертов, что такое? Зачем меня ударил? Ты чего здесь делаешь? Тебя ищу, идиота, кусок!»
2: Александр вскочил на ноги и со всей силы навалился на ржавую дверь.
4: «Помоги!»
2: — закричал он изо всех сил, пытаясь заставить ее закрыться.
4: «Зачем? Помоги, ну!
2: Что там?
4: Не знаю и знать не хочу, да помоги же!»
2: Они навалились на дверь вдвоем, но все их попытки остались тщетными. Тогда Крот зарычал от злости и бросился бежать, подхватив сумки. Борщев кинулся следом.
4: «Постой, да что такое? Объясни ты толком!»
2: Однако Загорский не отвечал. Он бежал, тяжело дыша и поглядывая на оставленные им на стенах метки.
4: 78, 77, 76, 44, черт, не туда, вот, 75, 74, 73.
2: Наконец они достигли первой двери, задев деревянные балки распорок, установленных в месте расчищенного завала. Выскочили из лабиринта, и Загорский снова навалился на дверь. Это поддалось и закрылось. Тогда Крот приложил все усилия, чтобы опустить массивный запор, подхватил большой обломок бетона и принялся колотить по его неподатливой ручке.
4: «Ты что творишь?»
2: — закричал так ничего и не понимающий Борщев.
4: «Ее же потом не открыть совсем!» «И хорошо!»
2: Он, наконец, запер дверь и обессиленно рухнул на пол, прислонившись к этой двери спиной, выдохнув.
4: «Вот и все!»
2: «Псих чертов! Ты можешь, наконец, объяснить, что там такое?» — заорал Борщев. Загорский мотнул головой, чувствуя, что не в силах что-то говорить.
4: «Зачем ты меня искал?»
2: — прохрипел он после паузы. «Тебя комендант срочно хочет видеть!»
4: «Зачем? Я же вроде недавно...»
2: И тут мощный удар с той стороны сотряс только что закрытую дверь. Загорский в ужасе возопил, чувствуя, что последние остатки рассудка вот-вот покинут его сознание. Вскочив на ноги, он бросился к также кричащему и перепуганному Борщеву. От страха они даже обнялись и вместе уставились на дверь.
4: «Мать твою, да что же там такое?» — взвизгнул Василий. «Это, наверное, балка упала, которую мы задели, и по двери».
2: Заикаясь, пробормотал Крот изо всех сил, пытаясь заставить себя поверить в эту версию.
4: «А если нет?»
2: — дрожащим голосом зашептал Борщев.
4: «Эта дверь ведь открывается и с той стороны тоже!»
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 6. Особое задание. Четыре наспех изготовленные могильные таблички. На трех православные кресты, на одной полумесяц. Это могила Мусаева. Он мусульманин. А остальные — Скворцов, Кошевой, Велесов. Ничто не разделяло их. Одна присяга, одна родина. Одна пережитая страшная мировая катастрофа на одной общей для всех планете. И одна дата смерти, в конце которой стоял год — 2033. Похоронная команда устремила в небо стволы автоматов. Раздался залп, еще один, третий и четвертый. Патронов в краснотуровской колонии было много. Гораздо больше, чем людей. Возможно, больше, чем людей на Земле. Зачем их жалеть? О патронах, конечно, речь, не о людях. Стечкин мрачно смотрел на свежие холмики могил позади бывшего автопарка. Можно, конечно, думать, что потерять в бою 4 человек убитыми и 19 ранеными при потерях противника до полусотни только 200-х — это успех. Можно так считать. И утешать себя этим. Но гвардии майор Павел Стечкин так думать не мог. Он знал этих парней столько лет. И одному, покинувшему своих грешных чад Богу, было известно, через что им довелось пройти, когда вся цивилизация провалилась в жуткую бездну апокалипсиса. Наверное, им самим до конца было неведомо, что они пережили за все эти годы и как важны стали друг для друга. Это был первый настоящий бой, и первые потери не от болезни и всей той заразы, что окружала их крохотный обитаемый мирок. Впервые майор Стечкин столкнулся с тем, что после общечеловеческого самоубийства люди снова убивали людей. Ни радиация, ни крабы, ни химические туманы, ни голод. Люди. И он, наверное, впервые в полной мере ощутил тяжкий груз ответственности за жизни, вверенных ему судьбой жизней и смерти. Он все думал о том, а можно ли было всего этого избежать. И, конечно, думал о своем роковом выстреле там, на пляже, возле полигона. Может, именно он поспешностью своего решения погубил этих парней? «Инстинкт указательного пальца», — так ведь Боря Колесников сказал. «У нас полно оружия, а оружие рано или поздно будет пущено в ход, и начнется карнавал смерти». Хотя что может значить эта стычка после того, что прокатилась года назад по всему миру? А с другой стороны, может, сейчас две последние группы выживших встретились, чтобы добить друг друга и освободить, наконец, этот мир от человеческого существа окончательно?
1: «Васильич!» — тихо проговорил подошедший к нему Колесников.
0: «Да, Борь, чего?»
2: Не сводя глаз с могил, буркнул майор.
1: «Вестовой снизу пришел. Сказал, что люди собрались в актовом зале, ты должен выступить».
0: «Я знаю. От Михеева есть вести?»
1: «Нет пока, но ты же знаешь, этого Самохина не так просто уговорить».
0: «Да, бюрократ чертов, а еще в погонах. Ладно, командуй, уходим в бункер».
2: Похоронная команда и те, кто вышел на поверхность проститься с павшими воинами, стали покидать кладбище. Кто-то на ходу оборачивался, бросал прощальные взгляды на могилы товарищей. Майор уходил последним. Перед этим он водрузил на голову свой черный берет, принял строевую стойку смирно и отдал могилам воинское приветствие.
0: «Когда-нибудь мы обязательно встретимся, братишки», — сказал он, уходя.
1: «Что-то я зачастил сюда в последнее время. Не к добру, небось».
2: Такие мысли о кабинете главы общины 5-го форта Самохина вклинивались в рой жутких образов, которые еще будоражили разум и холодили душу. Саша Загорский сидел, сгорбившись на стуле, и сжимал коленями свои сомкнутые ладони. Наверное, если этого не делать, то руки снова начнут предательски дрожать. Ну, с ладонями понятно. А вот что делать с застывшим ужасом на лице и бегающими глазами под линзами очков?
3: «И что за канитель опять с тобой приключилась?»
2: Самохин хмуро смотрел на Диггера, сложив перед собой на столе руки.
3: «Ну чего молчишь-то?»
1: «А чё говорить?»
2: Сделав глубокий вдох, выдавил Александр, пытаясь скрыть дрожь в голосе.
1: «Да ничего не случилось, собственно».
3: «Да что ты?»
2: Криво усмехнулся Самохин. Он медленно выдвинул ящик стола и извлек оттуда остатки какой-то книги.
1: оторвал кусок страницы. Какое-то время разглядывал вырванный текст, затем стал насыпать из кисета табак. Теперь Загорский пристально наблюдал за действиями майора. Это немного отвлекало от того страха, который накрепко охватил его сознание в том проклятом коридоре у колодца.
4: Как же все-таки легко мысли и знания превращаются в пепел и дым. «Федор Семенович, мне не нравится, как вы поступаете с книгами!»
1: — осторожно произнес Александр.
3: «Это всего лишь конституция!»
1: — поморщился руководитель общины.
3: «Потерявший смысл закон, несуществующий больше страны».
1: Выпустив клуб дыма, он сплюнул в урну у стола.
3: «Ну так что же все-таки случилось там, в казематах тех, а?»
4: «Да ничего, говорю же!»
3: «А вот Борщев докладывает обратное. Говорит, что когда увидел тебя, ты был похож... Да ты вообще ни на что не был похож. Чего ты так испугался там?»
4: «Темноты и одиночество», — проворчал Александр. «Вы же знаете, фобия у меня после того похода с одноклассниками».
3: «А чего ж ты тогда бравировал недавно?» «Да я, да мне пофигу все, один пойду, а?»
4: «Тупанул, что тут скажешь?»
3: «А знаешь, ты меня разочаровал. Я очень на тебя рассчитывал в одном деле. Но коли ж ты так боишься этих подземелий...»
4: «Федор Семенович, вот вы так любите вечно издалека заходить, да непонятно излагать», — перебил его Загорский. «Не могли бы вы сразу к делу перейти? У меня живот что-то крутит».
3: «Не дерзи мне, парень!»
1: — зашипел Самохин, резко нахмурившись.
3: «А то ведь самой страшной фобией для тебя будет мой гнев. Понял?»
4: «А я не дерзю, держу, дерзаю. Короче, вы меня не так поняли».
3: «Да все я прекрасно понял. Разлагает тебя дружок твой, сосед этот, сомнительного племени».
4: «Вы о чем?»
1: Загорский поднял взгляд и уставился в злые глаза Самохина.
3: «О чем? О ком? О горце этом, баграмяне».
4: «Вообще-то он не горец. Что за глупость?»
3: «Заткнись, крот! Ты вообще, что ли, страх потерял?»
4: «Страх потерял. Ах, если бы, этот чертов страх наизнанку просто выворачивает», — думал Диггер.
1: И сейчас, после этого страха, вся эта демонстрация угрозы простым лысым человеком выглядела даже комично. Ужас того, что он пережил у колодца, теперь не оставлял места каким-то другим, менее значимым страхам.
4: «Федор Семенович, может быть, все-таки скажете, что от меня требуется? Мне правда не здоровится, и я...»
3: «Да ты вообще живешь не тужишь, Саня! Никакой трудовой повинности, никаких работ, бродишь все по казематам и толку!»
4: «Электричество!»
1: — напомнил Загорский.
3: — «Ну да, конечно».
1: Самохин вроде бы смягчился. Или сделал вид. Либо и гнев, и мягкость были наигранными. Скорее всего, последнее.
3: «Только видишь ли, крот, мне надо больше, сильно больше. И уж коль ты так заступаешься за своего дружка Баграмяна, то вот вместе с ним и займись поисками. Заодно не так страшно тебе будет в норах своих кротовых и темноте».
4: «Да о чем вы?»
1: — вздохнул Александр.
3: «Ты слышал о метро?»
1: Руководитель общины поднялся и скрестил руки на груди, внимательно глядя на Диггера.
4: «В смысле, о книге, что ли?»
1: Загорский приподнял голову и уставился на хозяина.
3: «Не дуркуй, Саня! Я тебе толкую про метрополитен, туннель, рельсы, поезд. Улавливаешь?»
4: «Ну, слышал. Однажды был даже в Москве. Мне лет 5 тогда, наверное, было. А что?»
3: «Да нафиг, московская! Я тебе про местное метро говорю!»
4: «Ерунда!»
1: Александр, наконец, освободил одну ладонь и махнул рукой. Самохин прищурился.
3: «Это почему же?»
4: «Да, была такая легенда, что у немцев был секретный метрополитен Восточной Пруссии. Я сам его искал даже. Только это всего лишь

0: Станция, работающая от грунтовых вод, которую я нашел, тому доказательство.
1: — Ну да, — соглашаясь, кивнул хозяин. — А ты помнишь тех двух немцев, которые в наших поисках помогали, когда вы заблудились перед самым концом?
0: Конечно, Александр помнил этих представителей германского консульства, которые при помощи старых архивных карт и схем подземелий помогали местным властям в поисках пропавших школьников. Руслана Махеева, Егора Хрусталева, Лены Бергер и его, Саши Загорского. Потом и эти немцы, и он, и Самохин со своим водителем оказались во мраке подземелья, спасаясь от вспышки и взрыва, от смерти земной цивилизации. Пожилые германцы прожили недолго. Преклонный возраст, осознание того, что они больше никогда не увидят свой дом, и масса других факторов быстро закончили их жизнь.
2: «Разумеется, помню. Я тут один из немногих, кто почти свободно владеет немецким языком. Недолюбливали они меня, правда. Может, из-за того, что здесь по моей вине оказались и не погибли со своими семьями, что было бы предпочтительней, наверное. А может, потому что они какие-нибудь бывшие гитлеровцы, а я им показался евреем».
0: Самохин засмеялся.
1: «Ну, ты почти в точку попал. Клауса помнишь?»
2: «Это который седой весь? Даже брови белые?»
1: «Его. Ну так вот. Знаешь, кем он был в молодости, в 45-м?»
2: «Понятия не имею».
0: Загорский пожал плечами.
1: «Унтерштурмфюрером СС», — произнес с каким-то пафосом Самохин. «И я ведь тоже в немецком языке волоку немного».
2: «Да, я в курсе».
1: «Ну так вот», — продолжал хозяин. «Пообщались мы с ним перед его смертью. Можно сказать, что он исповедовался. И вот какая занятная вещица получается, крот. Он сказал, что был в этом метро».
0: Четыре человека наружной вахты форта тоскливо посматривали на пасмурное небо через сводчатый вход, поросший уродливыми переплетениями какого-то колючего кустарника. Верхушки бедных в последние годы на листву деревьев покачивались от ленивого и сонного ветра. Стояла жуткая тишина. Они давно не слышали пения птиц. Хотя не так. Двое из этих четырех его не слышали вообще никогда. И вот в этой тишине, где покачивающиеся темные от контрового света, прятавшегося за облаками солнца, силуэты деревянных истуканов, где дышать по-прежнему рекомендовалось через маски, а из мрака вечной жизни под землей на глаза приходилось надевать все, что могло предохранить это ослепление дневным светом, они источали тоску своими отрешенными, обреченными взглядами. Старший сделал несколько шагов вверх по каменным ступенькам, шевеля пробивающейся в уголках лестницы травой. Присел на лежащий у входа обломок внешней стены, слегка оттянул респиратор от лица и стал принюхиваться к воздуху, делая осторожные вдохи. Затем, сделав вывод, что сегодня после ночного ветра воздух более-менее безопасен, снял респиратор и повесил на шею. Потом сложил руки на карабине и стал прислушиваться. Как назло, двое молодых из вахты начали скрести желтый мох с кирпичей у входа. Здесь его почти не осталось. Это самое первое ближнее место, где его можно собирать. Но эти парни нашли-таки какие-то остатки.
2: «Эй, потише там!»
0: Недовольно буркнул старший и поморщился. Его крик был каким-то неестественным на поверхности, в этой могильной тишине. Бойцы стали скрести гораздо деликатнее, стараясь не издавать при этом резких звуков. Четвертый вахтенный присел на ступени и, кажется, уже задремал. Метрах в 40 в густых зарослях, подступающих со стороны города, раздался отрывистый свист. Раз, другой. Старший насторожился, напрягая слух. Теперь послышались громкие удары молотком по пустой артиллерийской гильзе, которая висела там, на ветке сухого дерева. Три стука с короткими интервалами, три с длинными. И снова два с короткими. Это был установленный на сегодня условный сигнал группы разведчиков. После шестичасового отсутствия они вернулись из города. Старший поднес к губам пустую ружейную гильзу и дунул в нее столько же раз и с такими же интервалами, как и звонкие удары из зарослей. Показалась группа разведчиков. Поскольку их основным родом деятельности было прочесывание руин города, то иногда их еще называли «урбанами», видимо, от латинского «урбан».

0: Манус, что означало «городской». Их было четверо. Четверо? Но ведь уходило пятеро. Старший наружной вахты насторожился, вглядываясь в процессию. А нет, вроде все в порядке. Вон и пятый показался. Просто отстал от своих товарищей шагов на 30. Разведчики были облачены в прорезиненные накидки с капюшонами, плюс респираторы и очки, как полагается. На плече у каждого оружие, за спиной рюкзаки с добычей. Двое тащили двухколесную тележку с канистрами и крупногабаритным грузом. «Эй, наши вернулись! Идите помогайте!» — приказал старший вахты молодым подчиненным. Встрепенулся и третий, тот, что задремал на ступеньках. Дозорные направились навстречу урбанам. Помогли разгрузить тележку и потащили добытое в подземелье. «Как там?» — спросил старший у проходящих мимо разведчиков. «Все так же!» Угрюмо отозвались урбаны, погружаясь обратно в полумрак подземелий форта. Оставшийся комично козырнул старшему смену оттопыренной ладонью совсем по-швейковски. «А, Тигран, ты?»
1: «А Тигран я!»
0: — хмыкнул разведчик, стягивая с лица маску. «Сегодня дышится неплохо, да?» Вахтенный кивнул. «Да, терпимо. Как там? Больших ос, как в прошлом году, не встречали?» «Нет, хвала небесам, не было. А что там в кустах за БТР припаркован?» Баграмян кивнул на те заросли, откуда они появились. «Ну, как что? Гонцы из Красноторовской колонии, понятное дело. Стечкин приехал». «Да нет, кто-то из младших, двое. Идю же озабоченные чем-то, говорят, дело срочное». «И давно?» «Да часа три тому вроде как. Еще до моей смены было». Старший вдруг оглянулся и, приблизившись к Тиграну, тихо зашептал. «Вообще, какое-то мутное дело. У одного из морпехов на комбезе кровь свежая, и он вроде как мужикам с предыдущей смены советовал посты усилить и вообще, говорит, беда пришла. Но ничего толком, понимаешь? Торопился он к Самохину».
1: «А хозяин что?»
0: «Да тут...» — Вахтенный снова оглянулся. «Говорят, что после беседы с хозяином опоили тех гонцов зельем из мха этого проклятого и заперли». Беззаботность слетела с лица Баграмяна, как по дуновению ветра. Он нахмурился и задумчиво покачал головой.
1: «Ну, майор, я твой дом труба шатал!» — проворчал он тихо.
0: «Что за странности такие, а, Петрович? Ходи его разбери, Самохина нашего. Да и красноторовцы тоже хороши, хрен их поймешь, чего им надо было».
1: «Ладно», — буркнул Баграмян и двинулся дальше. «Разберемся».
0: Загорский недоверчиво смотрел на Самохина. Речь ведь шла о том, о чем говаривал еще его прадед, штурмовавший восточно-прусскую цитадель. Большинство легенд, которые увлекли еще отца Александра и заставили заняться эдакой самостоятельной археологией, происходили именно из уст прадеда. Про бункеры с хитроумными ловушками, про вылетающие из-под земли истребители, про неуловимый бронепоезд, который внезапно появлялся на узком перешейке между морем и заливом и попортил много крови красноармейцам на ближних подступах к военно-морской базе Пилау, позже именовавшейся Балтийск. Рассказывал он и про тайное метро. Правда, сам старик не видел его и также услышал от кого-то. Но все эти истории от прадеда не дали никакой конкретики в исследованиях. Только определили наследственно передаваемый интерес к этой теме.
2: «Вы хотите сказать, что этот метрополитен в самом деле существует?»
0: Наконец вымолвил Александр.
1: «Это слова Клауса. Вот послушай. В 45-м году, когда наши уже приближались к Кёнигсбергу, тут, конечно, царила суматоха и паника. Молодой эсэсовец Клаус Хабихт только получил новое звание. Текучесть кадров была тогда, сам понимаешь. Снайперы хорошо выкашивали командный состав, особенно если речь шла о Черном Ордене. И если до генерала добраться было сложнее, то младшие офицерские чины, бывавшие на передовой, быстро ловили свою пулю. Вот маломальски хорошо подготовленных унтеров и ставили на освободившиеся очередным выстрелом должности. Так случилось и с нашим стариком. Однажды ему и, соответственно, находившейся под его командованием группе поручили особое задание. Первое задание в его новой должности — обеспечить погрузку некого эшелона. Речь шла о погрузке разного добра, секретных архивов диверсионно-разведывательных школ Абвера
0: и 6-го департамента РСХА, плюс кадровые архивы подразделения СС из низших и покоренных народов. В основном все архивы, что успели эвакуировать из Прибалтики. Довеском шли награбленные в СССР культурные ценности и много чего еще. Конечно, грузить должны были не сам Клаус и его подчиненные манные щутцы. Работой занимались рабы, советские военнопленные, поляки, литовцы и так далее. Задачей Хабихта было обеспечение порядка на погрузке, охрана и тому подобное. Наш добрый друг Клаус очень удивился, когда эшелон, который должны были загружать, оказался под землей. Они вышли к подземной станции через какие-то подземные ходы, ведущие отсюда из 5-го форта. Узкоколейка, туннель, десяток вагонов и еще какая-то группа СС без знаков различия. С ними был только один при погонах и петлицах. Какой-то штандартерфюрер. Ну, такое звание. Уже не полковник, но еще не генерал.
2: «Я знаю», — кивнул Загорский с интересом, выслушивающий эту историю.
0: «Ну так вот», — продолжал майор. «Клаусу сказали, что на время операции он в полном подчинении этого сверхполковника. Полсотни невольников грузили ящики разных размеров. Они загрузили 7 вагонов, осталось 3. В 2 заперли рабов. Последние сели те странные вооруженные люди в эсэсовской форме, без знаков различия, и тот штандартенфюрер. Клаус уже и его людям было приказано вернуться на поверхность и отправиться в Пилау. Видимо, эта подземка была настолько секретной, что даже ему и его людям не доверяли по ней прокатиться. На поверхности уже ждали грузовики, в которых группу Клауса сразу повезли в Балтийск, то есть в Пилау.
2: «Да, я понял.
0: Ну, там по пути они вроде под бомбежку попали, но добрались. И вот приехали они на базу подводных лодок, что там была. И видят, что бы ты думал, те самые вагоны того самого поезда, тех самых странных людей сверхполковника. Те же самые рабы разгружали эшелон и таскали ящики. Грузили часть на подводную лодку. Кстати, тоже без опознавательных знаков. Часть на 2 морских транспорта. Там же на причале. А с той лодки они таскали в эшелон какие-то ящики. По словам Клауса, очень тяжелые. Один даже уронили. Странность в том, что оттуда при падении выкатились простые консервные банки».
1: У Загорского расширились глаза, и он уставился на Самохина. «Ящики с консервными банками. Уж не те ли, которые нашел Тигран, зарухнувший кирпичной кладкой?»
0: «Эй, крот, ты чего? С тобой все в порядке? Ты со своим больным животом мне тут кучу не наложишь?»
1: — нахмурился майор.
2: «Да нет, я это... Ну, вы про консервные банки с подводной лодки без опознавательных знаков рассказали, я просто фильм вспомнил. Ну, помните, Шубин, летучий голландец и все такое...»
0: «А это тут при чем?»
1: Самохин недоуменно развел руками.
2: «Да так, просто вспомнилось в контексте. Простите, что перебил. Что дальше-то было?»
0: «Да ничего, все погрузили, поезд с консервами и вооруженными людьми, что их сопровождали, ушел обратно, наверное, на подземную станцию. Транспорты отчалили и ушли в море. Штандартенфюрер уплыл на подлодке, а Клаусу приставили 3 офицеров гестапо, которые должны были проконтролировать выполнение последнего приказа в этой операции».
2: «Какого приказа?»
0: «Не догадываешься? В течение часа умертвить всех пленных, что участвовали в погрузке».
2: «И он это сделал?»
0: «Естественно, он же был офицером СС, и за его спиной стояли люди из гестапо. Он это сделал».
2: «И все это он вам рассказал сам?»
0: «Конечно, сам, не пытал же я его. На смертном одре и покаялся. Говорил, что очень мучился от содеянного всю жизнь, от казни той. Прощение просил за то, что они принесли на нашу землю в этой войне. И помер. Но с его слов я понял, что он потом интересовался этим железнодорожным туннелем. Вроде как он тянулся через весь Земландский полуостров и охватил также бункеры неподалеку от Красноторовки и шел прямиком в Балтийск, а возможно даже и под каналом на Балтийскую косу. Или дальше, хотя куда дальше-то? Но Клаусу быстро намекнули, чтобы забыл про свое любопытство. Потом фронт, ранение, плен, лагерь, севернее Магадана. В общем, домой он попал только после смерти Сталина.
2: Погодите, но бункер Красноторовской колонии построили наши уже после войны. Он проектировался уже из расчета на ядерный удар.
1: Как ни странно, все личные бункеры Гитлера также были способны выдержать ядерный удар. Хотя никакой атомной бомбы тогда не было. Это первое. Второе. Там были и немецкие казематы и подземелья. Часть из них немцы затопили или взорвали. Часть наши приспособили как дополнительные помещения нового противоатомного бункера. Именно там сейчас и сидит наш добрый друг майор Стечкин со своими морпехами.
2: А что вы от меня хотите?
1: Неужели непонятно? Мне нужен этот туннель. Найди это метро. А в помощники я дам тебе твоего дружка Тиграна, чтобы тебе скучно и страшно не было. Только найди мне его быстро.
2: Да, но... И еще, Саня!
0: Самохин уперся кулаками в стол и склонился над Загорским.
1: Это ведь не просьба. Это приказ.

0: Часть вторая. Крепость. Глава седьмая. Призраки прошлого. Павел Стечкин задумчиво покусывал фильтр, тлеющий в губах сигареты, вертя в руках смятую пачку из своих запасников с предупреждающей надписью от Минздрава в зловещей черной рамке. Майор хмуро смотрел сквозь дым на старших офицеров, собравшихся в кают-компании бункера. Свет был тусклым, один из ветряков повредило шальными пулями во время боя, и его еще не починили. «Вы, конечно, молодцы, стрелки, блин, ворошиловские! Но хоть одного надо было взять живым. Мне до адского зуда в одном месте желаемо узнать, что это за черти, откуда и зачем они приперлись, и какие у них вообще планы. Понимаете?» Офицеры закивали. Кто-то сокрушенно вздыхал или тер ладонью затылок. Виноват, мол. «Командир!» — приподнял руку Борис Колесников. «Сдается мне, не все так просто. Те, что смогли уйти, утащили раненых. А тяжелых, походу, сами и кончили. Я, во всяком случае, 4 трупа видел, которых явно добили выстрелом в голову, и не из нашего оружия».
1: «Душевные ребятки!» —
0: хмыкнул сидевший рядом со Стечкиным прапорщик Шестаков. «Ладно», — вздохнул командир. «Какие будут дальнейшие соображения?»
2: «Помощь нам нужна!»
0: — послышался чей-то голос.
1: «Помощь? И кто нам поможет? Самохин, мать его, так!»
2: «Да Пионерска гонцов отправим!»
1: «И что дальше?» — усмехнулся Стечкин. «Они сюда свою лодку пригонят или что? У них у самих с людьми, способными стрелять, дикая напряженка. Вы вообще в курсе, что у них на охоту даже девчонка ходит? Они морпехам в помощь баб отправят, что ли? Это как, по-вашему, нормально?»
2: «Подтверждаю, есть там девка в охотниках, Лера!»
0: Мечтательно вздохнул Колесников.
2: «Я ее видел! Колдунья рыжая! А глаза у чертовки...»
1: «Слышь, гусар!» — повысил голос майор. «Не о том думаешь!»
2: «Может, прочешем лес и пляж? Недобитков поищем?»
0: — предложил один из младших командиров.
1: «Мне, конечно, тоже хочется думать, что основные силы врага мы положили здесь, возле бункера. И осталась горстка перепуганных козлов, которые свалят по-быстрому, откуда пришли. Ну а что, если это не так?» — покачал головой Стечкин. «Будем прочесывать, и окажется так, что мы в менее выгодной ситуации. Теперь они на нас засаду устроят. И тогда мы понесем большие потери, чем в этот раз. Понимаете? Они ведь, наверное, тоже не дураки. Могут понимать, что мы начнем их искать и подготовиться.
2: Но местность-то мы лучше знаем».
1: «И что? Ты там когда грибы да ягоды в последний раз собирал?» «Скворцов тоже местность знал, однако угодил в болото, да еще и в засаду. Нет, не годится. Надо секрет выставить у пляжа, ближе к полигону, вот тут».
0: Колесников отодвинул фарфоровую пепельницу и ткнул пальцем в карту, развернутую на столе.
1: «А если ветер переменится и погонит испарение с моря в нашу сторону?» — произнес другой офицер.
2: «Там в экипировке все будут. И секрет надо на БТРе выставить. В кустах замаскировать и наблюдать за морем и пляжем. Я больше чем уверен, что у них должен быть корабль. Как-то ведь они сюда добрались. Самых грамотных бойцов туда. Провизию, воду, боеприпасы. Ну и самую хорошую рацию с запасом аккумуляторов».
1: «Да перебьют секрет, как заметят»,
0: — возразил Шестаков.
1: «Ну а для чего БТР?» —
0: развел руками Колесников.
1: «Как шухер какой-то, так по газам и обратно. Походу, у противника только пешие воины. Никакой техники мы не видели, следов ее тоже. Скажем парням, чтобы без лишнего героизма. Если что не так пойдет, сразу валить. А если расклад будет фартовый, то, может, и языка возьмем».
3: «Вот вы все ушлые какие!»
0: — снова скептически хмыкнул Шестаков.
3: «А кто-нибудь из вас в немецком волокает, чтобы языка допрашивать?»
1: «Этого языка еще взять надо», — буркнул Стечкин после затяжки. «И почему немецкий?»
3: «А свастики? Оружие ихнее?»
1: «Ну и что? Я в Питере однажды и нашего доморощенного со свастикой на рукаве видел», — отмахнулся командир.
2: «А я во Львове и ни одного», —
0: согласно кивнул старшина Штеменко.
1: «Слушайте, а может это... как его?»
0: — взволнованно заговорил старший лейтенант, сидевший рядом с Колесниковым.
1: «Может это портал? Ну вот открылся временный портал, и хоп, нацисты из прошлого в нашем настоящем оказались».
0: Все тихо засмеялись над такой невероятной версией.
2: «Они бы от нашего настоящего так офигели, что коллективно застрелились бы», —
0: смеясь проговорил Колесников.
3: «Да и не стали бы они с нами воевать»,
0: — добавил Шестаков.
1: «Почему?»
3: «Потому что у нас на технике российские триколоры намалеваны».
1: «И что?»
3: а то, что под этим флагом генерал Власов за Гитлера воевал. Вот что!»
0: Зло проговорил Шестаков. Он был, наверное, единственным выжившим человеком, который присягал еще красному полотнищу серпом и молотом.
2: «Ну, можно подумать, что они в этом шибко разбираются», — парировал старший лейтенант.
3: «Так, завязывайте уже с этой чепухой про временные порталы», — поморщился Стечкин. «Вы еще про инопланетян вспомните, вампиров, хоббитов и волшебника изумрудного города, да кучи».
2: «Забыл про русалок», — хмыкнул Борис. «Вот напали бы на нас русалки, я бы их...»
3: «Да уймись ты уже, Колесников», — рыкнул Стечкин. «Серьезное ведь дело».
4: «Твое слово, командир», — произнес Шестаков.
3: «План с секретом на море одобряю, хотя опасно это. Кто возьмет на себя?»
2: «Я и возьму», — поднял руку Колесников. «Моя каша мне и хавать».
0: Павел кивнул.
3: «Добро, только борь».
2: «Да я все понимаю, осторожным будем, как природа к жены».
4: «Были бы осторожны, жене бы не пришлось рожать»,
0: — пошутил Шестаков.
3: «Боря, я серьезно», — нахмурился Стечкин. «Я знаю, ты у нас казак лихой, да хлопец отчаянный».
2: «Ну, я же не самоубийца», — улыбнулся Борис.
4: «Да? А кто после всего этого катаклизма из гранатомета застрелиться пытался?»
0: Оскалился редкозубой улыбкой Шестаков.
2: «Так это давно было, и я молодой был, да дурной, а сейчас мне даже любопытно, чем все это закончится».
3: «Да все уже кончилось давным-давно», — угрюмо проговорил командир. «А для ребят только сейчас...»
4: «Майор!»
0: — нахмурился Шестаков и пристально взглянул на командира. Павел этот взгляд понял. Нельзя командиру раскисать, вдаваться в меланхолию. Никаких соплей и лирики. Но как же, черт возьми, хочется дать волю этому кому в горле и этой боли, что гложет долгие годы после свершившегося ада. Однако Эдик прав. Нельзя.
3: «Начинай готовить группу прямо сейчас, капитан!» — твердым голосом приказал Колесникову гвардии майор Стечкин.
2: «Эдуард?»
4: «Да?»
0: — прапорщик удовлетворенно кивнул.
3: «Узнай, не вернулся ли Михеев. Меня что-то беспокоит его долгое отсутствие».
4: «Будет сделано, командир!»
0: Маргарита Гжель подошла к двери своей маленькой каморки в больничном секторе 5-го форта. Усталость после обхода больных и накладывания новых швов избитому Сашей Загорским марле гнала ее в свою крохотную обитель. Прилечь на кушетку и поспать хотя бы минут 30, а потом новый обход перед сдачей смены. Несмотря на весь пережитый кошмар прошлого, на годы борьбы за жизнь и угнетение мраком подземного мира, Рита Гжель сохранила прелесть женственного обаяния юной студентки, оказавшейся в Калининграде в последний день существования цивилизации. Она была из Москвы. Прилетела на самолете к подруге, вместе с которой училась в медицинском институте и которая жила в Калининграде. А на следующий день мира не стало. В тот самый день, когда ее подруга взяла у своего мужа старенькую иномарку и повезла гостю из столицы обозревать местные достопримечательности, которых в Калининграде было когда-то много. В их числе и пресловутый 5-й форт. Удерживая в одной руке масляную лампу, другой, Маргарита открыла дверь и вошла в небольшое помещение. Это не было ее жилищем. Просто место, где она иногда проводила свободное время во время дежурств в медблоке общины. Здесь имелся старый топчан, стол с измерителем артериального давления и медицинским микроскопом на нем, а также прочим, более мелким оборудованием в недрах выдвижных ящиков. Шкафчик с медикаментами и шкаф побольше, с массой медицинской литературы. Еще пара стульев и металлическая стойка-вешалка у дощатой двери. Рита повесила лампу на один из крюков вешалки и, тяжело вздохнув, стала стягивать себе старый белый халат, надетый поверх сиреневой водолазки, чтобы повесить его туда же. Все это время она находилась спиной или боком к столу и стоящему возле него стулу для посетителей. Но когда уже руки устало водружали халат на дальний от лампочки крючок вешалки, женщина вдруг ощутила, что в этом помещении кто-то есть. Она на мгновение замерла, затем резко развернулась и вскрикнула от неожиданно подтвердившегося внезапного ощущения. На стуле дремал одетый в камуфлированную форму человек, который тут же подскочил и тоже вскрикнул. Теперь Гжель поняла, кто это.
2: «Тигран! Блинский ты блин!»
0: — негодующе воскликнула Рита.
2: «Что же ты меня пугаешь так?»
3: «Ой, великий Ной, да ты меня тоже напугала!»
2: — выдохнул Баграмян, выпучив на нее свои черные глаза.
5: «Ты что тут делаешь?»
2: — продолжала негодовать Гжель. «Фу, сейчас, погоди. Дай в себя прийти, до сердца найти». Урбан стал ощупывать свою униформу во всех местах, словно его сердце и вправду от страха могло спрятаться в одном из многочисленных карманов камуфляжа. Затем вдруг его лицо переменилось, расплывшись в сияющей среди его небритости улыбки. «Нашел!» — объявил он с хитринкой во взгляде и извлек из-за пазухи открытку. «Маргарита Казимировна!» — торжественно произнес Тигран. «Это тебе!» И он протянул ей старую открытку с замятыми и потрепавшимися уголками. На потускневшем фото был трогательный медвежонок в обнимку с большой бархатной подушкой в форме сердца.
5: «Ах ты, зараза!»
2: Сменив тон на ласковый, ответила Рита и улыбнулась, принимая открытку.
5: «Ой, какая милашка! Спасибо!»
2: Она никогда не говорила ему, но все эти открытки с зайчиками, котятами, медвежатами и щеночками заставляли ее сердце сжиматься и болеть. Горевать о миллионах и миллиардах убиенных людей, среди которых было огромное множество влюбленных, которые могли бы дарить эти открытки друг другу в совсем иной обстановке, если бы не... И горевать об этих зверушках, которых бесчеловечное безумие сгубило в не меньшем числе. Эти открытки доставляли ей боль, но она никогда не признавалась в этом. Ведь человек, даривший их, делал это от всего сердца. Да и боль эта напоминала, что она, Маргарита Казимировна Гжель, все еще жива, несмотря ни на что. «Так ты уже вернулся из города?» Она двинула к своему столу, держа в руке трогательный подарок.
6: «Нет, я еще там. Это просто моя душа пришла сюда засвидетельствовать мое почтение», — продолжал улыбаться Тигран.
5: «Ой, ну ладно. Отвар из шиповника будешь? У меня в термосе еще остался, горячий».
6: «Ну, прям неудобно как-то».
2: Мужчина стал изображать смущение и нерешительность.
5: «Неудобно штаны через голову надевать», — подмигнула ему большеглазая Рита. «Я наливаю. Отказываться невежливо».
6: «Ну, спасибо».
2: Баграмян снова сел на стул, на котором задремал от усталости после похода в разрушенный Калининград.
5: «Да не за что. Ты же сам этот шиповник собирал».
2: Женщина села за стул. Достала оттуда большой термос и две кружки. Налила себе и гостю.
5: «Держи, Тигро. Пей на здоровье!»
2: Она иногда называла его Тигро. Сложно с его именем применять какие-то уменьшительно ласкательные формы. «Тигриком не назовешь» звучит как название монгольской валюты. «Тигранчик» как-то режет слух, будто стекло царапают. Что и говорить, имя не предполагало никаких нежностей. Хищное и звучное в своей брутальности. «Тигр» — он и есть тигр. Но Рита придумала «Тигро». И он понимал, что это и есть та самая уменьшительно-ласкательная форма. Впрочем, разведчик готов был позволять ей называть себя как угодно. Да хоть Манулом, хоть котом Шрёдингера, в конце концов.
6: «Ммм, вкусно!»
2: — кивнул Баграмян, отпив испускающий пар напиток.
5: «Вот и славно!»
2: Рита обхватила двумя ладонями свою кружку и, склонив голову, тоже сделала осторожный глоток. Термос хоть и старый, но тепло сохранял все еще превосходно. Тигран внимательно посмотрел на женщину. Пользуясь моментом, что она сейчас этого не видит, и зная, что она не любит пристальных взглядов. Коротко стриженные темные волосы, тонкие, разящие в самое сердце стрелы бровей, над парой больших, карих, миндалевидных глаз.
6: «Да чего же ты прекрасна!»
2: — тихо сказал Тигран.
5: «Не надо!»
2: — она резко подняла голову.
5: «Не надо!»
2: Баграмян отвернулся и уставился на пар из кружки.
6: «Что же так?»
2: — с какой-то горделивой обидой в голосе произнес он.
5: «Просто не надо», — вздохнула Рита. «Ну, я все понимаю, конечно, Тигран, но...» «Не могу я. Ты хороший парень, правда. И я это не только вижу, но и чувствую по-женски так. И ты веселый. А в наше время это дорогого стоит, знаешь ли, но...» «Понимаешь, в сердце моем он, и я не могу, да и не хочу его забывать. Даже хочу сказать тебе спасибо за то, что ты своей веселостью... «Напоминаешь мне о нем. Он такой же был».
2: Рита вдруг поморщилась, словно произнесенное ею слово «был» являлось проявлением какой-то непростительной ошибки.
6: «Ну, я теперь даже и не знаю, как после этих слов к своей веселости относиться».
2: Тигран мрачно покачал головой.
5: «Ну, перестань».
6: «Да, конечно. Прости».
2: Он натянуто улыбнулся и снова взглянул на собеседницу.
6: «Это просто эгоизм с моей стороны». Но то, что ты столько лет верна своему мужчине, воистину чудо и достойно уважения. Бывало, многие девицы, парни из армии дождаться не могли. А ты столько лет. Ты святая, Рита.
5: Да вот еще. Теперь улыбнулась и она.
6: Я серьезно, я уважаю твою память о нем.
5: Спасибо, надеюсь, что так. Не хочу, чтобы ты был нечестен со мной. Вообще не люблю неправду.
6: Как его звали?
5: Зовут.
6: Она чуть повысила голос, словно пытаясь реабилитироваться за это непростительное «был». «Что?»
5: Тигран с удивлением уставился на женщину и тут же понял свою ошибку.
6: «Извини».
5: «Зовут. Его зовут Сергей».
6: Она снова поднесла кружку к губам и склонила голову. Сделала глоток.
5: «Сережка».
6: Маргарита произнесла это имя с еле сдерживаемой дрожью в голосе. Гость внимательно смотрел на нее. Молчал, ища правильные слова, которые никоим образом не могли бы ранить женщину. Ту, которая уже довольно давно, сама того не подозревая, ранила его самого прямо в сердце и поселилась в разуме, казалось, навечно заставляя думать о ней. Ощущать легкий холодок возбуждения, когда кто-то упоминал о ней в разговоре. Просто любить ее.
5: «Ты знаешь, от чего мне больнее всего, Тигран? Мы очень сильно поссорились с ним. И ведь из-за глупости. Но мы были молоды и темпераментны. Насколько сильно любили друг друга, настолько же безумно и ссорились порой из-за глупых мелочей. В тот раз мы поругались так, что я, не говоря никому ни слова, просто... Хотя нет, я позвонила своей подруге. Она жила тут, в Калининграде. Мы учились вместе. Она выслушала и сказала всего одну фразу. «Бросай все и прилетай». И вот я, никому ничего не сказав, тут же влезла в интернет и забронировала себе билет на самолет. Улетела на следующее утро из Москвы и прилетела к подруге. А на следующий день... У Риты вырвался дрожащий вздох. И вот я здесь, в форте, живая. А там в Москве ведь тоже есть где укрыться. Там есть метро. Огромное, красивое. А он жил возле метро. Он успел, я знаю. Он у меня такой. Поэтому я не хочу думать о нем в прошедшем времени. Но как же больно за ту ссору.
6: Тут она все-таки не выдержала и заплакала.
5: «Как же глупо, Тигран, как же глупо все вышло! Иначе были бы мы вместе. Навсегда. Или в метро, или в смерти. Но если он погиб тогда, то погибли бы мы вместе. А он ведь и не знает, что со мной. Он, наверное, искал меня. Наверное, думает, что меня в пепел превратило, как и миллионы других. А если он не укрылся в метро, а помчался за мной и погиб из-за этого?»
6: Баграмян быстро привстал со стула. Обошел стол и присел перед Ритой. Осторожно освободил ее ладони от кружки и деликатно сжал их в своих. «Родная, успокойся!» — тихо сказал он. «Что было, то было!»
5: Ему стало очень больно от ее слез. Но что сейчас сказать, Тигран не знал. Стоило ли успокаивать ее словами о том, что ее Сергей жив, потому что там метро? Стоило ли вселять надежду, которая, быть может, окажется слепой? А если и жив, как добраться до Москвы в этих условиях? А если и добраться, то как найти? Черт возьми, да что же ей сказать теперь?
6: Сейчас он был готов достать из-под земли этого сережку, лишь бы Рита не плакала так горько, а была счастлива. Но разве этот порыв имеет что-то общее с реальной действительностью и его возможностями? «Не надо плакать, Риточка! Ну, если есть хоть маломальский шанс, а учитывая, какое там метро, то этот шанс совсем не маленький!»
5: Рита вдруг вздрогнула и улыбнулась. Освободила одну ладонь от крепкой, но нежной хватки Тиграна и утерла слезы. Тихо хихикнула.
6: «Ты чего?»
5: Баграмян улыбнулся ей в ответ, но никак не мог понять, что на нее так подействовало. «Ну, слово это ты сказал».
6: «Какое слово?»
5: «Маломальский».
6: «И что?»
5: «Понимаешь, если бы я успела выйти за Сережку замуж, то у меня была бы сейчас такая фамилия».
6: «Я не понял».
5: Теперь Тиграну казалось, что у него совершенно идиотская улыбка. «Ну чего ты не понял, Тигроша? Так его звали. Сергей Маломальский».
6: Тигран потер ладонью небритый подбородок. «Где-то я уже слыхал эту фамилию», — задумчиво пробормотал он. Вернувшись в свое жилище после аудиенции у Самохина, Александр Загорский обнаружил на кровати коробку. Взяв ее в руки, он понял, что это та самая электронная фоторамка, которую он просил у Тиграна. Значит, Баграмян вернулся из города, и он сдержал слово.
5: Крот вздохнул и присел на кровать, держа в руках упаковку модного когда-то электронного гаджета. Совсем новый, еще в нетронутой вакуумной упаковке. Должен заработать. Только надо поколдовать с паяльником в блоке питания и подогнать его под возможности местной электрической сети, выдававшей, наверное, не больше электросети автомобиля КАМАЗ. Александр достал из стола паяльник и включил его в самодельную розетку, смонтированную как раз у стола. Пусть разогревается пока. Снова сел на кровать. Кажется, весь тот необъяснимый ужас его последней прогулки по лабиринтам подземелья отступил и казался сейчас какой-то нелепостью глупой. Но ведь всему можно было бы найти разумное объяснение. Хотя эти чертовы мокрые следы. А может, показалось? Мысли роились в голове, будто бы общались между собой, спорили, приводили свои доводы. В них вклинивались еще мысли, те самые, про тайное метро. Зачем оно вдруг понадобилось Самохину? И как его искать, если там какая-то чертовщина в лабиринтах туннелей и коридоров? Чего вообще ждать от грядущего похода в неизвестность? И можно ли вообще найти хоть какую-то возможность этого похода избежать? Разум Загорского был погружен во все это броуновское движение мыслей, вопросов, предположений и борьбы мотивов. А тело уже на автомате извлекло из стола жестяную коробку с инструментами и припоем. Он уже сел за стол и вскрыл упаковку заветного подарка от Тиграна. Уже раскручивал блок питания. Уже разложил рядом различные старые бытовые электроприборы, части которых могли пригодиться в переделке питания рамки. А мысли все роились и роились. В носу защипало от испарения олова и канифоли. Глаза заслезились от едкого дымка. Отчасти это немного помогло выйти из плена всего того внутреннего хора голосов и вернуться в реальность. Правда, реальность эта была, как всегда, мрачна и бесперспективна. Работает. Волнение охватило Александра, когда после долгих манипуляций с паяльником и различными запчастями он сменил в розетке вилку паяльника на блок питания фоторамки. Экран устройства, столько лет пролежавшего в забвении среди руин города, и казавшегося уже никому и никогда не нужным, ожил, замерцал. Появился логотип производителя, затем электронное меню. Крот осторожно, заметно дрожащими руками взялся за рамку и уставился на цветные иконки меню, собранные мириадами пикселей. Сейчас это казалось настоящим чудом. Когда-то, в совершенно ином мире, иной эпохе, люди создали этот предмет для бытового уюта. А потом все превратилось в пыль. И вот сейчас яркие цвета электронного меню словно дразнили, светя ему из утерянного навсегда прошлого. Установите текущую дату. Какая сухая и бездумная просьба. А существует ли вообще сейчас эта дата? И есть ли в ней смысл? В раскладке даты месяц и день были по нулям. А вот год стоял 2010. Видимо, тогда и был собран сей прибор. Вспоминая, как когда-то он пользовался такими вещами, как чем-то само собой разумеющимся, Загорский осторожно ткнул пальцем в навигационные клавиши. 2011, еще раз. 2012, 2013. Он прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Кто-нибудь думал о том, что ждет их в будущем? Кто-нибудь видел себя лишенным всех этих безделушек и других благ цивилизации и прячущимся от действительности в подземных норах? 15, 16, 17. Где календари всех этих промотанных тленом и пеплом лихих годин? Где те, кто придумывал все эти милые безделушки? Где те, кто ими пользовался и торговал? Где наши жизни? 2033. «Вот тебе текущая дата», — прошептал в рамке Александр. «Довольно? Посмотри вокруг. Нравится тебе все это? Нет? Мне тоже». Но это еще не все. Оставалось самое главное. Он извлек из безжизненного серебристого фотоаппарата Лены Бергер карту памяти. Поднес к слоту картридера электронной рамки и застыл. Выдержит его разум и сердце то, что, может быть, эта карточка не работает, и его надежда на мимолетное путешествие в иное прошлое рухнет. Или нет? Выдержит ли его сердце образы того прошлого, что было сожжено и застыло в расплавленных камнях эпицентров термоядерных ударов навечно? Он поджал губы и вставил карту памяти в рамку. «Обнаружен съемный носитель», — возвестила рамка. «Идет загрузка. Подождите».
7: «Я столько лет ждал», — прошептал Александр. «А сейчас будто и не было этих лет».
5: И прошлое набросилось на него ярким и беспощадным потоком разноцветных, подсвеченных пикселей, собирающих мозаику утраченного. Невероятно яркие, непривычные, забытые тона. Сочная зелень, голубое небо, румяные улыбающиеся лица. Образы недоступного рая, дразнящие грешников, брошенных в ад настоящего. «Узрите, грешники, это рай. И будь вы праведней, добрее, честнее, вы бы жили в раю. Но вы все уничтожили. Так смотрите и плачьте». И Саша заплакал. Он вдруг только сейчас осознал со всей ясностью, насколько до безумия мазохистским было его желание оживить эту карту памяти с сохраненными на ней кадрами сожженного рая и той счастливой жизни, живя в которой люди и не думали, что это рай, и что они счастливы и живы. И только сейчас все встало на свои места. Он листал кадры и не мог остановиться. Хотя не было еще в этом новом времени сожженного мира ничего, что доставляло бы ему такую жгучую, пронзающую все тело и разрывающую сердце боль, как эти невыносимо яркие и пестрые кадры той жизни. Родная школа номер 2 на улице Гагарина, фонтаны на площади Победы, храм и его сверкающие купола. Вот они, его сгинущие одноклассники. Вот Руслан Махеев и Лена Бергер фотографируются вместе возле музейной подлодки у Дворца спорта «Юность». А эта Ленка вскинула руки и улыбается, позируя с эстакадного моста на фоне кафедрального собора. А вот они всем классом у Королевских ворот. Саша с ужасом понял, что он совершенно не может узнать себя на фотографиях. Тот паренек в очках с постоянно серьезным лицом, почти без улыбок. Да, это он. Но это ведь невероятно, что это он в яркий солнечный день под голубым небом среди счастливых и небледных людей, находящихся на поверхности. А вот у эпицентра, торгового центра с названием, всю дикую беспощадность которого осознаешь только сейчас. И он снова себя не может узнать. А вот красивая, ярко напоминающая о былом Кёнигсберге воссозданная рыбацкая деревня на берегу Прегеля. А вот его друзья возле напоминания о другом прошлом, у памятника Калинину, что стоял возле Южного вокзала. А вот и пятый форт. Лена фотографировала одну из множества реконструкций штурма города. Смеющиеся участники постановки в советской форме и в униформе вермахта. Позируют все в обнимку. Наконец очередь дошла и до тех фотографий, которые Лена делала в тот самый день, когда они спустились в подземные казематы. Как оказалось, навсегда. Темные мрачные фотографии со скудной гаммой цветов. Но насколько они ярче и прекрасней, чем то, что есть сейчас. Хотя миру оставалось тогда всего несколько дней. А это что за рожа? Да это же Егорка Хрусталев, да. Загорский вспомнил, как он светил фонарем на Ленкин зад, как она развернулась и, нажав кнопку фотоаппарата, сверкнула ему прямо в лицо вспышкой. А фотография ведь осталась. Саша зажал рот ладонью, потому что чувствовал, не сделай он этого и зарыдает так громко, что будет слышно всюду в этом подземелье, населенном остатками людей, даже не подозревающих, что рядом с ними из экрана фоторамки хлынуло яркое и счастливое прошлое. Физиономия Хрусталева занимала большую часть фотографий и оказалась совсем засвечена близким импульсом вспышки. Были видны только его выпученные от неожиданности глаза с темными колодцами зрачков и точки веснушек на искаженном и вытянутом безликой перспективой лице. А фон совершенно черный, но... Александр вдруг стал резко вытирать слезы, лившиеся из глаз двумя руками, и снова уставился на фото. Там, во мраке, за спиной Егора... Здесь же можно увеличить фотографию. Да, кажется, вот эта кнопка. Увеличить? Еще? Что? Он вдруг вскочил, словно под ним взорвалась бомба. Подпрыгнул одним движением, шиб свой стул и оказался на кровати. И теперь все вокруг действительно слышали, как он заорал. Ведь за спиной засвеченного вспышкой Егора Хрусталева во мраке подземелья было оно. Тот самый страшный серый лик с огромными провалами пустых глазниц, подобный черепу. То же самое нечто, что медленно выплывало из глубин колодца, от которого он совсем недавно бежал, объятый граничащим с безумием ужасом.

0: fastidier.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Роберт Говард. Голуби из ада. Глава первая. Свист из мрака. Грисвилл проснулся внезапно. Каждый его нерв звенел, предупреждая об опасности. Беспокойно он осмотрелся вокруг, с трудом припоминая, где он находится и что здесь делает. Лунный свет едва просачивался сквозь запыленные окна, и большая пустая комната с высоким потолком и зияющей пастью камина казалась призрачной и незнакомой. Постепенно высвобождаясь от липкой паутины недавнего сна, Грисвилл наконец сообразил, где он и как попал сюда. Он повернул голову и уставился на своего компаньона, спящего на полу рядом с ним. Джон Браннер выглядел во тьме смутной тяжелой грудой, едва посеребренной лунным светом. Грисвилл попытался вспомнить, что его разбудило. В доме стояла тишина, лишь отдаленное улюлюканье совы доносилось из чащи соснового леса. Наконец ему удалось поймать ускользающее воспоминание. Это был сон, наполненный темной угрозой, заставивший его в ужасе проснуться. Воспоминание нахлынуло вновь, живо обрисовывая отвратительное видение. Да и был ли это сон? Он так странно смешался с недавним действительным событием, что теперь трудно было разобрать, где кончается реальность и начинается фантазия. В этом сне Грисвиллу казалось, что он вновь переживает последние часы вчерашнего дня. Сон вернул его в то мгновение, когда он и Джон Браннер увидели дом, в котором они сейчас лежали. Они подъехали по тряской разбитой дороге, пересекавшей сосновый лес. Здесь, вдали от родной Новой Англии, они с Джоном скитались в поисках развлечений. Этот ветхий заброшенный дом, поднимающийся посреди зарослей дикого кустарника навстречу заходящему солнцу, сразу завладел их воображением. Черный, застывший, мрачной громадой возвышался он на фоне зловеще багряного заката. Оставив машину на дороге, они направились к дому по узкой, затерянной в зарослях дорожке, усыпанной кирпичной крошкой. Примерно с середины пути они увидели, как с балюстрад дома сорвалась целая стая голубей и унеслась прочь, сотрясая воздух громким хлопаньем крыльев. Дубовая дверь осела на сломанных петлях. Пыль лежала толстым слоем на полу просторной прихожей, на широких ступенях лестницы, ведущей куда-то вверх. Они выбрали дверь напротив лестничной площадки и вошли в обширную пустую комнату с блестками паутины по углам. Пыль и здесь лежала повсюду, даже на пепле в камине. Перекусив консервами, они расположились около камина, с головой завернувшись в свои одеяла, и мгновенно уснули. Почти то же самое только что приснилось Грисвиллу. Он вновь увидел мрачный дом, вздымающийся на фоне багрового неба, увидел полет голубей, когда они с Джоном шли к дому по кирпичной дорожке. Откуда-то со стороны он увидел и темную комнату, в которой они сейчас лежали, и две фигуры, закутанные в одеяло на пыльном полу, себя и своего друга. С этого момента его сон слегка изменился, выходя за пределы здравого рассудка и обращаясь к ночным кошмарам. Он перенесся в другую тенистую комнату, освещенную серебристым светом, падавшим неведомо откуда, ведь в этой комнате совсем не было окон. В этом призрачном свете он увидел три маленькие фигуры, неподвижно висящие в ряд. Своими очертаниями и мертвенным спокойствием они вызывали леденящий душу ужас. Не было ни звука, ни слова, но он чувствовал присутствие безумия и злобы, затаившихся в темном углу. Внезапно он вновь перенесся в прежнюю темную пыльную комнату с высоким потолком, где лежал напротив камина. Он лежал закутанным в одеяло и напряженно всматривался в темный коридор и дальше в холл, туда, где луч лунного света падал на лестницу с балюстрадами в нескольких шагах от лестничной площадки. И там, на лестнице, было нечто скорчившееся, уродливое, призрачная тварь, лишь частично освещенная лучом лунного света. Тусклое желтое пятно, которое могло быть ее лицом, повернулось к Грисвиллу, словно притаившийся на лестнице рассматривал его и Джона. Холодный ужас пробежал по нервам, и затем Грисвилл проснулся, если это был сон. Он вздрогнул, всматриваясь. Луч света все так же падал на лестницу, но сейчас там никого не было. Однако мурашки по-прежнему бегали по коже, ноги Грисвилла были холодны, как лед.
1: Он сделал резкое движение, надеясь разбудить своего товарища, а затем его парализовал внезапно раздавшийся звук. Кто-то свистел этажом выше. Свист становился жутким и сладким, не неся никакой мелодии. Это был просто свист, переливчатый и пронзительный. Такой звук в доме, выглядевшем пустым, был вполне тревожным сам по себе, но нечто большее, чем просто страх перед странным соседством, держало Грисвелла в оцепенении. Он не мог определить тот ужас, что завладел им. Но вот Браннер зашевелился и сел. Фигура Джона смутно вырисовывалась в обволакивающей тьме. Голова его была повернута в сторону лестницы, словно он внимательно прислушивался. Сверхъестественный свист стал еще более сладким и казался теперь поистине дьявольским.
2: «Джон!»
1: — прошептал Грисвелл сухими губами. Он хотел крикнуть, предупредить друга, что на лестнице есть кто-то, навряд ли притаившийся там с добрыми намерениями, и что они должны немедленно покинуть дом. Но крик застрял в пересохшем горле. Браннер встал. Его башмаки застучали по полу, когда он двинулся навстречу неведомой твари за дверью. Не спеша вышел он в прихожую и ступил на нижнюю ступеньку лестницы, смешавшись с тенями, сгустившимися в прихожей. Грисвелл лежал, не в состоянии пошевелиться, захваченный вихрем замешательства и страха. Кто свистел наверху? Он видел Джона, проходящего пятно света, видел его голову, откинутую назад, как будто тот смотрел на нечто, загороженное от Грисвелла лестницей. Лицо его было лицом лунатика. Джон пересек полосу света и исчез из поля зрения. Грисвелл пытался кричать ему вслед, но сдавленный шепот — вот все, на что он оказался способен. Свист перешел на низкую ноту и внезапно затих. Грисвелл слышал, как лестница скрипела под ногами Джона, потом он достиг верхней прихожей, и теперь Грисвелл слышал его шаги прямо над собой. Внезапно они стихли. Сама ночь, казалось, задержала свое дыхание. И вдруг ужасный крик разорвал тишину. Грисвелл, подскочив, уставился на дверь. Странный паралич, охвативший его, теперь был сломлен. Он бросился к двери, но остановился, взяв себя в руки. Шаги наверху возобновились. Джон возвращался. Он не бежал. Его поступь была даже более твердой и размеренной, чем прежде. Вновь заскрипела лестница. Рука, цепляющаяся за перила, показалась в полосе лунного света. За ней появилась и вторая. Чудовищный трепет потряс Грисвелла. Эта рука сжимала короткий, тускло мерцающий топор. Был ли спускающийся по лестнице Браннером? Да, человек полностью вошел в полосу света, и Грисвелл узнал своего товарища. Затем он увидел лицо Джона, и вопль сорвался с его губ. Лицо Браннера было бескровным, точно лицо трупа. Капли крови падали вниз, остекленевшие глаза глубоко запали, и кровь медленно сочилась из глубокой раны, которая рассекала его голову. Грисвелл не помнил точно, как он выбрался из этого проклятого дома. Впоследствии к нему вернулись дикие, смутные воспоминания о том, как он проломил с собой пыльное, затянутое паутиной окно, о том, как, спотыкаясь вслепую, продрался сквозь колючий кустарник и увидел в кроваво-черном тумане собственного безумия темную стену сосен с бесстрастной луной, плывшей над ними в черном небе. Какой-то клочок здравого смысла вернулся к нему, когда он увидел на дороге свою машину. В мире, который внезапно стал кошмаром, это был предмет, сохранивший прозаичную реальность. Но как только он дотронулся до дверцы, сухое холодное шуршание донеслось изнутри, и он отшатнулся от слегка подрагивающего.

0: Сны беспокойно колыхались вдоль дороги. Ему казалось, что он так и не сдвинулся с места. Но вот чей-то ровный, нарастающий топот донесся до Грисвилла сквозь пелену его ужаса. Повернув голову, он увидел что-то несущееся за ним, собаку или волка определить было невозможно. Глаза этого существа горели, как шары зеленого пламени. Задыхаясь, он увеличил скорость, огибая поворот дороги, и тут же услышал храп лошади, а затем увидел и ее саму. До него донеслись проклятия всадника, в руке которого блеснула голубая сталь. Грисвилл повернулся к нему и успел перед падением уцепиться за поводья.
1: «Ради бога, помогите мне!» – прохрипел он из последних сил. «Эта тварь! Она убила Браннера и теперь охотится за мной! Смотрите!»
0: Два одинаковых огненных шара светились сквозь бахрому кустарника у поворота дороги. Всадник выругался, и Грисвилла оглушили револьверные выстрелы. Огненные глаза исчезли, и всадник, вырвав у Грисвилла поводья и пришпорив лошадь, помчался вперед, к повороту дороги. Пошатываясь, Грисвилл поднялся, трясясь всем телом. Через несколько мгновений всадник галопом вернулся обратно.
2: «Это был волк, я думаю», — заявил он. «Хотя я никогда не слышал, чтобы в наших краях волки нападали на человека. Вы разглядели, что это было?»
0: Грисвилл смог только слабо покачать головой. Всадник смотрел на него сверху вниз, все еще держа в руке дымящийся револьвер. Это был плотно сложенный человек среднего роста. По его широкополой шляпе и башмакам в нем можно было узнать уроженца этих мест, так же, как одежда Грисвилла выдавала в нем приезжего.
2: «Что же все это значит?»
1: «Не знаю», — беспомощно ответил Грисвилл. «Меня зовут Грисвилл. Джон Браннер мой друг. Он путешествовал вместе со мной. Мы остановились на ночлег в заброшенном доме, там, дальше по дороге. Что-то...» Вспомнив, он почти задохнулся от вновь нахлынувшего ужаса. «Боже!» — вскричал он. «Я, должно быть, сошел с ума! Что-то появилось там и смотрело на нас через балюстраду лестницы. Какая-то тварь с желтым лицом. Я думал, что это мне приснилось, но, видно, так оно и было на самом деле. Потом наверху начали свистеть. И Браннер встал и, не просыпаясь, поднялся по лестнице. Точно лунатик или загипнотизированный. Я услышал, как кто-то закричал или что-то закричало. А затем Джон стал спускаться по лестнице с окровавленным топором в руке. И, боже мой, сэр, он был мертв. Голова была рассечена пополам, его мозги вперемешку с кровью истекали по лицу, и лицо это было лицом покойника. Но он спускался по лестнице. Пусть Бог будет моим свидетелем, я говорю правду. Джон Браннер был убит в холле наверху, а затем его мертвое тело спустилось вниз по лестнице, чтобы убить меня».
0: Всадник ничего не ответил, сидя на лошади, точно статуя. Профиль его чернел на фоне звезд, и Грисвилл не мог прочесть выражение лица, скрытого под тенью от широкополой шляпы.
1: «Вы думаете, что я сумасшедший?» — сказал он беспомощно. «Может, так оно и есть?»
2: «Не знаю, что и думать», — ответил всадник. «Если здесь и есть какой-то дом, то это всего лишь поместье Бласенвиль. Хорошо, посмотрим. Мое имя Бакнер. Я здешний шериф, и сейчас как раз возвращаюсь домой».
0: Он соскочил с лошади и встал возле Грисвилла. Теперь он оказался ниже тощего англичанина, но был куда более плотного сложения. В нем чувствовалась природная решительность и мощь опытного бойца.
2: «Вы побоитесь вернуться обратно к этому дому?» — спросил он.
0: Грисвилл содрогнулся, но все же покачал головой. В нем заговорило упрямство его предков-пуритан.
1: «Мысль о том, чтобы увидеть этот дом и этот ужас еще раз, приводит меня в трепет», — признался он. «Но бедный Браннер!» — он запнулся. «Мы должны найти его тело. Боже мой!» — вскричал он, осознав, наконец, кошмар всего происшедшего. «Что мы найдем? Если мертвый человек ходит...»
2: «Посмотрим».
0: Шериф зажал поводья в левой руке и на ходу принялся перезаряжать свой револьвер. Когда они возвращались, кровь Грисвилла превратилась в лед от той мысли, что они могли увидеть окровавленную дорогу, но видели лишь вырисовывающийся среди сосен дом. Сильная дрожь сотрясала Грисвилла.
1: «Боже, как зловеще выглядел этот дом на фоне черных сосен! Он дурно выглядел с самого начала, когда мы только подошли к нему, и стая голубей вспорхнула в небо с его балюстрад».
2: «Голубей?» — Бакнер бросил на него быстрый взгляд. «Вы видели голубей?»
1: «Да, конечно. Целая стая сидела там, на перилах».
0: Они шагали некоторое время в молчании, а потом Бакнер внезапно сказал:
2: «Я прожил в этом графстве всю жизнь. Я пересекал имение Бласенвиль тысячу раз. Я думаю, во все часы дня и ночи. Но я никогда не видел здесь

0: из голубей.
1: «Их было множество», — повторил изумленный Грисвилл.
0: «Я встречал людей, которые клялись, что видели стаю голубей на балюстраде, как раз на закате», — медленно сказал Бакнер. «Все они были негры, кроме одного, бродяги. Он разжег во дворе огонь, намереваясь там переночевать. Я проходил мимо, когда уже сгущалась тьма, и он рассказал мне о голубях. Я вернулся следующим утром. От костра остался пепел. Рядом валялись жаровня и жестяная кружка. Одеяло лежало нетронутым. С тех пор парня больше никто не видел. Это было 12 лет назад. Негры говорят, что видят здесь голубей, но никто из них не рискует приходить сюда между закатом и рассветом. Они говорят, что голуби — это души Бласенвилли, ночью выпускаемые из ада. Негры говорят, что красное зарево на западе — свет из преисподней, потому что ворота ада открыты, когда вылетают Бласенвилли».
1: «Кто же эти Бласенвилли?» — спросил Гринсвилл, все еще дрожа.
0: «Они владели когда-то этой землей. Французско-английский род. Пришли сюда из Вест-Индии, задолго до покупки Луизианы. Гражданская война похоронила их, как и многих других. Некоторые были убиты, большая часть вымерла после. Никто не жил в поместье с 1890 года, с тех пор, как мисс Элизабет Бласенвиль, последняя из рода, сбежала из старого дома ночью, словно из чумной ямы, и никогда не вернулась. Это ваша машина?» Они остановились возле машины, и Грисвилл мрачно уставился на старый дом. Его пыльные стекла были пустыми и белыми, но не слепыми. Казалось, что чьи-то глаза жадно рассматривают новую добычу сквозь затемненные стекла. Бакнер повторил свой вопрос.
1: «Да, будьте осторожны. Там на сиденье змея, по крайней мере, она была там».
0: «Сейчас никого», — пробормотал Бакнер, привязывая свою лошадь и вытаскивая из сидельной сумки электрический фонарик. «Давайте посмотрим, что в доме». Он невозмутимо зашагал по кирпичной дорожке. Грисвилл почти наступал на пятки Бакнеру, сердце его учащенно билось. Ветер доносил запах разложения и прелой травы. Грисвиллу стало до тошноты плохо от ненависти к этим черным лесам, к этим ветхим домам плантаторов, в которых еще дремал забытый дух рабства, кровавой гордыни и темных интриг. Он всегда думал о юге, как о солнечной и праздной стране под легким ветром, пахнущем специями и цветами, где жизнь спокойно текла под бой барабанов черного народа, поющего на залитых солнцем хлопковых полях. Но сейчас ему открылась другая ее страна, о которой он прежде и не подозревал. Темная и мрачная, окутанная страхом. И он не мог сдержать своего отвращения. Дубовая дверь свисала, как и прежде, с разбитых петель. Луч фонарика лишь сгустил мрак внутри дома. Бакнер стоял на пороге, осматривая прихожую. Луч скользнул сквозь тьму и взобрался вверх по лестнице. Грисвилл затаил дыхание, сжав кулаки. Но в этот раз никто не смотрел на них сверху. Бакнер вошел внутрь, ступая мягко, как кошка. В одной руке фонарик, в другой револьвер. Когда он повернул свой фонарь в глубину бокового проема, Грисвилл закричал, почти потеряв сознание от невыносимой дурноты. След кровавых капель тянулся по полу, пересекая одеяло, на которых спал Бакнер между дверью и постелью Грисвилла. И на этой постели, лицом вниз, лежал Джон Бакнер с расколотой головой, сочащейся свежей кровью, отблескивавшей в луче фонаря. Его вытянутая рука все еще сжимала топор, лезвие которого вонзилось в одеяло там, где должен был спать Грисвилл. Мгновенно нахлынувший поток темноты поглотил Грисвилла. Ничего не соображая, он, шатаясь, побрел прочь, но Бакнер схватил его за руку. Когда он вновь стал слышать и видеть, ему стало невероятно дурно, и в приступе рвоты он едва успел склонить голову над камином. Бакнер повернул на него фонарь. Его голос донесся из-за слепящего круга. «Грисвилл, в то, что вы мне рассказали, сложно поверить. Я видел, что нечто преследовало вас, но это, возможно, был волк или бешеная собака. Если вы знаете еще что-нибудь, лучше расскажите. То, что вы поведали мне, не воспримет всерьез ни один суд. Вас обвинят в убийстве вашего партнера. Я должен буду арестовать вас. Если вы дадите мне прямые ответы сейчас, это облегчит вашу участь. Итак, разве вы не убивали этого человека, Браннера? Не случилось ли что-то вроде этого? Вы поссорились, он взял топор и бросился на вас, но вы уклонились и затем сделали с ним это». Грисвилл опустил голову и прикрыл руками лицо.
1: «Господи, но я не убивал Джона! Да ведь мы были друзьями с тех пор, как учились вместе в школе! Я сказал вам правду! Я не обвиняю вас в том, что вы не верите мне, но Бог свидетель, это правда!»
0: Свет снова качнулся к окровавленной голове, и Грисвилл закрыл глаза. Он слышал ворчание Бакнера. «Думаю, топор в его руке, тот, которым он был убит. Кровь и мозги на лезвии, волосы, налипшие на него, точно того же цвета, что у трупа. Это опасно для вас, Грисвилл».
1: «Почему?» — спросил тот тупо.
0: «Представьте себе любую версию самозащиты. Браннер, возможно, не атаковал вас этим топором после того, как вы раскололи его череп. Вы, должно быть, вытащили оружие из его головы, вонзили его в пол и зафиксировали пальцы трупа на нем так, чтобы было похоже, будто он напал на вас. Было бы чертовски умно, если бы вы использовали другой топор».
1: «Но я не убивал его», — простонал Грисвилл. «Я не собираюсь говорить о самозащите».
0: «Что меня и удивляет», — честно признался Бакнер, выпрямляясь. «Какой бы убийца состряпал такую сумасшедшую историю, чтобы доказать свою невиновность? Реальный убийца рассказал бы, по крайней мере, правдоподобную сказку». «Хм, капли крови ведут от двери. Тело тащили, хотя нет, кровь не размазана. Вы, должно быть, несли его сюда после того, как убили где-то в другом месте. Но в таком случае, почему нет крови на вашей одежде? Вы сменили ее и вымыли руки? Но парень мертв не так уж давно».
1: «Он сам спустился по лестнице и пересек комнату», — безнадежно проговорил Грисвилл. «Он пришел убить меня! Я видел его, когда он спускался по лестнице. Он ударил в то место, где я лежал бы, если бы не проснулся. Вот окно, через которое я выбрался. Видите? Оно разбито».
0: «Вижу. Но если он шел тогда, то почему он не ходит сейчас?»
1: «Не знаю. Я боюсь даже думать об этом. Вдруг он поднимется с пола и снова пойдет на меня. Когда я услышал его шаги, а потом топот волка, преследующего меня на дороге, я подумал, что это Джон бежит за мной с топором в руке, с окровавленной расколотой головой и смертельной усмешкой на губах».
0: Зубы Грисвилла застучали, когда он вновь вспомнил этот ужас. Бакнер поводил лучом фонаря по полу. «Капли крови ведут в холл. Поднимемся вверх и проследим их». Грисвилл вздрогнул.
1: «Но они ведут наверх?»
0: Глаза Бакнера сверкнули на него. «Боитесь?» Лицо Грисвилла стало серым.
1: «Да, но я все равно пойду. С вами или без вас? Тварь, что убила бедного Джона, может быть, все еще скрывается там».
0: «Держитесь позади меня», — приказал шериф. «Если кто-нибудь нас атакует, не вмешивайтесь. Предупреждаю, что я стреляю быстрее, чем прыгает кошка, и редко промахиваюсь. Если у вас в голове есть блажь напасть на меня сзади, забудьте об этом».
1: «Не будьте дураком!»
0: Презрение взяло вверх над страхом. Казалось, эта вспышка Грисвилла убедила Бакнера больше, чем все его предшествующие излияния. «Я хочу быть честным», — сказал он тихо. «Я не буду за глаза приговаривать вас. Если хотя бы половина из рассказанного вами правда, вы прошли через адское испытание, и я не хочу быть с вами жестоким. Но вы же видите, как мне трудно поверить во все, что мне рассказали». Грисвилл устало кивнул головой, давая знак идти. Они вышли в холл и остановились у подножия лестницы. Цепочка темно-красных капель, ясно видимая на толстом слое пыли, вела наверх. «На пыли следы человеческих ног», — тихо заметил шериф. «Идите медленнее. Я должен быть уверен в том, что вижу, потому что мы их стираем, поднимаясь наверх. Одна пара следов ведет наверх, а другая вниз. Один и тот же человек. Следы не ваши. Браннер был крупнее вас. Капли крови повсюду, кровь на перилах, словно человек опирался на них окровавленной рукой. Пятно вещества, которое выглядит как мозги. Но что же...»
1: «Он спустился по лестнице, уже будучи мертвым».
0: Грисвилл содрогнулся,
1: шаря одной рукой впереди себя, а другой сжимая топор, которым был убит.
0: «Или был снесен вниз», — пробормотал шериф.
1: «Но если его кто-то нес, где же следы?»
0: Они вошли в верхний холл. Большую пустынную комнату, покосившиеся окна, которые почти не пропускали света. Луча фонаря явно не хватало, чтобы рассеять плотную тьму. Грисвилл дрожал, как осиновый лист. Здесь, среди кошмара и мрака, умер Джон Браннер. Глаза шерифа странно блестели при свете фонаря.
1: «Кто-то свистел отсюда, сверху», — прошептал Грисвилл. «Джон пошел сюда, словно кто-то его подзывал».
0: «Следы ведут вглубь холла. Такие же следы, как и на лестнице. Те же отпечатки. Боже!» Позади шерифа Грисвилл подавил крик, увидев то, что вызвало его восклицание.
1: В нескольких футах от лестницы следы Браннера внезапно кончались, а затем, повернув, вели в обратном направлении. И там, где цепочка его следов поворачивала, на пыльном полу растеклась огромная лужа крови. А напротив нее кончалась другая цепочка следов, следов босых ног, узких, со скошенными передними пальцами. Они тоже вели прочь от лужи, но не к лестнице, а в глубину холла. Чертыхаясь, шериф нагнулся над ними. Следы встречаются. И как раз в этом месте, где на полу кровь и мозги. Наверное, Браннер был убит именно здесь, ударом топора. Следы босых ног ведут из темноты и встречаются со следами ног, обутых в башмаки, а затем уходят обратно. Он указал фонариком в направлении прохода. Следы босых ног исчезали во тьме вне пределов досягаемости луча. «Предположим, что ваша сумасшедшая история была правдива», — пробормотал Бакнер под нос. «Эти следы не ваши. Они выглядят как женские. Предположим, кто-то свистнул, и ваш приятель отправился наверх посмотреть, в чем дело. Предположим, кто-то встретил его в темноте и разрубил ему голову. Тогда все следы были бы точно такими, как мы видим. Но если так, то почему же Браннер не лежит там, где он был убит? Или он смог продержаться так долго, что успел взять топор у того, кто его убил, и спуститься с ним вниз?»
2: «Нет, нет!» — содрогнувшись, возразил Грисвилл. «Я видел Джона на лестнице. Он был мертв. Ни один человек с такой раной не прожил бы и минуты».
1: «Я верю», — прошептал Бакнер. «Но это сумасшествие. В противном случае это слишком заумно. Какой нормальный человек станет выдумывать и исполнять такой изощренный и совершенно безумный план, чтобы избежать наказания за преступление, когда простая ссылка на самозащиту была бы куда эффективнее? Ни один из судов не признает эту историю. Ну, давайте проследим вторые следы. Они ведут дальше в холл. Черт, что это?» Ледяная рука сжала сердце Грисвилла, когда он увидел, что свет фонарика начал тускнеть. «Батарея новая», — пробормотал Бакнер, и впервые за все время Грисвилл уловил в его голосе нотки страха и неуверенности. «Давайте отсюда убираться и побыстрее». Свет превратился в слабое мерцание. Казалось, что тьма бросилась на них из углов комнаты. Шериф попятился назад, толкая перед собой спотыкающегося Грисвилла и сжимая в руке револьвер. В сгущающейся тьме Грисвилл услышал звук осторожно приоткрываемой двери, и тут же тьма вокруг них завибрировала, излучая опасность. Грисвилл знал, что шериф чувствует то же самое, потому что тело Бакнера напряглось и вытянулось подобно телу крадущейся пантеры. Но все же он без видимой паники двигался к лестнице. Следуя за ним, Грисвилл подавлял в себе страх, пытавшийся заставить его закричать и броситься в безумное бегство. Ужасная мысль пронеслась в его голове, и ледяной пот выступил на теле. Что, если мертвый человек крадется во тьме им навстречу, вверх по лестнице, с окровавленным топором, уже занесенным для удара? Это предположение так ошеломило его, что он даже не почувствовал, как лестница кончилась, и они оказались в нижнем холле. Фонарь светил здесь по-прежнему ярко, но когда шериф направил его луч вверх по лестнице, тот не смог пробиться сквозь тьму, которая точно липкий туман окутала верхний холл и верхние ступеньки.
3: «Проклятье, заколдована она, что ли?» – пробормотал Бакнер. «Что еще это может быть?»
2: «Посветите в комнату», – попросил Грисвилл. «Посмотрим, как там Джон, если Джон...»
1: Он не мог вложить в слова свою дикую мысль, но шериф понял его. Луч света метнулся по комнате, и Грисвилл никогда бы не подумал, что вид окровавленного трупа может принести такое облегчение.
3: «Он здесь», — проговорил Бакнер. «Если он и ходил после того, как был убит, то больше уж не вставал. Но эта штука...»
1: Он снова направил луч фонаря вверх по лестнице и стал в нерешительности кусать губы. Три раза он поднимал револьвер. Грисвилл читал его мысли. Шериф колебался. Ему хотелось броситься вверх по лестнице, чтобы попытать счастье в борьбе с неведомым противником, но здравый смысл удерживал его на месте.
3: «Я не осмелюсь в темноте», — признался он наконец. «И у меня есть предчувствие, что фонарь опять погаснет».
1: Он повернулся и посмотрел в лицо Грисвиллу.
3: «Не стоит испытывать судьбу. В этом доме обитает нечто дьявольское, и, похоже, я знаю, что это такое. Я не верю, что вы убили Браннера. Его убийца сейчас находится там, наверху. Многое в вашей сказке звучит безумно, но нет сомнения, что фонарь там гаснет. Я не верю, что эта тварь наверху человек. Я еще никогда и ничего не боялся в темноте, но сейчас не поднимусь туда до рассвета. Осталось не так много времени, и мы дождемся его снаружи».
0: Звезды уже бледнели, когда они вышли из дома. Шериф уселся на балюстраду лицом к двери, держа револьвер наготове. Грисвилл устроился около него, опершись спиной о колонну. Он закрыл глаза, радуясь ветерку, который, казалось, остудил его пылающий мозг. Он испытывал смутное чувство нереальности. Эта чужая ему страна внезапно наполнила Грисвилла черным ужасом. Тень виселицы маячила перед ним. Джон Браннер лежал в этом ужасном темном доме с раскроенной головой. Словно остатки сна, эти факты крутились в его голове, пока они отступили перед серыми сумерками, и неожиданный сон не снизошел на его усталую душу. Он проснулся при свете зари, ясно помня все ужасы ночи. Туман клубился у верхушек сосен, и дымчатыми волнами стелился по старой дороге. Бакнер тряс его.
3: «Проснитесь, уже рассвет!»
0: Грисвилл встал, подрагивая от холода в онемевшем теле. Лицо его посерело и осунулось.
2: «Я готов. Идемте наверх».
3: «Я там уже был».
0: Глаза шерифа горели в слабом свете зари. «Я не стал вас будить, когда пошел туда с первой зарей.
3: И ничего не нашел».
2: «А следы голых ног?»
3: «Исчезли».
2: «Исчезли?»
3: «Да, исчезли. Пыль убрана по всему холлу, начиная с того места, где кончались следы Бакнера, и заметена по углам. Сейчас там ничего нельзя разглядеть. Я не слышал ни звука. Я обошел весь дом, но ничего не увидел».
0: Грисвилл содрогнулся при мысли, что спал во дворе один, в то время как Бакнер проводил свои исследования.
2: «Что же нам делать?» — спросил он обеспокоенно. «Вместе со следами исчезла и моя единственная надежда на доказательство правдивости моих слов».
3: «Мы доставим тело Браннера в полицейский участок», — ответил шериф. «Я все возьму на себя. Если бы власти знали, как обстояло дело, они настояли бы на вашем аресте и вынесли бы приговор. Я не верю, что вы убили своего приятеля, но ни судья, ни адвокат, ни суд присяжных не поверят в вашу историю. Я все устрою по-своему. Не собираюсь вас арестовывать до тех пор, пока не докопаюсь до сути. Ничего не говорите о том, что здесь произошло. Я скажу следователю, что Джон Браннер убит бандой неизвестных, и я расследую это дело. Не хотите ли рискнуть вернуться со мной в дом и провести здесь ночь? В комнате, где вы и Браннер спали прошлой ночью».
0: Грисвилл побледнел, но ответил стоически, так, как могли бы ответить его предки-пуритане.
2: «Я согласен».
3: «Тогда идемте. Помогите перенести тело в машину».
0: Грисвилл почувствовал странное отвращение при виде бескровного лица покойника в холодном утреннем свете и прикосновении к окоченевшей плоти. Серый туман опутывал своими клочковатыми щупальцами все вокруг, когда они несли свою ужасную ношу через лужайку к машине.
4: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, она и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР».
5: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Глава вторая. Брат змея. И снова тени роились под кронами сосен, и снова двое мужчин ехали на машине с английским номером, подскакивая на ухабах разбитой дороги. Машину вел Бакнер. Нервы Грисвилла были слишком расшатаны, чтобы садиться за руль. Бледный и мрачный, он выглядел измученным бессонной ночью. День, проведенный в участке, и страх, поселившийся в душе Грисвилла, сделали свое дело. Он не мог спать и не чувствовал вкуса еды.
3: «Я хотел рассказать про Бласенвилей», — заговорил Бакнер. «Это были гордые люди, надменные, чертовски безжалостные к тем, кто задевал их интересы. Они жестоко обращались со своими рабами и слугами, видно, привыкли к этому еще в Вест-Индии. Жестокость у них в крови, и особенно это проявилось в мисс Селии, последней из их рода. Это было уже много лет спустя после отмены рабства, но она лично порола свою служанку-мулатку, словно та все еще была рабыней. Так рассказывали старики-негры. Они же говорили, что когда кто-нибудь из Бласенвилей умирал, дьявол поджидал его душу под кронами этих сосен. Ну а после гражданской войны, в нищете на заброшенной плантации, им быстро пришел конец. От всей семьи остались 4 девочки-сестры. Они прозябали в старом доме всего лишь с несколькими неграми, ютившимися в старых хижинах рабов и батрачившими на общественных землях. Держались сестры замкнуто, стыдясь своей бедности. Их не видели месяцами. Когда им что-то требовалось, они посылали в город кого-нибудь из негров. Старожилы помнят, что в конце концов у них появилась мисс Селия. Она приехала откуда-то из Вест-Индии, где род Бласенвилли имел дальних родственников. Она была симпатичной и приятной на вид женщиной, лет 30, но держалась замкнуто, как и ее племянница. Она привезла с собой мулатку-служанку и изливала на нее всю жестокость рода Бласенвилли. Я знал одного негра, который сам видел, как мисс Селия привязала девушку к дереву и выпорола ее вожжами. Никто не удивился, когда мулатка исчезла. Все считали, она убежала и правильно сделала. И вот одним весенним днем 1890 года мисс Элизабет, самая младшая сестер, появилась в городе, впервые, быть может, за целый год. Она приехала за продуктами и сказала, что негры покинули свои хижины. И еще она сообщила, что мисс Селия бесследно исчезла. Сказала, что сестры думали, будто она уехала обратно в Вест-Индию, но сама Элизабет полагала, что ее тетя все еще находится в доме. Она не объяснила, что именно имела в виду, закупила провизию и ускакала обратно в поместье. Месяц спустя один из негров пришел в город и сказал, что Элизабет живет в доме одна, а 3 ее сестры исчезли неведомо куда, ничего никому не сказав. Элизабет не знала, куда они подевались, и боялась оставаться в доме одна, но больше идти было некуда. Она всю жизнь провела в поместье, и у нее не было ни родственников, ни друзей. И все же она смертельно боялась чего-то. Негр сказал, что по ночам она запирается в комнате и никогда не гасит свечей. Стояла ветреная весенняя ночь, когда мисс Элизабет влетела в город верхом на лошади, вся в слезах, едва живая от страха. На площади она без чувств упала с лошади, а на следующий день, придя в себя, рассказала, что нашла в доме тайную комнату, забытую, очевидно, 100 лет назад. И там она обнаружила всех 3 своих сестер мертвыми, повешенными за шею под самым потолком. Рассказала, как что-то бросилось на нее в этой комнате и побежала следом, чуть не размозжив голову топором. Но она сумела спастись, вскочив на лошадь и ускакав прочь. Она почти сходила с ума от страха и не могла объяснить, что именно гналось за ней. Но ей показалось, что это походило на женщину с желтым лицом. Тотчас около 100 мужчин вскочили в седла и помчались к поместью. Они обыскали дом от подвала до крыши, но не нашли ни тайной комнаты, ни останков сестер. Только топор с прилипшим к нему волосами Элизабет торчал в косяке входной двери, точно так, как она рассказывала. Когда ей предложили вернуться и показать тайную комнату, она чуть не лишилась рассудка. Вскоре она достаточно оправилась, и ей собрали немного денег в дорогу, как бы в долг. Она была слишком горда, чтобы просто взять их. И мисс Элизабет уехала в Калифорнию. Обратно она так и не вернулась, прислав позже деньги и письмо, в котором сообщала, что вышла замуж. Никто так и не купил старый дом. Он стоит таким, каким его покинула последняя из Бласенвилли, разве что народ постепенно растащил из него всю мебель. Негры не заходят туда ночью, но не прочь поживиться днем.
2: «А что люди думают об этой истории с мисс Элизабет?» – перебил его Грисвелл.
3: «Люди думают, что она свихнулась, живя одна в старом доме. Но некоторые говорили, что их служанка-мулатка, кстати, ее звали Джоан, не убежала, а спряталась в лесу и отомстила за мучение, убив мисс Элию и 3 сестер Элизабет. Если в доме есть потайная комната, она вполне могла там скрываться. Конечно, если во всем этом есть хоть крупица правды».
2: «Она не смогла бы прятаться там многие годы», – пробормотал Грисвелл. «Да и тварь в этом доме – нечеловеческое существо».
3: Бакнер повернул руль и резко свернул с дороги на проселок, змеившийся между сосен.
2: «Куда это мы?» – спросил Грисвелл.
3: «В нескольких милях от дороги», – пояснил Бакнер, – «живет один старик-негр. Я хочу поговорить с ним. Мы столкнулись с чем-то, превышающим рассудок белого человека. Черные знают куда больше о некоторых странных вещах. Этому старику почти 100 лет, и про него говорят, что он колдун».
2: Грисвелл поежился, услышав это. Зеленые стены леса смыкались все ближе к дороге. Запах смолы сосен смешивался с запахом незнакомых цветов, но самым сильным, казалось, был здесь запах гнили и разложения. Тошнотворный ужас этого леса вновь окутал Грисвелла. «Колдун!» – пробормотал он. «Я забыл об этом. Никогда не мог думать о черной магии в связи с югом. Колдовство для меня
0: старые кривые улочки в прибрежных городишках, горбатые крыши, помнящие салемские принцессы, темные старые аллеи и горящие глаза черных котов. Колдовство Новой Англии — милое, домашнее, уютное. Но все это — хмурые сосны, старые покинутые дома, заброшенные плантации, таинственный черный народ — все это отдает каким-то древним ужасом. Боже, какие чудовищные дела творятся на этом континенте, который дураки зовут молодым.
3: «А вот и жилище старого Джекоба», — провозгласил Бакнер и остановил машину. Грисвилл увидел расчищенную поляну в лесу и на ней маленькую приземистую хижину в тени нависающих ветвей. Сосны здесь уступали место замшилым дубам и кипарисам. Хижина стояла на краю болота, поросшего буйной травой. Тонкая струйка дыма поднималась из дырявой трубы. Грисвилл следовал за шерифом. Тот толкнул дверь, висящую на кожаных петлях, и вошел внутрь. В комнате стоял полумрак. Единственное маленькое оконце почти не давало света. Старый негр, скорчившись у очага, наблюдал за котелком над пламенем. Он взглянул на вошедших снизу вверх, но даже не привстал. Он казался неимоверно старым даже для своих 100 лет. Лицо его было сплошной сеткой морщин. Глаза, некогда темные и живые, затуманились вслед за помрачившимся рассудком. Бакнер взглядом указал Грисвиллу на сплетенное из лозы кресло, а сам пододвинул себе грубо сколоченный табурет и уселся у очага лицом к старику. Глаза негра то блестели, то вновь затуманивались, словно разум его засыпал, уступая старости.
6: «Джекоб», — прямо сказал Бакнер, — «тебе пришло время говорить. Я знаю, что тебе известен секрет Бласенвилей. Я никогда тебя о нем не спрашивал, потому что меня это не касалось. Но прошлой ночью в поместье убит человек, и другой человек может быть вздернут на виселицу, если ты не расскажешь мне, что делается в проклятом старом доме».
3: «Бласенвилли», —
0: произнес старик, и голос его оказался ясным и звучным, а речь — не похожей на диалект черных людей, населявших здешние леса.
3: «Это были гордые люди, сэр. Гордые и жестокие. Некоторые из них погибли в войну, некоторые были убиты на дуэли. Мужчины, сэр. Некоторые умерли в поместье, в старом доме. Старый дом!»
0: Голос его вдруг перешел в бессвязное бормотание.
3: «Так что же дом?» — напомнил о себе шериф. «Мисс Элия была самой гордой из них и самой безжалостной. Ее ненавидели все черные люди, а больше всего Джоан. В венах Джоан текла кровь белых, и она тоже была гордой. А мисс Элия порол ее как рабыню».
6: «В чем тайна этого дома?» — настаивал Бакнер.
0: Туманная пелена вновь исчезла с глаз старика, и они стали темными колодцами, залитыми лунным светом.
3: «Тайна? Не понимаю, сэр».
6: «Много лет дом стоит под защитой этой тайны, и ты знаешь ключ к разгадке».
0: Старик помешал свое варево. Ясность рассудка, казалось, полностью вернулась к нему.
3: «Сэр, жизнь прекрасна даже для негра».
6: «Ты хочешь сказать, что кто-то убьет тебя, если ты расскажешь мне правду?» — быстро спросил Бакнер.
0: Но старик, казалось, снова погрузился в свои туманные видения, и бормотание его выглядело бредом.
3: «Не кто-то, не человек. Черные боги болот. Секрет мой неприкосновенен. Он охраняется большим змеем, богом всех богов. Он пошлет младшего братца, чтобы тот поцеловал меня своими холодными губами, маленького братца с белым полумесяцем на голове. Я продал свою душу большому змею, и за это он сделал меня творцом Зувемби».
0: Бакнер напрягся.
6: «Я уже слышал это слово», — сказал он мягко. «От умирающего человека, когда был еще ребенком, что оно означает?»
0: В глазах старика появился страх.
3: «Я что-то сказал? Нет, нет, я ничего не говорил!»
6: «Зувемби!» — торопил его Бакнер.
3: «Зувемби!»
0: — механически повторил старик, и глаза его прояснились.
3: «Зувемби раньше были женщины. На арабском берегу знают о них. Барабаны, в которые бьют по ночам на холмах Гаити, рассказывают о них. Творцы Зувемби — почетные люди Дамбала. Говорить о них белому человеку значит умереть. Это один из главных секретов змеиного бога».
6: «Ты говорил о Зувемби», — мягко перебил его Бакнер.
3: «Я не должен о них говорить».
0: Грисвилл внезапно понял, что старик думал вслух, слишком далеко погрузившись в свои грезы, чтобы понять, что он вообще говорит.
3: «Ни один белый человек не должен знать, что я плясал в черной церемонии и стал творцом зомби и Зувемби. Большой змей наказывает распущенные языки смертью».
6: «Зувемби — женщина», — поторопил его Бакнер.
3: «Была», — пробормотал старик. «Она знала, что я творец Зувемби.
1: Она пришла в мою хижину и просила зелья, отвар из костей змеи, крови летучей мыши-вампира и росы с вороного крыла. Раньше она плясала в черной церемонии и была готова к тому, чтобы стать Зувэмби. Черное зелье. Вот все, чего ей не доставало. Она была красива, я не мог ей отказать. «Кто?» – настойчиво спросил Бакнер, но голова старика поникла и упала на сохшуюся грудь. Ответа не было. Казалось, он задремал посреди разговора. Бакнер потряс его. «Ты дал зелье, чтобы сделать женщину Зувэмби? А что такое Зувэмби?» Старик беспокойно пошевелился, и раздалось сонное бормотание. «Зувэмби больше не человек. Она не знает ни родственников, ни друзей. Но она заодно с народами черного мира. Она повелевает оборотнями, демонами и животными, совами, петухами, мышами, змеями. Она может навлечь тьму, погасив маленький свет. Она уязвима для свинца и стали, но если ее не убить, она живет вечно. Она не ест человеческой пищи и живет, подобно летучим мышам в пещере или в заброшенном доме. Время ничего не значит для Зувэмби. Час, день, год — все равно. Она не говорит речью человека, но звуком своего голоса может притягивать людей, убивает их и повелевает безжизненным телом, пока оно не остынет. Пока течет кровь, труп подчиняется ей, и ей доставляет удовольствие убивать».
3: «Зачем же становится Зувэмби?» — спросил Бакнер.
1: «Ненависть!» — прошептал старик. «Ненависть и месть!»
3: «Ее имя было Джоан?» — спросил Бакнер. Это имя медленно просочилось сквозь пелену, окутывавшую разум чародея, и он встрепенулся, пробуждаясь от сна наяву. Глаза его снова стали ясными и заблестели, как морской гранит.
1: «Джоан!» — повторил он медленно. «Я давно уже не слышал этого имени. Кажется, я спал, джентльмен. Прошу прощения, но я ничего не помню. Старики точно собаки, любят вздремнуть у огня. Вы спрашивали меня о Бласенвиллях. Господа, если бы я сказал вам, почему не могу ответить, то вы назвали бы это простым суеверием. Но пусть бог белого человека будет моим свидетелем, я...»
3: Говоря это, он протянул руку за хворостом, вороша кучу валежника. Речь его оборвалась криком, когда он судорожно отдернул руку. И ужасная, бьющаяся, волочащаяся тварь повисла на ней. Она обвилась вокруг руки колдуна несколько раз и в молчаливой ярости раз за разом наносила удары своей клинообразной головой. Крича, старик свалился в огонь, опрокинув на себя котелок и разбрасывая угли. Бакнер выхватил из костра тяжелую головню и ударил ею по плоской голове змеи. Та соскользнула с руки старика, и Бакнер, чертыхаясь, отбросил пинком ноги ее извивающееся тело. Старый Джека больше не кричал. Он лежал спокойно, уставившись остекленевшими глазами в грязный потолок хижины.
2: «Мертв?» – прошептал Грисвелл.
3: «Мертв, как Иуда Искариот», – согласился Бакнер, хмуро глядя на извивающуюся змею. «Эта чертова гадина вогнала столько яду в его вены, что хватило бы на дюжину здоровых молодых парней. И все же я думаю, что его убил страх».
2: «Что же теперь мы будем делать?»
3: «Оставим тело здесь на койке. Дикие свиньи не повредят его, если хорошенько закрыть дверь. Завтра мы отвезем тело в город, а сегодня ночью у нас есть другая работа. Пойдем». Грисвилл старался не прикасаться к трупу, когда помогал шерифу положить старого Джекоба на койку, а затем, спотыкаясь, вышел из хижины. Солнце опускалось за горизонт, пламенея меж черных стволов. Они молча забрались в машину и поехали обратно.
2: «Он сказал, что большой змей пошлет своего младшего брата», — пробормотал Грисвелл.
3: «Чепуха!» — буркнул Бакнер. «Змеи любят тепло, и болото просто кишит ими. Эта змея подобралась к костру и свернулась среди сучьев. Старый Джека потревожил ее, и она напала. В этом нет ничего сверхъестественного». После короткой паузы он добавил чуть дрогнувшим голосом. «Впрочем, я первый раз вижу, чтобы гремучая змея напала без предупреждения, и впервые вижу гремучку с белым полумесяцем на затылке».
2: Они свернули на главную дорогу, и Грисвелл снова заговорил. «Вы думаете, что мулатка Джон пряталась в доме все эти годы?»
3: «Вы слышали, что сказал старый Джекоб?» — сурово ответил шериф. «Время ничего не значит для Зувэмби».
2: Они сделали последний поворот, и Грисвелл собрался с духом. При виде дома, вздымающегося черной громадой на фоне заката, он закусил губу, чтобы не закричать. Мысли о таящемся во мраке чудовище вновь завладели им. «Смотрите», — прошептал он пересохшими губами, когда они остановились у поместья. Бакнер хмыкнул. С балюстрад галереи вспорхнула стая голубей, и облаком черных крапинок понеслась по багровому небу.
0: Глава 3. Зов Зувемби. Они сидели, боясь пошевелиться, пока последний из голубей не скрылся вдали. «Ну вот, наконец-то и мне довелось их увидеть», — проговорил Бакнер.
2: «Может быть, это суждено только обреченным», — прошептал Грисвилл. «Вспомните того бродягу».
0: «Мы скоро узнаем это», — спокойно ответил шериф, выбираясь из машины. Но Грисвилл заметил, что рука его непроизвольно потянулась к кобуре. Дубовая дверь все так же болталась на сломанных петлях. Звуки шагов по каменному полу гулко отдавались в пустой прихожей. Слепые окна горели пламенем заката. Войдя вслед за Бакнером в просторный холл, Грисвилл отметил цепочку черных отметин на полу, обозначавших последний путь Джона Браннера. Бакнер расстелил в пылу захваченное из машины одеяло. «Я лягу ближе к двери», — сказал он, — «а вы туда, где спали прошлой ночью».
2: «Не разжечь ли нам огонь в камине?» — спросил Грисвилл, ужасаясь мысли о тьме, которая нахлынет из леса, когда кончатся короткие сумерки.
0: «Зачем? У нас есть фонари. Мы ляжем в темноте и посмотрим, что будет дальше. Вы умеете пользоваться оружием?»
2: «Думаю, что смогу. Я никогда не стрелял из револьвера, но знаю, как это делается».
0: «Хорошо, тогда предоставим стрельбу мне». Бакнер сел, скрестив ноги, на одеяло и, опустошив барабан своего огромного кольта, проверил каждый патрон перед тем, как вставить его обратно. Грисвилл нервно ходил взад-вперед, провожая тоскливым взглядом умирающий закат, подобно скупцу, взирающему на отбираемое у него золото. Облокотясь одной рукой на рамку камина, он посмотрел вниз, на залу, покрытую пылью. Возможно, этот огонь разжигала сама Элизабет Бласенвиль более 40 лет тому назад. Мысль эта еще больше расстроила его. Он чертыхнулся и пнул пепел носком ботинка. Что-то мелькнуло среди головешек. Клочок бумаги, желтый от старости. Нехотя Грисвилл нагнулся и вытащил из-под слоя пепла тетрадь в рассыпающемся картонном переплете.
7: «Что это вы там нашли?» — осведомился шериф, опуская револьвер.
2: «Старую тетрадь, похожая на чей-то дневник. Страницы исписаны, но чернила сильно выцвели, а бумага в таком состоянии, что ничего не разобрать. Как вы думаете, почему она не сгорела в камине?»
7: «Брошена туда, когда огонь уже погас», — предположил Бакнер.
0: «Может быть, кто-то нашел ее и забросил в камин, кто-то из воровавших мебель. Очевидно, он не умел читать».
2: Грисвилл перелистал мятые листы, напряженно всматриваясь при свете гаснущего заката в поблекшие каракули. Внезапно он выпрямился. «Вот здесь, разборчиво, слушайте!» Он начал читать. «Я знаю, что в доме есть кто-то, кроме меня. Я слышу, как он ходит по дому ночью, когда садится солнце, и сосны снаружи теряются во мраке. Часто по ночам я слышу, как кто-то скребется под моей дверью. Кто это? Одна из моих сестер или тетушка Селия? Если это так, то зачем ей красться по собственному дому? И зачем, потянув ручку двери, она тихо уходит, когда я спрашиваю, кто там? Нет, нет, я боюсь. Господи, что мне делать? Я боюсь оставаться здесь, но куда же мне идти?»
7: «Боже!» — воскликнул Бакнер. «Похоже, это дневник Элизабет Бласенвиль. Продолжайте».
2: «Не могу прочесть остального», — ответил Грисвилл. «После этих страниц я могу разобрать только несколько строчек». Он прочел. «Почему негры сбежали, когда исчезла тетушка Селия? Сестры мои мертвы, я знаю, что они мертвы. Я чувствую, что они умерли ужасно, в страхе и в темноте. Но почему, почему? Если кто-то убил тетушку Селию, то зачем ему убивать моих бедных сестер? Они были так добры к неграм, если только Джоан...»
0: Он остановился, тщетно разыскивая продолжение. Оторван кусок страницы. «Здесь есть еще запись под другой датой, то есть я думаю, что это дата. Начинается с полуслова. Ужасная вещь, на которую намекала старая негритянка. Она назвала Джекоба и Джоан, но ничего не объяснила. Может быть, она боялась. Здесь неразборчиво. А затем, нет-нет, как это может быть? Она мертва или ушла? Пусть она родилась и воспитана в Вест-Индии и не раз намекала, что посвящена в какие-то темные таинства. Как она могла стать таким чудовищем? Это ужас! Боже, разве бывают такие вещи? Я не знаю, что думать. Если это она бродит ночью по дому, копошится у моей двери и свистит так дьявольски сладко. Нет-нет, я наверняка схожу с ума. Если я останусь здесь, я умру так же ужасно, как и сестры. Уж в этом-то я уверен».
2: Бессвязная хроника кончилась так же внезапно, как и началась. Грисвилл, поглощенный разглядыванием неразборчивых строчек, не заметил, как пришла тьма. Бакнер давно уже освещал рукопись своим фонарем. Оторвавшись от чтения, Грисвилл вздрогнул и бросил быстрый взгляд в темный холл. «Что вы об этом скажете?»
6: — спросил он. «То, что я и подозревал», — ответил Бакнер. «Эта мулатка Джоан превратилась в Зувемби, чтобы отомстить мисс Элли. Вероятно, свою ненависть к хозяйке она перенесла и на всю семью. Она принимала участие в колдовских обрядах на своем родном острове и была готовой, как сказал старый Джекоб. Все, чего ей не хватало, это черное зелье, и Джекоб снабдил ее им. Она убила мисс Элли и трех ее племянниц-сестер. Она убила бы и Элизабет, да помешала случайность. Она скрывается все эти годы в старом доме, как змея в развалинах».
2: «Но зачем ей понадобилось убивать Браннера?»
6: «Вы же слышали, что сказал старый Джекоб», — напомнил шериф. «Убивать людей доставляет Зувемби удовольствие. Она заманила Браннера наверх и проломила ему голову, а потом, вооружив труп топором, направила его вниз, чтобы убить вас его руками. Ни один суд не поверит этому, но если мы предъявим суду ее тело, этого хватит, чтобы доказать вашу невиновность. Моему слову поверят, а я скажу, что Браннера убила она. Джекоб сказал, что ее можно убить. Впрочем, отчитываясь перед судом, я не буду вдаваться в подробности».
2: «Но она смотрела на нас с лестницы и через балюстраду», — пробормотал Грисвелл. «Почему же мы не обнаружили ее следов на лестнице?»
6: «Возможно, вам это приснилось. Или Зувемби может внушать какие-то видения. К черту! Зачем пытаться объяснить то, что выше нашего понимания? Пора приступать к нашей вахте!»
2: «Не выключайте свет!»
6: — непроизвольно воскликнул Грисвелл, но все же взял себя в руки.
2: «Нет, конечно, гасите его. Мы должны лежать в темноте, как...» — он запнулся. «Как в тот раз».
6: Но страх, словно тошнота, подступил к нему, когда комната погрузилась во тьму. Он лежал и дрожал, слушая, как неистово стучит его сердце. «Вест-Индия, наверное, самое гиблое место в мире», — задумчиво проговорил Бакнер. Голубая сталь Кольта мерцала поверх его одеяла. «Я слышал о зомби, оживших мертвецах. Но никогда до этого я не знал о Зувемби. Очевидно, колдуны могли состряпать какое-то средство, вызывающее помешательство у женщин. Но это не объясняет гипнотических снов, необыкновенную долговечность, способность управлять трупами. Нет, Зувемби не может быть просто одержимой женщиной. Это чудовище, нечто большее, чем человеческое существо. Оно порождено волшебными силами черных болот и джунглей».
2: Его голос стих, и в темноте Грисвилл слышал стук собственного сердца. Снаружи, в черном лесу, устрашающе выл волк и ухали совы. Тишина ушла снова, как черный туман. Грисвилл заставил себя лежать спокойно. Казалось, время остановилось. Он чувствовал себя так, будто что-то душило его. Неопределенность становилась невыносимой. При попытке овладеть сжатыми в комок нервами, его лоб покрылся холодным потом. Он сжал зубы и держал их так, пока челюсти не свело болью. Ногти его глубоко впились в ладони. Он не знал, чего ждет. Дьявол появится вновь, но в каком облике? Будет ли это ужасно сладостный свист, или шаги босых ног по скрипящим ступеням, или же внезапный удар топора из темноты? Кого выберет в этот раз, его или Бакнера? Быть может, Бакнер уже мертв? Грисвилл ничего не видел в темноте, но слышал ровное дыхание шерифа. Бакнер, очевидно, имел стальные нервы. Но был ли это Бакнер? Может быть, дьявол уже пришел и занял его место, с кровожадным злорадством выцеливая следующий удар? Тысячи леденящих фантазий копошились в мозгу Грисвелла, сливаясь в сплошной ужасный кошмар. Он понял, что сойдет с ума, если тотчас же не вскочит на ноги и не бросится, дико крича, прочь из этого проклятого дома. Даже страх перед виселицей не мог удержать его здесь. Но не успел он пошевелиться, как дыхание Бакнера изменилось, и Грисвелл почувствовал себя так, словно его окатили ведром ледяной воды. Откуда-то сверху, от лестницы, раздался дьявольский сладкий свист. Инстинкт Грисвелла сработал, погрузив его мозг во тьму более глубокую, чем окружавший его непроглядный мрак. В течение некоторого времени он находился в абсолютной прострации, а затем ощущение движения проникло в его пробуждающееся сознание. Он бежал как сумасшедший, спотыкаясь о неровности дороги. Все вокруг него заполняла тьма, и он бежал вслепую. Он смутно сообразил, что, должно быть, вырвался из дома и пробежал несколько миль, прежде чем мозг его снова стал работать нормально. Ему было все равно. Смерть на виселице за убийство, которое он не совершал, и вполовину не ужасала его так, как мысль о возвращении в этот дом кошмара. Он был одержим единственным побуждением – бежать, бежать, бежать, как он бежал сейчас вслепую, не останавливаясь, пока не иссякнут силы. Туман все еще окутывал его разум, но он почувствовал смутное удивление. Почему не видно звезд сквозь ветви деревьев? Он желал видеть, куда он бежит. Он чувствовал, что взбирается на холм, и это было странно, так как он знал, что на несколько миль в округе не было никаких холмов. Затем впереди и вверху появилось тусклое свечение. Он взбирался навстречу свечению, ступая на выступы, которые принимали все более симметричную форму. Затем ужас пронзил его. Он понял, что все это время на уши его давил звук, странный, насмешливый свист. Звук его рассеял туман. Но что это? Где он находился? Пробуждение и ясность мысли были ошеломляющими, словно удар топора. Он не бежал по дороге и не взбирался на холм. Он поднимался по лестнице. Он все еще был в доме Бласенвилли, и он поднимался по лестнице. Нечеловеческий вопль сорвался с его губ, и, заглушая все, сумасшедший свист перешел в зловещий демонический рев звериного торжества. Он попытался остановиться, повернуть назад или хотя бы прижаться к балюстраде. Собственный вопль нестерпимо звенел в его ушах. Его сила воли была смята. Грисвилла больше не существовало, у него не было разума. Он уронил свой фонарь и забыл о лежащем в кармане оружии. Он не владел своим телом. Ноги двигались неуклюже, работая словно части механизма, подчиненные внешней силе. Стуча по ступеням, они влекли его вверх, навстречу мерцающему дьявольскому пламени. «Бакнер!» — молил он. «Бакнер, помогите мне, ради бога!» Но крик застрял в горле. Грисвилл достиг верхней площадки. Он уже шел внутрь холла. Свист притих и исчез совсем. Но импульс чужой воли влек его по-прежнему. Он не видел, откуда исходит тусклое свечение. Казалось, оно шло с разных сторон. Затем он увидел маленькую гибкую фигуру, приближающуюся к нему. Она была похожа на женщину, но ни у одной женщины не могло быть такого ужасного лица, отвратительно желтого, наполненного безумной жаждой убийства. Он попробовал закричать при виде этого лица и блеска стали в занесенной когтистой лапе. Но его язык отказался повиноваться ему. Затем позади него что-то оглушительно грохнуло. Тени были развеяны языком пламени, осветившим падающую назад отвратительную фигуру. Раздался пронзительный, нечеловеческий вопль. Во тьме, последовавшей за вспышкой, Грисвилл упал на колени и закрыл лицо руками. Он не слышал голоса Бакнера, и лишь рука шерифа, встряхнувшая его за плечо, вывела его из обморочного состояния. Свет ослепил его. Мигая, прикрывая глаза рукой, Грисвилл взглянул в лицо шерифу. Тот был бледен.
7: «Вы ранены? Боже, вы ранены? Этот мясницкий топор?»
2: «Я не ранен», — промямлил Грисвилл. «Вы выстрелили вовремя. Но, дьявол, где она? Куда она делась?»
7: «Слушайте».
2: Откуда-то из глубины дома доносились отвратительные хлопающие звуки, словно что-то извивалось и билось в предсмертных конвульсиях.
7: «Джека был прав», — угрюмо сказал шериф. «Свинец может их убивать. Я уложил ее. Все в порядке. Нельзя было использовать фонарь, но света и так хватило. Когда этот свист завладел вами, вы чуть не наступили на меня. Я знал, что вы загипнотизированы или не в себе, и пошел следом за вами по лестнице. Я держался позади вас. Пришлось согнуться, чтобы она меня не заметила. Я долго медлил, прежде чем выстрелить. Вид ее чуть не парализовал меня. Смотрите». Луч фонаря скользнул вдоль холла. Там, где раньше была видна сплошная стена, теперь зиял темный проем. «Дверь в потайную комнату, которую нашла мисс Элизабет», — взволнованно сказал Бакнер. «Идемте». Он побежал через холл, и Грисвилл машинально последовал за ним. Хлопанье и возня доносились именно со стороны этой новой двери, но сейчас они уже прекратились. Свет обрисовал узкий коридор, подобный туннелю, который был проделан в толстой стене старого дома, и, колеблясь, шериф нырнул в темноту. «Наверное, она не может думать как человек», — рассуждал он вслух, освещая себе дорогу. «Но раз прошлой ночью у этой твари хватило ума замести следа вчера вечером, чтобы мы не смогли выследить ее и, возможно, обнаружить эту панель. Да, здесь ее комната. Тайная комната дома Бласенвилли». Грисвилл закричал. «Боже мой, это та самая комната без окон, с тремя повешенными, которая мне приснилась!» Луч фонаря, обежав стены круглой комнаты, внезапно остановился. В широком круге света виднелись три фигуры, три маленькие сморщенные мумии в ислевших платьях прошлого века. Их ноги отделяло от пола не менее фута, и сами они были подвешены за вытянувшиеся шеи к цепям, свисающим с потолка.
6: «Три сестры Бласенвиль», — прошептал Бакнер. «В любом случае, мисс Элизабет не была сумасшедшей».
2: «Смотрите».
6: Грисвилл с трудом заставил голос повиноваться.
2: «Там! Там, в углу!»
6: Свет фонаря двинулся и тут же замер.
2: «Неужели это когда-то было женщиной?»
6: Прошептал Грисвилл, содрогаясь.
2: «Это ужасное желтое лицо! Эти руки с черными когтями, словно у зверя! И все же это был человек! На ней обрывки старого бального платья! Почему служанка-мулатка носила такое одеяние?»
6: «Вот где было ее логово в течение 40 лет!» Не слушая его, проговорил Бакнер, глядя на мертвую тварь, распростертую в углу. «И это оправдывает вас, Грисвелл. Помешанная женщина с топором. Вот все, что нужно знать властям. Боже, что за место! И какую дьявольскую натуру надо было иметь с самого начала, чтобы предаваться этим колдовским обрядам!»
2: «Женщина-мулатка?» – прошептал Грисвелл, предчувствуя новое ужасное открытие.
6: Бакнер покачал головой. «Мы неправильно поняли бормотание старого Джекоба, как и то, что написала мисс Элизабет. Она должна была знать правду, но семейная гордость не позволила ей сказать правду. Грисвелл, теперь я понял, мулатка отомщена не так, как мы предполагали. Она не пила черного зелья, которое приготовил для нее старый Джекоб. Зелье предназначалось для другой, подмешать в еду или в кофе. А потом Джоан убежала, посеяв семена зла».
2: «Так значит, это не мулатка?» — спросил Грисвелл.
6: «Когда я увидел ее там, в холле, я уже знал, что она не мулатка. Даже в этих искаженных чертах лица отражается ее наследственная красота. Я видел ее портрет и не могу ошибиться. Здесь лежит существо, когда-то бывшее Селли Бласенвиль».
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

Фрэнк Герберт. Дюна. Контролируйте выпуск денег и суды. Все же прочее оставьте толпе. Так советует вам падишах император. И он же учит: если хотите иметь прибыли, вы должны править. Да, в его словах есть правда. Но, спрашиваю я себя, кто есть толпа и кем правят? Принцесса и Рулан, Аракис пробуждающийся, приводится текст тайного послания Муаддиба Лансрааду. Джессике пришла нежданная мысль. Пауль, может быть, именно сейчас проходит испытание. Они хотели скрыть это от меня, но это же ясно. И Чани вот уехала по какому-то загадочному делу. Джессика сидела в покоях для отдыха. Выдалась тихая минутка между ночными уроками. Комната была уютная, хотя и не такая большая, как та, которую ей предоставили в Сиетче Табр, незадолго до того, как они бежали, спасаясь от погрома. Но и тут на полу лежали толстые ковры, мягкие подушки, под рукой низкий кофейный столик, многоцветные драпировки на стенах и плавающие лампы под потолком, льющие мягкий желтоватый свет. Разумеется, комната насквозь пропиталась едким кисловатым запахом фрименского сиетча. Только теперь этот запах ассоциировался у нее с безопасностью. И все-таки она знала, что эти стены никогда не станут родными для нее, что она никогда не сумеет преодолеть чувство отчужденности. Напрасно пытались ковры и драпировки скрыть суровость этих каменных стен. Из коридора доносились слабые, приглушенные стенами и расстоянием, звуки барабанов, металлическое бряцание, хлопки в ладоши. Это, знала Джессика, праздновали рождение ребенка. Скорее всего, родила Субия по времени срок ее. И, конечно, скоро этого синеглазого ангелочка принесут к преподобной матери, к ней, для благословения. Кроме того, она знала, что ее дочь Илья, конечно, будет на праздник и ей подробно все расскажет. А для ночной поминальной молитвы время еще не пришло. Да никто бы и не начал праздник рождения ребенка обрядом оплакивания тех, кто был захвачен в рабство на Паритрине, на Белотейгезе, на Рассаке, на Хармантепе. Джессика вздохнула. Конечно, она понимала, что на самом деле старается сейчас отвлечься от мыслей о сыне и об угрожающих ему смертельных опасностях,

Кофримены в своих сиетчах жили лучше, чем пионы грабинов. А с другой стороны, во время хаджров в пустыне фрименам приходится выносить куда больше, чем любому из рабов Харконненов. Занавеси подле нее раздвинулись, в образовавшуюся щель просунулась темная рука, поставила на столик чашку и исчезла. От чашки поднимался аромат кофе, щедро сдобренного пряностью. «С праздничного стола», — подумала Джессика. Она взяла чашку и принялась прихлебывать из нее, улыбаясь. «В каком другом обществе? Во всей известной вселенной, — спросила она себя, — мог бы некто, занимающий столь же заметное положение, без опаски, пить неизвестно кем приготовленный и неизвестно кем поданный напиток? Теперь-то я, конечно, могла бы изменить внутри себя любой яд, но подавший мне кофе об этом не знает». Она допила кофе. Горячий вкусный напиток придал ей сил и бодрости. «И еще», — подумала она, — «ну в каком еще обществе так непринужденно и естественно оберегали бы ее покой и уединение? Даритель лишь подал подарок, а сам и не показался. И сам подарок был послан ей с любовью и уважением, и лишь с крошечной толикой страха. Да, и еще одна сторона случившегося. Стоило ей подумать о кофе, и он тут как тут. Но телепатия здесь ни при чем. Это все Тау. Единство общины Сиетча. Компенсация за то, что пряность, пусть слабый, но все-таки яд. Большинству было недоступно просветление, сошедшее на нее благодаря пряности. Их этому не учили и к этому не готовили. Их разум отвергал то, что не мог понять. Но все же зачастую община вела себя как единый организм и ощущала себя таковым. Мысль о совпадениях им даже в голову не приходила. «Прошел ли Пауль испытание в песках?» — снова спросила себя Джессика. «Удалось ли ему? Он должен суметь. Но даже с лучшим может произойти несчастный случай. На то он и случай. Как же трудно ждать. Главное — это скука. Ждешь, ждешь, и постепенно тебя одолевает скука ожидания. А ожидание занимало в их жизни немало места. «Мы здесь уже больше 2 лет, — думала она, — и придется ждать по крайней мере еще вдвое дольше, прежде чем мы сможем попытаться отбить араки сухарконненского управителя, у Мудир-Нахья, у зверя Раббана». «Преподобная?» Голос за занавесью принадлежал Харе, второй женщине дома Пауля. «Да, Хара, войди». Занавеси раздвинулись, Хара скользнула внутрь. На ней были сандалии для ношения в Сиетче и красно-желтый халат с короткими, открывавшими руки почти до плеч рукавами. Черные волосы разделены посредине пробором, гладко зачесаны назад и смазаны маслом, точно над крылья какого-то жука. Хищное, словно вытянутое вперед, лицо напряженно нахмурено. За ней вошла Алия, девочка чуть старше 2 лет. Увидев дочь, Джессика, как часто бывало, поразилась сходству Алии с Паулем в том же возрасте. Тот же серьезный вопросительный взгляд, те же темные волосы, тот же упрямый рот, но были и отличия. Из-за них большинству взрослых становилось не по себе в присутствии Алии. Девчушка-малышка, не так давно начавшая даже ходить, вела себя со взрослым спокойствием и уверенностью. Взрослых шокировало, когда она смеялась над тонкой игрой слов, двусмысленными каламбурами, которыми перебрасывались мужчины и женщины. А иногда Алия своим шепелявым голоском, не всегда внятным, из-за неокрепшего еще мягкого неба, вставляла такие лукавые замечания, которые подразумевали жизненный опыт отнюдь не 2-летнего младенца. Хара, не без раздражения вздохнув, тяжело опустилась на подушки и с подлобья взглянула на девочку. «Алия, подойди», — поманила Джессика дочь. Та подошла к матери, тоже села на подушку, ухватила ее руку.

0: Телесный контакт, как всегда, восстановил и контакт сознаний, существовавший между ними еще до рождения Алии. То были не общие мысли у обеих, не ТП, хотя и такое случалось, если Алия прикасалась к матери в момент, когда Джессика преобразовывала меланжевый яд для церемоний. Но это было нечто большее. Непосредственное восприятие другой живой искры. Острое чувство единства на уровне нервной системы, делавшее их и эмоционально единым целым. Джессика в формальной манере, подобающей в обращении с домашними ее сына, обратилась к Харе. «Субахулька Хархара, как чувствуешь ты себя этой ночью?» В том же традиционно формальном ключе та ответила: «Субахуннар, у меня все в порядке в эту ночь». Она произнесла приветственную формулу почти без выражения и снова вздохнула. Джессика почувствовала, что Алия смеется про себя. «Гханима моего брата мной недовольна», — объяснила она, слегка шепелявя. Джессика, разумеется, не могла не отметить, что Алия назвала Хару «Гханима». Так у фриманов называют добытый в бою трофей. Причем обычно такой предмет, который более не использовался по первоначальному прямому назначению, так, безделушка и на память о победе. К примеру, наконечник копья, подвешенный к занавеске в качестве грузика. Хара метнула на девочку сердитый взгляд. «Не нужно меня оскорблять, дитя. Я свое место помню». «И что ты на этот раз натворила, Алия?» — спросила Джессика. За нее ответила Хара. Сегодня она не только отказалась играть с другими детьми, но и влезла куда... «Я спряталась за занавеской и смотрела на рождение ребенка Субии», — объясняла Алия. «Это мальчик. Он все кричал, кричал, но у него и легкие. Ну и когда я увидела, что он покричал достаточно...» «Она подошла и коснулась его», — возмущенно сказала Хара. «И он замолчал. А ведь всякий знает, что фрименский ребенок должен как следует выкричаться, если он всеедче, потому что он больше не должен будет кричать или плакать, чтобы не выдать нас во время хаджра». «А он и выкричался», — сообщила Алия. «Я только хотела прикоснуться к его искорке, ну, к жизни. Только и всего. А когда он ощутил меня, он больше не хотел плакать». «Разговоров прибавится», — пробурчала Хара. «Но ребенок Субии здоров?» — спросила Джессика. Она видела, что Хара чем-то сильно встревожена. «Здоровее не бывает», — ответила Хара. «И все знают, что Алия ему не повредила, и, в общем, не рассердились, что она его трогала. Тут другое». Хара пожала плечами. «Все дело в странности моей дочери», — спросила Джессика. «В том, что она говорит не как ребенок ее лет и знает вещи по возрасту ей неположенные, например, образы из прошлого». «Но откуда ей знать, например, как выглядел какой-то там ребенок на Беллатой Гейзе?» «Так он же похож!» — возмущенно сказала Алия. «Мальчик Субии в точности, как сын Митхи, что родился перед самым уходом». «Алия!» — строго сказала Джессика. «Я же тебя предупреждала». «Но, мама, я же сама видела и...» Джессика покачала головой. На лице Хары было написано сильное беспокойство. «Кого же я родила?» — спросила себя Джессика. «Она уже в миг рождения знала столько же, сколько я, даже больше. Все, что открылось с помощью преподобной матери в коридорах прошлого». «Дело не только в том, что она сказала», — мрачно проговорила Хара. «Тут и другое. Ее упражнение, например, сядет и уставится в скалу, и только один какой-нибудь мускул дергается возле носа или на пальце, или...» «Бенегессеритские упражнения?» — кивнула Джессика. «Ты же знаешь про них, Хара. Надеюсь, ты не собираешься отказывать моей дочери в наследственности». «Тебе известно, преподобная, что для меня такие вещи ничего особенного не значат», — ответила Хара. «Но люди-то шепчутся. Я чувствую опасность. Они говорят, что твоя дочь демон, что другие дети отказываются с ней играть, что она...» «У нее слишком мало общего с другими детьми», — сказала Джессика. Какой она демон? Просто она... Конечно, она не демон. Джессика поразилась, с какой горячностью Ха рассказала это. Она перевела взгляд на Алию. Девочка как будто совершенно ушла в свои мысли, как будто ждала чего-то. Джессика вновь обернулась к Харе. «Я уважаю домашних моего сына», — сказала Джессика, а Алия пошевелилась у нее под рукой. «Ты можешь открыто говорить со мной обо всем, что тебя тревожит». «Недолго мне быть в его доме», — ответила Хара. «Я ждала до сих пор ради своих сыновей, ради всего, чему они научились, как сыновья Усула. Это немного, но это все, что я могла им дать, ведь все знают, что я не делю ложе с твоим сыном». Алия, теплая в полудреме, опять шевельнулась под рукой матери. «Но, тем не менее, ты могла бы стать хорошей подругой и помощницей моему сыну», — сказала Джессика, и добавила про себя, потому что не переставала думать об этом. «Только не женой». А от этой мысли было, конечно, недалеко и до другой, более важной, что как заноза постоянно мучила ее. Всеедчи уверенно говорили, что союз ее сына с Чани стал уже настоящим супружеством. «Я-то люблю Чани», — подумала Джессика. И тут же напомнила себе, что любви, может быть, придется уступить дорогу политическим соображениям, вопросам короны. Монархи, как известно, редко женятся по любви. «Думаешь, я не знаю, что ты готовишь для сына?» — продолжала Хара. «Ты о чем?» — строго спросила Джессика. «Ты хочешь объединить все племена под его рукой. Разве это плохо? Я вижу опасность для него, и Алия — часть этой опасности». Алия теснее прижалась к матери. Теперь она открыла глаза и внимательно смотрела на Хару. «Я же смотрела на вас», — сказала та. «Как вы касаетесь друг друга? И Алия для меня родная плоть, ведь она сестра тому, кто как брат мне. Я присматривала за ней и берегла ее с тех пор, когда она была совсем крошкой. С той самой Рзии, после которой мы укрылись здесь, и я многое видела». Джессика кивнула. Она чувствовала, как в Алие нарастает тревога. «Ты понимаешь, о чем я говорю», — продолжала Хара. «Как с первого дня она понимала все, что мы говорим ей, а разве знал свет другого ребенка, который бы в столь раннем детстве так знал и соблюдал водную дисциплину? И разве был, когда ребенок, чьими первыми словами к няньке было бы «Я люблю тебя, Хара»?» Хара прямо посмотрела на Алию. «Почему, как ты думаешь, я терплю все ее подковырки и оскорбления? Потому что знаю, что на самом деле она на меня худо не держит». Алия подняла глаза на мать. «Да, преподобная, я тоже умею думать», — сказала Хара. «Я сама могла бы стать соединой, и что я видела, то видела». «Хара», — Джессика пожала плечами. «Я не знаю, что сказать». И она поразилась собственным словам, потому что это буквально была чистая правда. Она не знала, что сказать. Алия выпрямилась, развернула плечики. Джессика поняла, время ожидания прошло. Алией владело сложное чувство, смесь решимости и грусти. «Мы совершили ошибку», — сказала Алия. «Теперь нам нужна Хара». «Это случилось во время обряда семени», — проговорила Хара. «Когда ты, преподобная, преобразовывала воду жизни, когда Алия еще жила, нерожденная в твоем чреве». «Нам нужна Хара?» — удивленно повторила про себя Джессика. «А кто еще может поговорить с людьми? Помочь им хотя бы начать понимать меня?» — ответила девочка. «И что ты хочешь, чтобы она сделала?» — спросила Джессика. «Она уже знает, что ей делать». «Я расскажу им правду», — сказала Хара, и ее лицо показалось вдруг им старым и грустным. Оливковая кожа собралась в хмурые морщинки на лбу, а в острых чертах проглянуло настоящее колдовство. Хара стала похожа на ведьму. Я скажу им, что Алия только притворяется маленькой девочкой, а на самом деле и не была ею никогда». Алия покачала головой. По ее щекам потекли слезы, и Джессика ощутила волну ее печали, как свою собственную печаль. «Я знаю, что я урод», — прошептала Алия. Взрослые слова и интонации из детских уст прозвучали подтверждением горькой истины. «Никакой ты не урод», — оборвала ее Хара. «Кто посмел сказать тебе такое?» Джессика вновь поразилась яростной силе голоса Хары и готовности, с какой она бросилась на защиту Алии. И Джессика поняла, Алия рассудила верно, Хара им нужна. Племя поймет ее слова и чувства, ибо было очевидно, что она любит Алию как свое собственное дитя. «Так кто это сказал?» — повторила Хара. «Никто». Уголком материнской абы Алия вытерла слезы, разгладила смятый и промокший край ткани. «Ну так и ты не говори такого!» — велела Хара. «Да, Хара». «Ну, а сейчас, — сказала Хара, — можешь все рассказать мне, чтобы я рассказала другим. Итак, что с тобой случилось?» Алия сглотнула, подняла взгляд на мать. Джессика кивнула. «Однажды я проснулась, — проговорила Алия. Это было как пробуждение ото сна. Вот только я не помнила, чтобы засыпала перед этим. Я была в каком-то теплом темном месте, и я испугалась». Слушая шепелявящий голосок дочери, Джессика вспомнила тот день, огромную пещеру. «Когда я испугалась, — продолжала девочка, — я попыталась выбраться из этого места, но выхода не было. Потом я увидела искорку, то есть не совсем увидела, эта искорка была прямо там, со мной, мы были вместе, и я ощутила эмоции, исходившие от нее. Она меня утешала, успокаивала, обещала, что все будет хорошо, это была моя мать». Хара вытерла глаза и ободряюще улыбнулась Лие, но все-таки глаза фрименки диковато поблескивали. Хотя казалось, будто Хара хочет и глазами слушать рассказ Алии. Что можем мы знать о том, что думает она, с ее уникальным опытом, воспитанием и наследственностью, подумала Джессика. «Но как только я успокоилась и почувствовала себя в безопасности, — рассказывала Алия, — появилась еще одна искра. Тут-то все и случилось. Этой третьей искрой была преподобная мать. Она передавала маме многие жизни, все, что у нее было. И я была с ними и все видела. Все-все. И потом все кончилось. И я была уже всеми ими, и еще другими, и самой собой, только мне пришлось очень долго искать себя. Там было слишком много других». «Это было жестоко», — проговорила Джессика. «Никто не должен так пробуждаться к жизни». «Но всего поразительнее то, что ты сумела принять все, что с тобой случилось». «А что мне оставалось?» — пожала плечиками Алия. «Я не знала, как оттолкнуть все это, или спрятать свое сознание, или закрыть его, отгородиться. Все просто случилось. Все это». «Но мы же не знали», — пробормотала Хара. «Когда мы давали твоей матери воду, чтобы она изменила ее, мы не знали, что она уже носит под сердцем тебя». «Не печалься об этом, Хара», — сказала Алия. «Да и мне себя жалеть не стоит. В конце концов, тут и порадоваться можно. Я ведь преподобная мать. У племени, значит, две преп...» Она замолчала и, склонив голову, прислушалась. Хара, сидевшая на пятках рядом с ней, откинулась назад, пораженно уставилась на Алию, затем подняла взгляд на Джессику. «Неужели ты даже не подозревала?» — спросила Джессика. «Ш-ш-ш!» — поднесла палец к губам Алия. Из-за занавеси, отделявшей комнату от коридора Сиетча, доносился далекий ритмичный напев. Он стал громче. Теперь были слышны слова «Яй-яй-яум! Яй-яй-яум! Музейн-валлах! Яй-яй-яум! Музейн-валлах!» Хор приблизился, прошествовал мимо входа в Яли, Голоса наполнили все комнаты. Постепенно звук удалился. Когда он почти затих, Джессика начала обряд, скорбно возвестив. То было в Рамадан, и апрель стоял на Белет-Эйгейзе. «Семья моя сидела в нашем бедном дворике», — подхватила Хара. «И воздух был умыт влажной пылью фонтанной струи, и простирала ветви дерева, и протегюли висели на них круглые и яркие, только руку протяни. Стояла корзина, полная мишмиши и баклавы, и рядом кувшины с либаном, все доброе пища и питье. Мир был над нашими садами и пастбищами, и мир в домах наших, и был мир по всей земле». «Итак, полна счастья была жизнь, покуда не явились враги», — продолжила Алия. «Кровь стыла в жилах от криков друзей моих», — сказала Джессика, и почувствовала, как сквозь все жизни, влившиеся в ее память, приходят кровавые воспоминания. «Ла-ла-ла», — стенали женщины, — опять вступила Хара. «И вот ворвались в мой муштамаль налетчики и бросились на нас. Кровь капала с их клинков, и то была кровь наших мужчин». Снова была очередь Джессики. Они замолчали, как замолчали люди по всему Сиетчу, во всех его помещениях, вспоминая и не давая угаснуть давнему горю. Наконец Хара произнесла слова, завершавшие ритуал, и эти слова прозвучали так жестко, как Джессике не приходилось еще их слышать. «Никогда не простим и никогда не забудем». В задумчивой тишине, наставшей после этих слов, они услышали неясные голоса людей, шелест множества одежд. Джессика почувствовала, что за занавесью кто-то стоит. «Преподобная?» Женский голос. Джессика узнала его. «Тартар». Одна из жен Стилгара. «В чем дело, Тартар?» — спросила Джессика. «Дурные вести, преподобная». У Джессики сжалось сердце от страха за сына. «Пауль!» — выдохнула она. Тартар развела занавеси и вошла. Прежде чем занавеси упали, Джессика успела заметить, что в передней толпится народ. Она посмотрела на Тартар. Невысокая смуглая женщина в черном с красными узорами платье. Ноздри раздуваются, открывая натертые носовыми фильтрами мозоли. Сплошь синие глаза в упор смотрят на нее. «Так что случилось?» — требовательно спросила Джессика. «Вести с песков», — ответила Тартар. «Усул сегодня встречается с подателем. Сегодня испытание». «Да, сегодня». «Молодежь уверена, что он не может не справиться, и говорит, что еще до заката он станет наездником пустыни, и парни собираются на Раззию. Они поедут на север и встретят там Усула. Затем они собираются заставить Усула бросить вызов Стилгару и взять власть над всеми племенами. Копить воду, засаживать дюны зеленью, медленно, но верно заменять свой мир. Всего этого им уже недостаточно, — подумала Джессика. Маленькие набеги. Маленькие, но наверняка этого им больше недостаточно. Теперь, когда Пауль и я обучили их стольким вещам, они почувствовали свою силу и рвутся в бой. Тартар переступила с ноги на ногу, кашлянула. «Нам известно, как важно осторожное ожидание», — думала Джессика. «Но мы знаем и опасность, скрытую в слишком долгом ожидании. Можно потерять чувство цели». «Парни говорят, если Усул не вызовет Стилгара, он трус», — добавила Тартар и опустила глаза. «Вот, значит, как», — пробормотала Джессика и подумала, — «хорошо, что я видела, как это назревает, и Стилгар тоже». Тартар опять прочистила горло. «Даже мой брат Шуаб говорит то же самое», — сказала она. «Они не оставят Усулу выбора». «Значит, пришел этот час, И Паулю придется самому разбираться с этим. Преподобная мать не смеет вмешиваться в вопросы преемственности власти. Алия высвободила руку из пальцев матери и сказала: «Пойду с Тартар, послушаю парней. Может, можно сделать что-нибудь?» Джессика посмотрела на Тартар, но ответила дочери: «Ну, иди. Расскажешь все мне, как только сможешь». «Мы не хотим, чтобы так случилось, преподобная», — сказала Тартар. «Мы не хотим», — согласилась Джессика. «Племени нужны все его силы». Она взглянула на Хару. «А ты с ними пойдешь?» Хара ответила на непроизнесенную вслух часть вопроса. «Тартар не допустит, чтобы с Ильей что-то случилось. Она же знает, что скоро мы с ней обе будем женами одного человека. Мы уже поговорили. Тартар и я». Хара бросила взгляд на Тартар, опять посмотрела на Джессику. «Мы друг друга поняли». Тартар протянула Алие руку. «Поторопимся, парни уже выходят». Они вышли. Невысокая женщина вела ребенка за руку, но казалось, что это ребенок ведет ее. «Если Пауль Муаддиб убьет Стилгара, это не пойдет племени на пользу», — сказала Хара. «Конечно, раньше власть передавалась именно так, но теперь времена изменились». «Они и для тебя изменились», — заметила Джессика. «Не думаешь же ты, что я сомневаюсь в исходе такого поединка, случись он?» — спросила Хара. «Разумеется, Усул победил бы». «И я о том же», — кивнула Джессика. «А, ты думаешь, мои личные чувства вмешиваются в мои суждения?» Хара покачала головой, и водяные кольца у нее на шее звякнули. «Как ты ошибаешься? Может быть, ты думаешь, что я ревную к Чане из-за того, что не я избранница Усула?» «Ты выбираешь сама, как можешь», — ответила Джессика. «Я жалею Чане», — сказала Хара. Джессика напряглась. «Что ты имеешь в виду?» «Я же знаю, что ты думаешь о Чане. А думаешь ты, что она не может быть женой твоему сыну?» Джессика откинулась назад на подушке, расслабилась, пожала плечами. «Может быть». «Возможно, ты и права», — продолжала Хара. «И если ты права, то удивительного найдешь ты союзника, саму Чани. Она хочет лишь того, что лучше всего для него». Джессика сглотнула. У нее неожиданно перехватило горло. «Чани очень дорога мне», — проговорила она. «Она не могла бы...» «Грязные какие ковры тут у тебя?» — перебила Хара и опустила глаза к полу, избегая взгляда Джессики. «Оно и понятно, вон сколько народу топчется тут все время. Почаще бы надо их чистить».
1: Радио фантастики.

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: В рамках ортодоксальной религии избежать влияния политики невозможно. Борьба за власть пронизывает все – обучение, воспитание и правила жизни в ортодоксальной общине. И из-за этого давления руководители такой общины или общества рано или поздно неизбежно встают перед не имеющим альтернатив выбором или скатиться к окончательному оппортунизму ради сохранения своей власти, или же быть готовыми пожертвовать даже и собственной жизнью во имя ортодоксальной этики. Принцесса и Рулан. Муаддиб. Вопросы религии. Пауль стоял на гребне песчаного моря, чуть в стороне от линии движения гиганта-подателя. «Я не должен ждать его как контрабандист, с нетерпением, дрожа от возбуждения и страха», — напомнил он себе. «Я должен быть частью самой пустыни». Теперь червь был всего в нескольких минутах от него, наполняя утренний воздух шипением и скрежещущим шелестом расступающегося перед ним песка. Чудовищные зубы в подобном пещере провале пасти походили на лепестки невероятного цветка. Запах пряности затопил все вокруг. Десятикомб он теперь ощущал как свою вторую кожу, да и о носовых фильтрах и лицевом клапане-респираторе почти не думал. Сказывалась школа Стилгера, утомительные тренировки в песках. Насколько надо отступать от линии хода подателя, считая по его радиусу на гравийном песке? Спрашивал Стилгер. Пауль ответил правильно. 0.5 на каждый метр диаметра, то есть на расстояние радиуса. Зачем? Чтобы не затянуло в песковорот при его прохождении, и в то же время, чтобы успеть добежать до червя и вскочить на него. Ты уже ездил на меньших, тех, которых выращивают для получения семени и воды жизни. Но во время испытания ты будешь иметь дело с настоящим диким червем, со стариком пустыни. Такой требует к себе уважения. Теперь стук манка почти заглушался шелестом и скрежетом приближающегося червя. Пауль глубоко дышал. Горьковатый запах песка пробивался даже через фильтры. Дикий червь, податель, старик пустыни, Шайх-Улуд уже возвышался над ним, надвигался, казалось, прямо на него. Вздымающиеся передние сегменты отбрасывали песчаную волну, вот-вот она захлестнет Пауля по колено. «Иди, иди сюда, дивное чудовище», — думал он, — «иди, ты услышал мой зов, иди, иди ко мне». Волна песка мягко приподняла его, поднятая с поверхности пыль обдала с ног до головы. Пауль устоял. Весь мир был теперь сосредоточен для него в этой движущейся мимо изогнутой стене, окутанной пылью в составленной из сегментов ползущей скале. Разделявшие сегменты линии отчетливо виднелись на боках гигантской твари. Пауль поднял крючья, примерился, изогнувшись, сделал бросок. Почувствовал, что крючья взяли червя и держат. Тогда он прыгнул вперед, уперся ногами в эту нависшую над ним стену, перенеся вес на крючья. Это был самый ответственный момент, пик испытания. Если он вонзил крючья правильно, в передний край кольцевого сегмента, так, чтобы оттянуть его, червь не может перекатиться и раздавить его. Червь замедлил ход. Он прошел там, где только что стоял манок. Стук прекратился. Затем, медленно, червь развернулся так, чтобы раздражающие его колючки оказались наверху, как можно дальше от песка, оберегая открывшуюся нежную оболочку. Теперь Пауль оказался на самой спине червя, на самой высокой точке. Он ощутил возбуждение. Почувствовал себя владыкой, оглядывающим свою империю. Он подавил не без труда желание подпрыгнуть, а лучше развернуть, например, червя, чтобы показать, что он, Пауль, повелитель гиганта. Он понял в этот момент, почему Стилгар как-то предупреждал его не уподобляться тем взорвавшимся чересчур лихим парням, которые затевали игры с этими чудовищами, делали на спине червя стойку на руках, выдергивали оба крючка и снова вонзали их, прежде чем червь успевал сбросить дерзкого наездника. Оставив один крюк воткнутым, Пауль отцепил второй и перенес его ниже. Когда он надежно закрепил его и проверил, он перенес первый еще ниже второго. Червь снова извернулся и одновременно повернул, и, вздымая облако тонкой песчаной пыли, направился туда, где ждали все остальные. Пауль увидел их, бегущих к червю, карабкающихся вверх с помощью крючьев. Они теперь не захватывали края сегментов, пока не поднимались на самый верх. Наконец, весь отряд выстроился позади Пауля в три ряда, держась крючьями за кольца панциря. Стилгар, лавируя между ними, подошел к Паулю, проверил, как держат крючья, взглянул на улыбающееся лицо своего ученика. «Что, сделал, а?» — крикнул Стилгар, перекрывая скрип и шелест песка. «Ты так думаешь? Все в порядке, да?» Он выпрямился. «Только вот, что я тебе скажу. Так себе сделал. Мальчишка 12 лет, и тот лучше справился бы. Ты что, не видел? Слева от того места, где ты встал, были барабанные пески. Поверни червь, и тебе было бы некуда отойти». Улыбка исчезла с лица Пауля. «Я видел барабанные пески». «Так что же ты не дал нам сигнала, чтобы кто-нибудь встал на подхвате?» «Это и на испытании допускается». Пауль сглотнул, повернулся лицом к ветру. «Обиделся, что я сказал об этом?» — спросил Стилгар. «Это мой долг. Я обязан думать о том, как ценна твоя жизнь для всего племени. Если бы ты ступил на барабанные пески, червь повернул бы на звук». Как ни был сердит Пауль, он понимал, что Стилгар прав. Все же ему понадобилось не меньше минуты и вся подготовка, полученная от матери, чтобы вернуть себе спокойствие. «Извини», — сказал он наконец, — «этого не повторится». «Если место не очень удобное, всегда бери помощника, чтобы он взял подателя, если тебе самому это не удается», — наставительно сказал Стилгар. «Помни, мы всегда работаем вместе. В этом наша сила. Когда мы вместе, мы можем быть уверены в успехе». «Так вместе, а?» Он хлопнул Паулю по плечу. «Вместе», — согласился Пауль. «Ну а теперь?» Голос Стилгара сразу стал жестче. «Покажи, как управляешься с подателем. На какой мы стороне?» Пауль взглянул на чешуйчатую поверхность кольца под ногами, оценил форму и размер чешуй, заметил то, как справа они увеличивались, а слева уменьшались. Он, разумеется, знал, что червь, как правило, передвигается одной и той же стороной вверх. А с возрастом эта сторона становилась практически постоянной спиной червя. Нижние пластины чешуи укрупнялись, становились толще, темнее, тяжелее. На крупном черве спинные пластины можно было отличить по одному только размеру. Перебросив крючья, Пауль передвинулся левее. Он дал знак стоявшим с краю открывать сегменты червя, чтобы тот, поворачиваясь спиной кверху, не свернул с курса. Когда же червь извернулся, Пауль махнул рулевым. Те вышли из ряда и заняли свои места впереди. «Аш! Хай-йо!» — издал он традиционный клич. Левый рулевой приоткрыл сегмент со своей стороны. Податель, поискав величественную дугу, развернулся, стараясь уберечь обнажившуюся нежную плоть. Завершив круг, червь оказался головой к югу. Тогда Пауль скомандовал: «Гейрат!» Рулевой отпустил крюк, и червь продолжил движение по прямой. «Очень хорошо, Пауль Муаддиб», — похвалил Стилгар. «Из тебя выйдет еще наездник, если потренируешься как следует». Пауль нахмурился. «Разве не он первым вскочил на червя?» Позади кто-то рассмеялся, и весь отряд принялся скандировать, несколько раз подбросив к небу имя Пауля. «Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб!» От хвостовых сегментов донесся стук. Заработали стрекалами погонщики. Червь начал набирать скорость. и одежды ездоков захлопали на ветру. Скрежет, сопровождавший движение червя, усилился. Пауль обернулся, оглядел свой отряд, нашел Чани и, не отрывая от нее взгляда, спросил Стилгера: «Так что, я теперь наездник пустыни или нет, Стил?»
2: «Хал-Яум, воистину ты наездник отныне. И я могу сам выбирать курс? Таков обычай».
1: «И отныне я также фриман, родившийся сегодня здесь, в Эрге-Хаббанье. До этого дня я не жил, я был ребенком до этого дня».
2: «Ну, не то чтобы совсем ребенком», — возразил Стилгар, подтягивая уголок капюшона, который дергал и оттопыривал встречный ветер.
1: «Но словно какая-то пробка отгораживала от меня мир, и вот она выдернута».
2: «Да, этой пробки больше нет».
1: «И я пойду на юг, Стилгар, за 20 манков. Я хочу видеть землю, которую мы создаем, землю, которую доселе я видел лишь чужими глазами. И я увижу своего сына и всю свою семью», — подумал он. «Мне нужно время, чтобы обдумать будущее, что подобно прошлому для моей памяти. Подходит буря, и если я не буду в той точке, из которой сумею управлять ею и успокоить ее, придет хаос».
2: Стилгар окинул его спокойным оценивающим взглядом. Пауль продолжал смотреть на Чани, видя, как растет интерес в ее глазах и как возбуждение от его слов охватывает весь отряд. «Но люди хотели бы сходить с тобой в набег на один из харконненских поселков во впадине. Это всего в одном манке отсюда», — возразил Стилгар.
1: «Федайкины не раз уже ходили со мной в набеги», — ответил Пауль. «И будут ходить со мной в бой, пока хоть один из харконненов дышит ракийским воздухом». Стилгар внимательно смотрел на него. И Пауль понял, что вождь видит происходящее через призму воспоминания о том, как возглавил сперва свой сие Чтабр, а потом, после гибели Лиет Кинеса и совет вождей. «Ему уже доложили о волнениях среди молодых фрименов», — подумал Пауль.
2: «Хочешь собрать всех вождей?» — спросил Стилгар.
1: У молодых парней, стоявших позади, засверкали глаза. Покачиваясь на ходу, они внимательно следили за беседой. Пауль заметил и беспокойство в глазах Чани, то, как она переводит взгляд со Стилгара, приходившегося ей дядей, на Пауля, своего мужчину.
2: «Ты не догадываешься, чего я хочу», — проговорил он, подумав. «Я не могу отступать. Я должен взять их всех в свои руки». «Сегодня ты мудир отряда наездников», — сказал Стилгар, и в его голосе прорезалась ледяная официальность. «Как ты собираешься распорядиться этой властью?»
1: «Нам нужно время расслабиться и спокойно все обдумать», — подумал Пауль. «Идем на юг», — ответил он.
2: «Даже если я прикажу повернуть на север, когда закончится день?»
1: «Идем на юг», — повторил Пауль.
2: Стилгара охватило чувство неизбежности. Он с достоинством запахнул плотнее свой плащ. «Сход будет», — объявил он. «Я разошлю гонцов».
1: «Он решил, что я хочу бросить ему вызов», — решил Пауль. «И он знает, что против меня ему не выстоять».
2: Пауль опять повернулся к югу и, подставляя неприкрытые лицевым клапаном скулы встречному ветру, думал о том, как необходимость воплощается в принятые решения. Им не понять, каково это. Но он знал, что никакие соображения не заставят его свернуть с пути. Он обязан оставаться там, куда придется центр бури, которую он видел в будущем. Придет момент, когда эту бурю можно будет усмирить, если он будет находиться вблизи центрального узла, чтобы разрубить его в нужный миг.
1: «Если только это возможно, я не стану вызывать его», — думал Пауль, «если есть другой способ избежать дороги к джихаду».
2: «Сделаем вечером привал для ужина и молитвы в птичьей пещере, что в хребте Хаббанья», — сказал Стилгар. Он одним крюком вцепился в шкуру червя, чтобы удержаться на колышущемся теле гиганта, а свободной рукой указал на встающий на горизонте невысокий скальный барьер. Пауль посмотрел в ту сторону. Каменные складки барьера напоминали застывшие волны. Ни клочок зелени, ни цветок не смягчали суровый пейзаж. А дальше начинался путь в южную пустыню. Эта дорога занимала не меньше 10 дней и ночей. Подателя быстрее двигаться не заставишь. 20 манков. Этот путь уводил далеко за пределы мест, где можно было встретить харконненские патрули. Пауль знал, как они доберутся до цели. Он не раз видел это во сне. Однажды наездники заметят, что горизонт окрашен как будто немного другим цветом. Изменение настолько небольшое, что можно подумать, что желаемое выдаешь за действительное. А потом перед ними появится и новый Сиеч. «Устраивает ли мое решение Муаддиба?» — перебил Стилгар мысли Пауля. Нотка сарказма в его голосе была едва заметна, но уши фриманов, привыкшие различать малейшие оттенки птичьих голосов или сообщений, звучащих в писке Сейлаго, отметили этот сарказм, и теперь все ждали реакции Пауля. «Стилгар слышал, как я поклялся в верности ему, когда фидайкины проходили посвящение», — проговорил тот. «Мои воины-смертники знают, то была честная клятва». Или Стилгар сомневается в ней? В голосе Пауля звучала настоящая боль, и, слыша ее, Стилгар опустил глаза. «Усул, мой товарищ по Сиетчу, и в нем я не усомнюсь никогда», — ответил наконец он. «Но ты также Пауль Муаддиб, герцог Атрейдис, и ты Лисан Аль-Гаиб, глаз из внешнего мира. А этих людей я даже не знаю». Пауль отвернулся от него к встающему из-за пустынного горизонта хребту Хабани. Червь под ними был все еще силен и бодр. Он мог пройти вот так вдвое большее расстояние, чем любой другой, когда-либо оседланный фрименами. Пауль знал это. Ни одна история из тех, что рассказывают детям, не могла быть достойным описанием этого старика пустыни. «Это начало новой легенды», — подумал Пауль. Сильная рука сжала его плечо. Пауль взглянул на руку, потом на ее обладателя. На него глянули темные глаза Стилгара, обрамленные капюшоном и маской. «Тот, кто стоял во главе Сиетча Табр до меня, — сказал Стилгар, — был мне другом. Мы делили с ним многие опасности. Много раз спасал я его жизнь, а он — мою». «И я друг тебе, Стилгар», — ответил Пауль. «Никто в этом не сомневается», — Стилгар убрал руку, пожал плечами. «Но так уж повелось». «Стилгар», — понял Пауль, — «был фрименом до мозга костей. Настолько, что иного пути он не видел. У фрименов новый вождь либо принимал бразды правления из мертвых рук своего предшественника, либо убивал сильнейшего противника из людей своего племени, если старый вождь погибал в пустыне. Так стал наибом и сам Стилгар». «Сойдем с подателя на глубоком песке», — сказал Пауль. «Да», — кивнул Стилгар, — «отсюда мы дойдем до пещеры и пешком. Мы достаточно долго ехали на нем, так что он зароется в песок и будет день-два отдыхать и дуться на нас». «Ты мудир этой поездки», — ответил Стилгар. «Скомандуешь, когда мы...» Он замолчал, глядя на небо на востоке. Пауль резко обернулся, проследил за взглядом Стилгара. Пряность окрасила его глаза синевой, и небо казалось темным сквозь нее, и на фоне глубокой лазури отчетливо мерцала ритмически вспыхивающая точка. «Орнитоптер».
3: «Небольшой топтер, один», — отметил Стилгар.
2: «Разведчик, возможно», — предположил Пауль. «Как ты думаешь, они нас увидели?»
3: «На таком расстоянии мы для них просто идущий по поверхности червь», — Стилгар махнул рукой. «Прыгаем и рассыпаемся по песку». Наездники начали спускаться со спины гиганта.
2: спрыгивали и тут же укрывались с головой плащами, исчезали, сливаясь с песком. Пауль приметил, где спрыгнула Чани. Наконец, на спине червя остались только двое — Пауль и Стилгар. «Кто первым вскочил на червя, прыгает последним», — сказал Пауль. Стилгар кивнул, соскользнул вниз, подстраховываясь крючьями, спрыгнул в песок. Пауль подождал, пока червь отойдет на достаточное расстояние от места, где сошли остальные наездники, и освободил крючья. С червем, который сохранял еще достаточно сил, это был особенно опасный момент. Гигант, почувствовав, что крючья и стрекала больше не беспокоят его, начал уходить в песок. Пауль легко побежал по его широкой спине к хвосту и, тщательно выбрав момент, прыгнул. Приземлился в беге, пробежал, как учили, по склону дюны, вызвав песчаный оползень, и, укрывшись плащом, дал песку засыпать себя. Теперь оставалось только ждать. Осторожно повернувшись, Пауль через щелочку в складках плаща взглянул на небо. То же самое, знал он, сделали сейчас все его спутники. Сначала он услышал мерное биение крыльев и только потом увидел топтер. Негромко свистя турбинами, машина промчалась над ними и по пологой дуге ушла в сторону хребта. «Никаких опознавательных знаков», — отметил Пауль. Топтер скрылся за хребтом Хабанья. Над песками раздался птичий крик, затем еще один. Стряхнув песок, Пауль встал, поднялся на гребень дюны. Его отряд растянулся в цепочку. Пауль сразу увидел Стилгара и Чани. Стилгар махнул в сторону хребта. Отряд собрался и, ломая ритм, двинулся скользящими шагами, которые не привлекут внимания червя. Стилгар подошел к Паулю, быстро скользя по уплотненному ветром песчаному склону. «Это контрабандисты», — сказал он. «Похоже», — подтвердил Пауль. «Только вот для контрабандистов они слишком уж глубоко забрались в пустыню». «Патрули и контрабандистам мешают», — пожал плечами Стилгар. «Но если они забрались сюда, они могут залететь еще глубже». «Пожалуй». «Нехорошо, если они увидят то, что можно увидеть, залетев слишком глубоко в пустыню. Контрабандисты приторговывают и информацией».
4: «Они, наверное, ищут пряность», — предположил Стилгар.
2: «А значит, где-то неподалеку их ждут краулер и крыло», — сказал Пауль. «Пряность у нас есть, она и будет наживкой. Распыляем ее по песку и ловим контрабандистов, сколько попадется. Они должны усвоить, что здесь наша земля. Кстати же, нашим бойцам надо осваивать новое оружие».
4: «Вот это слова Усула», — ухмыльнулся Стилгар. «Усул, он думает, как настоящий фриман».
2: «Но Усулу придется уступить дорогу. Не ему принимать решения, соизмеримые с ужасным предназначением», — подумал Пауль. Буря приближалась. Когда закон и долг сливаются в единое целое, соединенные религией, тогда человеку не дано действовать с полным осознанием себя. Он становится чем-то чуть меньшим, чем личность. Принцесса Ирулан, Муаддиб, 99 чудес Вселенной. Грузолет-матка с меланжевым комбайном контрабандистов на подвеске в окружении нескольких топтеров вынырнул из задюнной гряды, словно пчелиная царица со своим роем. Они шли к одному из скальных хребтов, встававших из песков миниатюрными копиями барьерной стены. Недавняя буря начисто смела песок с каменных склонов. В прозрачном пузыре рубки краулера Гурни Халлик склонился вперед, подстроил масляные линзы бинокля и оглядел местность внизу. За грядой он заметил темное пятно. Оно вполне могло оказаться меланжевым выбросом, поэтому он послал орнитоптер на разведку. Топтер покачал крыльями, подтверждая получение приказа, оторвался от роя, подлетел к пятну и закружил над ним, опустив детекторы к самому грунту. Почти сразу, хлопнув крыльями, он сделал бочку и описал круг.
1: сигнал экипажу комбайна, что пряность обнаружена. Гурни Халик убрал бинокль в футляр. Он знал, что сигнал разведчика замечен. Хорошее местечко. Хребет — это все-таки защита. Конечно, здесь глубокая пустыня и засада маловероятна. И все-таки. Халик приказал пролететь над хребтом и осмотреть его сверху. Распорядился, чтобы топтеры сопровождения баражировали вокруг выброса не слишком высоко, чтобы сделать их менее заметными для харконненских детекторов. Впрочем, он сомневался, что патрули забираются так далеко на юг. Здесь все еще были владения фрименов. Гурни проверил вооружение и в очередной раз ругнул судьбу, которая исключала здесь использование щитов. Следовало всеми силами избегать того, что может привлечь червя. Потирая лиловый шрам от чернильника на скуле, он осматривал местность. Пожалуй, безопаснее повести разведывательную партию через скалы. Проверка с высадкой — самый надежный вариант. Когда харконненские войска и фримены рады всякому случаю вцепиться друг другу в глотку, лишних предосторожностей не бывает. Здесь-то его больше беспокоили фримены. Они были не прочь продать вам столько пряности, сколько вы могли купить, но если вас угораздит попасть туда, где, по их мнению, вам было не место, они становились настоящими дьяволами, а в последнее время проявляли и поистине дьявольскую хитрость. Хитрость, коварство и ловкость этих туземцев в ведении войны в последнее время сильно беспокоили Халика. Они проявляли такое искусство, с каким ему редко приходилось сталкиваться, а ведь его учили лучшие бойцы во Вселенной, и потом еще закаляли битвы, в которых выживали лишь лучшие из лучших. Гурни окинул взглядом пустынный ландшафт. Откуда же это беспокойство? Может, его причина — виденный ими червь? Но то было по другую сторону хребта. В рубку просунулась голова. Капитан фабрики — одноглазый старый пират с густой бородой, синими глазами и молочно-белыми зубами. Такая необычная белизна зубов тоже была характерна для употреблявших пряность.
5: «Кажется, месторождение богатое», — сообщил капитан. «Я сажаю грузолет».
4: «Да, у самого подножия хребта», — распорядился Халик. «Я высажусь со своими людьми, а вы пойдете на гусеницах к выбросу. Мы должны осмотреть скалы».
5: «Ясно».
4: «В случае чего», — добавил Халик, — «спасайте фабрику. Мы всегда сможем воспользоваться топтерами».
5: «Слушаюсь, сэр», —
1: козырнул капитан комбайна и скрылся в люке. Гурни вновь оглядел горизонт. Приходилось считаться с возможностью того, что фримены поблизости и заметят нарушителей своих владений. Фримены с их суровостью и непредсказуемостью действительно серьезно беспокоили его. Но уж слишком хорошо вознаграждался риск. Отсутствие наблюдения в воздухе и вынужденное радиомолчание тоже спокойствия не прибавляли. Грузолет с краулером повернул, делая заход на посадку. Гусеницы мягко коснулись песка у подножия хребта. Гурни откинул прозрачный колпак, отстегнул привязные ремни. В тот миг, когда огромная машина остановилась, он уже выскочил наружу, захлопнул за собой крышку, перелез через гусеничный блок и сетчатое ограждение. За ним из носового люка спустились 5 человек из его личной гвардии. Остальные кинулись отсоединять транспортные крепления. Оставив фабрику на песке, грузолет взмыл вверх и принялся кружить над ней на малой высоте. В ту же минуту краулер рванулся вперед к темному пятну меланжевого выброса на песке. По крутой дуге спустился и сел рядом топтер, за ним другой, третий. Из них высыпал взвод бойцов Гурни, а машины тут же поднялись и зависли невысоко над песком. Гурни потянулся, проверил, как слушаются мышцы затянутого в 10-комп тела. Фильтр-маску он не надел, она так и болталась сбоку. Конечно, так при дыхании терялась влага, зато ничто не заглушало голос. Вдруг понадобится отдать приказ крикнуть. Он начал подниматься на скалы, осматривая местность и примечая все — скатанную ветром гальку
2: и гравийный песок под ногами, и запах пряности в воздухе.
5: «Вот где базу бы устроить на крайний случай», — подумал он. «Может, прямо сейчас спрятать тут кое-какие припасы?»
2: Он глянул назад. Его люди, следуя за ним, рассыпались в цепь. Хорошие бойцы и славные парни, даже те новые, которых он не успел еще проверить в бою. Хорошие, да. Во всяком случае, им не надо было все время объяснять, что делать. И, конечно, ни над кем не дрогнет воздух, преломленный силовым полем. Среди них нет трусов, готовых навесить на себя щит даже в пустыне и приманить червя, который отнял бы у них пряность. С высоты Гурни увидел в полукилометре от скал пятно выброса и краулер, подходящий к его границе. Он посмотрел на прикрывающие его топтеры и грузолет. Все правильно, высота не слишком большая. Он кивнул сам себе и продолжил подъем. И в этот миг хребет словно превратился в действующий вулкан. 12 огненных стрел, 12 ревущих огненных струй ударили снизу в топтеры и грузолет. Со стороны краулера донесся скрежет раздираемого металла, а на скалах вокруг неведомо откуда возникло множество воинов в капюшонах, и они уже вступили в бой.
5: Гурни успел подумать только: «Рогами Великой Матери клянусь, ракеты! Они осмелились применить ракеты!» А в следующий миг перед ним уже оказался пригнувшийся для броска человек в капюшоне и с крисом в руке. Еще двое стояли на скалах слева и справа. Гурни мог видеть только глаза противника, лицо

0: Судя по звуку, по крайней мере, часть его воздушного прикрытия сбита. А сзади слышалось тяжелое дыхание людей, звуки боя. Глаза противника Гурни проследили движение руки бывшего приближенного герцога к ножу и вновь столкнулись с его взглядом. «Оставь клинок в ножнах, Гурни Халлик», — велел Фриман. Гурни замер. Даже приглушенной маской голос казался странно знакомым.
1: «Ты знаешь мое имя?»
0: «Со мной тебе нож не нужен, Гурни», — продолжал Фриман. Он выпрямился и вернул свой крис в спрятанные под бурнусом ножны. «Прикажи своим людям прекратить бессмысленное сопротивление». С этими словами Фриман отбросил назад капюшон и отстегнул лицевой клапан. Гурни взглянул на лицо противника и окаменел. В первый момент ему показалось, что перед ним стоит призрак герцога Лета. Чтобы понять, наконец, кто же это, ему потребовалось некоторое время.
1: «Пауль!»
0: — прошептал он, потом повторил уже громче.
1: «Это в самом деле Пауль?»
2: «Не веришь своим глазам», — усмехнулся Пауль.
3: «Но ведь говорили, что вы... что ты погиб!» Выдохнул Гурни, делая шаг вперед.
0: «Прикажи своим сдаться», — велел Пауль, махнув в сторону скал, где кипел бой. Гурни повернулся. Ему было трудно отвести взгляд от лица Пауля. Он увидел, что лишь кое-где продолжалось сопротивление. Укрытые капюшонами пустынники, казалось, были всюду. Краулер неподвижно застыл на песке, и на нем тоже стояли фримены. Ни одного орнитоптера над ними не было.
1: «Прекратить сопротивление!» — закричал Халлик. Он вдохнул поглубже, сложил ладони рупором. «Эй! Это Гурни Халлик! Всем прекратить сопротивление!»
0: Сражавшиеся медленно, неохотно остановились, удивленно поворачиваясь к нему.
1: «Это друзья!» — крикнул Гурни.
4: «Ничего себе, друзья!» — отозвался кто-то. «Да они половину наших перебили!»
1: «Это ошибка!» — крикнул в ответ Гурни. «Хватит! Не усугубляйте ее!»
0: Он вновь повернулся к Паулю, взглянул в синие на синем глаза юноши. Губы Пауля тронула улыбка, но в ней была жестокость, сразу напомнившая Гурни самого старого герцога, деда Пауля. Затем Гурни заметил и кое-что новое, чего не было раньше ни в одном из Атрейдисов. Сухая жилистость, задубевшая кожа, настороженность и расчетливость во взгляде. Казалось, Пауль взвешивает все, на что падает его взгляд.
1: «Говорили, ты погиб», — повторил Гурни.
0: Можно ли было придумать лучшее прикрытие? Эта фраза, понял Гурни, заключала в себе все извинения за то, что его, верного Гурни, бросили одного, заставили поверить, что его юный герцог, его друг, погиб. Других извинений от этого молодого фримена не дождешься. Осталось ли в нем хоть что-то от мальчика, которого он когда-то учил искусству боя? Но Пауль шагнул к Гурни. У него вдруг защипало в глазах. «Гурни!» Все произошло словно само собой. Они обнимались, хлопали друг друга по спине. Действительно, живое тело, не призрак.
1: «Ах, мальчик, мальчик!» — повторял Гурни, и Пауль вторил ему.
0: «Гурни, старина, мой Гурни!»
5: Радио фантастики. Радиофантастики.
0: Наконец они разжали объятия, опять принялись жадно разглядывать друг друга. Гурни глубоко вздохнул.
1: «Тот-то я смотрю, фримены развоевались. Я мог бы и догадаться, отчего так возросло их военное искусство. Они все время действовали.

0: действуют так, словно я сам помогал им планировать операции. Если бы я только знал, — он потряс головой, — если бы ты как-нибудь дал мне о себе знать, мальчик, меня бы ничто не остановило, я бы бегом прибежал и...
1: Взгляд Пауля, жесткий, взвешивающий взгляд, остановил его.
0: Гурни снова вздохнул. «Ну да, я понимаю. Кое-кто, конечно, заинтересовался бы, с чего это Гурни Халик вдруг сорвался и побежал куда-то, а кое-кто не ограничился бы вопросами и захотел бы доискаться ответов».
1: Пауль кивнул, оглядел замерших в ожидании фрименов. Его фидайкины смотрели на происходящее с любопытством и одобрением. Затем он вновь повернулся к Халику. В этой встрече со своим учителем фехтования он видел доброе предзнаменование, знак, что он на верном пути и все будет хорошо.
0: «Да, теперь, с Гурни рядом со мной, я смогу».
1: Пауль перевел взгляд вниз на контрабандистов. «За кого твои люди, Гурни?»
2: «Они контрабандисты», — пожал плечами Халик. «Где выгода, там и они».
1: «С нами-то особо не разживешься», — задумчиво протянул Пауль. В это мгновение он увидел, что Гурни подает ему едва заметный знак пальцами правой руки, знакомый с детства кодовый сигнал. Среди контрабандистов были люди, которых следовало опасаться и которым не стоило доверять. Пауль потянул себя за губу, словно в задумчивости. «Понял». Посмотрел наверх, на скалы, где стояли на страже фримены. Там был и Стилгар. Пауль сразу же вспомнил, что эту проблему еще предстоит решать, и радость его несколько поубавилась.
0: «Стилгар, — сказал он, — это Гурни Халик, о котором я тебе не раз рассказывал. Он заведовал вооружениями в доме моего отца. Он один из моих наставников в фехтовании и старый мой друг». И на него можно положиться во всем.
2: «Я слышал», — коротко ответил Стилгар. «Ты его герцог».
1: Пауль вгляделся в темный силуэт Стилгара, стоявшего на скале над ним. Что заставило его произнести эти слова «ты его герцог»? И вот эта почти незаметная интонация, словно на самом деле Стилгар хотел сказать что-то иное, это совсем не похоже на Стилгара. Вождя фрименов, который привык говорить то, что думал.
2: «Мой герцог», — повторил про себя Гурни и по-новому взглянул на юношу. «Да, раз Лето мертв, титул переходит к Паулю».
1: Вся картина фрименской войны на Аракисе выглядела теперь совершенно по-другому для него.
2: «Мой герцог».
1: Гурни почувствовал, как в нем оживает нечто давно умершее и похороненное. Поэтому он лишь частью сознания воспринял приказ Пауля разоружить контрабандистов до допроса. Однако, услышав, что те начали протестовать, Гурни вспомнил о своих обязанностях командира. Он резко повернулся.
2: «Вы что, оглохли?» — рявкнул он. «Это законный герцог Аракийский, правитель планеты. Повинуйтесь ему».
1: Ворча, контрабандисты подчинились. Пауль наклонился к Халику и шепнул: «Вот бы никогда не подумал, что ты можешь попасться на эту удочку, Гурни».
2: «По делом мне», — отозвался Гурни. «Могу поспорить, что слой пряности здесь не больше песчинки толщиной, просто наживка».
1: «Ты выиграл», — ответил Пауль, наблюдая за разоружением контрабандистов. «Среди них есть еще люди моего отца?»
2: «Нет, нас далеко разбросало. Притом только немногие присоединились к свободным торговцам. Большинство предпочло заработать сколько нужно для оплаты дороги и убраться с Аракиса».
1: «Но ты остался».
2: «Я остался».
1: «Потому что здесь Раббан», — утвердительно сказал Пауль.
2: «Я решил, что у меня не осталось ничего, кроме мести», — проговорил Гурни.
1: Необычно звучащий отрывистый крик раздался с вершины скалы. Гурни взглянул наверх и увидел Фримена, размахивающего шейным платком. «Податель идет», — сказал Пауль. Он поднялся на одну из скал. Гурни шел за ним. Повернулся к юго-востоку. На полпути к горизонту двигался продолговатый холм. Червь. За ним над песком поднимались облака пыли. Гигант шел через дюны прямо к скалам. «Довольно большой», — заметил Пауль. Фабрика «Краулер» внизу, лязгая, развернулась на гусеницах, словно огромный жук, поползла в скалы. «Жаль, грузолет сохранить не удалось», — вздохнул Пауль. Гурни посмотрел на него, перевел взгляд назад, где дымились обломки сбитых фрименскими ракетами топтеров и грузолета. Он вдруг с болью подумал о погибших людях, своих людях, и сказал: «Отец твой сильнее сожалел бы о том, что не смог спасти людей». Пауль жестко взглянул на него и опустил глаза. Спустя несколько секунд он произнес: «Да, Гурни, они были твоими товарищами, я понимаю. Но пойми и ты, для нас это были нарушители границ наших владений и чужаки, которые могли бы увидеть лишнее».
2: «Я это понимаю достаточно хорошо», — вздохнул Гурни. «Но теперь мне интересно посмотреть, что же такого лишнего мы могли бы тут увидеть».
1: Пауль поднял глаза и увидел хорошо памятную ему усмешку, напоминавшую волчий оскал, натянувшую кривой лиловый шрам на челюсти. Гурни кивком указал на пустыню под ними. Повсюду видны были фримены, занятые какими-то своими делами. Как ни странно, никто не казался обеспокоенным приближением червя. С дюн, за полосой присыпанного меланжей песка, послужившего приманкой для контрабандистов, раздался ритмичный стук. Казалось, он отдается в ногах, передаваясь по земле. Гурни увидел, что фримены мгновенно рассыпались по песку вдоль пути, которым шло к скалам чудовище. Червь скользил, словно гигантская песчаная рыба. Он поднимался над песками и вновь уходил под сыпучие волны. Кольца его перекатывались, огромное тело струилось. А в следующий миг Гурни, стоя на своей скале, увидел и то, как фримены ловят червя. Крюковой ловко прыгнул вперед, гигант повернул, а затем весь отряд забрался наверх по его крутым, поблескивающим чешуей бокам. Вот, например, одна из тех вещей, которые вы не должны были видеть, — заметил Пауль.
2: «Ходили, конечно, слухи, легенды, — пробормотал Гурни. — Но эта штука не из тех, в которые легко поверить с чьих-то слов, не увидев своими глазами».
1: Он покачал головой.
2: «Все живущие на Аракисе страшатся этих чудовищ, а для вас черви — верховые животные?»
1: «Помнишь, как отец говорил о силе пустыни?» — спросил Пауль. «Так вот она. Вся планета наша. И не буря, ни зверь и ничто другое не преграда для нас».
2: «Для нас», — подумал Гурни. «Для него мы — это фримены. И он говорит о себе, как об одном из фрименов».
1: И Гурни вновь посмотрел в глаза Пауля, залитые глубокой фрименской синевой. Собственные глаза Халика тоже тронула синева, но контрабандистам были доступны инопланетные продукты, и по глубине синей окраски можно было судить о положении контрабандиста среди вольных торговцев. Чем она бледнее, тем богаче человек. По отношению же к слишком отуземившимся контрабандистам употреблялось выражение «помечен пряностью» с несколько неодобрительным оттенком. «Было время, мы не рисковали ездить на податели при свете дня в этих широтах», — продолжал Пауль. «Но теперь у Раббана не так много авиации, чтобы отслеживать каждое пятнышко в песках». Он взглянул на Гурни. «И твои топтеры были для нас большой неожиданностью, можно сказать, потрясением». мы для нас». Гурни потряс головой, отгоняя непрошенные мысли.
0: «Ну, не столько мы для вас, сколько вы для нас», — ответил он.
1: «А что говорят о действиях Рабана в деревнях и впадинах?» — поинтересовался Пауль.
0: «Ну, например, что Рабан так укрепил поселение в Грабинах, что вам не удастся нанести им серьезный урон. Что им надо лишь сидеть внутри своих укреплений, пока вы не растратите все силы на бесплодные попытки атак.
1: Иначе говоря, они связаны, загнаны за свои стены.
0: В то время как вы свободны в своих передвижениях».
1: «Разве не этому ты меня учил?» — усмехнулся Пауль. «Они потеряли инициативу.
0: А кто потерял инициативу, тот проиграл войну».
1: Гурни, понимающий, улыбнулся. «Наши враги там, где я и хочу их видеть», — Пауль посмотрел на Халика.
0: «Ну, Гурни, присоединишься ты ко мне, чтобы нам вместе завершить эту войну?»
3: «Присоединюсь?» — изумился Халик. «Милорд, я никогда и не покидал свою службу. Это вы... ты покинул меня, покинул одного, заставив поверить в свою смерть. И я, оказавшись один, позволил себе некоторую передышку. Ждал, когда смогу продать свою жизнь за подходящую цену. За жизнь Рабана».
1: Пауль молчал, смущенный порывом старого друга. К ним по камням взбежала женщина. Ее глаза, которые только и виднелись в щели между капюшоном и лицевым клапаном, метнулись от Пауля к его спутнику и обратно. Она остановилась перед юным Атрейдисом, и Гурни не мог не заметить, что стоит она чересчур близко к Паулю и держит себя так, будто имеет на него особые права. «Чани», — представил Пауль, — «это Гурни Халик, помнишь, я рассказывал?» Она бросила еще один взгляд на Халика. «Помню». «Куда поехали наши нападатели?» — спросил Пауль. «Никуда, просто отвели его в сторону на время, чтобы мы успели спасти оборудование». «Ладно, тогда...» — Пауль замолчал, принюхиваясь к воздуху. «Поднимается ветер», — кивнула Чани. Со скалы окликнули.
0: «Эй, внизу! Ветер идет!»
1: Гурни заметил, что фримены заторопились. «Чего не сумел червь, сделал ветер», — спугнул их. Краулер въехал на пологий каменный склон. Перед ним вдруг открылся проход в скалах. А когда машина скрылась внутри, камни вновь сошлись так плотно, что никто и не угадал бы, здесь замаскированные ворота.
0: «И много у вас таких тайников?» — полюбопытствовал Гурни.
1: «Много и еще столько, да полстолько, да четверть столько», — ответил Пауль рассеянно и обернулся к Чане. «Отыщи корбу. Скажи, Гурни предупреждает, что некоторым в команде контрабандистов верить нельзя». Она снова посмотрела на Гурни, потом на Пауля, кивнула и побежала вниз, прыгая с камня на камень с ловкостью газели.
0: «Это твоя женщина?»
1: Гурни не спрашивал. «И мать моего первенца», — улыбнулся Пауль. В доме Атрейдис появился новый Лето. Гурни только глаза раскрыл. Пауль критически озирал суету вокруг. Южное небо затянуло бурой пеленой, время от времени налетали порывы ветра, закручивая пыльные карусели вокруг людей. «Застегнись», — бросил Пауль, надевая маску и затягивая капюшон. Гурни подчинился. «Отличная все-таки вещь, эти фильтры». Через маску голос Пауля звучал глухо. «Так кому из своих людей ты не доверяешь, Гурни?»
0: «Да есть у меня там новички», — ответил Халик. «Инопланетники».
1: Он на минуту замолчал, осознав вдруг, как легко назвал он их этим словом «инопланетники». «Ну-ну», — подбодрил Пауль.
0: «Так вот, это необычные искатели удачи, какие приходят к нам», — сказал Халик. «Какие-то слишком жесткие, крепкие, злые».
1: «Харконненские шпионы», — предположил Пауль.
0: «Нет, милорд, я думаю, не на Харконненов они работают. По-моему, это люди Императора.
1: Салус и Секундус от них несет. Вот что. Пауль метнул на него острый взгляд. Сардаукары? Гурни пожал плечами. Возможно. Впрочем, они хорошо замаскированы. Пауль кивнул. Как, однако, легко Гурни стал прежним верным вассалом дома Атрейдис. Хотя нет, не совсем прежним. Аракиса его обломал. Два фримена в затянутых капюшонах появились из-за разбитой скалы, стали подниматься по склону. Один из них нес на плече большой сверток. «Где сейчас мои люди?» — спросил Халик. «В безопасности, прямо под нами», — ответил Пауль. «Тут у нас пещера, называется Птичья. После бури решим, что с ними делать». Сверху позвали. «Муаддиб!» Пауль повернулся на голос и увидел, что фримен караульный машет рукой, подзывая его. Гурни, изменившись в лице, уставился на Пауля.
4: «Так это ты, Муаддиб? Это ты, неуловимый ветер песков?»
1: «Ну да, так меня называют фримены», — подтвердил Пауль. Гурни отвернулся. Его охватили недобрые предчувствия. Половина его людей легла в песках, остальные взяты в плен. До подозрительных новичков ему дела нет, но там есть и неплохие люди, даже друзья. Он чувствовал ответственность за них. «После бури решим, что с ними делать», — Пауль так и сказал. «То есть Муаддиб». Гурни вспомнил, что рассказывали про Муаддиба, про этого их... Лисан Аль-Гаиба велел заживо содрать кожу с захваченного харконненского офицера и натянуть ее на барабан. Его окружают бойцы-смертники, фидайкины, бросающиеся в бой с песней смерти на устах, которого зовут просто он. Два фримена поднялись, наконец, к ним и легко вскочили на уступ рядом с Паулем. Один из них с совсем темным лицом доложил: «Все в порядке, Муаддиб. Нам теперь тоже лучше спуститься в пещеру». «Хорошо». Гурни обратил внимание на тон темнолицего. Это был полуприказ, полупросьба. Видимо, это Стилгар, еще один герой новых фрименских легенд. Пауль взглянул на сверток в руках второго фримена. «Что здесь, Корба?» Вместо него ответил Стилгар. «Мы нашли это в краулере. На нем инициалы твоего друга, а внутри него балисет. А ты не раз рассказывал, какой искусный музыкант твой Гурни Халик». Гурни изучал лицо Стилгара, примечая бороду, немного выбившуюся из-под маски, ястребиный взгляд, тонкий нос.
4: «Твой товарищ умеет думать, мой господин. Спасибо, Стилгар».
1: Стилгар кивнул Корби. Тот передал сверток Халику и сказал: «Благодари своего господина герцога. Мы принимаем тебя только потому, что он за тебя». Гурни принял сверток. Жесткие нотки в словах Стилгара озадачили его. Фримен вел себя почти вызывающе. Ревность? В самом деле, вот явился некий Гурни Халик, знавший Пауля еще до Аракиса. В круг тех старых друзей Стилгару уже не войти никогда. «Я хотел бы, чтобы вы двое стали друзьями», — произнес Пауль.
4: «Имя фримена Стилгара славится широко», — поклонился Гурни. «Почту за честь иметь среди друзей всякого, кто несет гибель Харконненам».
1: «Пожмешь ли ты руку моему другу Гурни Халику, Стилгар?» — спросил Пауль. Стилгар медленно протянул руку, стиснул мозолистую от рукояти меча ладонь Гурни. «Немногие не знают имени Гурни Халика», — улыбнулся он и отпустил руку. Затем обернулся к Паулю. «Сейчас ударит буря». «Идем», — ответил Пауль. Вслед за Стилгаром они двинулись через скалы по прихотливо изогнутой тропке, прорезанной в камне. Наконец они вошли в затененную нависающими скалами расщелину, откуда через низкий проход попали в пещеру. Фримены поспешно затянули за ними входной клапан. В свете плавающих ламп открывался широкий подземный зал с куполообразным потолком, приподнятый над полом платформой у одной из стен и ведущим с нее куда-то вглубь проходом. Пауль вскочил на нее и повел Гурни прямо в этот проход. Остальные покинули первый зал через другой проход, прямо напротив. А Пауль и Гурни миновали комнату, которую можно было назвать прихожей, и из нее попали в следующую, со стенами, задрапированными темно-бордовой тканью. «Тут мы сможем немного поговорить наедине», — сказал Пауль. «Фримены не будут нам». В этот миг снаружи донеслись тревожные удары гонга, затем крики и лязг оружия. Пауль метнулся наружу, через прихожую к подиуму большого зала. Гурни, выхватив нож, кинулся за ним. В пещере кипела схватка. На миг Пауль замер, оглядывая дерущихся, отличая бурнусы и бурки фрименов от одежд их противников. Выглядели они вполне обычно для контрабандистов, но оборонялись, разбившись на тройке, спина к спине. Такая манера боя — это просто-таки клеймо императорских сардуукаров. Один из фидайкинов заметил Пауля, и боевой клич прогремел под сводами пещеры. «Муаддиб! Муаддиб! Муаддиб!» Но не только этот фидайкин заметил Пауля. В юношу метнули тяжелый черный нож. Пауль уклонился, нож лязгнул о камень за его спиной. Кинув взгляд через плечо, Пауль увидел, что Гурни подобрал нож. К этому времени фримены уже заметно потеснили тройки сардуукаров. Гурни показал Паулю на извив тончайшей желтой линии, имперский цвет, на золотого увенчанного льва и фасетчатый глаз на яблоке рукояти. Да, сомнений нет, сардуукары. Пауль выступил вперед на край площадки. К этому моменту внизу осталось лишь трое сардуукаров. Тела остальных и тела нескольких фрименов лежали на полу грудами окровавленного тряпья. «Стойте!» — крикнул Пауль. «Герцог Пауль Атрейдис приказывает вам остановиться!» Сражающиеся замерли в нерешительности. «Вы сардуукары!» — обратился Пауль к уцелевшим противникам. «По чьему приказу угрожаете вы законному правителю планеты, правящему герцогу Аракийскому?» И тут же, видя, как стягивается кольцо фрименов вокруг сардуукаров, «Стоять, я сказал!» Один из окруженной тройки выпрямился. «Кто сказал, что мы сардуукары?» — спросил он. «Вот этот нож!» Пауль взял у Гурни нож и высоко поднял его. «Тогда кто подтвердит, что ты и есть правящий герцог?» — настаивал боец. Пауль обвел рукой своих фидайкинов. «Они! А кроме того...» «Твой же император даровал управление Аракисом дому Атрейдис. Я — это дом Атрейдис!» Сардуукар замолчал, беспокойно озираясь. Пауль рассматривал его. Высокий, плосколицый, с белым шрамом на левой щеке. В его поведении сквозили ярость и смущение. Но в нем видна была и та самая гордость, без которой любой сардуукар показался бы голым. С нею же он выглядел бы одетым даже и без единой нитки на теле. Пауль посмотрел на одного из командиров фидайкинов. «Корба, как случилось, что они сохранили оружие?»
5: «У них были спрятаны ножи в потайных карманах за спиной», — виновато объяснил тот.
1: Пауль обвел глазами убитых и раненых на полу пещеры и вновь посмотрел на Корбу. Говорить было нечего и незачем. Корба потупился. «Где Чани?» — спросил Пауль. Затаив дыхание, он ждал ответа. «Стилгар увел». Корба кивнул на второй выход и тоже посмотрел на тела на полу. «Я виноват, Муаддиб». «Сколько было сардуукаров в Гурне?» — обратился к нему Пауль.
6: 10.
1: Пауль легко спрыгнул с подиума на пол, прошел к отвечавшему ему сардуукару и остановился на расстоянии удара. Фидайкины подобрались. Они очень не любили, когда он вот так подвергал себя опасности, ибо фримены желали сохранить мудрость Муаддиба. Не оборачиваясь, Пауль спросил, «А наших сколько пострадало?»
7: 4 ранены, 2 убиты, Муаддиб», — ответил Корба.
1: Позади сардуукаров появились Чани и Стилгар. Пауль вновь повернулся к старшему из противников и посмотрел ему в глаза, глаза чужака-инопланетника. Глаза с неприятно белесыми белками. «Как твое имя?» — резко произнес он. Сардуукар напрягся, посмотрел вправо-влево. «И не пытайся», — покачал головой Пауль. «Мне ясно, что тебе приказали найти и уничтожить Муаддиба. Уверен, что именно вы предложили поискать пряность в глубокой пустыне». Сзади раздался изумленный вздох Халлика. Пауль улыбнулся краешком губ. Кровь бросилась в лицо Сардуукару. «Но ты нашел больше, чем просто Муаддиба», — продолжал Пауль. «Семеро твоих людей убиты, у нас лишь двое. Три к одному не дурно? Во всяком случае, против сардуукаров, а?» Сардуукар приподнялся на носках, но фримы накачнулись вперед, и он снова замер. «Я спросил, как твое имя?» — повторил Пауль и приказал, пользуясь голосом. «Назови свое имя!»
6: «Капитан Арамшам, императорский сардуукар!» — отрапортовал тот, челюсть его изумленно отвалилась.
1: Он в смятении смотрел на Пауля. Теперь пещера уже не казалась ему укрывищем варваров, и всю спесь с него как рукой сняло. «Ну-ну, капитан Арамшам», — проговорил Пауль, — «дорого дали бы Харконнены, чтобы узнать то, что теперь знаешь ты. А император? Чего бы он только не дал за сведения об Атрейдисе, уцелевшем, вопреки его предательству». Капитан вновь огляделся по сторонам, на двух оставшихся бойцов. Пауль почти видел, как ворочаются мысли в его голове. Да, сардуукары не сдаются, но император должен знать об этой угрозе. Все еще используя голос, Пауль велел: «Капитан, сдавайтесь». Сардуукар, стоявший по левую руку от капитана, без предупреждения ринулся на Пауля, но его остановил сверкнувший в руке его же собственного командира нож. С ножом в груди нападавший рухнул на пол. Капитан повернулся ко второму бойцу. «Только мне здесь решать, что лучше отвечает интересам его величества», — объявил он ясно. Плечи его подчиненного поникли. «Бросай оружие», — приказал капитан. Сардуукар подчинился. Капитан вновь повернулся к Паулю. «Я убил ради тебя своего друга», — произнес он. «Не забудь это».
8: «Вы мои пленники», — ответил Пауль. «Вы сдались, живые или мертвые, неважно». Он жестом приказал взять сардуукаров и поманил к себе Корбу, обыскивавшего пленных. Когда фримены увели пленных сардуукаров, Пауль склонился к Корбе.
1: «Муаддиб», — проговорил тот, — «я подвел тебя. Я... Вина тут моя, Корба», — не дал ему закончить Пауль. «Надо было предупредить тебя, что и где искать. Запомни этот случай на будущее. Тебе еще придется, я думаю, обыскивать сардуукаров. И вот еще что. Следует помнить, что у каждого из них есть 1-2 фальшивых ногтя на ноге. В сочетании с другими деталями, замаскированными на теле, они составляют достаточно эффективный передатчик. Фальшивые зубы у них тоже есть. В волосах у них наверняка спрятан кусок шигакорда, такого тонкого, что его почти невозможно нащупать, не зная о нем. Но он достаточно прочен для того, чтобы не только удушить человека, но и отрезать ему голову этой удавкой. Когда обыскиваешь сардуукара, осмотри его, просвети его, изучи все тело в отраженных и проникающих лучах, сбрей каждый волосок на голове и на теле, и все-таки можешь не сомневаться, всего ты не обнаружишь. Он посмотрел на гурни, который подошел поближе.
9: «Тогда, наверное, лучше их просто прикончить», — предложил Корба.
1: Пауль, не отводя взгляда от гурни, покачал головой.
9: «Нет, я хочу, чтобы они бежали», —

0: слушайте радио фантастики.
1: Гурни, непонимающе, уставился на него.
2: «Ну, сир!»
1: «Пауль!» «Да?»
2: «Твой человек прав. Убейте их немедленно. Уничтожьте все следы. Вы же опозорили императорских сурдбукаров. Если император узнает об этом, он не успокоится, пока не разорвет вас на мелкие кусочки и не развеет пепел по ветру».
1: «Положим, это императору навряд ли удастся», — неторопливо и холодно ответил Пауль. Во время разговора с капитаном что-то изменилось внутри него, оформились некоторые мысли. «Гурни», — обратился он к другу, — «много ли гильдиеров вокруг Раббана?» Тот выпрямился, прищурил глаза.
2: «Это вопрос не...»
1: «Так много ли их?» — резко повторил Пауль свой вопрос.
2: «Да, Аракис просто кишит агентами гильдии. Скупают пряность так, словно во всей вселенной нет ничего дороже. А иначе почему бы мы сунулись так далеко?»
1: «Это и есть самая большая ценность вселенной», — отрезал Пауль. «Для них, по крайней мере». Он посмотрел на подходящих Стилгара и Чани. «И мы ее хозяева, Гурни».
2: «Ее хозяева Харконнены», — возразил Гурни.
1: «Настоящий хозяин ценности — тот, кто может ее уничтожить», — изрек Пауль и, жестом остановив Халлика, который хотел сказать что-то еще, кивнул Стилгару и Чани. Левой рукой Пауль подал Стилгару сурдукарский нож. «Ты живешь ради блага племени», — начал он. «Смог бы ты выпустить вот этим ножом кровь моей жизни?»
2: «Ради блага племени?» «Да», — проворчал Стилгар.
1: «Ну так возьми этот нож и сделай это».
2: «Ты что, вызываешь меня?» — резко спросил Стилгар.
1: «Когда бы я бросил тебе вызов, — ответил Пауль, — я бы встал перед тобой без оружия и дал бы тебе убить меня». Стилгар резко, коротко втянул в себя воздух. «Усул!» — воскликнула Чани. Она взглянула на Халлика, потом опять на Пауля. Пока Стилгар думал, что ответить, Пауль снова обратился к нему. «Ты, Стилгар, ты воин. Но вот когда сардаукары устроили тут драку, ты не был в первом ряду сражавшихся. Ты прежде всего подумал о том, чтобы защитить Чани».
2: «Она моя племянница», — огрызнулся Стилгар. «Но если бы я хоть на миг усомнился в том, что твои фидайкины способны расправиться с этими подонками...»
1: «Так почему ты в первую очередь подумал о Чане?» — настаивал Пауль.
2: «Не о ней».
1: «Вот как?»
2: «О тебе», — признался Стилгар.
1: «И ты думаешь, что мог бы поднять на меня руку?» — мягко спросил Пауль. Стилгар задрожал.
2: «Таков обычай», — пробормотал он.
1: «Но есть и другой обычай», — напомнил Пауль. «Принято убивать пойманных в пустыне чужаков-инопланетников и забирать их воду, как дар Шаи-Хулуда. А ты вот как-то нарушил его, сохранил жизнь двум таким чужакам, моей матери и мне». Стилгар молча глядел на Пауля. Его сотрясала дрожь. Подождав ответа, Пауль сказал: «Обычаи меняются, Стил. Ты, как видишь, и сам их менял». Стилгар опустил взгляд на желтую эмблему на ноже в своей руке. «Когда я займу свой престол в Аракине, когда я буду там герцогом и Чани будет со мной, неужели ты думаешь, у меня найдется время вникать в дела сие Чатабр? Ты вот, к примеру, разве забиваешь себе голову семейными делами каждого яли своего сиеча?» Стилгар упорно продолжал рассматривать нож. «Или ты думаешь, что я хочу отсечь свою правую руку?» Стилгар медленно поднял взгляд. «Так что же!» — почти крикнул Пауль. «Ты думаешь, что я хочу лишить племя твоей силы и твоей мудрости?» Стилгар тихо сказал:
2: «Юношу моего племени, которого я знаю по имени, я мог бы, будь на то воля Шаи-Хулуда, сразить в поединке. Но как я могу поднять руку на Лисана Аль-Гайба? И ты знал это, когда вручал мне нож».
1: «Знал», — согласился Пауль. Стилгар разжал пальцы, нож лязгнул о каменный пол. «Обычаи меняются», — повторил он. «Чани», — распорядился теперь Пауль, — «отправляйся за моей матерью и привези ее сюда. Нам понадобится ее совет». «Но ты же говорил, что мы все едем на юг», — возразила Чани. «Я был неправ», — ответил Пауль. «Харконненов на юге нет, и война ждет нас в ином месте». Чани только глубоко вздохнула, принимая новость, как подобает дочери пустыни, принимающей все, что приходится принимать в этой жизни, неразрывно сплетенной со смертью. «Передашь ей, и только ей, известие. Стилгар признает меня герцогом иракийским, но надо сделать так, чтобы и молодежь приняла это и не полезла в драку». Чани взглянула на Стилгара. «Делай, как он велит», — буркнул Стилгар. «Мы-то с тобой знаем, что в поединке он бы меня одолел, да я и не смог бы поднять на него руку, даже для блага племени». «Я вернусь вместе с твоей матерью», — сказала Чани. «Нет, пришли ее одну», — возразил Пауль. «Инстинкт Стилгара не подвел. Я сильнее, когда знаю, что ты вне опасности. Так что ты останешься в Сиетче». Чани начала было протестовать, но умолкла. «Сихая моя», — нежно произнес Пауль. А повернувшись направо, встретился с горящим взглядом Гурни. С того момента, как Пауль упомянул о своей матери, Гурни перестал воспринимать разговор юноши со старшим фрименом. «Тогда, в ночь набега, Айдаха спас нас», — задумчиво проговорил Пауль. Его мысли были о предстоящей разлуке с Чани. «Теперь мы...»
2: «А что случилось с самим Дунканом, милорд?» — перебил Гурни. Но он сейчас думал не о Дункане, а Айдаха.
1: Погиб. Он ценой своей жизни выиграл для нас время.
2: «Так значит, ведьма жива», — думал он. «Одна из тех, кого я поклялся уничтожить даже ценой своей жизни. Она жива, и герцог Пауль явно не подозревает, какое чудовище дало ему жизнь. Что за дьявольская злоба? Выдать Харконненам его отца!»
1: Пауль прошел мимо него, вспрыгнул на подиум. Оглянувшись, он увидел, что убитых и раненых уже унесли. «Вот и еще одна глава в легендах о Муаддибе», — с горечью подумал он. «Я даже не обнажил свой крис. Но по всей пустыне пойдут рассказы о том, как я один одолел 20 сордоукаров». Гурни, не чувствуя пола под ногами, вышел вслед за ним и Стилгаром. Пещера, залитая желтоватым светом плавающих ламп, не существовала более для него. Только ярость.
2: «Проклятая ведьма еще жива. А кости тех, кого она предала, засыпаны в тесных могилах? Нет. Прежде чем я убью ее, Пауль должен узнать всю правду о ней».

0: фантастики.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Харлан Эллисон. Джефти, 5 лет. Когда мне было 5 лет, я дружил с мальчуганом по имени Джефти. Джефф Кинзер. Но все знакомые ребята звали его Джефти. Нам обоим сравнялось 5, и мы с увлечением играли вместе. Когда мне было 5 лет, батончик Кларк был толщиной с боксерскую перчатку, длиной едва ли не 6 дюймов, покрывали его самым настоящим шоколадом, и как же здорово он хрустел, когда вонзаешь зубы в самую середину. А обертка? Что за дивный запах? Снимаешь ее с одной стороны, а за другую держишь, и батончик не тает. А теперь Кларк тощий, как кредитная карточка. Вместо натурального шоколада какая-то синтетика, пахнет жутко, липкий, вязкий, да и стоит центов 15-20. То ли дело в былые времена. Скромный, достойный никель. Завернут в такую обертку, кажется, будто в размерах за 20 лет не уменьшился. Как бы не так, скользкий, на вкус отвратительный. Да за такой и 1 цента жалко, не то что 15-20. Тогда, в 5 лет, меня отослали в Баффало, что в штате Нью-Йорк, к тетушке Патриции. Мой отец переживал тяжелые времена, а тетушка Патриция была само очарование, к тому же жена биржевого маклера. Под их крылом я и прожил 2 года. А вернувшись домой, отправился к Джефти поиграть. Мне было 7. Джефти по-прежнему 5. Я не заметил разницы. Что я понимал тогда, в 7 лет? 7-летним мальчишкой я, валяясь на животе у радиоприемника, ловил изумительные передачи. Привяжу заземлитель к радиатору, плюхнусь на ковер с книжкой, раскраской и коробкой карандашей. В те времена большая коробка вмещала всего 16 цветов. И слушаю NBC. Джека Бенни в Джел О, Амоса Энди, Эдгара Бергана и Чарли Маккарти, на ночь глядя, воздушных асов, программу Уолтера Уинчела, это интересно знать, в долине смерти, но самое любимое — зеленый бомбардировщик, одинокий странник, тень и тише, слышишь? А теперь, сидя в машине, сколько ни кручу ручку настройки, сколько ни гоняю зад-вперед по всему диапазону, все одно. Сотня струнных оркестров, пошлые домохозяйки и унылые водители грузовиков обсуждают с наглыми трепачами-ведущими превратности собственной сексуальной жизни. Бессмысленно бренчит кантри, орет рок, уши вянут. Когда мне стукнуло 10, скончался мой дедушка. Я числился трудным ребенком, и меня отправили в военное училище. Уж там-то умеют держать сорванцов в узде. Время шло. Я вернулся. Мне было 14, Джефти по-прежнему 5. В 14 лет по субботам я ходил в кино. Билет на утренний сеанс стоил тогда всего 10 центов. И попкорн жарили на натуральном масле, и ты всегда точно знал, тебя ждет хороший вестерн, или неистовый Билл Эллиот в роли Реда Райдера и Бобби Блейк в роли Бобренка, или Рой Роджерс, или Джонни Макбраун, а может и какая-нибудь страшилка, Дом ужасов с Рондо Хэттоном-душителем, Люди-кошки, Мамочка, Я женат на ведьме с Фредериком Марчем и Вероникой Лейк, или серия бесконечных теней с Виктором Джори, или Дик Трейси, или Флэш Гордон, или пара-тройка мультиков, или путевые заметки Джеймса Фицпатрика, или киноновости, или «Пойте с нами», или, если досидеть до вечера, бинго или киино и бесплатное угощение. А теперь что показывают в кино? Как Клинт Иствуд разносит на куски человеческие головы, точно спелые дыни. В 18 я пошел в колледж. Джефти было по-прежнему 5. Каждое лето я приезжал поработать в ювелирной лавке моего дяди Джо. Джефти не менялся. Теперь я понимал, он другой, что-то в нем не то, что-то странное. Джефти было ровно 5, ни днем больше. В 22 я вернулся домой насовсем. Собирался открыть представительство фирмы Sony,
Первая в городе. Время от времени виделся с Джефти. Ему было 5. Многое в жизни переменилось к лучшему. Люди больше не умирают от прежних болезней, автомобили ездят быстрее, по прекрасным дорогам в мгновение ока домчат до места. Рубашки стали мягче и шелковистее. Книги выпускают в бумажных обложках, хоть и стоят они не меньше прежних в твердых переплетах. И даже когда исчерпан счет в банке, можно протянуть на кредитных карточках, пока все не вскроется. И все же, я думаю, мы утратили немало хорошего. Вы знаете, что линолеума теперь не купишь, только виниловое покрытие для пола. Нет больше клеенок. Никогда уж не вдохнуть этот особый чудный запах. Запах бабушкиной кухни. Да и мебель пошла совсем не та. Раньше делали на славу, лет по 30 служила, а то и дольше. А теперь зачем? Провели опрос, выяснили, что все молодые домохозяйки предпочитают каждые 7 лет выбрасывать старую мебель и обзаводиться новой, подешевле и помоднее. А граммофонные пластинки? Вместо прежних толстых и твердых появились тоненькие, согнуть можно. Ну какие же это пластинки? Сливки в ресторанах перестали подавать в молочниках, дают какую-то бурду в пластиковой упаковке, и вечно ее не хватает, чтобы кофе получился нужного цвета. Крыло автомобиля только пни, вот тебе и вмятина. И куда ни поедешь, все города на одно лицо. Киоски с гамбургерами, Макдональдс, закусочные, мотели, торговые центры. Жизнь стала лучше, так почему же меня все тянет в прошлое? Джефти оставался 5-летним. Но это не значит, что он отставал в развитии. По-моему, нет. Смышленый, шустрый для своих 5 лет, веселый, подвижный, прелестный, забавный малыш. Ростом всего 3 фута. Маловато для его возраста, зато сложен вполне пропорционально. Голова не слишком большая, подбородок не деформирован, ничего такого. Симпатичный. На вид совершенно нормальный 5-летний ребенок. Только вот отроду ему было, как и мне, 22. Говорил он тоненьким писклявым голоском, как любой 5-летний ребенок. Двигался в припрыжку, слегка посапывал, как любой 5-летний ребенок. Интересовался тем же, чем и любой 5-летний ребенок. Комиксы, оловянные солдатики, как прикрепить к переднему колесу велосипеда кусочек картона, чтобы трещал по спицам, будто мотоцикл, спрашивал, почему то-то действует так-то, где начинается высоко, когда старый становится старым, почему трава зеленая, какой из себя слон. В 22 года 5-летний мальчишка. Родители Джефти составляли печальную пару. Поскольку я и теперь водил с ним дружбу, позволял поболтаться вместе со мной в магазине, время от времени возил на окружную ярмарку, на мини-гольф или в кино, мне приходилось общаться и с ними. Особого сочувствия к этим людям я не питал, очень уж тяготило меня их общество. Да и чего еще ждать от бедолаг? В их доме царило нечто чуждое, ребенок, который в 22 года оставался 5-летним, который навсегда поселил в доме детство, но лишил их счастья увидеть свое дитя взрослым. 5 лет — чудесный возраст. Или был бы чудесным, не будь другие дети так чудовищно жестоки. В 5 лет глаза широко раскрыты, еще не окаменели условности —

образом, или «пора бы повзрослеть», или «ты ведешь себя как ребенок». Таков этот возраст. Можно вести себя по-детски, оставаясь всеобщим любимцем, милым и непосредственным. Пора удовольствий, пора чудес, пора невинности. Джефти застрял в этом возрасте. Ему было 5, всего 5. Но для его родителей это стало непрекращающимся кошмаром, от которого никто, ни сотрудники социальных служб, ни священники, ни детские психологи, ни учителя, ни друзья, ни целители, ни психиатры, никто не в силах был их пробудить. 17 лет шли они сквозь эту муку от слепого родительского обожания к озабоченности, от озабоченности к тревоге, от тревоги к страху, от страха к замешательству, от замешательства к гневу, от гнева к неприязни, от неприязни к неприкрытой ненависти и, наконец, от ужаса и глубочайшего отвращения к апатии и тоскливому безразличию. Джон Кинзер работал сменным мастером на механическом заводе Балдера, зарабатывал 30-ник. Любой, кроме него самого, счел бы его жизнь на удивление непримечательной. Ничем он не выделялся, разве что 5-летним сыном 22 лет от роду. Маленький человек, мягкий, без острых углов, с тусклыми глазами, дольше 2 секунд не выдерживающими мой взгляд. Во время разговора вечно ерзал в кресле и, казалось, все разглядывал в верхнем углу комнаты что-то такое, чего никто, кроме него, не видел или видеть не хотел. Пожалуй, вернее всего назвать его затравленным. Вот каким сделала жизнь Джона Кинзера. Да, затравленный. Лучше не скажешь. Леона Кинзер отважно старалась держать марку. В какое бы время дня я ни появился, каждый раз она меня чем-то пичкала. И к Джефти, когда он дома, всегда приставала с едой. «Милый, хочешь апельсин? Чудесный апельсин. Или мандарин? Есть мандарины. Давай я тебе почищу». Но все ее существо пронизывал такой страх, страх перед собственным ребенком, что даже предложение подкрепиться звучало немного зловеще. Леона Кинзер. Когда-то рослая, но согнутая годами женщина. Все мерещилось, присматривает местечко на стене или в чулане, где бы раствориться, слиться с мебельной обивкой или с обоями в розочку, спрятаться навеки от ясного взгляда этих карих детских глаз, пусть скользят по ней 100 раз на дню, не подозревая, что она тут, невидимая, просто затаила дыхание. Леона Кинзер, облаченная в неизменный фартук, с покрасневшими от стирки руками, будто, поддерживая безупречную чистоту, сможет замолить воображаемый свой грех, то, что произвела на свет это странное существо. Телевизор они почти не смотрели. В доме обычно царило могильное безмолвие. Не зажурчит вода в трубах, не скрипнут оседая деревянные стены, не загудит холодильник. Пугающее безмолвие, словно само время обходило дом стороной. А Джефти это будто и не касалось. Он жил в этом жутковатом доме, где в воздухе витала глухая ненависть, и если и замечал ее, то внешне никак этого не показывал. Играл, как все ребятишки, веселый и беззаботный. Но наверняка чувствовал, как может чувствовать 5-летний ребенок, насколько чужд он своему окружению. Чужак, пришелец. Нет, неверно, слишком многое было в нем человеческим, многое, если и не все. Только не попадал в такт, не синхронизировался он с окружающим миром, жизнь в нем пульсировала с иной частотой, отличной от его родителей, один бог ведает почему. Не играли с ним и дети. Подрастая, сначала они находили его слишком маленьким, потом неинтересным, потом, получая более ясные представления о возрасте, просто пугались, замечая, что над ним время не властно. Даже малыши, ровесники Джефти, жившие по соседству, очень скоро начинали шарахаться от него, как бросается на утек собака, услышав автомобильный выхлоп. Итак, я остался его единственным другом, давним многолетним другом. 5 лет, 22 года. Я любил его так, что и выразил,

0: ответить не могу. Толком не знаю почему, просто любил и все. Что тут еще скажешь? Я общался с ним, а значит, вежливость того требовала, и с Джоном и Леоной Кинзер. Обедал, иногда проводил у них субботний вечер, оставался на часок, когда привозил Джеффти из кино. Их благодарность отдавала раболепием. Наши походы избавляли их от тягостной повинности выходить с сыном в люди, перед всем миром притворяться любящими родителями совершенно нормального, счастливого, симпатичного ребенка. В благодарность меня окружали гостеприимством. Гнетущим, невыносимо гнетущим. Я жалел этих бедолаг, но и презирал за неспособность любить Джеффти. А любить его стоило. Конечно, воли своим чувствам я не давал, даже просиживая с Кинзерами неимоверно никчемные вечера. Сидели обычно в полутемной гостиной. Всегда темной или полутемной, будто навеки погруженной в сумрак, будто засияя в глазах обитателей дома свет, и миру откроется то, что здесь чатся скрыть. Сидели и молча смотрели друг на друга. Никогда они не знали, о чем со мной говорить. «Ну, как дела на заводе?» — спрашивал я Джона. Он пожимал плечами. Ни в разговоре, ни в жизни не умел держаться естественно и непосредственно. «Прекрасно, прекрасно», — бормотал он наконец. И снова молчание.
1: «Кусочек кофейного торта?» — предлагала Леона. «Только сегодня утром испекла.
0: Или яблочный пирог, или молочное печенье, или хорошо подрумяненная шарлотка».
1: «Нет-нет, спасибо, миссис Кинзер. Мы с Джеффти по дороге домой перехватили по чизбургеру».
0: И снова молчание. Наконец, неловко сделалось невыносимо даже для них самих. А кто знает, как долго длится молчание, когда они одни, одни со своей бедой, о которой больше уже не упоминают. И тогда Леона Кинзер говорила: «Я думаю, он уснул». И Джон Кинзер поддакивал: «Радио не слышно». И вот так каждый раз, пока я не сочту, что долг вежливости исполнен, и можно откланяться и смыться под каким-нибудь благовидным предлогом. Да, именно так. Все то же самое, каждый раз. Кроме одного.
1: «Не знаю, что еще делать», — Леона заплакала. «Никаких изменений, ни дня покоя».
0: Ее муж выбрался из старого кресла и подошел к ней. Наклонился, пытаясь утешить, коснулся сидеющих волос. И такая неловкость сквозила в каждом движении, что сомнений не оставалось, сопереживать этот человек давно разучился.
2: «Леона, все в порядке, шш».
0: Но она все плакала. Пальцы скребли покрывало на подлокотниках кресла. Потом выдавила:
1: «Иногда я думаю, лучше бы он родился мертвым».
0: Джон взглянул вверх в угол, высматривал неведомую тень, что взирает оттуда на него, или, может быть, искал поддержки у Бога. «Не думаешь ты так», — сказал он ей мягко, жалобно, всей своей напряженной позой, самим дрожащим голосом моля: «Отрекись скорее, пока Бог не услышал, отрекись от этой страшной мысли». Но она на самом деле так думала. Еще как думала. В тот вечер мне удалось убраться поскорее. Им не хотелось свидетелей. Я был рад уйти. Неделю я держался от них подальше. От них, от Джеффти, от этой улицы, от этого квартала. У меня была своя жизнь. Магазин, счета, совещания с поставщиками, покер с друзьями, хорошенькие женщины, которых я водил по ресторанам, мои родители, заливка антифриза в машину, препирательство в прачечной из-за перекрахмаленных воротничков и манжет, гимнастика, налоги, Джен или Дэвид, бог знает, кто из них, подворовывающий из кассы, у меня была своя жизнь. Но даже тот вечер не смог отдалить меня от Джеффти. Он позвонил в магазин и попросил отвезти его на Родео. Мы с ним хорошо ладили, насколько 22-летний парень, совсем другими интересами, может ладить с 5-летним мальчишкой. Я не задавался вопросом, что же нас связывает, всегда считал, что просто годы, да еще привязанность к мальчику, который мог бы быть мне младшим братом, а брата у меня никогда не было. Только я помнил, как мы вместе играли, как были ровесниками, я помнил это, а Джеффти оставался все тот же. А потом, как-то субботним днем, Мне вдруг открылась в нем некая двойственность. Я впервые заметил то, что мог бы заметить гораздо раньше, множество раз. В тот день я пришел к дому Кинзеров, полагая, что Джефти ждет меня, сидя на крыльце или в качалке, но его нигде не было видно. Улицу заливало майское солнце. Войти в дом в это безмолвие полумрак было просто немыслимо. Пару секунд, постояв у входа, я крикнул в сложенные трубочкой ладони: «Джефти! Эй, Джефти, выходи, а то опоздаем!» Он откликнулся глухо, будто из-под земли: «Я здесь, Донни!» Я слышал его, но не видел. Да, это Джефти, без сомнения. Дональда Хортона, президента и единственного владельца салона теле- и радиоаппаратуры, никто не называл Донни. Никто, только Джефти. Он никогда не звал меня по-другому. Чистая правда, я и есть, как все считают, единственный владелец салона. Партнерство с тетушкой Патрицией — лишь способ расплатиться. Она судила мне некоторую сумму в дополнение к полученным в 21 год деньгам, которые мне, десятилетнему, когда-то оставил дедушка. Не бог весть какая суда, всего 18 тысяч, но я попросил ее стать негласным партнером, ведь она была так добра ко мне в детстве. «Ты где, Джефти?» «Под крыльцом, в тайнике!» Я обошел крыльцо и, нагнувшись, отодвинул решетку. Там, в глубине, на утоптанном грунтовом полу, Джефти соорудил себе тайное убежище. Комиксы в корзинках из-под фруктов, столик, несколько подушек, сальные свечи. Когда-то мы вместе прятались здесь, когда нам обоим было по 5. «Что поделываешь?» — спросил я, протискиваясь внутрь и задвигая за собой решетку. Под крыльцом прохладно, земляной пол, горящие свечи, такой мирный, уютный, знакомый запах. Любой мальчишка почувствовал бы себя здесь дома. Самые счастливые, самые плодотворные, самые захватывающие часы нашего детства проходят в таких вот убежищах. «Играю», — ответил Джефти. В руке у него я заметил что-то круглое, золотистое, что-то величиной с детскую ладонь. «Забыл, мы же в кино идем». «Нет, просто жду тебя здесь». «Мама с папой дома?» «Мама». Я понял, почему он ждал под крыльцом, и больше не приставал. «Что это у тебя?» «Дешифровочный знак капитана Полночь», — объяснил он, протягивая мне открытую ладошку. Довольно долго я тупо смотрел на него, ничего не понимая, а потом до меня дошло, что за чудо Джефти держал в руке, чудо, которого просто не могло быть на свете. «Джефти», — мягко начал я, умирая от любопытства, — «где ты это взял?» «По почте пришло сегодня, я заказывал».
2: «Наверное, кучу денег стоит».
0: «Не так уж много, 10 центов и 2 эмблемки из банок Овалтайна».
1: «Посмотреть можно». Голос у меня дрожал, я протянул к Джефти руку, и она дрожала. Он передал мне предмет, и вот я держу на ладони чудо. Невероятно. Помните, капитан Полночь шел по радио в 40-м, спонсором была компания «Овалтайн». Каждый год они выпускали дешифровочный знак секретного эскадрона, и каждый день в конце программы давали ключ к следующему выпуску, а код расшифровывался только с помощью такого вот знака. Эти чудесные дешифровочные знаки перестали выпускать в 49-м. Помню, в 45-м у меня был такой, просто бесподобный. В центре кодовой шкалы увеличительное стекло. Капитан Полночь перестал выходить в эфир в 50-м, и хотя в середине 50-х ненадолго появилась телепрограмма, хоть какие-то дешифровочные знаки выпускали еще и в 55-м и 56-м, но настоящих после 49-го года уже не делали. А я держал в руке дешифратор капитана Полночь, который, по словам Джефти, он получил по почте за 10 центов, 10 центов, и 2 эмблемки Овалтайна. Из блестящего золотистого металла, ни щербинки, ни пятнышка ржавчины, как на тех давних, которые время от времени еще можно раздобыть за неимоверную цену в какой-нибудь лавке коллекционера. У меня на ладони лежал новый дешифратор, датированный нынешним годом.
0: Но капитана Полночь больше не существует. Ничего подобного по радио не передают. Я послушал как-то пару современных жалких имитаций прежних радиопрограмм, но до того скучны сюжеты, до того убоги звуковые эффекты, не передачи, просто сплошное недоразумение, старомодные, пошлые. И все же я держал в руке новый дешифратор.
2: «Джефти, расскажи о нем», — попросил я.
1: «Что рассказать, Донни? Это мой новый дешифровочный знак капитана Полночь. Я по нему узнаю, что будет завтра».
2: «Как это завтра?»
1: «В передаче».
2: «В какой передаче?»
1: Он уставился на меня, будто я нарочно валяю дурака. «Про капитана Полночь. Ты что?»
0: Я онемел. Не мог уразуметь. Вот оно, все как на ладони, а до меня все никак не доходило.
2: «Ты о пластинках со старыми радиопрограммами? Ты это имеешь в виду?»
1: «Какие пластинки?» — переспросил Джефти. Он, в свою очередь, не мог понять, что имею в виду я. Мы сидели под крыльцом, уставившись друг на друга, а потом очень медленно, почти страшась ответа, я произнес:
0: «Джефти, как ты слушаешь капитана Полночь?»
1: «Каждый день по радио, по своему приемнику, каждый день в 5:30.
0: Новости, музыка. Одуряющая музыка и новости. Вот что каждый день передают по радио в 5:30, а не капитана Полночь. Секретного эскадрона нет в эфире уже 20 лет.
2: «Может, сегодня вместе послушаем?» — спросил я.
1: «Ты что?»
2: «Ясно, я туп как пробка. Я понял это по его тону, но не понял почему. Он объяснил. Сегодня суббота. Капитан Полночь выходит с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье нет».
1: «Мы в кино идем?»
2: Ему пришлось повторить дважды. Мысли мои унеслись куда-то вдаль. Ничего определенного. Никаких выводов. Никаких безумных предположений. Я просто витал где-то, пытаясь постичь непостижимое и постепенно приходя к выводу, к которому пришли бы вы, к которому пришел бы кто угодно. Ведь не примешь же просто на веру истину столь невероятную, столь фантастическую, к выводу, что существует простое объяснение, мне пока неведомое. Земное, скучное, как ход времени, что уворовывает у нас все доброе, старое, привычное, оставляя взамен всякий хлам и кучи пластика. И все это называют прогрессом».
1: «Мы идем в кино, Донни».
2: «А то как же, малыш?» — уверил я и улыбнулся. И отдал ему дешифратор, а он сунул его в карман, и мы выбрались из-под крыльца и отправились в кино. И за весь день ни один из нас больше ни слова не сказал о капитане Полночь. Не 10 минут. До самого вечера я об этом и не вспомнил.
0: Всю следующую неделю в магазине шла инвентаризация, и я не виделся с Джефти до четверга. Честно сказать, я просто бросил магазин на Джен и Дэвида, сказал им, что у меня срочное дело, надо бежать, и ушел пораньше, в 4. Где-то без 4:45 был у Кинзеров. Дверь открыла Леона. Выглядела она измученной, приняла меня отчужденно. «Джефти дома?»
1: «Наверху, у себя в комнате. Слушает радио».
0: Я помчался по лестнице, перепрыгивая через 2 ступеньки. И вот, наконец, свершилось. Невероятное, вопреки всякой логике. Будь это кто угодно, кроме Джефти, взрослый ли, ребенок, я поискал бы более обыденных объяснений. Но Джефти — особая форма жизни, и происходящие с ним события не втиснешь в привычные рамки. Признаю, я услышал то, что хотел услышать. Даже сквозь закрытую дверь я без труда узнал эту программу. Вот он, Теннесси, стреляй! Винтовочный выстрел, заунывный вой, отлетевший рикошетом пули, и снова тот же голос, триумфальный клич: «Готов! Наповал!» Американская радиокомпания. 790 килогерц. Теннесси Джет. Одна из самых моих любимых передач 40-х годов. Захватывающий вестерн. Я не слышал этой программы уже 20 лет, потому что ее уже 20 лет не существовало. Сидя на верхней ступеньке в холле 2-го этажа дома Кинзеров,
2: я слушал знакомую передачу. Транслировали не старую запись. В тексте то и дело мелькали приметы нынешнего дня, проскальзывали словечки, которых еще не было в ходу в сороковые: аэрозольный баллончик, лазерная наводка, Танзания, в напряге. Да, факты есть факты. Никаких сомнений, Джефти слушал новый выпуск «Теннесси Джеда». Я сбежал по лестнице, вышел к машине. Леона, должно быть, хозяйничала на кухне. Повернул ключ зажигания, включил радио, настроился на 790 кГц. ABC. Рок-музыка. Посидев пару минут, медленно прошелся из конца в конец диапазона. Музыка, новости, ток-шоу. Никакого Теннесси Джеда. Приемник у меня Блаумпункт, куда уж лучше. Все станции ловил. Этой передачи просто не было в природе. Я выключил радио и зажигание и тихо пошел обратно наверх. Сел на верхнюю ступеньку и прослушал всю программу. Она оказалась просто замечательная. Яркая, увлекательная, насыщенная, с массой приемов, которые появились на радио уже на моей памяти. И современная. Не какой-то анахронизм, не повторение в угоду горстки слушателей, стосковавшихся по былому. Новая программа, а голоса все те же, по-прежнему звонкие и молодые. Даже без рекламных вставок не обошлось, причем речь шла о вполне современных товарах. Но и реклама совсем не похожа на нынешнюю. Никакой вульгарности, никаких режущих ухо визгливых голосов. А когда ровно в 5 Теннесси Джет кончился, я услышал, как Джефти крутит ручку настройки, пока знакомый голос Глена Рикса не объявил: «В эфире Хоп Херриган, американский воздушный ас!» И тут послышался рокот летящего самолета, винтового, нереактивного, не рев, под который растут нынешние дети, но звук, с которым вырос я, настоящий рокот аэроплана, раскатистый, нарастающий рык машины вроде G-8 или военных самолетов времен битвы за Англию. На таких летал капитан Полночь, на таких летал Хоп Херриган, а вот и голос Хопа: «Сикс-4 вызывает диспетчерский пункт! Сикс-4 вызывает диспетчерский пункт! Прием!» Пауза, затем: «Хоп Херриган, заходите на посадку!» Вечная проблема мальчишек 40-х годов. Какую станцию слушать, одновременно на разных волнах, перекрываясь, шли любимые программы. Уделив внимание Хопу Херригану и Тенку Тингеру, Джефти крутанул ручку обратно на ABC, и из приемника послышался звук гонга, отчаянная какофония неразборчивой китайской речи, и ведущий громогласно объявил: «Терри и разбойники!» Я сидел на верхней ступеньке лестницы и слушал Терри и Конни, Флиппа Коркина и, боже правый, Агнес Мур и Дракониху, и все они участвовали в новых приключениях в Красном Китае, которого и в помине не было в 37-м, когда Милтон Канев писал о Востоке, о крадущихся по берегам рек разбойниках, о чанкайшистах и военных диктаторах, о наивном империализме американской дипломатии канонерок. Сидел и слушал программу до конца, а потом Супермена и кусочек Джека Армстронга, всеобщего любимца, и часть капитана Полночь. Пришел домой Джон Кинзер. Но ни он, ни Леона не поднялись наверх посмотреть, куда это я запропастился или где пропадает Джефти. А я все сидел и вдруг заметил, что плачу, и не мог остановиться. Просто сидел, а слезы бежали по щекам, попадая в уголки рта. Сидел и плакал, пока Джефти не услышал, не открыл дверь, не увидел меня и не вышел из комнаты. И вот он стоял и смотрел на меня, по-детски смутившись. А в программе начался перерыв. И заиграли Тома Микса «Встретим в Техасе старых друзей, когда зацветет шалфей». И Джефти тронул меня за плечо. Улыбка заиграла на его губах и в огромных карих глазах. И сказал: «Привет, Донни. Пошли послушаем вместе».

0: Юм отрицал абсолютное пространство, в котором каждый предмет занимает свое место. Борг отрицает единое время, в котором события связаны между собой. Джефти принимал радиопрограммы из точки, которая, согласно логике, согласно общей теории пространства-времени в понимании Эйнштейна, просто не могла существовать. Но он не только принимал радиопрограммы. Он получал по почте призы, которых никто нигде не изготовил. Он читал комиксы, которых не выпускают уже 30 лет. Смотрел фильмы с актерами, которых уже 20 лет нет в живых. Он был входными воротами для нескончаемого праздника и радости прошлого, которое мир отбросил прочь. В оголтелой и самоубийственной погоне за будущим человечество расшибло сокровищницу счастья, заасфальтировало детские площадки, бросило на произвол судьбы отбившихся в сторону чудаков и мечтателей. И вот каким-то невероятным колдовским способом все это явилось миру через Джефти. Воскресшее, обновленное, сохранившее давние традиции, но современное. Джефти точно непрошенный Аладдин, самой природой назначенный озарять реальность светом волшебной лампы. И он взял меня в свой мир, потому что доверял мне. Мы завтракали квакерскими оладьями и теплым овалтайном, пили сделанные в этом году молочные коктейли «Сиротка Анни», ходили в кино, и пока остальные смотрели комедию с Голди Хоун и Райаном О'Нилом, мы с Джефти наслаждались игрой Хэмфри Богарта в роли профессионального вора Паркера в блестяще выполненной Джоном Хьюстоном экранизации романа Дональда Уэстлейка «Страна павших». Следующим гвоздем программы стали Спенсер Трейси, Кэрол Ломбард и Лэри Крегор в фильме Вэла Льютона «Лейнинген против муравьев». Дважды в месяц в газетном киоске мы покупали новые выпуски «Тени», «Дока Сэвиджа» и «Поразительных историй». Садились с Джефти рядышком, и я читал ему журналы. Особенно полюбилась ему новая повесть Генри Катнера «Сны Ахиллеса» и рассказики Стэнли Вейнбаума о мире субатомных частиц под названием «Редурна». В сентябре мы за поем читали в «Странных историях» первые главы нового кононовского романа Роберта Говарда «Остров черных». В августе нас слегка разочаровала четвертая новелла Эдгара Райса Берроуза «Корсара Юпитера» из серии «Юпитер». Но редактор еженедельника «Всякая всячина» обещал еще 2 рассказа из этой серии, и совершенно неожиданно наше с Джефти разочарование последним рассказом растаяло. Мы вместе читали комиксы со своими любимыми героями. Каждый в отдельности, не сговариваясь, выбрали человека, куклу, летающего мальчика и драндулет. Обожали рассказики Джорджа Карлсона в «Дин-Дон», особенно принца Недотыку из сказок старого Претцлебурга. Хохотали до упаду, хотя мне приходилось растолковывать Джефти кое-какие каламбуры. До тонкого юмора он не дорос. Как объяснить это? Не знаю. Основываясь на почерпнутых в колледже познаниях физики, я мог строить лишь грубые догадки, скорее ложные, чем справедливые. Рассыпался в прах закон сохранения энергии, с точки зрения физиков неопровержимый. Возможно, Джефти каким-то образом служил катализатором процесса, нарушающего законы сохранения, процесса, о существовании которого до ныне никто и не подозревал. Я попытался кое-что почитать. Узнал, например, что мюоны не подвергаются безнейтринному распаду. Но ни тогда, ни позже, просматривая труды Швейцарского института ядерных исследований под Цюрихом, так и не вычитал ничего, что натолкнуло бы на маломальски приемлемое объяснение. Итак, я вернулся к истокам, к изначальным смутным представлениям о мире, где истинное имя науки — магия. Никаких объяснений. Просто море радости. Счастливейшая пора моей жизни. Я жил в реальном мире, в котором существовал мой магазин, мои друзья, моя семья, в мире прибыли и убытков, налогов и вечеров с молоденькими женщинами, щебечущими о магазинах или об ООН, о ценах на кофе или о микроволновых печах, А еще у меня был мир Джефти, и в него я мог попасть лишь вместе с ним. Былое оставалось для него живым, нынешним, и он открывал туда доступы мне. Грань между двумя мирами становилась все тоньше, все прозрачнее, оба мира лежали у моих ног. И все же почему-то я знал, ничто из одного мира невозможно перенести в другой. Забыть об этом всего на мгновение, предать Джефти в своей забывчивости, и всему конец. Нескончаемая эта радость лишила меня осмотрительности, заставила забыть, как хрупок мир Джефти, как гибельно для него столкновение с реальным миром, моим, почему-то настоящее всегда на ножах с прошлым. Никогда не понимал, почему. В самых замечательных книгах вы прочтете о борьбе за существование, о клыках и когтях, о щупальцах и ядовитых железах, но нигде не найдете ни слова о том, как яростно сражается с прошлым настоящее, как поджидает, затаившись, вдруг былое заглянет в сегодня, и тут-то накинется на него, ощерив безжалостно пасть. Кто мог знать, в каком бы то ни было возрасте, тем более в моем, где уж было понять? Пытаюсь оправдаться и не могу, моя вина. И снова суббота. Миновал полдень. «Что сегодня идет?» — спросил я в машине по дороге к центру. Он взглянул на меня с противоположного конца сиденья и улыбнулся. Что за улыбка? «Справедливость из-под палки с Кеном Мейнардом и человек без лица». И все улыбался, будто здорово меня надул. «Шутишь?» — протянул я восхищенно и недоверчиво. «Человек без лица Бестера?» Он кивнул в восторге от моего восторга. «Знал ведь, это моя любимая книга».
1: «Потрясно».
0: «Еще как», — согласился Джефти.
1: «Кто играет?»
0: «Фрэншот, Тон, Эвелин, Кейс, Лайонел, Берримор и Алиша Кук-младший». Актеров он знал наперечет, куда уж мне до него. Исполнителя любой роли мог назвать в любом фильме, который хоть раз видел, даже в массовых сценах.
1: «А мультфильмы?»
0: «Три. Малютка Лулу, Дональд Дак и Бакс Банни, а еще профессия Пита Смита и мартышечьи проказы».
1: «Ничего себе!» — подивился я.
0: А он улыбался. Рот до ушей. И тут на сиденье я увидел папку с бланками заказов. Забыл выложить в магазине.
1: «Придется в салон забежать отдать кое-что», — объяснил я. «Всего на минутку».
0: «Ладно», — кивнул Джефти. «А мы не опоздаем?»
1: «Да ни в коем случае».
0: Я втиснулся на стоянку за салоном, и он решил пойти со мной, а потом пешком в кино. Городок небольшой, всего два кинотеатра «Утопия» и «Лирика». Мы собирались в «Утопию», от салона через три дома. С папкой в руках я вошел в магазин. Там все стояло вверх дном. Дэвид и Джен пытались обслужить по два клиента каждый, а вокруг толпился народ, ждали своей очереди. Джен искоса глянула на меня, лицо — паническая маска, глаза молили. Дэвид метался от подсобки к залу, пролетая мимо меня, успел буркнуть лишь «Помогай!» и унесся прочь. «Джефти! Джефти!» — наклонившись к нему, попросил я. «Слушай, пару минут, ладно? Столько народу, Джен и Дэвид одни не управятся. Мы не опоздаем, обещаю, только пару клиентов отпущу». Он взглянул обеспокоенно, но согласно кивнул. «Садись, подожди минутку». Я показал ему стул. «Сейчас приду». Как примерный мальчик, Джефти пошел и сел, хоть и понимал, что к чему.
2: Я занялся покупателями. Их интересовали цветные телевизоры. Мы недавно получили первую крупную партию. Цены на цветные телевизоры только-только входили в разумные рамки. Sony разворачивала рекламную кампанию. Мне это сулило золотые горы. Возможность погасить кредит... выдвинуться с моим салоном на первый план. Что тут говорить? Бизнес. В моем мире бизнес превыше всего. Джефти сел и уставился на стену. Теперь пару слов о стене. Всю ее занимал огромный стеллаж от самого пола почти до потолка, заставленный телевизорами. 33 телевизора, и все работали. Черно-белые, цветные, маленькие, большие, все работали одновременно. Джефти сидел и во все глаза смотрел на 33 телевизора, одновременно изрыгающих субботние программы. Мы принимали 13 каналов, включая образовательные в диапазоне UHF, по одному каналу «Гольф»,
1: по-другому бейсбол, по-третьему знаменитый кегельбан, по-четвертому религиозный семинар, танцевальное шоу для подростков, по-пятому. По-шестому повторяли какую-то комедию положений, по-седьмому крутили старый детектив, по-восьмому программа о природе, некий рыбак без конца забрасывал наживку, по-девятому новости, по-десятому автогонки, по-одиннадцатому доска, исписанная логарифмами, по-двенадцатому женщина в трико демонстрировала упражнения для улучшения фигуры, по-тринадцатому шел ужасающий мультфильм на испанском. И чуть ли не каждая из программ на трех экранах сразу. И вот субботним днем Джефти сидел и смотрел на эту уставленную телевизорами стену, пока я, что было мочи, продавал свой товар, чтобы расплатиться с тетушкой Патрицией, чтобы протолкаться в своем мире, одно слово — бизнес. Ах, быть бы мне поумнее. Сообразить бы вовремя, что такое настоящее, как оно убивает прошлое, но я торговал, очертя голову. И когда, наконец, полчаса спустя взглянул на Джефти, увидел совсем другого мальчика. Весь в испарине, жуткая лихорадочная испарина, будто при гриппе. Бледный, лицо опрокинутое, ручонки вцепились в подлокотники так, что костяшки пальцев побелели. Извинившись перед немолодой парой, присматривавшей 21-дюймовую модель, я кинулся к нему. «Джефти!» Он взглянул на меня невидящими глазами. Да мальчонка просто раздавлен. Стащив его со стула, я двинулся к входной двери, но тут меня окликнул брошенный клиент.
3: «Вы собираетесь продать мне телевизор или нет?»
1: Я переводил взгляд с него на Джефти и обратно. Джефти застыл, точно зомби. Куда я потяну, туда и идет. Еле переставляя ноги, будто они вдруг сделались ватными. Прошлое, пожранное настоящим, сама боль. Я выгреб из кармана брюк какие-то деньги, ткнул их в ладошку Джефти. «Малыш, послушай, сейчас же уходи отсюда». Слова доходили до него с трудом. «Джефти», — как можно тверже повторил я, — «слушай меня». Немолодой покупатель с женой уже шли к нам. «Послушай, малыш, сию минуту уходи, иди в утопию, купи билеты, я сейчас приду». Чита покупателей уже почти возле нас. Я выпихнул Джефти дверь, он побрел совсем не туда. Потом, словно собравшись с мыслями, остановился, повернулся и пошел обратно, мимо входа в салон, к утопии. «Да, сэр», — обернулся я к покупателям. «Да, мэм, это великолепная модель, возможности у нее просто безграничные. А пройдите вот сюда». Тут я услышал ужасающий крик. Крик боли. Но не понял, с какого канала, из какого телевизора. Я узнал это позже, от молоденькой кассирши и от людей, которые подошли рассказать мне обо всем. К тому времени, когда полчаса спустя я пришел в утопию, Джефти уже лежал в кабинете управляющего, избитый до полусмерти. «Вы не видели маленького мальчика? Лет пяти, с большими карими глазами и прямыми темными волосами. Он ждал меня?»
4: «Ой, наверное, это тот, которого мальчишки избили».
1: «Что? Где он?»
4: «Его отнесли в кабинет управляющего. Никто не знал, кто он и где искать его родителей».
1: У кушетки, прикладывая к лицу Джефти влажное полотенце, на коленях стояла девушка в форме билетерши. Я взял полотенце у нее из рук и велел ей выйти. Кажется, обидел. Она буркнула что-то резкое, но удалилась. Присев на край кушетки, я попытался осторожно, не задевая края рваных ран, стереть запекшуюся кровь. Припухшие глаза плотно закрыты. В углу рта жуткий разрыв. Волосы слиплись от крови. Он стоял в очереди за двумя подростками. Билеты на час дня начали продавать в пол первого. В зал до без четверти часа не пускали. Он ждал, а рядом с ним ребята слушали транзистор. Спортивный матч. Джефти захотелось послушать какую-то программу, бог знает какую именно, центральную станцию, «Притворимся», «Страна утрат», один бог знает, что это могло быть. Он попросил транзистор на минутку, а в репортаже как раз была рекламная пауза или что-то в этом роде, и мальчишки дали ему приемник, может, просто из вредности. Пусть собьет настройку, а уж они над ним поиздеваются. Он включил другую волну, и они не смогли больше найти матч.
2: Приемник перестроился на прошлое, на несуществующую станцию, несуществующую ни для кого, кроме Джефти. Тогда они жестоко его избили и убежали. Я бросил Джефти, оставил один на один с настоящим, а у него не хватило сил с ним сражаться. Предал ради того, чтобы сбыть 21-дюймовый телевизор. И вот теперь у моего друга не лицо, а кровавое месиво. Джефти чуть слышно застонал и слабо всхлипнул. «Все в порядке, малыш, это Донни. Я здесь, отвезу тебя домой, все будет хорошо». Надо было сразу везти его в больницу. Не знаю, почему не повез. Надо было, надо было. Когда, держа на руках Джефти, я вошел в дом, Джон и Леона просто уставились на меня. Даже с места не сдвинулись, чтобы забрать у меня ребенка. Одна рука его свесилась, сознание еле теплилось. А они стояли и смотрели из полусумеречного субботнего дня, из настоящего. Я поднял на них глаза. Его избили двое мальчишек в кинотеатре. Приподнял Джефти на руках, протянул к ним, а они, не шелохнувшись, смотрели на меня, на нас обоих, в глазах пустота. «Господи!» — выкрикнул я. «Его избили! Он ваш сын! Вы к нему даже прикоснуться не хотите! Да что же вы за люди!» Тогда Леона медленно двинулась ко мне. На пару секунд замешкалась. В лице железобетонный стоицизм. Смотреть страшно. «Это было уже сколько раз!» — кричало это лицо. «Не могу больше! И вот снова!» Я отдал его ей. «Спаси меня, Господь!» Отдал. И она понесла его наверх. Смыть кровь, смыть боль. Мы, я и Джон Кинзер, стояли в мрачной гостиной, стояли и смотрели друг на друга. Ему нечего было мне сказать. Я протиснулся мимо него и упал в кресло. Меня трясло. Наверху послышался шум воды. Прошла вечность, пока Леона спустилась, вытирая фартуком руки. Села на диван. Джон сел подле нее, и тут сверху послышались... звуки рока.
4: «Хотите кусочек торта?» — осведомилась Леона.
2: Я не ответил.
4: Я слушал музыку. Рок-музыку.
2: По радио. Лампа на столе у дивана тщетно пыталась разогнать тьму. Из радиоприемника наверху неслась рок-музыка. Из настоящего. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, и вдруг понял. «О, Господи, нет!» — я вскочил как раз, когда музыка потонула в жутком грохоте, а настольная лампа все мерцала, светила все тусклее, что-то выкрикнул, не знаю что, и помчался вверх по лестнице. Родители Джефти не двинулись. Сидели, сложив руки, как сидели на этом же месте многие-многие годы. Я преодолел ступеньки в два прыжка. Телевидение не очень меня интересует. В магазине подержанных товаров я купил потрепанный, внушительного вида радиоприемник Филко, заменил все перегоревшие детали радиолампами, какие только смог надыбать из старых приемников, так что он пока работает. Транзисторами и печатными платами я не пользуюсь. Бестолку. Я часами сижу у этого приемника, медленно-медленно, так медленно, что иногда и не видно, что она движется, кручу туда и обратно ручку настройки. Но ни капитана Полночь, ни страну утрат, ни тень, ни тише, слышишь, поймать не могу. Так она все-таки любила его, пусть хоть чуточку, даже после всех этих лет. Ненавидеть их я не мог. Все, чего им хотелось, это жить снова в нормальном мире. Но что же в этом такого страшного? Отличный мир, если рассудить здраво. Гораздо лучше, чем был во многих отношениях. Люди больше не умирают от прежних болезней. Они умирают от новых. Но ведь это прогресс. Так ведь? Так ведь? Ответьте. Кто-нибудь, ответьте, пожалуйста.
0: Харлан Эллисон. Джефти, 5 лет. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Яр Ирген.
5: Глава 6. Выйдя из башни, я остановился, засунул руки в карманы. Постоял, глядя на бьющие в небо лучи прожекторов, на освещенную будочку пропускного пункта. Только две вещи я не понимал в той игре, что вели сейчас дозоры, точнее, руководство дозоров. Ушедший в сумрак, кто он был? На чьей стороне? Предупреждал меня или запугивал? Мальчик Егор. Случайно или нет наша встреча? Если не случайно, то что в ней? Узел судьбы или очередной ход Завулона? Про сумеречных обитателей я не знал почти ничего. Может быть, и сам Гессер не знал. А вот о Егоре можно подумать. Он не сданная карта в игре. Пусть даже шестерка, но козырная, как все мы. А мелкие козыри тоже бывают нужны. Егор уже побывал в сумраке, первый раз пытаясь увидеть меня, вторично спасаясь от вампирши. Нехороший расклад, если честно. Оба раза его вел страх, и что там говорить, его будущее почти предрешено. Он может еще несколько лет продержаться на грани между человеком и иным, но дорога ведет его в темные. Правде лучше смотреть в глаза. Скорее всего, он темный, и не играет никакой роли, что покамест Егор обычный хороший мальчишка. Если я выживу, мне еще предстоит при встрече требовать у него документы или предъявлять свои. Скорее всего, Завулон может на него воздействовать. Направить в ту же точку, где нахожусь и я. Это подводит к мысли, что и мое месторасположение он прекрасно чувствует. Но к этому я готов. Вот только был ли смысл в нашей случайной встрече? Учитывая сказанное оператором, район ВДНХ пока не прочесывают. Был. Мной могла овладеть шальная мысль использовать мальчишку, затаиться у него дома или послать за помощью. Я мог направиться к его дому. Верно? Слишком сложно. Чрезмерно. Меня легко взять и так. Что-то я упускаю. Что-то самое главное. Я шел к дороге, уже не оглядываясь на башню, вместившую на сегодня бутафорский штаб темных, почти забыв об изувеченном теле мага-охранника, валяющемся сейчас где-то у ее подножья. Чего от меня хотят? Чего? Начнем с этого. Послужить приманкой. Попасться дневному дозору. Да еще и так попасться, чтобы сомнений в вине не оставалось. И это фактически произошло. А дальше не выдержит Светлана. Мы можем защитить ее саму и ее родных. Мы лишь не в силах вмешаться в ее собственные решения. И если она начнет спасать меня, выдергивать из подземелья дневного дозора, отбивать на трибунале, ее уничтожат. Быстро и без колебаний. Вся игра построена ради ее неверного хода. Вся игра была затеяна давным-давно, когда темный маг Завулон увидел в будущем появлении великой волшебницы и ту роль, которую предстоит исполнить мне. И были заготовлены ловушки. Первая провалилась. Вторая уже раскрыла хищную пасть. Возможно, что впереди еще и третья. Но при чем тут паренек, пока не способный проявлять магические способности? Я остановился. Он ведь темный, не так ли? Кто у нас убивает темных? Слабых, неумелых, не желающих развивать себя? Еще один навешанный на меня труп? Ну какой смысл? Не знаю. Но то, что мальчишка обречен, и что встреча в метро была не случайной, я знал абсолютно ясно. Ко мне то ли опять пришлют предвидение, то ли очередной фрагмент головоломки встал на отведенное место. Егор погибнет. Я вспомнил, как он смотрел на меня на перроне, насупившись, одновременно желая и спросить что-то, и обругать, в очередной раз выкрикнуть ту правду о дозорах, которая пришла к нему слишком рано, как повернулся и побежал к поезду. «Вас ведь защитят? Ваш дозор?» «Попробует?» «Конечно, попробует. Будет до последнего искать дикаря». Вот он и ответ. Я остановился, сжимая голову ладонями. «Свет и тьма! Как же я глуп! Как непроходимо наивен! Пока дикарь жив, капкан не захлопнут. Мало выдать меня за психопата-охотника, за браконьера от светлых. Важно еще и уничтожить настоящего дикаря. Темные, или, по крайней мере, Завулон, знают, кто он. Более того, умеют им управлять, подбрасывают добычу тех, от кого не видят особого проку. Сейчас у дикаря не просто очередное героическое сражение с тьмой. Он с головой ушел в схватку. Темные валятся на него со всех сторон. Вначале женщина-оборотень, потом темный маг в ресторане, сейчас мальчик. Наверное, ему кажется, что мир сошел с ума, что близится апокалипсис, что силы тьмы захватывают мир. Не хотел бы я оказаться на его месте. Женщина-оборотень была необходима, чтобы заявить нам протест и продемонстрировать, кто под ударом. Темный маг, чтобы обложить меня полностью и иметь право на формальное обвинение и арест. Мальчик, чтобы наконец-то уничтожить сыгравшего свою роль дикаря. Вмешаться в последний момент, взять над трупом, убить, пресекая побег и сопротивление. Он же не понимает, что мы воюем по правилам. Он никогда не сдастся, не отреагирует на приказ неведомого дневного дозора. После смерти дикаря у меня не останется никакого выхода. Либо соглашаться на выверт памяти, либо уходить в сумрак. В любом случае Светлана сорвется. Я поежился. Холодно. Все-таки холодно. Мне показалось, что зима умерла насовсем, только показалось. Скинув руку, я остановил первую же машину, заглянул водителю в глаза и приказал: «Поехали». Импульс был достаточно силен, он даже не спросил, куда надо ехать. Мир близился к концу. Что-то сдвинулось, стронулось, шевельнулись древние тени, прозвучали глухие слова забытых языков, дрожь сотрясла землю. Над миром всходила тьма.

0: Максим стоял на балконе, курил, краем уха слышал ворчание Лены. Оно не прекращалось вот уже несколько часов, с того мига, когда спасенная девушка выскочила из машины у метро. Максим услышал о себе все, что только мог представить, и немножко того, что представить был не в состоянии. То, что он дурак и бабник, готовый подставляться под пули из-за смазливой мордочки и длинных ног, Максим воспринял спокойно. То, что он наглец и сволочь, кокетничащий при жене с затасканной и некрасивой проституткой, было чуть оригинальнее, особенно учитывая, что с неожиданной пассажиркой он обменялся лишь парой слов. Теперь в ход пошла полная чушь. Вспоминались неожиданные командировки, те два случая, когда он заявлялся домой пьяным. Действительно пьяным. Делались предположения о количестве его любовниц, о непроходимой тупости и мягкотелости, мешающих служебному росту и хоть маломальски приличной жизни. Максим покосился через плечо. Лена ведь даже не накручивала себя, что странно. Сидела на кожаном диване перед здоровенным телевизором Panasonic и говорила. Говорила почти искренне. Она и впрямь так думает, что у него толпа любовниц, что он спас незнакомую девушку из-за красивой фигурки, а не из-за свистящих в воздухе пуль, что они плохо, бедно живут. Они, купившие 3 года назад прекрасную квартиру, обставившие ее как игрушку, на Рождество ездившие во Францию. Голос жены был уверенный. Голос был обвиняющий. Голос был страдающий. Максим щелчком отправил сигарету вниз, посмотрел в ночь. Тьма. Тьма надвигается. Он убил там, в туалете, темного мага. Одно из самых отвратительных порождений вселенского зла. Человека, несущего в себе злобу и страх, выкачивающего из окружающих энергию, подминающего чужие души, превращающего белое в черное, любовь в ненависть. Как обычно, один на один с целым миром. Вот только раньше такого не случалось. 2 дня подряд наталкиваться на эти дьявольские отродья, либо они вылезли из своих зловонных нор, либо его зрение становится лучше. Вот и сейчас Максим смотрел с высоты 10-го этажа и видел не ночной город в россыпи огней. Это для других, для людей слепых и беспомощных. Он видел сгусток тьмы, болтающийся над землей. Невысоко, на уровне 10-го, 12-го этажа, пожалуй, Максим видел очередное порождение тьмы. Как всегда, как обычно. Но почему так часто? Почему подряд? Уже третий за сутки. Тьма мерцала, колебалась, двигалась. Тьма жила. А за спиной Лена усталым, несчастным, обиженным голосом перечисляла его грехи. Встала, подошла к балконной двери, словно сомневаясь, что Максим слышит. Хорошо, пусть так, хоть детей не разбудит, если, конечно, они спят. Почему-то Максим сомневался. Если бы он действительно верил в Бога, по-настоящему, но той слабой веры, что согревала Максима после каждой акции очищения, уже почти не осталось. Не может быть Бога в мире, где процветает зло. Но если бы он был, или хотя бы в душе Максима оставалась настоящая вера, он упал бы сейчас на колени, на грязный, крошащийся бетон, вскинул руки к сумрачному ночному небу, к небу, где даже звезды горели тихо и печально, и закричал бы: «За что? За что, Господи? Это выше моих сил, выше меня! Сними с меня этот груз, прошу тебя, сними! Я не тот, кто нужен! Я слаб!» Кричи, не кричи. Не он возложил на себя этот груз. Не ему и снимать. Пылает, разгорается впереди черный огонек. Новые щупальцы тьмы. «Лена, извини». Он отстранил жену, шагнул в комнату. «Мне надо уехать». Она замолчала на полуслове, и в глазах, где только что стояло лишь раздражение и обида, мелькнул испуг. «Я вернусь». Он быстро пошел к двери, надеясь избежать вопросов. «Максим! Максим, подожди!» Переход от ругани к мольбе был молниеносным. Лена кинулась вслед, схватила за руку, заглянула в лицо. Жалко, заискивающе. «Ну, прости, прости меня, я так испугалась. Прости, я глупостей наговорила, Максим!» Он смотрел на жену, мгновенно утратившую агрессивность, капитулировавшую, готовую на все, лишь бы он, глупый, развратный, подлый, не вышел из квартиры. Неужели что-то появилось в его лице, что-то испугавшее Лену сильнее, чем бандитская разборка, в которую они встряли? «Не пущу! Не пущу тебя никуда! На ночь глядя!» «Со мной ничего не случится», — мягко сказал Максим. «И тише. Дети проснутся. Я скоро вернусь». «Не думаешь о себе, так подумай о детях. Обо мне подумай!» Лена молниеносно сменила тактику. «А если номер машины запомнили? А если сейчас явятся, ту стерву искать? Что мне делать?»
1: «Никто не явится». Максим почему-то знал, что это правда. «А если вдруг дверь крепкая? Кому звонить, ты тоже знаешь. Лен, пропусти».
0: Жена застыла поперек дверей, распростерши руки, запрокинув голову, почему-то зажмурившись, будто ожидая, что он сейчас ударит. Максим осторожно поцеловал ее в щеку и отодвинул с дороги. Вышел в прихожую, сопровождаемый совсем уж растерянным взглядом. Из комнаты дочери слышалась неприятная тяжелая музыка. «Не спит». Магнитофон включила, лишь чтобы заглушить их злые голоса. Голос Лены. «Не надо!» — умоляюще прошептала жена вслед. Он накинул куртку, мимолетно проверив, все ли на месте во внутреннем кармане. «Ты о нас совсем не думаешь!» Будто по инерции, уже ни на что не надеясь, сдавленно выкрикнула Лена. Музыка в комнате дочери стала громче.
1: «А вот это неправда!» — спокойно сказал Максим.
0: «Как раз о вас я и думаю. Берегу!» Он спустился на один пролет, не хотелось ждать лифта, прежде чем его догнал выкрик жены, неожиданно.

охранять закон, преследовать зло, защищать невиновных. Как было бы здорово, оставайся все и всегда таким же простым и ясным, как в 12 или 20 лет. Если бы в мире и впрямь было лишь два цвета, черный и белый. Вот только самый честный и простодушный полицейский, воспитанный на громких звездно-полосатых идеалах, рано или поздно поймет, на улицах есть не только тьма и свет, есть еще договоренности, уступки, соглашения, информаторы, ловушки, провокации. Рано или поздно приходится сдавать своих, подбрасывать в чужие карманы пакетики с героином, бить по почкам аккуратно, чтобы не оставалось следов. И все ради тех самых простых правил: охранять закон, преследовать зло, защищать невиновных. Мне тоже пришлось это понять. Я прошел по узкой кирпичной кишке, поддел ногой обрывок газеты, валявшейся у стены. Вот здесь истлел несчастный вампир. Действительно несчастный. Виновный лишь в том, что позволил себе влюбиться. Не в вампиршу, не в человека, а в жертву. В пищу. Вот здесь я плеснул из чекушки водкой, обжигая лицо женщины, которую мы же, ночной дозор, отдали на пропитание вампирам. Как они темные любят говорить «свобода». Как часто мы объясняем себе самим, что у свободы есть границы. Все это, наверное, абсолютно правильно. Для тех темных и светлых, что просто живут среди людей, превосходя их по возможностям, но ничем не отличаясь по стремлениям. Для тех, кто выбрал жизнь по правилам, а не противостоянию. Но стоит лишь выйти на рубеж, тот незримый рубеж, где стоим мы, дозорные, разделяя тьму и свет. Это война. А война преступна всегда. Всегда, во все времена, в ней будет место не только героизму и самопожертвованию, но еще и предательству, подлости, ударам в спину. Иначе просто нельзя воевать. Иначе ты заранее проиграл. Да что же это такое, в конце концов? За что стоит драться? За что вправе я драться, когда стою на рубеже, посредине, между светом и тьмой? У меня соседи вампиры. Они никогда, во всяком случае Костя, никогда не убивали. Они приличные люди с точки зрения людей. Если смотреть по их деяниям, они куда честнее шефа или Ольги. Где же грань? Где оправдание? Где прощение? Я не знаю ответа. Я ничего не в силах сказать, даже себе самому. Я уже плыву по инерции, на старых убеждениях и догмах. Как могут они сражаться постоянно, мои товарищи, оперативники дозора? Какие объяснения дают своим поступкам? Тоже не знаю. Но их решения мне не помогут. Тут каждый сам за себя, как в громких лозунгах тьмы. И самое неприятное, я чувствовал, что если не пойму, не смогу нащупать этот рубеж, я обречен. И не только я один. Погибнет Светлана. Ввяжется в безнадежную попытку спасти ее шеф, рухнет вся структура московского дозора. От того, что в кузнице не было гвоздя. Я еще постоял, опираясь рукой о грязную кирпичную стену, вспоминал, кусая губы, пытаясь найти ответ. Не было его. Значит, судьба. Пройдя уютным тихим двором, я вышел к дому на ножках. Советский небоскреб вызывал какое-то подспудное уныние, совершенно неоправданное, но яркое. Похожее чувство я иногда испытывал, когда проезжал в поезде мимо заброшенных деревень или полуразрушенных элеваторов. Неуместность, слишком сильный замах, кончившийся ударом по воздуху. «Завулон», — сказал я. «Если ты слышишь...» Тишина. Обычная тишина позднего московского вечера. Рев машин, кое-где музыка из окон и безлюдье. «Ты все равно не мог рассчитать все», — произнес я в пустоту. «Никак не мог. Всегда есть развилки реальности. Будущее не определяется.

0: Но ты это знаешь, и я тоже знаю. Я пошел через дорогу, не оглядываясь по сторонам, не обращая внимания на машины. Я ведь на задании, верно? Сфера отстранения. Звякнул, застывая на рельсах трамвай. Машины сбавили ход, объезжая пустоту, в центре которой был я. Все перестало существовать. Только здание, на крыше которого мы вели бой 3 месяца назад. Темнота, проблески энергии, невидимой человеческим взором. И эта мощь, которую дано узреть немногим, нарастала. Здесь был центр тайфуна, я не ошибся. Меня вели именно сюда? Прекрасно. Я пришел. Завулон, ты все-таки помнишь, что маленькое постыдное поражение? Не можешь не помнить, как получил пощечину в присутствии своих же рабов. Помимо всех высоких целей, я понимаю, что для него они высоки, в нем кипит еще одно желание, бывшее когда-то простой человеческой слабостью, а ныне неизмеримо усиленное сумраком — отомстить, расквитаться, переиграть бой заново, помахать кулаками после драки. Во всех вас, великих магах, и светлых, и темных, есть эта черта. Присыщенность обычной схваткой, стремление победить изящно, унизить противника. Вам скучны простые победы, они в прошлом. Великое противостояние выродилось в бесконечную шахматную партию. Как для Гессера, великого светлого мага, что с таким удовольствием издевался над Завулоном, приняв чужой облик. Для меня противостояние еще не стало игрой. Может быть, в этом и скрыт мой шанс. Я достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. Вдохнул глубоко-глубоко, будто готовясь нырнуть. Пора. Максим чувствовал, что в этот раз все решится быстро. Не будет ночного бдения в засаде, долгого выслеживания тоже не будет. Озарение в этот раз пришло слишком яркое, и не только ощущение чужого, враждебного присутствия, а еще и четкая наводка на цель. Он доехал до перекрестка улицы Галушкиной и Ярославской, остановился во дворе многоэтажного здания, посмотрел на тлеющий черный огонек, медленно перемещающийся внутри здания. «Темный маг, ты там!» Максим уже воспринимал его реально, почти зримо. Мужчина. Слабые способности. Ни оборотень, ни вампир, ни инкуб. Именно темный маг. Учитывая невысокую силу, проблем не будет. Проблема в другом. Максим мог только надеяться и молиться, что это не будет происходить так часто. День за днем уничтожать порождение тьмы тяжело не только физически. Есть еще и тот самый страшный миг, когда кинжал пронзает сердце врага. Миг, когда все вокруг начинает дрожать, балансировать, краски тускнут, звуки меркнут, движения замедляются. Что он сделает, если однажды ошибется? Если не врага рода человеческого ликвидирует, а убьет обычного человека? Он не знал. Но ведь нет выхода, раз только он в целом мире способен отличить темных от простых людей. Если только в его руки вложено Богом, судьбой, случаем, оружие. Максим достал деревянный кинжал, посмотрел на игрушку с легкой тоской и смятением. Не он выстругивал когда-то этот кинжал. Не он дал ему громкое звучное имя «Мизерикорд». Им было тогда по 12 лет, ему и Петьке, его лучшему и, пожалуй, единственному в детстве, да что уж скрывать, единственному в жизни другу. Они играли в какие-то рыцарские баталии, недолго, правда. В их детстве было много развлечений и без всяких компьютеров дискотек. Играли всем двором, одно единственное недолгое лето, выстругивая мечи и кинжалы, рубясь вроде бы в полную силу, но осторожно. Хватало ума понять, что и деревяшкой можно выбить глаз или порезаться до крови. Странное дело. С Петькой они всегда оказывались в разных лагерях. Может быть, потому что тот был чуть младше, и Максим слегка стеснялся юного друга, глядящего на него восторженными глазами и ходящего следом молчаливым влюбленным хвостиком. И это было совсем обыденно, когда в очередной баталии Максим выбил из рук Петьки деревянный меч, тот ведь почти не отбивался от него, и закричал: «Ты пленен!» Только потом случилось что-то странное. Петька молча протянул ему этот кинжал и сказал, что доблестный рыцарь должен покончить с его жизнью этим мизерикордом, а не унижать пленение. Это была игра. Конечно же, игра. Вот только что-то дрогнуло в Максиме, когда он ударил, изобразил удар деревянным кинжалом. И был нестерпимо короткий миг, когда Петька смотрел то на его руку, остановившую игрушечное оружие у замызганной белой футболки, то ему в глаза, а потом вдруг буркнул: «Оставь, это тебе трофей будет». Максим принял деревянный кинжал с удовольствием, без колебаний, и как трофей, и как подарок. Вот только почему-то никогда не брал с собой в игру. Хранил дома, старался забыть, словно стеснялся неожиданного подарка и собственной слюнявости. Но помнил, всегда помнил. И даже когда вырос, женился, когда стал подрастать собственный ребенок, не забыл. Игрушечное оружие валялось вместе с детскими фотоальбомами, конвертиками с прятками волос, прочей сентиментальной ерундой. До того дня, когда Максим впервые почувствовал присутствие в мире тьмы. Тогда деревянный кинжал будто позвал его и обернулся подлинным оружием, беспощадным, безжалостным, непобедимым. А Петьки уже нет. Их развела юность. Разница в один год велика для детей, но для подростков это настоящая пропасть. Потом развела жизнь. Они улыбались друг другу при встрече, жали руки, несколько раз хорошенько выпили вместе, вспоминая детство. Потом Максим женился, переехал, связь почти прервалась. А этой зимой совершенно случайно донеслось известие. Сказала мать, которой он регулярно, как положено хорошему сыну, звонил по вечерам: «А Петю помнишь? Вы с ним такими друзьями были в детстве, не разлей вода». Он помнил. И сразу понял, к чему такое вступление. Разбился насмерть. Упал с крыши какого-то высотного здания. И зачем его туда понесло посреди ночи? Может быть, хотел покончить с собой? Может быть, напился, только врачи говорят, что трезвым был. А может быть, убили? Работал-то в какой-то коммерческой организации. Получал немало, родителям помогал, на хорошей машине ездил. Наркотиков обкурился, жестко сказал тогда Максим. Так жестко, что мать даже не решилась спорить. Обкурился. Он всегда странноватый был. И сердце не ёкнуло, не сжалось. Вот только вечером он сам почему-то напился. А потом пошел и убил женщину, чья темная сила вынуждала окружающих бросать любимых и возвращаться к законным женам. Убил немолодую ведьму, сводницу и разлучницу, которую безрезультатно выслеживал уже 2 недели. Петьки нет. Много лет нет того мальчика, с которым он дружил, и 3 месяца как нет Петра Нестерова, которого он видел раз в год, а то и реже. А подаренный кинжал остался. Наверное, не зря она была, их неловкая детская дружба. Максим поиграл в ладони деревянным кинжалом. Ну почему? Почему он один? Почему нет рядом друга, способного снять хотя бы часть тяжести с плеч? Так много тьмы вокруг и так мало света. Почему-то вспомнилась последняя, вдогонку выпаленная фраза Лены: «Лучше бы ты любил, чем берег». «А это не одно и то же?» — мысленно отпарировал Максим. «Да нет, наверное, не одно. Только вот что делать человеку, для которого любовь — сражение, который бьется против, а не за, против тьмы, а не за свет, не за свет, а против тьмы?»
1: «Вся суть суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ТНП.
2: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: «Я страж», — сказал Максим. Самому себе, в полголоса, будто стесняясь говорить вслух. «Это шизики сами с собой разговаривают. А он не шиз, он нормальный. Он более чем нормален. Он видит древнее зло, ползущее в мир. Ползущее или давным-давно здесь поселившееся? Это сумасшествие. Нельзя, никак нельзя сомневаться. Если он потеряет хотя бы часть своей веры, позволит себе расслабиться или искать несуществующих союзников, ему конец. Деревянный кинжал не обернется светоносным клинком, изгоняющим тьму. Очередной маг сожжет его колдовским огнем, ведьма зачарует, оборотень разорвет в клочки. Страж и судья. Он не должен колебаться». Клочок тьмы, болтающийся на 9-м этаже, вдруг пополз вниз. Сердце зачастило. Темный маг шел навстречу своей судьбе. Максим выбрался из машины, бегло осмотрелся. Никого. Как обычно, что-то скрытое в нем разгоняет случайных свидетелей. Освобождает поле боя. Поле боя? Или эшафот? Страж и судья? Или палач? Да какая разница? Он служит свету. Знакомая сила наполняла тело, будоражила. Держа руку за отворотом пиджака, Максим шел к подъезду навстречу спускающемуся в лифте темному магу. Быстро. Все надо сделать быстро. Все-таки еще не совсем ночь, могут увидеть. А никто и никогда не поверит в его рассказ. В лучшем случае светит психушка. Окликнуть? Назваться? Выхватить оружие? Мизерикорд. Милосердие. Он страж и судья. Рыцарь света. Вовсе не палач. Этот двор — поле боя, а не эшафот. Максим остановился перед дверью подъезда, услышал шаги, щелкнул замок. И ему захотелось взвыть от обиды и ужаса, закричать, проклиная небеса, судьбу и свой небывалый дар. Темный маг оказался ребенком. Тоненький, темноволосый мальчишка. Самый обычный внешне. Вот только Максиму был виден дрожащий вокруг ореол тьмы. Но почему? Еще никогда такого не случалось. Он убивал женщин и мужчин, молодых и старых, но никогда еще не попадались дети, продавшие душу тьме. Максим даже не задумывался об этом, то ли не желая признавать саму возможность подобного, то ли заранее отказываясь принимать решение. Может быть, он остался бы дома, зная, что его будущей жертве всего 12 лет. Мальчик стоял в дверях подъезда, недоуменно глядя на Максима. На какой-то миг ему показалось, что пацан сейчас развернется и бросится назад, захлопнув тяжелую кодовую дверь. «Но беги же, беги!» Мальчик сделал шаг вперед, придержал дверь, чтобы не хлопнуло слишком сильно, посмотрел в глаза Максиму, чуть насупившись, но без всякого страха. Совсем непонятно. Он не принял Максима за случайного прохожего. Он понял, что его поджидали. И сам идет навстречу. Не боится? Уверен в своей темной силе? «Вы светлый, я вижу», — сказал мальчишка. Негромко, но уверенно. «Да». Слово далось с трудом, вылезло из горла неохотно, упираясь и отводя глаза. Проклиная себя за слабость, Максим протянул руку, взял мальчишку за плечо. «Я судья». Он все равно не испугался. «Я видел сегодня Антона». «Какого Антона?» Максим промолчал, недоумение отразилось в глазах. «Вы из-за него ко мне пришли?»
3: «Нет, из-за тебя».
0: «Зачем?» Мальчишка держался чуть вызывающе, будто у него был когда-то с Максимом долгий спор, будто Максим в чем-то виноват и обязан сознавать свою вину.
3: «Я судья», — повторил Максим. Ему захотелось повернуться и убежать. Все складывалось не так, неправильно. Темный не мог оказаться ребенком, ровесником его собственной дочери. Темный маг должен был обороняться, нападать, убегать, но не стоять с обиженным видом, будто он имеет на это право, будто что-то может служить ему защитой.
0: — Как тебя зовут? — спросил Максим.
3: — Егор.
0: — Мне крайне неприятно, что так получилось. Максим говорил искренне и никакого садистского удовольствия от оттягивания убийства не испытывал.
3: «Черт возьми! У меня дочка твоих лет. Почему-то это обижало больше всего.
0: Но если не я, так кто же?»
3: «О чем вы?» — мальчик попытался сбросить его руку. «Это придало решимости. Мальчик, девочка, взрослый ребенок. Какая разница? Тьма и свет. Вот все различия».
0: «Я должен спасти тебя», — сказал Максим. Свободной рукой он достал из кармана кинжал. «Должен и спасу».

0: Глава 7. Вначале я узнал машину, потом вышедшего из нее дикаря. Накатила тоска, тяжелая, беспросветная. Это был мужчина, спасший меня, когда в облике Ольги я бежал из Магараджи. Должен я был догадаться. Наверное, будь больше опыта, больше времени, больше хладнокровия. Женщина, что ехала с ним, всего-то, посмотреть ее ауру. Светлана ведь описала ее очень подробно. Я мог узнать женщину, а значит и дикаря. Мог закончить все еще в машине. Вот только как закончить? Я нырнул в сумрак, когда дикарь посмотрел в мою сторону. Кажется, это сработало. Он двинулся дальше к подъезду, в котором я когда-то сидел у мусоропровода и мрачно беседовал с белой совой. Дикарь шел убивать Егора. Все, как я и думал. Все, как рассчитывал Завулон. Капкан был передо мной, туго растянутая пружина начинала сжиматься. Оставалось сделать шаг и порадовать дневной дозор успешным завершением операции. «Где же ты сам, Завулон?» Сумрак давал мне время. Дикарь все шел и шел к дому, неторопливо переставляя ноги, а я озирался, выискивал вокруг тьму. Хотя бы след, хотя бы дыхание, хотя бы тень. Напряжение магии вокруг было чудовищное. Здесь сходились нити реальности и рвущихся в будущее. Перекресток 100 дорог, точка, в которой мир решает, куда он пойдет. Не из-за меня, не из-за дикаря, не из-за мальчика. Все мы часть капкана, все мы статисты. Одному велено сказать «кушать подано», другому — изобразить падение, третьему — с гордо поднятой головой ступить на эшафот. Вторично эта точка Москвы становилась ареной незримой битвы. Но я не видел иных, ни темных, ни светлых, только дикарь. Но он даже сейчас не воспринимался иным, лишь на груди его искрился сгусток силы. Вначале я подумал, что вижу сердце. Потом понял, что это оружие, то самое, которому он убивает темных. Да что же такое, Завулон? Меня охватила обида, нелепая обида. Я пришел. Я ступаю в твою ловушку. Смотри, нога уже занесена. Сейчас все произойдет. Где же ты? Или темный маг прятался так искусно, что мне не по силам было его обнаружить? Или его здесь вообще не было? Я проигрывал. Проигрывал еще до развязки, потому что не мог понять замысел врага. Здесь должна быть засада. Темным ведь надо уничтожить дикаря, едва тот убьет Егора. Как убьет? Ведь я уже здесь. Я объясню ему все происходящее. Расскажу о дозорах, которые следят друг за другом, о договоре, что заставляет нас хранить нейтралитет, о людях и иных, о мире и сумраке. Расскажу ему все, как рассказывал Светлане, и он поймет. Поймет ли? Если он и в самом деле не умеет видеть свет. Мир для него — серая безмозглая овечья отара, темные волки, что кружат вокруг, выхватывая барашков пожирнее, а он сам — сторожевой пес, не способный увидеть пастухов, ослепленный страхом и яростью, кидающийся из стороны в сторону, один против всех. Он не поверит, не позволит себе поверить. Я бросился вперед к дикарю. Дверь подъезда уже была открыта, и дикарь говорил с Егором. Почему он вышел так поздно, в ночь, этот глупый пацан, уже прекрасно знающий, какие силы правят нашим миром? Неужели дикарь способен подманивать свои жертвы? Говорить бесполезно. Напасть из сумрака, скрутить и только потом объяснять. Сумрак взвизгнул на тысячу раненых голосов, когда на бегу я врезался в невидимый барьер. В трех шагах от дикаря, уже занося руку для удара, я ударился о прозрачную стену, распластался на ней и медленно сполз на землю, тряся звенящей головой. Плохо. Ой, как плохо. Он не понимает сути силы. Он маг-самоучка. Он психопат от добра. Но когда идет на дело, закрывается магическим барьером. непроизвольно, но мне от этого не легче». Дикарь что-то сказал Егору и вытащил руку из-за отворота пиджака. Деревянный кинжал. Что-то я слышал про эту магию, одновременно наивную и могучую, но сейчас не время вспоминать. Я выскользнул из своей тени, вошел в человеческий мир и прыгнул на дикаря со спины. Максима сбили с ног, когда он занес кинжал. Мир вокруг уже окрасился серым. Движения мальчишки стали замедленными. Он видел, как неторопливо опускаются ресницы в последний раз перед тем, как широко распахнуться от боли. Ночь превратилась в сумрачный подиум, где он привык вершить суд и выносить приговор, который ничто не могло остановить. Его остановили. Сбили, швырнули на асфальт. В последний миг Максим успел подставить руку, перекатился, вскочил. На сцене появился третий персонаж. Как Максим его не заметил? Как тот подкрался к нему, занятому важной работой, всегда огражденному от зрителей и лишних участников, самой светлой в мире силой, что вела его в бой? Мужчина. Молодой, чуть младше Максима, пожалуй, в джинсах, свитере, с сумкой через плечо. Сейчас он небрежно ее сбросил, шевельнув плечом. С пистолетом в руке. Как нехорошо. «Остановись», — сказал мужчина, словно Максим собирался куда-то бежать. «Выслушай меня». Случайный прохожий, принявший его за банального маньяка. А пистолет? А та ловкость, с которой он подкрался незамеченным. Спецназовец в штатском? Такой стрелял бы или добил, не дал подняться с земли. Максим вгляделся в незнакомца, обмирая от страшной догадки. Если это еще один темный, ему никогда не доводилось сталкиваться сразу с двумя. Тьмы не было. Вот не было, и все. Вовсе. «Кто ты?» — спросил Максим, почти забывая о мальчишке-маге. Тот медленно отступал к неожиданному спасителю. «Дозорный. Антон Городецкий, ночной дозор. Выслушай меня». Свободной рукой Антон поймал пацана и задвинул за спину. Намек был вполне прозрачен. «Ночной дозор?» Максим все пытался уловить незнакомца дыхание тьмы. Не находил, и это пугало еще больше. «Ты из тьмы?» Он ничего не понимал. Пытался зондировать меня. Я чувствовал этот свирепый, неукротимый и в то же время неумелый поиск. Даже не знаю, возможно ли было закрыться. В этом человеке или ином, тут годились оба понятия, чувствовалась какая-то первобытная сила, безумный фанатичный напор. Я и не закрывался. «Ночной дозор? Ты из тьмы?» «Нет. Как тебя зовут?»
1: «Максим». Дикарь медленно подходил ближе. Вглядывался, будто чувствовал, что мы уже встречались. Вот только я имел другой облик. «Кто ты?»
0: «Работник ночного дозора. Я все объясню. Выслушай меня. Ты светлый маг». Лицо Максима дрогнуло, окаменело. «Ты убиваешь темных. Я знаю это. Сегодня утром ты убил женщину-оборотня. Вечером в ресторане прикончил темного мага. Ты тоже?» Может быть, мне показалось? Может быть, в его голосе и вправду дрогнула надежда? Я демонстративно засунул пистолет в кобуру. Я светлый маг. Не очень сильный, правда. Один из сотен в Москве. Нас много, Максим. У него даже глаза расширились, и я понял, что попал в цель. Он не был безумцем, вообразившим себя суперменом и гордящимся этим. Наверное, ничего он так сильно не хотел в жизни, как встретить соратника. «Максим, мы не заметили тебя вовремя», — сказал я. «Неужели удастся решить все миром, без кровопролития, без безумной схватки двух белых магов? Это наша вина. Ты принялся воевать в одиночку, ты наломал дров. Максим, все еще исправимо. Ты ведь не знал о договоре». Он не слушал меня. Ему плевать было на неведомый договор, то, что он не один, было для него главным. «Вы боретесь с тьмой?»
2: «Да».
0: «Вас много?»
2: «Да».
1: Максим опять посмотрел на меня, и вновь пронизывающее дыхание сумрака сверкнуло в его глазах. Он пытался увидеть ложь, увидеть тьму, увидеть злобу и ненависть, то, что только и дано было ему видеть. «Ты ведь не темный», — почти жалобно сказал он. «Я вижу, я не ошибался никогда». «Я дозорный», — повторил я. Оглянулся — никого. Что-то отпугивало людей. Наверное, это тоже было частью способности дикаря. «Этот мальчик тоже иной», — быстро ответил я. «Еще не определившийся. Либо он станет светлым, либо...» Максим покачал головой. «Он темный». Я взглянул на Егора. Мальчишка медленно поднял глаза. «Нет», — сказал я. Аура была видна отчетливо. Яркая, чистая радуга, переливающаяся, обычная для совсем маленьких детей, но не для подростков. Своя судьба, несформированное будущее. «Темный», — Максим покачал головой. «Ты не видишь?» «Я не ошибаюсь никогда. Ты остановил меня и не дал уничтожить посланника тьмы». Наверное, он не врал. Ему дано немногое, зато в полной мере. Максим умеет видеть тьму, выискивать самые крошечные ее пятна в чужих душах. Более того, как раз такую, зарождающуюся тьму, он видит лучше всего. «Мы не убиваем всех темных подряд». «Почему?» «У нас перемирие, Максим». «Как может быть перемирие с тьмой?» Меня пробил озноб. В его голосе не было ни тени сомнения. «Любая война хуже мира». «Только не это!» Максим поднял руку с кинжалом. «Видишь? Это подарок моего друга. Он погиб, и, может быть, из-за таких, как этот мальчик. Тьма коварна». «Ты мне это говоришь?» «Конечно. Может быть, ты и светлый?» Его лицо скривилось в горькой усмешке. «Только тогда свет ваш давно потускнел. Нет прощения злу. Нет перемирия с тьмой». «Нет прощения злу? Теперь и я был зол, еще как! Когда ты заколол в туалете темного мага, почему бы тебе было не остаться еще на 10 минут? Не посмотреть, как будут кричать его дети, как будет плакать жена? Они не темные, Максим, они обычные люди, у которых нет наших сил. Ты выхватил из-под пуль девушку!» Он вздрогнул, но лицо его все равно не утратило каменного спокойствия. «Молодец! А то, что ее готовы были убить из-за тебя? Из-за твоего преступления. Этого ты не знаешь?» «Это война. Ты сам породил свою войну», — прошептал я. «Ты сам ребенок со своим детским кинжалом. Лес рубит, щепки летят, да? Все дозволено в великой борьбе за свет». «Я борюсь не за свет», — он тоже понизил голос. «Не за свет, а против тьмы. Но это все, что мне дано, понимаешь? И не думай, для меня это не лес и не щепки. Я не просил этой силы, я не мечтал о ней. Но если уж она пришла, я не могу иначе». «Да кто же его упустил? Почему мы не нашли Максима сразу, как только он стал иным? Из него вышел бы прекрасный оперативник. После долгих споров и объяснений, после месяцев обучения, после годов тренировок, после срывов, ошибок, запоев, попыток покончить с собой, в конце концов, когда не сердцем, ибо это ему не дано, а своим холодным, бескомпромиссным разумом он понял бы правила противостояния. Законы, по которым свет и тьма ведут войну, законы, по которым нам приходится отворачиваться от оборотней, преследующих жертву, и убивать своих, не сумевших отвернуться. Вот он, стоит передо мной. Светлый маг, за несколько лет уложивший больше темных, чем оперативник со столетним стажем работы. Одинокий, затравленный. Умеющий ненавидеть и не способный любить. Я повернулся, взял Егора за плечи. Тот так и стоял, тихо, не высовываясь, напряженно слушая наш спор. Вытолкнул вперед перед собой и сказал. «Он темный маг? Наверное. Я боюсь, что ты прав. Пройдет несколько лет, и этот мальчик ощутит свои возможности. Он будет идти по жизни, а вокруг него поползет тьма. С каждым шагом ему будет все легче и легче жить. Каждый его шаг оплатит чужая боль. Помнишь сказку про русалочку? Ведьма дала ей ноги, она шла, а в ступни, словно вонзались раскаленные ножи. Так это про нас, Максим. Мы всегда идем по ножам, и к этому не привыкнуть. Только Андерсон не все рассказал. Ведьма могла сделать и по-другому. Русалочка идет, а ножи колют других. Это путь тьмы.
0: «Моя боль со мной», — сказал Максим. И безумная надежда, что он способен понять, вновь коснулась меня.
1: Но это не должно, не вправе ничего менять.
0: «Ты готов его убить?» Я качнул головой, показывая на Егора.
1: «Максим, скажи, я работник дозора. Я знаю грань между добром и злом. Даже убивая темных, ты можешь плодить зло. Скажи, ты готов убить?»
0: Он не колебался. Кивнул, посмотрел мне в глаза, умиротворенно, радостно.
1: «Да, не только готов. Я никогда не отпускал порождение тьмы. Не отпущу и сейчас». Невидимый капкан щелкнул. Я не удивился бы, увидев сейчас рядом Завулона, вынырнувшего из сумрака и одобрительно похлопывающего Максима по плечу или насмешливо улыбнувшегося мне. А в следующий миг я понял, что Завулона здесь нет. Нет и не было. Поставленный капкан не нуждается в наблюдении. Он сработает и сам. Я попался. Причем у любого работника дневного дозора есть на этот момент безупречное алиби. Либо я позволяю Максиму убить мальчика, который станет темным магом, и превращаюсь в пособника со всеми вытекающими последствиями, либо я вступаю в схватку, уничтожаю дикаря, все-таки наши силы несравнимы, своей собственной рукой ликвидирую единственного свидетеля и, мало того, убиваю светлого мага. Максим ведь не отступит. Это его война, его маленькая Голкова, на которую он себя тащил несколько лет. Либо он победит, либо погибнет. И зачем Завулону самому лезть в схватку? Он все сделал правильно. Вычистил ряды темных от балласта, подставил меня, нагнал напряжение, даже изобразил движение, постреляв мимо. Вынудил меня кинуться навстречу дикарю, а сейчас Завулон далеко, может быть, и не в Москве. Возможно, что он наблюдает за происходящим. Существует достаточно и технических, и магических средств, позволяющих это. Наблюдает и смеется. Я влип. Что бы я ни совершил, меня ждет сумрак. Злу вовсе не обязательно уничтожать добро своими руками. Куда как проще позволить добру самому вцепиться в себя. И единственный шанс, который у меня еще оставался, был исчезающе крошечным и чудовищно подлым. Не успеть. Позволить Максиму убить мальчишку? Да нет, не позволить, просто не суметь помешать. После этого он успокоится. После этого он пойдет со мной в штаб ночного дозора, выслушает, поспорит, стихнет, задавленный железными аргументами и беспощадной логикой шефа, поймет, что совершил, сколь хрупкое равновесие нарушил, и сам отдастся трибуналу, где у него есть, пусть исчезающий, маленький, но все-таки есть шанс быть оправданным. Я ведь не оперативник. Я сделал все, что мог. Даже сумел понять игру тьмы, комбинацию, придуманную кем-то неизмеримо более мудрым. Мне просто не хватило сил, времени, реакции. Максим взмахнул рукой с кинжалом. Время вдруг стало тягучим и медленным, будто я вошел в сумрак. Вот только краски не поблекли, даже ярче стали, и сам я двигался в том же ленивом кисельном потоке. Деревянный кинжал скользил к груди Егора, меняясь, то ли обретая металлический блеск, то ли окутываясь серым пламенем. Лицо Максима было сосредоточенным, лишь закушенная губа выдавала напряжение, а мальчишка вообще ничего не успел понять, даже не пытался отстраниться. Я откинул Егора в сторону. Мышцы не повиновались, им не хотелось совершать столь нелепое и самоубийственное движение. Для него, маленького темного мага, взмах кинжала был смертью. для меня жизнью. Всегда ведь так было, есть и будет. Что для темного жизнь, для светлого смерть, и наоборот, не мне менять. Я успел. Егор упал, влетев головой в дверь подъезда, плавно осел. Я толкнул слишком сильно. Мне важно было спасти, а не беспокоиться об ушибах. Во взгляде Максима мелькнула почти детская обида. И все-таки он еще способен был разговаривать. Он враг. Он ничего не совершил. Ты защищаешь тьму. Максим не спорил, кто я, темный или светлый. Он все-таки умел это видеть. Просто он сам был белее белого. И перед ним никогда не стояло альтернативы, кто должен жить, а кто умереть. Взмах кинжала уже не на мальчишку нацеленного, а метящего в меня. Я уклонился, нашел взглядом тень, потянул, та послушно метнулась навстречу. Мир посерел, звуки стихли, движения замедлились. Ворочающийся Егор стал совсем неподвижен. Машины неуверенно ползли по улице, рывками проворачивая колеса, ветви деревьев забыли о ветре. Только Максим не замедлился. Он шел вслед за мной, сам того не понимая, соскользнул в сумрак с той же непринужденностью, с которой человек ступает с дороги на обочину. Сейчас ему было все равно. Он черпал силы в своей убежденности, в своей ненависти, светлой-пресветлой ненависти, в злобе белого цвета. Он даже не палач темных. Он инквизитор, куда более грозный, чем вся наша инквизиция. Я вскинул руки, растопыривая пальцы в знаке силы, простом и безотказном, ах, как смеются молодые иные, когда им впервые показывают этот прием — пальцы веером. Максим даже не остановился. Его чуть шатнуло, он упрямо склонил голову и снова пошел на меня. Уже начиная понимать, я отступал, лихорадочно вспоминая магический арсенал. Агапе — знак любви, он не верит в любовь. Тройной ключ, порождающий веру и понимание, он не верит мне. Опиум — сиреневый символ, дорога сна. Я почувствовал, как смежаются мои собственные веки. Вот как он побеждает темных. Его неистовая вера, замешанная на скрытых способностях иного, работает словно зеркало, возвращает нанесенный удар, подтягивает до уровня противника, а вместе со способностью видеть тьму и дурацким магическим кинжалом почти дарует неуязвимость. Нет, конечно, все ему не отразить. Удары возвращаются не сразу. Знак Танатоса или белый меч, скорее всего, сработает. Вот только убив его, я убью и себя. Отправлю единственной дорогой, что всем нам суждена, в сумрак, в тусклые сны, в бесцветное наваждение, в вечный мглистый холод. Мне не хватит сил признать его врагом, тем врагом, каким он так легко счел меня.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Мы кружили друг против друга. Иногда Максим делал выпады, неумелые. Он толком и не сражался никогда. Он привык убивать свои жертвы быстро и легко. И где-то далеко-далеко я слышал насмешливый смех Завулона. Мягкий, вкрадчивый голос. «Решил сыграть против тьмы? Играй. Тебе дано все. Враги, друзья, любовь и ненависть. Выбирай свое оружие. Любое. Ты ведь все равно знаешь итог. Теперь знаешь». Может быть, я сам придумал этот голос? А может быть, он и вправду звучал? «Ты же и себя убиваешь!» — крикнул я. Кобура колотила по телу, словно напрашиваясь, предлагая выхватить пистолет и послать в Максима рой маленьких серебряных ос с той же легкостью, как в сторону собственного тезки. Он не слышал. Ему это было не дано. «Света, ты так хотела узнать, где наши барьеры, где граница, на которой мы должны остановиться, сражаясь с тьмой. Почему тебя нет сейчас здесь? Ты бы увидела и поняла. Только нет никого вокруг, ни темных, которые вдоволь насладились бы дуэлью, ни светлых, что могли бы помочь навалиться, скрутить Максима, прервать наш смертельный сумеречный танец. только неуклюже поднимающийся мальчишка, будущий темный маг и неумолимый палач с окаменевшим лицом, непрошенный паладин света, причинивший зла не меньше, чем дюжина оборотней или вампиров. Я сгреб холодный туман, струящийся сквозь пальцы, позволил ему всосаться в пальцы и влил чуть больше силы в правую руку. Белый огненный клинок вырос из ладони. Сумрак шипел, сгорая. Я поднял белый меч, простое и безотказное оружие. Максим замер. Добро, зло. Какая-то новая, кривая ухмылка появилась на моем лице. Иди ко мне. Иди, и я убью тебя. Ты можешь быть трижды светлым, но суть-то не в этом. На другого это подействовало бы. Наверняка. Я представляю, что это такое. Впервые увидеть возникающий из ничего огненный клинок. А Максим пошел ко мне. Он так и прошел, разделявший нас 5 шагов. Спокойно, не хмурясь, не глядя на белый меч. А я стоял, все повторяя про себя то, что так легко и уверенно выпалил вслух. Потом деревянный кинжал вошел мне под ребра. Далеко-далеко, в своем логове, глава дневного дозора Завулон зашелся в смехе. Я рухнул на колени, потом навзничь, прижал ладонь к груди. Было больно, пока только больно. Сумрак возмущенно взвизгнул, почувствовав живую кровь, и стал расступаться. Как обидно-то! Или это и есть мой единственный выход? Умереть? Светлане некого будет спасать. Она пройдет свой путь, долгий и великий, хотя и ей однажды предстоит войти в сумрак навсегда. Гессер, может быть, ты это знал? На это и надеялся? Мир обрел краски, темные ночные краски. Сумрак недовольно выплюнул меня, отверг. Я полусидел, полулежал, зажимая кровоточащую рану. «Почему ты еще жив?» — спросил Максим. Снова была обида в его голосе. Он разве что губы не надул. Мне захотелось улыбнуться, но боль мешала. Он поглядел на кинжал и неуверенно занес его снова. В следующий миг Егор оказался рядом. Встал, заслоняя меня от Максима. Вот тут боль не помешала мне засмеяться. Будущий темный маг спасал одного светлого от другого. «Я жив, потому что твое оружие лишь против тьмы», — сказал я. В груди нехорошо булькало. Кинжал не достал до сердца, но разорвал легкое. «Не знаю, кто тебе его дал, но это оружие тьмы. Против меня оно не более чем щепка, хоть и это больно». «Ты светлый», — сказал Максим. «Да». «Он темный». Кинжал неторопливо нацелился на Егора. Я кивнул. Попытался оттащить мальчишку в сторону. Тот упрямо мотнул головой и остался стоять. «Почему?» — спросил Максим. «Ну почему, а? Ты светлый, он темный». Впервые за все время и он улыбнулся, пускай и не весело. «А кто тогда я? Скажи!» «Полагаю, будущий инквизитор», — раздалось из-за моей спины. «Почти уверен в этом. Талантливый, беспощадный, неподкупный инквизитор». Я скосил глаза и сказал: «Добрый вечер, Гессер». Шеф участливо кивнул мне. Светлана стояла за его спиной, лицо у нее было белее мела. «Ты потерпишь 5 минут?» — спросил шеф. «Потом я займусь твоей царапиной». «Конечно, потерплю», — согласился я. Максим посмотрел на шефа остановившимся полубезумным взглядом. «Полагаю, тебе не стоит бояться», — обращаясь к нему, произнес шеф. «Да, обычного браконьера трибунал казнил бы. Слишком много на твоих руках темной крови, а трибунал обязан беречь равновесие». «Но ты великолепен, Максим. Такими не разбрасываются. Ты станешь над нами, над светом и тьмой, и даже не важно будет, с какой стороны ты пришел. Только не обольщайся, это не власть. Это каторга. Брось кинжал». Максим швырнул оружие на землю, словно оно жгло ему пальцы. Вот что такое настоящий маг. Не мне чета.
0: Светлана, ты выдержала. Шеф посмотрел на девушку.
1: Что я могу сказать? Третий уровень по самоконтролю и выдержке. Вне всяких сомнений.
0: Я оперся на Егора и попытался подняться. Мне очень хотелось пожать шефу руку. Он опять сыграл по-своему. Использовал всех, кто подвернулся под руку, и обыграл таки Завулона. Как жалко, что тот не присутствует. Как бы я хотел увидеть его лицо, лицо демона, превратившего мой первый весенний день в бесконечный кошмар.
1: Но Максим попытался что-то сказать, замолчал. На него тоже свалилось слишком много событий. Мне вполне были понятны его чувства.
0: Я был уверен, Антон, абсолютно уверен, что и ты, и Светлана справитесь, — мягко сказал шеф. Самое страшное для волшебниц такой силы, какая дана ей, — потеря самоконтроля, потеря критериев в борьбе с тьмой, излишняя поспешность или, наоборот, нерешительность, и этот этап обучения никак нельзя затягивать.
1: Светлана наконец-то сделала шаг мне навстречу, осторожно подхватила под руку, взглянула на Гессера, и на миг ее лицо исказилось яростью. — Не надо, — сказал я. — Света, не надо. Он ведь прав. Я сегодня это понял, впервые понял. Где граница в нашей борьбе? Не сердись. А это, — я отнял ладонь от груди, — всего лишь царапина. Мы же не люди, мы гораздо прочнее.
0: — Спасибо, Антон, — сказал шеф. Перевел взгляд на Егора. — И тебе, малыш, спасибо. Очень неприятно, что ты встанешь по другую сторону баррикад, но я был уверен, что за Антона ты все-таки вступишься.
1: Мальчик сделал было шаг к шефу, и я сжал его плечо. Вот только не надо, чтобы он чего-нибудь ляпнул. Он же не понимает всей сложности этой игры. Не понимает, что все, совершенное Гессером, лишь ответный ход. «Я об одном жалею, Гессер», — сказал я. «Только об одном, что здесь нет Завулона, что я не увидел его лица, когда вся игра провалилась».
0: Шеф ответил не сразу. Наверное, ему было трудно это сказать, вот только и я не рад был услышать. А Завулон здесь ни при чем, Антон. Ты уж извини, но он действительно совсем ни при чем. Это полностью операция ночного дозора».

История третья. Исключительно для своих. Пролог. Человечек был маленький, смуглый, узкоглазый. Желанная добыча для любого столичного милиционера. Улыбка виноватая, растерянная, взгляд наивный, бегающий. Несмотря на смертную жару, темный костюм старомодный, но почти не ношенный, а в довершение всего древний советских времен галстук. В одной руке раздутый обшарпанный портфель, с каким в старых фильмах ходили агрономы и председатели передовых колхозов, в другой – длинная азиатская дыня в авоське. Человечек вышел из плацкартного вагона, непрестанно улыбаясь, проводнице, попутчикам, толкнувшему его носильщику, парню, торгующему сладка лимонадом и сигаретами. Человечек поднял глаза, с восторгом поглядел на крышу, закрывающую Казанский вокзал. Человечек побрел по перрону, временами останавливаясь и перехватывая дыню поудобнее. Может быть, ему было 30 лет, может быть, 50. На взгляд европейца понять трудно. Парень, покинувший через минуту купейный вагон того же самого поезда «Ташкент-Москва», пожалуй, одного из самых грязных и разбитых поездов мира, выглядел его полной противоположностью. Тоже восточный тип, пожалуй, ближе всего к узбекам. Но одет он был скорее по-московски. Шорты и футболка, темные очки, на поясе кожаная сумочка и сотовый телефон. Никаких вещей. Никакого налета провинциальности. Он не смотрел по сторонам, не искал заветную буковку «М», быстрый кивок проводнику, легкое покачивание головы в ответ на предложение таксистов. Шаг другой, он вступил в толпу, скользнул между суетящимися приезжими, лицо окрасило легкая неприязнь и отстраненность. Через миг он стал органичной и незаметной частью толпы. Врос в ее тело еще одной клеткой, здоровой и жизнерадостной, не вызывающей вопросов ни у фагоцитов-милиционеров, ни у соседних клеточек. А человечек с дыней и портфелем пробирался сквозь толпу, бормоча бесчисленные извинения на не очень чистом русском, втягивая голову в плечи, осматриваясь вокруг. Он прошел мимо подземного перехода, покрутил головой, направился к другому, остановился у рекламного щита, где было меньше давки, вытащил, неловко прижимая вещи к груди, какую-то мятую бумажку и погрузился в ее изучение. На лице азиата не отражалось даже тени подозрения, что за ним следят. Троих, стоявших у стены вокзала, это вполне устраивало. Красивая, яркая, рыжая девушка в плотно облегающем тело шелковом платье, панковатого вида молодой паренек с неожиданно скучными и старыми глазами, мужчина постарше, длинноволосый, прилизанный, с манерами голубого. «Не похож», — с сомнением сказал паренек с глазами старика. «Все-таки не похож. Я видел его давно и недолго, но...» «Может, прикажешь уточнить у Джору?» — насмешливо спросила девушка. — Я вижу. Это он. — Принимаешь ответственность? Паренек не выказал ни удивления, ни желания спорить, просто уточнил. — Да. Девушка не отводила взгляда от азиата. — Идем. Брать в переходе. Первые их шаги были неторопливыми и синхронными. Потом они разделились. Девушка продолжала.

навстречу ему вышел улыбающийся, слащавой внешности мужчина. Со спины догонялись симпатичная молодая девушка и небрежно одетый парень с серьгой в ухе и рваных джинсах. Человечек продолжал идти. — Постой-ка, отец, — миролюбиво сказал слащавый. Голос у него был под стать внешности, тонкий и манерный. — Не спеши. Азиат, улыбаясь, закивал, но не остановился. Слащавый повел рукой, будто проводя черту между собой и человечком. Воздух задрожал, дыхание холодного ветра пронеслось по переходу, где-то на перроне заплакали дети, взвыла собака. Человечек остановился, задумчиво глядя перед собой, сложил губы трубочкой, подул, хитро улыбнулся стоявшему перед ним мужчине. Тонко зазвенело, будто билось невидимое стекло. Лицо слащавого исказилось от боли, он отступил на шаг. «Браво, Дивона!» — сказала девушка, останавливаясь за спиной азиата. «Но теперь тебе точно не следует торопиться». «Мне спешить надо? Ой, надо!» — скороговоркой сказал человечек, покосился через плечо. «Хочешь дыньку, красавица?» Девушка улыбалась, разглядывая азиата. Предложила: «А пойдем с нами, уважаемый. За дастарханом посидим. Съедим твою дыньку, чайку попьем. Мы давно тебя ждем, нехорошо сразу убегать». На лице человечка отразилась напряженная работа мысли. Потом он закивал: «Пойдем, пойдем». Первый же его шаг сбил с ног манерного. Будто перед азиатом теперь двигался невидимый щит. Стена, нематериальная, скорее из бушующего ветра. Мужчину волокло по полу, длинные волосы развивались, глаза щурились, из горла рвался беззвучный крик. Похожий на панка парень взмахнул рукой, и блики алого света ударили в человечка. Ослепительно яркие, едва срываясь с ладони, они начинали тускнеть на полпути и достигали спины азиата едва видимым мерцанием. «Ай-ай-ай!» — не останавливаясь, сказал человечек. Подергал лопатками, будто на спину уселась надоедливая муха. «Алиса!» — выкрикнул парень, не прекращая своего бесполезного занятия. Пальцы его шевелились, комкали воздух, зачерпывали из него сгустки алого цвета и бросали в человечка. «Алиса!» Девушка наклонила голову, вглядываясь в уходящего азиата. Что-то тихо шепнула, провела рукой по платью. В ладони, невесть откуда, появилась тонкая прозрачная призма. Человечек ускорил шаг, метался влево и вправо, смешно пригнул голову. Слащавый тип продолжал катиться перед ним, но кричать уже не пытался. Лицо его было изодрано в кровь, конечности изломаны и безвольны, будто не 3 метра по ровному полу он прокатился, а 3 километра его волочило по каменистой степи, то ли безумным ураганом, то ли за пришпоренной лошадью. Девушка посмотрела на человечка сквозь призму. Вначале азиат замедлил шаг, потом застонал, разжимая руки, дыня с хрустом раскололась о мраморный пол, мягко и тяжело шмякнулся портфель. «Ох!» — сказал тот, кого девушка назвала Дивоной. «Ох, хо!» Человечек оседал, уже в падении съеживаясь. Ввалились щеки, заострились скулы, руки стали по-стариковски тонкие и обтянулись сеткой вен. Черные волосы не поседели, но подернулись серой пылью, поредели. Воздух вокруг него задрожал, невидимые жаркие ручейки потекли к Алисе. «Данное не мной будет моим отныне», — прошипела девушка. «Все твое мое». Ее лицо наливалось румянцем столь же стремительно, как усыхал человечек. Губы причмокивали, шептали глухие, странно звучащие слова. Панк поморщился, опустил руку. Последний алый луч ударил в пол, заставив камень потемнеть. «Крайне легко», — сказал он, — «крайне». Шеф был очень недоволен. Пряча призму куда-то в складке платья, сказала девушка. Улыбнулась. Лицо ее дышало той силой и энергией, что порой появляется у женщин после бурного сексуального акта. «Легко, но нашему Коленьке не повезло». Пан кивнул, глядя на неподвижное тело длинноволосого. Особого сочувствия в его тусклых глазах не было, как, впрочем, и неприязни. «Вот уж точно», — сказал он.

уверенным шагом пошел к сохшемуся трупу, провел над ним ладонью, тело рассыпалось в прах. Следующим движением парень превратил в липкую кашу расколотую дыню. «Портфель», — сказала девушка. «Проверь портфель». Взмах ладони, потертый кожзаменитель треснул, портфель развернулся, будто жемчужная раковина под ножом умелого ныряльщика. Вот только, судя по взгляду парня, ожидаемого перла там не оказалось. Две пары застиранного белья, дешевое хлопчатобумажное трико, белая рубашка, резиновые тапочки в полиэтиленовом пакете, пенопластовый стаканчик с сухой корейской лапшой, футлярчик с очками. Парень сделал еще несколько пасов, заставляя стаканчик лопнуть, одежду расползтись по швам, футлярчик раскрыться. Выругался. «Он пустой, Алиса! Совсем пустой!» На лице ведьмы медленно проступило удивление. «Стасик, но ведь это Дивона. Курьер не мог доверить груз никому». «Значит, смог», — вороша ногой прах азиата, — сказал парень. «Я ведь предупреждал, Алиса. От светлых всего можно ожидать. Ты взяла ответственность. Я, может быть, и слабый маг, но опыта у меня больше твоего, на полсотни лет». Алиса кивнула. Растерянность уже ушла из ее глаз. Рука вновь скользнула по платью, отыскивая призму. «Да», — согласилась она мягко. «Ты прав, Стасик. Но через полвека мы сравняемся в опыте». Панк засмеялся, присел возле трупа длинноволосого, начал быстро обшаривать карманы. «Думаешь?» «Уверена. Зря ты настоял на своем, Стасик. Ведь я предлагала проверить и остальных пассажиров». Парень обернулся слишком поздно, когда жизнь десяткам невидимых горячих нитей стала покидать его тело.

0: Глава первая. Олдсмобиль был древний, чем мне и нравился. Вот только от жары, безумной жары, на раскаленной за день трассе, открытые окна не спасали. Тут нужен был кондиционер. Или я, вероятно, придерживался того же мнения. Он вел машину, придерживая руль одной рукой, поминутно оглядываясь и заводя разговоры. Я понимал, что маг его уровня видит вероятности минут на 10 вперед, и никакого столкновения не произойдет, и все-таки становилось не по себе. «Собирался поставить кондиционер», — виновато сказал он Юле. Девочка от жары страдала больше всех, а лицо у нее пошло нехорошими красными пятнами, глаза мутнели. Как бы не стошнило. «Но это же всю машину уродовать, ну не предназначена она для того». Ни кондиционеров, ни мобильников, ни бортовых компьютеров.
1: — Угу, — сказала Юля. Слабо улыбнулась.
0: Вчера у нас была зоопарка, спать никто не ложился, сидели до 5 утра, потом заночевали прямо в офисе. Свинство, конечно, заставлять 13-летнюю девочку вкалывать наравне со взрослыми. Но ведь сама хочет, никто ее не неволит. Светлана, сидящая спереди, тревожно посмотрела на Юлю. Потом крайне неодобрительно на Семена. Под ее взглядом невозмутимый маг едва не поперхнулся явой. Вдохнул, кружащий по машине сигаретный дым втянулся в его легкие, щелчком выкинул окурок. Ява и так была уступкой общественному мнению. Еще недавно Семен предпочитал полет и прочие чудовищные сорта табака. «Закройте окна», — попросил Семен. Через минуту в машине стало стремительно холодать. Запахло морем, солоновато, зыбко. Я даже понял, что это ночное море. И не слишком-то далекое, обыкновенное крымское побережье. Йод, водоросли, тонкая нотка полыни. Черное море. Коктебель.
1: «Коктебель?»
0: — спросил я. «Ялта», — коротко ответил Семен. «Сентябрь. 10-е число, 1972 год. Ночь около 3 часов. После легкого шторма». Илья завистливо цокнул языком. «Ничего себе! И такой букет ты до сих пор не истратил?» Юля виновато посмотрела на Семена. Консервация климата давалась нелегко любому магу, а истраченный сейчас Семеном букет ощущений мог украсить любую вечеринку.
1: «Спасибо, Семен Павлович».
0: Перед ним девочка почему-то робела, словно перед шефом, и звала по имени-отчеству. «Да мелочь», — спокойно ответил Семен. «У меня в коллекции есть таежный дождь 913-го, есть тайфун 40-го, есть весеннее утро в Юрмале 56-го, кажется, есть зимний вечер в Гаграх». Илья засмеялся. «Зимний вечер в Гаграх, фиг с ним. А вот таежный дождь... «Меняться не буду», — сразу предупредил Семен. «Я твою коллекцию знаю. Равноценного у тебя ничего нет». «А если на 2? Нет, на 3!»
1: «Могу подарить», — предложил Семен.
0: «Пошел ты!» — дергая руль, обиделся Илья. «Чем я отдарю за такое?» «Тогда позову на расконсервацию». «И на том спасибо». Он, конечно, надулся. На мой взгляд, они были почти равны по способностям, может быть, даже Илья посильнее. Но у Семена было чутье на тот момент, который достоин магического запечатления. А еще он умел не тратить коллекцию по пустякам. Конечно, с чьей-то точки зрения, совершенный им только что поступок был расточительством. Скрасить последние полчаса поездки по жаре таким ценным набором ощущений. «Вечером бы за шашлычком такой нектар вдыхать», — сказал Илья. Иногда он отличался потрясающей толстокожестью. Юля напряглась. «Помню, однажды оказался я на Востоке», — вдруг сказал Семен. «А вертолет наш... Ну, в общем, пошли пешком. Технические средства связи погибли. Магические применить все равно, что по Гарлему расхаживать с плакатом «Бей черномазых». Двинулись пешком по пустыне Хадрамаут. И оставалось идти до местного резидента всего ничего. 100 км, ну, 120. А сил уже никаких нет, воды нет. И тут Алешка, хороший паренек, сейчас он в Приморье работает, говорит, «Ну не могу я, Семен Павлович, у меня ведь дома жена и двое детей, я вернуться хочу».
1: Ложится на песок и расконсервирует заначку. У него там ливень оказался. Проливной, минут на 20. Мы и напились, и фляги наполнили, и вообще сил прибавилось. Хотел я ему морду начистить за то, что раньше не сказал, но пожалел.
0: От такой долгой речи в машине на минуту наступила тишина. Семен редко озвучивал факты своей бурной биографии столь красочно. Первым опомнился Илья. «А чего ж ты свой таежный дождь не использовал?»
1: «Сравнил», — фыркнул Семен.
0: «Коллекционный дождь образца 13-го года и серийный весенний ливень, причем набранный в Москве. Он бензином вонял, веришь?»
1: «Верю».
0: «То-то и оно. Всему свое время и место. Вечерок, что я сейчас вспомнил, приятный, но не выдающийся. Подстать твоему драндулету!»
1: Светлана тихо засмеялась. Легкое напряжение, повисшее было в машине, разрядилось.

0: и слушайте радио «Фантастика».
1: Всю неделю ночной дозор лихорадил. А вроде бы и происшествий особых по Москве не случалось, обычная и рутинная работа. Над городом повисла жара, неслыханная для июня месяца, и сводки происшествий упали до минимума. Ни светлым, ни темным это не пришлось по вкусу. Около суток наши аналитики обрабатывали версию, что неожиданно жаркая погода вызвана готовящейся акцией темных. Наверняка дневной дозор в это время исследовал, не поработали ли с климатом светлые маги. Когда обе стороны убедились в естественных причинах погодных неурядиц, заниматься стало совершенно нечем. Темные притихли, будто прибитые дождем мухи. По городу, вопреки всем прогнозам врачей, упало число несчастных случаев и естественных смертей. Светлым тоже было не до работы. Маги ссорились по пустякам, простейшие документы из архива приходилось ждать по полдня. Аналитики на предложение рассчитать прогноз погоды зло изрекали: «Темна вода в облацех». Борис Игнатьевич бродил по офису совершенно ошалевшим. Даже его, со всем богатым восточным прошлым и происхождением, московская версия жары подкосила. Вчера утром, в четверг, он созвал личный состав, приказом по дозору назначил себе в помощь двух добровольцев, а остальным велел выметаться из столицы, куда угодно. На Мальдивские острова, в Грецию, к дьяволу в преисподнюю, там все равно комфортнее. За город на дачу. Раньше, чем в понедельник к обеду, в офисе велено было не появляться. Подождав ровно минуту, пока на всех лицах не расплылись счастливые улыбки, шеф добавил, что неожиданное счастье хорошо бы отработать ударным трудом, чтобы не пришлось потом стыдиться бесцельно прожитых дней. Что классики не зря сказали: понедельник начинается в субботу. И, получив 3 дня отдыха, мы обязаны всю рутинную работу выполнить в оставшееся время. Вот мы и выполняли. Некоторые почти до утра. Проверили тех темных, кто оставался в городе и находился на особом контроле, вампиров, оборотней, инкубов и суккубов, действующих ведьм, прочую беспокойную шушуру из низших разрядов. Все было в порядке. Вампиры сейчас жаждали не горячей крови, а холодного пива. Ведьмы пытались наколдовать не порчу на ближнего, а легкий дождик над Москвой. Зато теперь мы ехали отдыхать. Не на Мальдивы, конечно. Шеф несколько переоценивал щедрость бухгалтерии, но и 2-3 дня за городом – это прекрасно. Бедные добровольцы, оставшиеся с шефом в столице, бдить и охранять. «Мне домой надо позвонить», – сказала Юля. Она явно ожила, когда Семен сменил царившую в машине жару на морскую прохладу. «Света, дай трубку». Я тоже наслаждался прохладой. Поглядывал на машины, которые мы обгоняли. В большинстве стекла были опущены, а на нас смотрели с завистью, беспочвенно подозревая старый автомобиль в наличии мощной климатической установки. «Скоро сворачивать», — сказал я Илье. «Да помню. Я однажды ездил тут». «Тихо!» Страшным голосом прошипела Юля и затараторила в трубку. «Мамочка, это я. Да, уже доехали». «Конечно, хорошо. Тут озеро. Нет, мелкое. Мамочка, я на минутку. Мне Светин папа свой сотовый дал». «Нет, больше никого. Свете, сейчас». Светлана вздохнула, взяла у девочки трубку. Мрачно посмотрела на меня, и я попытался придать лицу серьезное выражение. «Здравствуйте, тетя Наташа», — тонким детским голосом сказала Светлана. «Да, очень рады». «Да». «Нет, со взрослыми». «Мама далеко. Позвать?» «Да, я передам. Обязательно. До свидания». Она выключила телефон и сказала в пространство: «Девочка, а что будет, когда твоя мама спросит у настоящей девочки Светы, как вы провели выходные?» А Света ответит, что хорошо провели. Светлана вздохнула, посмотрела на Семена, будто ища поддержки. «Использование магических способностей в личных целях приводит к непредсказуемым последствиям», — казенным тоном произнес Семен. «Помнится, однажды...» «Каких еще магических?» — искренне удивилась Юля. «Я ей сказала, что на тусняк с ребятами поехала, и попросила отмазать. Светка поохала, ну и согласилась, конечно». Илья за рулем хихикнул. «Нужен мне тот тусняк?» Явно не понимая, что его развеселило, возмутилась Юля. «Пусть там человеческие детишки забавляются. Ну что вы все смеетесь, а?» «У каждого из нас, дозорных, работа отнимает большую часть жизни. Не потому, что мы восторженные трудоголики. Кто в здравом уме не предпочтет труду отдых? Не потому, что работать уж очень интересно, большая часть нашей деятельности — это скучное патрулирование или просиживание штанов в канцеляриях. Нас просто мало. Дневной дозор комплектуется гораздо легче. Любой темный рвется к возможности властвовать. У нас ситуация совсем другая. Но помимо работы у каждого из нас есть свой маленький кусочек жизни, который мы не отдадим никому, ни свету, ни тьме. Это только наш. Тот кусочек жизни, который мы не прячем, но и не выставляем на показ, который остался от прежней, человеческой сущности. Кто-то при малейшей возможности путешествует, Илья, например, предпочитает нормальные туры, а Семен — банальный автостоп. Он в свое время проехал без копейки денег от Москвы до Владивостока за какой-то рекордный срок, но регистрировать достижения в Лиге вольных путешествий не стал, так как в пути два раза пользовался магическими способностями. Игнат, да и не только он один, не воспринимает отдых иначе, как сексуальные приключения. Через этот этап проходят почти все. Жизнь позволяет иным гораздо больше, чем людям. То, что к иным, даже не желающим того, люди испытывают неосознанное, но сильное влечение, известный факт. Очень много среди нас коллекционеров. От безобидных собирателей перочинных ножиков, брелоков, марок и зажигалок до коллекционеров погоды, запахов, аур и заклинаний. Я когда-то собирал модели автомобилей, просаживал огромные деньги за редкие экземпляры, составляющие ценность лишь для нескольких тысяч идиотов. Сейчас вся эта коллекция свалена в две картонные коробки. Надо как-нибудь вытащить их на улицу и вывалить в песочницу, к радости малышей. Количество охотников и рыболовов тоже велико. Игорь и Гарик увлекаются экстремальным парашютированием. Милая девочка Галя, наша ненужная программистка, занимается выращиванием бонсаев. В общем, весь богатый запас развлечений, накопленный человечеством, нами востребован. А вот чем увлекается тигренок, к которой мы сейчас ехали, я даже не предполагал. Мне было интересно узнать это почти в той же мере, как и вырваться из городского пекла. Обычно, побывав у кого-то дома, сразу понимаешь его маленький бзик. «Долго еще ехать?» — с капризной ноткой воскликнула Юля. «Мы уже свернули с трассы и отмотали 5 км по грунтовке мимо маленького дачного поселка и мелкой речушки. Почти приехали». Сверившись с образом дороги, оставленным для нас тигренком, ответил я. «То есть совершенно совсем приехали», — сказал Илья и бросил машину в сторону, прямо на деревья. Юля ойкнула, закрывая лицо руками. Светлана отреагировала более спокойно и все-таки вытянула вперед руки в ожидании удара. Машина, промчавшись сквозь густой кустарник и непроходимый бурелом, врезалась в стоящие сплошной стеной деревья. Но удара, конечно, не было. Мы проскочили сквозь морок и оказались на отличной асфальтированной дороге. Впереди поблескивало зеркальце маленького озера, на берегу которого стоял двухэтажный кирпичный дом, обнесенный высоким забором. «Что меня поражает в оборотнях, — сказала Светлана, — так это их тяга к скрытности. Мало того, что мороком прикрылась, так еще и забор». «Тигренок не оборотень, — возмутилась девочка. Она маг-перевертыш». «Это одно и то же», — мягко сказала Света. Юля посмотрела на Семена, видимо, ожидая поддержки. Маг вздохнул. «По сути, Света права. Узкоспециализированные боевые маги — те же самые оборотни, только с другим знаком. Будь тигренок чуть в другом настроении, впервые войдя в сумрак, она превратилась бы в темную, в оборотня. Очень мало людей, у которых все определено заранее. Как правило, идет борьба, подготовка к инициации. — А со мной как было? — спросила Юля. — Я же рассказывал, — буркнул Семен. — Довольно легко. — Легкая реморализация учителей и родителей, — посмеиваясь, сказал Илья, останавливая машину у ворот. и маленькая девочка сразу преисполнилась любви и доброты к окружающему миру. — Илья! — одернул его Семен. Он был наставником Юли, наставником достаточно ленивым, практически не вмешивающимся в развитие юной волшебницы, но сейчас ему явно не понравилось излишнее ерничание Ильи. Юля была девочкой талантливой, и дозор возлагал на нее серьезные надежды, но все же не такие, чтобы прогонять ее по лабиринтам моральных головоломок в таком темпе, как Светлану, будущую великую волшебницу. Наверное, эта мысль пришла нам со Светой одновременно. Мы посмотрели друг на друга, посмотрели и разом отвели глаза в сторону. Давила нас незримая стена, давила, разводя в разные стороны. Я навсегда останусь магом третьего уровня, Светлана вот-вот перерастет меня, а через какой-то короткий срок, очень короткий, ибо это считает необходимым руководство дозора, станет волшебницей вне категорий. И тогда все, что нам останется, дружеские рукопожатия при встрече и открытки на день рождения и Рождество. «Заснули они там, что ли?» — возмутился Илья, который подобными проблемами не терзался. Высунулся из окна, в машину сразу потянуло жарким, пусть и чистым воздухом. Помахал рукой, глядя в объектив телекамеры, закрепленной над воротами. Просигналил. Ворота стали медленно открываться. «Вот так-то лучше», — фыркнул маг, заводя машину во двор. Участок оказался большим и густо засаженным деревьями. Удивительно, как возводили особняк, не повредив этих исполинских сосен и елей. Кроме маленького цветника, вокруг неработающего фонтанчика, никаких грядок, конечно же, не наблюдалось. На бетонной площадке перед домом уже стояло 5 машин. Я узнал старую Ниву, которой из патриотизма пользовался Данила, спортивный автомобиль Ольги, как она на нем добралась по грунтовке. Между ними стоял обшарпанный фургончик, на котором ездил Толик. Еще 2 машины я встречал у офиса, но чьи они не знал. «Нас не дождались», — возмущался Илья. «Идет гульба, все веселятся, а лучшие люди дозора тащатся по проселочным дорогам». Он заглушил мотор, и в этот миг Юля радостно взвизгнула. «Тигренок!» Легко перемахнула через меня, открыла дверцу и выскочила из машины. Семен коротко выругался и неуловимым движением последовал за ней. Вовремя. Где эти собаки прятались, не знаю. Во всяком случае, они себя никак не демаскировали до того момента, как Юля покинула машину. Но как только ее ноги коснулись земли, со всех сторон беззвучно метнулись палевые тени. Девочка взвизгнула. Ей хватило бы способности справиться с волчьей стаей, не то что с 5-6 собаками. Вот только в настоящей схватке бывать не доводилось, и она растерялась. Честно говоря, и я не ожидал нападения здесь, и уж тем более такого. Собаки вообще не атакуют иных. Темных они боятся, светлых любят. Надо очень серьезно поработать с животным, чтобы задавить в нем природный страх перед ходячим источником магии. Светлана, Илья, я, мы рванулись наружу, но Семен нас уже опередил. Одной рукой он подхватил девочку, другой провел в воздухе черту. Я решил, что он воспользуется отпугивающей магией, или уйдет в сумрак, или спалит собак в пепел. Обычно на рефлекс подвешивают самые простые заклинания. А Семен провел фриз, темпоральную заморозку. 2 собак она настигла в воздухе, окутанные синим сиянием, тела повисли над землей, вытянув вперед узкие оскаленные морды. Сорвавшиеся капли слюны сверкающим голубым градом падали с клыков. Те 3 пса, которых заморозило на земле, выглядели менее эффектно. Тигренок уже подбежала к нам, лицо у нее побелело, глаза расширились. Секунду она смотрела на Юлю, девочка продолжала визжать, но уже затихая, по инерции. «Все целы?» — наконец произнесла она. «Твою налево!» — пробормотал Илья, опуская магический жезл. «Ты что за зверей разводишь?» «Они бы ничего не сделали», — виновато сказал тигренок. «Да?» — Семен вынул из подмышки Юлю, поставил на землю. Задумчиво провел пальцем по оскальному клыку, зависшего в воздухе пса. Упругая пленка заморозки пружинила под его рукой. «Клянусь!» — тигренок прижал руку к груди. «Ребята! Света, Юленька, Простите, я не успел их остановить. Псы натренированы сбивать и удерживать незнакомых. Даже иных?
2: Да.
1: Даже светлых? В голосе Семена появилось непритворное восхищение. Тигренок потупилась и кивнула. Юля подошла к ней, прижалась и сказала довольно спокойно. А я не испугалась. Растерялась только.
3: Хорошо, что и я растерялся, мрачно заметил Илья, пряча оружие. Жареная собачатина — слишком экзотическое блюдо. Тигра, но ведь меня-то твои псы знают.
2: Тебя они и не тронули бы.
1: Напряжение спадало медленно. Разумеется, ничего страшного не произошло бы. Лечить друг друга мы умеем, но пикник накрылся бы медным тазом.
2: Простите, — еще раз сказала тигренок.
1: Обвела нас умоляющим взглядом.
2: Слушай, а зачем тебе это?
1: Света взглядом указала на псов.
2: Ну, объясни ты мне, зачем?
1: Твоих способностей хватит отбиться от взвода зеленых беретов. Зачем эти ротвейлеры?
2: Это не ротвейлеры. Это стаффордширские терьеры.
1: Какая разница?
2: Они однажды грабителя поймали. Я же здесь бываю дня два в неделю. Каждый раз из города не наездишься.
1: Объяснение было не слишком убедительным. Простое отпугивающее заклинание, и никто из людей сюда близко бы не подошел. Но сказать об этом никто не успел. Тигренок обезоружила нас.
2: Характер такой.
1: А долго собаки провисят? По-прежнему прильнув к ней, спросила Юля. Я хочу с ними подружиться. Иначе у меня останется скрытый психологический комплекс, который неизбежно отразится на характере и сексуальных предпочтениях.
2: Семен фыркнул.
1: Своей репликой, интересно лишь, насколько непосредственной, а насколько расчетливой, Юля погасила конфликт.
2: К вечеру оживут.
1: Хозяйка, в дом позовешь? Оставив псов висеть, стоять вокруг машины, мы двинулись к дому.
2: Тигренок, а у тебя здорово, сказала Юля.
1: Она уже напрочь игнорировала нас, приклеившись к девушке. Похоже, волшебница была ее кумиром, которой прощалось все, даже чересчур бдительные псы. Интересно, вот почему фетишем всегда становятся недоступные способности? Юля — великолепная волшебница-аналитик, способная раскручивать нити реальности, находить скрытые магические причины, казалось бы, обыденных событий. Она умница, ее в отделе обожают, и не только как маленькую девочку, но и как боевого товарища, ценную, а порой незаменимую сотрудницу. Но кумир ее — тигренок, волшебница-оборотень, боевой маг. Нет бы ей подражать доброй старушке Полине Васильевне, подрабатывающей в аналитическом наполовину ставке. Или влюбиться в начальника отдела, импозантного пожилого ловеласа Эдика. Нет, кумиром стала тигренок. Я начал что-то насвистывать, сидя в хвосте процессии, поймал взгляд Светланы и легонько качнул головой. Все нормально. Впереди целые сутки ничего не делания. Никаких темных и светлых, никаких интриг, никакого противостояния. Купаться в озере, загорать, есть шашлыки, запивая их красным вином, вечером в баню. В таком особняке баня должна быть неплохой. Потом с Семеном взять бутылку-другую водки, банку соленых грибов, забраться куда-нибудь подальше от остальной толпы и напиться до умопомрачения, глядя на звезды и ведя философские разговоры на возвышенные темы. Здорово. Хочу побыть человеком. Хотя бы сутки.
2: Семен остановился и кивнул мне.
1: Возьмем две бутылки.
2: Или три. Еще кто-нибудь подойдет.
1: Удивляться не стоило, возмущаться тем более. Мои мысли он не читал, просто его жизненный опыт был куда больше.
2: Договорились, кивнул я.
1: Светлана вновь подозрительно покосилась на меня, но промолчала.
2: «Тебе проще», — добавил Семен.
1: «Мне очень редко удается стать человеком».
2: «А это надо?» — спросила тигренок, уже останавливаясь у двери.
1: Семен пожал плечами.
2: «Нет, конечно.
1: Но хочется».
2: И мы вошли в особняк.
1: 20 гостей, пожалуй, было многовато даже для этого дома. Будь мы людьми, другое дело, а так от нас слишком много шума.
3: Попробуйте собрать вместе два десятка детей, перед этим несколько месяцев прилежно учившихся, дайте им в руки полный ассортимент магазина игрушек, разрешите делать все, что угодно, и понаблюдайте за результатом. Пожалуй, лишь мы со Светой оставались чуть в стороне от этих шумных забав. Прихватили с фуршетного столика по бокалу вина и уселись на кожаном диванчике в углу гостиной. Семен с Ильей все-таки схлестнулись в магическом поединке. Очень культурном, мирном и для окружающих поначалу приятном. Видимо, в машине Семен задел самолюбие друга. Теперь они по очереди меняли в гостиной климат. Мы уже ощутили и зиму в подмосковном лесу, и осенний туман, и лето в Испании. На дожди и ливни тигренок решительно наложила запрет, но вызывать буйство стихии магии не собирались. Они, видимо, ввели какие-то внутренние ограничения на изменение климата и соревновались не столько в редкости запечатленного природного мига, сколько в его адекватности минуте. Гарик, Фарид и Данила играли в карты. Самые обычные, без затей. Вот только воздух над столом искрился от магии. Они использовали все доступные способы магического шулерства и защиты от него. Тут уже было неважно, какие карты выпали на руки и что в прикупе. У открытых дверей стоял Игнат, окруженный девчонками из научного отдела, к которым прибились и наши горе-программистки. Очевидно, наш саксофил ухитрился потерпеть поражение на любовном фронте и теперь зализывал раны в узком кругу. «Антон», — вполголоса спросила Света, — «как ты полагаешь, все это по-настоящему?» «Что именно?» «Веселье. Ты же помнишь, что сказал Семен?» Я пожал плечами. «Когда нам будет по 100 лет, вернемся к этому вопросу?» «Мне хорошо. Просто хорошо. Что никуда не надо бежать, ничего не надо рассчитывать, что дозоры высунули языки и прилегли в тенечек». «Мне тоже хорошо», — согласилась Светлана. «Но ведь нас здесь только 4 таких, молодых или почти молодых. Юля, тигренок, ты и я. Что с нами будет через 100 лет? Через 300? Увидим. Антон, ты пойми», — Света легонько коснулась моей руки, — «я очень горжусь тем, что вошла в дозор. Я счастлива, что моя мама снова здорова. Я живу теперь лучше, тут даже спорить смешно. Я даже могу понять, почему шеф подверг тебя тому испытанию. Не надо, Света». Я взял ее за руку. «Даже я его понял, а мне пришлось тяжелее. Не надо об этом». «Да я и не собираюсь». Света глотнула вина, отставила пустой бокал. «Антон, я вот о чем. Я не вижу радости».
4: «Где?»
3: «Наверное, иногда я бываю потрясающим тугодумом». «Здесь, в ночном дозоре, в нашей дружной компании. Ведь каждый день у нас это какая-то битва, то большая, то маленькая, со спятившим оборотнем, с темным магом, со всеми силами тьмы разом. Напряжение сил, выпеченные подбородки, выпученные глаза, готовность прыгнуть грудью на амбразуру или голой жопой на ежа». Я фыркнул от смеха.
4: «Света, ну что ж здесь плохого? Да, мы солдаты, все до единого, от Юли до Гессера. На войне не очень-то весело, конечно, но если мы отступим,
3: что тогда?» Вопросом ответила Света. «Придет апокалипсис? Тысячи лет силы добра и зла воевали, рвали друг другу глотки, стравливали человеческие армии, все ради высших целей. Но скажи, Антон, разве люди за это время не стали лучше?»
4: «Стали.
3: А со времен, когда началась работа дозоров? Антон, милый, ты мне столько всего говорил, да и не ты один, что главный бой ведется за души людей, что мы предотвращаем массовые побоища. Ну, предотвращаем. Люди сами убивают друг друга. Куда больше, чем 200 лет назад.
4: Ты хочешь сказать, что наша работа во вред?»
3: «Нет». Света устало покачала головой. «Не хочу. Нет у меня такого сомнения. Я одно хочу сказать. Может быть, мы и впрямь свет. Вот только... Знаешь, в городе появились в продаже фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости от них никакой». Короткий анекдот она произнесла совершенно серьезно и не меняя тона. Заглянула мне в глаза. Понимаешь?
2: Понимаю.
3: Да, наверное. Темные стали приносить меньше зла, сказала Светлана. Это наши взаимные уступки, доброе дело за злое дело, лицензии на убийство и исцеление можно оправдать, верю. Темные приносят меньше зла, чем раньше, мы не несем зла по определению. А люди?
2: Причем здесь люди?
3: Да все при том же. Мы их защищаем, самозабвенно и неустанно. Вот только почему им не становится лучше? Они ведь сами делают работу тьмы. Почему? Может быть, мы что-то утратили, Антон? Ту веру, с которой светлые маги посылали на смерть армии, но и сами шли в первых рядах. Умение не только защищать, но и радовать. Чего стоят крепкие стены, если это стены тюрьмы? Люди забыли о настоящей магии. Люди не верят в тьму. Но ведь они не верят и в свет.
2: Антон, мы солдаты, да. Но армию любят лишь, если идет война.
3: Она идет.
2: Кто об этом знает?
3: Мы не совсем солдаты, наверное, сказал я. Отступать со своей же насиженной позиции всегда неприятно, но выхода не было. Скорее, гусары. Трам-пам-пам.
2: Гусары умели улыбаться, а мы почти уже нет.
3: Тогда скажи, что надо делать. Я вдруг понял, что, обещавший стать прекрасным, день стремительно катится под откос, в темный и вонючий овраг, заваленный старым мусором. Скажи, ты, великая волшебница, или скоро ею станешь, генерал нашей войны, а я простой лейтенант. Отдай мне приказ, и пусть он будет верен. Скажи, что делать?
2: Я только теперь заметил, что в гостиной наступила тишина, что слушает лишь нас. Но было уже все равно.
3: Скажи, выйти на улицу, убивать темных, я пойду. Я плохо умею это делать, но я буду очень-очень стараться. Скажешь улыбаться и дарить людям добро, я пойду. Только кто ответит за зло, которому я открою дорогу? Добро и зло, свет и тьма, да, мы твердим эти слова, стирая их смысл, вывешиваем как флаги и оставляем гнить на ветру и дожде. Тогда дай нам новое слово, дай нам новые флаги, скажи, куда идти и что делать.
2: У нее задрожали губы. Я осекся, но было уже поздно. Светлана плакала, закрыв лицо руками.
3: Да что же я делаю? Или и впрямь мы разучились улыбаться даже друг другу? Пусть я 100 раз прав, но... Что стоит моя правда, если я готов защищать весь мир, но не тех, кто рядом? Смиряю ненависть, но не дозволяю любовь? Я вскочил, обнял Светлану за плечи, поволок из гостиной. Маги стояли, отводя глаза. Может быть, они видели такие сцены не раз? Может быть, они все понимали?
2: Антон, тигренок, возникла рядом абсолютно беззвучно, подтолкнула, отворила какую-то дверь, посмотрела на меня со смесью укоризны и неожиданного понимания и оставила нас вдвоем.
5: Радио фантастики.
3: Минуту мы стояли неподвижно. Светлана тихо плакала, зарываясь мне в плечо, а я ждал. Поздно теперь говорить. Уже все ляпнул, что только мог.
2: Я попробую.
4: Вот этого я не ожидал. Чего угодно, обиды, ответного выпада, жалобы. Только не этого.
3: Светлана отняла ладони от мокрого лица, встряхнула головой, улыбнулась. Ты прав, Антошка, совершенно прав. Я пока только жалуюсь и протестую. Ною, как ребенок, ничего не понимаю, а меня тычут носом манную кашу, разрешают потрогать огонь и ждут, ждут, пока я повзрослею. Значит, это надо. Я попробую. Я дам новые флаги.
4: Света.
3: Ты прав, отрезала она. Но и я чуть-чуть права. Только не в том, что распустилась перед ребятами, конечно,
2: Они как умеют, так и веселятся. Как умеют, так и сражаются. У нас сегодня выходной, и нельзя его портить остальным. Договорились?»
1: И я снова почувствовал стену. Невидимую стену, которая всегда будет стоять между мной и Гессером, между мной и чинами из высшего руководства. Ту стену, что время возводит между нами. Сегодня я своими руками уложил в ней несколько рядов холодных хрустальных кирпичей.
2: «Прости меня, Света», — прошептал я. «Прости».
1: «Забудем», — очень твердо сказала она.
2: «Давай забудем, пока еще можем забывать».
1: Мы наконец-то огляделись.
2: «Кабинет?» — предположила Света.
1: «Книжные шкафы из моренного дуба, тома под темным стеклом, здоровенный письменный стол, на нем компьютер».
2: «Да».
1: «Тигренок ведь живет одна».
2: «Не знаю», — я покачал головой. «У нас не принято расспрашивать».
1: «Похоже, что одна. Во всяком случае, сейчас». Светлана достала платочек, стала осторожно промакивать слезы.
2: «Хороший у нее дом.
1: Пойдем? Всем ведь не по себе».
2: Я покачал головой. «Да они наверняка почувствовали, что мы не ругаемся».
1: «Нет, не могли. Тут барьеры между всеми комнатами. Не прощупать».
2: Посмотрев сквозь сумрак, я заметил скрытое в стенах мерцание.
1: «Теперь вижу. Ты с каждым днем становишься сильнее».
2: Светлана улыбнулась, чуть напряженно, но с гордостью. Сказала:
1: «Странно.
2: Зачем строить барьеры, если живешь один?»
1: «А зачем их ставить, когда ты не один?» — спросил я.
2: В полголоса, чтобы не требовалось ответа. И Светлана не стала отвечать. Мы вышли из кабинета обратно в гостиную. Обстановка была не совсем кладбищенская, но близкая к тому. То ли Семен, то ли Илья постарались, в комнате царила пахнущая болотом сырость. Игнат, стоя в обнимку с Леной, тоскливо взирал на окружающих. Он предпочитал веселье во всех его проявлениях. Любые ссоры и напряги были ему как ножом по сердцу. Картежники молча смотрели на одну единственную карту, лежащую на столе. Под их взглядами та дергалась, извивалась, меняла масть и достоинство. Надувшаяся Юля о чем-то тихо расспрашивала Ольгу.
6: «Нальете выпить?» — спросила Света, держа меня за руку. «Не знаете, что для истеричек лучшее лекарство — 50 граммов коньяка?»
2: Тигренок, с несчастным видом стоявшая у окна, торопливо пошла к бару.
1: «Она что, нашу ссору на свой счет записала?»
2: Мы со Светой взяли по рюмке коньяка, демонстративно чокнулись и поцеловались.
1: Я поймал взгляд Ольги. Не обрадованный, не опечаленный, а заинтересованный. И чуть-чуть ревнивый. Причем ревность эта никак не связана была с поцелуем. Мне вдруг стало нехорошо. Как будто я вышел из лабиринта, где брел долгие дни и месяцы. Вышел, чтобы увидеть вход в следующие катакомбы.

интернет-станция радиофантастики и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Виталий Будко. Подарок судьбы. Читает Олег Шубин. Сегодня 31 декабря. Новый год. И как на Большой Земле, так и в зоне отчуждения этот праздник не остался без внимания. Как говорится, Новый год, он и в зоне Новый год, и никуда от него не денешься. Поэтому сталкеры не могли пропустить столь знаменательное событие. В баре «Сторинген» вовсю шли приготовления к предстоящему празднику. Однако приготовления как таковые уже закончились, и некоторые сталкеры, не дождавшись полуночи, изрядно приняли на грудь и теперь лежали рядом с новогодней елкой, бубня себе под нос что-то нечленораздельное. Рядом с ними расположилась группа пивунов, во весь голос горланящих новогодние песни. Видно, что праздник находится в полном разгаре, собственно, еще и не начавшись. Этой ночью одинокий сталкер по прозвищу Лысый возвращался в бар «Сторинген» из долгого рейда к армейским складам. Отправился он 2 дня назад, надеясь успеть к Новому году и подзаработать на найденных артефактах. Однако его поход не увенчался особым успехом. Лысый долго блуждал по складам, но ему удалось добыть лишь 3 недорогих артефакта, на продаже которых сталкеру не удастся как следует разбогатеть. Поэтому наш путник пребывал не в самом хорошем расположении духа. Все усугублялось еще и тем, что сталкер не успевал к началу Нового года. Подобные случаи уже бывали в жизни сталкера. Он вечно делал что-либо в самый последний момент и редко когда успевал вовремя закончить начатые дела. Взять даже этот злосчастный поход к складам. Ведь снова Лысый отправился в ходку в самый последний момент, за 2 дня до Нового года. «Зона, меня побери, но почему со мной вечно случаются какие-то нелепые вещи? Вечно мне приходится влипать в какие-то неприятности. Как мне все это надоело! Зона мне свидетель, порой хочется даже умереть. Если б я знал, как все повернется, не сунулся бы к этим треклятым складам. Сидел бы сейчас вместе со всеми, глушил водку, пел песни, грелся у костра, а не блуждал бы по лесу, по уши в снеге, замерзший и чертовски злой. В бар к началу праздника мне все равно не успеть. Остается верить лишь в чудо. Либо на пути мне попадется какой-нибудь сталкер, либо костер, либо добрый Дедушка Мороз подбросит меня на санях до бара». С такими мыслями сталкер двигался к бару, в принципе, уже не надеясь, что успеет к голубому огоньку. Практически потеряв какую-либо надежду на возможное чудо, Лысый вдруг увидел свет в конце тоннеля. Среди деревьев светился непонятный огонек. Возможно, костер. Ну вот, а говорят, что чудес не бывает. Стоило только подумать о костре, как нате вам, получите и распишитесь. Не хватает только Деда Мороза для полного набора. Держа автомат наготове, сталкер осторожно направился к источнику света. Приблизившись на достаточно близкое расстояние, сталкер замер от изумления. Перед ним открылась удивительная картина. Посреди огромной поляны расположилась новогодняя елка, а рядом с ней, у костра, сидел Дед Мороз. «Вот тебе, пожалуйста, накаркал, как говорится. И костер, и елочка, и Дед Мороз собственной персоной. А где же Снегурочка?» «Здравствуй, добрый молодец!» Старик поднялся и встал напротив сталкера. «Не бойся, подходи ближе, согреешься у костра», — произнес дедушка. «И тебе не хворать, дед!» Лысый направил дуло автомата старику в грудь. «Ты вообще кто такой? И что здесь делаешь? Что это ты тут за маскарад устроил?» «Да какой маскарад, юноша? Я же Дед Мороз. Разве не видно?» «Ты оружие-то опусти, а то ненароком...» Дедушка не успел договорить, как увидел ствол, направленный ему в голову.

такое творится?» — подумал лысый. «Может, это и вправду Дед Мороз?» «Ну как, добрый молодец, удивлен?» — поинтересовался Дед Мороз. «Удивлен, не ожидал». «Да ты проходи к костру-то, в ногах правды нет». «Не бойся, не укушу», — улыбнулся дедушка, указав сталкеру на костер, и сам сел рядом. Лысый, немного подумав, все же опустил автомат и сел возле костра. «Скажи мне, сталкер, а что ты делаешь здесь, совсем один, когда на дворе Новый год?» — поинтересовался Дед Мороз. И лысый рассказал деду всю свою историю. О том, как он отправился за артефактами, и даже о том, как проклинал Зону за ее подарочек судьбы. «А что здесь делаете вы, дедушка?» — спросил сталкер у дедушки. «Как что? Тебя дожидаюсь, юноша, тебя. Ведь Новый год на дворе, и каждый должен получить свой подарок. Вот я и жду тебя. Кстати, ты не заметил? Кажется, погода меняется». Лысый не заметил ничего странного. Только падающие с неба крупные хлопья белого снега обжигали его лицо. «Внимание всем! Приближается выброс! Повторяю!» — вещал громкоговоритель у бара. Сталкеры начали искать укрытие. Кто-то тащил на себе своих пьяных товарищей, а кто-то во весь голос кричал «С Новым годом!». Только лысый сидел где-то в лесу, около старой почерневшей ели и давно потухшего костра, и молча смотрел в багровое небо. Сталкер находился в полной власти контролера. Каждый получает на Новый год то, чего он хочет, и то, что он заслужил. Зона преподнесла лысому свой подарок. Подарок судьбы, избавив его тем самым от мучений. Возможно, он покажется кому-то слишком жестоким, но кто мы такие, чтобы судить Зону? Да и в ней ли дело? Она всего лишь исполняет людские желания. Вот и сталкер получил то, о чем невольно мечтал.

0: Фантастика 82. Игорь Рассаховацкий. Мысль. Печатается с сокращениями. Дорога, нарезанная винтом по холму, круто ныряет в ущелье. Испуганно взвизгивают тормоза. То ли руль упирается в подбородок, то ли подбородок в руль. Вырастают, поворачиваются бледно-серые лики скал. По-змеиному шипит под шинами дорога, сворачивает под прямым углом над бездной, делает невообразимые петли. Руль становится непослушным, скользким, как рыба, выпрыгивает из рук. Не понимаю, как мне удается удерживать руль. Глаза автоматически фиксируют дорогу и даже каким-то чудом участки вдоль нее. Зеленые холмы то подпрыгивают, то опускаются. Бетонка кончается, начинается степь. Куда я еду? Не знаю. Почему не могу изменить маршрут? Тоже не знаю. Вспоминаю холодное лицо с тонкими злыми губами. Не советую испытывать эту машину. Выигрыш велик, но ставка для вас непосильна. Все, что вы делаете, вы должны делать с поправкой на то... Прицеливающиеся глаза заглянули в мои, укололи ощутимо острым взглядом, тонкие губы, изогнувшись, довершили удар. С поправкой на то, что вы неудачник. Ну что ж, это я знаю без его подсказок. Слишком хорошо знаю. У других испытателей бывают перерывы. Если не в работе, то в риске. У меня их не бывает. Изо дня в день одно и то же. Неумолимая сила с бешеной скоростью мчит меня вперед. Наконец опять выезжаю на асфальт. Увеличиваю скорость. Крутые повороты, мгновенно отвердевающие подушки сиденья. Дом летит на меня справа. Одновременно в голову лезут слова с поправкой на то, Господи, только бы изгнать из сознания эту фразу, раскаленную занозу, или хотя бы не вспоминать ее конец, не вспоминать память, стоп! Выворачиваю руль, дом проносится мимо. Дерево слева, поворачиваю руль в другую сторону, с поправкой на то, что стоп, дальше не вспоминать. Передо мной вырастает столб. Глоток воздуха камнем застревает в горле. Неужели и на этот раз успею спастись? Вот не думал, что приобрету уверенность в чуде. Если бы только не эта проклятая фраза, которая так и ждет мгновения, чтобы вылезти из памяти целиком, он ведь нарочно вонзил ее в мой мозг. Вонзил, как отравленный кинжал. Он знал, что делал. Так убирают конкурентов. С поправкой на то, что вы... Невероятным усилием заставляю себя подумать о другом, о матери, которая ждет моего возвращения. Если меня не станет, жизнь потеряет для нее всякий смысл. Из четырех ее детей в живых остался я один, единственная надежда. Хотя бы ради нее я должен выжить. Еще один столб вырастает, как из-под земли. Руки сами собой рвут баранку вправо. Они умные, мои руки, что-то к ним перешло от материнских, заботливых и теплых, что-то им досталось от тех рук, хотя бы ум. Они точно знают, насколько повернуть руль. Там, где мозг ничего не успел бы определить, они знают все сами, если бы только мозг не мешал им, даже не мозг, а память, проклятая фраза с поправкой на то, что вы неудачник. Удар. Руль, разрывая куртку и кожу, входит в грудь. Хруст стекла. Его заглушает еще какой-то звук. Успеваю понять, что так хрустят мои кости. Но это последний кадр, еще проявленный сознанием. Тьма. Ночь. Свет фар. Бегут навстречу двумя разорванными частями хоровода новенькие белые березки. Промелькнули, исчезли. А мечи света уже выхватывают спуск к мосту. Зачем я опять мчусь навстречу собственной гибели? Но вспоминаю о невесте. Если я все сделаю, как велено, то получу премию. Мы сможем пожениться и поедем к теплому морю, к пальмам. Мы будем лежать рядышком на горячем песке, лежать неподвижно в знойной истоме. Неподвижность, Вот о чем я мечтаю. Она мне необходима хотя бы на некоторое время, чтобы стереть в памяти мелькание столбов и домов. Увы, все это мечты. Чтобы они исполнились, нужно мчаться сквозь ночь, разрезая ее на неровные части ножницами лучей. Нужно выжимать из двигателей шасси, из передач все их резервы. Нужно испытать не только конструкцию, но и само железо на прочность. Я не просто гонщик-спортсмен, а шофер-испытатель. Я должен проверить опытный образец автомобиля на разных режимах, чтобы конструктор мог внести изменения в модель. Ночь, как летучая мышь, бесшумно летит прямо на меня, расправив черные крылья. Она пытается убаюкать меня, приглушить тревогу, а вместе с ней готовность принимать мгновенные решения. Колонна машин мчится навстречу. Фары слепят. Включаю и выключаю свет. Успеваю заметить, что мост внезапно кончается, обрывается, будто срезанный ножом. Передо мной бездна. Лечу в нее вместе с машиной. Удар, тьма. На экране моей памяти, где-то в самом ее верхнем углу, светится голубоватое оконце. В нем мелькают тени, неясные, расплывчатые, и все же я вспоминаю десятки своих смертей, сопровождающихся такой болью, для которой и название не придумать. Оказывается, у меня есть семья. Мою жену зовут Эмилией. Это хрупкая белокурая женщина, нежная и взбалмошная. У нее маленький рот и золотистый пушок на затылке. Настроение у нее меняется каждую минуту. Пока она накрывает на стол, успевает ласково улыбнуться дочке, укоризненно покачать головой старшему сыну, раздраженно и нетерпеливо посмотреть на меня. А то на мгновение замрет, приоткрыв рот, удивившись новой шалости младшего сына. Ее взгляд, подобно курице, клюющей зерно, перескакивает с места на место. Эмилия умеет рассыпать в смехе серебряные колокольчики, но, к сожалению, она умеет и скрипеть, как несмазанная калитка, и браниться, словно рыночной торговкой, и вопить, как бешеная кошка. У нас четверо детей, и я вынужден много трудиться, чтобы прокормить всю ораву. Работаю шофером на огромном рейсовом грузовике. Доставляю овощи на плодоконсервный комбинат. Когда я возвращаюсь из рейса, дома меня встречают радостно. Жена бросается на шею, младшенькие ребятишки повисают на руках, теребят за полы пиджака. Старший мерно хлопает ладонью по спине, отбивая такт моей любимой песни. Потом начинается раздача гостинцев, и веселая суматоха продолжается до ночи. Меряют обновы, будто не понарошку хвастаются друг перед другом, нахваливают меня, расспрашивают о поездке. И пусть я не больно много достиг в жизни, некоторые мои одноклассники стали генералами, директорами. В эти часы я чувствую себя не только самым главным, но и самым нужным. Впрочем, грех жаловаться. На работе меня не отпихивают в дальний угол, считают классным шофером. Начальник автоколонны говорит: определенные способности мог бы при желании быть гонщиком. Он-то не знает, что я уже был гонщиком в одной из прежних жизней. Наверное, оттуда и опыт, и непонятное самому знание. Стараясь скрыть способности от других, да не всегда это удается. Товарищи удивляются, откуда что берется у простого шофера. Дразнит мудрецом, пророком. Многие завидуют. А мне, как включится окошко памяти, тошно и страшно становится. Вот сейчас начнут мелькать столбы, воронки, хрустеть кости. Хорошо хоть, что не так часто это бывает. Никак не могу вспомнить лицо Эмилии. Оно расплывается, будто за оконным стеклом под струями дождя. И вместо него я вижу лицо совсем юной девушки с голубой жилкой на мраморном виске. Кто это? Эмилия в молодости? Какой же она была тогда хорошенькой и нежной? Наивная доброта светилась в глазах, губы были пухлыми и алыми. В углу рта чернела маленькая родинка. Родинка. Родинка? Какой же я идиот! прожить с человеком столько лет и все время путать ее с иной женщиной. Да, я всю жизнь путаю их. Эмилия не раз говорила мне: «Ты совсем не знаешь меня. Ты принимаешь меня за другую». Я пытался отшутиться: «За идеал». Но та девушка — это не просто мой идеал. Некий эталон нежности и красоты. Девушка с голубой жилкой на виске — моя невеста в прежней жизни, более короткой, потому более счастливой. В ней еще не успело накопиться взаимного раздражения, спрессованного в памяти, как порох в бочке. Я перенесся в какое-то иное время, и приходится приложить усилия, чтобы вернуться в настоящее. И я понимаю, что не случайно путаю прошлое и настоящее. В этой путанице, в нагромождении нелепостей, несчастий, во множественности образов, накладывающихся один на другой, есть какая-то закономерность. От нее зависит мои жизни и смерти, мои скитания и мои возрождения. И ее мне надо выявить во что бы то ни стало, иначе мукам не будет конца. Тогда-то я впервые по-настоящему задумался о себе, о своих смертях. И оформилось в бедной моей голове великое подозрение. Дал я себе клятву проверить его, пусть хоть через 100 своих смертей перешагну. Лихачом я никогда не был. Знал цену лихачеству. Много ума и смелости не нужно, чтобы на акселератор жать, но с той поры моя жизнь приобрела только один смысл — проверить подозрение. Ради этого готов я был на что угодно, превышал скорость, исколесил десятки тысяч километров дорог и бездорожья, забирался в такие уголки, где и туристы не бывали. Как услышу, что где-то нечто диковинное обнаружилось, следы пришельцев ищут, гигантскую впадину нашли или раскопали древний храм, я туда пробиваюсь. Конечно, пробовал я и не раз найти место, где бывал не то что 20 или 100 лет назад, а еще в прежней жизни. Знакомые и друзья считали меня тронутым, моим чудачеством перестали поражаться. И никто не удивился, когда во время экспедиции в высокогорную страну я вместе с машиной сорвался на крутом повороте и рухнул в пропасть. Теперь я уже не шофер, а молодой ученый. Правда, все же автолюбитель. Наверное, привычка к рулю у меня вроде атавизма. Есть и другие привычки оттуда же. А способности иногда появляются такие, что и сам их пугаюсь. Эти способности позволили мне почти одновременно окончить 2 факультета университета и успешно работать в нескольких областях науки — физики твердого тела, астрономии и кибернетики. Родителей я не помню. Они умерли, когда мне было несколько лет от роду. На девушек я не обращал внимания, хотя они всячески старались завоевать мое сердце. Впрочем, я был не дурен собой. Высокий, широкоплечий, рыжеватые волосы слегка кудрявились. Глаза, правда, подкачали, правый был темнее левого, и казалось, что я слегка косой. Это и создавало, как утверждали знакомые, особенный, искосый и внезапно пронзительный мой взгляд. Говорили, что я смотрю не на человека, а сквозь него. И в этом была немалая доля правды, ибо всеми моими помыслами владела одна страсть — подтвердить или опровергнуть подозрение, доставшееся мне еще в прежней жизни и как заноза, засевшая в памяти. Оно проснулось, когда мне было 12 лет. Я учился тогда в математической школе. С некоторых пор мне стало казаться, что задачи, которые нам задавали, я уже решал когда-то давно. Я истязал себя, пробуя решать все более сложные уравнения, и чем успешнее решал их, тем больше росло беспокойство. Затем стало казаться, что и многие жизненные ситуации мне уже встречались. Я влюбился в старшеклассницу, стройную худенькую девушку с тонкой пульсирующей жилкой на мраморном виске. Ее забавляло мое преклонение. Она сама приглашала меня на прогулки, покровительственно обнимала меня, ее волосы пахли травами и щекотали мою кожу. Однажды она сказала: «Я научу тебя целоваться, парень. А ну-ка, подставляй губы». И когда ее губы коснулись моих, и меня опалило жаркое волнение, я вспомнил, что это со мной уже случалось в иных жизнях. И хотя варианты были различные, ощущение оставалось почти одним и тем же. Заработало окошко памяти, и я с полной ясностью вспомнил, как жил и умирал прежде. Создали мы в институте новый вычислительный центр. К тому времени машины уже объединяли в информационные системы. На одной из таких систем, названной «Эмма» и состоящей из 20 вычислительных машин, поручили работать мне. Выполняли мы заказы ученых, конструкторов, предприятий. Подружился я с конструктором автомобилей. Помогал ему испытывать новые модели, существующие пока только в чертежах и расчетах. Вводили мы такой автомобиль в память вычислительной системы, и он там оживал, словно настоящий, испытывался по всем параметрам. Проверяли мы, как будут себя чувствовать люди в различных критических условиях. Вводили данные об организме человека, о его возможностях и резервах, о допустимых перегрузках. Затем директор института поручил мне на той же системе машин выполнять новый заказ. На этот раз группы медиков, создать кибернетического диагноста широкого профиля. Поскольку в памяти системы уже были данные о возможностях человеческого организма, наша задача несколько упрощалась. Мы ввели дополнительные сведения из медицинских учебников, затем по просьбе одного из ведущих врачей я перестроил программу так, чтобы она по нашей команде могла отождествлять себя с организмом человека в различных состояниях, идеально здоровым и больным. Вначале сведений в памяти машины было сравнительно немного. Курс мединститута плюс несколько сотен историй болезней. Но по мере того, как с Эммой работали разные врачи, вводя недостающие медицинские сведения по своим специальностям, она становилась универсальнейшим и точнейшим диагностом. В то же время она училась все более и более отождествлять себя с человеческим организмом. Однажды закончили мы очередное испытание и дали Эмме команду стереть из памяти ход испытаний, подготовиться к другой операции. Эмма выполнила команду не сразу. Я насторожился, задействовал проверочный код и убедился, что система неисправна. Стали мы с операторами искать причину сбоя. Проверили машину за машиной. Все они оказались в полном порядке. Я решил временно выключить всю систему и прозвонить индикаторами соединения блоков памяти. И тут на табло основных индикаторов заметил я непорядок. Индикаторы, которые должны были погаснуть, периодически вспыхивали, будто светлячок чертил огненное кольцо. Это в сложной системе из тысяч блоков, какой являлась Эмма, остался от одной из прежних операций неподконтрольный нам отряд свободных электронов, совершающий бесконечный цикл. Метался он, как в мышеловке, возбуждал ячейки памяти, вызывал индукцию в соседних ячейках. Вот этот зациклившийся импульс и оказался виновником сбоя. Стал я проверять и ту часть Эммы, где хранились сведения по медицине. Обнаружил и там зациклившиеся импульсы. Несколько месяцев ушло у меня на проверку схемы, но я не обнаружил ошибки. Возможно, дело в чрезмерном усложнении программы. Мне не терпелось проверить догадку. Я задействовал часть системы, которая умела отождествлять себя с человеческим организмом, и сообщил ей, что ее палец прикоснулся к предмету, разогретому до 80 градусов. Немедленно последовал ответ: «Ожог, больно». Второе слово было незапрограммированным. Оно свидетельствовало, что система научилась отождествлять себя с организмом больше, чем мы предполагали. И я уже почти не удивился, когда обнаружил, что именно в то время, когда организм испытывает боль, в системе возникают непредвиденные импульсы. Они прокладывают себе новые пути, разбегаются по всем участкам объединенного искусственного мозга, зацикливаются. Если хорошо подумать, В этом удивительном явлении нет ничего необъяснимого. Ведь именно чувство, вернее, потребности через чувство воздействует на мозг, заставляя его искать пути к удовлетворению. Именно чувства дают толчок мыслям, зачастую непредвиденным. И эти новые мысли, неконтролируемые импульсы, разбегаются, зацикливаются. Каждое зацикливание такой мысли импульса способно вызвать к жизни множество воспоминаний, хранящихся в ячейках памяти. Возникают новые образы, целые миры, подготовленные прошлой работой системы. Они нарушают программу. Хорошо, если их удается быстро обнаружить. А если нет? Чем больше я думал над этим вопросом, тем к более удивительным выводам приходил. Они и привели к новому повороту в моих поисках. Снова горные тропинки. Я был один, ведь ни с кем из друзей не рискнул бы поделиться своими гипотезами. Чтобы понять их, нужно было прожить все мои жизни, перенести муки и смерти и сохранить как вечную боль память о них. Веду машину по узкой петляющей дороге над обрывом. Покой гор кажется мне обманчивым. Камни притаились, готовые к обвалу. Редкие деревья маскируют лики горных духов. Сверкающие острые скалы воспринимаются как ракеты, призванные вспороть синее призрачное небо, подсеребренное по краю пылью водопадов. Пена горных рек реальнее, чем спокойная вода. Ибо реальность теперь для меня связана только с движением. Наконец, достигаю спуска в гигантский каньон. Дорога становится еще опаснее. Она состоит из одних крутых поворотов. Руль оживает в моих руках, пытается диктовать свою волю. Приходится бороться с ним, усмирять. А коварная память подсказывает: так уж было, все было, а ты сам только белая мышь в лабиринте, который не может кончиться. Вместе с тем оживали инстинкты, прежний опыт, записанный не в генах и не химическим языком. Об этом я уже догадывался, а языком перестановок электронов на атомных орбитах. И снова старый проклятый вопрос бьется в моем мозгу. Зачем? Есть ли цель, способная искупить мои муки, десятки моих смертей? Оставляю машину на небольшой площадке и продолжаю путь пешком, туда, где, согласно расчетам, должен находиться вход. Через несколько часов, изнемогая от усталости, различаю прозрачный провод, уходящий в скалу. Мне кажется, что я уже видел его бесконечно давно, задолго до рождения. Приходится карабкаться по отвесной скале, вырубая скалорубом небольшие выемки, чтобы только упереться носком. Тяжелый рюкзак тянет вниз. Но цель значит для меня гораздо больше, чем жизнь, ибо это впервые за десятки жизней моя цель. Пусть это кажется кому-то, да и мне самому, невероятным. Если бесконечно усложнять модель, у нее могут появиться собственные воли и собственная цель, неподконтрольные исследователю. Сейчас я весь состою из желания достичь цели. Моя атомная структура соткана из него, как из паутины, в которой запуталась и барахтается мысль. Я ни секунды не сомневаюсь, что одолею подъем. Усталость больше не властна надо мной. Иногда мне приходится ползти по расщелинам, вжимаясь в скалу, чувствуя каждую малейшую неровность, таща за собой или толкая впереди себя рюкзак. Вот и провод. Он шероховат на ощупь, туго натянут, почти не пружинит под руками. Кажется, что он уходит непосредственно в скалу. Исследуя место входа, я обнаруживаю, что оно закрыто крышкой под цвет камня. В моем рюкзаке отличный набор инструментов. Вскоре удается приподнять и откинуть крышку. Под ней темное отверстие, начало длинного туннеля, ведущего вглубь скалы. Туннель явно искусственного происхождения. Виднеются провода и контактные пластины, аккуратно утопленные в гладкой стене. Они словно отштампованы вместе с ней. Все это напоминает что-то очень знакомое, но что именно? Касаясь рукой контактной пластины, чувствую легкий укол. В ушах начинает звучать прерывистое жужжание. Создается впечатление, что кто-то безмерно далекий хочет говорить со мной, но его голос не может пробиться сквозь даль. Я продолжаю путь, но теперь все время чувствую его присутствие. Оно вовне и во мне. Жужжанием в ушах, металлическим привкусом во рту, покалыванием и жжением на коже, тревожным беспокойством в мозгу. Мысли теснятся, мечутся, сталкиваются, одна рождает, либо продолжает другую. Мне становится жутко от кружения мыслей. К тому же я пытаюсь и никак не могу вспомнить, что напоминает стены туннеля с отштампованными в них проводами и пластинами. В то же время интуиция, которой я привык доверять, подсказывает, что вспомнить очень важно. От этого раздвоения, от напряженной борьбы со своей неподатливой памятью, становится еще хуже. И только когда я продвинулся уже достаточно далеко по туннелю, я оглянулся, отыскивая мерцающее пятно входа, взгляд охватывает большее пространство, и я, наконец, вспоминаю печатные схемы. Да, стены туннеля напоминают печатные схемы, которые применяются в вычислительных машинах. Интуиция не подвела. Теперь у меня есть не просто догадки, накопившиеся за десятки жизней. Теперь у меня возникла четко оформившаяся мысль, и я могу в этом призрачном мире опереться на нее, как слепой на посох. Вытаскиваю из рюкзака несколько инструментов, начиная в определенной последовательности замыкать и размыкать контакты. Голубоватые вспышки, искры. Забыв об опасности, об элементарной осторожности, вернее, не забыв, а презрев и отбросив их, я дал выход накопившейся во мне горечи и ненависти за все, что пережил, выстрадал на протяжении своих жизней, ибо я уже понимаю, почему мир всегда казался мне таким призрачным и невсамделишним, почему мукам не было конца, почему за гибелью следовало возрождение, и кто я такой на самом деле. Все тело начинает колоть. Чувствую сильный зуд, жжение, ощущение такое, будто с меня слезает кожа. Кончики пальцев немеют, а онемение распространяется на руки и ноги, ползет по телу, завоевывая все новые участки. Я корчусь от боли, от зуда, бью руками о выступы стен, пытаясь вернуть им чувствительность, чешусь спиной и боками о камни, пытаясь содрать зудящую кожу. Кожа не сдирается, но тело словно приобретает совершенно новое свойство. Раздваиваюсь. Часть еще остается прежней, другая часть меняется, наливаясь каменной неподвижной тяжестью. Болевые припадки сотрясают меня до основания. Жажду смерти как облегчение. Но переход на этот раз происходит без нее и становится во сто крат более болезненным. Сознание временами мутится, исчезает, но наступают минуты просветления, и новая мысль, овладевшая мной, укрепляется и прорастает в моем мозгу. Продолжаю замыкать и размыкать контакты, и вижу, как впереди в глубине коридора медленно возникает светлое окно. Рвусь к нему, падаю, ползу, собираюсь силами, стою и делаю несколько шагов. Тело потрясает новый небывалый припадок. Возможно, уже наступила кульминация, переход в иное измерение. Светлое окно, больше похожее на экран, дрожит, по его поверхности пробегает рябь. Оно становится прозрачным в середине, и сквозь него я вижу неправдоподобно большое лицо с удивленными глазами. Писатель Иванов срочно вызвал аварийную. Когда бригада прибыла, он показал им перфоленту. «Смотрите, что выдает машина». Одновременно на контрольном экране вычислительной машины вспыхивают странные зубцы и круги, образуются причудливые геометрические фигуры и тут же распадаются. «Седьмой блок шалит, я предупреждал», — безапелляционно произносит младший мехоператор, готовясь что-то отключить. Его останавливает инженер-ремонтник. Скорее, это следствие грозовых разрядов. Мехоператор с молодой запальчивостью готовится ринуться в спор. Но тут в центре экрана, в расплывшемся многоугольнике, проступает чье-то перекошенное страданием лицо с безумными глазами. В нем столько муки, что людям становится не по себе. «Кто это?» — спрашивает инженер, невольно отступая от экрана. Мехоператоры уставились на писателя. А он вконец растерялся. «Это...» Теперь и инженер повернулся к нему. «Вы знаете его?» «Кажется, знаю. Видите ли, я моделирую в памяти машины различные ситуации и сюжеты для будущего романа. И это может быть герой моего нового произведения. Собственно говоря, даже не герой еще, а только заготовка. Я все время меняю сюжет, чтобы выяснить, как в связи с этим изменяется герой. Но, возможно, видите ли, до меня на этой машине работали автоконструкторы, испытывали новые модели автомобилей, а потом один из моих персонажей почему-то упорно становился гонщиком. И вот я подумал сейчас...» Зациклившийся импульс с прежней категоричностью произносит молодой мехоператор. «Но в таком случае, всякий раз, когда я стираю из памяти машины отработанную ситуацию, он остается, так сказать, существовать», — бормочет писатель. «О, Господи, представляю, что выпало на его долю». «Кажется, он хочет спросить вас о чем-то», — говорит инженер, притрагиваясь к плечу писателя костяшками согнутых пальцев, словно осторожно стучится в закрытую дверь. Губы на экране совершают одно и то же движение. Шум и свист, изображение искажается. Помехи то и дело заглушает пробивающийся слабый голос. Оператор нагибается, прислоняясь ухом к шторке репродуктора, напряженно вслушивается. Он говорит: «Зачем?» «Зачем?» — повторяет за ним писатель. «Ну что ж, это естественный вопрос для героя моей будущей книги. Он спрашивает, зачем я произвел его на свет, зачем он мне нужен?» Оператор услужливо включает микрофон вводного устройства, и писатель, очень тихо, представляя, каким громом прозвучат его слова в машине, говорит: «Рад встрече с тобой. Если ты действительно возник в результате зациклившегося импульса, представляю, какие испытания выпали на твою долю. Прости меня. Но зато ты, единственный из живущих в созданном мной мире, смог разгадать тайну своего существования». Писатель говорил долго. Его слова предназначались не только для спрашивающего, но и для всех присутствующих. Ему казалось, что ремонтники слушают его с интересом, а при таких условиях он мог говорить часами, время от времени откидывая прядь волос со лба и шумно выдыхая воздух. Он разъяснил, что создание модели автомобиля или самолета в памяти вычислительной машины и проведение их испытаний позволяет улучшить их конструкции, предотвратить аварии настоящих из металла и пластмасс автомобилей и самолетов с людьми на борту. И точно так же моделирование жизненных ситуаций позволит ему, в частности, родить новые мысли, написать лучший роман и тем самым усовершенствовать настоящих из плоти и крови людей, сделать устойчивее и справедливее общество. Он, конечно, понимает, что придуманному им герою, можно сказать, его сыну по духу, нелегко десятки раз умирать и возрождаться, но ведь он выполняет благороднейшую миссию, помогает рождаться самому значительному на свете — новой мысли. Ибо в конце концов ценнее всего оказывается информация, которая позволяет совершенствовать мир, и если бы не этот вымышленный герой, то, возможно, люди, а в том числе и он, писатель, не знали чего-то очень нужного и важного, крайне необходимого для прогресса. Говоря, писатель посматривал то на людей вокруг, то на экран, следя, какое впечатление производят его слова. По выгнутой голубоватой пластмассе все время пробегают какие-то волнистые линии, искажая лицо того, кто находится по ту сторону экрана. Но писатель угадывает его состояние. Ему вдруг начинает казаться, что там не чужой, впервые увиденный образ, а хорошо знакомый человек. Тот, с кем учились в школе, влюбились в девушку с голубой жилкой на мраморном виске, поссорились, вначале казалось навсегда. писатель ищет слова утешения для человека, находящегося по ту сторону экрана, и не находит их. Наклонясь к микрофону, он произносит: «Точно так же, как человек, каждая новая мысль рождается в муках. Ничего тут не изменить, ведь это не простое совпадение, а неизбежность. Другого пути нет. Понятно?» Изломанные синие губы на экране шевелятся. Присматриваясь к ним, слушаясь сквозь трески шум, слабый голос, долетающий из репродукторов, писатель пытается расслышать или хотя бы угадать ответ своего героя. Это не удается, и он вопросительно смотрит на других людей. Мехоператор поспешно отводит взгляд, а губы на экране продолжают двигаться, повторяя одни и те же слова ответа. Но это отнюдь не слова благодарности. Ни да, ни понятно. И тот из присутствующих, кто расслышал или угадал эти слова, вряд ли рискнет произнести их вслух.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Агата Кристи. Загадка Ситтафорда. И она с победоносным видом под звон посуды исчезла в мойке при кухне. Мистер Куртис задумчиво переложил старую трубку из правого уголка рта в левый. «Женщины», — произнес он, — «много болтают». После некоторой паузы он ворчливо добавил: «А сами и половины того, о чем болтают, по-настоящему не знают». Эмили и Чарльз приняли это заявление в молчании. Однако, убедившись, что за этим ничего больше не последует, Чарльз одобрительно пробормотал: «Вы совершенно правы, совершенно». «А-а-а», — сказал мистер Куртис и погрузился в приятное созерцательное молчание. Чарльз поднялся. «Я, пожалуй, пройдусь. Навещу старика Барнаби», — вздохнул он. «Скажу ему, что фотографированием мы займемся завтра утром». «Я пойду с тобой», — сказала Эмили. «Я хочу знать, что он думает о Джиме и какие у него соображения по поводу преступления». «У тебя есть что-нибудь на ноги? Резиновые боты, например? Ужасная слякоть». «Я купила какие-то веллингтоны», — сказала Эмили. «Веллингтоны» — от герцога Веллингтона. Высокие кожаные сапоги для верховой езды, спереди прикрывающие колено. Теперь чаще, также и здесь, резиновые сапоги с голенищем ниже колена. «Ну, до чего же ты практично обо всем подумала?» «Увы, это не очень-то поможет тебе выяснить, кто убийца», — сказала Эмили, — «но могло бы помочь совершить убийство», — задумчиво добавила она. «Ну, не убивай меня», — сказал Эндерби. Они вышли. Миссис Куртис тотчас вернулась в кухню. «Они решили прогуляться к майору», — сказал мистер Куртис. «А-а-а», — сказала миссис Куртис. «Ну и что ты об этом думаешь?» «Чем не парочка?» «Правда, говорят, для брака плохо двоюродное родство. Глухие потом родятся, немые, слабоумные всякие. Он-то в нее влюблен, сразу видно, а вот она тонкая штучка, вроде моей знаменитой тети Сары Белинды. Знает, чего хочет, и знает, что нужно мужчинам. Интересно, чего она сейчас добивается? И знаешь, что я думаю, Куртис?» Мистер Куртис что-то пробормотал. «Этот молодой джентльмен, которого полиция задержала из-за убийства, он-то и есть предмет ее воздыханий. Я убеждена в этом. И она явилась сюда поразведать, что-нибудь разузнать, и, помяни мое слово, — сказала миссис Куртис, громыхнув посудой, — если уж тут можно что-то узнать, она обязательно узнает». Глава 14. Мать и дочь. В тот самый момент, когда Чарльз и Эмили отправились навестить майора Барнаби, инспектор Наракот сидел в гостиной Ситтафорд-хауса и пытался уяснить себе, что такое миссис Уиллет. Он не мог встретиться с ней раньше, потому что по дорогам до сегодняшнего утра проехать было нельзя. Он многое передумал, но такого во всяком случае не ожидал. Именно миссис Уиллет оказалась хозяйкой положения, а не он. Она энергично вошла в комнату, деловитая, достаточно подготовленная к встрече. Перед ним была стройная, высокая женщина с внимательным взглядом. На ней была нарядная шелкового трикотажа просторная блуза с брюками, тонкие шелковые чулки, лакированные туфли на высоком каблуке. На руках дорогие кольца, на шее нити искусственного, но хорошей выделки жемчуга. Все это никак не вязалось с деревенской жизнью. «Инспектор Нарокот», — сказала миссис Уиллет, — «мне понятно, что вы пожелали посетить этот дом. Такая трагедия. Просто невозможно поверить. И понимаете, мы узнали об этом только сегодня утром. Мы страшно потрясены». «Не присядете ли, инспектор?» «А это вот моя дочь Виолетта». Он было и не приметил сразу девушку, которая вошла вслед за ней, высокую и довольно симпатичную, белокурую, голубоглазую девушку. Миссис Уиллет села. «Если бы только я могла вам помочь, инспектор. Я так мало знаю о бедном капитане Тревельяне. Но если вам что-нибудь такое придет в голову...» «Спасибо, мадам. Несомненно, никогда не знаешь, что может пригодиться, а что нет», — медленно проговорил инспектор. «Я вас понимаю. Может быть, в доме и найдется что-нибудь, что сможет пролить свет на это ужасное событие. Но я сильно сомневаюсь в этом. Капитан Тревельян увез все свои личные вещи. По-моему, он боялся, что я трону его рыболовные снасти. Славный он был человек». Она слегка улыбнулась. «Вы не были с ним знакомы?» «До того, как я поселилась в доме, нет. А потом... потом я приглашала его несколько раз, но он так и не приехал. Ужасно застенчивый был бедняжка. В этом-то и все дело. Я знала немало таких мужчин. Их называют женоненавистниками. Говорят о них всякие глупости, а на самом деле всему виной постоянная застенчивость. О, если бы я только добралась до него, — решительно заявила миссис Уиллет, — я бы преодолела весь этот вздор. Такие мужчины требуют внимания». Инспектор Нарокот начинал понимать оборонительную позицию капитана Тревельяна, занятую им по отношению к своим жильцам. «Мы обе его приглашали», — продолжала миссис Уиллет. «Ведь правда, Виолетта?» «Да-да, мама». «В сущности, в душе он простой моряк», — сказала миссис Уиллет. «А женщинам нравятся моряки, инспектор». Получалось так, что разговор пока всецело вела миссис Уиллет. Инспектор Нарокот убедился, что она чрезвычайно ловкая женщина. «Судя по ее поведению, она тут ни при чем», — подумал инспектор. «С другой стороны, может быть, и виновата?» «Вот о чем бы я желал получить информацию», — сказал он и задумался. «Я слушаю вас, инспектор. Майор Барнаби, как вам, несомненно, известно, обнаружил тело. Толчком для его открытия послужил случай, который произошел в этом доме. Вы хотите сказать «да»? Я имею в виду столоверчение. И вы простите меня?» Девушка слабо вскрикнула. Он резко повернулся. «Бедная Виолетта», — сказала миссис Уиллет. «Она была так расстроена». «Конечно, и все мы были расстроены. Просто непостижимо. Я не суеверна, но тут уж в самом деле что-то совершенно необъяснимое». «И это действительно произошло тогда?» Миссис Уиллет широко раскрыла глаза. «Произошло ли?» «Конечно, произошло. Я подумала, что это шутка, очень жестокая шутка дурного пошиба. Я подозревала Рональда Гарфилда». Что ты, мама? Я уверена, что это не он. Он поклялся, что он тут ни при чем». «Я говорю, что подумала в тот момент, Виолетта». «Чем же это могло быть, как не шуткой?» «Любопытно», — сказал инспектор. «И вы были очень расстроены, миссис Уиллет?» «Мы все были расстроены. Мы ведь просто дурачились, без всяких задних мыслей. Вы же знаете, как это бывает? Так приятно веселиться зимним вечером, и вот неожиданно это. Я была очень рассержена». «Рассержена? Конечно. Я же подумала, что это кто-то нарочно пошутил. А теперь? Что теперь? Что вы думаете теперь? Миссис Уиллетт растерянно развела руками. Не знаю, что и думать. Это просто что-то сверхъестественное. А вы, мисс Уиллетт?
1: Я?
0: Девушка вздрогнула.
1: Я не знаю. Я никогда этого не забуду. Я думала, это так интересно. Я никогда больше не решусь заниматься столоверчением.
0: Я думаю, мистер Рикрофт станет утверждать, что тут не могло быть никакой фальши, — сказала мать. Он верит в подобные штуки.
1: Правда, я склонна и сама верить.
0: Чем это еще можно объяснить, как не посланием духа? Инспектор Нарокот потряс головой. Разговор о столоверчении он завел, чтобы отвлечь внимание. Его следующим шагом было как бы случайное замечание. «И не скучно вам здесь зимой, миссис Уиллетт?»
1: «О, здесь замечательно! Для нас такая перемена! Мы же, знаете, южноафриканцы!»
0: Ее тон был живым и бесхитростным.
1: «Ах, вот как!»
0: «Из какой же вы части Южной Африки?»
1: «Из Кейпа, Кейптауна.
0: Виолетта никогда еще не была в Англии. Она очарована ею. Снег для нее — романтика. А дом этот и в самом деле очень удобен».
1: «И что же заставило вас забраться в такой далекий угол?»
0: В его голосе прозвучало как бы неназойливое любопытство.
1: «Мы много читали о Девоншире, особенно о Дартмуре. Нам и на пароходе попалась одна книга, все о Видекомбской ярмарке. Я так мечтала посмотреть Дартмур».
0: «Почему же вы остановились на Экзамптоне? Это ведь небольшой, малоизвестный городок.
1: Ну, мы вот читали книжки, как я говорила, а потом на пароходе оказался молодой человек, который много рассказывал об Экзамптоне. Город ему так нравился.
0: Как же звали молодого человека?» — спросил инспектор. — Он родом из этих мест?
1: — Как же его звали?
0: — Каллен, по-моему.
1: — Нет, Смит.
0: — Да что это со мной? И в самом деле не могу вспомнить.
1: Вы же знаете, инспектор, как это бывает. Знакомитесь на пароходе с людьми, собираетесь встречаться с ними, а сойдете на берег, и неделю спустя уже не можете вспомнить их имен.
0: Она засмеялась. Такой был замечательный мальчик. И не особенно красивый, рыжеватый, но примилая улыбка.
1: И под впечатлением всего этого вы решили снять дом в здешних краях, — улыбнулся инспектор.
0: «Разве это такое уж сумасбродство с нашей стороны?»
1: «Разумно, — подумал Нарокот, — весьма разумно. Он начал понимать приемы миссис Уиллетт. Она старалась отвечать попреком на попрек.
0: «Значит, вы написали в агентство по аренде и навели справки о доме?»
1: «Да, а они выслали нам сведения о Ситтафорде. Это оказалось как раз то, что мы хотели.
0: Мне было бы не по вкусу жить здесь в такое время года», — усмехнулся инспектор.
1: «Надо сказать, и нам тоже, если бы мы жили раньше в Англии», — ответила миссис Уиллетт.
0: Инспектор поднялся.
1: «Как вы узнали имя агента в Экзамптоне? Его адрес? Это, наверное, было нелегко?»
0: Наступила пауза. Первая пауза в разговоре. Ему показалось, что он уловил досаду в глазах миссис Уиллетт. На этот вопрос у нее не было готового ответа. Она повернулась к дочери. «Как, Виолетта? Я что-то не могу припомнить».
1: В глазах девушки было иное выражение. Она выглядела испуганной. «Ах, да!» — сказала миссис Уиллет. «Делфридж, информационное бюро. Оно совершенно необыкновенно. Я всегда там навожу обо всем справки. Я попросила их назвать мне самого надежного агента, и они сообщили». «Находчиво», — подумал инспектор. «Очень находчиво. Но тут не до...

Миссис Уиллет продолжала говорить. «К сожалению, у нас есть одно досадное обстоятельство. Домашняя проблема, инспектор. Слугам не нравится здесь. Все грозятся в скором времени уехать, а весть об убийстве, кажется, их совсем всполошила. Не знаю, что делать. Наверное, придется взять в услужение мужчин. Именно это советует бюро по найму прислуги в Эксетере». Инспектор что-то машинально ответил. Он не слушал ее болтовни. У него не выходило из головы выражение лица девушки. Да, миссис Уиллет, конечно, не откажешь в сообразительности. Но одной сообразительности тут мало. Если эти женщины не имеют ничего общего с капитаном Тревельяном, что же так встревожило Виолетту? Он уже было переступил порог, продолжая размышлять над этой загадкой, и тут ему пришло в голову. «Между прочим, — сказал он, поворачиваясь назад, — вы ведь были знакомы с молодым Пирсоном, не так ли?» Последовала пауза. Потом миссис Уиллет заговорила. «Пирсон? Что-то не припоминаю. Ах!» — раздалось в комнате позади нее, и послышался звук падения тела. Инспектор моментально перешагнул порог и вошел в комнату. Виолетта Уиллет лежала в обмороке. «Бедная девочка!» — расплакалась миссис Уиллет. «Все это напряжение, еще такой удар, это дурацкое общение с духами, потом убийство. Она такая слабенькая. Я благодарю вас, инспектор. Да-да, пожалуйста, на диван. И если бы вы еще позвонили прислуге. Нет, думаю, больше вы ничем не сможете помочь. Большое вам спасибо». Инспектор шагал по дорожке, угрюмо сжав губы. Он знал, что Джим Пирсон обручен с той очаровательной девушкой, которую он видел в Лондоне. Почему же Виолетта Уиллет падает в обморок при одном лишь упоминании его имени? Какая тут связь? Выйдя за ворота, он в нерешительности остановился. Потом он вытащил из кармана маленькую записную книжку. В ней был список обитателей 6 бунгало с краткими заметками против каждого имени. Похожий на обрубок указательный палец инспектора Наракота остановился на записи против коттеджа номер 6. «Да», — сказал он себе, — «надо теперь заглянуть к нему». Большими шагами он бодро двинулся вниз по дорожке и решительно постучал дверным кольцом в дверь бунгало номер 6, где проживал мистер Дюк. Глава 15. Визит к майору Барнаби. Подойдя к парадной двери майора Барнаби, мистер Эндерби весело забарабанил в нее. Дверь тотчас распахнулась, и майор Барнаби с раскрасневшимся лицом появился на пороге. «Ах, это вы!» — сказал он без особого энтузиазма, и собрался было сказать еще что-то, но взгляд его остановился на Эмили, и выражение лица его изменилось. «Это мисс Трефусис», — представил ее Чарльз таким тоном, словно извлекал козырного туза. «Ей очень хотелось познакомиться с вами». «Можно к вам?» — спросила Эмили с любезнейшей улыбкой. «О, несомненно, конечно, заходите», — запинаясь, сказал хозяин. Попятившись в столовую своего коттеджа, он принялся зачем-то передвигать столы и стулья. Эмили, по своему обыкновению, сразу приступила к делу. «Видите ли, майор Барнаби, как вы знаете, я обручена с Джимом Пирсоном. Естественно, я волнуюсь за него». Двигая стол, майор так и остановился с открытым ртом. «О, Господи!» — сказал он. «Плохо дело. Я даже не в состоянии выразить, как я об этом сожалею». «Майор Барнаби, скажите на чистоту, сами-то вы верите, что он виновен?» «О, нет, нет, не говорите ничего, если...»

0: и думаете, что да.
1: «Я не считаю, что он виновен», — громко и уверенно произнес майор Барнаби. Раз-другой он энергично хлопнул по мягкому сиденью стула и сел лицом к Эмили. «Славный, славный малый! Но не забывайте, он может оказаться и слабовольным. Не обижайтесь, если скажу, что, повстречайся на его пути соблазн, и он легко может свернуть в сторону, но убийства нет. И поймите, я знаю, что говорю. Через мои руки прошло немало подчиненных. Теперь принято подшучивать над отставниками. Но кое в чем, мисс Трефусис, мы все-таки разбираемся».
0: «Я в этом не сомневаюсь», — сказала Эмили. «Я вам очень благодарна за эти слова».
1: «Не выпьете ли виски с содовой?» — предложил майор. «Боюсь, что больше ничего нет», — сказал он извиняющимся тоном. «Спасибо, майор Барнаби, нет. Может быть, просто содовой?» «Спасибо, не надо», — сказала Эмили.
0: «Мне бы предложить вам чаю», — задумчиво произнес майор. «Мы уже пили», — сказал Чарльз. «У миссис Куртис».
1: «Майор Барнаби», — сказала Эмили, — «и кто же, вы думаете, это сделал? Какие у вас на этот счет предположения?»
2: «Нет, будь я проклят, если на кого могу подумать», — сказал майор. «Совершенно ясно, что туда вломился какой-то фрукт. Ну а полиция теперь уверяет, что такого не могло быть. Впрочем, это их дело. Значит, им лучше и знать. Говорят, никто не забирался. Так, стало быть, никто и не забирался. Но только это невероятно, мисс Трефусис. Насколько я знаю, у Тревельяна в целом мире не было ни единого врага».
0: «И уж вам было бы известно, если бы кто-нибудь такой был», — проговорила Эмили.
2: «Ну, конечно. Я-то уж знал о Тревельяне, наверное, побольше, чем многие его родственники».
0: «А не можете ли вы сообразить что-нибудь такое? Ну, такое, чтобы хоть как-нибудь помогло?» — спросила Эмили.
1: Майор потеребил свои коротенькие усы. «Догадываюсь, догадываюсь, о чем вы. Это как в книжках. Должно существовать какое-то незначительное обстоятельство, которое мне надлежит вспомнить, и чтобы оно оказалось ключом. Но нет, простите, ничего такого нет. Тревельян вел обычную, нормальную жизнь, писем получал очень мало, а писал еще меньше. Инцидентов с женщинами у него в жизни не было, я уверен в этом. Нет, я озадачен, мисс Трефусис». Все трое смолкли.
0: «А как насчет его слуги?» — спросил Чарльз.
1: «Они вместе много лет. Абсолютно предан».
0: «Он недавно женился», — заметил Чарльз.
1: «Женился на очень скромной, приличной девушке».
0: «Майор Барнаби», — сказала Эмили, — «простите, если что не так скажу, но разве вы не испугались, узнав о нем?»
1: Майор потер нос, вид у него был смущенный, как и всегда, когда речь заходила о столоверчении. «Да, не стану отрицать. Знал, что все это совершенная чушь, и все же...»
0: «Все же каким-то образом почувствовали, что здесь что-то не так», — помогла закончить Эмили. Майор кивнул.
1: «Вот это-то меня и удивляет», — сказала Эмили.
0: Мужчины выжидающе смотрели на нее. «Я, может быть, не сумею точно выразить то, что хочу», — сказала Эмили, — «но дело в следующем. Вы говорите, что не верите в столоверчение. И все же, несмотря на ужасную погоду, несмотря на кажущуюся вам абсурдность всего происшедшего, вами овладело такое беспокойство, что вы решились отправиться и самолично убедиться, что с капитаном все в порядке. А вы не думаете, что это могло получиться из-за того, что в атмосфере присутствовало нечто такое... Ну, я хочу сказать, — отчаянно продолжала она, не обнаруживая признаков понимания на лице майора, — «хочу сказать, что у кого-то в голове, как и у вас, тоже было что-то. И это что-то вы каким-то образом почувствовали».
2: «Ну уж я не знаю», — произнес майор и снова потер нос.
0: «Ну, конечно», — услужливо добавил он, — «женщины, вот они действительно воспринимают подобные вещи всерьез».
2: «Женщины», — воскликнула Эмили, а себе под нос тихо добавила.
0: «Да, кажется, от этого никуда не денешься». Она резко повернулась к майору. «А что представляют собой эти дамы Уиллет?»
2: «О, они...»
0: Тут майор отметил про себя, что совершенно не умеет давать людям характеристики. «Они, знаете ли, очень любезные, отзывчивые. Ну, словом, в таком вот роде».
2: «И что это им вдруг потребовался такой дом, как Ситтафорд-хаус? Да еще в это время года?»
0: «Представления не имею», — ответил майор. «Да и никто этого понять не может», — добавил он.
2: «И вам не кажется это слишком странным?» — не отступалась Эмили.
0: «Несомненно, это странно. Однако вкусы бывают всякие, так и инспектор сказал».
2: «Глупости это», — сказала Эмили. «Люди не совершают беспричинных поступков».
0: «Ну, не знаю», — осторожно возразил майор Барнаби. «Некоторые не совершают. Вы, мистер Эфусис, не совершите, а некоторые...»
2: Он зевнул и покачал головой.
0: «Вы уверены, что они не были раньше знакомы с капитаном Тревельяном?»
2: Майор отверг это предположение. «Тревельян обязательно сказал бы ему об этом».
0: «Нет-нет, он и сам был удивлен, как и всякий другой».
2: «Значит, и он нашел это странным?»
0: «Конечно».
2: «Я вам только что сказал, что все мы были того же мнения».
0: «А как миссис Уиллет относилась к капитану Тревельяну?» — спросила Эмили.
2: «Старалась избегать его?»
0: У майора вырвался легкий смешок.
2: «Что вы! Ни в коем случае! Прямо проходу ему не давал. Все приглашала посетить их».
0: «О!» — задумчиво протянула Эмили, помолчала немного и снова заговорила.
2: «Так она могла, и это вполне возможно, могла снять Ситтафорд-хаус с целью познакомиться с капитаном Тревельяном?»
0: «Да», — задумался майор, — «полагаю, могла. Пожалуй, дорогой способ осуществлять свои намерения».
2: «Не знаю», — сказала Эмили, — «с капитаном Тревельяном, наверное, трудно было познакомиться иным способом».
0: «Да, пожалуй, трудно», — согласился друг покойного капитана.
2: «Любопытно», — сказала Эмили.
0: «Инспектор тоже об этом подумал», — заметил Барнаби.
2: Эмили вдруг почувствовала, что ее раздражает этот инспектор Наркот. Все, о чем она думала, казалось, уже было обдумано инспектором. Это уязвляло гордость молодой женщины, которая считала себя проницательнее других. Она встала и протянула руку.
0: «Спасибо вам большое», — сказала она просто.
2: «Если бы только я вам побольше сумел помочь», — сказал майор. «Я прямой человек. А если бы был малость поумнее, может, и уловил бы что-нибудь такое, что послужило бы для вас ключом. Во всяком случае, вы можете располагать мною».
0: «Спасибо», — сказала Эмили, — «буду иметь в виду».
2: «До свидания, сэр», — откланялся Эндерби. «Я приду завтра к вам с камерой, понимаете?»
0: Барнаби что-то буркнул.
3: «Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
4: Вы слушаете радио «Фантастики».
0: Эмили и Чарльз возвратились к миссис Куртис. «Зайдем ко мне», — обратилась Эмили к Эндерби. «Надо поговорить». Она села на единственный стул, а Чарльз — на кровать. Сдернув шляпу, Эмили бросила ее в угол комнаты. «Теперь послушай», — сказала она. «Я думаю, что нашла некую отправную точку. Может быть, я права, может быть, нет, но во всяком случае есть мысль. Я уж тут всякого передумала по поводу этого столоверчения. Тебе ведь случалось этим заниматься, не так ли?»
2: «Да, случалось иногда, но, конечно, не всерьез».
0: «Ну, разумеется, не всерьез. Такими вещами занимаются в дождливые дни и всякий раз обвиняют друг друга в подталкивании. Ну, словом, раз ты участвовал, ты знаешь, как это происходит. Стол начинает по буквам выдавать чье-то имя, имя кому-то известное. Очень часто его угадывают уже по начальным буквам, но считают, что все это пустое, и на самом-то деле ничего не получится. И в то же время стол, как говорят, подсознательно подталкивают. Я хочу сказать, что угадывание обязательно вызывает непроизвольный толчок. Появляется следующая буква, и дело сделано. И бывает, чем меньше вы этого хотите, тем чаще так получается».
2: «Да, это верно», — согласился Эндерби.
0: «Я ни на миг не поверю в существование духов и тому подобного. Но предположим, что один из тех, кто участвовал в игре, знал, что капитана Тревельяна в эту минуту убивают».
2: «Ну, знаешь», — запротестовал Чарльз, — «это уж чересчур».
0: «Не обязательно же на самом деле так. Я думаю, что так могло быть. Мы просто строим гипотезу, вот и все. Мы предполагаем, что кто-то знал, что капитан Тревельян мертв, и не смог скрыть этого. Стол выдал его».
2: «Это, конечно, остроумно», — сказал Чарльз, — «но я ни на минуту не поверю, что это правда».
0: «Мы допустим, что это правда», — решительно сказала Эмили. «Я уверена, что, раскрывая преступление, не надо бояться предположений».
2: «Да-да, я согласен», — сказал мистер Эндерби. «Мы допустим, что это правда, раз ты так хочешь».
0: «И что нам следует сделать», — сказала Эмили, — «так это как следует изучить тех, кто участвовал в игре. Начнем с майора Барнаби и мистера Рикрофта».
2: «Да, представляется совершенно невероятным, чтобы кто-то из них был соучастником преступления. Затем идет этот мистер Дюк.
0: В настоящий момент мы ничего не знаем о нем. Он совсем недавно приехал сюда, и вполне возможно, что он-то и есть этот зловещий неизвестный, участник какой-нибудь банды. Поставим против него букву X. И вот, наконец, мать и дочь. В них есть что-то страшно загадочное.
2: Какая же им выгода от смерти капитана Тревельян?
0: На первый взгляд, никакой. Но если моя теория верна, какая-то связь тут должна быть. Нам надо выяснить, в чем же она состоит».
2: «Хорошо», — сказал мистер Эндерби. «Ну, а если нет?»
0: «Ну что ж, начнем все сначала», — сказала Эмили.
2: «Слушайте!» — вдруг крикнул Чарльз. Он поднял руку. Потом подошел к окну и раскрыл его.
0: И Эмили тоже услышала звук, который привлек его внимание. Это был далекий звон большого колокола.
2: Снизу донесся взволнованный голос миссис Куртис. — Вы слышите колокол, мисс, вы слышите?
0: Эмили отворила дверь.
2: — Что это? — спросила она.
0: — Это колокол Принстона, мисс, недалеко, в 12 милях. Значит, убежал каторжник.
2: — Джордж, Джордж, да где же он? Звонят в колокол. Каторжник на свободе.
0: Она прошла в кухню, и ее не стало слышно.
2: Чарльз закрыл окно и снова сел на кровать.
0: «Жаль, что все происходит не так, — невозмутимо сказал он. Чтобы этому каторжнику сбежать в пятницу, сразу бы наш убийца оказался вне подозрений. И никаких поисков. Голодный, отчаявшийся преступник вламывается в дом. Тревельян обороняет свою крепость. Негодяй наносит ему удар. Все так просто».
2: Известная английская поговорка гласит: «Мой дом — моя крепость».
0: «Было бы», — со вздохом добавила Эмили.
2: «А тут, — сказал Чарльз, — он убегает 3 днями позже».
0: «Это же, ну, абсолютно нелитературная ситуация». И он печально покачал головой.
2: Глава 16. Мистер Рикрофт. На следующее утро Эмили проснулась рано. Будучи здравомыслящей молодой женщиной, она понимала, что сотрудничество с мистером Эндерби, пока утро как следует не наступило, маловероятно. Одолеваемая беспокойством, она не могла больше лежать в постели и решила прогуляться. Она пошла по дороге в сторону, противоположную той, откуда они приехали накануне вечером. Эмили миновала ворота Ситтафорд-хауза, оставив их справа, и дорога скоро резко повернула вправо, пошла круто вверх на холм, вывела к широкой вересковой пустоши, превратилась в травянистую тропинку, а вскоре и вовсе пропала. Утро было превосходное, свежее, бодрящее, и вид замечательный. Эмили поднялась на самую вершину Ситтафорд-Тора, фантастического нагромождения серого камня. Отсюда, с высоты, она посмотрела на заросли вереска, где, насколько хватало взгляда, не было видно ни селений, ни дорог. Под ней, на склоне Тора, серые громады гранитных скал. Минуты две, обозревая открывшийся перед ней пейзаж, она обернулась кинуть взгляд на север, откуда пришла. Прямо под ней был Ситтафорд. Чуть сбоку от холма — квадратный серый массив Ситтафорд-хауса. За ним вереница маленьких коттеджей. Далеко в долине виднелся Экзамптон.
0: «Всегда лучше рассматривать все с такой высоты», — с восхищением подумала Эмили. «Как будто ты сверху заглядываешь внутрь кукольного дома». И еще ей так хотелось хотя бы одним глазком увидеть умершего. Но приходилось опираться на мнение других людей. А Эмили пока не знала случая, чтобы чья-нибудь оценка была более точной, чем ее собственная. Нет, впечатления других людей не годились для нее. Они, конечно, могут быть совершенно правильными, но ими нельзя руководствоваться. Нельзя, так сказать, пользоваться углом зрения другого человека. С досадой размышляя на эту тему, Эмили вздохнула и отправилась дальше. Она была настолько погружена в свои раздумья, что не замечала ничего вокруг. Она вздрогнула от неожиданности, обнаружив в нескольких футах от себя пожилого джентльмена, небольшого росточка. Он учтиво держал в руке шляпу и довольно часто дышал. «Извините», — сказал он, — «вы, вероятно, мисс Трефусис?» «Да», — сказала Эмили, — «моя фамилия Рикрофт. Простите меня, пожалуйста, что обращаюсь к вам, но в таком небольшом обществе, как наше, всякие новости быстро узнаются, и, естественно, ваш вчерашний приезд стал всем известен. Смею вас уверить, что мы весьма сочувствуем вашему положению, мисс Трефусис. И мы все, как один, желали бы помочь вам».
5: «Очень мило с вашей стороны», — сказала Эмили.
0: «Ну что вы», — сказал мистер Рикрофт. «Прекрасная дама попадает в беду, простите мою старомодную манеру выражаться, и я, одним словом, моя милая юная леди, если только я в силах помочь, вы вполне можете на меня рассчитывать. Прекрасный отсюда вид, не правда ли?»
5: «Замечательный», — согласилась Эмили. «Вересковые пустоши — замечательное место».
0: «Вы слышали, что прошлой ночью заключенный бежал из Принстона?»
5: «Да. И его поймали?»
0: «Кажется, еще нет. Впрочем, беднягу, несомненно, скоро изловят. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что за последние 20 лет никому не удалось убежать из Принстона».
5: «А в каком направлении Принстон?»
0: Мистер Рикрофт протянул руку в сторону пустоши, на юг. «Вон там, примерно в 12 милях, если по прямой через пустошь, а по дороге 16 миль».
5: Эмили слегка вздрогнула.
0: Ей представился этот доведенный до отчаяния преследуемый человек. Мистер Рикрофт наблюдал за ней и слегка кивнул. «Да-да», — сказал он, — «то же самое ощущаю и я». Любопытно, как инстинкт наш восстает при мысли о преследовании человека. И это несмотря на то, что все эти люди в Принстоне — очень опасные преступники, такие люди, которых, вероятно, и вы, и я как можно скорее бы посадили. Он извинительно усмехнулся. «И опять же прошу прощения, мисс Трефусис, меня весьма интересует изучение преступности. Захватывающее занятие. Орнитология и криминология — два моих увлечения. Вот почему, — продолжал он после некоторого раздумья, — с вашего разрешения мне бы хотелось присоединиться к вам в этом деле. Заняться расследованием преступления — моя давнишняя неосуществленная мечта. Доверьтесь мне. Позвольте предоставить в ваше распоряжение мой опыт. Я много читал и глубоко изучил этот предмет». Эмили с минуту молчала. Она поздравляла себя с удачей. Ей предлагали из первых рук сведения о жизни, о той жизни, которой жили в Ситтефорде. «Угол зрения», — повторила Эмили про себя выражение, совсем недавно пришедшее ей в голову. В ее распоряжении уже был угол зрения майора Барнаби, без тени фантазии, незамысловатый, ясный, охватывающий только факты и совершенно не улавливающий тонкостей. Теперь ей предлагался еще один, который, как она подозревала, мог открыть перед ней совсем иные горизонты. Этот маленький, сморщенный, высохший джентльмен много читал, глубоко изучил и хорошо знал человеческую натуру, и он горел любопытством, как это присуще человеку, думающему, в противовес человеку действия.
5: «Пожалуйста, помогите мне», — просто сказала она. «Я так подавлена, так несчастна».
0: «Верю, дорогая моя, верю. Итак, насколько я понимаю ситуацию, старший племянник Тревельяна арестован и содержится под стражей. Улики против него довольно просты и очевидны по сути. Я, разумеется, с вами откровенен. Вы должны мне позволить это».
5: «Конечно», — сказала Эмили.
0: «И отчего бы вам верить в его невиновность, когда вы о нем ничего не знаете?»
5: «Совершенно справедливо», — сказал мистер Рикрофт. А вы, мисс Трефусис, вы сами наинтереснейший предмет для изучения. Между прочим, у вас ведь корнуэльское имя, как у нашего бедного друга Тревельяна.
0: Да, сказала Эмили, отец у меня был корнуэлец, мать шотландка.
5: Ах, вот как, сказал мистер Рикрофт, очень интересно. Обратимся, однако, к нашей небольшой проблеме. Итак, для начала мы допустим, что молодой человек по имени Джим, его ведь зовут Джим, не так ли? Мы допустим, что этот Джим остро нуждался в деньгах, он приехал навестить дядю, он попросил у него денег, а дядя отказал. И тут Джим, вне себя от гнева, хватает это самое орудие убийства, что было у двери, и ударяет дядю по голове. Преступление было непредумышленное, глупая, безрассудная штука, к великому сожалению, осуществленная. Значит, все это могло быть так, но с другой стороны. Он, может быть, и рассердился на дядю, однако ушел. А какой-то человек зашел вскоре после него и совершил преступление. Это то, что предполагаете вы, или, несколько иначе говоря, на что надеюсь я. Меня не устраивает, чтобы преступление было совершено вашим женихом. Это было бы слишком неинтересно. Поэтому я выбираю второе. Преступление совершено кем-то другим. Знал ли этот другой о ссоре, которая только что произошла? Может быть, ссора и на самом деле ускорила убийство? Вы меня понимаете? Кто-то задумал избавиться от капитана Тревельяна и хватается за эту возможность, рассчитывая, что подозрение обязательно падет на молодого человека. Эмили посмотрела на события под этим углом зрения. «В таком случае», — медленно начала она, — «мистер Рикрофт закончил за нее фразу, — «в таком случае», — живо сказал он, — «убийца должен быть обязательно тесно связан с капитаном Тревельяном. Он должен проживать в Экзамптоне. По всей вероятности, он должен был быть в доме либо во время ссоры, либо сразу после нее. И так как мы не в зале суда и можем свободно называть имена, имя слуги Эванса возникает перед нами как имя человека, отвечающего нашим условиям. Человека, который, вероятно, мог быть в доме, слышать ссору и ухватиться за представившуюся возможность. Наша следующая задача. Узнать, выигрывает ли что-либо Эванс от смерти своего хозяина. «По-моему, он получает кое-что по завещанию», — сказала Эмили. «Это и может, и не может быть достаточным мотивом. Нам придется выяснить, была ли у Эванса острая необходимость в деньгах. Нам следует также учесть и миссис Эванс. Я слышал, что недавно появилась миссис Эванс, если бы вы, мисс Трефусис, изучали криминологию, вам был бы известен странный эффект браков между кровными родственниками, особенно в сельской местности. В Бродмуре есть по меньшей мере 4 молодые женщины с приятными манерами, но обладающие одной странностью характера. Жизнь человека для них почти ничего не значит. Нет, нам нельзя не учитывать миссис Эванс. Бродмур — название уголовной тюрьмы. А что вы думаете, мистер Рикрофт, по поводу этой истории со столоверчением? Да, удивительная история, чрезвычайно удивительная. Признаюсь, мисс Трефусис, я просто потрясен ею. А ведь я... Возможно, вы уже слышали об этом. Я допускаю существование таинственных проявлений психики. До некоторой степени я верю и в спиритизм. Я уже написал подробный отчет и послал его в общество психических исследований. Вполне достоверный и поразительнейший случай. Присутствует 5 человек, и никому из них и в голову не могло прийти, что капитан Тревельян убит.
0: «А вы не думаете, что...»
5: И Эмили запнулась. Не так-то легко было сказать ему, что, возможно, кто-то из этих 5 причастен к преступлению, заранее знал о нем. Ведь мистер Рикрофт сам был в числе их. И не то чтобы она заподозрила, что мистер Рикрофт каким-либо образом связан с трагедией, нет. Просто она почувствовала, что прямо сказать об этом было бы не совсем тактично. И она избрала окольный путь.
0: «Все это меня очень заинтересовало, мистер Рикрофт. Это действительно, как вы сказали, поразительное явление. А вы не думаете, что кто-то из присутствовавших, исключая, конечно, вас, был своего рода медиумом?»
5: «Моя милая юная леди, я-то уж не медиум. Я не обладаю для этого необходимой силой. Я всего лишь заинтересованный наблюдатель».
0: «А как насчет этого мистера Гарфилда?»
5: «Неплохой малый, — сказал мистер Рикрофт, — но не представляет собой ничего особенного».
0: «Хорошо обеспечен, наверное, — осведомилась Эмили.
5: «Мне кажется, полностью разорен, — сказал мистер Рикрофт. Надеюсь, я правильно применяю это выражение. Приезжает сюда уплясывать перед своей теткой, на которую, как говорят, имеет виды. Мисс Персехаус, весьма проницательная леди, и, видимо, понимает, чему обязана таким вниманием, а поскольку ей присуща особая сардоническая форма юмора, она и заставляет его ходить перед ней на задних лапках.
0: Мне бы хотелось познакомиться с ней».
5: «Да, вам придется познакомиться с ней. Она, несомненно, пожелает встретиться с вами».
0: «Увы, любопытство, дорогая мисс Трефусис, любопытство.
5: Расскажите мне об этих дамах, Уиллет, — попросила Эмили.
0: «Очарование, — сказал мистер Рикрофт, — совершенное очарование. Разумеется, колониальное. Нет должной уравновешенности. Надеюсь, вы меня понимаете. Несколько... чрезмерно и их гостеприимство, всякие потуги на роскошь. Ну, а мисс Виолетта — очаровательная девушка».
5: «Странно. Поселиться в таком месте на зиму», — сказала Эмили.
0: «Да, есть в этом что-то необычное, но, с другой стороны, это даже логично. Мы, живущие здесь, часто тоскуем по солнцу, жаркому климату. Нас манят качающиеся ветви пальм. Так и живущих в Австралии или в Южной Африке влечет наше старомодное Рождество со снегом и морозом».
5: «Интересно, — подумала про себя Эмили, — который же из них сказала ему это? Она-то считала, что нет никакой необходимости хоронить себя в деревне среди болот, для того, чтобы встретить старомодное Рождество со снегом и морозами. Несомненно, мистер Рикрофт не видит ничего подозрительного в выборе дамами такого зимнего курорта. Однако, — продолжала размышлять она, — это вполне естественно для орнитолога, занимающегося еще к тому же криминологией. По-видимому, Ситтафорд — идеальное место для мистера Рикрофта, и он не может и допустить, что оно для кого-нибудь может быть неподходящим.
0: Они медленно спустились по склону холма
5: и шли уже по дороге.
0: «Кто живет в этом коттедже?» — вдруг спросила Эмили.
5: «Капитан Вайт, инвалид. Боюсь, не слишком общителен.
0: Он был приятелем капитана Тревельяна?»
5: «Во всяком случае, не близким другом.
0: Тревельян просто время от времени наносил ему визиты.
5: Да, Вайт и не очень-то привечает посетителей. Угрюмый человек».
0: Эмили молчала. Надо было изыскать возможность посетить угрюмого капитана. Она не собиралась упускать кого-либо из своего поля зрения.
5: Тут она вспомнила еще об одном участнике спиритического сеанса.
0: «А что вы скажете о мистере Дюке?» — спросила она.
5: «О мистере Дюке?
0: Ну да, кто он такой?»
5: Замялся мистер Рикрофт.
0: «Этого-то никто и не знает».
5: «Вот удивительно», — сказала Эмили.
0: «Собственно, в сущности, это не так», — сказал мистер Рикрофт. «Видите ли, Дюк вовсе не какая-нибудь загадочная личность. Я бы сказал, загадка только его положение в обществе. Не поймите меня превратно. Вообще-то он исключительно хороший человек», — поспешил добавить он.
5: Эмили молчала.
0: «А вот и мой коттедж», — сказал мистер Рикрофт, и после некоторой паузы предложил:
5: «Не окажете ли честь зайти, освидетельствовать?»
0: Они поднялись по тропинке и зашли в дом. Интерьер был необыкновенен. Все стены заставлены книжными полками. Эмили переходила от одной к другой, с любопытством читая названия книг. Тут были и оккультные науки, и новейшая детективная литература, но более всего трудов по криминологии и описаний всемирно известных судебных процессов. Книги по орнитологии занимали сравнительно небольшое место.
5: «Все это восхитительно», — сказала Эмили, — «но мне пора возвращаться. Наверное, мистер Эндерби уже поднялся и ждет меня. Собственно, я еще и не завтракала. Мы договорились с миссис Куртис в 9:30, а сейчас почти 10. Я страшно опаздываю, и все из-за того, что с вами было так интересно, и вы проявили такое участие ко мне».
0: «Рад помочь», — пробормотал мистер Рикрофт, когда Эмили одарила его своим очаровательным взглядом.
5: «Можете рассчитывать на меня. Мы с вами теперь сотрудники».
0: Эмили протянула ему руку, и он ощутил ее теплое пожатие.
5: «Так прекрасно, когда есть на кого положиться», — сказала она, повторив фразу, в эффективности которой имела возможность так быстро убедиться.

0: Глава 17. Мисс Персихаус. Когда Эмили вернулась, яичницу с беконом уже подали, и Чарльз ждал ее. Миссис Куртис все еще волновалась по поводу беглого каторжника. 2 года уже прошло с последнего побега, — сказала она. 3 дня тогда искали. Около Мортон-Хэмпстеда нашли.
1: «Вы думаете, и этот пойдет туда?» — спросил Чарльз.
0: Местные толки отвергали подобное предположение. «Они никогда не идут по этому пути. Все сплошная вересковая пустошь, а если выйти из нее, только небольшие городишки. Нет, скорее всего, он направится к Плимуту. Но раньше, чем он доберется туда, его схватят.
2: «Можно бы найти хорошее убежище среди скал, по ту сторону Тора», — сказала Эмили.
0: «Вы правы, мисс. И убежище есть. Оно называется пещера Пикси. Это расщелина между скал, такая узкая, что даже трудно себе представить. Но внутри она расширяется. Говорят, кто-то из людей короля Карла скрывался в ней 2 недели, а служанка носила ему с фермы еду.
2: Здесь, вероятно, имеется в виду Карл II, 1630-1685, в лице которого была восстановлена упраздненная английской буржуазной революцией королевская власть и династия Стюартов.
0: «Я должен заглянуть в эту пещеру Пикси», — сказал Чарльз.
2: «Вы удивитесь, сэр, как трудно ее найти. Многие, приезжающие летом на пикники, ищут ее целыми днями и не находят. Ну, а уж если вы найдете ее, обязательно бросьте булавку на счастье».
0: «А что?» — сказал Чарльз, когда они с Эмили после завтрака прогуливались в саду. «Что, если мне отправиться в Принстон?» «Поразительно, как удачно все складывается, когда тебе хоть немного везет. Вот я начал с обычного приза за футбольный конкурс и не успел еще разобраться, где я, как натыкаюсь на сбежавшего уголовника и убийцу. Чудеса!»
2: «А как насчет фотографирования коттеджа майора Барнаби?»
0: Чарльз посмотрел на небо.
2: «Хм», — произнес он, — «пожалуй, скажу, что погода неподходящая. Мне надо крепко держаться за свой повод и оставаться в Ситтафорде по возможности дольше, а перспективы становятся совершенно неясными.
0: Я надеюсь, что ты не возражаешь, что я послал в газету интервью с тобой?»
2: «Что ты? Конечно, нет», — машинально ответила Эмили.
0: «И что я тебе наговорила?»
2: «Да обычные вещи, которые интересны людям», — сказал мистер Эндерби. «Наш специальный корреспондент встретился с мисс Трефусис, невестой Джеймса Пирсона, который арестован полицией по подозрению в убийстве капитана Тревельяна. Затем мой отзыв о тебе, как о красивой и благородной девушке».
0: — Спасибо, — сказала Эмили. — С короткой стрижкой, — продолжал Чарльз.
2: — Что ты этим хотел сказать?
0: — То, что у тебя короткая стрижка.
2: — Ну, это верно, — сказала Эмили, — но зачем об этом упоминать?
0: — Читательниц такое всегда интересует, — сказал Чарльз Эндерби.
2: — Это было прекрасное интервью. Ты не представляешь себе, как трогательно, чисто по-женски ты говорила, что не перестанешь бороться за своего жениха, хотя бы против него ополчился весь мир.
0: «Так и сказала?» — спросила Эмили, слегка морщась.
2: «А ты против?» — озабоченно поинтересовался мистер Эндерби.
0: «О, нет», — сказала Эмили. «Развлекайся, дорогой».
2: Мистер Эндерби с недоумением взглянул на нее.
0: «Ничего особенного. Просто эти слова были вышиты у меня на переднике», — сказала Эмили.
2: когда я была маленькой, на воскресном переднике, а на повседневном — не будь обжорой.
0: Ага, понятно.
2: Да, я добавил еще изрядно сведений о морской карьере капитана Тревельяна. Упомянул о заморских идолах, раздобытых им, и намекнул о вероятности мести неизвестного жреца. Только намекнул, понимаешь?
0: «Ну, кажется, у тебя на сегодня уже совершено доброе дело», — сказала Эмили.
2: «А ты что успела? Ты поднялась довольно рано, бог знает когда».
0: Эмили стала рассказывать о своей встрече с мистером Рикрофтом. И вдруг осеклась.
2: Эндерби, следуя ее взгляду, обернулся и увидел розовощекого, пышущего здоровьем молодого человека. Опершись на калитку, он извинительно подкашлянул, стараясь привлечь к себе внимание.
3: «Прошу прощения, что помешал», — сказал молодой человек. «Мне страшно неудобно. Но это все тетя. Она послала меня».
0: «О-о-о!» — в один голос произнесли Чарльз и Эмили, ничего не понимая из этого объяснения.
2: «Да-да», — сказал молодой человек. «По правде говоря, моя тетя — настоящая фурия. Конечно, это дурной тон являться в такой момент, но если бы вы знали мою тетю... Впрочем, если вы исполните мою просьбу, вы с ней сами познакомитесь».
0: «Ваша тетя мисс Персихаус», — перебила Эмили.
2: «Совершенно верно», — сказал молодой человек с превеликим облегчением.
0: «Значит, вы о ней уже слышали?»
2: «Старуха Куртис, наверное, наговорила».
0: «Уж она-то наболтает, разве не так?»
2: «Нет-нет, я не хочу сказать, что она плохой человек. Ну да ладно. Дело в том, что тетя заявила, что хочет вас повидать». Вот я и должен был явиться и передать это вам, а также приветы, поклоны и так далее.
0: Но если для вас слишком затруднительно, то было бы чрезвычайно желательно, ну, знаете, как делается в подобных случаях, головная боль или срочно надо ответить на письмо, словом, не мне говорить. И все в порядке. Вам уже нечем будет беспокоиться.
2: «Однако я не прочь побеспокоиться», — сказала Эмили. «Я прямо с вами и отправлюсь. Мистеру Эндерби надо повидаться с майором Барнаби».
0: «Надо?» — тихо изумился Эндерби.
2: «Да, надо», — решительно подтвердила Эмили, слегка кивнув, отпустила его и присоединилась на дороге к своему новому знакомому.
0: «Полагаю, вы мистер Гарфилд?» — сказала она.
2: «Да, верно. Мне следовало представиться».
0: «Ничего», — сказала Эмили. «Не так уж трудно было догадаться».
2: «Так чудесно, что вы сразу же и собрались», — сказал мистер Гарфилд. «Многие бы девушки сочли это ниже своего достоинства, но вы-то понимаете, что такое пожилые леди?»
0: «А вы ведь живете не здесь, мистер Гарфилд?»
2: «Ну, конечно, нет», — с жаром ответил Ронни Гарфилд.
0: «Вам приходилось когда-нибудь видеть такое забытое Богом место? Не очень-то тут веселое житье.
2: Неудивительно, если кто и совершит здесь убийство».
0: И он замолк, испугавшись своих слов.
2: «Послушайте, простите меня, такой уж я разнесчастный. Вечно что-нибудь не то брякну. Я совсем не хотел сказать то, что сейчас...»
0: «Верю, что не хотели», — мягко сказала Эмили.
2: «Вот мы и пришли», — сказал мистер Гарфилд. Он толкнул калитку, и они подошли по дорожке к небольшому коттеджу, такому же, как и остальные. В гостиной, обращенной в сад, стояла кушетка. На ней лежала почтенная леди, с худым морщинистым лицом и с одним из самых острых и самых вопрошающих носов, какие Эмили когда-либо приходилось видеть. С некоторым затруднением леди приподнялась на локте.
3: «И так ты ее привел», — сказала она. «Очень мило с вашей стороны, дорогая, навестить старую женщину. Но вы понимаете, что значит быть инвалидом? Ведь нужно же быть в курсе всех дел, и если не можешь пойти и выяснить все самолично, то вот приходится ждать, чтобы кто-нибудь пришел и рассказал. И не думайте, пожалуйста, что все это обыкновенное любопытство. Нет, здесь нечто гораздо более важное. Ронни, отправляйся красить садовую мебель под навесом в конце сада. Два плетеных стула и скамейка. Краска и все необходимое там приготовлено».
2: «Хорошо, тетя Каролина», и послушный племянник удалился.
3: «Присаживайтесь», — сказала мисс Персихаус.
2: Эмили села на указанный стул. Странно сказать, она сразу же почувствовала определенное расположение, симпатию к этой довольно острой на язык больной женщине. Она, несомненно, ощутила какое-то родство с ней.
3: «Вот человек, — подумала Эмили, — который идет прямо к цели, идет своим путем и умеет повелевать людьми. Точно как я. Только мне посчастливилось быть довольно привлекательной, а ей во всем приходится полагаться на характер».
2: «Я знаю, что вы та самая девушка, которая помолвлена с племянником Тревельяна», — сказала мисс Персихаус. «Я все о вас слышала, а теперь вижу вас, и мне совершенно ясны ваши возможности. Желаю вам удачи».
3: «Спасибо», — сказала Эмили.
2: «Терпеть не могу распускающих нюни женщин», — сказала мисс Персихаус. «Я предпочитаю тех, что принимают решения и действуют».
3: Она сурово взглянула на Эмили.
2: «Вот вам, я думаю, жаль меня. Лежит, мол, тут, ни встать, ни прогуляться».
3: «Нет», — задумчиво произнесла Эмили.
2: «Не знаю, жалею или нет. Я полагаю, что человек, если у него есть решимость, может чего-то добиться в жизни. Если не тем, так иным путем».
3: «Совершенно верно», — сказала мисс Персихаус. «Приходится только смотреть на жизнь под другим углом, чем остальные».
2: «Углом зрения», — пробормотала Эмили.
3: «Как? Как вы сказали?»
2: И Эмили, насколько это было в ее силах, объяснила в общих чертах свою теорию, которую разработала в это утро, рассказала о том, как она уже успела применить ее на практике.
3: «Неплохо», — сказала мисс Персихаус, кивая головой. «Ну, а теперь, моя дорогая, перейдем к делу.
2: Отродясь, не быв дурой, я полагаю, что вы приехали в деревню подразузнать, что сможете о людях, и посмотреть, не имеет ли то, что вы узнали, какого-нибудь отношения к убийству. Итак, если вы хотите услышать что-нибудь о людях, я могу вам кое-что сказать».
3: Эмили не стала терять времени, немногословно, по-деловому приступила к делу.
2: «Майор Барнаби. Типичный отставной офицер, недалек. Кругозор ограничен, склонен к ревности, легковерен в денежных делах, готов вложить деньги в дутое предприятие на Южном море, а у себя под носом и слона не заметит. Любит быстро разделываться с долгами и не любит тех, кто не вытирает ноги о коврик».
3: «Мистер Рикрофт?» — спросила Эмили.
2: «Занятный маленький человечек, страшно самовлюблен, капризен, считает себя замечательной личностью. Думаю, он уже предложил вам свою помощь, чтобы разобраться в деле, опираясь на свои замечательные познания в криминологии».
3: Эмили призналась, что так оно и было.
2: «Мистер Дюк?» — спросила она.
3: «Совершенно ничего не знаю об этом человеке, хотя и должна бы знать».
2: «Типичный случай. Надо бы знать, а все-таки не знаю. Странно. Так вот бывает с именем, вертится у тебя на языке, а вспомнить не можешь». «Миссис и мисс Уиллет?» — спросила Эмили. «Ах, Уиллет!» Мисс Персихаус в некотором возбуждении опять приподнялась на локте. «Ну да, мать и дочь. Сейчас я вам кое-что расскажу о них, моя дорогая. Может быть, это вам пригодится. Пройдите туда, к моему письменному столу, и выдвиньте маленький верхний ящик, тот, что слева. Да-да, правильно. Принесите мне чистый конверт, который там лежит». Эмили принесла, как было велено, конверт. «Не скажу, что это важно, скорее всего, нет», — сказала мисс Персихаус. «Все так или иначе лгут, и миссис Уиллет имеет полное право поступать, как все». Она взяла конверт и пошарила в нем рукой. «Расскажу все по порядку. Когда эти южноафриканские дамы перебирались сюда со своими распрекрасными нарядами, с горничными и новомодными чемоданами, то мать с дочерью ехали на фон.

0: с такой яркой и красивой, что, пожалуй, пригодится для альбома, в который я наклеиваю вырезки для детской больницы. Больше бы я о ней и не вспомнила, если бы миссис Уиллет ни раз и ни два не обращала внимания на то, что Виолетта никогда не покидала Африки, а сама она бывала только в Англии и на Ривьере.
1: «Вот как!» — удивилась Эмили.
0: «Именно так. А теперь посмотрите сюда». Мисс Персихаус протянула Эмили ярлык. На нем было написано «Мендельс Отель, Мельбурн, Австралия», — сказала мисс Персихаус. «Никакая не Южная Африка». «Полагаю, это не имеет особого значения, но за что купила, за то и продаю». «И еще вот, что я вам скажу. Я слышала, как миссис Уиллет называет свою дочку. Она зовет ее Куи. А это опять же характерно скорее для Австралии, чем для Южной Африки».
1: «Подозрительно это, замечу я вам. Зачем скрывать, что вы приехали из Австралии, если вы на самом деле оттуда?»
0: «В самом деле странно, — сказала Эмили. — И почему это они явились сюда зимой?»
1: «Конечно, это ведь бросается в глаза, — согласилась мисс Персихаус. — Вы у них уже побывали?»
0: «Нет, собиралась пойти сегодня. Только не представляю себе, что я им скажу».
1: «О, я вам сейчас устрою предлог, — бодро сказала мисс Персихаус. — Дайте-ка мне ручку, почтовую бумагу и конверт, вот так. Теперь минутку». И после небольшой паузы она вдруг неожиданно разразилась страшным воплем. «Ронни! Ронни! Ронни!»
0: «Что, он оглох?
1: И что это он не идет, когда его зовут? Ронни! Ронни!»
0: Ронни тут же примчался с кисточкой в руке.
1: «Что случилось, тетя Каролина?»
0: «Что тут должно случиться?
1: Я тебя зову, и все. Вчера у миссис Уиллет был к чаю какой-нибудь особенный торт?»
0: «Торт?
1: Торт, сандвичи? Еще что-нибудь такое?»
0: «Ох, и туго же ты соображаешь, мой мальчик.
1: Ну что у вас там было к чаю?»
0: «А, к чаю. Кофейный торт», — ответил едва пришедший в себя Ронни. «Сандвичи с паштетом».
1: «Кофейный торт», — сказала мисс Персихаус, — «подойдет». И весело принялась писать.
0: «Можешь идти красить», — обернулся на Кронни. «И нечего стоять тут с раскрытым ртом. Гланды тебе удалили еще в детстве, так что причин нет».
1: Она написала: «Дорогая миссис Уиллет, я слышала, у вас вчера к чаю подавали необыкновенно вкусный кофейный торт. Не будете ли вы столь добры и не дадите ли мне его рецепт? Знаю, что вы не откажете в моей просьбе, ведь инвалиду только и разнообразие в жизни, что полакомиться. Мисс Трефусис любезно обещала передать вам эту записку, потому что Ронни сегодня утром занят».
0: «А какой ужас с этим беглым каторжником! Искренне ваша Каролина Персихаус».
1: Она положила записку в конверт, заклеила его, надписала: «Вот вам, моя милая. Вы, вероятно, увидите, что у дверей околачиваются репортеры. Много их ехало в фордовском шарабане. Здесь экскурсионный автомобиль. Так вы спросите миссис Уиллет, скажете, что вы от меня, и тогда проберетесь вовнутрь. Мне нет необходимости наставлять вас, чтобы вы там ничего не проморгали и воспользовались визитом наилучшим образом».
0: «Вы так добры, — сказала Эмили, — так добры.
1: Я помогаю тем, кто сам способен себе помочь, — сказала мисс Персихаус. Между прочим, —

Вы не спросили, что я думаю о Ронни. Вероятно, он тоже в вашем списке. По-своему, он неплохой молодой человек, но до жалости слаб. С горечью должна признаться, что за деньги он готов на что угодно. Подумать только, что ему приходится терпеть от меня, а мозгов не хватает понять, что он был бы мне в 10 раз дороже, если бы время от времени возражал или посылал меня ко всем чертям. Да, остается еще капитан Вайетт. Этот, мне кажется, курит опиум. Его легко вывести из себя, и он становится самым невыносимым в Англии человеком. Ну вот, еще что-нибудь хотите узнать? Вроде бы нет, — сказала Эмили, — но то, что вы рассказали, по-моему, заслуживает внимания. Глава 18. Эмили посещает Ситтафорд-хаус. Весело шагая по дороге, Эмили еще раз отметила, как изменчиво утро. Все вокруг уже окутывал туман. «Ужасное это место для жизни Англия», — подумала она. «Если ни снег, ни дождь, ни пронизывающий ветер, так туман. А если и солнышко светит, то все равно такой холод, что зуб на зуб не попадает». Ее размышления были нарушены довольно грубым голосом, раздавшимся прямо над ее ухом. «Простите, вы случайно не видели бультерьера?» Эмили вздрогнула и повернулась. Через калитку к ней перегнулся высокий худой мужчина, темнолицый, седой, с налитыми кровью глазами. Одной рукой он опирался на костыль и с интересом разглядывал Эмили. Она без труда догадалась, что перед ней капитан Вайетт. Инвалид, владелец коттеджа номер 3. «Нет, не видела», — сказала Эмили. «Убежала», — сказал капитан Вайетт. «Такое нежное создание и совершенная дура. А тут эти машины...» «Я бы не сказала, что на дороге много машин. Летом много шарабанов», — хмуро заметил капитан Вайетт. «Утренняя прогулка из Экземптона за 3 шиллинга 6 пенсов. Подъем к Ситтафордскому маяку, что на полпути от Экземптона, чтобы слегка заправиться». «Да, но ведь сейчас не лето», — сказала Эмили. «Все одно. Вот только что шарабан проехал. Наверное, репортеры отправились поглазеть на Ситтафорд-хаус». «Вы хорошо знали капитана Тревельяна?» — спросила Эмили. По ее мнению, инцидент с бультерьером был просто предлогом, продиктованным откровенным любопытством капитана Вайетта. Она была совершенно уверена, что ее особа сейчас главный предмет внимания в Ситтафорде, и не было ничего удивительного, что капитану Вайетту, как и всем, захотелось непременно посмотреть на нее. «Откуда мне его хорошо знать?» — сказал капитан Вайетт. «Он продал мне этот коттедж». «Ну да», — ободряюще сказала Эмили. «Скряга он был, вот что», — сказал капитан Вайетт. «По договору он должен был все сделать по вкусу покупателя. Но стоило мне раму шоколадного цвета оттенить лимонным, и он потребовал с меня половину стоимости. По договору, мол, предусмотрен один цвет». «Вы не ладили?» — спросила Эмили. «Да, мы вечно с ним скандалили», — сказал капитан. «Я и со всеми-то вечно скандалю», — добавил он в раздумье. «В таких местах, как здесь, приходится учдей, чтобы тебя не беспокоили. Постоянно стучатся, заходят, болтают. Я не против принимать гостей, когда я в настроении. Но настроение должно быть у меня, а не у них. Чего уж хорошего, ходил тут как лорд в своем поместье, заявлялся, когда ему вздумается. Теперь-то ко мне уж ни один черт не сунется», — с удовлетворением заключил он. Эмили молча кивнула. «А слуг лучше всего иметь туземцев», —
— сказал капитан Вайт. — Они послушны. — Абдулла! — взревел он. Высокий индус в челме вышел из коттеджа и остановился в почтительном ожидании. — Заходите, угощу чем-нибудь, — пригласил капитан. — Посмотрите мой коттедж. — Простите, — сказала Эмили, — но я тороплюсь. — А вы не торопитесь, — сказал капитан Вайт. — Нет, надо, — возразила Эмили, — у меня назначена встреча. — Никто теперь не ценит искусство жить, — сказал капитан. — Бегут на поезда, договариваются о встречах, всему определяют время, а все это чушь. Поднимайтесь солнцем, ешьте, когда вам захочется, не связывайте себя с днями и часами, вот что я вам посоветую. Я бы уж научил людей жить, если бы они ко мне прислушивались. Результаты подобного достойного образа жизни не очень-то обнадеживающие, — подумала Эмили. Человека, более чем капитан Вайт, похожего на развалину, она еще и не встречала. Чувствуя, что в данный момент его любопытство в какой-то степени удовлетворено, она настояла на своем и отправилась дальше. Дверь в Ситтафорд-хаусе была массивная, дубовая. Аккуратная ручка звонка, огромный проволочный коврик и до блеска начищенный почтовый ящик из желтой меди. Последний, в понимании Эмили, был воплощением комфорта и солидности. Аккуратная, традиционная горничная вышла на звонок. Потому как она холодно заявила, что миссис Уиллетт сегодня не принимают, Эмили заключила, что журналисты сделали свое черное дело. «У меня записка к ней от мисс Персихаус», — сказала Эмили. Это подействовало. На лице горничной отразилось колебание, ее отношение изменилось. «Пожалуйста, проходите». Эмили вошла в помещение, которое агенты по найму определяют как хорошо оборудованную прихожую. Оттуда ее провели в большую гостиную. Здесь ярко пылал огонь, налицо были следы пребывания женщины, несколько тепличных тюльпанов, изящная рабочая корзинка, девичья шляпка, кукла Пьеро с необычайно длинными ногами. Она отметила отсутствие фотографий. Вобрав в себя все, что можно было увидеть, Эмили принялась греть перед камином руки, когда открылась дверь и вошла девушка примерно ее лет. Эмили обратила внимание, что она прихорошенькая, красиво и дорого одета. Она подумала также, что нечасто встретишь девушку в таком нервозном состоянии. Нет, обнаружить это было не так просто, ведь мисс Уиллетт пыталась держаться непринужденно и приветливо. «С добрым утром», — сказала она, подходя и протягивая руку, — «мне очень жаль, но мама не могла выйти, она все утро в постели». «Ах, какая досада! Боюсь, что я пришла не вовремя». «Нет-нет, что вы! Повар сейчас же напишет вам рецепт торта. Нам очень приятно оказать услугу мисс Персихаус. Вы у нее остановились?» Эмили, внутренне улыбаясь, подумала, что это, наверное, единственный дом в Ситтафорде, обитатели которого не знают определенно, кто она такая и почему здесь. В Ситтафорд-хаусе были свои отношения между хозяевами и прислугой. Прислуга, вероятно, знала о ней, хозяева — нет. «Ну, собственно, не совсем у нее», — сказала Эмили. «Поселилась-то я у миссис Куртис». «Конечно, коттедж страшно мал, а у нее ведь еще племянник, Ронни. Не так ли? Думаю, что для вас и места бы не нашлось. Она замечательный человек, правда? Какой сильный характер, всегда думаю я, и даже немного ее побаиваюсь». «Она ведь, пожалуй, задира, а?» — живо откликнулась Эмили. «А как соблазнительно быть задирой, особенно если люди тебе не возражают?» Мисс Уиллетт вздохнула.
«Как бы я хотела уметь возражать людям», — сказала она. «Нам все утро страшно надоедают репортеры». «Ну, конечно», — сказала Эмили. «Это ведь дом капитана Тревельяна, того самого, что убили в Экзамптоне». Эмили пыталась установить истинную причину нервозности Виолетты. Ведь девушка была явно взвинчена. Что-то тревожило ее, и тревожило довольно сильно. Эмили намеренно резко произнесла имя капитана. Девушка явно не прореагировала на него. «Да? Вы думаете, это не страшно?» «Ну, расскажите, если вам, конечно, не претит говорить об этом». «Нет-нет, только с чего бы мне начать?» «Ну, хотя бы с того столоверчения», — продолжала Эмили. «Я услышала о нем совершенно случайно, и мне показалось, что это очень интересно, то есть я хочу сказать, это ужас какой-то». «Скорее всего, девичьи страхи», — подумала она про себя. «Девичьи страхи, и ничего больше». «Да, это был ужас», — сказала Виолетта. «Я никогда не забуду того вечера. Мы, конечно, подумали, что кто-то просто подурачился. Правда, на наш взгляд, это была мерзкая шутка. Да-да. Не забыть мне, как все выглядели, когда включили свет. Вот мистер Дюк и майор Барнаби, они умеют владеть собой и никогда бы не признались, какое это произвело на них впечатление. А посмотрели бы вы, как майор Барнаби был по-настоящему напуган? Мне кажется, он поверил больше, чем кто-нибудь из нас. Ну, а бедняга мистер Рикрофт? Я уж подумала, не случилось бы с ним сердечного приступа или еще чего-нибудь. А ведь он занимается исследованием психики, казалось бы, должен спокойно относиться к таким вещам. А Ронни? Вы знаете Ронни Гарфилда? Тот выглядел так, будто ему и на самом деле явился какой-то дух. Даже мама ужасно расстроилась. Я ее такой никогда не видела.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «Должно быть настоящий призрак», — сказала Эмили. «Хотела бы я на него взглянуть?» «Нет, это в самом деле было ужасно. Мы все делали вид, что это просто шутка, но ведь в самом деле на это было вовсе не похоже. А потом майор Барнаби вдруг решил отправиться в Экзамптон. Мы пытались не пустить его, уверяли, что можно погибнуть в такую погоду, но он все равно пошел. Мы еще посидели немного после его ухода, и нам всем было страшно. А потом, вот уже вчера вечером, нет, утром, мы узнали эту новость.
2: «Так вы считаете, что это был дух капитана Тревельяна?» — спросила Эмили с невольной дрожью в голосе. «Или, может быть, ясновидение? Телепатия? Я не знаю. Но я больше никогда не буду смеяться над такими вещами».
1: Вошла горничная со сложенным листком бумаги на подносе, вручила его Виолетте и удалилась. Виолетта развернула листок, просмотрела его и передала Эмили. «Вот вам», — сказала она. «Словом, вы как раз вовремя. Эта история с убийством очень расстроила слуг. Они считают, что жить здесь на отшибе опасно. Мама, вчера разговаривая с ними, вышла из себя и велела им складывать вещи. И вот после обеда они уезжают. Мы собираемся взять вместо них двух мужчин. Один будет вести дом, а второй, вроде швейцара и шофера. Думаю, это будет гораздо лучше».
2: «Слуги просто глупцы, не правда ли?» — сказала Эмили.
1: «Конечно, если бы еще капитана Тревельяна убили в этом доме...»
2: «Кстати, как это вы решились поселиться здесь?» — спросила Эмили, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно непринужденнее, словно простое проявление любопытства.
1: «О, нам казалось, что это будет так интересно!» — сказала Виолетта.
2: «А вы не считаете, что тут довольно скучно?»
1: «Что вы, совсем нет. Мне нравится в деревне». Однако глаза ее избегали встречи со взглядом Эмили. Лишь на миг мелькнуло в них подозрение, даже испуг. Она нетерпеливо заерзала на стуле, и Эмили довольно неохотно поднялась.
2: «Мне пора идти», — сказала она. «Я вам очень благодарна, мисс Уиллетт. Надеюсь, что ваша мама скоро поправится».
1: «О, вообще-то она чувствует себя хорошо, только из-за слуг всякие волнения».
2: «Ну, разумеется».
1: Незаметным, ловким движением Эмили положила свои перчатки на маленький столик. Виолетта проводила ее к парадной двери, и они, сказав друг другу обычные приятные слова, распрощались. Горничная, впуская Эмили, отворила дверь. Когда же Виолетта закрыла ее за уходящие гости, не слышно было, чтобы в замке повернулся ключ. Медленно двигаясь к калитке, Эмили так и не услышала щелчка замка. Посещение Ситтафордхауса подтверждало возникшее у Эмили подозрение, что в доме происходит что-то странное. Нет, она не думала, что Виолетта — прямая соучастница преступления. Если, конечно, не притворялась очень умело, но что-то тут было не так. И это что-то, по всей видимости, имело отношение к трагедии. Это что-то должно было как-то связывать Уиллетов и Тревельяна. Это что-то могло, наверное, пролить свет на загадку. Эмили проворно вернулась, подошла к входной двери, нажав на ручку, легко открыла ее и переступила порог. Прихожая была пуста. Эмили остановилась, не зная, что предпринять. Основание у нее было — перчатки, забытые в гостиной. Она стояла, не шевелясь, и прислушивалась. Нигде ни звука,
2: кроме еле доносившихся сверху голосов. Как можно осторожнее, Эмили проскользнула к лестнице и остановилась, устремив взгляд наверх. Затем она бесшумно и быстро поднялась на площадку. Это было уже рискованно. Вряд ли можно было уверять, что ее перчатки сами собой отправились на второй этаж, но желание подслушать было очень велико. Нынешние строители, рассудила Эмили, не делают порядочных дверей. Сквозь дверь доносятся звуки голосов. Следовательно, если подойти поближе, можно явно услышать разговор, происходящий в комнате. Еще шаг, еще один. Голоса двух женщин. Несомненно, Виолетта и ее мать. И вдруг разговор прервался. Послышался звук шагов. Эмили моментально отскочила. Когда Виолетта вышла из комнаты матери и спустилась вниз, она удивилась, увидев в прихожей свою недавнюю гостью с видом напроказившей собаки. «Перчатки», — объяснила Эмили. «Наверное, я их забыла у вас». «Надеюсь, они здесь», — сказала Виолетта. Они прошли в гостиную, и действительно, на маленьком столике, рядом с которым сидела Эмили, лежали забытые перчатки. «Ах, спасибо», — сказала Эмили. «Да чего же я безголовая? Все забываю». «А сегодня перчатки нужны», — сказала Виолетта. «Такой холод». И они снова простились. Только на этот раз Эмили слышала, как в замке повернулся ключ. Она шла по проезжей дороге, и у нее было над чем подумать. Ведь когда дверь на верхней площадке открылась, она отчетливо услышала фразу, произнесенную женщиной, что постарше, раздраженно и жалобно: «Боже мой! Я уже не могу этого вынести! Наступит ли, наконец, когда-нибудь вечер?»
3: Кир Булычев. «Две капли на стакан вина». Профессор Лев Христофорович Минц, который поселился в городе Великий Гусляр, не мог сосредоточиться. Еще утром он приблизился к созданию формулы передачи энергии без проводов, но ему мешали эту формулу завершить. Мешал Коля Гаврилов, который крутил пластинку с вызывающей музыкой. Мешали маляры, которые ремонтировали у Ложкиных, но утомились и, выпив вина, пели песни под самым окном. Мешали соседи, которые сидели за столом под отсветшей сиренью, играли в домино и с размаху ударяли ладонями о шатучий стол. «Я больше не могу!» — воскликнул профессор, спрятав свою лысую гениальную голову между ладонь. В дверь постучали, и вошла Гаврилова, соседка, мать Николая. «Я больше не могу, Лев Христофорович!» Тоже воскликнула она, прикладывая ладонь ко лбу. «Что случилось?» — спросил профессор. «Вместо сына у меня вырос бездельник», — сказала несчастная женщина. «Я в его годы минуту впустую не сидел. Чуть мне кто из родителей подскажет, какое дел, сразу бегу справить. Да что там, и просить не надо было. Корову из стада привезти, подоить, за свинками прибрать, во дворе подмести, все могла, все, в охотку». Гаврилова кривила душой. В деревне она бывала только на каникулах, и работы ее там не терзали. Но в беседах с сыном она настолько вжилась в роль трудолюбивого крестьянского подростка, что сама в это поверила. «Меня в детстве тоже не баловали», — поддержал Гаврилова Минц. «Мой папа был настройщиком роялей. Я носил за ним тяжелый чемодан с инструментами и часами на холоде ждал его у чужих подъездов. Приходя из школы, я садился за старый, полученный папой в подарок рояль, и играл гаммы, без всякого напоминания со стороны родителей». Профессор тоже кривил душой, но столь же невинно, ибо верил в свои слова. у настройщиков не бывает тяжелых чемоданов. Если маленький Левушка увязывался за отцом, тот чемоданчик ему не доверял. Что же касается занятий музыкой, Минц их ненавидел и часто подпиливал струны, потому что уж тогда был изобретателем. «Помогли бы мне, — сказала Гаврилова, — сил больше нету». «Ну как я могу? — ответил Минц, не поднимая глаз. — Мои возможности ограничены». «Не говорите, — возразила Гаврилова, — народ вам верит, Лев Христофорович». «Спасибо, — ответил Минц и задумался столь глубоко, что когда Гаврилова покинула комнату, он этого не заметил. Наступила ночь. Во всех окнах дома номер 16 погасли огни. Утомились игроки и певцы. Лишь в окне профессора Минца горел свет. Иногда высокая с выступающим животом тень профессора проплывала по освещенному окну. Порой через форточку на двор вырывалось шуршание и треск разрезаемых страниц. Профессор листал зарубежные журналы, заглядывая в достижения смежных наук. От прочих ученых профессора Минца отличал не только феноменальный склад памяти, который удерживает в себе все, что может пригодиться ученому, а еще от прочих ученых отличало профессора Минца потрясающая скорость чтения, знакомство с 24 языками и умение постичь специальные работы в любой области науки, от философии ядерной физики до переплетного дела. И хоть формально профессор Минц, химик, работающий в области сельского хозяйства, именно здесь он принес наибольшее количество пользы и вреда, в действительности он энциклопедист. Утром профессор на 20 минут сомкнул глаза. Когда он чувствовал, что близок к решению задачи, то закрывал глаза, засыпал быстро и безмятежно, как ребенок, и бодрствующая часть его мозга находила решение. В 8:40 утра профессор Минц проснулся и пошел чистить зубы. Решение было готово. Оставалось занести его на бумагу, воплотить в химическое соединение и подготовить краткое сообщение для коллег. В 10:30 заглянула Гаврилова, и Минц встретил несчастную женщину доброй улыбкой победителя. — Садитесь. Мы, кажется, с вами у цели. — Спасибо, — растроганно сказала Гаврилова. — А то я его сегодня еле разбудила. В техникум на занятия идти не желай. А у них сейчас практика, мастер жутко требовательный. Чуть что останешься без специальности. Минц включил маленькую центрифугу, наполнившую комнату приятным деловитым гудением. «Действовать наш с вами препарат будет по принципу противодействия», — объяснил Минц. «Значит, капли?» — спросил с недоверием Гаврилова. «Лекарство без вкуса и запаха». «Мой Коля никакого лекарства не принимает». «Вымыв чай накопайте». «А в борщ можно?» «Борщ у меня сегодня». «Борщ можно», — сказал Минц. «Итак, наше средство действует по принципу противодействия. Если я его приму, то ничего не произойдет. Как я работал, так и буду работать, ибо я трудолюбив». «Может, тогда и с Колей не произойдет? Не перебивайте меня. Со мной ничего не произойдет, потому что в моем организме нет никакого противодействия труду. С каплями или без капель я все равно работаю. Но чем противодействие больше, тем сильнее действие нашего с вами средства. Натолкнувшись на сопротивление, лекарство перерождает каждую клетку, которая до того пребывала в состоянии безделья и неги. Понимаете? Сложно у вас это получается, Лев Христофорович, но мне главное, чтобы мой Коленька поменьше баклуши бил. Желаю успехов. — произнес Лев Христофорович и передал Гаврилову склянку со средством. А сам с чувством выполненного долга направился к своему рабочему столу и принялся было за восстановление в памяти формулы передачи энергии без проводов, но его отвлек голос Гавриловой, крикнувший со двора: «А поскольку капель?» «По 10, — ответил Минц, подходя к окну. «А ежели по 5? — спросила Гаврилова. Профессор махнул рукой. Он понимал, что сердце матери заставляет дать ее сыну минимальную дозу, чтобы мальчик не отравился. В действительности одной капли хватило бы для перевоспитания 2 человек, и средство было совершенно безвредным. Под окном 2 маляра затянули песню. Песня была скучная и, по случаю раннего времени, негромкая. Маляры проработали уже 30 минут и теперь намерены были ждать обеда. Минц на минутку задумался, потом вспомнил, что где-то под столом должна стоять непочатая бутылка пива. Он разворошил бумаги, отыскал бутылку и, раскупорив, разлил пиво в 2 стакана. Затем, плеснув стаканы средства от безделья, направился к окну. — Доброе утро, орлы! — проговорил профессор бодро. — С приветом! — ответил один из маляров. — Пить хотите? — Если воды или чаю, ответим твердое «нет», — сказал маляр. — Вот если б ты вина мне предложил, дядя, мы б тебе всю комнату побелили в 20 минут. Через двор медленной походкой усталого человека шел Николай Гаврилов, который сбежал с практики и придумывал на ходу, как бы обмануть родную мать и убедить ее, что мастер заболел свинкой. Гаврилов обратил внимание, как солнце, отражаясь от лысины профессора, разлетается по двору зайчиками, и испытал полузабытое детское желание выстрелить в эту лысину из загадки, но отвернулся, чтобы не соблазниться. — А вы пиво уважаете? — заискивающе спросил профессор Минц. — Шутишь? — ответил обиженно маляр. — Пиво 3-й день, как в магазине, нет по случаю жаркой погоды. — А у меня бутылка осталась, — сообщил Минц. Он поставил полный стакан на подоконник, а малярам показал темно-зеленую бутылку. — Погоди, — сказал деловитый маляр, — не двигайся с места. Сейчас мы к тебе зайдем и разберемся. Маляры вели себя деликатно, осмотрели потолок, дали профессору ценный совет насчет побелки и только потом с благодарностью выпили по стакану пива. — Самогон изготовляешь? — спросил с надеждой один из маляров, разглядывая колбы и банки. — Нет, — ответил профессор. — Вам не хочется вернуться к ремонту квартиры товарища Ложкина? Маляры весело засмеялись. Минц смотрел на них внимательно, желая уловить момент, когда рвение трудиться охватит их с неедлой силой. Но маляры попрощались и ушли обратно во двор допевать свою песню. Было 11:20 утра. Вскоре Гаврилова принесла сыну тарелку борща с 2 каплями средства профессора Минца. 5 капель дать сыну она не решилась. Николай смотрел на мать подозрительно. Почему-то она не ругалась и не укоряла сына. Это было странно, даже опасно. Мать могла принять какое-нибудь тревожное решение — написать отцу в Вологду, вызвать дядю или пойти в технику. Гаврилов ел борщ без всякого удовольствия. Потом кое-как управился с котлетами, и его потянуло в сон. Николай включил музыку не на полную мощность и задремал на диване, прикрыв глаза учебником математики. Он верил, что когда спишь, то из книги в голову может что-нибудь перейти. Минц не мог работать. В расчетах что-то не ладилось. Маляры лениво спорили с старухой Ложкиной, которая призывала их вернуться на трудовой пост. Потом стали выяснять, кому первым идти за вином. Из окна Гавриловых доносилась музыка. За стол под сиренью сели Кац с Василием Васильевичем. Кац был на бюллетене и выздоравливал, а Василий Васильевич работал в ночную смену. Они ждали, когда подойдет еще кто-то из партнеров. Жена Катца кричала из окна: «Валентин, сколько раз тебе говорил, что починил выключатель, ты все равно ничего не делаешь». «Я заслуженно ничего не делаю, кисточка», — отвечал Валя Катц. «Я не на бюллетене по поводу гриппа». «Вот», — сказал сурово Минц, — «эти будут у меня в числе подопытных». Он взял хозяйственную сумку и отправился в магазин. Там продавали сухое вино из Венгрии, но брали его слабо, без энтузиазма, ждали, когда привезут портвейн. Среди ожидавших уже был маляр. Минц он встретил как доброго знакомого и посоветовал ему: «Ты погоди, деньги трать, сейчас портвейн выбросит, там у Рима еще 4 ящика». «Ничего», — смутился профессор Минц, — «мне для опыта, мне и не пить». «Для опыта можно и молоко», — сказал осуждающий человек с сизым носом. Свет был такой интенсивный, что Минц засмотрелся на нос, а человек произнес с некоторой гордостью: «Это я сгорал, кожа слезла». Римма поставила перед Минцем 6 бутылок сухого вина. «Большой опыт», — оценил маляр. «В гости позовешь?» И тут Минц решился. «Всем ставлю!» — воскликнул он голосом загулявшего купчика. «Все пьют!» В магазине стояло 15 человек. Все, на взгляд Минца, бездельники. Все заслуживали перевоспитания. «И не думайте!» «И не мечтай, что проспевать!» — возмутилась Римма, ложась с большой грудью на прилавок и пронзая взглядом Минца. «Я вам покажу, алкоголики, я живо милицию вызову!» «Пошли в парк!» — предложил человек с сизым носом. «Здесь правды нет!» Они остановились на минуту у автоматов с газированной водой. Минц мог бы поклясться, что ни один из его новых знакомых не приближался к ним более чем на 3 шага. Но 6 стаканов, стоявших в автоматах, тут же исчезли. — «Тебе первому», — сказал человек с сизым носом, вырывая зубами пробку. — «Ты, старик, человек отзывчивый». — «Нет, что вы, я потом», — ответил Минц, поняв, что совершил ошибку. Как он подольет вино в свое средство? Ведь на него глядит 15 пар глаз. — «Не тяни, не мочь душу», — поторопил маляр, поднося профессору стакан. — «Погодите». — нашел тут Минц. — «У меня одна штучка есть для крепости. Капнешь 3 капли, на 10 градусов укрепляется». Профессор достал из кармана склянку и быстро накапал себе в стакан.
4: На него смотрели недоверчиво и строго. — «Не знаю я такого», — проговорил маляр. — «А я читал в одном журнале», — подтвердил человек с сизым носом. — «Конденсатор называется». — «Правильно», —— ответил Минц и быстро выпил вино. Вино было прохладное, приятное на вкус. Профессор никогда не пил вина стаканами.
3: К этому времени остальные 5 стаканов тоже были наполнены. Владельцы их смотрели на профессора выжидающе. Профессор тоже не спешил, молчал. — «Слушай, старик, — сказал маляр, — что ты меня не уважаешь».
5: — «А что? — удивился Минц.
3: — «Конденсатора капни, не жалей. У тебя ж целая бутылка».
5: Рискованный психологический этюд удался.
3: — «Ну, только по 2 капли и не больше», — смилостивился профессор, чтобы не раздражать собутыльников. Он капал поочередно в протянутые стаканы, хвалил себя за сообразительность и чуть не стал причиной острой вражды.
4: — «Это что ж», — воскликнул вдруг маляк, «ты почему ему 3 капли?» «Мне 3, да ты глаза протри!»
3: «Спокойно!» — втиснулся профессор между спорщиками. «Кому не хватило капли?»
5: Маляр первым пригубил вино. Все смотрели на него. У профессора замяло сердце.
3: Маляр опрокинул стакан, и вино с журчанием рухнуло в горло. Маляр вздохнул и сказал: «Но 10 градусов не будет, а 5-6 прибавляет, поверьте моему опыту». Остальные пришли к такому же выводу. Из парка шли дружно, весело, обнявшись, пели песни, уговорили профессора еще раз заглянуть к Риме, может, принесли портвейн. У профессора шумело в голове, ему было хорошо, тепло, и он полюбил этих таких разных и непохожих людей, которые еще не знают, какими трудолюбивыми они вскоре станут. У Риммы портвейн был. Профессора проводили до дома и оставили у входа во двор, прислонив к стойке ворот. Первым его увидел Николай Гаврилов. Николай проснулся от странного свербящего чувства. Ему чего-то хотелось, и чувство было таким незнакомым, будоражащим, что он встал у окна и начал рассуждать, чего ж ему хочется. Руки сами нашли пыльную тряпку, и Николай начал стирать пыль с подоконника и рамы. В этот момент он увидел профессора и сказал тем, кто играл внизу в домино: «Смотрите, профессор насосался, как комар!» Слова Гаврилова возмутили Василия Васильевича, который велел подростку закрыть окно и прекратить хулиганство. Но потом Василий Васильевич поглядел все-таки в сторону ворот и был настолько поражен, что открыл рот и замолчал. Аминс вспомнил, что у него еще много дел, и часть дел связана с людьми, которые сидят вокруг стола и стучат по нему костяшками домино. Профессор оторвался от столба и нащупал в одном кармане пузырек со средством, а в другом — недопитую бутылку портвейна, которую дали ему на прощание собутыльники. Вошедший во двор Корнелий Удалов подхватил профессора.
6: — Выпьем и за работу, — сказал профессор Удалов. — Ты-то какой! — воскликнула Ложкина, закрывая окно. — Надо помочь человеку, — решил Ложкин. — Это какой-то заговор. Товарищ Мин живет в нашем доме уж 3 месяца, и он не пьющий. — Вот прорвало, — сказала старуха Ложкина. — Они иногда по полгода терпят, а потом их прорывает. Теперь мы с ним намучаемся. — Не хочу верить, — сказал Ложкин.
3: Коля Гаврилов протирал тряпкой окно, но в разговоры внизу не вмешивался. Ему жаль было отрываться от такого увлекательного занятия. Профессор Минц, тяжело опираясь на Удалова, проследовал к столу. Соседи поднялись ему навстречу.
6: — Выпьем, — произнес профессор строго, — за успехи труда.
3: Он широким жестом сеятеля провел перед лицами соседей бутылкой портвейна. Никто к бутылке не потянулся.
4: — Не время, — ответил Удалов смущенно. — Вот если вечером, в кругу и так далее, мы будем польщены.
6: — И все-таки, — настаивал профессор, — вы должны уважать в моем лице науку. Я могу оскорбиться, и наука оскорбится, и тогда произойдет нечто ужасное, чему нет названия.
3: Василий Васильевич вздрогнул и сказал: — Только из уважения. Профессор Минц поставил бутылки на стол, провел непослушными руками по карманам, будто отыскивая пистолет, и, к удивлению присутствующих, достал оттуда граненый стакан.
6: — Вот, — сказал он, — все будет по науке.
3: Он капал из склянки в стакан, доливал вином и заставлял пить, приговаривая:
6: — Как лекарство, как настойку, как триоксазин.
3: И соседи пили, не получая от этого никакого удовольствия и ощущая неловкость. Пили, как касторку. Коля Гаврилов этого не видел.
6: Он уже мыл пол
3: и потому стоял на четвереньках. Один из маляров, который беспутничал с Минцем в городском парке, из угла магазина еще не вернулся. Он заблудился и пришел в тот дом, где завершил работу 2 недели назад. Зато другой подумал, что зря он здесь прохлаждается, взял кисть и поспешил наверх к Ложкиным, предвкушая сладкое чувство приступа к любимой работе.
6: — Спасибо, — сказал профессор Минц, сел на скамью и глубоко задумался. Он утомился. — Ради науки пришлось отступить от некоторых принципов.
3: Соседи расходились. В воротах показалась Гаврилова с хозяйственной сумкой. она возвращалась из магазина. Несчастная мать остановилась в воротах и прислушивалась. Ее сын Коля не включил проигрыватель. Это было странно. Наверное, он заболел. Не отравила ли она ребенка с помощью профессора Минца? И тут Гаврилова увидела Минца. Минц сидел за столом, где соседи обычно играли в домино, и, раскачиваясь, мычал какую-то песню. Над ним склонился Корнелий Удалов. В отдалении, понурившись, стояли Василий Васильевич с Валей Кацом, и вид у них был смущенный. — Что случилось? — воскликнула Гаврилова и крикнула громче. — Коля! Где ты? Что с тобой, Коля? Сердце ее почуяло неладное. Коля не отозвался. В этот момент он как раз отправился на кухню, чтобы вылить из таза грязную воду и набрать чистый. Ему захотелось вымыть пол снова, чтобы добиться первозданной белизны дерева. Гаврилова, метнув гневный взгляд в сторону Минца, побежала домой. — Я помогу вам, — сказал Удалов, поддерживая Минца. — Я вас провожу. — Спасибо, друг, — ответил профессор Минц. Они шли через двор в обнимку. Профессор навалился на Удалова. Старуха Ложкина глядела на них в окно и качала головой с осуждением. То, что один из маляров вновь принялся за работу, удивило ее, но не настолько, чтобы забыть о позоре профессора. У дверей Минца с Удаловым обогнал второй маляр. Широкими шагами, подобно Петру Первому, он спешил на рабочее место. — Здравствуйте, — сказал он деловито. И профессор Минц понял, что эксперимент удался. Удалов помог профессору прилечь на его узкую девичью кроватку. Профессор тоже смежил веки и заснул. Удалов некоторое время стоял посреди комнаты, вдыхая запах химикалий. Профессор вел себя странно, а Удалов не верил в случайность такого поведения. Профессор проснулся через 3 часа. Голова была чистой и готовой к новым испытаниям. Что-то хорошее и большое случилось в его жизни. Да, решена кардинальная проблема современности. Гениальный ум профессора нашел решение загадки, которое не давалось в руки таким людям, как Ньютон, Парацельс и Раздобудько. За стеной слышалось шуршание и постукивание. Какие-то невнятные звуки доносились со двора. Профессор сел на кровать и сквозь скрип пружин услышал деликатный стук в дверь. — Войдите, — разрешил профессор. — Это я, — произнесла Гаврилова шепотом, протискиваясь в дверь. — Ну и как? — спросил профессор голосом зубного врача, поглаживая лысину и легонько подмигивая несчастной матери. У Гавриловой были безумные глаза. — Ой! — сказала Гаврилова и села на край кровати. Она прижала ладони к покрасневшим щекам. — И не знаю. — Ну так чего же? Профессор вскочил с кровати и быстрыми шагами начал мерить комнату. «Появилось ли трудолюбие? Я что-то не слышу музыки». «Какая там музыка?» — вздохнула Гаврилова. «Страшно мне. 2 раза сегодня в обмороке лежал при моей комплекции. Что он с полом сделал? Что он со мной сделал?» Тут добрая женщина зарыдала, и профессор Минц неловко утешал ее, дотрагиваясь до ее пышных волос, и предлагал ей воду в стакане. — Послушайте, — сказал он наконец, так как рыдания не прекращались, — предлагаю вместе отправиться на место происшествия. Может быть, я смогу быть полезен. — Пойдем, — согласилась женщина сквозь рыдания. — Если б моя покойная мама... В коридоре им пришлось задержаться. Маляры, завершив ремонт квартиры Ложкиных, принялись за коридор, что в их задание не входило. Тем более, что рабочий день кончился. Валеруши ободрали со стен старую краску, покупоросили плоскости. Работали они споро, весело, с прибаутками, не тратя зазря ни минуты. Лишь на мгновение один из них оторвался от работы, чтобы подмигнуть профессору Минцу и кинуть ему вслед. — Чего прохлаждаешься, дядя? Так и жизнь пролетит без пользы и без толку. Профессор был согласен с Малерами. Он улыбнулся им доброй улыбкой. Старуха Ложкина выглядывала в щелку двери, смотрела на маляров загнанно, потянула проходившего мимо профессора за рукав и пошептала ему в ухо: «Я им ни одной копейки, пусть не надеются, они на государственной службе, а мы не за деньги, мамаша!» — услышал ее шепот маляр. — «Сам труд увлекает нас. Это дороже всяких денег и славы!» — добавил другой, размешивая краску в дыре.
7: Во дворе глазам профессора предстало странное зрелище. Василий Васильевич с Валей к отцам благоустраивали территорию, подрезали кусты, разравнивали дорожки, подстригали траву. А сосед, имени которого профессор не знал, катил в ворота тачку с песком, чтобы соорудить песочницу для игр маленьким детям. Соседи трудились так самозабвенно, что не обратили на Минца никакого внимания. Гаврилова поглядела на них с некоторым страхом, и тут ей пришла в голову интересная мысль. — Это не вы ли, Лев Христофорович? — спросила она. — Я? — скромно ответил профессор. — Ой, что ж это делается? — сказала Гаврилова. И в этот момент во дворе показался Корнилий Удалов, который нес на плече две доски для детского загончика. Он услышал слова Гавриловой, и они укрепили его подозрения. А так как Удалов, в принципе, никогда не испытывал неприязни к труду, то лекарство профессора подействовало неумеренно. Он смог пересилить страсть к работе, положил доски и последовал за профессором в квартиру Гавриловых. Квартира встретила профессора невероятной, сказочной чистотой. Пол ее был выскоблен до серебряного блеска и покрыт сверкающей мастикой. Подоконники и двери тщательно вымыты. В распахнутую дверь кухни были видны развешанные в ряд выстиранные занавески, вещи Коли Гавриловой, постельное белье, а в промежутках между простынями блистали бока начищенных кастрюль. Самого Николая нигде не было видно. Гаврилова остановилась на пороге, не смея вступить в свой дом. — Коля! — позвала она слабым голосом. — Коленька! — Колень отозвался. Профессор тщательно вытер ноги о выстиранный половик и сделал шаг в комнату. Коля лежал на диване, облокотившись учебниками, и быстро конспектировал их содержание. Профессор склонился над ним и спросил: «А как вы себя чувствуете, молодой человек?» Коля отмахнулся от голоса, как от мухи, и подвинул к себе новый учебник. «Коля, — сказал профессор, — ты так много сделал сегодня. Не пора ли немного отдохнуть? Как вы заблуждаетесь?» — ответил ему Коля, не отрывая глаз от учебника. — Ведь столько надо совершить, а жизнь дьявольски коротка. У меня задолженность за этот курс, а мне по-человечески, глубоко и серьезно, хочется пройти в этом году два курса, может быть, три. Так что, умоляю, не отрывайте меня от учебы. — Мальчик прав, — сказал профессор, оборачиваясь к Гавриловой и Удалову, наблюдавшим эту сцену от двери. — Тот же переутомится, — сказала Гаврилова. — Он к этому непривычный. — Мама, не тревожься, — возразил на это Коля Гаврилов. — В мозгу человека используется жалкая часть работоспособных клеток. Ты не представляешь, мама, какие у меня резервы. Кстати, обед на плите, ужин там же. Пожалуйста, не утруждай себя излишним трудом. Отдохни, почитай, посмотри телевизор, у тебя же давление. Добрая женщина Гаврилова снова зарыдала. Удалов с профессором спустились во двор. При виде соседей Удалову захотелось включиться в трудовой процесс, но он сдержался и обернулся к Минцу.
8: — Лев Христофорович, — сказал он проницательно, — это ведь ваше средство. Вы у нас единственный химик.
7: — И гениальный, — без улыбки поддержал его профессор, довольный результатами эксперимента.
8: — И без вреда для здоровья? — спрашивал Удалов. — Без вреда, — отвечал профессор, — но с опасностью для образа жизни.
7: — И скоро производство? — спросил Удалов, обламывая, чтобы не тратить времени даром сухие сучки на дереве.
8: — Что производство? — Средство от лени.
7: Удалов всегда брал быка за рога и называл вещи своими именами.
8: — Поймите, мой друг, — сказал профессор, — какие бы лекарства ни изобретала наука для исправления человеческих недостатков, они всегда будут не более как протезами. Мы пока не можем химическим путем изменить натуру человека. Планомерное, последовательное, терпеливое воспитание человека-творца, человека-строителя — вот наша задача.
7: «Так значит, все вернется на свои места?» — Удалов был разочарован.
8: «Боюсь, что так.
7: Если побольше дать, вот вы нам по капле давали, а не позже и по стакану, что вредно?»
8: «Нет, средства безвредные. Но мы не имеем права проводить эксперимент, пока препарат не испытают в Москве, пока его не утвердит Министерство здравоохранения, пока мы не запатентуем его для избежания международных конфликтов.
7: — Но зачем же столько ждать? И при чем здесь международные конфликты? — возмутился Удалов.
8: — Очень просто.
7: Лицо профессора приобрело мудрое и чуть печальное выражение.
8: — Представьте себе, что средство попадает в лапы акул империализма, эксплуататоров и неоколонизаторов. Вы подумали о последствиях? Любое самое благородное изобретение может быть обращено во вред человечеству.

рыть подкопы под банки ожесточенные гангстеры? День и ночь будут трудиться фальшивомонетчики? Нет. Такое средство надо охранять, а не пропагандировать. Это Удалов высказал Минцу и тут же отправился пропалывать цветы на клумбе. Теплый, душистый, приятный вечер опустился на город. Зажгли звезды. Ночные мотыльки бились о стекла уличных фонарей. На реке протяжно и мирно загудел пароход. Профессор Мин стоял у ворот и смотрел на улицу. По улице двигалась небольшая группа людей, вооруженная метлами и сапками. Среди этих людей Минц узнал знакомые по утренним поведениям лица. Люди подметали улицы. По дороге некоторые из них останавливались, влезали на столбы и заменяли перегоревшие фонари. За этой группой тружеников шли толпой обыватели и рассуждали, что все это может значить. То ли это заключенные, которым дали по 15 суток за мелкое хулиганство, ведь среди них были завзяты алкоголики, тунеядцы, то ли эта компания пытается выиграть какой-то спор или даже делает это из зарства. Но, несмотря на насмешки, переродившиеся тунеядцы продолжали шествовать по улице. Минц был встревожен. Он не смел никому признаться, что не предусмотрел таившейся в эксперименте опасности. Он не знал интенсивности взаимодействия препарата с бездельными клетками человеческого тела. Он не знал, когда закончится действие лекарства. За спиной Погосяна слышалось тяжелое дыхание Муверов. Они неутомимо и воодушевленно красили стену дома в веселенький желтый цвет и, словно полярники, стремящиеся к полюсу, поддерживали друг друга примерами и жизнь героев. На скамейке неутешно горевала Гаврилова. Ее сын уже одолел физику и химию за первые полугодия и для разнообразия решил переклеить обои, а потом перебрать квартет у соседки, одинокой женщины. Никто не обращал внимания на горе Гавриловой. Жильцы дома, за редким исключением, превращали ранее пустынную заднюю часть двора в спортивную площадку для молодежи всего квартала. Они уже вкопали столбы для баскетбола и волейбола и теперь сооружали небольшой бассейн для прыжков в воду. «Что делать? Что делать?» — беззвучно шевелились губы профессора. «Нужно противоядие!» Он быстро миновал двор, прижимаясь к стенам, чтобы не встретиться с затравленным взглядом Гавриловой, и поднялся к себе. Брызги, желтые краски бабочками залетали в распахнутое окно. Профессор уселся за вычисление. Он завершил их глубокой ночью. Маляры уже закончили покраску дома и за неимением новой краски скребли забор, чтобы покрыть его мебельным лаком для придания благородного вида. Жильцы дома уже выкопали бассейн, обмазали его цементом и подводили к нему трубы. Лишь Василий Васильевич покинул свой пост. И то не по доброй воле. Просто его жена, беспокоясь за здоровье своего пожилого мужа, уговорила товарищей связать Василия Васильевича и отнести на кровать для отдыха. Василий Васильевич не соглашался засыпать. Беспокоился, как без него трудятся товарищи, подбадривал их с постели громкими советами и пожеланиями успехов в труде. Тунеядцы и пьяницы уже вычистили весь город. Добрались до реки. Там сортировали бревна по размеру и сорту и складывали для подгрузки на баржи. Глубокой ночью Минц сделал два открытия. Во-первых, он вывел формулу ослабленного препарата, который не вызывал в человеке ничего, кроме нормального трудолюбия. Во-вторых, вычислил, что действие средств

0: введенного утром, закончит примерно через час.
1: Другой бы на месте Минца отправился спать, но Минц был не таков. Он хотел на деле убедиться в правильности своих вычислений. Для этого надо было бодрствовать еще час. И Лев Христофорович решил потратить это время на приготовление ослабленной смеси. Правда, он пришел к выводу, что опыты с людьми слишком рискованы, и нормальный препарат он будет испытывать на ложкинском коте, который настолько обленил, что не ловил мышей. Для начала следовало найти бутыль с остатками препарата и разбавить его до кондиции. Бутылка нашлась в кармане пиджака. На дне ее плескалась темная жидкость, которой хватило, чтобы на день привлечь к труду целое учреждение. Поставив бутылку на стол, Минс начал разыскивать пустую посуду. Он доставал бутылки, колбы, бутылочки и пузырьки из полки, из-под стола и из других мест. О некоторых он давно уже забыл. Другие вызывали в памяти профессора приятные воспоминания об удачах или тяжелые вздохи, свидетельствующие о временных отступлениях. Вот колба, которая незаменимое средство от комаров, не убивающие их, но заставляющие отлететь на 2 метра в сторону. От этого средства пришлось отказаться, потому что в порядке естественного отбора комары отращивали хоботки длиной ровно в 2 метра и доставали ими профессора из-за пределов охранной зоны. Вот средство для развития музыкального слуха. Вот пробирки неизвестно с чем. Вот бутыль со стимулятором роста для шампиньонов, под влиянием которого грибы за одну ночь достигают метрового размера. Профессор любовно перебирал сосуды и так увлекся, что не заметил, как пролетел час. Его вернул в действительности шум во дворе. Оказывается, маляры завершили работу и собирали кисти и ведра, с некоторым удивлением поглядывая на плоды своего труда. Соседи прервали сооружение бассейна и прощались, отходя ко сну. Поодиночке, усталой походкой, с реки возвращались тунеядцы. «Что-то будет завтра», — произнес Лев Христофорович и лег спать. Он питал надежды на то, что препарат не совсем вылетелся из организмов хорошо потрудившихся людей. Профессор спал крепко и смотрел сны, в которых всегда находил темы для завтрашней научной работы. Он не слышал, как тихонько отворилась дверь, и темная человеческая фигура, прикрывая ладонью свет электрического фонарика, проникла внутрь и остановилась у порога. Луч фонарика робко обшарил комнату, задержался на мгновение на кровати, зайчиком отразился от лысины профессора и замер на столе среди бутылочек. Человек на цыпочках прокрался к столу и остановился перед рядом сосудов. Он поднимал и просвечивал фонариком бутылки до тех пор, пока не отыскал нужную. Тогда он спрятал ее за пазуху и покинул комнату, беззвучно закрыв за собой дверь. Профессор безмятежно спал и видел во сне пути к решению задачи увеличения веса крупного рогатого скота. Утром профессор поднялся раньше всех и перед тем, как взяться за новые опыты, уселся у окна, глядя во двор. Первыми прошли на работу Василий Васильевич и Валя Кац. Были они оживлены и веселы. Казалось, вчерашнее переутомление никак на них не отразилось. — Как дела? — спросил Минц. — Отлично, Лев Христофорович, — ответил Валя. — Сегодня после работы будем бассейн завершать. Вы к нам не присоединитесь? — С удовольствием, — согласился профессор. Настроение у него улучшилось. На лицо был остаточный эффект, возможно, длительного свойства. Показался Корнелий Удалов. Он тоже спешил на работу. При виде профессора он кивнул ему и почему-то схватился за оттопыренный карман. Профессор не заподозрил ничего неладного и спросил: — Как самочувствие, Корнелий Иванович? «Лучше некуда», — ответил Удалов и подмигнул ему.
0: Вслед за Удаловым вышел подросток Николай Гаврилов с учебниками, тетрадками под мышкой и сказал матери, высунувшись из окна ему вслед,
2: «Мама, не утруждай себя, у тебя давление, а картошку я почищу, как только вернулся с практики».
3: Это тоже был добрый знак.
1: Профессор проводил Гаврилова взглядом и потом перекинулся несколькими словами с его матерью.
0: Убедившись, что препарат никому из его знакомых не повредил, профессор совершил разведочный поход в магазин.
1: К Римме.
0: Римма скучала. Ей не с кем было воевать и ругаться. Вместо обычной, нетерпеливой толпы тунеядцев в магазине ошивались лишь два субъекта, их лица профессору были незнакомы.
1: Лев Христофорович купил у Риммы две бутылки лимонада и сказал тунеядцам лукаво, —
0: Вы у меня еще напьетесь, вы еще потройтесь, голубчики.
1: Тунеядцы огрызнулись, не поняв слов профессора, а Минц поспешил домой.
0: По дороге он повстречался со знакомыми малярами, они несли кисти и ведра на новый объект.
1: — Привет, папаша! — сказали они профессору. — Славно мы вчера потрудились,
0: а сегодня не переутомляйтесь. — заботливо проговорил Минц.
1: — Не беспокойся, не переутомимся, — ответили маляры.
0: — Но и поработаем с удовольствием.
1: Счастливая улыбка не покидала лица профессора. Он дошел до угла Пушкинской улицы, и тут улыбка сменилась выражением крайней тревоги.
0: Посреди Пушкинской улицы, рядом с катком и генератором, стояли группы дорожники в оранжевых жилетах и пластиковых касках.
1: Перед бригадой, как Суворов перед строем фанагорийского полка,
0: шагал Удалов, держа в одной руке темную, знакомую профессору бутылку, а в другой — столовую ложку.
1: Он наливал в нее жидкость из бутылки и протягивал ложку очередному ремонтнику.
2: — Это вакцина! —
1: приговорил Удалов, — от эпидемии гриппа из области прислали по списку обязательный прием внутрь.
0: Рабочие техники послушно раскрывали рты и принимали жидкость.
3: — Корнелий Иванович, остановитесь! — крикнул профессор, подбегая к Удалову.
1: Но Удалов сначала убедился, что последний член бригады принял лекарство, и лишь затем обернулся к профессору и отвел к стоящему поодаль дереву.
4: — Вы меня, конечно, простите, что без разрешения, но в интересах дела,
0: — сказал он в полголоса, чтобы мы услышали дорожки.
4: — Они сегодня у меня до ночи проработают, а то квартальный план горит, это не повредит. Пусть хоть разок выложится. Я и в конторе вакцинацию провел, и в диспетчерской. По моим расчетам, к вечеру план выполним и выйдем в передовики.
3: — Но как же так?
0: — укоризненно произнес профессор.
3: — Вам же пришлось, наверное, ночью ко мне в комнату заходить. Вы же могли споткнуться, упасть.
0: Добрый профессор был расстроен.
4: — Не беспокойтесь, Лев Христофорович, — ответил Удалов.
3: — Я ж с фонариком.
1: Он обернулся к дорожникам и сказал зычно.
2: — За работу, друзья!
1: Но с дорожниками творилось нечто странное.
3: Они не стремились к лопатовой технике.
1: Напевая, они сошлись в кружок, и бригадир помахал в воздухе рукой, наводя среди них музыкальный порядок.
4: — Что происходит?
0: — удивился Удалов.
1: Бригадир поднял ладонь кверху, призывая к молчанию, затем сказал
2: «Раз, два, три!»
1: И бригада затянула четыре голоса,
0: сложную для исполнения грузинскую песню Сулико.
1: Как пораженный громом, Удалов стоял под деревом. Окна в домах раскрывались, и люди прислушивались к пению, которому мог бы позавидовать ансамбль Орера.
2: — Что? Что? —
1: Удалов гневно смотрел на профессора.
2: — Это ваши штучки?
1: — Минутку. Профессор поднес к носу пустую бутылочку.
2: — Я так и думал.
3: темноте вы перепутали посуду. Это препарат для исправления музыкального слуха и создания хоровых коллективов». «О, ужас!» — воскликнул Удалов. «И сколько они будут петь?» «Долго!» — ответил профессор.
0: «Но что тогда творится в конторе?»
3: «Не убивайтесь», — сказал профессор, прислушиваясь к стройному пению дорожников. «Можно гарантировать, что ваша стройконтора возьмет в области первое место среди коллективов самодеятельности».
0: «Ну что ж», — сказал печально Удалов, — «хоть что-то».

0: Эрману Либенци, человек, ставший роботом. Завыла заводская сирена, и Гульельмо ускорил шаги. Через несколько минут должна приступить к работе его смена, и ему не сдобровать, если фотоэлементы старшего охранника зафиксируют хотя бы малейшее опоздание. На огромном заводе вместе с Гульельмо работало всего 15 человек. Гульельмо и его товарищи по работе, миновав заводские ворота, поочередно прошли мимо старшего охранника. Тот сфотографировал каждого и зафиксировал точное время прибытия на завод. Затем все 15 надели комбинезоны, взяли в руки метлы и направились в цеха. Не успели они появиться, как все 2000 роботов словно по команде уставились на них. Они ничего не сказали, ибо во избежание потерь драгоценного рабочего времени конструкторы не наделили их даром речи. Но потому как заработали осциллографы и засверкали глаза объектива, нетрудно было понять, что роботы глубоко презирают жалкую кучку людей, еще оставшихся на заводе. «Посмотрите на этих бездельников», – казалось, говорили глаза объективы. «Они работают каких-нибудь 8 часов, а потом отправляются домой. А нам, роботам, отведено всего полчаса отдыха. И за это время мы должны успеть в электронной столовой перезарядить батареи. Ну и лентяи эти люди». В обязанности Гульельмо и его товарищей входило поддержание чистоты на заводе. Они должны были сметать пластиковую стружку, которая непрерывно сыпалась со станков на пол. Особенно тяжело приходилось им в первые утренние часы, когда нужно было убирать горы стружки, скопившейся за ночь. Ровно в полдень они шли обедать в заводскую столовую и через час, минута в минуту, возвращались в цеха. Однако за этот короткий срок машины успевали выдать изрядную порцию стружки. Так что у 15 уборщиков работы хватало на все 8 часов. Нужно ли говорить, что такой сумасшедший ритм был им не по душе? К тому же платили мало, а относились к ним прескверно. И тогда рабочие решили забастовать. Они надеялись, что на заводе возникнут перебои, и дирекции придется удовлетворить их требования. Но когда 4 дня спустя они вернулись на завод, то увидели, что их надежды не сбылись. Горы стружек вздымались до самого потолка. Однако роботы продолжали спокойно работать. Дирекция отвергла требования людей. Гневно сверкая лампочками, роботы смотрели на них с еще большим презрением. Гульельмо и его товарищам пришлось целый месяц работать сверхурочно, чтобы избавиться от накопившегося в цехах мусора. Однажды, заметив, что кто-то забыл закрыть дверь в дирекцию, Гульельмо набрался храбрости и вошел в кабинет. Позади стола на подвижной тележке, поблескивая стеклом и хромированной сталью, стоял кубической формы ящик. В ящике было несколько узких прорезей – телеэкран, 2 объектива, микрофон и громкоговоритель. Это и был директор – электронный мозг, именовавшийся SE-Beta-261. Гульельмо снял фуражку и подошел к столу.
1: «Добрый день, сеньор директор».
2: «Какое у тебя ко мне дело?»
0: – спросил SE-Beta-261.
1: «Видите ли, я...»
2: «Хочешь, чтобы тебе повысили заработную плату?»
1: «Вот-вот», – ответил Гульельмо.
2: «Считаешь, что ты это заслужил?»
1: «Да,
2: и очень ошибаешься»,
1: – слегка повысив голос, сказал SE-Beta-261.
2: «За последние 4 месяца ты подмел 127 853 929 стружек, в то время как в прошлом году за то же время ты подмел на 3 639 758 стружек больше».
1: «Может, это из-за того, что уменьшился общий выпуск продукции?» – робко предположил Гульельмо. «Потому и стружки...»
2: Выпуск продукции увеличился на 3,5497%,
0: рявкнул директор.
2: Кроме того, 6 августа прошлого года ты явился на работу с опозданием на 2 минуты 23 секунды. 24 июня этого года с опозданием на 4 минуты 18 секунд, а 7 июля...
0: Понятно, прервал его Гульельма. Вы хотите срезать мне заработную плату?
2: Нет, я хочу доказать тебе, что мы вовсе не бессердечны, как утверждаете вы, люди. На сей раз я не уменьшу тебе заработную плату. Но отныне ты должен работать с большим рвением и быстротой.
0: Постараюсь, сеньор СЕ-бета-261.
2: Хочешь больше заработать, трудись усерднее. Почему бы тебе не поработать лишних 2-3 часика?
0: Сказал директор. Мне кажется, и 8 часов достаточно, ответил Гульельма, избегая взгляда директора.
2: А твои коллеги-роботы? Они доработают 23,5 часа в сутки и не жалуются. При этом они не бастуют, не болеют и никогда не допускают ошибок.
0: Директор оседлал своего любимого конька. Но у Гульельма не было оружия, которым он мог бы выбить его из седла. Он хмуро молчал.
2: «У тебя не появилось желания последовать их примеру?»
0: — спросил СЕ-бета-261.
2: «Поработать на заводе не 8, а, скажем, 10 часов?»
0: «Нет, пока не появилось», — ответил Гульельма.
2: «Ах, эти люди! Да чего же вы ленивы? Пожалуй, стоит заменить вас роботами и в уборке стружки».
0: Он на мгновение умолк, потом воскликнул.
2: «Наш разговор длится уже 1 минута 54 секунды. Немедленно возвращайся в цех».
0: Гульельма надел фуражку, взял в руки метлу и вышел из кабинета в еще более мрачном настроении, чем 2 минуты назад. Будущее представлялось ему в виде огромной горы стружек. Увы, для Гульельма неприятности не кончились и после того, как он, положив метлу на место, отправился домой. Там его ждали жалобы жены и детей. «Посмотри, в каком доме мы живем!» – возмущалась жена. «Даже робота-слуги у нас нет, не говоря уже о роботе-поваре. А на чем мне приходится готовить еду? На плитке инфракрасных лучей». Я тоже хочу, чтобы у меня в кухне была плита на гамма-лучах.
3: А я хочу электронный мозг, который помогает готовить уроки. У всех моих товарищей есть электронный мозг, — бурчал сын.
0: Папа, купи мне электронную куклу, — хныкала дочка. Гульельмо в ответ лишь тихо вздыхал. Так он жил еще несколько месяцев, но однажды произошло событие, которое перевернуло всю его жизнь. Случилось это в последний день апреля. Как обычно, Гульельма отправился в отдел заработной платы, чтобы получить свои жалкие гроши. Подойдя к металлическому ящику, он опустил в прорезь металлический жетон. Послышалось негромкое жужжание, дверца с грохотом отворилась, и Гульельма просунул руку в ящик за конвертом с деньгами. Но едва он дотронулся до конверта, как его словно бы ударил электрическим током, и он поспешно отдернул руку. В ящике лежал не тонкий конверт, какой ему обычно выдавали, а толстый пакет, перевязанный эластичной лентой. «Должно быть, робот ошибся», — подумал Гульельма. «Верно, в него попала пыль, а может быть, отсырела какая-нибудь термопара». «Ну, забирай свой конверт и отправляйся на место», — послышался из ящика суровый голос начальника отдела. Гульельма протянул было руку, но в последний момент испугался и робко сказал. «Сеньор СЕ-Альфа-395, очевидно, произошла ошибка». «Мы не ошибаемся. Бери пакет и уходи». «Но не отнимай у меня драгоценного времени. Делай, как тебе велят». «Ну, если так», — сказал Гульельма и дрожащими руками взял пачку банкнот. Выйдя из отдела и пройдя несколько шагов, он остановился. «А если об ошибке узнает дирекция?» — подумал он.
3: Решат, что я воспользовался неполадкой в системе начальника отдела и уволят меня. Глядишь, и под суд отдадут за мошенничество».
0: И он направился не к выходу, а в кабинет вице-директора. Войдя в комнату, он без промедления положил на стол деньги.
3: «Гульельма, откуда у тебя столько денег?» Вытаращив от изумления глаза, воскликнул вице-директор. Не считая 15 уборщиков, он был 16-м человеком, который работал на заводе.
1: «Мне дал их начальник отдела заработной платы. Право же, у него испортились механизмы».
3: «Не думаю», — сказал вице-директор, дотрагиваясь до пачки банкнот кончиками пальцев. Он пугливо оглянулся, наклонился к Гульельмо и прошептал. «Эти проклятые машины никогда не ошибаются и не портятся». Потом нарочито громко добавил. «Если сеньор С.Е. Альфа 395 дал тебе эти деньги, значит, у него наверняка были на то серьезные причины». Гульельмо на всякий случай зашел и к директору, но тот вообще не захотел с ним разговаривать.
1: «Ты что же, сомневаешься в деловых качествах моего начальника отдела?» – прогремел он.
0: Гульельмо пулей вылетел из кабинета и, не помня себя от радости, помчался домой. Дома вначале он, а затем жена пересчитали деньги. В пачке оказалось ровно 200 миллионов лир. Сложив деньги, Гульельмо объявил, что завтра же увольняется с работы. Жена сурово посмотрела на него. «Тебе преподнесли такой щедрый подарок, а ты их бросаешь. Черная неблагодарность. А если они захотят подарить тебе еще сотню миллионов? Кто знает, что у них на уме?» Гульельмо почесал за ухом.
1: «Не думаю, чтобы такой счастливый случай повторился. Ну ладно, останусь на заводе, только ненадолго. До смерти надоело убирать стружку».
0: В тот же день, несмотря на слабые возражения Гульельмо, жена, набив сумочку деньгами, отправилась в огромный универсальный магазин «Рай для домашних хозяек». Плоды ее пятичасовой прогулки по этажам Гульельмо увидел на следующий день, когда фирменный грузовик магазина выгрузил у их дома бесчисленное множество кухонных принадлежностей. Первым в дом внесли радиатор, предназначенный для хранения пищи, которую предварительно подвергают облучению. Он заменил устаревший холодильник. За радиатором последовала плита на гамма-лучах, электронная стиральная машина, трехмерный гигантский телевизор, миксер с молекулярной дезинтеграцией, хлеборезка с ядерным фиксатором, магнитная колонка, полотер со сверхзвуковыми щетками. Но, пожалуй, наибольшее впечатление на Гульельмо произвела машина по домашнему производству заменителя мяса. Достаточно было заложить в нее 200 грамм угля и литр нефти, как через минуту снизу вылезал солидный кусок говядины. А за небольшую доплату можно было приобрести усовершенствованный вариант этой машины. Она выдавала готовый бифштекс с гарниром из жареного картофеля. Гульельмо с нескрываемым беспокойством осмотрел покупки жены и робко заметил, что денег заметно поубавилось, а главное, в доме от вещей повернуться негде. Лучше бы он этого не говорил. Жена, сияя, показала ему контракт на покупку нового дома. «Завтра получим ключи», — с торжеством объявила она. «Великолепная вилла и стоит всего 80 миллионов лир». Вилла, в которую они перебрались, оказалась излишне великолепной. Из 20 комнат они заняли всего 6, а остальные так и остались пустыми. Гульельмо попробовал разузнать, почему потребовался такой большой дом, но жена уклонилась от ответа. Впрочем, вскоре Гульельмо все стало ясно. В 7 утра кто-то тихо постучал в дверь спальни.
3: «Войдите!» – крикнул Гульельмо.
0: Дверь отворилась, и в комнату скользнул металлический ящик с двумя фотоэлементами и тремя шарнирными ногами. Он отодвинул гардину, и Гульельмо увидел, что у незнакомца стальная рука, и он держит на подносе завтрак.
3: «Помогите, робот!» – закричал Гульельмо, вскочив с кровати.
2: «Доброе утро, сеньор»,
1: — невозмутимо произнес робот.
2: «Отличное утро, не правда ли?»
1: «Ничего себе отличное! Отвратительное! Что ты тут делаешь?»
2: «Меня зовут Мультивак. Я робот-слуга. Куплен вчера вашей женой».
0: «Да, да, я купила его», — подтвердила жена. «Ты недоволен?»
1: «Не хочу, чтобы в моем доме хозяйничали роботы. Хватит с меня этих наглецов на заводе».
0: «Не станешь же ты сравнивать роботов-рабочих с роботами-слугами», — сказала жена. «Мультивак снабжен 4 дополнительными клапанами — вежливости, терпения, повиновения и скромности». Гульельмо взглянул на маленького робота, стоявшего перед ним с подносом в руке.
1: «Значит, мультивак выполнит все мои желания?»
0: «Конечно», — ответила жена.
1: «И мне никто не запретит смотреть на него сверху вниз и время от времени ругать?»
0: — спросил Гульельмо в сладком предчувствии мести. «Да, только не переусердствуй. Не то у мультивака лопнет клапан терпения». Гульельмо взял поднос, сел на кровать и повелительным жестом велел роботу удалиться.
1: «Пожалуй, насчет слуги ты придумала неплохо», — сказал он, откусив свежий тост.
0: Покончив с завтраком, он встал и хотел одеться, как вдруг за спиной у него раздался голос.
2: «Разрешите вам помочь, сеньор?»
0: Он обернулся и увидел высокого робота с длинными гибкими руками. «В его обязанности входит забота о твоей одежде», — объяснила жена. «У него превосходный вкус, и он умеет подобрать в тон пиджак, рубашки, галстуки, носки, туфли и запонки».
1: «Ну, двух роботов с меня вполне достаточно», — сказал Гульельмо.
0: Однако его ждали новые сюрпризы. В ванне он увидел робота, соединявшего в себе обязанности массажиста и парикмахера. В коридоре наткнулся на крохотного мини-вака, чистильщика обуви. В столовой его ждали сплендивак, мойщик стекол, и пылевак, робот, который был предназначен чистить и пылесосить ковры и пол. Две роботессы-гувернантки одевали и причесывали дочку и сына.
1: «Теперь понятно, для чего нам вдруг понадобились 20 комнат», — подумал Гульельмо.
0: Он терпеливо позволил мини-ваку начистить до блеска ботинки и, одарив его презрительным взглядом, отправился на работу. Первое время все складывалось как нельзя лучше. После долгих лет унижений Гульельмо с удовольствием наблюдал за тем, как вокруг него хлопочут и суетятся верные домашние роботы. К тому же они и в самом деле чрезвычайно облегчали жизнь. Весь день они трудились. А вечером, когда хозяева ложились спать, тушили в спальне свет и уходили каждый в свою комнату. Там они включали штепсель в розетку и всю ночь перезаряжали батареи. Разумеется, о сне они и понятия не имели, и чтобы как-то убить время, читали забавные, испещренные цифрами книги. Настроение у Гульельмо резко упало в тот день, когда поступил счет от компании электроэнергии. Роботы и многочисленные домашние приборы потребляли столько электричества, что жалование Гульельмо едва хватило на оплату счета. К тому же, как заметил Гульельмо, роботы проявляли излишнюю услужливость, граничащую с назойливостью. Стоило, например, Гульельмо надеть слишком яркий галстук, как робот вежливо, но настойчиво отбирал его и протягивал хозяину галстук нужного цвета. Никому не удавалось войти или выйти из дома без того, чтобы мини-вак не начинал чистить ботинки. Однажды Гульельмо вышел в коридор босой, и тут же мини-вак вымазал ему все пальцы ваксой. Сын и дочка, избалованные чрезмерными заботами роботесс, совершенно разленились. Не хотели сами одеваться, мыться, причесываться и предоставили гувернанткам готовить за ним уроки. Уборка комнат и поддержание чистоты превратились для Гульельмо в сплошное мучение. Стоило ему ступить на ковер, как тут же подбегал пылевак с пылесосом и полотером, и Гульельмо в панике выбегал из комнаты.
1: А что случалось в те дни, когда Гульельмо ронял пепел на пол, вообще не поддается описанию. Полевак набрасывался на горстку пепла, словно голодающий на долгожданную еду. И добрый час в комнате не смолкал адский шум и грохот отодвигаемой мебели. Гульельмо, и до того не жаловавший роботов, теперь, доведенный до отчаяния, стал награждать их пинками и нередко прятался от них в шкафу или в кладовке. В один прекрасный день он вышел из себя и ударил мини-вака табуреткой, а на пылевака опрокинул ведро с мусором. У роботов лопнули сразу несколько клапанов, и пришлось уплатить за ремонт изрядную сумму. Очевидно, мини-вак отремонтировали недобросовестно, потому что уже на следующий день маленький робот взобрался на подоконник и измазал ваксой стекла, а потом разукрасил и ковры. Сплендиваку и пылеваку пришлось немало потрудиться, в итоге от перенапряжения у них лопнули предохранители и вышли из строя термостаты.
3: «Если бы вы купили электронный мозг, ничего подобного бы не случилось», сказал инженер из ремонтного бюро.
1: «Только электронного мозга мне не доставало», воскликнул Гульельмо. «Хватит с меня этих кровопийц».
3: «Но электронный мозг мог бы руководить роботами и предостерег бы их от ошибок», объяснил инженер. «К тому же он мог бы служить вашим личным оракулом».
1: «Личным оракулом?» в изумлении переспросил Гульельмо.
3: «Совершенно верно. Электронный мозг в состоянии с одинаковым успехом управлять институтом, заводом или машиной. Так неужели он не справится с небольшим домом? Он будет давать вам разумные советы, и все уладится наилучшим образом».
1: «Пожалуй, вы правы», задумчиво сказал Гульельмо. «Мне бы он тоже был как нельзя кстати», вмешалась в разговор его жена. «Он научил бы меня правильно обращаться с электроприборами, а то я до сих пор с ними не справляюсь». Не прошло и двух дней, как от полученных миллионов почти ничего не осталось. Они были потрачены на покупку домашнего электронного мозга. Первый совет Оракул дал жене Гульельмо. Он порекомендовал ей купить плюревак, робота, умеющего обращаться с любыми электроприборами. На него ушли последние 2 миллиона. Гульельмо же, который в отчаянии спросил у него, как быть, на свое весьма скромное жалование он не в состоянии содержать всех этих чертовых роботов, Оракул ответил.
2: «Продать их ты не сумеешь. Подержанные вещи давным-давно никто не покупает. Но не вздумай уничтожать роботов. Не то общество защиты механических людей упечет тебя в тюрьму. Придется тебе содержать их и впредь. А для этого надо зарабатывать больше».
3: «Но кто мне повысит заработную плату?» – возразил Гульельмо.
2: «А ты поработай на заводе лишний часок-другой».
1: Пришлось Гульельмо последовать совету Оракула. Другого выхода у него не было. Он стал работать 10 часов в сутки. Но денег по-прежнему не хватало. Тогда он увеличил свой рабочий день до 12, затем до 14 часов. Это позволило ему покрыть почти все домашние расходы. На его несчастье гигантский телевизор и радиатор вышли из моды. Под нажимом назойливой рекламы он решил их продать и купить новые. Но за проданные вещи ему дали сущие гроши. Тогда он перешел на 16-часовой рабочий день.
2: «Браво, Гульельмо, мы очень довольны тобой»,
1: сказал ему директор завода, возбужденно поблескивая объективами.
2: «Еще 7,5 часов, и ты сравняешься со своими коллегами-роботами».
1: Только тут Гульельмо осознал, что с ним приключилось. Он истратил все деньги, подаренные дирекцией, на то, чтобы стать рабом машины и роботов. Скоро он и сам превратится в робота. Электронный мозг заманил его в ловушку. Он вернул свои деньги и в придачу заполучил его самого. «Да, СЕ Альфа 395, начальник отдела заработной платы, не совершил никакой ошибки. Ошибку совершил он, Гульельма, и притом роковую». Конец рассказа.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 8. Заговор. Сложность была в скрытности. Когда бурьяны, осмелевшие от отсутствия людей кустарники и деревья, приспособившиеся к новым условиям жизни, заполонили и без того сложные для передвижения окраины полигона, трудно было решиться на то, что сделали капитан Колесников с группой лучших бойцов колонии. Сравнительно небольшое расстояние они преодолевали практически всю ночь. 4 человека, включая самого Бориса, уходили далеко вперед бронетранспортера и подыскивали оптимальный маршрут для него. Помогали бронетранспортеру найти путь между деревьями. Поднимались на возвышенности, подолгу изучая округу приборами ночного видения. Шли дальше, увлекая за собой БТР, обложенный в нескольких местах насквозь мокрыми матрасами для понижения уровня шума двигателя. Следом за транспортером шли еще 4. Они ворошили примятую колесами траву, старались вернуть былую первобытную пышность раздвинутым кустарникам. Делали все, чтобы минимизировать признаки того, что тут совсем недавно передвигалась бронированная машина. Когда БТР выходил на заболоченный или песчаный участок, они опускали прикрепленный к корме трал, замазывающий в этих местах ярко выраженные колеи массивных колес. На востоке уже занялось огненное зарево рассвета нового дня, когда группа, наконец, достигла удобной позиции на небольшом мыске, в 400 метрах от подрывной станции. Когда-то личный состав инженерного батальона занимался здесь утилизацией старых боеприпасов. Бронетранспортер занял позицию в кустах, причем выбирался такой кустарник, какой рос и у самого бункера Красноторовки. Там заблаговременно было заготовлено достаточное количество свежих веток, чтобы хорошо замаскировать машину и слить место ее стоянки с окружающим фоном. Непосредственно на месте заготавливать эти ветки было нельзя, слишком демаскирующий фактор. Поэтому вязанки были сложены еще у колонии, на самом БТРе, позади его башни. Закончив маскировку машины, 4 из группы торопливо двинулись к воде. Там уже виднелся плоский силуэт 2-го бронетранспортера. Последние несколько километров он двигался вплавь, чтобы не оставлять на пляже следы. Колесников помигал ему фонариком, чей свет был специально приглушен фильтром, вырезанным из темной пластиковой бутылки, в которой когда-то еще в другой жизни был квас. Плывшую полосы прибоя бронетранспортер застопорил ход. С него быстро подали деревянный трап, чтобы бойцам не нужно было входить в грязную воду Балтики. 4 человека быстро забрались по нему на бронемашину, убрали за собой трап и исчезли в люках. БТР развернулся в воде и стал удаляться обратно в направлении бывшего города Янтарный, в сторону своей колонии. Все было проделано чисто, и плевать, что вся операция потребовала много времени, не говоря уже о дистопливе. Главное, что цель достигнута. К счастью, ни людей, ни крабов-мутантов группа Колесникова во время своего рейда не встретила. Борис закрыл люк, отрезав свой крохотный мирок боевого отделения машины от внешнего мира. Стянул с головы капюшон химзащиты, снял маску и вытер вспотевшее лицо. Затем прильнул к смотровому прибору. «Плохо, что ветра нет!» — недовольно проворчал он. «Почему?» — послышался голос механика-водителя. «Парни, уходя, наследили ножками на пляже. Не залижет. А хотя...» «Что?» «Пара крабов вылезла. Видимо, БТР наш их потревожил. По следам топчутся. Ну, пусть топчутся. Это нам сейчас только на руку». Тигран возвращался в свое жилище уже ночью, когда основная масса населения общины спала. Он то и дело нагибался и поправлял свой рюкзак, висящий на плече, проходя очередную низкую арку. Вот и поворот налево, там его хижина. Из коридора был тусклый свет. Интересно, почему? Баграмян выключил свой фонарь и повернул. В конце коридора на перевернутом ведре сидел Саня Загорский, сложивший руки на коленях и уронивший в них голову. Перед ним стояла масляная лампа с закопченным стеклом, в которое в каких-то неутомимых суицидальных попытках билась стайка мошек.
1: «Сань, а ты чего тут сидишь?»
0: Загорский вздрогнул и поднял голову. Вид у него был неважный. Воспаленные глаза, бледное больше обычного лицо и искусанные губы.
2: «Привет, Тигран! Вернулся уже?»
1: Я-то вернулся. А ты что, заказ свой не видел? Я у тебя на шканяре оставил.
2: Чего?
1: Фоторамка.
0: Брови Тиграна поднялись.
1: Забыл?
0: Загорский снова вздрогнул и поежился.
2: Ах, да-да, конечно.
1: Эй, да что с тобой?
0: Тигран опустил рюкзак на пол и присел на корточки, внимательно глядя на соседа.
1: Рамка нерабочая.
2: Что ты?
0: Лицо Александра перекосилось в какой-то жутковатой ухмылке.
2: Все работает.
1: А что случилось тогда?
2: Да ничего, кошмар приснился.
1: Что за кошмар?
2: Калининград, улицы солнца, прохожие снуют, светофоры пищат, музыка из гипермаркетов, флаги над мэрией развиваются, фонтаны на площади. Все живо, все живет. И все живут.
1: И что же в этом кошмарного?
0: Загорский пристально взглянул на Баграмяна.
2: Я проснулся.
0: Тигран кивнул.
1: Да, хуже не придумаешь ситуации, конечно. Слушай, ты ничего не знаешь о гостях из Красноторовской колонии?
2: Нет.
0: — мотнул головой Саша.
1: — Жаль, что-то там наш незабвенный Самохин мутит.
2: — Кстати!
0: — Загорский вдруг оживился.
2: — Ты еще не в курсе?
1: — В курсе чего?
2: — Мне Самохин особое задание поручил.
1: — Тебе особое задание?
0: Баграмян усмехнулся с сомнением.
1: — Брат, ты извини, конечно, но...
2: — И ты мой напарник, так он сказал.
0: — перебил собеседника Александр.
1: — Что?
0: Тигран нахмурился, улыбка сползла с его лица, и он поднялся.
1: «И что за работа?»
2: «Найти старое нацистское метро».
1: «Что за бред? Нет в области никакого метро. Была железная дорога от Балтийска до Приморска под землей, но завалена давно. Чего там, с десяток километров всего или чуть больше?»
2: «Я тоже так считал, но мой отец вот в него верил».
1: «Да что за чушь такая? Это ты майора убедил в том, что метро существует?»
2: «Нет».
0: Загорский мотнул головой.
2: Я, наоборот, пытался убедить его в обратном. Но вышло так, что убедил он. Дескать, есть метро. Идет аж до Балтийска.
1: Ну, хрен его знает. Только я-то тут при чем?
2: Я ж сказал, ты мой напарник.
1: Да с какой стати, брат?
0: Баграмян стал злиться. Я в город на добычу хожу. Мне казематы эти никак не интересны.
2: Дайте поспать, ироды!
0: Раздался приглушенный голос из одной ближайшей кабинки жилища.
2: А что ты мне предлагаешь?
0: Саша перешел на шепот.
2: «Кого мне в помощь староста даст? Идиотов типа Марли и Чела? Все вменяемые люди на своих работах заняты».
1: «А я, значит, не занят ничем, по-твоему?»
0: Зло прорычал Тигран.
2: «Я этого не говорил, но...»
0: Загорский поднялся и подошел совсем близко.
2: «Слушай, я так понял, что Самохин хочет удалить тебя из общины на время. Так-то ты в город уходишь на полдня, максимум на день, а тут работа подольше предвидится».
1: «Удалить меня из общины?»
0: Нахмурился Баграмян. Теперь он тоже шептал.
2: «Именно!»
1: «Да я его дом труба шатал!»
0: Проговорил разведчик с наигранным акцентом, хотя на самом деле акцент ему был совсем не свойственен.
1: «За каким чертом?»
2: «Я не знаю, но это явно связано с твоим отношением к Стечкину, и мне кажется, что что-то не то у Самохина на уме. С чего бы он вдруг вспомнил эту легенду про немецкое метро? Пойдешь со мной, у нас вместе будет больше шансов разобраться, что же он задумал».
1: «А ты-то чего так хочешь, чтоб я с тобой пошел?»
2: «Я ж сказал уже, и... страшно мне, Тигран!»
0: Саша вдруг вытаращил глаза.
1: «Страшно? Подземелье, что ли, страшишься?»
2: «Да».
1: «Из чего вдруг? Ты же лучший диггер, никогда подземелья не боялся».
2: «Просто я...»
0: Договорить Александр не успел. За спиной Тиграна возникла сонная, рыжеволосая физиономия Василия Борщева.
2: «А вот ты где, Ара!»
0: Пробормотал верный слуга своего хозяина. Тигран поморщился и обернулся. Борщев ему никогда не нравился. И дело скорее не в том, что рядовой срочник позволял себе всяческие панибратские и граничащие с хамством реплики. А Баграмян все-таки выше званием и по возрасту старше. Просто Борщев был стукачок, и все это знали. А еще этот, зависший в подростковом возрасте, хотя взрослый уже на первый взгляд человек, всегда напоминал шакала табаки. При злобном тигре Шерхане, из известной книги Киплинга о возвращенном волкам человеческом детеныше.
1: «Чего тебе, бульон?»
0: Грубо, но тихо, дабы не тревожить спящих соседей, ответил Баграмян.
2: «Да ищу весь день. Вроде говорят, вернулся ты. Остальных видел. Тебя нет. Небось, опять Казимировне клинья подбивал, ага?»
0: Борщев оскалился. Если в словах его явной пошлятина не содержалось, то сама улыбка, весь нехороший подтекст буквально выплескивала наружу.
1: Тигран прошуршал по своей щетине кулаком, пристально глядя на Рыжего. «Ну так чего тебе надо-то?»
2: «Распоряжение хозяина тебе передать хотел. А может, Крот уже поделился новостями, а?»
1: Помощник Самохина глянул через плечо Баграмяна на Загорского.
2: «Да я ему уже все сказал!»
1: Недовольно проворчал Саша, который был не очень рад визиту Борщева.
2: «Ну и хорошо, а то западло что-то сейчас объяснять!»
1: Рыжий наморщил нос.
2: «Пойду я спать!»
1: Борщев развернулся и сделал первые шаги в сторону своего жилища, как вдруг его окликнул Баграмян.
3: «Погоди-ка!»
2: «Чего?»
1: — обернулся тот. Тигран явно что-то хотел спросить у помощника Самохина. Что-то важное. И совершенно очевидно, что его интересовал сейчас бронетранспортер Красноторовской колонии. Он ведь специально выходил на поверхность после долгой беседы с Ритой и перед тем, как пойти домой. БТР как стоял утром, так никуда и не делся. А значит, визитеры не уехали. Но никто ничего о странном визите стечкинцев в общине не знал.
3: «Бухнуть не хочешь?» — спросил вдруг Тигран.
2: «Чего?»
1: — Борщев оживился.
2: «А что, есть?»
3: «Коньяк».
2: «Ого! Да кто ж откажется-то? А чего это ты расщедрился-то?»
3: «Так одному бухать не вариант вообще. Народ спит, а из Саньки собутыльник квелый совсем. Ну так что?»
2: «Чё?
3: Пить будешь, чё?» — передразнил Тигран.
2: «Спрашиваешь, ясен пень?»
3: «Ладно».
1: Тигран торопливо всучил свой рюкзак Загорскому.
3: «Сторожи, я сейчас, 2 минуты. Закусон приволоку».
1: Баграмян быстро удалился.
2: «А чего это у него там?»
1: Василий хмыкнул и протянул руку к рюкзаку, который теперь держал Александр.
2: «А ну, грабли убрал!»
1: — огрызнулся Крот.
2: «Ой, ну подумаешь!»
1: — Борщев фыркнул.
2: «Слышь, так что там было в лабиринте, Том?»
4: «Минотавр!»
1: — проворчал Загорский.
2: «Чего? Минотавр, говорю! А что это? Чудище охраняет лабиринт!»
1: Борщев прищурил сонные глаза, поморщился и с трудом сглотнул, отчего его острый кадык нервно дернулся.
2: «В натуре, что ли?»
1: — выдохнул он.
2: «Вася, ты идиот! Минотавр — это персонаж античной мифологии. Обвал там был!»
1: Сказав это, Саша поймал себя на мысли, что сам не верит в обвал и думает о Минотавре. Не как о чем-то сказочном, а напротив. Хотя то, что ему почудилось в воде и привиделось на экране цифровой рамки, вовсе не походило на гиганта с человеческим торсом и головой быка. Это что-то меньше размером, но страшнее обличием.
2: «Так чего ты мне, козел, втираешь? Да вашу же мать! Вы поспать дадите или нет?»
1: Снова раздался злой и хриплый голос из какого-то жилища. Рите снился прекрасный сон. Сны ее посещали нечасто. К счастью, наверное. Но состоявшийся накануне долгий и откровенный разговор с Тиграном всколыхнул в ней темные волны воспоминаний, и это вызвало сновидение. Она, совсем еще молодая студентка медицинского факультета, поздний вечер, за окном темно. Только огни окон других домов пробиваются тусклыми звездочками сквозь тюль. Она сидит в кресле, подобрав под себя ноги и положив на колени книгу. Кажется, это был Дэн Браун. В наушниках плеера играют «Human League», ее любимая песня «Tell Me When», которую она помнила с детства. Еще когда отец был с ними и не оставил семью. Большой свет комнаты потушен, и горит только лампочка ночника, чье освещение делает обстановку в комнате еще уютней. И вдруг за окном что-то вспыхнуло. Рита дернула головой и увидела массу разноцветных огоньков, разлетающихся ровным кругом на уровне ее окна и окрашивавшим деревья во дворе в пестрые тона. Она убрала книгу и сняла наушники. Подошла к окну, отодвинув тюль. Человек во дворе запускал еще один фейерверк. Высокий, светловолосый парень в джинсах и белой футболке с черной жилеткой поверх нее. Какая-то тетка бронится на него с балкона, а он выглядит таким счастливым и довольным своей проделкой, шлет тетке воздушный поцелуй, что вызывает еще больше гнев соседки. Рита улыбается, она знает, кто это. Последнее время он часто попадается ей на глаза, а сегодня днем он наконец осмелился подойти к ней и сказать: «Девушка, я полгода пытаюсь набраться смелости подойти к вам и, наконец, сподобился. Пожалуйста, оцените мой героический поступок и скажите мне ваше имя».
5: «Рита».
1: Она улыбнулась в ответ.
5: «П
3: Прекрасное имя, а я Сергей. Раз уж мы познакомились, может, обменяемся телефонами?
2: Для этого вам надо совершить следующий героический поступок.
3: Ответила она, смеясь, и отправилась дальше, домой. И вот он запускает под ее окном яркие фейерверки. Увидев девушку, Сергей замахал руками, радуясь совсем по-мальчишески. Сергей Маломальский, Сережка. Она помахала ему ладонью, заливаясь звонким смехом. Он, наверное, все-таки заслужил знать номер ее телефона.
1: «Рита!» — послышался грубый мужской голос совсем близко. «Слушай, Рита, мне нужен порошок!»
2: «Что?»
1: «Мне нужен порошок, срочно!»
3: И она открыла глаза. В ее кровати склонился Тигран.

0: А если бы она увидела этот сон до конца?
1: Подумал, родная, но это вопрос жизни, смерти и реинкарнации.
0: Он развел руками.
2: Что-то случилось?
0: Джель села, кутаясь в одеяло.
1: Мне порошок нужен, срочно.
0: Какой еще порошок?
1: Из желтого мха, который... У тебя ведь в аптеке полно его.
0: Она удивленно уставилась на него.
2: Господи, Тигро, ты что же, подсел на эту дрянь?
1: «Нет, ну что ты, просто он мне нужен очень срочно».
2: «Зачем? Да еще ночью».
1: «Ну, надо, зай!»
0: «Ты же знаешь, что порошок только по рецепту врача». Разведчик кивнул.
1: «Знаю, но еще знаю, что у тебя есть ключ, и ты тоже врач».
2: «Слушай, ну если бы кто-то другой был, я бы ему голову разбила. Но ты, Тигран, ты меня пугаешь».
1: «Прости».
0: Он присел и улыбнулся. Взял ее ладонь в свою... И поцеловал.
1: «Просто верь мне, дай, пожалуйста, ну, в смысле, порошок, а не то, что можно подумать».
0: И он подмигнул ей.
2: «Ну ты и засранец, ей-богу!»
1: «Готов это признать!»
0: Он снова силой кивнул.
1: «Безоговорочно!»
2: «Отвернись, я оденусь!»
1: «Хорошо!»
0: Баграмян поднялся и отвернулся.
1: «А, вот еще что! Одолжи немного вяленого мяса, я верну на днях!»
2: «Ну ты совсем наглец!»
0: Проворчала она, одеваясь.
2: Что еще попросишь? Может, детей тебе родить?
1: Я бы был самым счастливым человеком на планете.
2: Ну уж нет. Будь как все. Несчастным.
0: Оставшись снова одна, Рита уже не могла уснуть. Она сидела на кровати и смотрела на масляную лампу, в стекло которой билась одинокая моль. Женщина уж и не знала, проклинать ей теперь Тиграна или благодарить за прерванный сон. Ей было сладко и тепло в нем. Но оттого острее и боль. Рита вздохнула, позавидовав Молли, у которой едва ли есть какие-то другие заботы и переживания, кроме стремления сгореть в этой лампе. А что? Может, это оптимальный выход? Она извлекла из-под подушки свой старый кошелек. В нем давно не было никаких денег. Да и ни к чему они сейчас. Несколько кредиток, потерявших всякий смысл много лет назад, да посадочный талон на самолет, который разлучил ее с Сергеем. Собственно, она ведь сама сделала тот шаг. И его фото. Он, кажется, на какую-то анкету фотографировался. Или на паспорт. Или, быть может, на водительские права? Рита уже не помнила. Но помнила еще давно отмеченный факт. Даже фотографируясь на серьезный документ, Сережа озорно улыбался. «А что, если он жив? Какой он сейчас?» Женщина прикрыла глаза и снова вспомнила, как он запускал фейерверки у нее под окном, радостно махал руками. И вдруг остро ощутила, как он, одинокий, грязный, потерявший все, бредет по разрушенной Москве к ее дому. И стоит у руин. А может, дом и уцелел? И тогда он смотрит в ее пустое мертвое окно. И ведь он даже не знает, что она уехала, что она жива, но где-то далеко. Рита быстро убрала бумажник, уронив лицо в ладони, и тихо заплакала, проклиная ту роковую ссору, себя и войну. Прошло немало времени, прежде чем она выплакалась, и наступило какое-то тягостное облегчение. Медленно поднявшись, Рита взглянула на лампу. Моль все еще билась в стекло.
2: «Уйди!»
0: Женщина небрежно прогнала насекомое ладонью и, взяв лампу в руку, вышла из своего жилища.
2: «Что же ты там затеял с этим порошком, Тигран?»
0: — тихо проговорила она, идя по мрачному, сырому и темному коридору. Баграмян хмурился все больше. Ему стоило большого труда каждый раз незаметно подсыпать желтый порошок в кружку Борщева. Вещество имело склонность практически мгновенно растворяться в жидкостях, особенно в алкоголе. И Тигран это знал. Еще он знал, что алкоголь и желтый мох, ну или его производные в виде такого вот порошка, это гремучая смесь. Но чертов преданный шакал Самохина был еще в сознании. Да, уже заметно пьяный, языком еле ворочает, но признаки сознания все еще наблюдались. Сашу Загорского Тигран в свои планы посвятить не успел, шепнул только: «Что бы ты ни увидел, не подавай виду». Вот и все. Крот продолжал с интересом наблюдать, как развиваются события. Коньяк он едва пригубил, и дело не в том, что Загорский опасался опаиванием Баграмяном, и его тоже.

0: Да, к подобным напиткам он был не особо привыкшим.
1: — Слышь, Зизюля, счет ты не пухаешь!
0: — пробормотал Борщев, глядя мутными глазами на Саню и водя перед собой обмякшей ладонью. Кажется, очередная доза гремучей смеси перевела Васю за какой-то рубеж. Человеческий облик он стал терять буквально на глазах.
2: — Да пьет он! Что, не видишь?
0: — сказал сидевший рядом с Борщевым Баграмян и, подмигнув Загорскому, незаметно поднял ладонь. Саша понял его жест и, приставив кружку ко рту, сделал вид, что пьет. Затем поморщился и закусил вяленым мясом.
1: — А где все?
0: — икнул Василий.
2: — Все здесь, братуха!
0: — Тигран, смеясь, похлопал собутыльника по плечу.
2: — Так ты не рассказал, что там за гости с Красноторовки?
1: — А?
0: — Борщев махнул рукой и едва не свалился со стула. Но Баграмян его вовремя подхватил и вернул в исходное положение.
1: — Там пехи два, а Акан Базалбекурба.
2: — Что?
0: — поморщился Тигран.
1: — Два пеха из Траснокоровки. Налей, гомарю. Ну что ты?
0: Баграмян стал разливать коньяк в кружке, причем себе куда меньше, чем Василию, а Загорскому не налил вовсе, лишь сделал вид. Борщев расплылся в идиотской улыбке, глядя, как хозяин комнатушки разливает алкоголь. В этот раз Тигран уже не стал подсыпать порошок. Похоже, уже ни к чему это. Либо он просто кончился.
1: — Ты классная, Тигеран, хоть и щурка!
0: — промямлил пьяный, продолжая улыбаться. Саше показалось, что разведчик сейчас свернет Борщеву шею. Настолько он резко переменился в лице. Но нет, сдержался.
2: — Ну, что там те пехи?
0: — спросил он.
1: — Напали на Дыроколовку.
2: — Что?
1: — Давай вмажем, а?
2: — Ну, давай.
0: Они чокнулись и выпили. После очередной порции дурманящего напитка Борщев совсем поплыл.
1: — А где все?
2: — Да здесь все. Кто напал?
1: — А я хрен его зная, зая. Они, братва, поможайте нам, амбамбастадор.
2: — Чего? — поморщился Тигран.
1: — Напали на Пупырловку. А они хотят помогите, а хозяин... Вы знаете моего хозяина, а?
2: — Да знаем, знаем.
1: — Он мужик, я его реально респект уможуха. Я у него, как Христос на пасеке, за пазухой. Какая нахрен показуха? Вы чё?
0: Он вдруг ошеломленным взглядом оглядел собеседников.
1: — Попутали? А ты?
0: Борщев сделал злую гримасу и протянул вялую руку в сторону Александра.
1: — Ты задрот!
2: — А ну успокойся!
0: — осадил его Тигран, кладя руку пьяному на плечо.
1: — А это ты, грузин! Мне майор на их подсыпь, в им еду порошок. Им помощь, а не хрен. Понял? Сечкин, он подлюка. Хавазатить нас хочет. А хозяин метро, говорит, немецко-мамай, прошелся. А мы сойдем тех, кто напал, и заключим пакт. И Стелочкину тогда амбассадор, а я псо летала, но я не знала, ла-ла.
2: Так ты им порошок подсыпал?
1: А как же?
0: Борщев хрюкнул и заулыбался.
1: Вот они где у меня.
0: Он похлопал по связке ключей на поясе.
1: А еще ты глянешь, а? Мулюлюк оливай.
2: Чего?
1: Оливай.
0: Тигран взял бутылку и смерил ее взглядом.
2: «Все, кончилось!» — констатировал он.
1: «Как сночилось!»
0: — Вася надул губы.
1: «Тащи, а что? Что ты зреешь? А что тащи?»
2: «Ладно, сейчас!»
0: Баграмян поднялся со своего места, не выпуская пустую бутылку из рук. Зашел Борщеву за спину, внимательно посмотрел на невероятно хмельного помощника Самохина. И вдруг, взмахнув рукой и со всей силы, врезал тому бутылкой по темени. Стекло брызнуло в разные стороны, а голова Борщева отправилась к столу на невероятной для такого пьяного человека скорости. Мало того, что бедолага получил бутылкой, так еще и сильно ударился лицом об стол и громко испортил воздух.
3: — Тигран, ты что, сдурел?
0: Загорский вытаращил на него глаза.
2: — Тише ты!
3: — Да что тише? Зачем?
2: — Ты помнишь кино про Штирлица?
0: — усмехнулся Баграмян.
3: Какое кино? Ты нахрена? Мало того, что дрянь эту ему подсыпал.
1: Господи!
0: Раздался женский возглас. Тигран и Александр устремили взгляды на дверь. Там стояла Рита.
3: Вы чертовы идиоты, что наделали?
2: Рита, тише, а то сейчас вся община сюда сбежится и будет спрашивать то же самое.
3: Вы вообще что тут творите среди ночи?
0: Зашипела женщина.
3: Так вот ты зачем порошок у меня просил, гад!
2: Ритуля, это совсем не то, что ты думаешь,
0: отмахнулся Баграмян.
3: Не то, что я думаю?
0: Возмутилась она. Я прихожу сюда и вижу пьяное рыло, а потом обладатель одного бьет владельца другого по башке бутылкой. И скажи мне на милость, что тут можно подумать?
3: Ты порошок взял для того, чтобы вмазаться быстрее и сэкономить выпивку, так?
2: Да нет же!
3: И теперь мне и за ним ухаживать в лазарете. Это такой бонус к тому укурку, которого мне подкинул на медник рот?
0: Продолжала негодовать Рита.
3: Да при чем тут я вообще?
0: Проворчал Загорский.
3: Я, кстати, трезвый. «Блин, Тигран, ну, в самом деле, как мы теперь объясним то, что ты сделал?»
2: «А что я сделал?»
0: Баграмян усмехнулся. «Этот Ишак сам ничего не вспомнит, гарантированно. А мы скажем, что он шел пьяный и ударился башкой о свод».
3: «Как это?»
0: — спросил Александр.
2: «Да очень просто. Потолки у нас низкие, своды округлые и еще ниже, а дурачок этот высокий. Вот сейчас покажу».
0: Тигран подхватил бессознательное, словно набитое ватой тряпичное тело подмышки и резко поднял, ударив его уже без того пострадавшей головой о низкий потолок помещения.
3: «Господи, да прекрати же ты!»
0: — сдавленно вскрикнула Гжель.
3: «Ты Борщеву сотрясение головного мозга сделаешь, если уже не сделал!»
2: «Рита, дорогая, ты не находишь, что применять в одном предложении слова «Борщев» и «головной мозг» как-то нелогично?
3: Перестань поясничать, Баграмян!»
2: «Да я... Погоди-ка!»
0: Тигран как-то странно поморщился и отстранил от себя висевшее в его руках тело.
2: «А чем это воняет?» «Ах ты, мать-перемать!»
3: «Чего?»
0: — привстал Загорский.
2: «Да он обкакался!»
3: «Фу!
2: Ну а я о чем?»
0: Баграмян бросил тело на пол.
3: «Ну что же ты творишь, садист?»
0: — зашипела Гжель. Затем повернулась к Загорскому.
3: «Саня, может, ты объяснишь, что тут произошло? За что он его так вообще?»
0: Александр вопросительно посмотрел на Баграмяна. Затем вернул взор на Риту и беспомощно развел руками.
3: «Да я как бы и сам не понял».
2: «Ну что ты не понял, братан? Он же сам все рассказал».
3: «Чего? Да он нес какую-то бессвязную чушь. Я даже не могу сказать, на каком языке он говорил».
2: «На пьяном языке он говорил, братан. А я этот язык хорошо знаю. Я же балтиец, черт возьми».
3: «Ну и что? Что же ты понял?»
2: Стечкин прислал гонцов за помощью. Кто-то напал на его общину.
3: «На Красноторовскую колонию?» — удивилась Рита. «Кто мог напасть на них и зачем? Среди уцелевших они самые боеспособные и живут на самой зараженной территории. Кому это надо?»
2: «Это совсем не здешние люди. И Самохин это хорошо понял. Вместо помощи он приказал этому гаденышу...»
0: Тигран легонько пнул валяющееся на полу тело.
2: «Накачать их порошком из желтого мха и запереть. А Саньке и мне велел найти секретный немецкий туннель, который шел от Кёнигсберга через весь Земландский полуостров до самого Пилау, то есть Балтийска. И вроде как туннель охватывает и район Красноторовки тоже. Так, Саня?»
3: «Ну, Самохин сказал, что так»,
0: — кивнул Загорский.
2: «Так вот, Самохин хочет наладить контакт с напавшими. То есть он хочет ликвидировать Красноторовскую колонию, вступив в сговор с этими пришельцами, кем бы они ни были. Именно для этого ему и нужен тот туннель».
3: «Да с чего такие дикие выводы?»
0: — поморщилась Рита.
2: «С многолетних наблюдений, сестренка. Самохин боится Стечкина, боится его авторитета, который имеет вес даже тут, далеко от колонии. И силы его боится. С ним, со Стечкиным, остались самые закаленные, умелые и верные морпехи-балтийцы. А это, знаешь ли, та еще силище. И вот тут Самохин увидел призрачный шанс избавиться от опасного конкурента, который к тому же не оставляет попыток договориться о переселении его колонии сюда, со своей зараженной территории. Понимаешь?»
3: «Ну, допустим. Хотя мне все это кажется притянутым за уши. Ну а тебе какое до всего этого дело, а, Тигро?»
2: «Черт возьми, Ритуля, я старший сержант Вооруженных сил России. И речь идет о моих братьях по оружию».
3: «Слушай, но ведь Самохин майор той же самой армии».
0: Пожал плечами Загорский.
2: «Ай, да брось ты!» Поморщившись, взмахнул рукой Баграмян. «Все знают, как офицер он, ну, «Ну, то самое, что сейчас выдавил из себя этот поц».
3: И он снова пнул лежащего на полу. «И что ты теперь намерен делать?»
0: Рита скрестила руки на груди.
2: «Как что?»
0: Тигран наклонился и с презрительным видом отстегнул связку ключей от пояса Борщева.
2: «Сейчас мы выпустим ребят, и на их бронетранспортере поедем в Красноторовку, предупредим Стечкина. Заодно, может, ему моя помощь понадобится».
3: «Ты хоть понимаешь, что можешь спровоцировать войну между нашими общинами?»
0: — нахмурилась женщина.
2: «Вовсе нет. Как раз если я возьму инициативу в свои руки, то этого не случится. Все кончится смещением Самохина и его арестом. Давно пора тут порядок навести. А этот майор переступил черту, к которой даже приближаться не следовало».
3: «А ты знаешь, где они заперты?»
0: — спросил Александр.
2: «Конечно. Тут ключи от подсобок и гостевых комнат для делегации извне. А эти помещения вдали от жилых казематов. Очень удобно, кстати, держать там пленников втайне ото всех. Рита?»
3: «Что?»
2: «Ты знаешь, как привести в чувство людей, которых накачали желтым мхом?»
3: «Ну...»
0: — она пожала плечами.
3: «Зависит от дозы. Может, нашатырь помочь и холодная вода».
2: «А у тебя есть нашатырный спирт?»
3: «Конечно».
2: «Так, значит, идем к тебе и потом освобождаем пленников. Ну и в чувство их приводим».
3: «А с этим что делать?»
0: Загорский указал на Борщева, который что-то промычал в своем трансе.
3: «Надо его на кровать положить. На каменном полу еще воспаление заработает»,
0: — вздохнула Рита.
2: «На кровать?»
0: Голос Баграмяна выражал неописуемый протест.
2: «Да его даже в помещении этом оставлять нельзя. Провоняет все».
3: «И что ты предлагаешь?»
2: «Есть идея».
0: Тигран подошел к дальней от входа стене и сорвал висевшее там матерчатое полотно.
3: «Ой, а где стена?»
0: Удивленно произнесла Рита, глядя на чернеющий свежий пролом в древней кирпичной кладке.
3: «Ребята, что со стеной-то случилось?»
2: «Она упала», —
0: ответил Тигран, хитро улыбаясь.
2: «Так, Санчо, бери его за ноги, а я за руки, и перенесем сюда. Пусть тут смердит».
3: «А чего это я за ноги? Там воняет!»
2: «Ну, черт тебя дери, ладно, давай я за ноги».
0: Они потащили невероятно воняющего Борщева в потайную комнату. Рита светила лампой, подняв ее повыше.
3: «А что в тех ящиках?»
0: Удивилась она, когда тусклый свет лампы выхватил из мрака деревянную тару, аккуратно сложенную в тайнике.
2: «Да консервы какие-то немецкие. С войны еще. Ну, с Великой Отечественной, я имею в виду. Так, Саня, давай в тот угол. Подальше, чтоб не воняло в хате».
3: «Да вы что?» Снова возмутилась Рита. «Не кладите его на сырой пол».
2: «Ну ладно, Сань, давай на ящики его».
3: «А если он будет ворочаться и упадет оттуда, да сломает тебе что-нибудь?»
0: — прокряхтел Загорский.
2: «Ну, черт возьми, друзья, что же вы из мухи слона-то делаете, а?»
0: — вздохнул Тигран.
2: «То-то не так, то это не эдак».
3: «А вот нечего было его чувств лишать»,
0: — покачала головой женщина.
2: «У него их и не было. Ну так что делать-то с ним, предполагаете?»
3: «Погоди!»
0: Александр опустил свою часть ноши на пол.
3: «В моей коморке старый матрас был. Постелим на полу, и пусть лежит на нем».
2: «Не жалко?» — хмыкнул Баграмян.
3: «Так он на матрасе будет. Матрас толстый, не простудится»,
0: — развел руками Крот.
2: «Ну так я про матрас тебе и говорю, дурилка. Матрас не жалко?»
3: «Чего его жалеть? Он старый и грязный, только моль к себе привлекает. Личинок там небось. Давно его выбросить собирался».
2: «Ну тащи давай, время идет»,
0: — перебил его Тигран.

0: Глава 9. Дигнидад. Прибой лениво шелестел за бронелистами боевой машины. Погода была совершенно спокойной. Но даже она не предвещала ничего хорошего любому человеку, решившему в эти предрассветные минуты пройтись по пляжу Балтийского побережья Зимландского полуострова. С моря тянулся практически непроницаемый туман желто-ржавого цвета. Казалось, он остановился плотной стеной над линией прибоя. Но это была лишь оптическая иллюзия. Туман уже давно заполз на берег. На востоке горизонт уже загорался багряным заревом, но отсюда восход не видно. Лишь алый блеск в подбрюшье облаков говорил о возвращении солнца после ночных блужданий на той стороне земного шара. Пляж еще был в тени. Черные силуэты деревьев причудливо проявлялись в тумане своими зловещими тенями. «Чертов живописный пейзаж, будь он неладен!» — проворчал Колесников, глядя в перископические смотровые приборы бронетранспортера. «А крабы ушли?» — прошептал один из бойцов. «Нет, бродят по песку. Следы ребят ворошат. Это хорошо, пусть ворошат». Солнце поднималось все выше. Алые облака стали розоветь. Небо прояснялось на глазах, а туман словно становился все ниже и желтее, даже слегка прозрачнее. «Командир, а мы тут надолго?» — послышался недовольный голос другого бойца. Колесников повернул голову и оглядел боевое отделение со своими подчиненными. «Так, я не понял, гвардия, что еще за разговорчики такие? Сколько надо будет, столько и пробудем здесь, ясно? Не слышу! Так точно! Ну вот то-то же!» Колесников вернулся к наблюдению. Теперь в тумане было еще что-то. Какой-то огромный черный силуэт вырисовывался в море. И это вовсе не тень от прибрежного леса. «Так, парни, я что-то вижу». «Что там?» — оживились бойцы. «Пока сам не пойму толком. Что-то...» Силуэт приближался, и постепенно его образ проявился в туманной дымке. Теперь Колесников понял. «Это корабль».
1: «Корабль?»
0: «Да, и большой. Больше наших БДКшек».
1: «Может, дрейфует? Заброшенный давно?»
0: «Может, хотя нет», — Борис мотнул головой. «Кажется, дымок из трубы. Так, а это что?» От теперь уже явственно различимого силуэта судна стал подниматься какой-то другой силуэт, почти круглой формы. И что-то тянулось к носу корабля.
1: «Черт! Что, что такое, командир?»
0: «Они воздушный шар поднимают на тросе. Наверное, наблюдатели. А мы по краям замаскировались, а сверху нет. Если туман рассеется, то нас вмиг срисуют. Черт, кто же мог подумать, что надо и вверх маскировать? Зараза!
1: А может, это не враги вовсе?»
0: — послышался полный надежд голос.
1: «Кирюха, ты там, что ли, опацифистился?»
0: — зло прорычал Колесников.
1: «После бойни возле бункера ты кого ждешь здесь? Деда Мороза с подарками?»
0: На какое-то время Александр остался один. Привыкший к одиночеству еще с детства, крот никогда не думал, что настанут времена, когда он настолько будет бояться оставаться один. Да нет, конечно, за стенками кабинок спят жители общины пятого форта, и масляная лампа еще горит, но ощущения людей не было. Оно исчезло сразу, как только Тигран и Рита ушли за нашатырем и для вызволения красноторовцев из плена. Войдя в свое помещение, Загорский долго смотрел на валявшуюся на полу фоторамку, которая бронил, выскакивая отсюда в ужасе. Какое-то время он не решался взять ее в руки. Рамка уже отключилась, при падении оторвался провод питания, наспех прикрученный к адаптеру. А может, гаджет и вовсе разбился об пол и уже не заработает никогда. Наконец Загорский быстро нагнулся, схватил рамку так, словно это были горячие угли, и торопливо сунул в тумбочку. И тут же отпрянул, вытирая ладони об одежду, будто взял им что-то маркое. И, наконец, стал быстро укладывать свои вещи в рюкзак. Крот сам изъявил желание пойти с Тиграном. Выполнять задание Самохина без Баграмяна он не просто не хотел, но и панически боялся. А еще неизвестно, чем обернется вся эта история с Борщевым, который сейчас громко храпел в потайной кладовой. Саша понимал, что если и вернется сюда, то не скоро. Он торопливо засовывал в рюкзак свои бумаги, кое-что из еды, запасной фонарик, одним словом, почти все свои не очень богатые пожитки.
1: То ли рюкзак был очень вместительным, то ли вещей у него было действительно очень мало, но там осталось еще много места. Из соседнего помещения послышалось бормотание Борщева. Загорский осторожно вошел туда, светя масляной лампой. Помощник Самохина так и спал на старом матрасе. У него почему-то отсутствовал ботинок на правой ноге. Ах да, этот ботинок зачем-то забрал с собой Тигран. Интересно, зачем он ему понадобился? И, похоже, Борщев вдобавок ко всему еще и обмочился. Александр поморщился и бросил взгляд на деревянные ящики. Жаль, они так и не узнали, что там за странные консервы. Хотя... Он быстро подошел к ним, извлек две банки и бросился в свое жилище. Спешно запихал консервы в свой вещмешок. Очень уж хотелось знать, что в этих банках, если всего одна оказалась весомее всех его вещей. Рюкзак потяжелел более чем вдвое. Однако любопытство было сильнее. Закинув рюкзак на плечо, Загорский поморщился от удара этими банками по позвонкам. Извлек из кармана ключ от одного из бесхозных выходов из пятого форта, который ему дал Тигран перед уходом, и направился прочь от своей каморки. Нужное помещение они нашли с третьего раза. По нынешним меркам комната была достаточно уютной. Две кровати вдоль стен, у каждой своя тумбочка. Прикроватные войлочные коврики, рукомойник у стены и дополнительное ведро с чистой водой рядом. А вот источников света нет. Однако у Тиграна был фонарь. Он осторожно подошел к одному из храпящих людей, который так и спал в армейских ботинках и даже морпеховский берет с головы не снял. «Точно, они!» — шепнул Баграмян. «Я этого знаю, сержант Михеев!» Рита улыбнулась. «А чего ты шепчешь? Нам же их разбудить надо!» «А, ну да, точно!» Тигран тоже улыбнулся и принялся тормошить Михеева за плечи. «А ну, подъем! Э, боец! Команда была подъем! Михей!»
2: «Ну-ка, дай-ка я!»
1: Гжель отстранила Баграмяна и, открыв флакон с нашатырным спиртом, поднесла его к лицу спящего. Тот перестал храпеть, поморщился, облизнулся и, повернувшись на бок, снова захрапел. «Отличная работа, Рита!» — вздохнул Баграмян.
2: «Не ворчи, не сразу же!»
1: «А ну, дай я еще раз!» Он схватил Михеева за грудки и с силой тряхнул. «Гвардия, полундра! Комбат заправку шконок проверяет! Подъем! Двигайся! Раненых привезли! Где ключи от плаца? Кто раньше встал, того и тапки! Вертолет падает! Прыгай!» Михеев трясся от рывков Баграмяна, как тряпичная кукла, и не подавал никаких признаков скорого пробуждения. Только берет слетел с головы и упал на подушку. Тигран освободил одну руку и, размахнувшись, влепил спящему звонкую пощечину. «А ну, просыпайся, боец! Ты встрял дьючки лунным камнем драить! Зубной щеткой взлетку мести будешь!» И он нанес еще пару пощечин.
2: «Да что же ты делаешь? Что за манера у тебя людей бить?» — возмутилась Рита.
1: «Так я для его же блага! Подъем!» После очередной оплеухи правая рука Михеева резко дернулась. Причем совершенно целенаправленно и точно. Получив удар в челюсть, Тигран отпрянул и упал. Затем уселся на полу, растирая место удара ладонью. «Ну, наконец-то, придурок чертов!» Михеев уселся на койке и непонимающими глазами смотрел то на Риту, то на Баграмяна. «Что случилось? Я где?» — пробормотал он. «Сказал бы где, но не при дамах!» — буркнул Тигран, вставая. «Чего? Что происходит?» «Тебя и напарника твоего Самохин под арест взял!» «Ты в пятом форте, в плену!»
2: «Что?»
1: Морской пехотинец вскочил и сжал кулаки. «Спокойно, братуха! Мы пришли вас вывести отсюда! Кореша своего сам буди! Мне уже на сегодня хватит!» Это было странное чувство — выйти из своего убежища на поверхность. Александр давно свыкся с тем, что скитание по подземным казематам была его, можно сказать, карма и рок. Увлечение детства, ставшее тяжким бременем всей жизни. Конечно, он уже выходил на поверхность после того раза, когда выполз из подземного лабиринта за глотком воздуха и узнал, что мир полетел ко всем чертям. А потом быстро рванул обратно в мрачный мир калининградских подземелий, словно сквозь портал в другое измерение. Но сейчас Загорский чувствовал, что этот его выход на поверхность
0: Ни один из тех многих, что были раньше. Он чувствовал какую-то важность, судьбоносность этого поступка. А еще немного чувствовалось облегчение от того, что он убрался подальше от... Что же это было под землей? Что было в колодце? Что было на фото? Загорский поежился. Вспомнив об этом, он вдруг подумал, что даже уход на поверхность не избавит его от самой сущности того, что он там увидел. Это нечто словно следовало за ним всюду и всегда.
2: «Что за бред?»
0: — прошептал сам себе Крот, глядя в небо, окрашенное кровавыми красками рассвета.
2: «Это всего лишь страх. Всего-навсего страх!»
0: Он вздохнул и тут же стал возражать.
2: «Но что его породило? Что я увидел? Или что мне показалось? Какие предметы могли вызвать эти видения и напугать? Ну фото, черт возьми!»
0: Со временем некоторые выжившие вообще не сходили с ума. Это явление не было повальным и необратимо охватывающим всех, но весьма регулярным. Люди лишались рассудка в силу разных факторов — структуры своей психики, совокупности восприятия действительности и ощущения безысходности. Да мало ли из-за чего еще. Может, и он теперь постепенно лишается рассудка. Сойти с ума очень страшно. Особенно, когда чувствуешь, что безумие совсем рядом. Отстает лишь на полшага, но неумолимо идет следом.
2: Может, это оно и есть?
0: Внутри форта послышались крадущиеся шаги. Саша повернул голову и взглянул в темный провал открытой им двери, густо поросшей снаружи травой и желтым мхом на стенах. Первым показался Тигран.
3: — Ты уже тут, Саня?
0: — Молодчик. Блин, светает уже. Давай ключ.
2: — А вы чего так долго?
3: «Да надо было пару дел еще сделать, записку оставить, ну, еще кое-что».
0: Следом вышли пехотинцы из Красноторовской колонии и Рита.
2: «Рита?»
0: — Загорский удивился.
2: «Ты тоже с нами?» «Эти солдаты сказали, что у них есть потери и, возможно, раненые. Быть может, моя помощь понадобится». «Но у них есть свои врачи!»
0: «А чего ты так переполошился, Саня?» — нахмурилась Рита. Тигран быстро закрыл дверь, через которую они незаметно вышли, и бросился к дальним кустам, увлекая за собой пехотинцев. Бронетранспортер, по его словам, находился как раз там.
2: «Я не переполошился!»
0: Загорский пожал плечами. Они двинулись за троицей военных.
2: «Удивился просто!» «Ты себе не представляешь, как я устал от мрака этих подземелий. Могу я хоть раз в жизни выбраться отсюда?»
0: Женщина вздохнула.
2: «Но Красноторовская колония, там же территория зараженная!» «Тигран ОЗК и для меня прихватил!»
0: — улыбнулась Рита.
3: — Черт!
0: Быстро осмотревший свой бронетранспортер Михеев выскочил из бокового десантного люка.
3: — Что такое?
0: — спросил его механик-водитель.
3: — Канистры сперли, суки!
0: — Канистры? — Тигран взглянул на него.
3: — Да, 4 по 40 литров, соляра наша!
0: — зло прорычал сержант.
3: — Самохин, подлюка! Я его дом труба шатал!
0: — скривился Тигран.
3: — Вздернуть вашего шакала надо!
0: — рыкнул морпех.
3: — Кныш, быстро баки проверь!
2: — Есть!
0: Мехвод бросился выполнять команду.
3: — А что с оружием?
0: — поинтересовался Багромян.
3: — Автоматы на месте. Там у нас тайник есть. К вам же со стволами нельзя, оставлять оружие без присмотра не по-гвардейски. Вот и сварганили тайнички в брониках, которые к вам в гости регулярно катаются. Лента в КПВТ тоже на месте. Но вот мать ее соляра! Пошли обратно!
0: — Да мы хрен ее найдем! — поморщился Тигран. «Самохин ее явно зашкерил не хуже ваших стволов. Да и утро уже. Там сейчас просыпаться начнут. Будет катавасия, мама, не горюй!» Из люка высунулся мехвод.
3: «Михей, в баках горючка на месте. Не успели, наверное, слить.
0: А на обратный путь хватит?» — спросил сержант. Кныш отрицательно помотал головой.
3: «Очень сомневаюсь».
0: «Слушай, братан!» — Багромян похлопал Михеева по плечу. «В городе у меня есть пара нычек с топливом. Там и соляра есть. Доедем туда и бери, сколько влезет. Хватит до Ла-Манша доехать».
2: «А чего это ты топливо в общину не снес?»
0: — удивился Загорский. «Я что, похож на танкер? За рейд по канистре приносил. А рассказывать не хотел. Самохинские сразу бы оприходовали все для себя, олигархи хреновы».
3: «Слышь, Михей!»
0: — снова показался мехвод.
3: «Чего?» «Кажись, аккумуляторы тоже снять хотели, но не стали почему-то, клеммы только скинули».
0: «Вот же...» Михеев явно хотел разразиться крепкой бранью, но вовремя взглянул на Риту и смолк.
3: «Ладно,
1: Прикрути обратно клеммы, только быстро, не возись. Затем он обратился к Тиграну. «Хорошо, старшой, поедем за твоей солярой. Я пока рацию послушаю, может, слышно наших?»
4: «Так аккумулятор ведь отсоединен!» — развел руками Баграмян.
1: «Да тут на рации свой!»
0: — Михеев полез внутрь.
4: «А что, тут связь у вас ловит?»
1: «Ну, на базе-то у нас ретранслятор хороший. Мы свой бункер отсюда можем услышать. А вот они нас нет».
0: Четыре человека в серых тяжелых комбинезонах и странного вида респираторах, защищающих все лицо, выстроившись цепью, открыли огонь из стрелкового оружия по паре выползших на берег огромных крабов. Панцири жутких монстров оказались достаточно крепкими, несмотря на то, что штурмгеверы стреляли тяжелыми винтовочными патронами. Большая часть пуль так и не пробила естественную броню крабов. И даже те, что проникли в тела этих исчадий отравленного моря, не нанесли им какого-то заметного ущерба, зато изрядно разозлили. Неповоротливые, медлительные существа поперли прямо на людей, словно грозные танки.
1: «Наши клиенты», — пробормотал Колесников, глядя в смотровой прибор. «Одеты так же. Оружие. Да, штурмгеверы. На АК-47 похожие. Интересно, кто кого? Они крабов или крабы их?»
0: Люди стали торопливо отступать, однако к ним спешила еще четверка. Разгрузка корабля тем временем шла полным ходом, и Борис пристально за ней наблюдал, пока стычка людей и крабов не привлекла его внимания, дав на время отвлечься от судна. Корабль подошел к берегу очень близко. Казалось, что он вообще неуправляем и сейчас просто сядет на мель. Однако первое впечатление Колесникова было ошибочным. Судно подходило медленно, и возле борта со временем стало возможно различить шлюп, на котором находилась группа людей в защитных одеждах. Они двигались на веслах чуть впереди и постоянно делали замеры глубины перед кораблем при помощи очень длинного шеста с чередующимися белыми и черными отметками по всей длине. Воздушный шар уже парил над палубой на высоте примерно 40 метров. Видимо, подняться выше не позволяла конечная длина троса. Однако туман еще позволял морским пехотинцам, находившимся в бронетранспортере, оставаться незамеченными. Корабль подошел к берегу. Гораздо ближе, чем это могли себе позволить в былые времена десантные суда Балтийского флота во время плановых учений по захвату вражеского побережья, которые регулярно проходили именно здесь до всеобщей катастрофы. Очевидно, судно имело плоское дно и совсем малую осадку. Из этого следовало, что данный корабль является десантным, хотя с виду он напоминал больше какой-то допотопный и очень большой сухогруз. Но вот когда в его носовой части разверзлась пасть десантной аппарели, сомнения растворились сразу же. На внутренней палубе сразу же закипела работа. Капитан Колесников был поражен той слаженностью, с которой действовали неизвестные пришельцы. Одна группа тут же стала вбивать прямо перед рампой судна деревянные сваи, а другая тут же прибивать к ним настил из толстых досок. Не успели они это сделать, как первая группа, стоя уже на этом настиле, вбивала новые сваи. Тем временем на трех лодках к берегу отправился небольшой отряд из четверых автоматчиков. Именно они вступили в бой с крабами. Подоспевшая к ним подмога была вооружена уже фауст-патронами. Залп, взрывы. Одного краба убило сразу, разворотив его тушу. Второму оторвало три конечности и изувечило брюхо. В агонии тот заерзал по песку оставшимися лапами, брызжа во все стороны густой кровянистой массой. Люди осторожно подошли ближе и открыли прицельный огонь по ранам еще живой твари, пока та не издохла. «Вот черт! У них, похоже, особого лимита на боеприпасы нет. Стреляют от души!» «Хреново, братцы!» — проворчал Борис, продолжая наблюдение. Тем временем гранатометчики торопливо направились к тому месту берега, куда должен выйти понтон с корабля. Последние пару десятков метров сваи вбивать уже не приходилось, просто укладывали гати. Четверо автоматчиков, первыми принявшими бой с крабами, остались на месте и принялись разглядывать мертвых тварей. «Похоже, в тех краях, откуда они приплыли, таких зверушек нет. Ишь, с каким любопытством смотрят!» «Черт! Сейчас они следы наших найдут! Так их же крабы затоптали, командир!» «Затоптали? Да не все!»
1: «Так, приготовиться. Оружие к бойницам. Стрелок, займи свое место. Только не верти башни и не дергай стволом раньше времени. Бойницы пока не открывать. Только по моей команде. Первой очередью, как только скажу, снять этот чертов воздушный шар. Ясно? Ясно, командир!»
0: Бойцы оживились и, тихо стараясь не издавать лишних звуков, стали занимать свои штатные боевые места. Тем временем Борис включил рацию и надел наушники.
1: «База, база, я кордон, как слышно, прием! База, база, я кордон, ответьте!»
0: В наушниках зашипело, и затем послышался голос.
1: «Кордон, я база, слышу хорошо, прием!» «Есть коробка, большая, повторяю, коробка, большая, плоскодонка! Наведена гать в районе большой подрывной станции. Дистанция 500. Идет выгрузка. Живая сила много. Техники пока не вижу. Это те же гости. Как поняли меня? Прием!»
5: «Кордон, понял вас хорошо. Есть коробка, плоскодонка. Идет высадка. Район подрывной станции».
1: «Все верно. Вижу, так, больше двух по 200 карандашей. И выходят еще. Как поняли?»
5: «Понял хорошо. Две по 200. И есть еще».
1: «Так точно. Туман рассеивается, скоро будем видны. У них есть воздушный наблюдатель на аэростате».
5: «Понял вас. Вижу название коробки».
0: Колесников пристально уставился на проявившиеся в рассеившемся тумане темные буквы с ржавыми подтеками на борту судна.
1: «Слушаю. Латиницей. Д. И. Диг. Да, вроде так. Дигна. Нет. Дигнидат. Да, точно. Дигнидат».
0: Кныш уже закрывал аккумуляторное отделение броневика и включал массу, когда Михеев нервно дернулся, убирая от уха наушник рации.
1: «Мать их!»
0: — зло выдавил он.
4: «Чего такое?»
0: — напрягся Тигран, нетерпеливо ожидающий, когда они наконец уедут.
1: «Эти гады десант на нашем берегу высаживают. Уже больше сотни рыл. Целый десантный корабль подошел».
4: «Куда?»
1: «На Хмелевку. И понтон навели. Значит, и техника есть». «Да кто это вообще такие?»
0: — тревожно произнесла Рита, переводя взгляд с Тиграна на Михеева.
1: «Да черт их разберет! Оружие немецкое еще с той войны, свастики и корабль, как он там, какой-то-то... то ли дегенерат, то ли... а, дигнидат!»
0: Стоявший в стороне и о чем-то задумавшийся Загорский вдруг вздрогнул и вытаращил на морского пехотинца глаза.
1: «Что?»
0: — выдохнул он.
4: «Сань, ты чего?»
0: Тигран недоуменно уставился на Александра, никак не понимая, что вдруг заставило того настолько перемениться в лице.
1: «Как вы сказали, корабль называется?»
0: — прошептал взволнованным голосом Александр.
4: «Дигнидат вроде».
0: Михеев пожал плечами и тоже, не скрывая своего недоумения, уставился на Загорского.
4: «А ты чего это?» «А ну, осади, Михей!»
0: Тигран поднял руку.
4: «Саня, это название тебе о чем-то говорит? Я правильно понял?»
0: Александр вдруг схватился за голову и, массируя виски, словно стимулируя какие-то блоки памяти в голове, присел на корточки.
1: «Отец! Отец!»
0: — тихо повторил Загорский.
1: «Он штурманом в моря ходил. В торговом, да. Тогда из рейса...»
0: «Что это он бормочет?» — удивился еще более Михеев.
4: «Санька, да что такое?»
0: Баграмян присел рядом и несколько раз щелкнул пальцами у Александра перед носом.
1: «Я слышал это название от отца», — проговорил Загорский. «Он вернулся из рейса, да. Они подобрали какого-то парня прямо в море. Далеко очень, не тут. И даже не в Европе. Кажется, вообще за экватором. Вид у него был, будто он из Бухенвальда бежал. А парень что-то говорил и все повторял это слово. Дигнидат. Вызвали береговую охрану ближайшей страны. Но пока они прибыли, спасенный уже умер. Не успели. А отец... Он потом гуглил это слово в инете. Я точно помню, да, точно, он распечатывал что-то. У него много распечаток было».
0: Загорский резко поднялся. Теперь он выглядел крайне возбужденным, словно сделал какое-то великое открытие.
1: «Отец, как и дед, увлекался всеми этими подземельями, как и я. У него была масса документов. Но он не давал мне их, прятал. Не хотел, чтобы я этим тоже занимался. Не знаю почему. И у него есть по этому дигнидату что-то. И он почему-то те распечатки вместе хранил с документами по подземельям. Тигран!»
4: «Чего?»
0: Баграмян даже отшатнулся от Загорского, как от сумасшедшего.
1: «Ты же говорил, что улица Гагарина не сильно пострадала, так?»
4: «Ну да. Она далеко от эпицентра, и там низкое все. Волна затухла, пожаров только, ну и высотка, которая у поворота на Куйбышево, сложилась, конечно.
3: А пятиэтажки, которые возле старого аэродрома, Девау?
4: Ну, какие-то стоят, а что?
3: Ну вот, знаешь, где раньше трамвай разворачивался, где конечная? Там пятиэтажка, прямо напротив, на той стороне, где еще Альмак.
4: А, кажется, понял. А с этой стороны, с торца, площадка еще. Там летом постоянно квас с бочки продавали. Овощи всякие, арбузы.
3: Да-да-да. Что с этим домом?
4: Целый вроде.
3: Это мой дом, Тигран. Нам надо туда.
4: Зачем? Я не пойму.
3: Вы же хотите разобраться, кто эти люди. Значит, нам нужны записи моего отца.
4: Тигран взглянул на Михеева. Тот, кусая губу, осмотрел всех и развел руками. Но один ведь хрен в город ехать за топливом твоим.

0: Глава 10. Город. Бронетранспортер медленно пробирался по бывшему сектору дачных участков и частных домиков центрального района. Странно, однако, почему этот район назывался центральным. Это была северо-западная окраина Калининграда. Район города, наиболее близкий к аэродрому Чкаловский, по которому пришелся один из ядерных ударов. Это обстоятельство не оставило практически никаких шансов неказистым строениям, окружающим район 5-го форта. Мало что сейчас напоминало о постройках. Что смела ударная волна, то сгорело от теплового излучения, а позже утонуло в дикой растительности. Наконец бронетранспортер выбрался из узких и заросших проулков на широкий Советский проспект и медленно повернул направо. Транспорта здесь практически не было. Близость удара сказалась и на машинах, которые смело с дорожного полотна. На пути попадались разве что ржавые, причудливым образом изогнутые мачты уличного освещения до столбы дорожных знаков. Разглядеть через бойницу, что происходит снаружи, было довольно затруднительно. Как ни старался Загорский, как ни напрягал зрение, перед глазами лишь мелькали уродливые кусты, гнутые столбы да торчащие за изувеченными деревьями руины. И даже это все являлось взору лишь обрывками, причудливыми видениями, которые взгляд успевал захватить через небольшое отверстие в борту боевой машины.
1: «А можно наверх?»
0: — наконец не выдержал Александр. «Что-то там не видел?» — проворчал Михеев.
1: «Сиди уж, не дергайся!» «Ничего я там не видел!»
0: — воскликнул Загорский.
2: «В смысле?»
0: — морской пехотинец обернулся. «Ты хочешь сказать...»
1: «Именно!»
0: — перебил его Крот.
1: «Я последний раз город видел, еще когда здесь люди жили. Троллейбусы ходили, магазины работали».
2: «Вот оно как!» — вздохнул Михеев. «Ну, тогда тем более. Нечего там смотреть. Еще головой тронешься, не дай бог».
1: «Не тронусь. За столько лет уже ничего не тронет. Но это мой город».
2: «Ладно, Михей, пусть посмотрит».
0: Тигран хлопнул военного по плечу.
2: «Я с ним буду».
0: Сержант поморщился. Эта идея ему совсем не нравилась, но спорить с Баграмяном смысла не было. Все-таки он местный добытчик и явно уверен в себе.
2: «Ну, хорошо, только респираторы наденьте. Здесь, конечно, не такой воздух, как у нас в Красноторовке, но все равно, на всякий, как говорится, случай. И это, глядите в оба, чтобы какой веткой или гнутым столбом вас с брони не смахнуло. Ясно?»
3: «Да ясно, братан».
0: Тигран подмигнул ему и, протягивая Загорскому респиратор, стал открывать один из люков в крыше бронетранспортера позади башни.
2: «И это еще!» — продолжил Михеев. «Тут у вас твари всякие водятся?»
3: «Немного!» — кивнул Тигран.
2: «Мелкие по большей части. В городе для крупных особо поживиться нечем. Твари в основном мигрировали на север, ближе к побережью и к Пионерскому. Там и воздух лучше, и растительность гуще, и зверья всякого для добычи тоже хватает. А тут есть, конечно, неприятные экземпляры, но они сами пугливые. На людей, может, и нападали бы, но не на броневик. Шума боятся. В городе уже столько лет тишь да благодать могильная. Ваш БТР для них самый настоящий монстр».
0: Справа проплывали нагромождения руин в окружении поваленных и почерневших массивных плит, некогда бывших оградой. Эти развалины отличались от обрушенных и сметенных ударной волной домов тем, что тянулись по обе стороны от дороги на протяжении пары километров, которые путешественники уже преодолели.
1: «Погоди!»
0: — пробормотал Загорский, впервые созерцавший то, что стало с его городом много лет назад.
1: «Это же... это ведь строгач тут был, тюрьма!»
0: Тигран кивнул.
2: «Именно, на 1500 душ.
1: «А что с зэками стало, разбежались?»
0: С тревожной дрожью в голосе спросил Александр.
2: «Сильно сомневаюсь», — мотнул головой Баграмян. «Этот район, как видишь, причесало взрывом капитально. Я думаю, большинство из заключенных, да и охраны тоже, даже не успели понять, что именно произошло».
1: «А вон там рыбоконсервный комбинат был»,
0: — воскликнул Загорский, приподнимаясь над броней и указывая дрожащей рукой влево.
1: «У Ленки Бергер там мама работала».
0: Тигран схватил его за локоть и заставил снова присесть.
2: «Слушай, Саня, ты уверен, что хочешь видеть все это? Может, вернемся внутрь, а?»
0: Баграмян видел, что Крот на грани нервного срыва, и уже жалел, что потакал его желанию выбраться на броню и смотреть на современный Калининград.
1: «Да все нормально!»
0: — часто замотал головой Загорский.
1: «Я в порядке, Тигран, просто Это ведь мой город. Я понимаю, что, наверное, во всем мире так, но я должен пройти через это, обязан просто. Нельзя же всю жизнь прятаться от действительности в сырых казематах форта.
2: Да я все понимаю, братан. Но уж как-то ты...
1: Не-не, не волнуйся.
0: Александр снова часто замотал головой.
1: Я в норме, хотя... Нет, конечно, норма это назвать нельзя, но ты должен меня понять.
2: Ну ладно.
0: Тигран с сомнением посмотрел на Загорского. Впереди открылся командирский люк и показался Михеев.
2: «Далеко еще до топлива твоего? Мы правильно едем?» — спросил он у Баграмяна. «Правильно. Сейчас будет развилка кольцевая, пересечение Советского, Борзова и Леонова. Едем по левой стороне по Советскому. Военно-морскую академию, помнишь? Институт имеешь в виду? БВМИ?» «Да, он самый. Помню, конечно. Он вроде уже скоро».
3: «Да!» — кивнул Тигран. «Слева будет». «Доезжаешь до широкого и чистого провала в ограде и сворачивай налево. Там заезд чистый, не ошибетесь. Только возле него троллейбус перевернутый. Вот сразу за ним и сворачивайте. Потом покажу, куда дальше».
1: «Добро!»
0: — махнул рукой Михеев и скрылся внутри бронемашины. Все чаще на пути попадались остатки автотранспорта, и БТР стал двигаться медленнее.
1: «А как ты исправлялся? Ну, в самом начале?»
0: — тихо спросил Александр. Ему даже показалось, что из-за респиратора собеседник его не услышал. Однако Баграмян молчал не потому, что до его слуха не дошел вопрос. Просто он задумался.
2: «Даже не знаю», — пожал он плечами после долгой паузы. «Время, как морские волны. Брось осколок стекла с острыми краями в море, и через некоторое время он станет красивым, гладким и мутным камнем. Даже намека на острие, о которое можно было бы порезаться, не останется. Я уже не помню первых впечатлений. Вроде понимаю, что тяжкие они были, но как-то все... Человек ко всему привыкает, со всем мирится и живет дальше. Хуже, конечно, это способность к депрессии, наша плата за разум. А так...» — он снова пожал плечами. «Впечатления утонули в рутине, притупились, так же, как и любые впечатления. Первый раз женщина, первый прыжок с парашютом, первый увиденный мертвец... Первое осознание того, что все кончено. Все уносит время и шлифует своими волнами. Остается только здесь и сейчас. Сиюминутность. Добыть, пожрать. Отоспаться после того, как добыл, пожрать. Ну и так далее. Даже обидно как-то, к чему свелась наша эволюция. Творец наверняка не этого ждал от нас».
1: «И чего же он, по-твоему, от нас ждал?»
2: «Не знаю. Может, он нас самих ждал. Сидел там где-то на далекой планете и ждал, когда мы прилетим. То есть сумеем, достигнем, научимся. А мы не сумели, и эту-то единственную планету черт знает во что превратили. Ладно, Сань, меня этот разговор что-то в такую трясину заводит, что ну его нафиг».
1: «Замяли!»
0: — вздохнул Загорский. Бронетранспортер осторожно обогнул изувеченный корпус перевернутого троллейбуса и въехал на территорию бывшего военно-морского училища. Бывший майор Самохин стоял в обнаруженном помещении и, скрестив руки на груди, хмуро разглядывал ящики со странными консервными банками. На один из ящиков он поставил масляную лампу, которая освещала странный тайник. Позади послышался виноватый кашель и тихий шорох. Староста общины резко обернулся. В свежем проломе кирпичной кладки, который вел в жилище Баграмяна, стоял, пошатываясь, взъерошенный и бледный больше обычного Борщев.
4: «Штаны сменил, урод чертов!»
0: — рявкнул Самохин.
1: «Да, то есть, так точно, товарищ майор!»
0: — отрывисто, сглатывая, промямлил Василий. Похоже, что в его голове водили хоровод дикое похмелье, лютая тошнота, изжога и неописуемый стыд, граничащий с суицидальным фатализмом.
4: «Так что здесь случилось, кретин, мать твою?»
1: «Я не помню, меня ударили по голове, мне кажется...»
4: «Тебе кажется?»
0: — взревел начальник пятого форта. Он резко приблизился к проштрафившемуся подчиненному.
4: «По голове тебе ударили, значит? А потом, смеха ради, навалили тебе в штаны здоровенную кучу, да?»
1: «Нет, наверное...»
0: Борщев повесил голову.
4: «Тебя, Ишак, бесполезно бить по голове. Ты знаешь об этом, тупая скотина? А знаешь почему?»
1: «Нет».
4: «Да потому что там сплошная кость!»
2: Выкрикнув это, Самохин влепил Василию за трещину, отчего тот завалился на рваный край осыпавшейся стены и его вырвало.
4: «О, да ты полюбуйся на себя, свинья!»
1: «Простите!» — простонал Борщев, медленно поднимаясь.
4: «Ну так ты вспомнил, что случилось?»
1: «Я... нет, не могу, я ничего не помню!»
4: «А ты помнишь, что я тебе вчера велел, а? Отвечай!»
1: «Караулить, кажется, красноторовцев...»
4: «Кажется? Ты дерьма кусок, теперь даже не уверен в моих приказах?»
1: «Нет, я просто... голова...»
4: «И где они?»
2: Борщев вытаращил глаза на своего командира.
1: «То есть...»
4: «Это ты меня спрашиваешь, баран? Я велел подсыпать им желтый мох. А что ты сделал?»
1: «Я все так и сделал, товарищ майор».
4: «А я думаю, что ты, падла, ополовинил порошок. Часть себе оставил, скотина. А они ночью пришли в себя и свалили. Замок сломан, бронетранспортера нет. В одной из старых лазеек они сломали кладку и вылезли наружу, чтобы посты не заметили. А что в это время ты делал? Ты валялся тут и смердел, урод вонючий!»
1: «Я не помню», — всхлипнул Борщев.
4: «Ну так я тебе напомню, мразота. Вот записка этого Баграмяна, которую он оставил у себя на столе. Тут все черным по белому. Мы с Диггером уходим искать туннель, который велел найти начальник. Загорского просто бес вселился, весь на энтузиазме. Видимо, это выпитый с Борщевым алкоголь так на него повлиял. Хотя Рита Гжель сказала, что кроме алкоголя он употребил еще что-то. Судя по всему, желтый мох. Она пошла с нами, потому что теперь за Диггером надо медику приглядывать. Угомонить его все равно не получается. Борщев лежит в отрубе». «Ну что, падла, вспоминаешь?»
2: Самохин стал трясти листком бумаги перед лицом Василия.
1: «Нет, я не помню»,
2: — дрожащим голосом проговорил Борщев.
4: «Но тебе оказалось мало того, что ты утаил от меня и должен был скормить красноторовцам. Ты еще и аптеку к Желихе взломал».
1: «Нет».
4: «Нет? Там шкафчик с препаратами взломан, и ботинок твой валяется».
1: «Нет».
2: Борщев схватился руками за голову и присел на корточки.
1: «Нет, не может этого быть, я не мог, это подстава какая-то».
4: «Гнида!»
2: Самохин с размаху пнул Борщева в живот. Несчастный завалился на бок и, свернувшись калачиком, зарыдал.
1: «Простите, простите меня!»
2: Весь мир, так четко выстроенный им, сейчас рушился прямо на глазах. Ему всегда казалось, что ключ к выживанию для него — это безответственная собачья преданность хозяину. И это всегда работало. Они пережили ту страшную катастрофу, пережили главное лихолетие, и все для Василия шло хорошо в рамках сложившихся условий. Он всегда был тенью правой рукой своего хозяина. И вдруг теперь, по какой-то дикой, нелепой случайности, которую он никак даже не мог осознать, великодушие и расположение хозяина растворилось во мраке этого сырого подвала. А сам Василий Борщев разом превратился из особо приближенного к хозяину подчиненного в жалкую крысу, которую хозяин желал растоптать. На территории военно-морского училища находилась небольшая часовенка незамысловатой архитектуры. Буквально каменный короб с щелями узких окон и цилиндрической башенкой на крыше, которую венчала луковица православного купола. Теперь остался один выгоревший короб, сменивший цвет белого мела на густые мазки черной копоти. В ближайшем разрушенном корпусе училища действительно имелся тайник с полудюжиной железных бочек. В пяти был бензин, который Тигран, наверное, годами сливал из разбитых машин,

0: Ники.
1: Есть. Забирайте эти 100 и поедем дальше. Загорский стоял чуть в стороне и с тоской смотрел по сторонам. Практически ничего, кроме корпуса часовни, здесь не устояло. А ведь когда-то давно здания училища со стороны казались ему весьма крепкими. Александр думал о военных моряках-офицерах, которые год за годом выпускались отсюда, получая золотые лейтенантские погоны. Некоторые из них погибли еще задолго до войны на атомных лодках «Комсомолец» и «Курск». А кто-то дожил до того рокового дня. Не вышел еще на пенсию, либо только начинал службу. Кто-то из бывших питомцев этого училища наверняка служил на подводных атомоходах и принимал участие в этом термоядерном хороводе смерти. А еще сюда хотел после школы поступить его одноклассник, рыжий мальчуган с соседней улицы по имени Егорка Хрусталев, и быть военным, как его отец, старший брат и дед. Над опустошенным ядерным ударом районом города царила гробовая тишина, как и полагается в царстве мертвых. Но отчего-то эта тишина совсем не вязалась с рассказами добытчиков о странных существах, появившихся в городе и окрестностях спустя годы после всеобщего конца. Тигран, правда, ничего подобного не сообщал. Он вообще не любил говорить о своих походах и о мире вне катакомб Пятого форта. Наверное, в самом деле все появившиеся после катастрофы твари сами перепугались непривычного для мертвого города рокота, колесящей по нему бронемашины, и посему их не было видно. Рита также стояла в стороне, с неописуемой глубины тоской смотрела на сгоревшую часовню, потирая и массируя озябшие ладони. День выдался пасмурным и довольно прохладным. — Так, ну все, по машинам! — хлопнул в ладоши Баграмян, когда Михеев и Кныш залили дизельное топливо из тайника в бак бронетранспортера. — Саня, давай, поехали! Маргарита Казимировна, прошу, карета подана! По мере отдаления от эпицентра термоядерного удара степень разрушения здания уменьшалась. Некоторые из тех, что пониже, даже сохранили все стены, потеряв лишь кровлю. Однако здесь было больше следов длительных пожаров. Здания, что стояли ближе к взрыву, превращались в распыляемую крошку, а потому гореть просто не успевали. Конечно, они и их фрагменты вспыхивали от теплового излучения, но потом ударная волна, гнавшая прочь все, в том числе и воздух, сбивала с них пламя. И вот эти строения, что не были перемолоты полностью, потом горели сутками, а возможно даже неделями. А вот и искореженные ржавые конструкции калининградской телевышки. Она, разумеется, не устояла. Дорога также менялась по мере удаления от эпицентра. Если в самом начале она была практически очищена от транспорта ударной волной, то теперь различные машины попадались все чаще. Их остановил электромагнитный импульс, а затем поджег импульс тепловой. Какие-то все же снесло, потому что то и дело можно было лицезреть торчащие из стены частично обрушенного дома искореженный корпус. Бронетранспортер сбросил скорость, поскольку был вынужден объезжать возникшие на дороге заторы.
2: «Тигран, а вот тут, кажется, магазин «Арсенал» был!»
1: Загорский указал рукой на угол одного из зданий слева по ходу движения.
2: «Там же оружие, патроны, ножи, амуниция разная. Нам это не пригодится?»
3: «Наивный ты, Саня!» — усмехнулся Баграмян. «Оттуда в первые же дни все вымели. Вплоть до крючков для спиннингов, жалюзи и вывески».
1: Со скрежетом, протиснувшись через плотную преграду из деформированного от огня и времени корпусов автомобилей, бронетранспортер двинулся дальше, в сторону северного вокзала. Справа впереди, на углу пересечений Советского проспекта и улицы Генделя, среди разрушений возникла мрачная громада здания. Когда-то в нем находился имперский суд. Потом, после вхождения Восточной Пруссии в состав СССР, там расположился Комитет госбезопасности. А на закате цивилизации — ФСБ. Здание уцелело, потеряв лишь покрытие покатой крыши, характерной для европейской архитектуры. В окнах были заметны множественные следы пожаров.
3: «Лезь внутрь, Саня!» — резко бросил Тигран, открывая люк.
2: «А что случилось?»
3: «Быстро лезь! После вопроса задавать будешь!»
1: Загорский послушно нырнул в недра бронемашины. Тигран последовал за ним и захлопнул люк.
3: «Михей!» — позвал он сержанта.
4: «Чего?»

0: Вернулся тот с переднего сиденья. «Постарайся тут не задерживаться. Нам вообще, по-хорошему, площадь весь район на сверхзвуковой скорости проскочить не мешало бы». «А что такое?» Лицо Михеева приняло тревожное выражение. Он вернулся к своим смотровым приборам и усмехнулся. «А, областное ФСБ? Боишься, что прописку у тебя спросят?»
1: «Ты дурак, Михей, и не лечишься совсем».
0: «Да чего ты взъелся, старшой? Ну объясни толком, не ругайся». Михеев снова обернулся.
1: «Нечисть там обитает какая-то. Посему задерживаться тут себе дороже».
0: «Нечисть?» Михеев засмеялся. «Слышал бы тебя сейчас наш особист, обиделся бы несказанно. Ты сам погляди, следов пожаришь сколько, кто там остался?»
1: «Да не про особистов речь. И пожарища эти, к твоему сведению, не от удара были. Сами фейсы жгли там архивы и всякие прочие документы уничтожали. Ждали военное вторжение. Сам же знаешь, тут в какую сторону камень не кинь, непременно попадешь в границу натовского государства. Вот и жгли. А потом ушли, кто уцелел. Куда, не знаю. А через несколько лет что-то странное в этом районе стало происходить».
0: «Что именно?»
2: Михеев больше не смеялся. Весь настороженный, он внимательно слушал Тиграна.
1: «Ты слышал про общину Фриндландских ворот?»
2: Морской пехотинец мотнул головой.
0: «Нет».
1: «Ну еще бы».
0: «Я слышал!»
2: — подал вдруг голос Загорский.
0: «Она исчезла, и очень давно!»
1: «Вот именно! Кныш, да не тормози ты! Тарань эту машину и езжай дальше на Ленинский проспект!» «Ну вот! На Фриндландских воротах им не очень нравилось. Там казармы старые, никудышные. Вот они и решили этот район обжить, когда уровень радиации понизился. Все-таки центр во всех смыслах выгодная позиция. А наиболее уцелевшее тут здание — это самое помещение бывшего полицай-президиума Кёнигсберга. Тем более, что, по слухам, там обширные подземные уровни остались. Пришли они сюда, обосновались, и нет их больше, никого. Потом двое наших там сгинули, еще лет 9 назад. Причем один даже не ходил внутрь, мимо здания ночью шел, отстал от группы, до ветру подался за угол, и все. Да еще две группы добытчиков с третьего форта, пока он функционировал, вошли туда и тоже не вернулись.
2: Механик-водитель обернулся.
0: «А где Ленинский? Куда дальше сворачивать?»
1: «Налево, площадь огибай только. Я слышал, что поверхность скоро рухнет в подземную парковку. Хреново в наше время строили».
2: Михеев вперил взор в смотровые приборы. Теперь он пристально наблюдал за проплывавшей справа громадой из красного кирпича с черными мазками пожаров над окнами. Здание угрожающе нависло над ползущим в его тени бронетранспортером, словно подтверждая мрачную историю Баграмяна этой безмолвной угрозой.
0: «А что там, действительно есть подземные уровни?» — тихо спросил морпех. «Есть!»
2: — заговорил Загорский. Он вдруг поежился от мысли, что если и завелась в здании какая-то нечисть, то пришла она снизу, из подземелья.
0: «Тут под площадью железнодорожный туннель проходил, прямо на Северный вокзал. Там в туннеле еще при немцах был перрон, но не для остановок пассажирского паровоза. Туда привозили осужденных, а оттуда увозили приговоренных. Потом по подземным коридорам их вели с перрона прямиком под здание имперского суда. Ну или наоборот, уводили из здания на поезд и везли куда-нибудь в концлагерь или на казнь. Делалось так, чтобы не водить их по центру города, а передвигать скрытно от посторонних глаз. Ну а под зданием, по слухам, вроде как камеры предварительного заключения или даже пыточные были. Я не знаю, использовались двери в туннели и подземные коридоры для тех же целей, когда в этом доме были КГБ и ФСБ. Но сами эти двери в железнодорожном туннеле видел. Правда, мне показалось, что они наглухо заварены и очень давно. Отсюда до того туннеля 100 метров. Но, возможно, когда реконструировали площадь и строили подземную парковку, то нарушили эти старые коммуникации. Хотя я и не уверен».
2: Бронетранспортер двигался дальше, оставляя позади мрачное здание и страхи путников. Хотя страхи они всегда с людьми. Просто те из них, что касались этого большого дома из рыжего кирпича, растворялись в потемневших от гари окнах. Теперь справа была разрушенная мэрия, а слева площадь Победы с поваленной стелой, которой в былые времена некоторые местные жители дали неприличное название за фаллические ассоциации в ее формах. Второй по размерам храм Христа Спасителя из тех, что были в России, тоже не сохранился. О нем напоминала лишь огромная гора обломков и широкая циклопическая лестница, что некогда вела ко входу в храм. Если присмотреться внимательно, то можно было разглядеть на ступеньках застывшие навеки тени испепеленных людей. Надломленные по прямым линиям, словно символизирующим излом эпох, который случился в считанные минуты когда-то давно. Александр перестал выглядывать в бойнице по бортам броневика. Он больше не мог на все это смотреть.

0: Глава 11. Иноземец. Еще одна бронемашина. Колесников на мгновение отвлекся от перископа, чтобы вытереть с лица пот, а затем вернулся к наблюдению. Так, шар вроде пока нас не заметил, а эти медленно, но верно идут сюда, черт. Командир, а что за броневики? Оружие у них вроде допотопное, а вот машины похожи на современные. Это не страйкеры? Поинтересовался стрелок главного вооружения БТР-80, который также наблюдал за обстановкой. «Нет, страйкеры четырехосные, как наша Бэха, а эти трехосные. Но что-то иностранное, и по корпусу похоже, что амфибии, как и мы. Так, парни, их броневики моторами дюжи тарахтят. Давайте-ка откроем левую десантную дверь, пока они не заглушили двигатель. Может, эта компания, что к нам топает, не услышит под шумок? Ты что задумал, командир?» «Что и раньше. Возьмем одного к нам в гости, а все остальное по плану. Затаскиваем туриста сюда, очередь по шару и ходу на базу. У их броневиков малокалиберные скорострельные пушки. Для них наша броня — все одно, что картон». Бойцы, осторожно стараясь не издавать лишних звуков, стали открывать боковую двустворчатую дверь, находящуюся между второй и третьей осью бронетранспортера. «Черт, услышали, падлы! Ходу прибавили и прямо идут сюда!» «Так, братцы, Полундра, момент истины. Нам нужен один живой пассажир, иначе грош цена нам, как гвардейцам». Четыре человека, облаченные в серые, плотные, прорезиненные комбинезоны, двигались к густому кустарнику, начинавшемуся на вершинах песчаных дюн. Здесь был выступ, и островок кустарника выдвигался на несколько метров ближе к морю. Подъем по рыхлому песку был крутой. Под тяжелыми ботинками повизгивали трущиеся друг о друга песчинки. Дюна осыпалась, словно не хотела пускать четверых пришельцев на свою вершину, где раздался какой-то странный, явно неприродного происхождения, с глухим лязгом звук. Лица чужаков скрывали фильтрующие маски противогазов. Плечи, верхнюю часть торса и спины каждого прикрывала пелерина из толстой черной резины, армированной стальной сеткой. В руках МП-44, на головах черные каски очень узнаваемого дизайна. Это были каски М-35, принятые некогда в гитлеровском вермахте, окрашенные в вызывающий, бликующий черный цвет. И по бокам белые щиты с черными свастиками, не оставляющими никаких сомнений насчет правильности недавней встречи этих гостей у Красноторовской колонии. Четыре человека разошлись веером, штурмуя подозрительный песчаный мыс. Тот, что шел с правого фланга, взошел первым. Раздвигая левой рукой и стволом штурмгевера жесткий кустарник, он осторожно двинулся дальше. Тщательно замаскированный, покатый бронированный корпус и массивные, густо измазанные глиной и песком колеса возникли буквально в полуметре от него совершенно внезапно. В тот же миг чьи-то сильные руки схватили ствол оружия чужака, умело выкручивая его и выворачивая руку, сжимающую рукоять МП-44. Человек не успел опомниться, как в его маску врезался приклад так похожего на штурмгевер автомата Калашникова. В голове зазвенело, а из глаз словно посыпались искры. Кровь из носа стала заливать маску. Еще несколько пар рук не дали пришельцу упасть. Тут же его стали втягивать в какой-то полумрак, и он понял, что его тащат в эту спрятанную в кустах бронемашину. Всеми оставшимися после удара прикладом силами он старался противиться этому, упираясь руками, уже лишенными оружия, и ногами. Однако многорукое чудовище, вероломно напавшее на него, было гораздо сильнее. Оно сделало рывок, и человек буквально ввалился в бронемашину. Тут же выхватил нож, прикрепленный к широкому поясу, но ему заломили руку. В то же мгновение кто-то сорвал с него шлем и врезал им же по темени. Снова звон в голове и искры из глаз. Затем прямо над ухом раздался крик «Велкомен, майне фройнде! Я твой муттер познакомился!» И загрохотал крупнокалиберный пулемет. Два наблюдателя, находящихся в люльке воздушного шара, длинным тросом пришвартованного к палубе корабля, заметили, что группу их автоматчиков, столкнувшихся с неведомым доселе гигантским крабом, чем-то привлек ближайший кустарник. Однако по инструкции оба не могли следить за одним и тем же сектором одновременно. Посему только один из них стал рассматривать эти заросли, пытаясь понять, чем они так привлекли его товарищей. Уже когда автоматчики взошли к самой вершине песчаной дюны, он разглядел, что в кустах находится нечто, имеющее слишком правильные формы, чтобы отнести это к местной флоре. Наблюдатель выхватил стальной прут и три раза ударил им по пустой артиллерийской гильзе, висящей в люльке, привлекая к себе внимание тех, кто внизу. Затем приготовился махать красным флажком, дающим всем понять, что он видит неприятеля. Но в этот момент среди подозрительных кустов возникла вспышка. Запоздалый звук пулеметной очереди донесся, когда крупнокалиберные пули уже разорвали воздушный шар, и люлька с его ошметками устремилась вниз. Один из наблюдателей разбился о палубу, второй упал в воду, но в такой воде, да в таком обмундировании его шансы на выживание были крайне малы. Дав очередь из КПВТ по воздушному шару, БТР взревел двигателем и рванулся вперед, разбрасывая уже ненужные маскировочные ветки. Подминая колесами еще одного пришельца с автоматом, бронетранспортер скатился с дюны на пляж, увлекая за собой целую песчаную лавину. Два других вражеских автоматчика бросились в стороны.
1: «Давай, Ахмед, ходу, ходу!»
0: — заорал Колесников механику-водителю.
1: «Буксует, командир! Давление до 2 атмосфер сбрось! Живо!»
0: Зашипела система подкачки шин, стравливая лишний воздух из колес и делая их более мягкими, что было предпочтительней на песчаной поверхности. Через 10 секунд БТР чувствовал себя на песке уже немного уверенней и, набирая скорость, мчался прочь от бывшего полигона.
1: «Командир, их броневики разворачивают орудия!» — крикнул стрелок главного калибра. «Разворачивай башню и стреляй! Ахмед, а быстрее никак?» «Черт подери, командир, у меня не ракета «Сатана», а всего лишь камазовский двигатель на 14 тонн железа и мяса!»
0: Сильный удар и грохот встряхнул машину. Откуда-то сзади прыснул сноп искр. Пахнуло гарью и толом.
1: «Попали, мать их!» — крикнул кто-то. «Языка берегите, чтоб он сдох, подлюка!»
0: — рявкнул, откашливаясь, Колесников.
1: «Юра, ну, растудыть твою налево, ты стрелять будешь? Уже!»
0: Снова загрохотал КПВТ.
1: «Ахмед, впереди низина, сворачивай в кусты!» «Есть!»
0: Самохин по обыкновению бросил прощальный взгляд на буквы, вырванные из текста с этим клочком бумаги для самокрутки. Затем насыпал табак, скрутил клочок, склеив бумажную трубочку слюной. Прикурил от масляной лампы и вернул свой интерес к паре консервных банок из того странного тайника, что оказался за обрушенной стеной, и где провел прошедшую ночь, потерявший всяческий человеческий облик Борщев. Жизнь банки оказалась толще обычного, поэтому обычный консервный нож показал себя совершенно неэффективным. Сейчас майор вертел в руках штык-нож АТК-74, то крутя его между пальцев, то перебрасывая из ладони в ладонь, изредка останавливая это баловство, чтобы стряхнуть на пол пепел самокрутки.
2: — Ладно, начнем, пожалуй. Что за хреновину вы там кушали во время войны, господа немцы?
0: Майор вонзил нож в крышку и стал резать ее по кругу пилящими движениями. Помучившись пару минут, он, наконец, открыл банку. К его удивлению, внутри находилась войлочная прослойка между стенкой консервы и каким-то свинцовым цилиндром. Цилиндр был полый и накрыт круглой шайбой по диаметру этого цилиндра, также изготовлена из свинца. На шайбе стояло непонятное клеймо со свастикой. Самохин ковырнул ее кончиком штык-ножа и отбросил. В полом цилиндре находилось что-то, аккуратно завернутое в бумагу для чистки оружия.
2: «Ни хрена это не жратва!»
0: — поморщился от удивления майор. Он извлек завернутый в бумагу предмет и освободил его от обертки. Металлический цилиндр, довольно тяжелый. Обычная сталь значительно легче. Металл белый, его можно запросто принять за тот же свинец. Однако, если присмотреться, то структура немного иная. Нет характерных для свинца пор. Металл глянцевый, цвет светлее, даже слегка серебрится. И...
2: Он металл этот не холодный? Точно, он несколько теплее, чем можно было ожидать. Что это, серебро? Но зачем маскировать под консервы? И серебро все-таки легче.
0: Повертев болванку в руках, потерев и понюхав ее, Самохин поставил странный металл на стол. Свернул новую самокрутку и жадно затянулся.
1: Затем вскрыл вторую банку. То же самое. Войлок, свинцовый цилиндрический контейнер и металл, похожий на серебро, но тяжелый, как свинец, если не больше.
2: «Да что за хрень такая?»
1: От досады майор стукнул одной болванкой по другой. На поверхности остался небольшой рубец. «Значит, мягче стали». Самохин пощупал рубец и с удивлением обнаружил, что в этом месте загадочный металл стал еще теплее. В дверь постучали.
2: «Да, открыто!» —
1: нервно крикнул майор. В апартаменты главы пятого форта вошел один из его порученцев. «Шеф, мы тщательно осмотрели следы!»
2: «И что? Не делай паузу, говори уже!»
1: — проворчал Самохин, не сводя глаз со странных цилиндрических болванок. «БТР уехал не совсем туда, куда мы предполагали».
2: «То есть?»
1: «Они не в сторону колонии своей поехали, они поехали в город».
2: «В город? За каким чертом?»
1: — удивился майор. «Не знаю, но там следы еще».
2: «Что за следы?»
1: «На бронетранспортере уехало не два человека, а четыре. Или даже пять. Причем, судя по размеру обуви, одна из них женщина. Ну или подросток».
3: Самохин присел на стул и стал задумчиво растирать лоб ладонью, которой только что тер неизвестный металл. Вдруг он резко поднялся и вперил в порученца ненавидящий взгляд.
2: «Мать вашу! Этот урод, этот чурка, он провел нас! Разыграл сцену с этим кретином Борщевым, а сам выпустил стечкинцев и свалил с ними! И получается, он прихватил с собой и крота с Гжелихой!»
3: Порученец молчал. Он медленно опустил взгляд на брезентовую сумку, что висела у него на правом плече. Из нее доносился еле слышимый треск. Теперь этот звук расслышал и Самохин.
2: «Что? Что у тебя там жужжит, черт подери?»
3: Порученец осторожно извлек из сумки дозиметр.
1: «Шеф, это...»
2: «Дозиметр? Во что вы там вляпались на улице?»
1: «Он только что молчал, шеф. Мы ни во что не вляпались. Это что-то здесь».
3: Человек протянул прибор вперед датчиком к столу, и треск усилился.
2: «Что происходит?»
3: В нотках голоса Самохина уже было не раздражение и властная злость, а ясно различимая доля испуга.
1: «Шеф, что это?»
3: Порученец обратил внимание на странные цилиндры, стоявшие на столе, и медленно подошел, направляя дозиметр на них. Треск стал еще громче и интенсивнее.
1: «Шеф!»
3: Человек с прибором резко отпрянул и попятился к двери.
1: «Откуда вы это взяли?»
2: «А что это такое?»
1: «Я не знаю, но оно очень радиоактивное!»
3: Клеймо на внутренней свинцовой крышке. Ужалило вдруг в самое недра мозга мысль, и Самохин кинулся к столу. Схватил свинцовую крышку и внимательно посмотрел на клеймо. 235У. Неприметная надпись в конце какого-то слова под свастикой в зубчатом круге. «Уран-235». Из уст Самохина вырвалось бранное слово, и он отбросил свинец так, словно тот превратился в огромного, страшного и ядовитого паука.
2: «Уйди с дороги! Это уран!»
3: — заорал староста общины, кидаясь на выход из этого ставшего вдруг проклятым помещения. Павел Стечкин оседлал стул, заложив руки на его спинке. Перебирая в пальцах старую бензиновую зажигалку, он пристально смотрел на человека, сидевшего напротив, буквально в паре метров от него. После того, как с этого человека сняли его комбинезон, под ним обнаружилась камуфлированная одежда с расцветкой, известной как пятнышко. Человек был брюнетом, на вид чуть более 30 лет. Голова забинтована, но бинты наложили уже тут, в бункере, как и пластырь на разбитую переносицу. Руки незнакомца были скованы наручниками позади стула.
4: «Эдик, я думал, арийцы выглядят, как бы это, чуть более по-арийски».
3: Мыкнул Стечкин, слегка повернув голову влево, в сторону сидевшего на койке и закинувшего ногу на ногу Шестакова.
2: «В каком смысле?»
3: Прапорщик продолжал рассматривать трофейный нож, изъятый у пленного.
4: «Да в прямом, ты глянь на него, смуглый, брюнет, глаза черные. Где же белокурое бестие-то?»
2: «А ты, Васильич, Геббельса с Герингом видел? Они, что ли, соответствовали шаблону?»
3: Кашлянул Шестаков.
4: «Нет, Эдик, не видел. Я не такой старый, как ты».
3: Лицо незнакомца чуть исказилось от мимолетной ухмылки. Впрочем, он продолжал смотреть мимо майора, в стену и шмыгать пострадавшим носом.
4: «Ладно, гвардии старший прапорщик. Как допрашивать-то его будем?
2: У меня паяльная лампа есть.
4: Пожал могучими плечами седой Эдик.
5: Да нет.
4: Стечкин поморщился.
5: Кто-нибудь у нас немецкий знает?
2: Альфтан, он же немец.
5: Ну так он русский немец, его предки, кажись, с петровских времен на Руси живут.
2: Да, но немецкий язык он знает. У него вроде тетка в Ганновере после горбостройки обосновалась.
5: Да? Удивился майор. А чего я не знал?
2: Дык-э...
4: Шестаков хмыкнул.
2: Чай не актуально было до сего дня.
5: Ну ладно.
4: Стечкин повернул голову назад к двери и крикнул.
5: Боря! Колесников! Капитан!
4: Дверь приоткрылась, и показался Борис, благодаря которому пленный сейчас находился здесь.
5: «Я тут, командир!» «Ты броневик ихний нарисовал уже?»
4: «Да!» Колесников протянул листок бумаги прапорщику. Шестаков взглянул на рисунок и поморщился.
2: «Это что за мать его такое, Боря? Да у меня внучка лучше рисует!»
5: «Ну, блин, извиняй, я не Репин!»
4: Раздраженно развел руками капитан.
2: «Зато Пикассо тот еще!»
4: — покачал головой Эдуард.
5: — Ну, ты можешь опознать, что это за машина?
2: — По этим каракулям. Да это психиатру надо отдать, чтобы он опознал твою болезнь, капитан.
5: — Да ну тебя к черту, в самом деле.
4: — Ладно, хватит вам. Досадливо сморщился Стечкин. — Боря, позови младшего сержанта Альфтана. Муха его сюда.
5: — Понял.
4: Колесников кивнул и скрылся за дверью. Павел продолжил внимательно наблюдать за пленным. Он готов был поклясться, что во время обсуждения рисунка Бориса тот снова ухмыльнулся. Стечкин извлек портсигар из нагрудного кармана, достал оттуда папиросу и прикурил от той зажигалки. Пленник задержал взгляд на курительных принадлежностях русского офицера. Майору показалось, что он понял этот взгляд. Он снова раскрыл портсигар и покачал им перед пленником. Незнакомец едва заметно кивнул.
5: «Курить хочет, подранок наш!»
4: Мыкнул Павел и поднялся со своего стула.
2: «Смотри, чтобы он за руку тебя не укусил!»
4: — предупредительно произнес Шестаков.
2: «У меня ротный в Афгане, так чуть пальца не лишился!»
5: «Да у меня кулак размером с его голову!»
4: — покачал головой майор.
5: «Он ведь не самоубийца, хоть и курильщик!»
4: Павел вставил папиросу в рот пленному, дал прикурить от зажженной зажигалки и вернулся на свое место. Никаких неприятных сюрпризов чужак не выкидывал. Наконец в помещение вошел младший сержант Альфтан. Решив, что в присутствии незваного гостя этому самому гостю лучше будет продемонстрировать дисциплину и четкую субординацию, он щелкнул каблуками, приложив руку к облаченной в черный берет голове и приготовился было уже отрапортовать, однако Стечкин махнул рукой.
5: «Никита, пообщайся с гостем нашим».
2: «С этим, что ли?»
4: Никита усмехнулся и подошел к пленнику.
2: «Здорово, чувак! Прости, что я прикладом личико тебе попортил. Но ведь не зря, вам 80 лет уже твердят. Кто с мечом к нам придет, тот люлей огребет».
5: «Блин, Альф!»
4: Стечкин на мгновение прикрыл лицо ладонью.
5: «По-немецки с ним поговори».
2: «А, вон оно что! Типа Хендехох, Хитлер капут, даст из фантастиш?»
4: Засмеялся младший сержант.
5: «Что-то вроде того, но без этой чепухи».
4: Кивнул майор и снова обратил внимание на мимолетную хмылку пленника.
5: «Хотя... постой-ка, что-то мне подсказывает, что наш дорогой друг и так понимает нашу речь».
4: Мимолетно брошенный незнакомцем на лидера красноторовской колонии взгляд только подтвердил эту догадку.
5: «Так, Эдик, тащи сюда свою паяльную лампу. Перекур окончен».
4: Незнакомец выплюнул дотлевающую папиросу и, шмыгнув носом, произнес по-русски, но с заметным акцентом.
2: «Это все непродуктивно, мы теряем время только. Что вам нужно от меня?»
5: «Сколько там банок?»
4: Самохин нервно ходил по коридору, совершенно несознательно отмеряя в одну сторону и обратно по 9 шагов. Облаченный в УЗК порученец вышел из жилища Баграмяна, которое вело в потайное помещение с ящиками. Стянул с лица респиратор.
2: «Таких, как вы вскрыли, еще 36, и, судя по таре, их было 40. Две взяли вы, еще две не знаю, куда делись».
5: «Может, эти уроды прихватили?»
4: Зло прорычал Самохин.
2: «Может и так, а может их давно уже нет. Там еще с полсотни банок поменьше».
5: «Что в них?»
4: Глава общины дернул головой.
2: «То же самое, но в форме кубов и меньшего объема».
5: «И это ведь все немецкое, еще со времен Гитлера.
6: На кой черт им уран нужен был?»
1: Порученец развел руками. «Федор Семенович, я не знаю, но если мне память не изменяет, то урановые кубики нужны для примитивного ядерного реактора».
6: «А цилиндры? Для чего они нужны?»
1: «Я не знаю». Тот снова развел руками.
6: «Может, для бомбы, а?»
1: «Для бомбы? Ну, там сфера, эффективность в шаре, наименьшая площадь и наибольшая отдача во время реакции. Тем более имплазивная схема подразумевает именно сферу и ничего больше. Может, заготовки? Или просто сырье для переработки или экспериментов?»
6: «Бред какой-то! Откуда в те времена у них все это?»
1: «Вообще-то немцы до Второй мировой войны лидировали в исследованиях».
6: «Тогда почему они не воспользовались своим лидерством? Гитлер отчего колебался? Даже Трумэн не колебался, когда поджарил японцев».
1: «Не успели, наверное. Может, от того Красная армия и спешила сюда и торопилась взять Берлин. Может, Сталин что-то знал об этом и просто не дал времени фашистам. Не знаю я. Но факт в том, что с этим теперь надо что-то делать. И с вашим кабинетом тоже. Федор Семенович...»
3: Из ответвления коридора показался угрюмый Борщев.
1: «Вода нагрета и порошок приготовлен».
6: «Так, отлично!»
3: Самохин хлопнул в ладони и быстрым шагом направился в сторону прачечной.
6: «Борщев, как следует постирай мои шмотки, и пусть добытчики потом их внимательно проверят дозиметрами. А мне срочно надо принять душ».
1: «Постираю ваши шмотки как следует», — проворчал Василий, идя следом и зло глядя Самохину в затылок.
3: «Как ваше имя?»
1: «Пауль Рохес».
3: «Имя вроде немецкое, фамилия?»
1: «Моя мама немка, отец испанец».
3: «Вот как?»
1: Стечкин поднял бровь.
3: «Откуда вы?»
1: «Я родился в Южной Америке».
3: «Точнее, черт возьми».
1: «В Чили».
6: «Да ну, с приветом от Пиночета к нам!»
3: — оскалился Шестаков.
6: «Вот с вас, уродов, за Виктора Хару и спросим. У меня мама 3 дня плакала, когда узнала, что вы с ним сделали».
1: «Мы?»
3: — Пауль надменно взглянул на прапорщика.
1: «Я тогда еще не родился. И, насколько я знаю, в честь этого вашего мученика потом назвали стадион».
3: «Ладно», — поморщился Стечкин. «Тени мертвых да не загородят солнечный свет от живых. Вы прибыли на корабле. Откуда?»
1: «Из Чили», — невозмутимо ответил иноземец.
7: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей.
6: Прах, который...